0: значит, откладов. И, ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
1: Ну, вообще, вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
0: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, вообще, всей, значит, тушки с салофанизированными какими-то материалами, и пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное, многократное после этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть задых. То есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
1: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
0: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
1: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
0: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
1: АЗК? Да. Я не буду обманывать никого, я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
0: выпадов.
1: Да.
0: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, плащевизм, вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
1: Конечно.
0: Есть, да. А это же вот какая тогда разница между, значит, плащевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизация, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там воины, они им.
1: Но не обязательно идти в войсковую часть.
0: А вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если целлофанизация, даже колбасный, вот колбасный промышленность.
1: Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
0: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят: колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
1: Да, я даже ни разу не слышал.
0: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвый не потеет», оно в корне неправильное. Поскольку,
1: ну,
0: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются.
1: Ликфортом,
0: да.
1: Идет, да.
0: Правда. Да, да, я вас перебил.
1: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз.
0: А вот, кстати,
1: и долго бегать.
0: Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
1: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
0: Иначе, ну, вот, вот,
1: никакие,
0: например,
1: методы нельзя проводить с собой без консультации.
0: Ну вот, Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
1: То есть через два тире, да?
0: Да.
1: Ша, тире, ра, ра.
0: Да, это индусская. Серьезно? Да, у них вообще в инду, вот в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие...
1: Задастые,
0: ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно, они тоже ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, а они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
1: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложение происходит только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
0: А вот это двигаться, да. То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
1: Ну, то есть, не всегда.
0: Ну, например.
1: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
0: Угу.
1: Вот. Или превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
0: Ага, а вот обратный процесс, скажем, то есть, как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
1: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
0: Да, это когда они с ружьями бегают,
1: да,
0: на лыжах.
1: Да, да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жиреть. Потому что у них
0: причина,
1: уже,
0: вот интересно узнать.
1: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да?
0: Угу.
1: А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
0: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим?
1: Одеревенение мышц?
0: Нет, деревизм.
1: Я не знаком с этим понятием. Может, вы не так его формулируете?
0: Ну, тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
1: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
0: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, да, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри не так вот зажимать, как,
1: да,
0: там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
1: Ну, так, кстати, можно сливку себе и сделать.
0: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырькизм. Ну, как
1: да,
0: бы, то есть
1: кислороды,
0: кислородные всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно, погрузившись в воду, да, и дышать.
1: Йоги как-то же сидят под водой и ничего, дышат.
0: Да, ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
1: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
0: Ну, вот насчет вентиляризации.
1: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который вырабатывает, ну, как бы,
0: А вы такой, вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот пористость в разрезе? Ну, то есть, как это выглядит? Как, например, может быть, канализационный люк? Ну, то есть, может, это люки вообще? Может, там крышек только нет? Может быть, они раньше были крышки? А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да? Вот, ну, через пористую всю эту систему, как это выглядит вообще? Куда это все ведет?
1: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
0: Да, мне так надо сказать, воздадим, заставить воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим.
1: Да. Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
0: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
1: Ну, субстанцию, я понял. Млекопитающихся.
0: А то скажем них... тогда, а вот скажем, дельфин или кит.
1: У дельфинов у них по некоторым
0: причинам... у них это впереди торчит, а мне о них не будем. Да. Давайте вот к китам.
1: Да, и в общем, между... Вот идет кожный покров, между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
0: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
1: Ну, пружинистость. Ну, не так... только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
0: А скорее так... всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. И они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле это вот выходит, вот именно этот вот сифон.
1: Подкожный воздух.
0: Подкожный, да. Воздух, да.
1: И, значит, воздух проникает в поры.
0: В смысле, наружный воздух.
1: Да, наружный.
0: А, простите, а вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом, да, через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
1: почему
0: там клапаны...
1: Он выходит. Он входит и выходит обратно.
0: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы о вреде узких трусцов.
1: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну даже...
0: Так называемое,
1: ну, такое
0: вот
1: мнение, мы выросли, да, мы выросли в трусах.
0: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
1: Ну, это еще было более, еще
0: удобнее. Но в данном случае, когда были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было
1: забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
0: Да.
1: Вот эти дикие люди очень страдали, умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
0: дыхал у вас заканчивался.
1: Человек, да, иссыхал просто. То есть, ну, он мог жить, можно, но он иссыхал на
0: глазах. Просто, да. Да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстие. Также вот, значит, заднелопастные поры, они как бы... Вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны, и вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы, возьмите ручки и блокноты.
1: Иногда даже
0: мы вам
1: делаем выезды,
0: выезды
1: в
0: массовые.
1: Новую Зеландию.
0: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки вот и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами и сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии, вот в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабаны именно из заднелопастных кожиц.
1: Да, вот, и в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием. Все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
0: Даже вот можно, коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
1: или
0: курорте.
1: Или в ванночке.
0: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себя, на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь вот в ванную, и у него вся тушка облепляется микропузырьками.
1: Продолжайте. Вот, и эти... так сказать, легочное покрытие, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать и уже потом отправляет в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце, а все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
0: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
1: Ну, у них идет подпитка от все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
0: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывают людей всяких, лежащих, значит, в белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздревые вот эти щели, если туда воткнуть трубочки, мы можем строго сказать, что вот этот персонаж конкретно лечит, лежит вот на излечении какой-то, значит, болезни, связанной с сердцем. А если у него воткнуты в поры, значит, вот эти вот микрокатетерные устройства, то это уже как бы вне сферы насосной, да, болезни происходит? Это...
1: Ну, в принципе, да. На самом деле еще бывают такие ситуации, когда вы видите, что из носа торчит трубка и уходит куда-то.
0: Да,
1: непонятно. Вот, кстати, это говорит о том, что человеку делают пересадку кожи, вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. Это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости раны, толщины. И делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи, делают
0: вкач воздушных струй.
1: Нет, делают операцию специальную по, как бы,
0: ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают, подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Стоят, да. Ну, они, кстати, вот универсальны, то есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот, да, через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластическое пресс, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, как бы концентрируем...
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных, лопастных.
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенке, в селезенке, там надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишить вот рудиментарные отростки, вот эти, ну, ногти, волосы какие-то, да, доступа к ним кислородных, значит, флюидов, то вполне возможно, что произойдет, так сказать, экономия средств энергетических в организме, рудиментаризм вот этот, он сам с собой перестанет быть проблемой. Я имею в виду членный рудиментаризм.
0: Ну, я тебя могу даже, Саш, взять в соавторы. Дело в том, что в нашей лаборатории мы изучали такую проблему, как излишний волосяной покров. И вот таким методом мы решили избавлять людей от страданий.
1: То есть перевяз происходил или что?
0: Мы перекрывали подступ кислорода к железом вырабатывающим либо, ну, не либо, а волосяной покров. И в нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысеть, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
1: А это, простите, делается, вот определить, ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
0: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев, и определяется центр.
1: А как, где это геометрически?
0: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот, как бы, лимфатический узел.
1: Это который отвечает за рост
0: ногтей, да.
1: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
0: Нет, он один.
1: А, то есть он отвечает за рост.
0: У вас же ногти одинаково растут на каждом.
1: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
0: На ногах находятся в пятке.
1: А, ну, знаешь, 4 их.
0: А, всего лимфатических, да, узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
1: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб,

0: Если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
1: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец? Ну, вот если так посмотреть, ну, на, да, палец, то есть, мордашка так будет вот у человека находиться вот...
0: То есть, получится, что вот место, где волосяной покров...
1: Это ноготь.
0: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
1: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то, или...
0: Ну, вы знаете, может быть, и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
1: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка, у ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот ваших рук дело, я так понял.
0: Ну да, это очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что все
1: начнут
0: этим заниматься.
1: А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
0: Ну да, можно, это сейчас супермодная фишка.
1: То есть прямо вот на руке, предположим, да, на абсолютно лысый, достаточно густый, черный, так собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства, написано какое-то имя, да?
0: Да.
1: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная
0: клякса? 100%.
1: 100% гарантия.
0: Может это только идет, произойти угущение.
1: Ну, угущение даже лучше, это значит, да, контрастность повышается.
0: Только это может произойти.
1: А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
0: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
1: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов. Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков. Там, ну, и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там...
0: Нет, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
1: Угу. А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, но людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
0: Но я могу вам сказать, что вот...
1: Ну, скажем,
0: вот, была...
1: извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как бы произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
0: Да, это очень богатая светская дама.
1: Ну, даже вот, не будем...
0: Или, ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
1: удобрение,
0: тепличка.
1: Удобрение, типа,
0: да. Вот. Ну, и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну, и я не буду рассекречивать.
1: Ну, что же, после музыкальной паузы вернемся.
0: Конечно.
1: Хотелось бы немножко вернуться к теме человека ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной

0: кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку от стекла автомобиля на него наклеить.
1: Зеркальную тонировку применять.
0: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
1: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей, очень много потребителей заинтересовалось этим, было много писем, звонков, бесед, люди приходили, просто интересовались, людям было это интересно, но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, позвонили к нам в лабораторию и потребовали формулу
0: вот этого.
1: Да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор. Нам пришлось отдать эту формулу этим бандюгам.
0: Да. То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
1: Ну, нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развития воссоздать эту формулу.
0: То есть для них главный факт владения вот этим.
1: Ну как, они ее уничтожили.
0: А цель, извините, цель это?
1: Цель была такова, что это были, ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
0: панамочек
1: до взрослых.
0: Кстати,
1: взрослых
0: уникальность
1: шляп
0: панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма памперсы. То есть памперс можно пупсику надеть на голову, хочешь на очко, на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати,
1: можно
0: для взрослых тоже сейчас делают.
1: Там же, да, как для ног, дыры, так и для дыры рук.
0: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
1: Ну, это уже не новое изобретение.
0: То есть, это вот у вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
1: Нет, это у меня... Мы проводим испытания новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
0: То есть вам и вымя нарастили?
1: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит,
0: чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я не знаю.
1: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
0: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
1: Да.
0: А вот если вернуться все-таки к человеку-ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
1: Но слан спрашивать, дергать могут.
0: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Вот. А вот, ну, все-таки
1: я
0: интересно
1: понял
0: же, да, вроде бы.
1: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
0: Ну, все-таки определить-то как-то можно.
1: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них 3 человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то в организме было непорядки. Организм не принял.
0: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
1: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
0: Ага.
1: Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
0: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
1: Ну, как привилегия, если Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
0: На голове.
1: Да, это же очень неприятно.
0: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу.
1: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки, одевают тюбетейки, а ноготь красят
0: под козырек.
1: Под козырек такого же цвета получается.
0: А снизу, то есть ноготь же снизу, вот он тоже красит.
1: И,
0: то
1: и
0: есть
1: снизу красит, да-да-да.
0: Ага. Но все-таки такие люди есть, да?
1: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
0: А скажите, а вот как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтю? Ведь...
1: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
0: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец.
1: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
0: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит прям, ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
1: Ну, вообще эти места очень засекреченные, дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин ногтем.
0: То есть он наклоняется.
1: Да, наклоняется.
0: Это же прочность-то как клюв практически птичий.
1: Да,
0: кстати,
1: да, да, да.
0: А скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
1: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом таким на груди.
0: А,
1: не под горло, а с вырезом.
0: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это? Я вот, если,
1: ну,
0: вот очень
1: если, если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, а если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот ну, сам ноготь. Вот, вы видите, спать неудобно, согласитесь. Может,
1: ну как,
0: быть, как
1: почему
0: уже...
1: неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь на ноздревой проход.
0: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх. То есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
1: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
0: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур, ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
1: Нет,
0: такая.
1: Дело в том, что, конечно же, самым первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы ушли, учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную. И теперь, как бы, у этих людей у них шея сильнее. Она удерживает ноготь.
0: То есть вот он типа такой, как бы, в кепке с козырьком, и мощная шея практически,
1: да,
0: она,
1: да,
0: же должна быть диаметром.
1: До 15 килограмм выдерживает.
0: И практически вот толщина шеи как диаметр головы, то есть,
1: ну,
0: они...
1: Да, да, да. То есть сливание такое происходит, не то, что как у лебедя стол. Там тонкое.
0: Угу.
1: Вот, а прям получается вот на уровне щек, вот так, например.
0: А скажите, а не было ли, как бы, у вас, может быть, заказов от совсем уже странных людей на трансплантацию себе птичьих, скажем, клювов?
1: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек, вкалывали. Вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
0: Клювы.
1: Да, да, да, конечно. Некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
0: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто у наших, наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмыри, вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
1: ответить?
0: Я
1: могу сказать, что брови — это только декоративный характер проявления. То есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
0: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
1: Ну, нет,
0: То есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
1: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
0: А в чем причина?
1: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
0: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем,
1: Как же нету?
0: Ну как нету? А где у них зеркала? Да вы думаете, вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
1: Да.
0: Вы делали такие опыты?
1: Да, водная гладь, опять же...
0: Но она же щербит, сморщит.
1: Не всегда.
0: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
1: Смотрение друг другу в глаза.
0: А у них
1: когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Ну, иначе они как могли еще познать себя?
0: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
1: Ну, мы изучаем эту проблему.
0: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
1: Да.

0: палочку поставили, также вот стоит она у вас вертикально перед собой. И для отдыха, я еще раз повторяю, для того, чтобы вы отдохнули от дыхательных упражнений, делаем упражнение для ног. Левую ногу в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Свободное дыхание произвольное. Не задерживаем дыхание, не задерживаем. Вот, спокойно дышим. Вот, хорошо. И просто движение. Вот, достаточно. Молодцы, хорошо.
1: И у нас в гостях Наталья Медведева, собственно, очень редкие люди, да, вот, к имени и фамилии которых особо добавлять ничего не нужно. Ну, вот обычно пишут там имя, фамилия, и дальше там актер, там музыкант, что-то такое. У нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. В данном случае как бы ты являешься музыкантом в группе Наталья Медведева, правильно я понимаю?
2: Да,
1: я, честно говоря, не особо в курсе. Вот я после того случая у меня совсем плохо дела вот с памятью, с координацией движений, поэтому вот эти мои некоторые жесты, или если я скроюсь весь вот под столом, вы не обращайте внимания, это вот как бы такой...
2: Стиль.
1: Ну, не то, что стиль. Средствие. Это происходит, да, происходит непроизвольно со мной. Вот. И, собственно, я хотел бы затронуть такую тему вот с вами, Наталья. Мы в нашей программе, она является, собственно, не музыкальной программой, а программой такой, скажем так, публицистической.
2: Не слова музыки.
1: Да, музыка... Нет, музыка, это как бы... Она должна быть. Она должна быть, но она не должна быть стержнем, потому что, на самом деле, музыка — это как раз та тонкая паутинка, которая обволакивает стержень социума.
2: У-ля-ля.
1: Это тоже со мной после того случая. Так вот, мы в нашей программе неоднократно затрагивали тему мод. Моды как таковой. Я знаю, что вы, так сказать, имели непосредственное отношение к миру моды.
2: Да-да.
1: И вот такой, знаете ли, феномен случился. Как бы, ведь мода, да, по большому счету, это явление очень национальное. Ну вот возьмем, например, эфиопов, в хорошем смысле этого слова. Что с точки зрения эфиопа является красотой? У женщин, например, у эфиопских, у них специально с рождения мочки ушей оттягивают до плечей. Там, ну, то есть это действительно так.
2: Но я думаю, что это не относится к разряду вот этого феномена, как вы смели выразиться, что называется модой. Это традиция.
1: Ну да, да, традиция. Да.
2: А мода крайней... это совсем другое. Это то, что придумывают люди, которых называют модельерами, художниками. Раньше они назывались просто портными. Ну вот сегодня миром правят портные, поэтому им дали такие более весомые названия.
1: Да, ну тем не менее.
2: Дизайнеры, стилисты,
1: визажисты,
2: имиджмейкеры.
1: И, кстати, я хочу сказать,
2: что
1: они очень быстро вошли в разряд звезд на уровне с Джо Кокером и с прочими. Но это отдельный разговор. Тем не менее, вот вы сказали, да, что мода — это как бы создается какими-то определенными людьми. Мы пытались силами нашей программы организовать, так сказать, агентство мод. Хотели назвать его... ну,
2: Лидию Михайловну Иванову хотели пригласить?
1: Нет, ни в коем случае. Мы как бы взяли такую как бы ориентир на... Вот вы смотрели фильм, недавно проходил по телевидению «Холодное лето 58-го, да? Ну, там...
3: 53-го.
1: Да, да, или 53-го. Там такая была... вроде
2: это я
1: бы...
2: родилась холодным летом 58-го.
1: Ну, там...
2: Ой, какой ужас, я раскрываю все карты.
1: Мы это вырежем.
2: Да, хорошо.
1: Так вот, там играла такая девица, она немножко была вроде бы такая дебиловатая, вот эта, которую в конце убили, но тем не менее такая истинно русская такая деваха, и мы подумали, что ориентир нужно делать на все-таки национальную моду, потому что мода международная, европейская, ну вот как взять, да, там парижских модельеров, в принципе, скажем так, немногим, например, эфиопам понравится парижская красотка, и на наоборот. Все-таки мы хотели сделать национальную моду.
2: Да.
1: Ориентироваться на девицу такого плана, как вот эта актриса, значит.
2: Она там ватники, наверное. Я не смотрел этот фильм.
1: Не, ну она не то, что она пухлая, у нее, значит, нету на ладошках вот этих
2: кожи.
1: Вот. Не кожи, а этих вот отпечатков пальцев, потому что все стерто об коровье в имя. Но это вполне естественно. Руки гладкие, отпечатков нету. Но у нас это дело не пошло.
2: Ну, не все ж за вымя дергают всю жизнь.
1: Ну, тем не менее. Тем не менее.
2: Что-то другое.
1: Настоящая русская красавица, она должна дергать за вымя. Так, во-вторых, у нее должно быть...
2: Виктору Ерофееву она должна дергать совсем за другие места, если вы знаете книгу.
1: Но, собственно, этим она должна заниматься в свободное от дойки время.
2: От вымя? Нет.
1: От вымя.
2: Ее основным занятием как раз является вот то...
1: Но, тем не менее, у нас это не пошло. Вы знаете, да. Не пошло.
2: Я думаю,
1: не
2: это нормально, потому что русский человек всегда смотрит за бугор. Ему всегда кажется, что там лучше. Хорошо там, где нас нет. Вот эти все поговорки, они, наверное, свидетельствуют о каком-то национальном, как вот вы настаиваете, характере и так далее. И все время такой косой взгляд на Запад. Уж там-то что-то вот есть. Вот почему эмиграция так долго держалась, несмотря на то, что люди, уехавшие туда, слали кучи страдальческих писем и все такое. Все равно туда ехали. Ну как это, чтобы в Америке не устроить? Это вообще невозможно.
1: Кстати, вот об Америке. Немножко загадочная происходит вещь с Америкой. Вроде бы страна большой демократии, мечта многих, дескать, свалю в Америку, буду жить спокойно. Однако там сейчас в русской диаспоре, насколько я знаю, ну, у меня сведения могут быть немножечко искажены, но тем не менее происходят какие-то странные вещи. Там еще труднее сейчас ужиться, чем в какие-то там времена было... В общем, проще было уехать, то, о чем там ужиться. То есть происходит какое-то варенье вот этой русской эмиграции в каком-то нелепом котле. Они там, с одной стороны, как бы считают, что если они поднимут любого из своих членов своей диаспоры выше, то это поднимет всю диаспору. С другой стороны, они друг друга ненавидят. С третьей стороны, они...
2: Я думаю, что вообще-то ошибочно называть это русской диаспорой, извините меня, потому что в основном все-таки это люди, принадлежащие к еврейскому населению Советского Союза и России сегодняшней. Вот. И поэтому они носители какой-то своей тоже этнической культуры, если так можно выразиться. В мое время, например, в мое житье в Америке, это были люди в основном с юга России, Украина, то есть Одесса, ЧОП, Жмеринка, Львов, Киев. И очень мало Москва, Ленинград или Прибалтика. Вот, кстати, эти люди, они всегда держались даже отдельно в эмиграции, стараясь не смешиваться. Но вот я когда жила в Лос-Анджелесе, там это было легче вообще, потому что свойства города такие... Там все время на автомобиле нужно передвигаться, и у вас нет возможности прогуливаться по Брайтон-Бичу, как вот в Бруклине делают эмигранты, чтобы лицезреть все эти картины Одессы мамы и привоза. Поэтому там как-то не так вот ярко выражена эта эмиграция. А в Нью-Йорке, где я тоже побывала, и в том же самом Бруклине на Брайтон-Бич, где я даже умудрилась петь целый месяц в одном кабаке под названием Golden Palace.
1: По-моему, тут
2: людям,
1: такое,
2: которые
1: есть, да?
2: Его открыли, и в голову даже не приходило, что это типичное название китайского ресторана вообще. Абсолютно. По всей Америке Golden Palace — это китайские кабаки. Жрачки такие. Ну, неважно, в общем. Это, понимаете, тут в этом сразу же сказывается характер национальный. У нас дворец. Дворец не простой, а золотой. Какой же еще мы можем открыть?
1: Скажите,
2: в Америке,
1: но
2: да.
1: Все-таки ведь нужно признать.
2: Вот, да, вот.
1: Ведь нужно признать, что как бы да, национальный характер, именно если взять вот российский национальный характер, он в чем-то так абсурден, но вот именно Россия, она дает, как мне опять же кажется, большее, так сказать, в процентном содержании количество людей нестандартных, каких-то людей. делающих действительно по-настоящему хорошо свое дело, нежели вот кушающая там гриль Америка. Вот окорочка гриль. Все-таки, может быть, эти...
2: Я видела кушающих людей в этих русских ресторанах. Не гриль, там окорочка. Салаты оливье, чесночные какие-то там такие, месиво, колбасу украинскую,
1: сало.
2: Водки там много, винегрет, холодное ассорти мясное, рыбное мясное. В общем, это все жутко совершенно выглядело. Я помню, одна американка даже сделала фильм вот об этой так называемой русской эмиграции, показав всех вот этих вот товарищей.
1: То есть вы как вот бы все-таки не особо...
2: Они пытались
1: хорошо относитесь к ним, да?
2: Подать на нее в суд, но, по-моему, судья, посмотрев фильм и посмотрев на подающих жалобу, не нашел большой разительной разницы и поэтому не принял дело.
1: Ну хорошо, все-таки немножко...
2: Я отвратительно отношусь к этой эмиграции. Я считаю это самым похабным, что могла вообще предложить Россия Америке. Но так ей надо, Америке, то есть.
1: Вот это, видимо, и правильно, это и правильно. Давайте все-таки немножко вернемся к, так сказать, к модельному бизнесу. Вот каким краем вас это зацепило? Насколько долго вы этим занимались? И уже исходя из этого, я позволю себе задать еще ряд вопросов, которые, кстати, не только от меня будут исходить, но и от массы наших постоянных радиослушательниц. Вот в письмах вот Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, она просто засыпает нас письмами, касающимися
2: о моде. Да,
1: о моде. Да, но это действительно интересно, потому что такая
2: область
1: жизни. Да,
2: потому что
1: жизни,
2: мы, конечно, живем сейчас в эпоху моды на моду. Ну, слава богу, вот, например, культура может остановиться, искусство больше не будет. Но мода будет всегда, всегда будет что-то модно. Это вот такое вот, как бы, оптимистическое, да?
1: Ну, это то же самое, что стоматология.
2: Да, ну да. А с другой стороны, когда я начала этим только заниматься в 17 лет в Лос-Анджелесе, это все было ужасно экзотично, любопытно, и мне очень нравилось это, и хотелось этим заниматься. Я, наверное, любила с детства что-то примерять, что-то демонстрировать, быть на сцене, чтобы на меня смотрели, а я бы что-то такое изображала, показывала бы как-то вот... Ну и черта эксгибиционизма, видимо, присуща была с младенческих лет, если верить рассказам бабушки, мамы и так далее. Но потом весь этот фейерверк начальный кончился, и началась жизнь работающей манекенщицы, которая должна иметь агента, должна иметь портфолио с кучей фотографий, вырезок всюду, из всевозможных журналов, прессы, где это печаталось. И вот она должна бегать по всем этим безумным фотографам, раскрывать перед ним эти свои портфолио с фотографиями, где, значит, она демонстрируется в разных видах, и фотограф лениво переворачивает эти пластиковые странички, хмыкает или морщится, или еще что-то. Ну, а я была наглой, и я всегда говорил фотографам: а вы мне свое портфолио покажите. Ну, посмотрите, что за вообще за фотограф. Они так сначала не понимали, но потом с некоторыми из них у меня сложились очень дружеские отношения, и я, в общем-то, могу сказать, что я много-много снималась и много принимала участие в показах совершенно различных дизайнеров, начиная от так называемой haute couture, high fashion или высокая мода, и кончая обыкновенной спортивной одеждой, которая была самой популярной в Лос-Анджелесе.
1: А вот отношение к вам со стороны товарок американских каково было? Все-таки вы своего рода являлись и конкуренткой, и как ни странно, это сейчас они все манекенщицы клянутся в любви там друг к другу. Мы, ах, какие мы подружки. А на самом деле в глазах-то у них, я же вижу, я же парень сообразительный и наблюдательный.
2: Не, ну это всегда оно и было, разумеется.
1: А вы-то еще вдобавок приехали из страны, где медведи на поводке.
2: Да.
1: Вот, так вот они там вообще, наверное, должны были вас возненавидеть. Это же быть одиноко.
2: Да, я, честно, никогда не вдавалась в подробности всего этого. Близких подруг среди манекенщиц у меня не было, потому что в основном, к сожалению, мне попадались чрезвычайно глупые девушки, приезжающие из провинции откуда-то, в надежде быть замеченной каким-нибудь великим продюсером, который возьмет ее сняться на суперроль какую-то. Потому что, в принципе, в Лос-Анджелесе Голливуд за углом, да, и там каждая третья официантка, временная официантка, на самом деле она актриса, точно так же, как и манекенщица. Да. Она временная манекенщица, на самом деле она ходит на acting classes, актерские классы, то бишь, и, значит, актриса. Там все ходят на какие-то классы, там просто какой-то ужас, там миллионы газет, в которых печатаются миллионы вариантов обучить вас в 3 дня игре на гитаре, саксофоне и исполнению каких-нибудь блюзов. В 3 дня там вы станете профессиональным исполнителем шекспировских трагедий.
1: То есть умеют люди зарабатывать.
2: В общем,
1: денежками.
2: Все такое, да.
1: Скажите,
2: я тоже ходила на очень многие классы.
1: Ну и как, это помогло вот их обучение чему-то? Или наоборот, убило вот какую-то вашу индивидуальность? Ведь, в принципе, это же достаточно базитически ходить,
2: да,
1: на курсы. Вот какой-то человек втирает что-то. Ты возьми гитару так, положи на колено.
2: Это же Сергей, наверное, лучше может рассказать, как про гитару ему втирать.
1: Ну, я, грубо говоря, про гитару.
3: То есть... Я не ходил ни в какие классы. Я вот отличаюсь, наверное, от Натальи тем, что я вообще нигде не учился, ну, кроме, естественно, средней школы. Наши, так сказать, классические.
2: Сережа, я училась, но дипломов не получала.
1: А у тебя диплом, да?
3: Ну, я не знаю, у меня может быть такой диплом в виде какой-то местной популярности, может быть, скажем так. Потому что все мои друзья, которые учились музыке, они вот сейчас кто работает там в магазине, кто там еще что-то. Ну, в основном такой бизнес, короче, такой незатейливый, скажем так.
1: Незатейливый.
2: Ничего себе незатейливый. Как это его зовут?
3: Сакс. Ну, это у него семейные традиции. Папаша, директор магазина.
2: Магазин этот знаменитый, музыкальный.
1: Но все равно это не... А, ну вообще это, конечно, позатейливый.
2: Самый дорогой.
3: Он уже на готовый. Он все-таки приехал.
1: Сам не создавал, видимо.
3: Конечно, да.
1: Наталья, вот бытует мнение у людей, опять же, наблюдающих со стороны за модой, что на самом деле модельный вот этот бизнес — это организация сродни военной. Вот даже как бы ходят такие слухи, что манекенщицы, несмотря на то, что они как бы друг друга недолюбливают, тем не менее, они, это не секрет, все состоят на картотеке и должны выполнять практически приказы своего босса. Например, существовало мнение, что чтобы поддерживать вот манекенщиц в форме, я не знаю, как сейчас, но буквально лет 10 назад их всех практически силком сажали на какие-то наркотики, чтобы у них вот такой вот был вид, отрешенный от действительности, и чтобы, так сказать, легче ими было крутить. Следующее мнение это что...
2: Это все, по-моему, из каких-то фильмов Голливуда.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: Ладно, никто меня на наркотики не сажал.
1: Ну, я не имею в виду вас конкретно.
2: Я не имею в виду,
1: вас конкретно, но тем не менее...
2: В такой среде, то бишь богемной среди фотографы, манекенщицы, дизайнеры, музыка, тут же музыканты, все это в каких-то клубах ночных и так далее и тому подобное. Разумеется, там присутствуют и алкоголь, и наркотики, и все, что хотите, но это уже,
1: не централизованная система была вообще.
2: Я думаю, что сами агентства, если этим занимались, то это было чрезвычайно скрытым бизнесом. Это было это была теневая экономика.
1: Нет, ну понятно, что это не... Это как бы было... Это был такой ссор в СБ, который не выносили. Но, опять же, существует мнение, что вот старина Оливер Стоун вот писал там массу всяких смешных историй каких-то. И вот... Это я не знаю, почему я про него сказал, кстати. Так всплыло, это не имеет... Не обращайте внимания. Тем не менее, существовало мнение, что практически все манекены манекенщицы, они подвергались каким-то физическим наказаниям. То есть, что их регулярно пороли, опять же, я имею в виду плеткой, не в каком-то другом смысле. Вот. То есть, об этом, естественно, знали только вот их окружение, исключительно их. И никуда это не выносилось. То есть, вся вот эта вот...
2: Раз вы сами упомянули Оливера Стоуна, он человек из кинематографа.
1: То есть, я все-таки точно попал, назвав так, это имя?
2: Что?
1: Ура! Этот раз в тему. А то я обычно ляпну что-нибудь, а мне говорят, да ты что, это президент какой-нибудь страны, например.
2: Да, ну это ладно, вот так бывает. Ладно, да. Нам зубы-то сговаривать. Не знаете вы, да, кто такой Оливер Стоун. Короче, все это голливудская ерунда. И показывают это в кино, да. Там, я помню, даже смотрела сама фильм какой-то про девушку, которая стала моделью в Playboy. Я, кстати, тоже была в агентстве Playboy одно время. И там ее муж стал ревновать, ходить там с каким-то ружьем за ней. В общем, короче, какие-то страсти мордасти, он ее убил, и, в общем, ужасная совершенно история. Да, так вот я хочу сказать, что это все вот из этих вот, из кино. Это как вот, знаете, кино делают про русских, они там все кричат «На здоровье, товарищи!
1: Да, да, да, да.
2: Я тебя люблю!»
1: «Бежать быстро!» Они да. еще там типа...
2: О, бьют с бокалы и так далее.
1: А
2: мой опыт как манекенщицы, модели... Он не включил в себя вот таких вот физических истязаний со стороны ни моего агента, ни фотографов.
1: А не допускаете
2: ли... За исключением ли... только, да. может быть, истязаний над самой собой. В смысле какой-то диеты, которую ну, это прибегла обычно, да. вначале.
1: А потом... не допускаете ли вы мысли, что вот вполне возможно вот то, о чем
2: я
1: сказал...
2: Что я чего-то упустила?
1: Нет, нет, нет, нет, нет, ни в коей мере.
2: Плётки! Серёжа!
1: Нет, это вы не бойтесь, это сейчас входила наша Прохор, она у нас телефонистка, она совершенно безобидная девушка, вы не пугайтесь. Я хотел о другом сказать, не допускаете ли вы мысли, что то, что я сказал, вот о, так сказать, глобальном, так сказать, потреблении наркотиков, о том, что секут манекенщицы, что это веяние времени, что это происходит сейчас. Вот вы, так сказать, вам, может быть, повезло.
2: Да.
1: То есть, вот сейчас ведь то, что творится у нас в России...
2: Но
1: здесь...
2: дело все в том, да, что да. надо все-таки делать сноску на то, что это российский бизнес.
1: Но он молодой очень, он молодой.
2: Принесенный со стороны. А все, что приносится со стороны в Россию, претерпевает чрезвычайные изменения.
1: Вот-вот-вот.
2: Я бы даже сказала, совершеннейшие метаморфозы. Здесь же даже были какие-то демонстрации этих манекенщиц. Модели не для постели шли, они с плакатами по Тверской, да?
1: Нет, это, по-моему, шли другие.
2: Здесь какие-то страсти мордасти.
1: А вообще сейчас по Тверской ходят, да. кому не лень. Я вот сейчас ехал там, но это вообще не относится к тему нашей
2: да,
1: беседы.
2: Да, там милиционеры ходят, наверное, сейчас.
1: Кстати, вы знаете, но что...
3: Мне вот кажется, да. что вот я так слушаю разговор, поскольку я так активно не участвую, поскольку я не профессиональный модельер, там, и участник модных показов. Но вот мне кажется, что...
2: Напрасно не берут, Сергея.
3: Все эти слухи, которые, так сказать, вот ты вот сейчас... так, ну, вынес на рассмотрение, как бы, так это или не так, мне кажется, что это ждет в будущем нашу страну.
2: А не только здесь... манекенщик! Плетками забьют
3: что
2: всех!
3: Ожидается такой
2: перестановка. На лобное место будет выбегать не Бреннер в перчатках.
3: А плетка ждет всех, все рабочие учреждения, потому что вот в связи с тем, что сейчас очень часто показывают, например, события в Чечне, ну, сейчас уже меньше, конечно, показывают, но одно время очень много. Но все это запомнили. Вот. И там постоянно всех бьют кого-то, там они начали уже пороть.
1: Пороть, да, я видел.
3: Это же, вот. И тут вот
1: причем
3: вчера,
1: старых людей пожилых.
2: Вчера показывали фильм «Мусульмане».
1: Я тоже видел.
2: Вы чувствуете, к чему все клонится?
3: А еще вчера показывали фильм «Бесы» по Достоевскому, французский.
1: Я,
3: и там тоже,
1: посмотрел.
3: В общем-то, такая русская традиция, порка розгами мужиков, которые пришли на площадь требовать зарплату.
2: Опа, вот так что вот. Мужики, которые требуют сегодня зарплату,
3: да, их будут пороть.
2: Да, атомщики.
3: Например, да, вот, то есть это явно совершенно.
1: А скажите, вы не задумывались вот о такой вещи, да, вот, скажем, демонстрация, любая демонстрация, демонстрация протеста, демонстрация в поддержку, ну, как правило, демонстрации бывают протест, вот люди, которые ходят на эти демонстрации, вот они требуют зарплату, да, вы только что сказали. Может быть, он со своей колокольни и прав, но он конкретно всю жизнь производил что-то, что ломалось в течение недели. И за это что-то другие люди, его же сограждане, должны были платить бабки здоровые какие-то. Потом обламывались физически, что эта штука сломалась.
2: То есть теперь... вы намекаете на то, что да. в ответ на их демонстрацию должна выйти другая демонстрация и закричать против них, что не давайте им зарплату, они производили плохие ломающиеся штуки.
1: Нет, я просто думаю о том, что, может быть, не стоит всерьез воспринимать эти демонстрации.
2: Вот это вот и есть демократия в своем лучшем проявлении. Я вообще всегда улыбалась во Франции, когда проходили вот эти вот демонстрации. Демонстрацию же, манифестацию вы можете провести только с официального разрешения на это. Вы заранее, как представитель какой-либо организации, идете к префекту, в мэрию, обсуждаете число, час.
1: Размер шрифта на плакатах.
2: Да, плюс, значит, вашу траекторию передвижения, по каким улицам, потому что они должны привлечь 12 видов полиции для вашей охраны.
3: На специальном транспорте.
2: Да, на специальном транспорте.
1: На конях там тоже они.
2: Да.
3: Нет, там у них специально изобретены вроде были какие-то маленькие мопедики, которые могут ездить по маленьким улицам, чтобы догонять демонстрантов там, и избивать их палками.
2: Да, потому что на эти малюсенькие мопедики умещалось два человека. Один вел мопедик, а второй сзади с палкой. Да, понимаете? Да, ну, короче говоря, возвращаясь к моде, значит, я вот сказала, что в России это все приобретает какие-то очень экстремистские, конечно, формы. Я, например, во Франции прожила 12 лет, и, наверное, никто не будет спорить с тем, что Франция, наверное, законодательница моды, да?
1: А, кстати, в чем этот феномен? Вот я, вот,
2: ну, потому что
1: почему?
2: Самые знаменитые модельеры оттуда пошли, начиная с Пуаре, и потом Коко Шанель.
1: А, простите, простите. А вот если бы, например...
2: Диор.
1: Понятно. Если бы, например, вот произошла бы такая вещь, вы все помните, и до сих пор наверняка многие...
2: Хотя мне, например, больше нравится то, что сейчас делают англичане, особенно Вивьен Вествуд, подружка менеджера Sex Pistols.
1: Наталья, вот такая вещь. Если бы, например, такую же, как бы, ну, не рекламу, я хочу, реклама это, наверное, неправильно, а такой же вот грамотный шум, именно грамотный рекламный шум поднять вокруг вот этих польт, в которых ходит большинство наших сограждан, с кусками вот пушнины вокруг шеи. Я к тому хочу сказать, что вполне возможно, что вся Европа бы сейчас ходила в таких польтах и равнялась на это, ведь мода это понятие относительное. Ну, просто это как бильярд, вот один шар случайно отлетел, и получилось, что он во Францию попал.
2: А я видела великолепных юношей во Франции, которых становится все меньше и меньше, с такими несколько затуманенными глазами романтичными, что-то как будто все время ищущими. Они вот ходят в таких пальто, таких как бы немножко даже больше, чем им следовало бы носить. И вид у них такой какой-то, как будто они не из своего времени. Да, мне они так всегда нравились. Я всегда так смотрела на них влюбленно.
1: Пока один из них не прошел, сказал, сколько время на чистом русском. Нет?
2: Нет.
1: Нет? Ну, понятно. А много там русских сейчас?
2: К сожалению, да.
1: Ну что же, давайте послушаем так композицию. Кстати,
2: да.
1: Вашу.
2: Послушаем мою композицию, которая редко звучит на радиостанции.

Вообще, он считал, что я много гляжусь в зеркала. Он занавешивал их тканью, но я-то знала, от него не дождусь ни ответов.

0: что с ними всеми стало.
1: Я, собственно, что сейчас вспомнил-то, что речь у нас еще и о музыке должна немножко идти.
2: Серьезно?
1: Я думаю, что вот, может быть, сейчас остается немножечко у нас времени вкратце. Ну, не то, что до конца нашей встречи, это мы еще у нас масса тем, которые мы обсудим, а, может быть, какую-то музыкальную сенсационную заявку. Нет, это я что-то не то сказал.
2: Мы сообщим сенсационное сообщение. 15 ноября... следующую пятницу, значит, в 7 часов вечера в Доме художников на Крымском валу, вот в этом большом-большом Доме художников, в центральном самом.
1: Который напротив Парка культуры.
2: Да.
1: Где метро, я в пору десантником праздновал День десантника.
2: Вот,
1: ходил
2: вот,
1: там в берете. У меня же берет есть, кстати.
2: Вот, так вот мы 15 ноября... представим там обновленную нашу программу живую под названием «Панк-кабаре».
1: А не самое, по-моему, лучшее место для такой программы «Дом художников».
2: Ну ладно, мы не собираемся там прям ломать все вообще. Это будет скорее шикарная деструктивность. Так как задействовано слово «кабаре», надо же сразу же не только на панк обращать внимание, но и на второе слово. «Кабаре» — это миф о чем-то таком шикарном, красивом. 20-е, 30-е годы, Берлин, Мерлин Дит.
1: Регулировщики вот тоже. Ну, с этими, с флажками они регулировали.
2: Ну, ладно, это во время войны, да, уже. Это уже потом. Вы позже. Все путаете вообще. Вот, это все такое красивое, перья, буа,
1: и это все будет?
2: Но в то же самое время же невозможно серьезно вот так вот взять и это все делать. Иначе вообще... не были бы... вообще современными людьми. Поэтому мы это все преподносим несколько в таком вот надломленном виде. Вот мы даже, например, взяли несколько романсов, которые я исполняла, проживая в Париже, в различных совершенно кабаре русских. И не только в Париже, но и в Сингапуре, и в Санкт-Морице, и в Цюрихе, и в Милане. Так вот мы взяли эти традиционные русские романсы и сделали их в совершенно такой жуткой, тяжелой, пафосной очень версии. И вот после новостей, которые, я так понимаю, у нас...
1: Это тоже песня. Песня называется «Новости». У нас сегодня хороший исполнитель такой.
2: Классный. С нами послушаем.
1: Кстати, я хочу еще сказать, что человек, который читает новости, вот вы обратите внимание, он сейчас придет, он всегда встает на табуретку и пляшет рэп при этом. Это уникальное зрелище. Я тайком собираю видеоматериалы.
2: На него,
1: и,
2: да?
1: Ну, не только, а вообще на сотрудников. Да, потом будешь видеокассеты, мемуары.
3: Растиражировать.
1: Конечно!
3: Безумные.
1: Вот я вижу, Сергей, что у тебя тоже коммерческая хватка. Вот, он уже, кажется, вошел.

0: Вот наша постоянная радиослушательница Татьяна Буланова уже два письма прислала. Она спрашивает такой вопрос, касающий чисто музыкальной деятельности. Вот, с одной стороны, Наталья Медведева, с другой стороны, как бы группа «Коррозия металла». Совершенно же разные явления, правильно? Вот, каков ваш расчет был объединиться? Вот, собственно, мне так кажется, и Танюшке тоже так кажется. Ну, собственно, нам с ней так кажется, что люди, которые слушают «Коррозию металла», они вряд ли будут как бы слушать Наталью Медведеву. И, мне кажется, наоборот. То есть это какие-то взаимоисключающие понятия. Я могу ошибаться, Танюшка тоже. Вот, как бы, не могли бы вы прокомментировать, чем это вызвано?
1: Да, спешу это сделать. Я себя с «Коррозией металла» не объединяла. А я объединила себя с Сергеем. Это, наверное, все-таки разница большая. А во-вторых, я думаю, что обо мне, как о певице в России, вообще ничего не известно. Ни что я делаю, ни какая музыка мне нравится, ни какую музыку я пишу. В общем, никогда я стала этим заниматься. Где? В общем, это покрыто все мраком тайны. Ни один журналист почему-то не хочет меня об этом спросить. Никогда, нигде. Ну, бог с ним. Не хотите, не надо, не буду рассказывать. Поэтому мое, например, творчество, если так можно сказать, связанное с музыкантом из «Коррозии металла», имеет совершенно, по-моему, на мой взгляд, какую-то даже закономерность, что ли. Я певица с очень сильным, мощным голосом. У меня подача очень сильная. Я не знаю, кто так на сегодняшний день поет вообще. Плюс я сама человек очень энергичный, до истерики, может быть, иногда. Я человек, по-моему, такой неустанный. Мне все время мало, мне все время хочется, что нужно делать больше. И, на мой взгляд, музыка, которой Сергей занимался в «Коррозии металла», она как нельзя лучше вот соотносится со всеми этими моими качествами. Но дело все в том, что Сергей Високосов, он не только heavy metal слушает и играет. Поэтому ассоциировать его исключительно с «Коррозией металла» 89-го года или даже 91-го, странно было бы.
2: Или тем более 96-го.
1: Вот именно.
2: Ну, я как бы все музыканты имеют, я считаю, право на какое-то же личное развитие. Вот. А так как у нас получается, что все-таки при всех возможностях реализовывать свои просто идеи, которые тебе приходят в голову, еще есть такой момент, тот же самый коммерческий все-таки момент, когда ты становишься уже на уровень такой как бы супергруппы, там стадионы, пластинки и так далее. У нас, конечно, все чуть-чуть по-другому, чем на Западе, но, ну, то есть не так массированно, скажем, вот. Но, тем не менее, мы попали вот на волну вот этой вот суперпопулярности какой-то, вот как раз конец 80-х, начало 90-х годов. То есть мы играли только на стадионах. Я помню, даже в Москве мы собирали, например, по 10 тысяч спокойно, то есть для нас это не было проблемой такую публику собрать. Вот, то есть мы прошли через такую вот как бы имиджную вот эту вот систему, то есть создание какого-то, значит, коллектива, что вот единственные только вот мы, там четверо там людей, которые вместе всегда играют эту мрачную, там тяжелую музыку, там или угар какой-то, это все. То есть эти представления, естественно, они сделали нас немного так, ну, оторвали от наших действительно еще каких-то других интересов, скажем так. То есть публика знает нас только вот такими страшилами, там, чудовищами, там, алкашами, я не знаю, кем угодно, наркоманами, там, все, по-моему, было приписано нашей группе в свое время. И сейчас до сих пор. Вот. А я, например, могу сказать, что я еще

0: играл в группе «Алисы», например, у меня там играл в свое время мой друг Игорь Чумычкин, который умер, мы с ним очень дружили, и то есть я как бы...
1: Ну, они так, особенно да. Имиджик, как не очень отличаются от вашего, извините,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Ну, вот они, видимо, я им нужен был в тот момент, потому что я все-таки, у меня есть какая-то манера игры своя, и поэтому, значит, вот я им принес тоже тяжести такой, я не мог создать уж совсем такую попсу, как говорится, как это называют, то есть потому что сейчас почему-то думаешь, что если гитара играет тяжело, это металл, значит, если гитара играет на открытом сигнале, это, значит, ну, попса или какой-то ритм-блюз там, например, то есть, ну, тоже, в общем, это самое, вот. А у меня еще были проекты другого рода, то есть у меня был такой проект, но он и сейчас остается, он пока сейчас в таком немного зависшем состоянии, потому что он в стадии записи находится, и пока не проявлен, скажем так, конкретно. Это группа под названием «Нил-62». Вот, мы такой работаем вместе в союзе с одним моим знакомым видеохудожником Леонидом Зубковым, который, значит, снимает видео на то, что исполняю я и мои друзья. Вот. И этот проект, он направлен именно не в коммерческом смысле на развитие какого-то вот именно тоже имиджного плана, а это именно скорее такая чистая музыка, то есть музыка, которая создается в момент ее исполнения прежде всего, то есть никакой подготовки, то есть чистая импровизация, но иногда это, конечно, бодяга получается полнейшая, но если мы в хорошем состоянии, то получаются такие прекрасные вещи какие-то даже, я бы сказал. Вот. Ну и, соответственно, и видео, да, какое-то на это все. Вот. Но так как у нас не хватает, скажем так, средств рекламировать это так как...
1: Нет, не принадлежите вы кулаку к этому, конечно, под названием «Квинта». Нет, не принадлежите.
0: Тем более наши композиции как минимум там минут по 15 длиной. Кто их будет крутить по радио и кто будет их все смотреть по телевизору и показывать, когда сейчас безумные. Вот. И я считаю, что вот этот вот вопрос, значит, странный о коррозии металла и Наталье Медведевой, это очень какой-то действительно такой... Пора развеять этот миф.
2: Нет, я...
0: Однозначности, скажем.
2: Я сказал, что это даже не вопрос не от меня, а вот от постоянного радиослушателя. Меня же Татьяна Буланова. Вот,
1: Татьяна Буланова.
2: Но это даже не важно. Я просто так, слушая со стороны, скажу прямо. Я вот впервые слушаю вот ваши песни. Вот сейчас только до этого я практически не слышал. Мне почему-то показалось, да, вот сложно как бы отказать вам в энергетике, в голосе. Действительно, это все есть. Но, опять же, Сереж, не в обиду тебе, но вот, согласитесь, есть энергетика у Бьорк. Как бы неустанно развивается, это действительно факт. Но то, что я слышал сейчас, это как бы, на мой взгляд, я не журналист, я музыкант, это немножко даже убивает индивидуальность Натальи Медведевой, потому что музыка сама по себе, ну, может быть, это обидно, но я скажу, как думаю, она очень примитивна. Я не скажу, что там люди играют мимо, тут просто невозможно даже сыграть мимо. И прошу прощения, Наталья, простите.
1: Под названием «Караван». Это известный русский романс, простите, не знаю автора его, но очень старинный. Поэтому тут что-либо особенного наворачивать и делать совершенно никто не стремился.
2: Я хотел сказать несколько о другом, что сама подача вот этого материала, мне кажется, сделана не очень изящно. Я не имею в виду какую-то там мажорную изящность, просто мне кажется, что над этим можно поработать и сделать это гораздо поглавнее. Ну, даже не обязательно этот вот романс, но его в том числе. И опять же, меня что удивило, может, это из-за какого-то духа противоречия, как бы, у меня тоже такое есть. Вот во всем мире сейчас в моде, так называется, амплакта, да? Вот мне кажется, ваш голос хорошо бы лег именно на какую-то акустическую музыку. Он у вас сильный, низкий, хороший.
1: Ну, я это уже делала. Вот я не совпадаю с тем, что в мире. Я всегда вообще впереди иду. Я уже это сделала.
2: Так сейчас-то вы вернулись в 77-й год к Sex Pistols.
1: Ничего подобного. Ничего подобного. Это все уже совсем по-другому.
0: Скоро будет взрыв новый. Новый взрыв.
1: Не может быть 77-го года, потому что уже все равно любые, даже самые радикальные предложения и проекты, они все равно прикарманиваются рынком. Он их, все эти проекты быстренько, так сказать, делает удобоваримыми и все продает. Все что угодно. И Бьорк, и Нина Хаген, и все продается, все делается. Взрывать вы что-нибудь предложите. Это тоже...
2: Говорю сейчас не о развитии вот экономических отношений в музыке и вообще в искусстве, а говорю о вообще развитии музыки в целом.
1: Я могу вам сказать, что отвратительно просто смотреть на всех этих товарищей посидевших, как они с гитарками со своими сидят, поют вдруг.
2: Существует, скажем, такой замечательный барабанщик, как Дэйв Вейкл, существует Джон Петитуч, существует Маркус Миллер, то есть люди, которые играют музыку, действительно, это джаз-рок, но уже такой новый, по-настоящему новый джаз-рок, то есть у них есть какое-то развитие. Почему я сказал 77-й год? Потому что то, что вот сейчас я услышал, я, получается, выступаю в роли какого-то критика. Так играли в техникуме, когда я учился там году в 73-м. Вот именно так же. Но голос был, конечно, хуже. Вот не хотите ли вы как-то что-то попробовать? К тому же я так вслушался, так и вот и тексты вроде там такие не без мысли, я бы сказал. Подача. Может быть, как-то это сделано вами слишком легко. Давайте забацаем, да всех сейчас взорвем. А взрыв-то сейчас не в моде уже. Уже люди-то, они как бы и здесь, и там уже понимают, что взрыв, это уже как бы уже все прошло.
1: Дело все в том, что, как я вот сказала в начале, сейчас в любом случае мода на моду. Поэтому можно придумать какую-то вот моду на, например, на страсти. И это будет...
0: Мне кажется, что взрывы происходят независимо от моды. Потому что что значит мода на взрывы? Как это так? То есть моды на взрывы нет. Я считаю, что взрыв, он сам по себе. То есть вот идет нагнетание какое-то внутреннее, какая-то концентрация там уже. То есть концентрация, она становится настолько уже... То есть, концентрированные, что происходит разрывание материи какой-то, то есть разбрасывание на куски. То есть это не зависит от человека, по-моему.
2: Не, ну с другой стороны, как бы я тут мне особо кажется, не имею кажется, права судить. Вот, то есть вам виднее, вы авторы проекта.
0: Не хочу оправдывать, как бы, но мне кажется, что вот такого рода мнения рождаются, конечно, из-за самого звучания, прежде всего. Потому что местная аппаратура, она, честно говоря, то есть, вот, не отвечает вообще никаким стандартам, честно говоря. Вот этот, например, концерт, он был записан в клубе «Табула Раса». Я не хочу сказать, что это плохой клуб какой-то, вот, но...
1: Это местная, плохой клуб, отвратный, народ аппаратура, там отвратный,
0: аппаратура,
1: жирные
0: например,
1: дядьки с какими-то брюхами.
0: Так называемые болгарские маршала, то есть...
2: я знаю, мы там тоже играли.
0: То есть они не могут воспроизвести, хоть ты туда включи там процессор какой-то там, я не знаю.
2: Ну, Сереж, это понятно, но Наталья сейчас сказала про публику, а вот какую публику вы хотели?
1: Не публику, а хозяев я имела в виду. Причем есть публика? Ну. Публика, она и публика приходит, и слушает,
2: какие
1: говорю про хозяев, так как разговор зашел об их аппаратуре.
2: А
1: за аппаратуру отвечают хозяева, а не публика.
2: Ну, в принципе...
0: Значит, они пожадничали просто. Вот и все, на аппаратуре пожадничали.
1: Сейчас вообще никто не ставит, не
0: денег
1: хочет ставить
0: не
1: никакую аппаратуру. Давай, врубим твою пластинку.
0: Конечно,
1: открывай рот.
2: А предлагали ли вам кого-нибудь под фанеру отыграть?
1: Да все время предлагали.
2: Ну и как это? Были опыты или как бы...
1: Нет.
2: Ни в коем разе, да?
1: Да у меня даже и нету таких записей.
2: Я предлагаю, если вы не против, послушать телефонные звоночки. Телефон 203-19-22. Уважаемые ваши вопросы Наталье Медведевой и Сергею Високосову. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Значит, мой вопрос к Наталье хотел бы я задать. Значит, я где-то то ли слышал, то ли читал о вашем сотрудничестве с группой ХЗ.
1: Да-да.
3: Вот, и хотелось бы, значит, как-то, чтобы вы рассказали. И потом я знаю, что они выпустили какой-то фильм, значит, какой-то то ли мультфильм, значит, то ли там концерт какой-то. Вот тоже про это.
1: А, я помню, спасибо. Я присутствовал как раз в студии, когда им принесли кассету, видеокассету, на которой вот был такой смешной сюжетик заснят молодым человеком, который, вот, видно, и сделал им их уже клип. Он там из пластилина лепит человечков всяких.
2: Ну, он целиком, мультфильм готов. Готов,
1: да,
2: он целиком,
1: ну вот,
2: вышел, да.
1: Я вот присутствовала. А с ХЗ я имела тесную связь, дружбу, работу. И очень хорошо к ним отношусь, потому что они оказались прекрасными такими ребятами, откликнувшимися на мой поиск музыкантов, дабы записать вот этот мой второй диск с моими песнями. И мы вот работали. Но я думаю, что говорить вообще о группе ХЗ, это очень сложно. Там,
2: ну и в принципе, Карабас, это придет бегемот и сам расскажет, да, если уж на то пошло.
1: Заев, то есть... в общем, мы там... Медведев мой однофамилец тоже вот такой... Так что мы вот все вместе там что-то сидели, придумывали и записывали.
2: На мой взгляд, вот мы же слушали первую песню.
1: Вот
2: как
1: первая
2: раз,
1: песня, да, «Старший брат», она как раз была с диска «Трибунал» Натальи Медведевой «Russian Trip».
2: А можно я вот задам вопрос? Вот «Трибунал», почему «Трибунал»? Это наверняка все спрашивают. Просто я как-то, опять же, в силу моего, может быть, характера такого, я такой больной очень парень уже, все, я как-то не особо вот воспринимаю какие-то такие вот какие-то революционно-военные термины, они меня немножко, ну, травмируют.
1: А вас жизнь наша военная милитаризированная не травмирует?
2: Ну, собственно...
1: Ну, я считаю,
2: нет,
1: что...
2: Нет, я немножко выработал иммунитет.
1: Ну, вот, замечательно. Я считаю, что современное искусство, оно должно, ну, каким-то образом отображать то, в чем оно создается, где
2: вы считаете, вот прямо вот так прямолинейно, да, должно, то есть, может быть...
1: Ой, да мне так надоели эти ваши все тут, особенно питерские, метафизика вообще высосана из пальца, особенно этого Гребенщикова, или вон этот приезжал тут из Америки, Наумов, или как его с этими тоненькими пальчиками своими. Какой мудак какой-то, собрал жуткое количество людей, они спрашивали билеты на улицах, боже мой, то есть...
2: Так почему же, он же, значит...
1: Можно сказать, что они все хотят обратно в застой, когда было все нельзя, и когда они чувствовали себя героями, борящимися там с чем-то, там с кем-то, с Леонидом Ильичем Брежневым, что ли, или еще что-то. Это отвратительно. Так все старомодно, так все неинтересно и скучно. Да, я считаю, что надо говорить, тем более, если это рок-н-ролл, прямо в лоб, иначе будете обсасывать какую-то мутату. Это все, эти все песни, их можно петь под гитарку в подворотнях, что и делали в мое время ребята в Ленинграде. Почему-то сегодня это называется рок-н-ролл. Да ну, какой нафиг рок-н-ролл? Я знаю рок-н-ролл в оригинале, где он рождался. И там самое главное было донести в трех словах за три минуты вообще историю, эпопею. В песню рока может уложиться роман на 400 страниц, а в российский рок не укладывается и одна мысля.
2: Не, ну, Наумов, насколько я знаю, он ценится в основном за умение вот там перебирать пальчиками. Я просто тоже, честно говоря, слабо так слышал. Я не могу сказать, насколько там это серьезно или нет, но я считаю, что как бы если люди ломятся на концерт, то как бы, значит, чего-то там есть интересное, вполне возможно. И думаю,
1: вот
2: вы были бы не против,
1: нифига,
2: если бы к вам тоже пришли.
1: Да, ну ладно, вы же понимаете. Они все сидели, и я говорю, вот глядя на них, я специально оборачивалась, смотрела в зал, они все сидели и вспоминали, что было 10 лет назад.
2: Ностальгия такая, возможно,
1: клёво.
2: Да, да, возможно.
1: Ой, ну, боже мой, ну ведь за что ж боролись-то?
2: Подождите, а тогда получается второе, да?
1: Сначала разрушим, убьем, а потом зато как мы будем об этом вспоминать?
2: А альтернатива этому, это вот так называемые кислотные пляски, рейвы. Вот, пожалуйста, это будущее. Вот ваше отношение к этому.
1: Это все дохлый номер.
2: Ну как, ну это же целая культура. Вот там...
1: Ну и что?
0: Скоро надоест. У них здоровье не выдержит, честно.
1: Это тупик, да. Особенно, если они будут питерскую кислоту принимать, что является полным фуфлом.
0: Или пить эти энергетические напитки из витаминов, так
2: называемых. От них пропотевание настает, кстати. Потеря там всякая жидкости.
0: Потеря половой ориентации еще, как некоторые люди говорят.
2: Но все-таки это же волна захватила огромное количество.
1: Ой, ну туда им и дорога.
2: Но это же пришло, кстати, оттуда, вот с запада, насколько я знаю.
1: Все оттуда пришло, ну и что?
0: Но оно сначала ушло отсюда туда, а то вернулось к нам в таком виде просто. Вот мне так кажется.
2: Следующий телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, здравствуйте, Наташенька.
2: Здравствуйте.
4: Вы, безусловно, человек очень такой неординарный, очень разносторонний. Но все же вот мне кажется, вы не подумайте, что я вам с назиданием. Во-первых, «Караван» автор Борис Прозоровский.
1: Большое спасибо, вы меня просветили.
4: «Сгноенный в сталинских тюрьмах» и «Муж замечательный», вот в отличие от этой Нины Бригвадзе, я ее терпеть не могу, а вот была такая Тамара Церетели,
1: да.
4: Это гениально.
1: Да, я в одно время очень много слушала ее пластинок.
4: Наташенька, я понимаю, вы что-то вот пробуете, ищете какие-то новые каноны, но мне кажется, так же, как вот, вот и в иконописи существуют какие-то каноны, которые нельзя ломать. Так и романс, мне кажется,
1: вы не должны остаться на
4: месте. Да, нюансами своего голоса вы можете подойти, трактовать его по-своему как-то, но от основной какой-то вот идеи автора резко так отходить. Вы его действительно какое-то непонятное что-то, я даже не понял.
2: Можно я как бы немножечко...
1: Хотя это роман... Но у меня, вы знаете, да, все значит. Эти романсы...
4: И ваш голос позволяет петь в прекрасном классическом плане. Почему?
1: Да у меня записаны все эти романсы в классическом плане, в их традиционном исполнении.
2: Ну, просто это называется ремикс, правильно, да? Название ремикс.
4: Потому что что такое «Караван»? Это практически наша теперешняя жизнь. Спрятал зад... у тебя лицо сгорело, как в пустыне.
2: Что-то какая-то философия пошла. Вот что-то мы после того случая ничего не поймем.
4: Я что имею в виду?
2: Вы попроще как-нибудь там.
4: Это путь. Это пространство, мираж. А вы какие-то... Тут исчезает вот эта вот какая-то мечтательность, какое-то движение в пустыне.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Время автомобилей, кислотных плясок. И тут неудивительно, что, собственно... А хотя вот здесь я... позволю себе, может быть, немножко даже вот выступить в защиту Натальи Медведевой. Ну, конечно, особой защиты не требуется, но, мне кажется, вправе любого сделать любую кавер-версию. Просто пинков за кавер-версии всегда всем дают. Вот.
1: Но у меня есть оправдание по этому поводу, потому что, как вот я и пыталась сказать радиослушателю, который только что звонил, у меня есть диск, на котором «Караван» записан в традиционной версии под гитару. И даже под бас-балалайку и так далее.
2: Знаю, видел. Это правда такая здоровая.
1: Безумная, да. Это все было записано в Париже с музыкантами прекрасными русского происхождения, французами. И диск называется «Париж, кабаре, Русь».
2: А как вы думаете, вот такой вопрос, если, например, вам удастся каким-то образом, ну, может такое произойти, вот эту программу сейчас сыграть там, в Париже, как бы найдет она там благодарного слушателя или нет? Я просто, честно говоря, смутно себе представляю вкусы парижских меломанов, если там таковые есть. Я, опять же, почему хочу сказать, тут недавно приезжал один француз, я ему говорю, слушай, говорю, там, Мирей Матье, он типа знает, а группа Телекс? Он говорит, нет, не знаю, хотя Телекс — это известное достаточно явление. Ну, именно в этой тен-тен-тен-тен. Ну, ты знаешь, Сереж, Телекс. Тен-тен-тен, да, у них такие. Вот, он не знает. Насколько там вкусы у публики, ну, может быть, не сейчас, а вот вы, а тут давно, по-моему, уже относительно.
1: Нет, я там была весной.
2: Ну, что там сейчас вот
1: я
2: со вкусами?
1: Я встречалась там с своим давним приятелем, агентом артистическим. Он, правда, как-то совершенно перешел на джаз исключительно. Но мы с ним пообщались, я ему показала даже видеокассету с нашими разными выступлениями. И Там даже не было никаких песен ни на английском, ни на французском, хотя у меня их очень много. И вот, кстати, 15 ноября в ЦДХ, там в первой части 90-минутного концерта будут как раз вот эти все иностранные песни. И он сказал очень просто, ну что, говорит, это в стиле интел-рок, да? То есть это как бы интеллектуальный рок. На Западе называется.
2: Ну а что, вот сейчас, а что там сейчас слушают
1: вот
2: они?
1: Вот это может стоить, значит, он сказал, $5,000 концерт.
2: А, понятно. А что вообще там сейчас они слушают? Я просто...
1: Ой, они там слушали, когда я туда приезжала, все время этого мерзкого Мишеля Полнарев. Кстати, «Эхо Москвы» его крутит часто.
2: Я не знаю это имени. Вот, но это после того случая, опять же.
1: Это ужасно совершенно. Он где-то проболтался в Америке несколько лет. И вот вдруг вернулся во Францию, привез новый диск. Все новое, все новое, все такое...
2: А скажите, а действительно ли Джо Дассен крут вот там у них? Или это фикция?
1: Это, по-моему, в России он супер крут. Я обожаю этот клип, который сделал, как его...
5: Немоляев.
1: Немоляев. Ну, я был просто в восторге. Ура, Немоляеву!
2: Ну, давайте послушаем как бы композицию вашу совместную с группой ХЗ. Называется «До смерти». Опять «До смерти».
1: Да.
2: На улице жвачку, кепочки продают. 600-й Мерседес вот проехал, а тут все до смерти. Ну, смерть так смерть.

0: Напоминаю нашим уважаемым геройским орлам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Речь у нас идет о музыке, там и не только, знаете ли, о музыке. Вы тоже, понимаете ли, все тут принимаете участие в нашей беседе. Тут по телефону 203-19-22 жмете, там нас называете... крутите и, в общем, дозвонитесь периодически. Вот один дозвонился. Предлагаю послушать звонок славного геройского орла. Доброй ночи. Вы в прямом... Бывают же неприятные у людей голоса, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я так давно дозвонилась.
0: Да-да-да.
1: Я хотела сказать Наталье Медведевой, что я считаю ее глубоко одаренным человеком. Человеком-дружеником. Который молодец, можно сказать, прошел все пути к тому творчеству, тому, так сказать, ну, как сказать, ну, результату творчеству, которое она сейчас записывает. Она очень одаренный человек. Она писательница. Я не понял там о том, что...
0: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Простите меня, мне 75 лет.
2: Боже мой! И вы не спите.
1: И я сижу за вами.
0: Сергей, выгляни в окно. Посмотри в окно. Посмотри в окно. Есть там кто-нибудь?
2: Ой, ну что вы, не надо таких слов.
1: Я сижу, сидел за вами с Артемием Лимоном. И хотел сейчас у вас спросить, извините, может быть, это без страха.
2: Да.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо,
1: да.
0: Спасибо, извините. Ну, мы вопрос поняли. Просто такой шум там машины. Видимо, там, женщина живет на оживленном перекрестке очень.
2: Человек, наверное, около железной дороги. Да, ну, неважно. Зато вот смотрите, сейчас без 24, а женщина 70 лет не спит.
0: А может, она работает стрелочницей?
2: Вашу передачу.
0: Это она вас в ней слушает?
2: Да. В отношении духовной связи с Эдуардом Лимоновым, я думаю, что она где-то существует в иных мирах. И мы наверняка там иногда встречаемся.
0: Ну, а все остальное,
2: на
0: по-моему,
2: поле битвы.
0: Да.
2: Как всегда, в нашей жизни с Лимоновым эта битва была такая.
0: Ну, в принципе, вот я о чем подумал, что очень странно действительно происходит, если два человека, скажем, встречаются, которые оба умны, оба, так сказать, индивидуально яркие, у них почему-то не возникает, я заметил, симпатии, по крайней мере, очень длительной. Как правило, они становятся противниками. Вот в чем проблема умных людей. Поэтому все революции свершаются.
2: Кем?
0: Не понял, что ты о логике. Ну, это не важно.
2: В любом случае, революционеров после 50 следует отправлять к праотцам.
0: О, вот это совершенно... А знаете почему? Знаете? И все мы это знаем. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Алло.
0: Рассказывайте.
3: Это «Эхо Москвы», да?
0: Оно самое.
3: Да. Во-первых, я хочу поблагодарить вашу гостью за прекрасное исполнение. И хочу подарить старинный романс, который забытый и неисполняемый, по крайней мере, 50 лет. Вот как я живу, никто его не исполнял. Этот романс старинный, который существует. И у него прекрасные слова и очень мелодичная музыка.
2: А как же называется?
0: А вы не могли бы нам его спеть?
3: Я с удовольствием.
0: Мы слушаем.
3: Вы только запишите, пожалуйста, слова, чтобы не забыть.
2: Да,
3: вы
2: у нас знаете, запись идет.
3: Со мной, мне уже восьмой десяток. Со мной он умрет. А жалко,
2: Саш,
3: мои родители его пели.
2: А
3: я вам сейчас его напою. А вы записываете слова.
0: Да-да-да.
2: Да, мы пишем.
0: Пишем. Вы только помедленней, а то мы вручную.
3: Моя жизнь прожита. Моя жизнь прожита. А твоя впереди, предо мною затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью теперь. Приходи, приходи, приходи, выйду в поле весной, а в тоскливой груди разгорятся от счастья мечты. Я к цветам подойду и зашепчу цветы. Уходи, уходи, уходи, уходи. Дальше, дальше иду. Вот река впереди. Рядом и кругом непробудная тишь, только слышно, как шепчет прибрежный камыш. Уходи, уходи, уходи, и уже никогда, впрочем, нет, погоди. У одной я могилы стоял, и мне кажется, тихо с любовью так звал. Приходи, приходи, приходи. И, вот, и дальше идет, и уже никогда, впрочем, да, предо мной затворена дверь, и никто уж не скажет с любовью, теперь приходи, приходи, приходи.
4: Огромя! Холодные могилы, получается.
3: Я вам должен поклясться, никто не исполнял его.
4: Ну вот вы исполнили это в прямом эфире на радио.
3: Я дарю его вашей гости, Наташа.
0: Спасибо.
4: Спасибо.
0: Спасибо, уважаемый наш певец. Ну что же, теперь я предлагаю послушать что-нибудь ваше, Наташа.
4: Да, вот мы можем послушать с
0: концертной
4: записи. Концерта, да.
5: Это, конечно, не романс.
4: Это современный романс.
0: Песня.
4: Да.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 73,82 мегагерц.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Наталья Медведева и Сергей Високосов. Вот такой вопрос. Дело в том, что как-то в свое время один из журналов московских, я вообще тоже и читаю мало, и вообще телевизоров всякие не смотрю.
1: А вот недавно кино смотрели какое-то.
0: А это потому, что я болел и был прикован к постели.
1: Понятно.
0: На это время. Им было нечего упереться, а окна у меня дома нет. Его заложили. Но это очень грустная отдельная история. Но, тем не менее, один журнал, я помню, проводил такой опрос среди музыкантов. Вот я тоже немножко там попал под это. С кем бы и какую песню вы хотели бы исполнить дуэтом? На мой взгляд, интересный вопрос. Я, например, назвал вот «My Way», но не с Синатором, а как раз с «Sex Pistols». Ну, нравится мне, как они это делают. А вот у вас есть какие-то идеи на эту тему? Я имею в виду тоже западных, так сказать, геройских орлов коллег. Я бы так сказал, по цеху. О, как.
1: Я никогда об этом даже не думал.
0: Да я тоже, но вот меня же заставили.
1: Ну а что, вы меня будете заставлять?
0: Я...
1: Тут? Ну вот. Не знаю, понять с ним.
2: У меня тоже, наверное, не было никогда желания с кем-то вместе вот так вот. Ну, джимовать — это одно дело, там, другие отношения. Вот именно исполнять какую-то песню такую. Я помню, Стас Намин очень любил делать какую-то. Давайте, вот сейчас фестиваль, и в конце все какой-нибудь сейчас все выйдут и исполним.
0: Мы желаем
1: счастья.
0: Вот, да, да.
2: Я обычно...
0: Я стоял вот третьим слева в заднем ряду. Когда ее пели. Конечно, я там в бабочке был. До сих пор ее храню.
1: И в этот раз последний тоже стояли?
0: В последний раз меня за губу вывели еще на входе, сказали, пошел вон, прям за губу вытащили. Вот видите, какой я теперь в профи. Ну что же, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Спасибо вам большое.
0: Благодарим
3: вас. Вы знаете, у Наташеньки Медведевой очень... Вы знаете, вот я хотел бы сказать ей...
0: Да-да-да-да-да.
1: Очень... Это кто такой ласковый у Наташеньки Медведевой, а?
0: Алло, алло, вы сосредоточены.
1: Ну, я уже чувствую, сейчас будет какая-нибудь жуткая гадость сказана.
0: Вы знаете, давайте сделаем так. Мы сейчас, потому что время дорогое очень. Вы соберитесь с мыслью, перезвоните. И прям лучше запишите на пленку. Ну, вот именно, когда человек теряется, он должен записать на пленку свой вопрос. Потому что магнитофон не растеряется. Или я опять что-то неудачно сказал, да? Вы так что-то на меня смотрите, нет? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло.
0: Да, рассказывайте.
4: Добрый день.
0: Приветствую.
1: Здравствуйте.
4: Или уже у нас ночь?
0: Почему всегда это добавляют ночью, как говорят, добрый день на всех радио?
4: Вы правы.
0: Еще бы.
4: Хоть искусство, Наташа, наверное, для пенсионеров больше рассчитано. Сейчас по предыдущим звонкам. Мне пока только 42. Тем не менее, мне очень понравились ее песни, и я считаю, что она напоминает как бы возрождение рока в чистом виде. Но я думаю, не будет...
1: Ваш роковый подкол мы принимаем. Хорошо.
4: Нет, я...
1: Ладно,
4: вот
1: ладно,
4: я
1: согласен... мы вам тоже скажем.
4: Знаете, я
1: что-то...
4: согласен с ведущим, он сказал о том, что сейчас время взрыва прошло, и поэтому действительно не будет сильной популярностью пользоваться. Ваше возрождение чистого рока, ну, хоть для редких любителей, все равно продолжайте делать. Я думаю, через 10 лет будет опять ретро, и вы будете на самом большом пике.
0: Ну что, тоже прогноз.
2: Ретро хороший. Тоже хорошо.
0: Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Я вот что хотел поговорить. Я хотел поговорить о животных. Вот,
2: о домашних?
0: Ну, и да, и нет. Понимаешь, в чем дело? Я тут недавно, значит, проходя ночью там... У меня так часто бывает, что я обнаруживаю себя ночью где-нибудь после того случая. Вот стоишь посреди какого-нибудь незнакомого двора и начинаешь ориентироваться, куда идти, находишь дом и идешь. И я услышал повизги какие-то адские, увидел маленькую собачку такую, ну, щеночек совсем, который типа дико скулил и просился в подъезд. Ну, там, в какой-то... Я его, значит, впустил в подъезд, и мне пришла в голову такая мысль, что во время моих редких, но тем не менее случавшихся таких пребываний за рубежом всяким, там я очень мало видел бездомных животных. Вот не знаю, как в Париже, Ну, вот, насколько я знаю, там в Лондоне, в таких городах, там вообще нужно какую-то приносить дикую справку о том, можешь ли там ты содержать там какое-то животное.
1: Да, все это вранье. Французы, вон...
0: То есть у них много бездомных зверьков.
1: Оставляют своих собак привязанными к деревьям, когда уезжают на летние отпуска. Просто берут их и оставляют.
0: То есть на без корма?
1: На обочинах дорог.
0: Без корма вообще?
1: Да, бросают так все. Потому что им надо ехать в отпуск, а с собакой в отпуск нельзя.
0: Угу. А скажите, вот ваше вообще отношение к таким вот нонсенсам? Насколько это вот вас травмирует? Или как бы это там норма жизни? Может быть, попервой вы как-то типа, ну что ж, там собаки скулят, там, а потом как-то так привыкли, и как деревья. Может быть, даже французские дети думают, что это такой сорт дерева с собакой. Ну, типа дерево с собакой, как вот с листьями, а тут с собакой.
1: Да не, я так... Я не буду стебаться на эту тему. И вообще ни на какую тему стебаться не хочу.
0: Но это же не стебало. Почему это серьезная тема?
1: Ну, херновина какая-то. Дети, деревья, собаки.
0: Ну почему же? А что же это не хреновина?
1: У меня было животное, кошка, когда я жила одна в Париже. Такой забавный, смешной зверь, привезенный из провинции, совершенно не знавший городской жизни. Он выпал даже из окна с 5-го этажа, но остался жив. А потом, вот, когда я стала жить опять с Эдуардом Лимоновым, и он мило мне говорил, и котика возьмем, то этого котика пришлось все-таки отдать, потому что... Не ужился Лимонов с моим котиком.
0: Не взлюбили друг друга.
1: Ну, тут у котика особенно не спрашивали.
0: Понятно. Ну что же, это телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло. Опять срыв какой-то. Здравствуйте, мы вас слушаем. Рассказывайте.
1: Вы пенсионер?
5: Нет, не пенсионер. Отнюдь. Значит, у меня таких вот два вопросика.
0: Простите, это фамилия ваша?
5: Моя фамилия Андреевич.
0: Ага, известный, да, слушай.
5: Вот так. Значит, такие вопросики к Наташе по поводу компакт-дисков. Сколько у нее? И вообще, как называется? И вопрос к обоим гостям. Значит, по поводу ихних музыкальных пристрастий. То есть, что им чисто нравится, вот так.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Да, замечательно. Вот у меня вышел первый диск в 94 году. Его выпустил Аркадий Семенов. Его такая была первая продукция фирмы «Звуко Реки». И диск назывался «Париж, Кабаре Русь» Наталья Медведева. И в него вошли романсы, старинные песни, русские, даже несколько советских, в том числе и вот знаменитая «Я мило узнаю по походочке», которую пытается петь, как Алеша Дмитриевич это делал, по-моему, Сукачев. Да?
2: Искляр.
1: Искляр тоже. Ну, я хоть и работала с Алешей Дмитриевичем, я все-таки пытаюсь это делать как-то по-своему. А второй диск — это «Трибунал» Натальи Медведевой под названием «Russian Trip». И он вышел на фирме «Фили». И в него вошли мои песни исключительно, написанные под впечатлениями моих таких вот наездов в Россию, в Москву, в частности. И под впечатлениями от воспоминаний о той стране, в которой я жила когда-то.
0: А что касается музыкальных пристрастий? Вот пенсионер задал вопрос.
1: Он сказал, что он не пенсионер.
0: Что-то...
1: Да, вы ошиблись. У меня довольно эклектические вкусы, хотя я не считаю, что это плохо. Я с удовольствием одно время слушала классику Стравинского, Прокофьева, Альбер Руссель мне очень нравился. Хотя, в общем-то, этих трех писателей, композиторов можно объединить, поставив, например, пластинку одного за другим, можно даже иногда и как-то спутать. А из современной музыки мне нравится всегда что-то такое, что выходит за рамки традиционного, в чем есть что-то такое очень индивидуальное, эмоциональное, энергичное, с какой-то мыслью, идеей, с эмоциями, которые бы меня трогали. Я думаю, что, конечно, это больше присуще действительно року прошлого. Хотя и сейчас есть такие безумные люди, как тот же Том Вейтс и та же безумная Диаманда Галлес, и какие-то еще наверняка люди существуют. Просто до нас не всегда доходит то, что они делают.
0: Да. Ну а что, как у тебя с этим, Сереж?
2: Ну, у меня такие достаточно разносторонние вкусы, потому что я все-таки не писатель, не поэт. Вот, я больше музыкой занимаюсь, поэтому я слушаю иногда музыку, да, не только то, что мне нравится, а просто ради интереса, чисто профессионального. Там какой-то звук, там новый саунд, там и так далее, новые ритмы, там что-то еще. Вот. А так мне просто нравится слушать какой-нибудь King Crimson, например. Ну, не самый, конечно, там такой шизовый. В основном ранние какие-то. Led Zeppelin очень мне нравится. Но тоже я уже его практически не слушаю, потому что это все в голове уже вертится.
0: Ну, уже там собственная кассета.
2: Да. Уже, да, все записано в голове. Очень нравится индийская музыка мне. Особенно какие-нибудь пения таких, каких-нибудь гимнов. Ну, не обязательно прямо, то есть это не значит, что я,
0: ну, понятно, там
2: последователь культуры Кришны там и так далее. Просто мне, я чувствую в этом энергию. Ну, не все, конечно, там исполнители могут достичь. Просто существуют какие-то определенные люди, которые действительно вот имеют драйв какой-то в этой музыке. Иногда это вставляет круче, чем какой-нибудь трэш-метал. То есть по воздействию такому.
0: Да, сложно с этим поспорить, действительно. Вот. Так. Я тоже попадал.
2: Да, классическая музыка, к сожалению, меня не очень радует.
1: Да вообще, мы хотели тут заняться своим культурным образованием и хотели походить на концерты каких-нибудь авангардистов, композиторов, ну, как вот их называют, неоклассиками, да? То есть
0: ну, да,
1: сегодняшними серьезными композиторами, та же Губайдулина, да? Ну, так вы думаете, что можно попасть на ее концерт, неизвестно, когда он состоится, вот даже вот в той же филармонии. А нужно когда купить какой-то абонемент,
0: да,
1: и
0: просто
1: ждать
0: лень даже
1: открытку,
0: да,
1: в которой вам пришлют дату этого концерта. А вдруг у вас у самого в этот день концерт?
0: Ну да, то есть, в принципе,
1: то есть вы не знаете, на что вы покупаете билет.
0: Вот давайте я поставлю вам композицию, хотите? Композиция. Ну, новая, авангардная. Как-то вот вы сказали это.
2: Губайдулиной.
0: Нет, вот слово неон.
1: Неоклассика.
0: Его родила. Песня.
6: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я с удовольствием представляю очередных гостей нашей студии. Сегодня это президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии и, кстати, непревзойденный авторитет в области декоративного свиноводства, доктор Петкана Червено-Тиквиникова. И с ней как бы переводчик, он, в общем-то, штатный сотрудник нашей программы. Я думаю, вы все его узнаете. Сегодня не будет рубрика «Набат железных ягодиц». Сегодня рубрика будет называться «Окно в природу». И, соответственно, речь у нас, как вы сами поняли, пойдет о новой породе, ну, грубо говоря, свиней. Собственно, вся сегодняшняя программа готовилась тщательно по вашим письмам. После того, как в эфир вышла программа о дейрах, о доении коров, вы просто завалили письмами редакцию. И вот очень масса большая писем посвящена именно проблемам свиноводства. И вот поэтому сегодня к нам приехала Петкана. Она находится, в общем-то, в Москве не случайно, на конгрессе, международном конгрессе свиноводов. И, соответственно, улучила момент, чтобы заехать к нам. И пришло нам время поздороваться.
1: Добрый вечер или по-доброй ночи.
2: Здравствуйте, поздоровалась с вами доктор, профессор, лауреат, международник, конгрессник и вообще просто свиновод. Вот. Ну и, конечно же, я почти доблестный, дважды герой Советского Союза, трижды герой этого, ну вот, республика, ну, вот есть граничащие страны.
0: Ну, сейчас идет речь, собственно, не о вас. Давайте все-таки вернемся к нашей главной теме сегодняшнего разговора. И речь идет о том, что в своих, собственно, письмах радиослушатели вопрошают о таком существе, которое носит название, в принципе, везде его называют пока по-разному, но, тем не менее, как-то общая концепция названия выработана. Это воронечато-диагональный хряк-храпун.
2: Ну, ты справился с именем этого достойного животного. Животное имя, которого тоже достойно его. Вот, а откуда мы взяли болгарского профессора? Вот, ну, вы все знаете, что я любитель свиновод, особенно свиновод декоративный. Вот. И я тоже присутствовал в слушателях на конгрессе и случайно заметил эту прекрасную профессоршу болгарского происхождения и подошел к ней, мы с ней поговорили 5 минут и сразу же решили, что она просто должна подъехать к нам на передачу.
0: А, кстати, нужно еще предупредить, что доктор Петкана, она, собственно, понимает по-русски все, что мы вот и говорим, и спрашивает, но, увы, разговаривать по-русски она не умеет. Но не потому, что как-то не научилась или еще что-то, просто действительно большая нагрузка. Ведь доктор Петкана, она постоянно выезжает в разные страны, вот буквально недавно вернулась из Японии, и просто ей некогда сейчас загружать голову вот этим изобретением русских, как бы, слов. Но сперва нужно спросить по закону гостеприимства. Скажите, пожалуйста, доктор, а вообще как вам здесь у нас, как вот проходит этот конгресс, как вам, собственно, поведение коллег и вот эта жара, поскольку я знаю, что съехались и из Мозамбика свиноводы, и вот как бы и здесь наши российские фермеры тоже присутствуют. Какова атмосфера сейчас на конгрессе?
1: А знаете ли, бихиска удиви каже, что только наистина добре и това ми хареса. Моите приятели също се мислят, че говорят така или може би не. А за познатите от Мозамбик, тях наистина им харесва и може би те са привикнали към тази атмосфера и тази температура.
2: Ну, я сейчас в двух словах переведу, что сказала известнейшая профессура.

0: Сразу следующий вопрос. А скажите, пожалуйста, Петкана, вот и если бы, ну, такой вопрос, может быть, нескромный, если бы не случилось такого, что именно вот сейчас, вот буквально месяц назад вы искусственно вывели вот этого хряка-храпуна, вы бы имели бы возможность приехать на этот конгресс, потому что я знаю, что как бы платят за все это вот действие, за весь этот конгресс, вот добровольное общество. Что спасение парнокопытных, и как бы вот все это перевелось в ранг все-таки декоративного взращивания, заметьте, да? Вот, то есть поехали бы вы на этот конгресс, или все-таки причиной того, что вас пригласили, послужило вот как бы выведение вами воронежско-диагонального хряка?
1: Знаєте ли, біг іського двіка же час нести на біг си жалія в оку, а не біг могла да попад на тука, за що тут това е наистина за мене основната работа, с която се занимавам и бих искал все пак хората, които разбират нещо в тази област, да видят за може би за тези усилия, които бяха положени от моя страна и все пак да оценят.
2: Ну, президент Славянского общества разведения декоративных свиней. Очень много сказала о том, что
1: Ви забравихте думите.
2: Ну да, конечно, не только хряк-храпун был, так сказать, поводом для того, чтобы пригласить ее на международный конгресс в России. Не секрет, что она является ведущим свиноводом во всей Европе. Вот, не говоря уже о странах, малютках, находящихся вокруг Европы. Вот, и поэтому, ну, как бы это сказать попроще. По-болгарски это все звучит как-то так вот легко, а вот по-русски сказать это очень трудно. Ну, она завсегдатай конгрессов. То есть без нее редко, когда соберется конгресс. Но когда она ездила в Австралию по поводу разведения свиноматок, у которых идет раздвоение ноздрей, вот, то из-за нее перенесли конгресс, который проходил в штате Небраска в Америке. Вот, и поэтому это говорит уже о том, что очень сильный человек с нами в студии сегодня.
0: Да, в студии у нас сегодня президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктор Петкана, герой социалистического труда Болгарии. И сразу следующий вопрос, который наши радиослушатели просили в своих письмах задать уважаемой Петкане, это вопрос о том, все-таки как, чтобы сам профессор, можно сказать, маэстро, описал вот свое произведение, потому что как бы все вот известные свиноводы, это большая коалиция людей, обобщенных одной идеей, одержимых одной вот этой высокой идеей, по признаниям всех авторитетов в этой области, этот воронежско-диагональный хряк-храпун является воистину произведением искусства. Вот если вам не сложно, опишите, пожалуйста, как он выглядит и как вообще все это получилось у вас, расскажите.
1: А знаете ли, това беше после дълга и сложна работа. Наложи се да вземем няколко свине, няколко парасета, съответно техните деца, да ги разплодиме, след това да вземем от всяка една двойка, която беше отделно изследвана, съответно взени количество гени от тях, които в, вече в Кълби се бяха ги съединиха, може би лучите, най-добрите тяхни качества, и след тази дълга и продължителна работа, която се водеше може би в продължението на няколко дълги

0: и сложни години. И съответно аз не го направих сама, а ми помагаха много хора, които ме поддържаха, може би, в тези сложни моменти, когато се налагаше изцяло да се потопя, може би, или работата да ме погълне, да оставя всички проблеми, които се създадоха извън нея и може би това не може да се каже с думи. Това е прекалено сложно.
1: Профессор нам вкратце рассказал об особенностях его изобретения, не изобретения, а выведения. Это очень долгий, упорный путь. Это, можно сказать, путь от Земли до Солнца, который она прошла от...
2: От пробирки.
1: Да, вот от этой сообщающейся пробирки и вот к вышедшему из этой пробирки ворончато-параллельному хряку-храпуну. Ну, вот я сейчас попробую перевести, что она сказала. Вообще очень трудно, потому что очень много терминов, которые я, наверное, все-таки не смогу перевести. Как выглядит, то есть описание храпуна. Значит, название вы все слышали. Ворончато-параллельный хряк-храпун. Ворончатость. Откуда это вообще взято? Дело в том, что вы все помните обыкновенную свинью. Внешностью она явно напоминает свинью. Лапки там, хвостик вот штопорком. То есть бутылки, чтобы открывать можно было. Розоватость, покрытие, шерстность небольшая сверху. И вообще общая розоватость вот эта. И парца копытов. То есть вот когда копыта состоит из пары. И вот каждый копыт вот в таком плане сделано. Особенности этой свиньи в том, что у простой свиньи у нее наблюдается конусность носа. То есть, говоря простым языком, воронка носа. Но она достаточно туповатая, выглядит. Почти не видно этого конуса. Этой вороночки. Вот. И эта воронка идет от лица. То есть сужение мордочки идет. А тут идет обратная реакция. Тут идет воронка, она идет в свинью. То есть если свинью поставить на задние лапки и мысленно представить, что вместо носа у нее находится отверстие, уходящее вниз, то туда можно наливать воду, которая будет постепенно проникать в свинью. Вот это главная идея, чтобы свинью все-таки сделать из свиньи можно было делать не только мясо, молоко, пельмени, но еще использовать как воронку для перелития жидкостей. Ведь что сверху отверстие, что снизу, это же все как у птичек. Но там главное клапан вынуть один, перед тем, как использовать.
2: А скажите, а мне послышалось, что что-то доктор Петкана говорила о генах. Я не имею в виду тех двух ген, которые ждут вас внизу, а о генной инженерии там что-то, по-моему, прозвучало.
1: Гены ушли давно уже, кстати. Это моя охрана, эти два черных негра, здоровенных, длинных, в кожаных плащах. Черных и шляпах.
2: Но речь сейчас все-таки не о вас, да.
1: Да, я знаю. Гены. Вы знаете все, что такое гены и на что они влияют. Тут особенность такова, что гены были вычислены по формуле. Я думаю, все свиноводы меня поймут. Формула звучит так. HOBS равно... H – это гены, а ОБС – количество генов, подразумевается. Равно ТСМ, то есть температура самой матки. ТСМ. Минус, скобка, Т из. Это температура из Ну, то есть, это по-болгарски тут формула написана, я перейду. У них подразумевается как бы температура из, это температура, находящаяся вокруг самого хряка. Плюс ТЛО. Температура лицевой оболочки. Вот. Скобка закрывается, проводится черта дробевая. Вот. Вообще свинью из дробовика убить очень легко. Вот. И поэтому проводится черта и делится на температуру АБС. Вот. Да, и умножается на 10. Ну, 10. Откуда взялось 10? Значит, парных...
2: Вот, может быть, сейчас профессор нам уточнит насчет 10.
0: Да, у вас количеството на самите свине, от които беше изведена тази формула.
1: Ну вот, она, значит, сказала, что 10 – это... Вот если взять свинью, поставить ее на ноги, получится 4 ноги. Вот, и у каждой ноги пара копыт. То есть копыт будет 8, и плюс 2 ноздри. Вот и получается 10. Вот. А если их обслуживать при двухсменной работе, то формула будет немножко другая. Значит, тут HBS равно 2TSM минус скобка 2TPS плюс 2TOLO. Скобка закрывается, делен на TOBS и умножить на 10, как обычно. И запятая. Вот. Вот так вот. То есть все очень просто. Да, я забыл еще, то есть продолжить. То, что ворончатые мы все поняли. То, что носопырка находится вот, в ворончатой степени. Ну, ворончатость настолько она большая, что она как бы закрывает всю морду. Ну, то есть, если у обыкновенной свиньи видно морду, ну, то есть смотришь на нее, стоит свинья, понятно, то у этой не видно морду. Глаз не видно. И вот создается такое впечатление, что перед вами стоит такой блин такой стоит, и две дырки.
2: И копытца снизу видны, да? Да,
1: видны. Они еще так помаргивают. Они у них фосфорические, ногти фосфорические.
2: А давайте все-таки спросим у нашего гостя. А в гостях у нас, напоминаю вам, президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой соцтруда Болгарии, доктор Петкана. Все-таки спросим, а каким образом... А, да, то есть ты что-то
1: мы забыли же о том, что не полностью расшифровали, как бы... Ворончатых, мы только про ворончатых сказали.
2: Нет, а я сейчас хотел задать вопрос, который к нам тоже пришел в письме, касаемый...
1: Кто пришел к нам? Вопрос. Иван Иванович, вопрос? Он в студии, и ты ничего не сказал?
2: Касаемый.
1: И касаемый
2: зрения,
1: здесь.
2: Касаемый зрения. Зрения вот этих животных. Они же должны каким-то образом находить силы. Ну, во-первых, надо спросить. Доктор, скажите, пожалуйста, чем вообще питаются эти существа? Да, вот, собственно, и каким образом они находят свой корм? Как у них вот зрение? Как они сами видят вот из-за своего собственного вот этого, если это можно так назвать, пятачка?
0: Знаете ли, за това бяха създадени специални хора, обучени съответно, които да си гледат добре работата при естествено добро заплащане. Те следят постоянно, това е температурата на храната, мокротата, може би поведението на самите свине, на тяхното поведение спрямо един към друг, цвета на очите, дъха на устата и съответно това е състоянието на корема, дали е твърд или мек. И в зависимост от това, всяко определено прасе или тяхното детенце. Му беше написана специална таблица, в която съответно бяха разписани всички цифри, свързани с тяхното отглеждане. И може би аз ще спра сега до тук, за да могат да преведат, или ще продължа малко по-късно.
1: Ну, в данной речи большое внимание было уделено зрению свиньи.
2: Ну, это неудивительно, я же спросил об этом, это было в вопросе, да.
1: А, ну, эту часть я прослушал, я отвлекся. Особенности зрения. Вообще зрение просто особенное. Тут говорить даже нечего. Дело в том, что если у обыкновенной свиньи глаза в большей степени как-то сходятся к переносице. То есть они как бы вот... И они маленькие черненькие глазки, но они к переносице ближе. Вот. А ввиду обратности ноздревого прохода, вот тут, соответственно, идет уход. Уход глазных яблок к краям скул. Вот. И еще очень сильная деталь того, что свинья не может видеть прямо. Вот. Она, у нее, как говорится, ну, два способа. Кто как говорит, радужное зрение и дуговое. Вот. То есть, как бы, зрение происходит по траектории полета снаряда, если его положить боком. Ну, то есть так вот вокруг ноздрей она, ну, пятачка обходит зрение, состыковывается и прямиком идет уже. То есть как бы вот состыковывается. Вот представьте, она обходит как бы по кругу. Ну, не по кругу, а по дугам, по двум обходит, встречается, и вот этот вот мощный импульс зрения уходит вперед. И свинья смотрит только прямо. А вправо она может посмотреть, только повернув голову, соответственно. То есть она не может там, как бы, вот у нас у людей, то есть у нас у людей, ты понял, говорится, что как бы боковое зрение, да, то есть мы так вот можем боком, то эта свинья не может боком, потому что если она отведет, она не может отвести глаз вот в сторону, потому что они и так уже по краям стоят. Вот, ну и, соответственно, она смотрит только прямо. Все.
2: А вот теперь такой следующий, естественно, вопрос, поскольку, как мы уже выяснили, воронечно-диагональный хоряк-храпун был все-таки вот произведен в пробирке, то, соответственно, был ли неожиданным для самого доктора Питканы вот результат этот, появление вот такой большого такого пятака на свет, вот, и каким образом решаются проблемы с кормлением, поскольку мы знаем, что все, в общем-то, свинофермы оборудованы по старинке старенькими достаточно такими лоханками деревянными, куда, ну, рассчитаны под нормальный диаметр свиного рыльца, поэтому вот появление такого, скажем, персонажа, оно как бы само по себе должно вносить какие-то технические изменения на фермах. Сколь готовы вообще к этому фермеры?
0: Да, знаете ли, както винаги във всеки експеримент не могат да се предотвратят или може би да се угадаят всичките възможни варианти, които могат да бъдат. И при нас се получи също така, че ние очаквахме малко по-друг резултат, но в края на краищата. Това се оказа една наистина добра порода, която според мен е може би нов път към отглеждането и развеждането на тези животни. А за това, което е свързано с тяхното развеждане и за наистина остарялото вече оборудване, това е наистина една голяма пречка към по-нататъчната ни работа и съответно се наложи собственно, ложи с ручные средства, дури в къщи, да водим тези животни, да ги отглеждаме, да ги храниме, но според... Да, според мен ентусиазма на нашите, на нашите хора беше неоценим.
1: Ну, главное съдържание речи нашего профессора, горячо любимого, то, что кормежка достаточно простая. Существует несколько видов кормления. Значит, вот некоторые из них – это поение, автопоение при помощи шланга, раздача кормов и чистка помещений тоже вот в этот момент происходит. Вот когда... Дело в том, что к храпуну очень трудно войти. Он спокоен только тогда, когда его кормят, и поэтому раздача, ой, не раздача, а чистка помещений происходит вот именно в этот момент, потому что его прямое зрение концентрируется именно на еде. То есть вот этот луч уходит в еду, и, соответственно, он не видит уже бокоходящих вот этих обслуживающих людей, и они все там подчищают и моют. Вот. Вручную, вот это самый такой распространенный способ кормления, это когда заставляют есть. Ну, капризный. Вот когда один, он понимает, что он король песочницы, и поэтому он может капризничать. Его заставляют есть. А едят они вообще так... Все, как свиньи.
2: Ну что же, спасибо. После короткого выпуска новостей мы продолжим нашу встречу с доктором Питканой. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто только что присоединился к нам, что в гостях у нас в программе «Монмаранси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии и лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Питкана Червено-Тиквиниткова.
1: Ну, продолжим знакомство с профессором, знакомство с ее профессией, с ее достижениями, мечтами, ну и вообще.
2: Давай сперва спросим, все-таки очень многих радиослушателей интересует вопрос. Скажите, доктор, вот когда вы родились, вы кем мечтали быть? Ну, то есть, вот по, как бы, читая ваши вот воспоминания, мемуары, которые так вот любезно нам переслали по факсу.
1: На русском языке.
2: Да, уже переведенные. Как бы вы изначально уже хотели специализироваться себя и строить свою жизнь все-таки на сельском именно хозяйстве? То есть, не хотели вы никогда стать космонавтом или там как, или, ну, кем обычно хотят быть дамы?
1: Поваром.
2: Да.
0: Знаете ли, от както се помни, или може би даже не помня, аз чувствах, че наистина тази работа е за мен и може би още в самата утроба чувствах, че аз ще мога да направя нещо, да открия и съответно да направя една крачка напред в една толкова интересна област.
1: Значит, перевод будет следующим. Ну, примерный, конечно. Она помнит свое глубокое детство. Вот. И она сразу как-то определилась. Еще в самом раннем детстве. Она поняла, что космонавтом ей не стать. Вот. Да и как-то к водительской вот деятельности тоже не тянет. Ну и поваром она никогда не думала стать. Это вот приготовление пищи, это все муторно. А вот то, что она выросла в деревне, и то, что как-то первые шаги ее были за забор, где находятся свиньи, которые приняли ее так вот радостно, вот, они ее облизали с ног до головы. Вот, и тогда ее осенило, вот оно где мое. Вот, она стояла в окружении свиней, которые лупоглазо целились в нее. И такой вот ласково, добродушный взгляд с их сторон согревал ее. И она почувствовала это каждым каждой молекулой своей кожи тела вообще. И она мозгом уже тогда поняла. И этот вот хряк именно возник в ту минуту. Вот. И вот только пройдя через огромные тернии, вот эти все академии.
2: А скажите, пожалуйста, это вопрос опять же к доктору Питкана. Как вы вообще расцениваете, вот побывав здесь и сейчас присутствуя здесь, на этом семинаре, международном семинаре свиноводов, как вы расцениваете вообще возможности и нынешнее состояние российского свиноводства, собственно, как такового?
0: Това е един наистина много за мен лично труден въпрос, въпреки че тук съм била не един раз и съответно съм имала много срещи и контакти с тукашните свиневоди, които се занимават с тази работа също толкова сериозно. Според мен това наистина има бъдеще, но прекалено старото оборудване, което стои в сградите, пречи на бързото развитие, може би, в тази област, тъй като за да можем да ги отглеждаме, наистина ни трябва нещо сложно, което ще облегчи работата на хората, които се занимават и обичат съответно тази работа.
1: Да, конечно, в глазах болгарских ученых упадническое состояние нашего свиноводства выглядит именно упадническим. Очень-очень возмутилась она, когда увидела, что свиньи ходят грязные. Вот. Дело в том, что это вот только в российской терминологии свинья звучит у нас как-то грязно. Ну, в том плане, если я тебя, Саш, назову свиньей, ты поймешь, что ты когда ешь мороженое, у тебя облита вот эта вот грудничковая часть твоего тела. То есть она вся обляпана мороженым. То есть, или за столом ты сидишь там, чавкаешь. Вот. То есть вот так. На самом деле свиньи вот в других странах это достаточно интеллигентные вещи. И вот у нас пословица есть: посади свинью за стол, она и ноги на стол. У них такого не бывает. У них даже свиньи ноги на стол не кладут. А у них их даже 4, они их и то не кладут. Они сидят, их опустят вниз. Вот. А так вообще, как она видит, что очень трудно фермерам вот, обслуживать свиней, потому что нет оборудования нужного. Вот все эти новые мини-роботы, которые обслуживают свиней, все-таки свиньи очень такие неприхотливые животные, которым нужно очень много внимания, а около каждого не поставишь по-рабочему, который будет там понукать ее, там, подсказывать, где что сделать. Вот. А в России этого нет, и запущенное хозяйство очень сильно. То есть кормушки грязные, ну это с самого начала, дырявые. И в некоторых стойлах вообще их нету. То есть как бы там подошел работник, высыпал из ведра и пошел дальше. А свинья стоит в недоумении, моргает там глазами и не понимает, что это такое еще. Она вот уже с детства привыкла, ну у нее в крови должна стоять кормушка, а ее нет, и она не ест и умирает с голоду. А ученые там ломают голову, выводят там формулы, почему это все свиньи, которые мы ставим, вот где нет кормушек, умирают. То есть очень поразило это профессора. Вот он чуть ли не плачет даже, сидит, слезы прям капают. Представляешь, глаза нам как открыли. А у нас на ВДНХ там стоят мытые вот свиньи. Видел когда-нибудь? Вот мытые, она же розовая. А нам всегда говорили, что свиньи коричневые. А на самом деле они розовые, коричневые, когда они грязные, все в засохшей грязи. Если ударить по свинье палкой, то с нее вот эта вся грязь осыпется кучкой такой ровной. И вот когда грязные свиньи идут, ну вот, в засуху, то получается как бы такая, вот если их пустить по траве цепочкой, то они могут сделать целую тропинку. Потому что когда они идут, обсыпается вот эта вся грязь и вот ровной тропинкой. И это называется свинячья тропа. Но вот это был, собственно говоря, перевод того, что сказала профессор. А так, она вот тут, я узнал, что она еще и немножко поэт. И сейчас она прочтет нам стих, посвященный ее изобретению. Этот стих она сочинила в момент появления хряка на свет. Пожалуйста.
0: Да, знаете ли, бих искал да кажа, че това беше точно в минутата на негово раждане. А сега ще ви кажа стихотворението, което беше написано в този момент. Понякога ще идвам в съня ти, като нечакан и неискан гостенин. Не ме оставяй ти на път и вратите не залоствай. Ще влеза тихо, кротко ще приседна. Ще вперя поглед в мрака да те видя, а когато се наситя да те гледам, ще те целуна и ще си отида.
1: Ну вот, краткий перевод. Я сейчас так быстро сформулирую его. Значит, так. Хряк, храпун в моей пробирке. Солнцем розовым восходит, словно детские, как это, качели, как песок на жарком пляже. И его диагональность станет времени приметой. Хвостик радостно вот, виляет, усиляет свиноводов. Нет, умиляет, умиляет этих свиноводов. Вот это примерный перевод, какой вот, насколько вот живой стих. Вот. Даже вот Пушкин, когда писал о свиньях, он писал именно о российских. Вот, и поэтому он, стих был немножко мрачноватый. Там не было солнца, не было пляжа. А тут, видите, сразу видно, свиньи содержатся в чистоте. Они живут чуть лучше, чем наши люди. У них кафель вокруг чешский.
2: Вообще, вот, конечно, редко встретишь, когда ученый, человек, имеющий ученую степень, посвящает своему, вот, скажем так, научному детищу такие вот как бы стихи. А скажите, доктор Питкана, вы вообще вот не пробовали себя вообще на серьезном поэтическом поприще? То есть я знаю, что... Скажем так, воронеж-диагональный хряк-храпун — это, в общем-то, не последнее ваше изобретение, я надеюсь, но и не первое, что в свое время вы изобрели такого птицы-хряка. То есть, да, вот скажи, пожалуйста, как это?
1: Птицы-хряк — это еще в проектах, а были же матки-юбки. То есть такая декоративная свинья... Ну, я думаю, сначала об этом скажет профессор.
2: Да, расскажите. Действительно, это было. Я видел замечательное совершенно вот это свинья, у которой вот это и как бы юбка состояла. Это на самом деле такая жировая складка просто.
1: Да, да, конечно.
2: Как бы в форме юбки. Вид был очень такой хороший. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о матке-юбке.
0: Това е едно от най-интересните наши експерименти, който се получи преди 2 години. Над него също беше положена на наистина много голяма работа. А как всичко стана, това е може би една от случайностите, в момент, в който никой не очакваше, се появи една такава свиня и след като беше изследвана и съответно след това доказано, че това е наистина едно от тези преломни сигурно моменти в нашето изследване и ние достатъчно дълго след това се занимавахме с развеждането на тази порода и съответно нейното съвършенстване, защото се налагаше постоянно поддържане съответно на нейното тегло и така нататък.
1: Ну вот сейчас я попробую еще раз вкратце сказать, о чем же все. Ну, те, кто слушает русскоязычную передачу «Эхо Москвы», а сейчас же и на Болгарию идет все это дело, соответственно. Вот, болгарский народ понял, о чем речь, и граждане, проживающие в России, тоже поняли болгарского происхождения, о чем речь. А я доведу до наших сведений. Значит, начнем с самого начала. Ну, как и говорил профессор, идея матки-юбки была сделана как бы по заказу. Пришли люди из цирка и сказали, что вот рассказали о своей беде, что как бы мальчики, свиньи, у них есть, ну, для всяких акробатических номеров, а девочек, они не могут их изобразить на сцене, потому что у девочек нет талии. Вот, и, соответственно, юбочка спадает. Ну, это как, это выбегает свинья, вот этот в кружок, и юбка спала. Вы представляете, какая картина, там мороженым закидают, вот, в шоколаде. А... Ну что, конечно же, великий профессор сказал, да, конечно, никогда не мог отказать. Вот это вот ошибка его, не надо было делать такое. Хотя эта матка и принесла золотые медали на конкурсе матка, вот как же это слово-то по-русски, по-болгарски я понял, а вот по-русски, сейчас я скажу.
2: Евроматка 86, по-моему.
1: Нет. Матка-плесунья. Вот был у них такой. Там она заняла первое место. Вот, матка-юбка. Потому что вот такое оригинальное. То есть мало того, что она там плясала еще как-то, так она еще и в юбочке такой плясированной была. То есть это было вообще вышка. Я когда был там, у меня... Я сознание потерял. Меня отнесли. Я еще не видел, вот как плясать начали, только вышли, я сознание потерял. Ну, не смог я совладать с собой. Ну, так вот, я, значит, и на чем я остановил? А, ну да, на этом, на танцах. А, пришли из цирка, юбочки спадают. Ну что, и, конечно же, вот сразу пришла идея создать вот матку-юбку. И вот как она выглядит? Во-первых, она ходит только на задних копытах, то есть исключительно. И передние лапки у нее, как у зайца, они вот подобраны к тельцу поближе. Ну, то есть вот когда заяц встает в стойку часового, он лапки как бы подбирает и ушки навостро. А у этой ушки обвисают, вот, а лапки прижимаются к тельцу. И, в общем, она вот так вот ходит, и главное, помахивая бедрами. Они так вырисовываются слегка, но она так помахивая передвигается. Вот. И... Значит, уже в цирке дополнительно производят, вот, делают наколку на юбке, чтобы, ну, как бы был бы узор какой-то на юбке, ну, рисунок. Самцами проще, им накололи штаны, вот, обрисовали очертания, там, джинсов, допустим, или еще что-то, и все. А вот с маткой было тяжело, потому что, ну, видно, что она без юбки. То есть не придраться уже. Как ты там не коли, она без юбки. И уже некрасиво. Вот, но еще, так сказать, плодом творения. Но вот как художник, он всегда вносит что-то свое. Она внесла еще то, что эта свиноматка может плясать чечетку. То есть, прикиньте, вот она копытцами отстукивает. Я ее подвешивает еще барабан сверху, чтобы она передними отстукивала. Это, я не знаю, даже никакой великий барабанщик не сравнится с трелью, которую может сделать. Вот так вот про юбку-то. Вроде бы все.
2: Ну что же, да, ты нормально вот перевел все, что сказал
1: ты
2: уважаемый профессор. Нет, ну я как бы так...
1: Прислушивался, да.
2: Да. Вот, после выпуска новостей, а в Москве уже вот-вот грянет 4 часа утра, после выпуска новостей мы продолжим наше общение с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных доктором Петканой Червено-Тиквинниковой. Многие наши радиослушатели присылают ряд писем сюда, к нам в программу, в которых, в общем-то, одна и та же тема постоянно прослеживается. Но наиболее точно эту тему все-таки в своем письме изложила Лилия Феоктистовна Навзничь. она спрашивает конкретно вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. Она спрашивает, а как же выбрать свинью? Вопрос можно по-другому несколько переиначить. Сейчас все-таки начало летнего сезона, и многие хотят, наши радиослушатели, на своем приусадебном участке или даже в квартире, там на балконе подвесить за ремни, чтобы оно там висело, завести себе вот парнокопытного пятачкастого друга. Вот. Но никто все-таки из них не знает, как прийти, где купить и как выбрать, как сделать так, чтобы тебя не обманули, чтобы хрюшка была здорова, не инфицирована и все такое прочее.
1: И еще вот надо сразу пометить, как бы какой пол нужен. Ну, все-таки особенности у каждого пола свои. Ну, в плане выбора. Вообще, как выбрать самку, как самца?
2: Да.
0: Може би всичко бих свела към нещата, които са най-важни. И когато ще си избирате свиня, преди всичко погледнете в нейните зеници, погледнете какъв са цвят и не забравяйте за зъбите.
1: Ну, она говорит обобщенно, сейчас скажем, о мужском и женском поле, что в первую очередь надо посмотреть на цвет свиней. Он, соответственно, должен быть бледно-розовым. Бледно-розовым. Шерсть должна быть не выше 9 миллиметров. Вот. На концах ушек должны прослеживаться вот эти волоски, собранные вместе шалашиком на каждом. Если они растопырены, вот, то это говорит о том, что свинка инфицирована. Вот. Но заболевания могут быть разные. Это уже заболевания, ну, конкретно они определяются уже после анализов. А так вот, если растопырчатость видна волосяного покрова на кончиках ушей, то значит свинка инфицирована, и такую брать свинку ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, конечно, доктор не знает, где можно приобрести свинок в России. Но я могу вам сказать, что сейчас в Москве много разных мелкооптовых сельскохозяйственных рынков, где вы можете купить не только свинью, но и корову, коня, вот, овец, баранов, козлов, коз, курей, вот, орлов, которые будут за ними смотреть и охотиться. Потом, кто же еще бывает? Кроликов. Вот, потом еще бывают такие животные. Сейчас я вспомню. Ослы. Вот они как бы перевозческие все-таки. Их не едят, а они перевозят. Вот. Ну, вот на таких рынках вы можете смело туда ездить. Я сейчас, конечно, адресов не знаю, но мы в следующей передаче вам скажем, где вот лучше всего купить. Вот. Главное не продешевить. Когда вам называют дешевую цену, это значит, вам что-нибудь подкинут не то. Вот еще вот только что профессор подсказал, я забыл перевести, то, что обязательно надо пересчитать копыта. Чтобы их не было ни больше, ни меньше, их должно быть всего 8. То есть парнокопытная, на каждой ноге пара копыт, ног 4, не 5. То есть могут хвостик выдать за пятое копыто. Вот. Ну, у некоторых молодничков, вот, особенно у поросят отъемушей, у них хвостик, он не завитой, отвисший вниз. Вот эта вот кудряшечка, она как бы отвисла. Вот, это создает впечатление, что это ножка пятая. На самом деле это хвостик, и на нем как бы видно внизу разделение хвостика, как будто это два копытца. На самом деле это обман визуальный. На самом деле этого нету. Это как бы, ну вот, обман.
2: А еще такой вопрос к нашей гости, к доктору Петкане. А скажите, пожалуйста, доктор, а какое внимание нужно уделять и в какой степени зубкам, так сказать, молодого хряка? Вот при выборе, поскольку известно, что тоже они подвержены всяческим заболеваниям, как состояние зубов животного, так сказать, отражается на общем состоянии его организма и насколько оно в дальнейшем может повлиять на рост особи?
0: Това, което особено интересно е и може би много не знаят за това, това е, че техните зъби са практически като нашите. Тоест болестите по тях могат да се лекуват с такива препарати, които са нужни на човек.
1: Конечно, самое важное внимание надо уделять зубам. Вот, потому что зубы – это первоопределяющее здоровье поросятины. Дело в том, что очень часто зубы желтеют, а от этого они портятся. Вот, и желтизна это проникает внутрь. Вот, а так вообще... Как выбрать свинью, то есть молодничок, по зубам? Все зубы, вот когда вы раскрываете пасть, все зубы должны покачиваться. То есть, ну, вы тронули зубы, они не крепкие, вот, они покачиваются. Ну, свинюшка молодая, зубы только отросли, и они слабо держатся, они покачиваются. Конечно же, грудничка этого надо будет кормить из соски. Вот, молочком, пока зубы не окреплют, ему нельзя будет давать здоровую пищу. Вот. А так, еще передние 4 зуба, вверху и внизу, они как бы чуть-чуть загнуты внутрь. Вот, чтобы когда пища, вот не пища, а вот первоначально, вот сосок вы вставляете в рот, и чтобы поросеночек не порвал его... и не перегрыз. У него вот эти зубы по природе загнуты назад, и они как бы не рвут его, а просто ложатся ровно и выдавливают молоко прямо из соска.
2: Ну что же, сейчас после музыкальной паузы мы продолжим наш разговор. А сейчас музыкальная пауза. И в гостях у программы «Монморанси» президент Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессор Академии сельского хозяйства Болгарии, лауреат международных свиноводческих конкурсов, герой социалистического труда Болгарии, доктор Петкана Червена Тиквенникова. И речь у нас сегодня идет, как вы уже сами догадались, программа целиком по вашим письмам, по вашим просьбам составлена. И речь у нас сегодня идет о наших пятачкастых парнокопытных друзьях, то бишь о свиньях. И вопрос, который в своем письме задает нашей гости Дмитрий Пантелеймонович Пустяк. Вопрос этот несколько, может быть, прямолинеен, но тем не менее на него, видимо, надо ответить. Это уже, видимо, к вам вопрос не как к вот, доктору целому в этой области, а как, может быть, вопрос вообще к экологу, я бы даже сказал. Спрашивает наш радиослушатель Дмитрий Пантелеймонович, а зачем вообще, мол, нужны свиньи? Вот именно так вопрос и поставлен. Что вы об этом думаете?
0: Да, знаете ли, аз съм яростен противник за тяхното избиване, съответно разделяне на тяхното месо след това приготвяне и ядене. Това според мен ни връща към нашите, може би, далечни... Това са, може би, първобитни хора и за това се отнасям отрицателно. Според мен свинята е все пак такова животно с хармонично тяло, съответно. И тази нова порода, която беше изобретена, тя все пак е повече за съзерцание, отколкото за някакво използване.
1: Ну, я как обычно перевожу. Петкана очень возмущена. Она возмущена в первую очередь как декоративовед, Вот. Ну, как так? В России полностью помешано на изготовлении свиней мяса. А за рубежом от этого давно отказались. Просто-напросто. Ну, свиное мясо есть нельзя. Не из-за каких-нибудь там вероисповеданий, а просто изначально, с самого каменного века, свиньи были чисто декоративными. Они даже, им даже преклонялись. Вот. А тут их стали есть. Вообще, вот в Болгарии это как цветы. У некоторых свиньи стоят прямо на подоконниках. Ну, у кого квартира позволяет. У меня лично самого подоконник маленький. И сюда свинью, ну, даже мордочку туда ее не положишь. Вот. А так, ну, просто... Как вот у вас вот есть, допустим, кошка, которая стоит 300 баксов, да? А у кого-то в Болгарии есть поросята, которые стоят 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Ну, их много ведь всяких разновидностей. Вот, некоторые с хохолками. И вот есть свиньи вот в полоску. Ну, как бы по шерсти такой проходит окрас полосатый. Как бы вот на зебру похоже, только розовую. Вот. И просто, ну, очень возмущена, и она, ну, мы как бы затронули очень больную тему, она на конгрессе поднимала даже такой вопрос, когда прекратится вот это издевательство, вот это кровавое месиво, которое, это вот кровь, которая течет вот по рекам России, это же ужасно. Вот, вот такая речь у профессора была.
2: А скажите, пожалуйста, это вопрос следующего нашего радиослушателя. Вот, в принципе, такая проблема, ну, вот учитывая то, что вот сейчас выше вами сказанное, значит, как бы насильственная гибель свиней, она, в общем-то, не практикуется больше, вот, по крайней мере, в ведомственном вам институте и вообще в ведомственной вам губернии, так скажем. А, собственно, тогда должны вставать проблемы с захоронением этих животных. То есть должны быть какие-то соответствующие места, куда вот все это дело, ну, может быть, я несколько нетактично говорю дело, то есть я имею в виду тушки умерших своей смертью животных должны куда-то как бы идти. Как вы относитесь, скажем, уже к их вторичной переработке? То есть если они сами уже подохли. Вот. Либо, значит, если вот как бы их просто хоронить, да.
0: Това е наистина един много един въпрос, който ми е малко трудно да говоря, тъй като може би болезнен, но все пак ще се опитам да ви отговоря. Според мен свинете, след като умрат, трябва да се създават специални места, където да могат да се погребват, тъй като техните владелци може би да могат да дойдат, да седнат, да помислят, може би да поплачат, все пак те са им били близки приятели. И според мен трябва да има такива места, където ще се помни, че все пак са се раждали и умирали такива живот.
1: Ну вот, я опять перевожу. Значит, дело в том, что вот этой проблеме был уделен не один год и не два, может быть, лет пять. Вот. И после вот этих всех проведенных дней в лаборатории были придуманы, значит, первый способ. Это когда душа вышла из тельца. Вот, его надо куда-то деть, иначе оно сгниет и будет вонять наглым образом. Это, конечно, никому не приятно. Вот, тем более, что это еще и ядовито. Вот, еще вот этот яд применяют против комаров и мух. Вот, вот дихлофосные соломы, эти флакончики, они как раз заправлены вот этим ядовитым ядом. И можно у комаров уничтожать. Если у вас в доме умерла свинья, и она... Это самое, у вас много комаров, то вы можете ее положить среди комнаты, и комары вымрут на год где-то, не будут никогда больше появляться в течение года. Вот, а еще у них есть специальные крематории, где тельца умершей свиньи помещают в специальную установку, и бомбят ее атомами. И тельце распадается на множество молекул и улетучивается молекулярно. Вот. Потом еще многие хотят оставить себе на память любимого друга. Из них, для них специально приготавливают чучело, вот, или табуреточки, а из больших поросят делают столики. То есть вот у вас на кухне может стоять такая огромная поросятина, и в ней, рядом с ней маленькие свинюшки. Вот стол и табурет, такой кухонный гарнитур. Вообще, на кухню, так как интеллигентное животное, в основном ставят в гостиную. Так вот, перекрашивают под черное, дерево красное. Очень великолепно смотрится. Такое ощущение, что они вырезаны из дерева.
2: Ну что же, спасибо. После краткого выпуска информации мы продолжим наш разговор с доктором Питканой. Только что референты принесли нам записку. Звонила ваша коллега по конгрессу, который проходит. Напоминаем, что сегодня второй день работы конгресса свинологов и свиноводов международного конгресса. И звонила ваша коллега, наша российская свиноводка Василиса Филаретовна Смакач-Колпак, которая, ну, видимо, как-то она навещала родственников сегодня, может быть, невнимательно что-то слушала вот на прошедшем дне, и она спрашивает, ну, во-первых, она резонно считает, что это будет интересно и нашим радиослушателям, но и заодно сама хочет как бы узнать, какова будет, каков, вернее, будет основной вопрос сегодняшней повестки дня собрание вот этого конгресса свинологов и свиноведов.
0: Един от най-важните въпроси за днескашния ден и може би първият, който ще се постави, това е за създаването на международния прасешки генофонд.
1: Ну, для нашей Василисы профессор сказал то, что главной повесткой дня сегодня будет создание международного генофонда свиней. Вот, то есть, ну, как бы создан генофонд для человеков, а для свиней как бы нету генофонда. И вот сегодня будет, как говорится, обсуждаться этот вопрос. Ну, я думаю, сегодня его создадут. То есть решат, какой город, в каком городе он будет находиться. А вот, и еще вот тот же референт принес записку, он спросил, а как же насчет вашего храпуна? Что вот как-то его данные будут помещены в генофонд, или он все-таки останется как бы засекреченным, только он будет ваш, вы его не распространите?
0: Не, безусловно, неговите данни ще бъдат там дадени. Може би ще вземат една голяма част от територията на този банк.
1: Ну, Питкана сказала, что вчера, еще вчера, во время, так сказать, перерывов очень, ну, подходили другие профессора и интересовались, ну, что будет ли сдано в генофонд данные о хряке. И она сказала, что уже готов дойер. Вот, Василий Нога, такой есть русский дойер, который очень, ну, вот он, как говорится, президент дойеров России. Вот, и он лично произведет дойку. И приготовлена уже пробирка, она из чистого золота. И целое крыло будет отведено под ворончатого. Вот в генофонде целое крыло отведут. Вот очень много профессоров, там, наверное, из шести стран, по-моему, будут профессура присутствовать в этой лаборатории.
2: Скажите, все-таки такой известный человек, как Василий Феоктистович Нога, это действительно величина большая в дуэрном искусстве. Тем не менее, вот его кандидатура, когда была предложена вам, вот как вот этого дуэра, главного дуэра Воронежа, диагонального хряка Храпуна, вы уже были знакомы с тактикой работы Василия Нога, вообще с этим именем, или как-то вам его рекомендовали, или вы доверились здесь вот как бы стороне, которая организовала, собственно, весь этот конгресс?
0: Беше създаден специален филм за неговата работа и лично представен на може би на моята оценка, която да мога да дам. След филма аз останах доволна и реших лично с него да се срещна и да поговоря. След което неговата кандидатура беше предложена и приета не само от мене, но и от цяла комисия.
1: Еще месяц назад, говорит Петкана, ей по факсу пришло 10 кандидатур. Вот. В литературе в этой было описание, характеристики, фотографии всех этих вот рисунок ладоней обязательно присутствовали.

Они покушают и в дело сразу. Вот у них очень много литературы. Я зашел в кабинет. То есть меня выгнали сразу же. Там стоял этот придворный. Там манишки, все дела там у него были. И я даже не успел услышать часть разговора. Во-первых, они говорили на каком-то особом языке. Я не понял. Может, они и говорили на русском, то есть я не сообразил. То есть вообще Василий Нога, он же из Латинской Америки. Но в Россию он прибыл в малолетнем возрасте. Ему еще было 3 месяца только. Вот, но он свободно общается на латинском языке. Вот, Петкана болгарка. Вот, но все детство провела в Алжире. Поэтому она может говорить и на алжирском языке. Вот, а 5 лет жила в этом, сейчас скажу, в Эфиопии. Ну, у нее там родители занимались какой-то деятельностью. По-моему, они оленей разводили.

0: А, скажите, пожалуйста, это вопрос, опять же, к доктору Петкана от наших, в общем-то, радиослушателей. Вот, собственно, известно, что воронежско-диагональный хряк-храпун, выведенный вот этой в У-образной пробирке, да, вот, и, соответственно, как вот получилось так, что все-таки это вот существо, этот поросенок мужского пола, если бы вот это была она, да, то все равно ей бы нужен был он, аж так, как сейчас ему нужна она, то есть собираетесь ли вы продолжать вот вашу работу в том же направлении, чтобы создать таким же путем в этой пробирке подружку вот вашему чуду?
1: Да, това наистина сега е нашата следваща задача, която трябва да решим, тъй като все пак не можем да оставим както всяко живо същество без неговата втора половина. Според мен даже животните могат да изпитват такива чувства като хората. И съответно той ще знае или подсъзнателно може би някъде ще чувства, че нещо липсва и това може би ще бъде неговата втора половинка. Вече е създадена едната половина, има предвид на втората половинка и се работи над нейната задна част.
2: Опять же, Петкана только что сказала, что свиньи, они очень чувственные животные. И такое чувство, как любовь, им больше знакомо, чем людям. Вот. И после того, как хряк появился на свет и вошел в зрелый возраст, у него начали появляться вот эти вот мужские признаки. Вот. Когда он сидел вообще один в аквариуме, в большом таком, и к нему вообще никого не подпускали, чтобы не занести какую-нибудь заразу. Ну, только выращенное животное нельзя. Вот. И мимо, когда проводили там свиней куда-нибудь, там, либо на анализы на какие-нибудь, на диагностику, он прям бросался на лобовое стекло, не на лобовое, а вот это переднее стекло, оно аж прям в засосах было, стекло краснело от этого. Ну, то есть хряк требовал самку. Возбужденное состояние такое, набычкованность глаз происходила. То есть глаза немного подвыпирали из глазниц, и периодически вспыхивали и тускнели. Это вот очень определяющий момент возбужденности самца. И после этого, ну, конечно, Петкана была насторожена. Вот, ну, как же так, самец и без самки. Она, ну, как-то чисто по-человечески прочувствовала одиночество самца. Вот, и после этого в голову пришла гениальная мысль сделать самку. Вот. И сейчас она работает над этой самкой, уже готова задняя часть. Вот. И, как бы хочется немножко внести более женственные

0: формы в мимику лица. То есть как-то придать, так сказать, эротический эротическую какую-нибудь форму тела. Может быть, это будет что-то похожее с человеческой фигурой, а может быть и нет. Но дело в том, что сейчас изучается подсознание хряка, и вот Петкана пытается выяснить вот эти вот возбуждающие симптомы, какие фигуры возбуждают, либо треугольники, либо квадраты, может быть, это ромб будет, ну, неизвестно, это я, конечно, вот эти все геометрические фигуры применяю, но чисто вот, ну, как бы показать, насколько это может быть разнообразно, может быть, это вообще восьмерка будет, это неизвестно. Вот, ну вот задняя часть готова, ну, сама попка. А вот дальше ничего нету пока. То есть это вот как бы идет стекло, на нем попка, и нету больше ничего. Но вот обещает она через 2 года закончить полностью. Полностью, даже чтобы вот как-то придать форму ушкам такую. Ну, как бы, вот у женщин же у них другие уши. Вот у людей даже. Если вы сейчас подойдете там с сестрой, с мамой, с бабушкой или с женой к зеркалу и сравните свои уши, у вас же совершенно разные уши. Там, не говоря уже о линиях и изгибах. Они просто разные. Вы подойдите и посмотрите вот прямо сейчас. Мы вам дадим, вот сейчас музыку поставим, а вы все подойдите и посмотрите на свои уши.
1: Ну и, к сожалению, подходит постепенно к концу наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, профессором Академии сельского хозяйства Болгарии, доктором Петканой. Уже просто между собой мы-то тут перезнакомились, мы ее зовем просто даже так Петька.
0: Как бы по-свойски там, ну, уже там.
1: То есть профессор оказался человек очень жизнерадостный, веселый. И, кстати, вот интернациональная привычка всех химиков выпивать 100 грамм из пробирки, она, в общем-то, как я вижу, действительно интернациональна.
0: Балует себя частенько этим.
1: Вот. Ну и последний вопрос доктору Петкане. Наши радиослушатели вот сейчас буквально завалили звонками наших референтов, спрашивают, а каков характер ворончато-диагонального хряка-храпуна? То есть насколько он отзывчив к людям, насколько он поддается ласке, дрессировке, и как на него повлияла вот эта необходимость выставить его на показ широкой публике, так сказать, масс-медиа, вот на этом конгрессе, как это все отразилось на нем?
2: Въпреки него вот достаточно, может быть, до некогда страшно външност, той, независимо от това, той с една много тънка душа, тъй като аз с него проведох много време и може да се каже, той ми се откри. И затова неговото представяне на този конгрес може би го въведе до някъде в някакъв паралитически шок, и след което се наложи да му се отделя специално внимание, а да седи специално до него, да бъде поставен човек, който да го глади, може би да го успокоя и просто да го топли с своето присъствие.
0: Профессор решил начать с того, понравилось ли ее сыну, как говорится, ну, я имею в виду в кавычках, на конгрессе. Дело в том, что до этого Хряков не видел такое количество людей. Там при нем всегда было 5 ассистентов и непосредственно профессор. Вот. А тут сотня людей, плюс журналисты с этими включающимися фотоаппаратами, с диктофонами, которые они пытались подсунуть ему под рыльца, чтобы он хрюкнул им чего-нибудь. Вот такое. Вот. И как-то, ну, он был, конечно, шокирован. Человек, который был при нем, он всячески, он стоял чуть ли не с багром, отталкивая корреспондентов в стороны. Вот, и вот погиб погиб корреспондент из ЮАРа ударом в грудь. Ему пробило вот межреберное вот это вот расстояние. И в точность удара сердца попал ассистент и убил его. Ну, я думаю, судебного разбирательства не будет, потому что вина была за корреспондентом. Он был слишком ярок в борьбе за интервью. Вот, и интервью отобрали еще у него, у мертвого уже. Вот. Ну и, конечно, хряк был взволнован. Вот, он даже похрюкивать перестал. Он как-то затух. Вот, прикрыл глазки, и произошел обвис хвоста. Вот. И вот, вот эта вот плоскость спины, она начала потихоньку выравниваться, что вообще обеспокоило самого профессора. Саму профессора. Вот. Но через полчаса, когда его напичкали антибиотиками, ввели на вокаин, он снова повеселел, и хвостик принял спиральную свою конфигурацию. Вот. Ну и, конечно же, впоследствии профессор нам сейчас рассказал о том, о характере хряка. Не как вот личности, а вообще, что будет. Дело в том, что трагедия профессора, она не была замужем. Ей вот уже 47 лет, она ни разу не была замужем. И даже у нее не было детей. Вот. И как бы вот этот проект, это для нее как бы люлька с младенцем, которую она выкачивала и навыкачивала хряка. И как бы вот все, что есть в ней прекрасно, вот эти вот глаза, вот черты лица, она все воплотила в хряка. И вот эти вот ласковые позывы, когда вы к нему подходите, а он ласково вам облизывает ноги, вот очень вот как-то впечатляет. И вот пытались подвести самку, ну, уже скрещивали. Результаты, конечно, были плачевные. Скрещивали с обыкновенной самкой. Я сейчас позже расскажу, что там получилось. Вот. И он как-то не то, что вот это был какой-то вот производитель. Он был, ну, как бы сказать, по-человечески, он был мужчиной в первую очередь. Он не то, что там сделал свое дело и пошел гулять смело.
2: А если из меня вы можете быть думать, это творец?
0: Он как бы творец, то есть создатель. Вот, и, то есть, и матка такая ушла довольная, как бы. И когда вообще вот матка радостная, самка, то есть, то она виляет хвостом из стороны в сторону, а тут прослеживались вращения хвостиком. И ушки у нее подергивались. Больше вот в переднюю часть. Вот. И вот сейчас, я думаю, нам профессор расскажет, что же все-таки я хочу, чтобы в первую очередь из ее уст прозвучало, о том, что же получилось со скрещиванием, что там был за плачевный результат.
2: Да, това беше един резултат, който ние не очаквахме и съответно това наистина ни огорчи. Получи се един гибрид без пол съответно и учените не знаеха към кое животно да го отнесат.
0: Ну вот, произошел несчастный случай, как говорится. Хряк болел 2 недели после этого. Вот, ну, когда узнал, кто родился. То есть ему так вот на блюде принесли. То есть парень обалдел конкретно. Вот, он в таком трансе не был даже вот на конгрессе. Он, как говорится, был весельчаком еще. По сравнению с тем, когда он увидел парня своего, сына. Вот, конечно, вот это вот правильная конечность и неправильно, оно дало свой эффект. То есть столкновение двух ген разных, оно дало ужасно отрицательный результат. То есть мордочка плавно уходила от морды, а потом резко уходила в сторону и расширялась. Вот. И вот это вот получилось почему-то 4 дырки, вот носовое отверстие. как у пуговиц. То есть такая большая пуговица розовая перед вами такая оказывалась. Вот, и даже когда умер, ну, он же умер в итоге, у него не было ног, то есть вот такой кругляш лежит с мордой, и вот эта плоскость спины не было, на которой обычно спит хряк. Вот. И когда он умер, один ассистент отрезал себе на пуговицу. У него такие, такой комбинезон есть, который застегивается на одну пуговицу. И вот он ту старую срезал, а этот высушил и выдержал в СВЧ и себе пришил на штанишки. Вот, а хряк теперь его ненавидит. Потому что когда он видит эту пуговицу, ну, это как бы отголосок его, ну, знаешь, как бы это сказать-то, отголосок его бракодельства, можно так сказать. Ну, прикинь, сам хряк, единственный в своем роде, создал урода. То есть он же вообще там весь чистый, в нем никаких инфекций, там в нем ничего нету, ну, анти, который, отрицательного ничего нету. В нем даже все положительно. Он даже ласковый. Не только к людям, но и к самкам, например. Вот. А помер. И, кстати, вот Петкана плакала. Она прекратила на полгода всякие работы и уехала в Италию. И там провела целых полгода, оттягивалась. Ела макароны вот, с сосисками.
1: Ну что же, подходит к концу как бы наша встреча с президентом Славянского общества декоративного разведения парнокопытных, героем социалистического труда Болгарии и непревзойденным мировым авторитетом в области декоративного свиноводства доктором Петканой. И как бы последнее такое заключительное, я бы сказал, ваше пожелание вообще не только российским гражданам, но и, конечно, главным образом российским свинологам и свиноводам. Что бы вы могли им пожелать на прощание?
2: Первую, може би, обичайте свинете, и вторую, на всякий попросе.
0: Ну, значит, Петкана сказала, что она желает всем счастья, здоровья, чистоты в фермах свиных, истинно свинское отношение к свиньям. И вот самое важное, она сказала такой девиз свой, который у нее написан в кабинете ярко-красными печатными буквами размером с хряка. Каждому достойному гражданину по ворончато-параллельному, нет, не параллельному, а диагональному хряку-храпуну.
1: Спасибо,
0: спасибо. Спасибо вам большое за очень интересную беседу.
2: И я с вами благодарю за возможность, которую мне дадут.
0: Ну, она тоже пожелала всем спасибо.

0: Здравствуйте, отважные геройские друзья. И хочу напомнить вам, что сегодня, в общем-то, свершилось. Настало таки 14 февраля. Соответственно, те, кто умеет 7 прибавить к 7, или, в общем-то, разделить 28 на 2, поймут, что это за дата, да, поскольку на 3 никуда, соответственно, этого мы и не позвали. По причине, в общем-то, дискомфорта и отсутствия сухости в такие вот дни, да. Но поскольку четные дни наиболее близки для того, чтобы вот как-то общаться, мы сегодня и будем производить всякие действия, связанные непосредственно с музыкой. Как вы уже, наверное, заметили, у нас постоянно в программе, в последние, вот особенно в последних ее выпусках, присутствуют люди, которые в прямом эфире в основном исполняют свои песни. В общем-то, артисты самых разных жанров. И немножко я устал от них. Я, конечно, очень рад, что вы так вот проявили такой серьезный музыкальный вкус. Я имею в виду ваши некоторые критические, скажем так, заметки и, в общем-то, положительные отзывы о наших гостях. И сегодня я решил сделать программу, посвященную, в общем-то, музыке этнической. С этой целью я пригласил в гости человека, которого вы уже знаете. Он придет попозже, я уже тогда его представлю. Мы сегодня не будем мудровать, беседовать о, в общем-то, пропавших там, о найденных, а будем заниматься делом. Мы будем сегодня слушать хорошую музыку, общаться с вами по телефону. Музыка действительно будет хорошая, это я обещаю, потому что если она будет плохая, я все выключу. Вот, и пойду, в общем-то, искать брошенные автомобили, брошенные в переулках хозяевами модные автомобили, дабы, в общем-то, переть оттуда магнитолу и прочие вещи, которые потом можно продать, на вырученные деньги купить, в общем-то, спиртных напитков и распить их с женщинами, с прекрасными женщинами из ближайшего, в общем-то, заведения. Ну и пока, соответственно, наш гость добирается тут по предусмотрительно смазанным рыбьим жиром мною, да, ступеням, проявляя чудеса, в общем-то, акробатики. Но это у нас такой тренинг, вы знаете об этих приятных мелочах, да. Вот, исходя из этого, у нас есть время тут поотвечать-то, наконец, на пейджер. Ну и, соответственно, начнем сразу. Уважаемый Харрис, меня совершенно, простите, не интересует творчество упомянутого вами человека. Это то же самое, что если бы вы меня спросили, к примеру, о Spice Girls там, и о прочих таких вещах. Прошу прощения, я не в состоянии ответить на него. Саша, пока музыка не важна, и лирика тоже, пишет Люда. Люда, я еще очень молодой диджей. И я надеюсь, что где-то года через два, наконец-то, я смогу вот как-то доставлять вам удовольствие. Ну, в смысле, вот, пора. Ну, в смысле, да. Извините, вы меня смутили очень. Александр, твой Андрей Орлов тупой, как американский космонавт, так как он уходит с эфира, никого не предупреждая, и долго не заявляется, не понимая своего счастья, пишет Савелий. Вот с последней вашей формулировкой, Савелий, я целиком согласен, да? Вот. А так, ну опять же, почему мой? Не мой он вовсе, он это, Катькин. Женя, вот представляете сообщение, Александр, срочно перезвони мне домой по телефону. Далее идет номер телефона, подпись Жени. Я звоню. Говорю, здравствуйте, Женю можно, а мне Женю по пельменю, и, в общем-то, кучу грубости. Я понимаю, что вам очень, так сказать, приятно издеваться надо мной, простым парнем, присылать ему вот телефон, а затем глумиться. Но ведь должен быть какой-то предел. Нельзя же, так сказать, пользоваться моей доверчивостью, да, беспредельно. Я скоро перестану вам звонить. Александр, в вашем ящике, да, спасибо, Владислав. Я получил, кстати, совершенно мощный подарок в виде книжки. Это было очень приятно, особенно в том контексте, что сам я не пользуюсь вот этим новомодным устройством под именем интернет как-то в домашних условиях. К тому же вы знаете, что они не самые лучшие. В последний момент вот мы сейчас переехали в полуразрушенное здание одно. Но надеемся справиться с этими трудностями, захватить его целиком, поэтому не пользуюсь. И вот такой, как бы, конспект всего, что находится вот на странице, вам известный, мне очень приятен. Спасибо большое. Это был хороший действительно подарок. Ну и, соответственно, я вижу, тут еще звонки поступают. Пока нашего гостя нет, Давайте пообщаемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание беспредельно.
1: Алло.
0: Да.
1: Здравствуйте. Это я могу объяснить, почему Андрюха тупой, как американский астронавт?
0: Давайте, да.
1: Вот. Потому что только тупари могут с утра до вечера тренажерами заниматься и лететь неизвестно куда.
0: Ну, в общем, да. Еще я хочу, вот, спасибо.
1: И потом надо быть таким тупым, чтобы выдержать такие стрессы.
0: Ну, тут я с вами не совсем согласен. Спасибо большое. На самом деле, мы тут недавно беседовали с американскими астронавтами, и дело в том, что эти люди всю свою жизнь готовятся к одному полету, к одному единственному полету. Это как, в общем-то, презерватив, да, вот он использованный и в дальнейшем выкинут, но только вот не на помойку, а в мощную, жирную такую американскую жизнь. То есть человек совершил такое вот действие, все, он обеспечен на всю жизнь. Естественно, что вот до вот этого полет, он весь целиком, как правильно сказал, видимо, Савелий это позвонил, занят целиком тренажерами, прочей байдой, как говорится, не курить, не пить, не там, да, вот. А после этого, соответственно, предается мощным излишествам, ходит по этим, как их, ну, по студентам разным и рассказывает о своих модных подвигах. Вот. Некоторые говорят о том, что видели даже инопланетных существ. И, в общем-то, живут, видите, такой жизнью добропорядочных американских, собственно, бюргеров, да. Вот. У нас совсем другое дело. У нас космонавты еще платят деньги. Вот я знаю, один тут летал, еще и платил, чтобы как-то вот... Ну, вы понимаете, да? Кстати, вот насчет вообще космоса, да, практически вот, как мне рассказал один очень важный человек, в общем-то, работающий в данной индустрии, вот засылка одной тушки в космос, да, стоит столько же, ну, в килограммах, да, вот столько килограмм золота, сколько весит данная тушка. К примеру, если вот, например, люди весят 50 килограмм, то вот 50 килограмм золота вынь да положь, чтобы ее тушку так вот целиком отправить, да. Так, далее, вот еще тут, да, пейджер, тут есть у нас два пейджера, один я вам сейчас напомню, один пейджер для всех, а другой для избранных, сейчас я вот его напомню вам.
2: Вы можете присылать ваше сообщение на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.
0: Саша, волнуйся побольше, у тебя приятно дрожит голос, пишет Таня. Нет, Таня, это от дикого кайфа. Дело в том, что у нас на «Эхо Москвы» приятное, очень приятное нововведение. Меня оно тоже удивило. Заключается оно в следующем, что, в общем-то, две пойманные нашими доблестными ОМОНовцами, в общем-то, выходки из Вьетнама, нелегалки, они, в общем-то, отданы нам в рабство. И тут, значит, одна еще обстирывает сотрудников, а другая в момент вот этой всей эфира, так называемого, в общем, парит нам ноги и делает массаж пяток. Соответственно, вот сейчас Линя, это вот это ее кличка такая, Линя, имя, извините, вот она сейчас и непосредственно этим занимается, и, ну, сами понимаете, Таня, да, как это сложно, как очаровательная, в общем-то, она вьетнамка, да. Валер, да успокойся ты, ну, дело прошлое, это я на пейджер отвечаю, да. Сейчас мы послушаем песню. Кстати, я сегодня слушал одну коллегу, вот, ну, не коллегу, конечно, мне она не коллега, с другой радиостанции, и она такая говорит, вот, я там, типа, дескать, всю жизнь там вот тут работаю, значит, прихожу вместе с песнями, так вот она и сказала, а ухожу одна, и фамилия моя всю жизнь будет, ну и там фамилия типа Пупкина. Вот такое у нее совершенно, скажем так, грустное было состояние. Да, замуж хочет. Даже не интересует, например, музыка народов Севера. Нет, ну, конечно, интересует, но, тем не менее, у тебя другой уклон. Вы разделили все это с Григорием на сектора. То есть он отвечает за Север, ты за Юг. Это совершенно правильно. Вовсе, кстати, не значит, что вот, раз поскольку пришел Назим, что мы как-то будем говорить только там о музыке. Если у вас будут какие-то вопросы, мы на них с радостью ответим. Ну, хотелось бы сегодня послушать побольше именно хорошей музыки. Да. И слово тебе, о чем мы сейчас будем тут отслушивать.
3: Ваше слово, товарищ Маузер. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие слушатели. Нет, ну почему ты так, Саш, сразу отмел Север из моих провинций? Во-первых, готовится, и, возможно, я выпущу и диск Этельмена, с Этельменской музыкой, это индейцы России. Так что, возможно, выйдет и музыка северная, немцев каких-нибудь выпущу, может быть, Ханты-Манси. Ханты-Манси рэп, например, диджей Кавун из Бремена подготовил альбом с ремиксами. Называется Ханты-Манси рэп. Вот, это ханты-мансийская музыка, там сэмплерная использованная. И такой вот сделаны интересные там всякие штучки, ремиксы. Это к вопросу народов севера.
4: Ну, дело в том, что и до севера все-таки сейчас потихонечку доходит вот эта вот зараза, называемая сэмплы. Вот. Я, честно говоря, не очень это одобряю, поскольку, ну, в общем-то, конечно, мозг так нужен для их использования, но, с другой стороны, пошел, купил ящик вот там в Сокаевской библиотеке, любой даун, по сути, и куда ни ткни, звучит красиво, а дальше уж составляй как хочешь. И ты знаешь, вот был-то этот ансамбль-то какой, стоит этот.
3: Эхунхуртон есть.
4: Нет.
3: Ядха.
4: Да, вот конкретный пример, насколько... Ну, ты понимаешь, о чем я.
3: Да. Ну, Кувейзин сейчас, да, солист, если мы о том же говорим, Альберт Кувейзин сейчас сидит в Лондоне, я недавно видел его в Берлине на Всемирном музыкальном конгрессе, и очень хорошо себя чувствует. Это прекрасная, конечно, музыка, это сложное пение горловое, тувинское, но меня всегда пугает тот факт, когда это становится модой. Вот я говорю, что тувинское горловое пение – это Алла Пугачева, как вот Алла Пугачева на советской поп-эстраде, так и тувинское горловое пение в этнике. То есть нет ни одного альбома, тут же нашлось куча джазистов, которые почему-то решили вообще там использовать в своих там джазовых импровизациях, обязательно на фоне должно звучать какое-то горловое пение. И трудно найти вообще ремикс, только ленивые эти диджеи на Западе не использовали тувинское горло. Самые ленивые, которые лень было вообще пойти на концерт и записать тувинцев. Остальные все как могли сбоку и не сбоку, и к месту, и не к месту используют тувинское горловое пение, но я думаю, что время его тоже уходит, и придет время другой музыки.
4: Кстати, я вот хочу так, пользуясь случаем, сказать, что есть очень большая вероятность, что я, уважаемый радиослушатель, где-то, наверное, на месяц, может, даже больше, исчезну в ближайшее время с вашего горизонта. Я пока не буду говорить о цели своей поездки, но, в общем-то, вернувшись, надеюсь, вас это...
3: О цели в смысле пространства?
4: О цели в смысле, да, пространства, дабы, в общем-то, не создавать, как это сказать, вокруг себя нездорового ажиотажа.
3: Учитывая предмет нашего разговора до сели, я так понимаю, у тебя такая ассоциация родилась в связи с предыдущей темой, местом нашего разговора. То есть ты в Туву поедешь.
4: Ты очень близок к этому, да.
3: Хорошо.
4: Вот тут вопрос пришел, если ты позволишь, я отвечу на пейджер. Да, Александр, помогает или мешает в повседневной жизни то слабоумие, о котором вы постоянно твердите по поводу и без повода, пишет Генрих Канц... Ну, фамилия не ясна. Генрих, дело в том, что о слабоумии нельзя говорить без повода. То есть я всегда говорю о нем, потому что всегда ощущаю его. Если бы я не был слабоумным, то я бы сейчас был бы президентом всей земли, понимаете? Вот. И вы бы стояли у меня за спиной с мощным опахалом. Также бы...
3: А я думал наоборот, да. Саша.
4: В смысле?
3: Если бы ты был слабоумным, ты бы был президентом.
4: Ну что, о музыке теперь?
3: Да, и поскольку формальным поводом того, что я напросился к Саше сегодня покататься с ним в эфире, это... было то, что группа «Ашхабад» — это легенда мировой музыки, и мой первый проект «Вашего покорного слуги», который я сделал лет 10 назад, наконец-то эта волна докатилась и до России, и теперь и в Москве просили меня привезти эту группу, наконец, в Москву, после того, как она объехала с Питером Гэбриэлом весь мир. Ну, долго объяснять не буду, просто это один из последних дисков, который группа записала в Греции с известной певицей Милиной Каной.

0: Да, ну вот такого плана, и не только будет сегодня звучать музыка, то есть решили мы дать вам, дескать, чуть-чуть расслабиться. Вы, кстати, можете еще и звонить, тут звонят периодически. Прежде чем трубу поднимем, давай посмотрим, о чем тут вообще речь идет, давай, на пейджере. Вот тут спрашивают, не давал ли ты, сейчас, извини.
1: Кому?
0: Не давал, да. Немцам, да.
1: Чего?
0: Немецкой волне чего-то не давал ты?
1: Давал.
0: Давал.
1: Недавно вот немецкая волна, кстати, ой... Не похвалюсь, ведь не усну после эфира. Выдвинула меня на World Music Award как лучшая радиопрограмма об этнической музыке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Так, ну тут хвалят музыку, но это такое, да, дело.
1: Спасибо, друзья.
0: Да. Ну, я предлагаю там уже поднять трубу, наконец-то. Сейчас я напомню на всякий случай номер.
1: А я напомню, что это был Гасан Мамедов и группа Ашхабад.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто. Ну, говорите уже, да. Ну, как хотите. Дело в том, что у нас дико мало времени, всего одна
1: ночь.
0: Это был
1: точно скромный человек, Саша, ну что ж ты, не понял.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Да.
3: Доброй ночи, здравствуйте.
0: Вы не волнуетесь, а то как-то
3: нет,
0: у вас...
3: Нет, я не волнуюсь.
0: Вы уверены?
3: Потому
0: просто...
3: что я не волнуюсь, я не буду представляться, поскольку мое имя и так всем известно.
0: Да.
3: Вот, я скажу единственное, что помимо всех тех занятий, которыми я занимаюсь, и которых я уже вещал не раз у вас в эфире, скажу, что занимаюсь на данный момент, вот непосредственно сейчас, изучением горлового пения. Да, и есть одно очень дельное замечание. Вот, даже не замечание, а дополнение к эфиру.
1: Да.
3: Вот как бы женское горловое пение очень сильно отличается от мужского. Возникает вопрос, почему? Вот я тоже задался этим вопросом и решил изучить непосредственно горло мужчины и горло женщины.
0: Вы имеете в виду именно горло в целом или вот, так скажем, сочетание кадык-горло? Это важный момент. Это, то есть, ну, как бы, или горло в сборе уже тогда?
1: Или функции
3: горло? Горло в сборе, горло в сборе.
0: Горло, понял.
3: Только
0: да.
3: В сборе.
0: Да.
1: К чему, какому выводу вы пришли?
0: Да.
3: Я пришел к выводу, что мужское горловое пение очень сильно отличается от женского, или женское очень сильно отличается от мужского, только потому что, вот, так сказать, мужскому организму присуще такое явление, как адамово яблоко.
1: Ну, слава богу, а то у меня уже начали отсутствовать.
3: Да, это вот, понимаете, такая камера создается на пути воздуха, который идет из легких, и... Там все вот это вот резонирует.
1: А вы изобразить можете?
0: Ну, в принципе, тут есть еще, знаете, один такой момент, то есть... Вот,
3: голосовые связки, точно.
0: Да, да. Дело в том, что природа, так скажем, вот этого... горлового пения, да, тувинского, а также некоторых вот германских народов, вот это улю-лю-лю-лю, ля-ля, ля-ля, ну, типа, да.
1: Тирольский, да.
0: Да, а она, в общем-то, связана... Да, да.
3: Вот как бы наиболее опытные тирольцы, вы знаете, что они делали?
0: Не.
3: Я тоже не знал, пока не задался этим вопросом, пока не изучил его. Они вживляли...
1: Что делали?
3: В адамово яблоко колокольчики.
0: Ну, это не совсем, конечно, правильно. Это вы это немножко...
1: Колокольчики,
0: уже...
1: которые коровы на шее носят?
0: Это вы, конечно, нет. Фантазируете. Дело в том, что известно, что раньше, до того, как, в общем-то, человечество при помощи темных сил изобрело всякие прибамбасы, как-то язык, да, имеется в виду язык человеческий, язык общения, да?
3: А у колокола тоже есть язык, у колокольчика тоже есть язык.
0: Да. Да, вот.
3: Я знаю, куда вы клоните. Я могу вас дополнить.
0: Ну, я тогда думаю, что вот...
1: Ну, молчайте, туда мяти.
0: Да, что, наверное, ну...
1: Я начинаю краснеть уже.
0: Да, что, видимо, тогда, может быть, и нет смысла мне досказывать, поскольку вы все поняли, и наши радиослушатели тоже поняли. Спасибо вам за замечательный звонок. Ну что, я думаю, может, сейчас предоставим слово, в общем-то, немецким нашим друзьям.
1: Из Тироля теперь позвонят нам.
0: Да.
1: Ну, давайте.
0: Ты будешь представлять?
1: А, это к тому, что мы говорили. Да, два тирольца, раз вы уже сказали, что там да, тролокольчики и тироль. И их зовут, например, Вернер Эггер. Но вообще это не важно. Они там
0: все равно никто не запомнит.
1: Все равно никто не запомнит. Я их сам никогда не запомню. И вот к сэмплерным я решил тебе такой антиподарок сделать, Саша, раз ты не любишь сэмплерный этот. Это вот они взяли грузинское пение. Оно совершенно не горловое, зато полифоническое. И сделали вот такую композицию, которую они назвали «Тамар», ну, «Царица Тамар» посвящено. Ну, довольно занятно.
0: Слушаем.

0: Вот замечательный инструмент еще сейчас играет у нас на заднем плане. Очевидно, в общем-то, что это водит мощным смычком по жиле какого-либо животного, да, убиенного.
1: Это кеманча, это вот на фоне у нас будет звучать, поскольку не одну минуту, это ансамбль «Газаль». Саша, это на данный момент, считаю, самая гениальная группа, которую мне удалось встретить в жизни. Они выступали на Всемирном музыкальном конгрессе в Берлине. Это персы, индусы, пакистанец, живущие в Америке. Ансамбль называется «Газаль» по литературной форме, также и музыкальная форма. Вот Шоба Джоша исполняла у нас, помнишь, из Индии. Была певица в гостях Шоба Джоша, она как раз пела «Газали». Это североиндийская, пакистанская такая, персидская традиция. И на кеманча, ситар и таблы здесь вот это будет наш фон.
0: Да, хотя, в принципе, это несколько несправедливо, да, потому что мы должны быть фоном. Да.
1: Ну, там композиция по 20 минут, тут уж, знаешь, такой формат, ничего не поделаешь.
0: Вот только что на пейджер для всех пришло такое сообщение. Включила радио и услышала концовку какой-то арабской музыки. Это и был Ашхабад, подпись «Ценительница Востока». Видишь, то есть люди, в общем-то, да, как-то ты несешь им это, ну, знания, да.
1: Но я рад прогрессу, потому что первый эфир Ашхабада, когда начал в 90-м году собирать группу Ашхабад, музыкантов 20 свадебных Туркмения сменил, прежде чем образовался состав Ашхабада. И просто, я не знаю, наверное, может, Саша даже не рассказывал. И когда я жил в Черемушках, снимал там квартиру, условие моих друзей было: пожалуйста, не включай этих туркменов, когда мы приедем к тебе в гости. Только туркменов не включай, пожалуйста. Я их возил все на запад, там пытался выпускать диски, а все смеялись. А вот и говорили: вообще, кому эти туркмены нужны, если наша попса не нужна, если наша попса, их логика была, то кому же нужны туркмены свадебные? Но я рад этому прогрессу. За 10 лет прошло, диски их, они вошли в антологии всей их мировой музыки, сборники, которые выпускает Real World, крупнейшая эта фирма грамзаписи Virgin Records. Везде обязательно есть хотя бы одна композиция Ашхабада. В антологиях World Music из СНГ упоминается только одна группа Ашхабад из Туркмении. Ну и вот прошло 10 лет, и вот как раз концерт в Москве должен был и называться. Видимо, он отменится. Ашхабад 10 лет спустя.
0: А вот хорошо ли это, что вот только о музыке целого народа, вот они там, эти, ну, в общем, достаточно зажравшиеся, в общем-то, люди, ну, вот, судят только по одной группе. Ну,
1: о целой стране. Саша, о целой стране они судят. Они не знают, что такое Туркменистан.
0: Ты представляешь, как другие вот свадебные музыканты, наверное, за это ненавидят вот ашхабадцев этих?
1: Может быть.
0: Конечно.
1: Но это самые лучшие музыканты. Они вместе не... Это экспортный вариант, такая туркменская матрешка. Они вместе не выступали до того, как их собрал в одну группу. Они никогда не выступали вместе. И сейчас не выступают. Поэтому, конечно, большой конфуз для тех, кто стадами едет с запада. В Туркмению, да, есть такие туристы, чтобы специально послушать Ашхабад. И они недоумение, естественно, крутятся по городу, там, по республике, не могут найти эту группу, потому что они существуют в природе. На гастроли собираются все в аэропорту, и там же и расходятся после гастроли, естественно. И каждый выступает из них на разных свадьбах по отдельности. Вот. Ну, я думаю, справедливо, потому что они действительно самые лучшие, Саша. А потом о целой стране судят. Я буклет подготовил все, кроме вступительной статьи. Вот как, откуда, ну, с какой стороны музыка и так далее, то, что Питер Гэбриэл пишет. И там они умудрились написать, что эти теплые ритмы и мелодии из холодной страны Туркменистан. Да, где-нибудь там. Или вот с Юлдуз Усмановой, когда работали. Многие не знали, что такое Узбекистан вообще. Там написано «Queen of Uzbekian Music», «Королева узбекской музыки». И многие подходили и там говорили, что Узбекистан – это провинция Пакистана. То есть я считаю, Каримов должен вообще там молиться на Юлдуз Усманову, что он просто прославила имя его страны.
0: Ну, а мне кажется, он не врубастый в этом смысле.
1: Да, нет, он наоборот запрещал ее. Ну, арестовывали, да, в аэропорту, сажали в подвалы всякие, там не выпускали на запад и так далее. Ну, все по плану, как и должно быть, собственно.
0: Ну что, может быть, сразу перейдем к следующей пьесе.
1: А мы...
0: А, нет.
1: Не перейдем, не перейдем.
0: Ну, дай звонок послушай.
1: Давай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Александр, Назим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Меня зовут Сергей Александрович Знач. Я звоню вот в каком поводу. Дело в том, что окна моей квартиры находятся прямо напротив окон, так называемой студии, в которой вы находитесь.
0: Вы, извините, я сразу хочу сказать, что как в прошлый раз, не будет. Дело в том, что тот человек был пьяный, мы больше ему винтовку не дадим. Я обещаю, что все так горшки у вас и гости ваши будут целы, хорошо?
2: Хорошо. хорошо, но только Александр, имейте в виду, что это повторится.
0: Нет, нет, что?
2: Милиция об этом уже известна.
0: Нет, ну все.
1: А я в бронежилете.
0: Извините, нет, нет, нет, это не вы. Да, действительно, в прошлый раз вышла, так скажем...
1: Осечка.
0: Да, скажем так, небольшая неурядица. Вот, ну, один наш гость, в общем-то, неверной рукой тут, да... Так, что тут еще? Вот на пейджер пришло сообщение. Почему, спрашивают, группа «Ашхабад» поет на греческом языке?
1: Нет, это группа «Ашхабад» не пела на греческом языке. Это певица Милина Кана, очень известная в Греции. Бедная девушка 4 года ждала, она еще в 94-м, по-моему, дала запрос. И хотела записать, отказывалась, топала ножкой, говорила, не буду записывать диск, только с группой «Ашхабад». Ну, дождалась она, и, наконец, вот в 98-м году ребята поехали в Афины и записали с ней альбом. То есть всю музыку играет группа «Ашхабад», а вокал принадлежал как раз певице по имени Милина Кана. И ансамбль, диск называется «Лут» Милина Кана and Ашхабад.
0: Ну, сейчас вот практически вот-вот придет, в общем-то, человек, который пишет книгу, вечную книгу под названием «Новости». Мне вот интересно, что будут делать все вот информационные службы и журналисты, когда я, наконец, добьюсь, чтобы в мире не происходило никаких событий.
1: Я буду рад. Я думал, ты скажешь, человек с винтовкой придет.
0: Нет, но я же с ним уладил отношения. А,

0: прослушивания, также музыки продолжаем. И вот сейчас мы тут поговорили, пришли к выводу. Но хотя, ты знаешь, тоже вот о Западе, как там говорить, дескать, вот, ну, Запад, как будто это какая-то прям... Вот, ну, весь Запад сейчас прется, от, скажем, от Spice Girls, там, от каких-то, в общем, даже писек-сисек, и дело в том, что, ну, как-то не очень приятно, например, было бы нормальному, мне кажется, артисту, да, если бы сказали, он признан на Западе, это же...
1: Саша, ну, самая загадка, что диски невозможно, допустим, сделать человека популярным здесь, в каких-то, ну, я не имею в виду поп, конечно, мы об этом вообще молчим, если человек не будет популярным на Западе. Вот я, в частности, этникой занимаюсь, поэтому я гарантирую, вот отвечаю за свои слова. А пока моих артистов, с кем я работал, тот же Ашхабад, 10 лет назад уже были гастроли по Германии, только сейчас предложили первый концерт в Москве. Йылдуз Усманова, выпущена в 93-м году «Алма-Алма», в Германии диск. Олег Фезов в 93-м году в Германии. И те же люди, которым я предлагал здесь идти, ну, на кассетах, на демо, естественно, пока еще диски на Западе не вышло. Просто, ну, смеялись, мягко выражаясь, сам понимаешь, что они делали. И только после того, как на Горбушке появлялись там немецкие диски или там BMG-вские, потом люди звонили: «Старик, оказывается, эти твои таджики, узбеки, круто, BMG их выпустил, или Virgin, вообще, ну давай вот мы тоже что-нибудь». То есть пока они не видят марку Virgin, BMG или что-нибудь, это выпущено на Западе и на Горбушке продается, совершенно бесполезно, вот что касается этники, по крайней мере.
0: Это же плохая практика, согласись.
1: А Хунхоту мы последними, вот они сейчас там в каких-то любимых наших телевизионных программах, не будем говорить каких, появлялись тувинцы. Но это же уже с 94-го, это мой знакомый делал Тед Левин в Америке, с 93-го года гастроли, и на несколько лет вперед проданы гастроли Хунхоту в Америке. Чаначи или Шаначи, это фирма, это уже 3 альбома сольник издал, может, даже 4 уже последние, я не знаю. И то есть это как у нас, я не знаю, как поп-певцы. И только сейчас в наших программах, после того, как уже весь Запад наизусть знает все, наверное, тайтлы, все наименования песен Хунхоту, мы удивляемся, что у нас на телевидении первый эфир появился с тувинской группой там.
0: Да, но с другой стороны, вот огромное количество так называемых артистов первого эшелона, наших российских артистов, вот собирающих стадионы, в общем, как, например, Ящер и компания, они вот утверждают, что, дескать, вот какая-то мафия не пускает их на западный рынок.
1: Да. Вот, то есть, ну, свои провалы на всяких международных фестивалях они объясняют тем, что на Западе мафия и вообще не пускают наших русских, не пускают. Ну, комментировать это, по-моему, ниже вообще своего достоинства, комментировать их высказывания, потому что понятно. Во-первых, то, что исполняет этот... Я не знаю, кого ты имел в виду, но я догадываюсь, наверное. А вот что... ведь он не исполняет свои песни. Это же уровень кабака. Понимаете, чем отличается кабак, правильно? Или мюзикл, там, мюзик-холл, или какой-нибудь там кабаре, от того, что исполняются не авторские песни. Я так, это вот основное отличие для меня лично, правильно, Саш? То есть люди поют то, что раскручено какую-то песню, там, эскадрон, вот они в гостинице «Минк», например, там, или в ресторане его исполняют. Но когда это делает самый популярный поп-певец страны, он берет просто хиты всех западных артистов, там, израильских в том числе, и арабских, и турецких, и начинает это петь по-русски, по-моему, это, ну, мне кажется, это просто оскорбительно.
0: Ну, тут еще есть еще один момент. То есть, ладно, можно там, там петь, скажем так, эти хиты, там хиты данные International, да? Угу. Вот, потом вот этого человека, ну, все понимают, о ком речь идет.
1: Таракана.
0: Таракан, да, таракан, точно, приезжал таракан, я удивился, это погонял таракан, то есть висит. Ну, суть не в этом. Это ладно, а петь можешь, да, там, ну, если нравится, можешь выпустить альбом «Мои любимые песни», исполнить там любую, извиняюсь, срань, да, но ты заметил, что они же передирают и имидж у них.
1: Да, вот это.
0: То есть тот же оттопырь попочный, то есть те же сальные глазки, которые от природы у него быть не могут, поскольку он ящер, он конкретный ящер. Откуда у него... То есть, ладно, это Рики Мартин, в общем-то, порочный выкидыш, да? Вот. Но он порочный выкидыш все-таки ну, из относительно сытых территорий. Вот. А здесь, то есть, как происходит не просто копирование...
1: Он гармоничен, пока Рики Мартин, там, улыбка, все гармонично. Он, так сказать, отражает
0: полный
1: темперамент своих, да, своей широты и своего народа.
0: То есть, такой, как бы вот... хомячок. Да. Ну, он, по крайней мере, хомячок такой, ну, своего рода искренний. А здесь получается, да,
1: какой-то... Он одел, недавно оскорбил Вертинского, да, одел его наряд и пел какую-то его песню, я не помню. Это было ужасно. Конечно, было... То есть я все должен признать. Все было сделано профессионально. И грим, и макияж, и песня была выбрана. Но... И Вертинского я люблю. Но мне было, не знаю, может быть, я немножко того, но мне было ужасно обидно за Вертинского. Мне кажется, он бы возмутился и, не, и запретил бы этому человеку делать так, надругиваться над его творчеством.
0: Ну, увы, мафии не даст нам, так сказать, запретить ящеру надругиваться, да. А я вот предлагаю все-таки послушать, может быть, телефонный звонок, да, может,
1: давай,
0: какие-то есть там вопросы и так далее. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло.
0: Алло.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Рассказывайте, уважаемый, здравствуйте.
2: Вот, во-первых, кто из российских исполнителей, кроме Инны Желанной, и, ну, работающих в жанре фолк-мьюзик, как вы говорите, признан на Западе, вот именно это выражение.
1: Угу. И на Желанной.
2: У нас в России фолк эксплуатирует в основном масса каких-то жутких базедов. В лучшем случае там Иван Купала, а в худшем там какой-нибудь страны «Золотое кольцо».
0: Нет, там еще есть четыре вот эти, четыре девки. Вот,
2: какие-то девки нелепые. Это,
0: да,
2: это вот вообще это.
0: Они,
2: это
0: они поют там на лодке. Да, вот эти там. Да. Спасибо за вопрос. Да.
1: Ну, Инна Желанна была последней. Я к ней нормально отношусь, она последняя в этом списке. Ну, из России, может быть, она и первая, да. Но из СНГ первыми был Ашхабад, это первый гастроль в 91-м году, в 93-м году диск «Ашхабад. Город любви» на Railroad Virgin, изданный. В 93-м первый альбом выпустила, вошла в десятку в Европе уже Юлдуз Усманова, королева узбекской музыки. В итоге она, по-моему, три или четыре уже альбома. Второй был, третий был Бенавша, второй Джанона. Более-менее популярный Олег Фезов из Таджикистана. Ну, тувинцы очень популярны. И вот Инна Желанна была одной из последних. Ну, мне кажется, благодаря очень продуманной тоже компании. Там, по-моему, огромную роль играет, участие Сергея Старостина в этом проекте. Farlanders называется этот проект. И он действительно сейчас она объезжает там всякий фестиваль на Западе и в одном

0: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте, Надя.

0: Александр.
1: Здравствуйте.
0: Вот вы тут давеча говорили про таракана, ящера, да?
2: Про таракана мы не говорили.
0: Извините, ну...
2: А про ящера? Насекомые,
0: а?
2: Да.
1: Они,
2: да.
1: Они бегали здесь просто.
2: Да.
0: А что вы можете сказать по поводу появления на сцене некого грудичка по имени Децл?
1: Кого?
0: Ну, грудичок такой.
1: Как зовут?
0: Децл.
2: Ну, знаете.
0: Маленький такой. В шапочке такой ходит, вечно натянутый на глаза и в каких-то штанах широких.
2: Я понял. Спасибо за звонок, но...
0: Да!
2: Да, но ни я, ни мой гость совершенно не в курсе, о чем вы говорите. Дело в том, что это, видимо, какое-то явление, скорее, совсем...
1: Тараканы бегали тут, а тут этот не бегал, товарищ.
2: Для юношества, может быть, для там программы там до 16 и старше, что-нибудь из этого. Дело в том, что ни я, ни мой гость телевизор, так сказать, редко смотрим. Ну, кроме, в общем-то, жестокой немецкой порнухи, безвкусной. Вот подводку и с девками, да, взятыми нами где-то у ларьков. Вот, а так телевизор-то мы и не включаем. Вот, и не можем комментировать человека, которого не знаем. Вот я кукурузину прокомментирую, а Аркадий рассердился, понимаете, вот так. Так что не надо нас провоцировать.
1: Воздержание у нас.
2: Может быть, это Дуцел или как там, вот он, может быть, на самом деле придет сейчас вот такой Дуцел, оторвет нам руки и задушит их же локтевыми суставами. Поэтому мы уже будем дико осторожны. А вообще, знаешь, что подумал? Давай всех хвалить, собственно.
1: Давай.
2: Да, все. Хороший. Хороший.
1: Это Дуцел у вас вообще замечательный.
2: Дуцел крутой.
1: Мне особенно его... Этот басист у него нравится.
2: Басист такой серьгой, танцует там. И девки на подпевках.
1: Да. Саксофонист у него там. Да.
2: Профессиональный музыкант, ты понимаешь? А перкуссия какая, а?
1: Ой, это вообще утонченная там.
2: Утонченная.
1: Михаил Жуков вообще там рядом лежал.
2: Да. Ну что, еще телефонный звонок?
1: Ну, давайте.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. А, говорите, пожалуйста, чуть-чуть громче, вас дико...
3: Спасибо за внимание, добрый вечер.
1: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, что за вещь восточная звучала, это все-таки из передачи непонятно.
1: Какая из них, которая?
3: Вот, сейчас последняя такая.
1: А, сейчас я вам объясню.
3: И где это можно вообще как-то купить, послушать диск?
1: Вот последнюю вещь нигде вы не купите.
2: Ее... Спасибо, да.
1: Ее прислали из Сан-Франциско мне, значит, это... Такой человек, которым, ну, может, я произношение где-то ошибусь, наверное, Уалли Бриль, наверное, или Вейли Бриль. Вот, и он взял пластинки, 78-я скорость, это еще 20-40-х годов, с канторским пением, это еврейское литургическое пение. Вот, и сделал из этого то, что вы слышали. Вот.
2: А купить, то есть вообще, в принципе, давайте договоримся так, чтобы вот не было у нас этих, ну, мы же не справочник вся Москва, да, и не желтые страницы, чтобы там называть адреса точек каких-то.
1: Желтая программа.
2: Да. Дело в том, что... Как говорится, спрашивайте в торговых точках, но, естественно, не в пиратских. Но все равно спрашивайте. Если будете спрашивать, то она и появится. Как говорится, спрос рождает это предложение.
1: Кстати, да, вот, а следующий, кого мы потом, я забегаю вперед, кого мы будем слушать, он с того же сборника, который сейчас мы крутим, да, это мой Кент, диджей Шеби Сабах. Да, он алжирец и сделал такой диск, Шридурга называется, он богиня индийской посвятил, и там задействованы индийские, пакистанские лучшие музыканты, мусульмане и индусы. И вот он посвятил кого-то дружбе. Он впервые по-другому сделал эти ремиксы, сделал. Он сначала задал ритм, а потом уже посадил лучших музыкантов индийских и пакистанских в студию, и вот они сделали потрясающий, по-моему, альбом Шридурга. И, как ни странно, он уже его крутил, вот, крутил, и через неделю-две уже в Москве появились пиратские альбомы. Сейчас, говорят, вообще пользуются страшной популярностью. Это не в качестве рекламы пиратам, потому что они в рекламе не нуждаются. По-моему. Но просто интересно, что и этнические ремиксы могут быть очень популярными в Москве и в довольно больших объемах могут продаваться.
2: Ну вот еще пришло сообщение на пейджер. Все, ребята, договорились. 5 машин, полные люди уже на пути к вам. Подпись Децил. Ну, я просто хочу сказать, что не обязательно посылать столько много народу. Достаточно послать 2, я думаю. И либо он присылает нам очень много денег просто и уже приезжает, как бы, чтобы как-то, ну, чтобы по пути их не ограбили. Но, в принципе, мы не жадные. Достаточно было передать там 15 грена с 2 людьми, плюс,
1: ну, ладно.
2: Желательно, чтобы были девки, да.
1: Вот я уже вижу, 3 подъехали.
2: Пойдем быстрее.
1: Быстрее бежим.

0: на наш пейджер. В основном они касаются таких технических моментов, как стоит ли, как вы считаете, стоит ли, дескать, вставлять электронные навороты в этническую музыку. Понимаете, дело в том, что мы с Назимом не композитора, мы от создания музыки далеко очень, мы в основном, так скажем,
1: навариваем. Ты ближе, по-моему, все-таки, Саша.
0: Да. Я только хотел бы это самое сказать. Что циничный такой, да, чтобы меня еще больше людей ненавидело. А ты как-то, да, зашутил. На самом деле разговоры о том, что имеет смысл делать в искусстве, что не имеет смысла, лишены всякого смысла по той просто причине, да, что это дело непосредственно художника, дело автора. Если мы скажем, что да, там не имеет смысла эти все дела...
1: Мы можем сказать, имеет ли смысл слушать или не слушать.
0: Да, вот мы можем сказать, опять же, да, с добавкой, что это делать, типа, конечно, на наш взгляд. Да?
1: На наш слух, на наше ухо.
0: Да, далее, Василий, я не имею ничего против черной хип-хоп культуры в целом, так скажем. Просто вот, опять же, тут все упоминает какого-то странного персонажа. Василий, если ты любишь хип-хоп культуру, да, послушай, ну, хотя бы классику, там, ICT, да, и сравни как-то вот, ну, там, с кем, с Богданом Титомиром, потом с этим попрыгунчиком из ансамбля «Карамель» или как он, и ты поймешь, о чем речь, да, то есть настоящая хип-хоп-культура — это мощнейший энергетический поток, сметающий все вообще на своем пути. Так же, как белая, кстати, аналогичная культура — это то, что называется хэви-метал. Негры не играют хэви-метал, да? Ну, вот с одной стороны это, с другой стороны... Круто, я ответил.
1: Энциклопедист просто. Да. Энциклопедист.
0: Вот интересный вопрос от Дениса. Это вот уже к тебе, Назим, как да, к искусствоводу.
1: Ну, вот ты, Саня, оскорблять. Я тебе композитором назвал теперь искусствоведом в отместку.
0: Какие тенденции развития этнической музыки? О, как.
1: Не понял. Тенденции хорошие.
0: Да, правда, ну они... хороший ответ.
1: Денис, ну тенденции какие? Везде разные тенденции. Если вы говорите о регионах, которые, то, конечно, я считаю, я об этом, я так считал еще 10 лет назад, и мое считание, точка зрения, все ближе и ближе к истине становится с годами. Я надеюсь, она будет просто в эпицентре. Ой, как я загнул. Дело в том, что я считаю, что единственный регион, который еще не как табула раса является, так сказать, незнаком всему миру, и он претендует быть очень известным и популярным во всем мире, это музыка Центральной Азии, в частности, Таджикистана и Узбекистана. Это мое личное наблюдение, потому что все остальное, Индия, там, Рави Шанкар, по-моему, 49-го года, этот институт традиционной музыки в 49-м году, по-моему, первую встречу сделал в Берлине ему. Индийская музыка уже давно, и через Англию выходцы сейчас уже, да, и там и Шейла Чадра, ну, много было всяких проектов. Латинская, латиноамериканская уже, само собой, уже приелась, афро-кубинская, африканская уже дальше некуда. Вот мне приходит много дисков, как члену panel list, ну, жюри World Music Charts Europe, хит-листа европейская. Я скажу, что я никогда не думал, что прослушивание музыки может быть таким тягостным занятием. Вот я недавно пришел по кого-то, когда в день иногда приходит по 4-5 кубинских дисков, ну, музыка, ну, вот, диск с кубинской музыкой. Ну, это просто невозможно.
0: Ну, ты хотя бы, так скажем, признай, что ты слушаешь хотя бы все-таки музыку, да, и то тебе тяжело, представляешь, когда присылают, тебе на дисках присылают, а нам вот все на радио молодые исполнители на кассетах, запиленных, все это шипит, запись сделана в домашних условиях, помнится, Инна как-то сказал, что говорит, вот чем мне нравится эта запись, тем, что они как музыка совершенно неинтересны, но они живые, я согласен, ну, как слишком много жизни. Да любой Инна, неважно. А. Да, вот, ну, смысл в том, что когда слишком много этой жизни, то уже не катит. Вот, поэтому нет, ты на кассетах... еще находишься в выигрышном положении, понимаешь?
1: Нет, да. Лучше бы я на кассетах что-нибудь, ты знаешь, бывает действительно интересно, там, с Таджикистана или там Чимкента, Газалкента пришлют какую-нибудь кассету, или из Владимирской области узбеки, которые там живут, и интересно послушать, действительно, там видно, что качество, ну, слышно, ужасное качество, но какая-то там мысль брежет где-то там в этом шорохе каком-то, скрежете. Но когда хорошо записано, просто жалко денег. Ты представляешь, какие огромные деньги крупнейшие компании, менеджеры мира выдают на вот издание. И в неделю там по 100 дисков кубинской музыки. Мне кажется, уже дисков с кубинской музыки выпущено больше, чем население Кубы раза в 3. Понимаешь?
0: Ну, это таким образом они, в общем-то, мстят за свое мощное колониальное, да, прошлое.
1: То есть... Денису отвечаем, что явно не кубинское уже, а вот... И китайское, японское, навряд ли может быть популярно во всем мире. Это может, так сказать, вызывать интерес, но навряд ли, конечно, люди будут толпами ходить на концерты там японской, например, сякухати или там китайской музыки. Так что остается Центральная Азия.
0: Или, к примеру, вряд ли люди пойдут на спектакль вот японского театра. То есть, а если и пойдут, то будут там дико шуршать этой...
1: Ну, я так. Ходил.
0: Ну, вот это...
1: Александр. Было, типа, не помню, кукурузина называлась. Вот, кабуки. Вот, и мне очень понравилось. Я думаю, может быть, вот через несколько лет мне уйти в театр.
0: То есть играть в театр ты хочешь?
1: В кабуки, знаешь, как хорошо. Там морда намазана белым, значит, не отличишь там мужчины или женщины. И вот...
0: И при этом, вот заметь, как японцы все-таки, ну, как сказать... уживчивы, что ли, насколько вот у них происходит быстро трансформация сознания, вот в зависимости от окружения, вот от изменения окружающей обстановки. То есть, если раньше они были замкнутые, ну, действительно, как остров и так далее, и артисты, вот именно артисты считались у них, ну, как бы сарматой реально, то есть, дескать, а там артист, то есть, какое-то существо второго сорта, то в дальнейшем они как-то научились не просто ценить своих артистов, а у них даже существует такое понятие, как национальное достояние.
1: Человек, да? Национальное сокровище.
0: Да. То есть, насколько люди гибкие, это, кстати, то же самое, что пираты компакт-дисков, да, или какие-то вот, то есть, люди, занимающиеся вот такими неофициальными релизами, то есть, или просто какие-то контрабандисты, реагирующие очень живо на изменения рынка. А эти очень круто вот реагируют на изменения вообще общественных струй, понимаешь, и вентиляторов.
1: Мне очень симпатизирует это японское, вот это их звание, которое дается артистам, человек национальное сокровище. В основном, да, деятелям классического японского искусства, там, в театре кабуки или других. Вот. Я считаю, это одновременно ему дается быть и открытыми, и закрытыми. Как бывает, человек, который много плачет, он много же и смеется, и наоборот, да? Также японцы, они одновременно замкнуты, у них мир свой, и одновременно они открыты. Они самые путешествующие нации после немцев, по-моему, во всем мире. Так что...
0: Ну, это тоже, знаешь, на мой взгляд, могу ошибаться, но это, опять же, попытка компенсировать вот свою долгую такую изоляцию от мира.
1: Потому что или внутреннюю изоляцию, вот, что касается, Саша, почему немцы много путешествуют, я считаю, или больше всех ходят в кабаки немцы. Они же дома не сидят, тут к любому приходишь, там, Штефан, моим друзьям, не хочу обидеть, у меня очень много немецких друзей. Для них каторга, для меня, например, каторга выйти. Вот я сижу на кухне у себя на Тимирязевке, правильно, а что мне еще надо? У меня лес виден Тимирязевке, сидим на столе, все, что надо у нас есть. И вроде бы, казалось, беседую себе и беседую раз в несколько лет. Немцу наказание сидеть вот на кухне где-то или там даже, ну, в комнате, в гостиной, вон цена, где хочешь. Им нужно обязательно пойти в кнайпы. Я очень долго, я с 81 года езжу в Германию, очень долго изучал этот феномен или феномен. Вот. И думаю, ну что ж такое-то? И вот, по-моему, несколько лет назад до меня наконец дошло. Свою внутреннюю замкнутость, знаешь, они компенсируют кажущейся раскованностью, общительностью. А чем дается эта общительность? Это кажущейся тем, что они находятся в обществе. Ну, формально, если ты сидишь не на кухне...
0: Ты вроде бы как коммуникабельный.
1: Вот на кухне мы с тобой, да, и вроде получается, ну, какие коммуникации? Мы вдвоем вроде бы. Но мне этого достаточно, правда? Ты скажешь мне то, что хочешь, я скажу что тебе, что хочу. И все вроде бы для меня процесс коммуникации состоялся. Для немца нет. Поскольку они не коммуникабельные, не очень, по крайней мере, ну, замкнутые, по крайней мере, они годами могут общаться, быть на одних вечеринках, не подойти друг другу, например, не узнать, как зовут, например. Вот, и я выполняю функцию там, знаешь, это...
0: А слушай-ка, не может быть так, что просто, ну, им необходима, скажем, ну, какая-то яркая смена вокруг себя, там, красок людей, то есть, ведь вот в кабак зачем еще ходят, да, там, как говорится, себя там показать, людей посмотреть, ну, для многих это прежде всего людей посмотреть, ты сидишь, пьешь пиво, перед тобой какие-то, знаешь, демоны танцуют с девками, там, да, и вроде бы получается, если ты из-за столика не встаешь, ты там квасишь, также можешь беседовать, и они тебя развлекают, то есть, то, что, все, что творится вокруг, это своего рода бесплатное шоу, вот, круто.
1: Что хочешь сказать, что в Германии тебе будут развлекать кто-то, ты думаешь, что там...
0: Ну, они пляшут вот.
1: Ну, что, размечтался. Кто будет плясать? Они, кажется, и друг с другом беседуют. Или один приходит, достает пачку Мальборо, садится за стойкой, будет 4 часа, можно сказать, курить свою пачку Мальборо и пить там бия. Ну, ахайн пельсбите. И дальше сидит. Но дело не в этом. Вот когда вдвоем, даже если с кем-то беседуешь, ну, в кнайпе, значит, получается, это общение. Потому что кругом, ну, хотя бы человек 50-100, да, вокруг тебя общество. И каждый mm-hmm. беседует с тобой, и по их мнению, мне так кажется, получается, что ты побывал в обществе, понимаешь, что ты пообщался. Ну, другие общались же между собой, а ты был в их обществе. И получается, ты тоже со всеми общался. Не замкнутость, как на кухне, например. И это, получается, лжеобщение, мне так кажется. И мне это не нравится, поэтому я, вот, я избегаю всячески всех. Меня раздражает, когда там человека год не видишь, приезжаешь в Гамбург, он тебя тащит сразу в кнайпы. Там тебя все обкурят, ну вот, обдышат вообще всем. И зачем, непонятно.
0: Ну а вот еще расскажи вот про эту, про их утреннюю жуткую привычку, вот это пожирание, вот это вот. Это очень был такой рассказ. Я просто поясню нашим уважаемым. Дело в том, что когда мы встречались здесь в эфире с Найзом последний раз, это когда там было, ну, может, полгода назад.
1: Когда шоу Баджоши приехал.
0: Да, да. Ну, не помню уже.
1: В октябре.
0: В октябре, да. Я, в общем-то, был, как говорится, нездоров после, ну, в общем, так скажем, дико праздновал очередную финансовую победу свою, вот, и был нездоров.
1: На зиму тогда три грузовика, правда, приехало, а не пять, как в этот раз.
0: При этом мы даже, заметь, половину грузовика просто отдали, мы ему весь.
1: Уже некуда было.
0: Ну, а растаможку прошли, первый раз прошли, а?
1: Ну, ладно, не будем,
0: да, не будем, да.
1: Сейчас все.
0: Вот.
1: Нас местят завтра, другие сядут и будут считать грузовики тут.
0: Вот расскажи про это их вот.
1: В 7 утра завтра?
0: Да.
1: Нет, у меня, во-первых, классно они. Во-первых, в любой ситуации, если нужно спать, они ложатся в любой ситуации. Там, так, в том же Туркменистане я был с другом, и мы вот сидели с музыкантами последнюю ночь, это был 91-92 год. Конечно, было страшно интересно, потому что там какие-то майоры ФСС, там КГБ, какие-то туркменские признавались в любви, музыканты сидели, мы пили коньяк. А вот, и мой друг немецкий посмотрел ровно в 10, посмотрел на часы, сказал, что ему нужно шлафом спать. Ну вот. Потому что рано там вставать всем, ну, понятно, последней ночи никогда не спал в Средней Азии, потому что совсем праздновал. И ровно в 10 вот он просто повернулся, лег на подушку тут же в комнате там, и вот, и лег спать.
0: То есть, ему, может, действительно прибило, или это все-таки такая вот американская...
1: Не, ну, нужно спать.
0: То есть, подруга, немецкий аккуратизм, хваленый немецкий аккуратизм.
1: Нет. Например, певица, у меня была подруга немка, она джазовая певица, была и на органе играла. И вот с тем же Ашхабадом, когда еще не были известными на Западе Ашхабад, в 91 году мы были в Фирюзе под Ашхабадом, там дом отдыха. По иронии судьбы, конечно, ну это не для эфира, это был дом отдыха Министерства обороны тогда, и это закрытая зона пограничная, и там уже без прописки туркменской нельзя находиться, не то что уже иностранцы, но поскольку меня все знали там, то мы вот с немкой там отдыхали в доме Министерства обороны, в погранпункте. Вот. И она в половине десятого приезжали. Вот Гасан Мамедов, скрипач, один из, я считаю, самых гениальных в мире скрипачей и потрясающий музыкант. И начиналось самое интересное, естественно. Мы там сауна, бассейны, мы плавали, купались вообще. Нам подавали пловы, мы пили коньяк, музыканты лучше играли. И ровно в полдвенадцатого Петра говорила, что ей нужно спать, потому что у нее будет несмыкание голосовых связок. На что, естественно, отвечал, ну зачем тебе смыкание, потому что завтра же нет концерта, тебе незачем вообще. Нет, нет, нужно спать. И вот полдвенадцатого он заставлял отвезти ее в отель там, и там, ну, вот такие случаи.
0: Ну, а
1: самое интересное завтрак, да. В 7 утра нужно встать и обязательно съесть там вурстхен, сыр. Ну, это просто с какой силой поедается. Самое главное в жизни, я считаю, что завтрак в Германии. Вот. Все остальное может быть, может не быть, но обязательно нужно плотно завтракать с колбасками, сырами в большом количестве. Это все. В любой ситуации, если даже в 6 легли по поводу прибытия русского гостя из Москвы, все равно в 7 будет подъем, и будет очень обильный и плотный завтрак. В конце будут мармелады такие, типа джема, это самое. И обязательно нужно делать урлауп, то есть делать отпуск. Потому что если ты не делаешь отпуск, как они говорят, то ты уже вообще ниже, ты бомж просто с метро там какой-нибудь вот чеховский там. Потому что обязательно нужно сделать отпуск, а отпуск делать не для того, чтобы посмотреть каких-то красот и чему-то научиться, а чтобы сделать диас, слайды. Ты делаешь слайды, потом созываешь друзей, все сидят, попивают пивка, вот, очень мирно, тихо смотрят на твои слайды про Таиланд там или там Турцию, не знаю что, Колумбию. И все говорят, ну вот, мол, не лыком я шитый, вот съездил в Колумбию, вот как минимум 5000 марок отдал. Вот, через 2 недели идем там к Матиасу, он за это время съездит там в Перу. И будет тоже слайды показывать, и все будут терпеливо сидеть, смотреть 1,5 часа его слайды. А если ты раз в год хотя бы не съездил там, ни на какие острова и не в Перу, ты вообще считаешь, что...
0: Асоциальный
1: тип такой, ну просто это все равно, что вот как в анекдотах грузинских, на Запорожце, если ездить тут туда-сюда, туда-сюда.
0: А вот как у них интересно с театрами? Вот у нас же есть целая плеяда людей, так называемых театралов, которые вот посещают данные учреждения, просто, ну, чтобы сказать, я была сегодня...
1: Это ужасно, да, моя однокурсница ходит постоянно в театр, да.
0: Да, нас, потом, кстати, постоянно на эту тему...
1: Ты же интеллигентный, да, наша любимая тема, Саша, ну что такое? Потом все мне постоянно в нос тычут и говорят, ну ты же интеллигентный человек.
0: И так, дескать, плохо об этом.
1: Да, я говорю, псевдоинтеллигентный, потому что никаких театров я не люблю, терпеть не могу. Вот. Ну, известно, русские классики еще писали, я немцам это люблю повторять, немцам при удобном и неудобном случае, что хуже немецкого театра быть ничего не может, по-моему, уже. Вот, поэтому... Ну, это вообще очень страшное что-то.
0: Ну, то есть ты даже не хочешь рассказывать.
1: Нет, очень страшное. То есть люди ходят по сцене, ну, это вообще ужасно. И говорят, какие-то тексты кошмарные, просто зрелище. Это невозможно. Даже когда музыкальный театр, он часто бывал в России, ансамбль «Модерн», и он выступал во Франкфуртской опере, и меня затащили друзья-музыканты, значит, посадили в первый ряд. И они начали играть такие композиции, там, для скрипки, оркестра, раскладушки, утюга и унитаза, там что-то, я не знаю. Публика такой Бетховен-зал, этого Франкфуртская опера, ну, такие там билеты по 200 марок, чуть ли не там меня провели, посадили. Это было ужасно просто, я не знаю. Это было кошмарно. Я там при первом удобном случае, после первой или второй композиции, вылетел как пуля, сел там.
0: Буфет, наверное.
1: Буфет, и я куда же еще?
0: А понимаешь, а уйти-то неудобно. Вот потому что скажут, дескать, а я обычно, знаешь, ссылаюсь на что? Что что-то у меня сейчас очень голова кружит. Сейчас могу упасть, потерять сознание. Нужно... И в буфет тоже, вот, да. Да, я так понял, что немецкий театр, это, конечно, грустно. Но, с другой стороны, надо отдать все-таки должное этой нации. У них хорошие пиво и автомобили.
1: Пиво,
0: поэтому пусть они будут.
1: Автобаны хорошие.
0: Да.
1: Вот, и...
0: А вот женщины не все все-таки хорошие.
1: Само собой, да.
0: То есть, да. Ну, я не говорю, что там у всех, а там у других народностей. Но все-таки вот в процентном соотношении как-то они неудачные. Вот. Не то я сказал, да?
1: Удачные, в смысле?
0: Нет, я сказал неудачные. Да, удачные. Извините, конечно, что да.
1: Лайк, что удачные, ты что? Ненавистником, ты же...
0: Какой-то нацизм развел.
1: А я
0: развел.
1: Еле пробрался тут этот... Еле пустили мне к тебе. Тут стояли толпы немок, между прочим. Твоих поклонниц.
0: Это я объявил, что это не немки, наверное.
1: А кто
0: это отовсюду, они со всей России съехались. Я просто кинул объяву в одну из газет, что, в общем-то, набираются девки для съемки в новом порнофильме
1: эротическом. Почему они говорили не по-русски?
0: Старались. Я сказал, что с немецкой внешностью они отрабатывали, в общем-то, домой.
1: Я говорю, lassen Sie bitte mich
0: durch. А то есть стоят еще, да, они?
1: Я говорю, meine liebe Frau, lassen Sie bitte mich durch. Они, значит, nein, там, херлоэртки.
0: Да.
1: Или пробился. Ты же видишь, пуговицы тебе порваны, все это ужас.
0: Ну, сейчас, мы знаешь, что сейчас, пока
1: я не хотел,
0: послушаем,
1: конечно, говорить.
0: Там, возьми винтовку тоже, вот. А какая вот тебе лучше, вот этот самый, с ночной это или так? Не, ну там освещение нормально.
1: Не, двухстолка подойдет, погоди.
0: Двухстолка шумная, слушай, у нее глушак нету. Давай, Антон.
1: Давай эту музыку включим, потом
0: отсоем. Да, ну что же, да.

0: Приходит также на наш пейджер всякие сообщения. Вот такой вопрос тебе. Сколько машин ты перегнал из Германии, начиная с 81 года? Ну, может быть, я отвечу. Тут дело в том, что вы имеете в виду под машинами. Если фуры, вот... Ну, то там...
1: С вообще... ножками Буша потом...
0: Да вряд ли, сейчас сосчитаешь. Но я так полагаю, что...
1: Мимо это... твоей... Я же мимо твоих окон проезжаю.
0: Ну, проезжаешь, да, да. Ну...
1: Остановку делаю там, дозаправляюсь.
0: Ну, я тебе надо из таможни, помню, тоже помогал. Вот, если речь идет именно о каких-то трейлерах или вот о грунте, то, наверное, побольше.
1: Да.
0: Вот. А девок и нелегальных иммигрантов я не считаю.
1: В обратно, когда они же не порожнее идут.
0: Конечно, это просто невыгодно.
1: На Франкфурт такие публичные дома, и на Рипербан в Гамбурге отправляем девиц.
0: Вот сообщение от моего личного врача по кличке Васька. Лаверский, ты снова ведешь себя непристойно. Сейчас, извините. Да, тут перебивают. Ага.
1: Почему снова ты? Было время, когда ты тебя пристойно вел?
0: Ну, тоже я не понимаю. Но он новенький еще. Придется опять назначить тебе... Что ж такое? Тут прям перебивают у нас как. Придется опять назначить тебе курс галоперидола и новолептива, пишет Василий. Василий, ну... Вот вы тем самым выдали, скажем так, ваш главный секрет, да? Вот теперь все, я в том числе, знаю о ваших, скажем так, личных переживаниях, да? Вы хотя бы лекарства не пишите или просто название, да? А то...
1: Латинское название.
0: Да, чтобы как-то, да. Так, вот, смотри, от немецких друзей твоих пришло сообщение на зиму. Как тебе не стыдно? Видишь, нас начали с тобой валить конкретно. Как тебе не стыдно?
1: Мы
0: старались, добывали для тебя билеты на первый ряд. А ты так неуважительно отнесся к немецкому театру. Больше нет в наших душах тебе благодетелей. Твои бывшие немецкие друзья. Ну, так что, если чего, ты прям врывайся в квартиру, ногой выбивай дверь, как тогда это в Балашихе, и говори «на пол все».
1: Бывшие немецкие друзья, я вам сразу же после постановки в джаз-кафе еще сказал во Франкфурте все, что о вас думаю, и о вашей постановке. Так вы, наверное, забыли. Вот теперь вспомнили опять спустя энное количество лет.
0: А как звали алжирского диджея, чья музыка звучала ранее?
1: Ой, это мой бразер, как он мне пишет, диабразер Назим, Шеб Назим. А я ему пишу диабразер Шеби Сабах.
0: Шеби... Круто как.
1: Да, диджей Шеби, Чеби, если по-английски Чеби Сабах, но вообще Шеби Сабах. И он тут в Сан-Франциско, альбом называется его «Шри Дурга». Он есть в Москве.
0: То есть наличный, это пиратский, да?
1: Ну, если в магазинах там типа в Пурпурном или в Трансильвании, то не пиратский, а там, где пиратский, там пиратский.
0: Ну что, я предлагаю сейчас послушать еще пьесу.
1: Да, вот как раз наши подруги, общей, да. Саши, вот была одна из лучших классических певиц Индии, Шоба Джоши, она была также в эфире вот у Саши, и Саша приходил на концерт, я помнишь, в один из клубов.
0: Да, очень хорошая и добрая женщина.
1: Кстати. Да, добрая женщина, и ее «Газаль», которую мы записали во время ее концерта, живое исполнение в Москве, «Газаль» в исполнении Шоба Джоши.

0: сегодня смотрел телепередатчик, вот, и в нем такая, ну, шла программа, касаемая Алтая. Вот, мне этот край очень близок, ты знаешь, что я часто бываю, там по делу о кедраче, ну и вообще по любому
1: на
0: делу.
1: Уикенде, да,
0: так да, то есть я частенько, в общем, туда. Ну, что меня в этой программе немножко так удивило, то есть, оказывается, вот сейчас даже в официальных, так скажем, сводках людей, то есть местных там проживающих, называют как бы одним словом алтайцы. То есть образовав такую новую какую-то этническую группу, которая на самом деле реально состоит из многих подгрупп, из многих народов. То есть вроде бы для статистики так, конечно, проще. Вот им самим, я тебе честно скажу, ну, по крайней мере, большинству совершенно безразлично, как их называют. Но я вот считаю, что это не совсем правильно, потому что если я, например, единственный представитель своей там нации, меня там зовут, там, ну, к примеру, там, да как угодно, носок, там, неважно, да, вот, я имею право называться вот вроде бы.
1: Да. Ну, с другой стороны, это, Саш, может, это комплексы. Когда я вот первые, опять же, эти поездки на Запад, мне в Москве никто не мог запомнить, что я курд, и говорили, какой турк там, или кто-то называли. Тогда я очень обижался, когда будучи молодой. Я говорю, я же не турк, а наоборот, курд. Mm. Вот, потом на Запад, когда ездил, говорил, курда, не, да, там, русы, без труса, там, да, русские. Я говорю, нет, bin ich kein Russe, ich bin Kurde, Kurde, повторял на каждом повороте, где нужно и не нужно. И года уже 3-4, ты знаешь, я прекратил это делать. Не знаю, не думаю, что я стал менее там патриотом или так привержен своей национальности. Как-то надоело. Ну и какая разница, в принципе? Из Москвы, из Москвы. Рус. Ну, я же россиянин, в принципе. Живу в Москве. Ну и что я буду на каждом повороте кричать? Ну не русский я. Ну объяснять всем. Ну, зачем, кому это нужно? Какая разница?
0: Ну есть же, например, даже у каждой вот такой народности алтайской, пусть небольшой, есть свои привычки национальные. Скажем, один там в сакле так дрова кладет, другой так. Вот. И... чем меньше народ, тем больше, скажем так, возможностей глобальных выжать из него даже генетическую память, понимаешь? Вот. Ну, да. Но меня, короче, это встревожило.
1: Ну, бывает некоторые...
0: Это, понимаешь, это все равно, что, например, всех птиц называть вот птицами, да? Там они подразделяют, там, да. Синица, там...
1: Я деревья, например, не отличаю. Если груша висит на дереве, да, хоть и 17 лет в деревне прожил первый.
0: А я, кстати, тоже тополь там от клена никак.
1: Ну, вот если яблоко висит, я вот догадываюсь, что это вроде бы яблоня, наверное. То есть логически там. Если груша ярко выраженная. Иногда я грушу путаю там айвой.
0: Айва. Айва, похоже, да.
1: Похоже. Я начинаю, ой, какая там груша. Говорит, это не груша, это айва, например, там, на востоке где-нибудь. А если нет плодов, так я вообще отличить не могу. Там не говорят, там трилистник, знаешь, бывают такие дыжасты по лесу идут. Ой, это трилистник, это подорожник. Вот их, наверное, тоже оскорбляет то, что мы не отличаем там не виды
0: деревьев. То есть, имеешь, что деревья оскорбляются.
1: Или птички там бывают по лесу, идешь там, да.
0: Ну,
1: там поет какой-то там грач. Или там, ну, как отличить грача, например, от дрозда. Или там
0: ну, а? Один стучит, а другой кричит. Ну что, еще музыку-то послушаем.
1: А что нам эти
0: фунтуры? Дай по музыке чуть-чуть.
1: Ладно, тут эта женщина, которая объявляла в это время объявляла номер телефона, она рвалась к тебе, поэтому я.
2: Телефон прямого эфира.
0: Много очень приходит, опять же, просьб поставить еще какую-нибудь композицию группы Ашхабад. Я ничего против данной группы не имею.
1: Неужели знают?
0: Мне знаешь, что кажется, что именно поскольку это просто запоминается. Например, если бы ты среди прочих прекрасных музык сегодня поставил бы группу Тбилиси, да, то просили бы Тбилиси. Я никого не хочу обидеть, но
1: прошу
0: есть...
1: Прошу не оскорблять мою группу Ашхабад, пожалуйста.
0: Извини, пожалуйста, да. Но мы обязательно, безусловно...
1: Мы поставили группу Тамар там, или Везу, ну, да, где было грузинское пение. Что-то не пришло никаких заявок.
0: Ну, вообще, ну и ладно, да. Послушаем по телефону. Звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло.
3: Алло.
0: Вы как-то, по-моему, сильно волнуетесь.
3: Я волнуюсь по следующему поводу, да. Что вот как бы в вашей передаче не был затронут один аспект вот всяческого этнического пения.
1: Какой?
3: Вот, вот на примере своего сына, у меня маленький сын, звать его Варфоломей Степанович Семерягин, я могу сказать одно. Я проводил сравнительные результаты и делал всякие анализы, и пришел к выводу.
0: А извините, пожалуйста, а вот анализы вы куда? Потому что очень, очень многое зависит от того, где вот происходит взятие анализов. Вы
3: анализ
0: лучше к нам.
3: Происходил в мощнейшей компьютерной сети, вот локальная сеть, вот и пентиумы всякие там, макинтоши.
0: Это вы знаете, к сожалению, не к нам, мы в этих тонкостях не разбираемся.
3: Да, но вот как бы сам вывод интересен, результат.
0: Да вы так не волнуйтесь, вы все-таки как-то в волнении, вот мне кажется.
3: Естественно, потому что это очень важно.
0: А может быть, вы так как-то соберетесь, вот и перезвоните?
3: Или нет, я лучше прямо сейчас это скажу.
0: Ну, давайте. Да.
3: Так вот, вывод такой, что вот как бы вот это всякое грудничковое покрякивание и грудное стенание маленьких младенцев, вот всяческих этнических народностей и групп национальных очень разнично. То есть они вот изначально, начиная с рождения, и тут я еще не знаю, пока это на генетическом уровне или еще как-либо, но очень по-разному у них звучат.
0: Да, да.
3: Всякие ихние музыки.
0: Вы очень наблюдательный.
1: Да, да, это вам нужно музыкальную премию ЮНЕСКО вручить.
3: Я рад, что мои труды уже признаны, хотя бы на таком начальном уровне, как я их провожу.
1: Уважаемые слушатели, нужно спорить задним числом мнения жюри 19 ноября прошлого года в городе Аахен была вручена Нобелевская премия в музыке, это музыкальная премия ЮНЕСКО, Алима Касымову, которая весь мир, кроме России, знает. И его называют лучшим голосом, лучшим живущим певцом мира, Алим Касымов. Он исполняет мугамы. Но вот если бы вы до этого позвонили, мы бы оспорили и вручили вам музыкальную премию.
0: Я уже, к сожалению, выключил нашего радиослушателя, но согласись, что наблюдательный молодой человек. Ну, что-то к нам пришло, кстати, на пейджер. Посмотрим.
1: Так искусствовед это он, Саша, а не я. Ты меня обозвал искусствоведом.
0: Ты искусствовед.
1: Нет, вот искусствовед позвонил.
0: Извини, да.
1: Это я искусствовед?
0: Вот опять же, смотри, интересная формулировка вопроса. Наш с тобой любимый вопрос, да? Как Назим относится к творчеству Брайана Ина? Отвечай, ну что? Марину все-таки, дама, ты должен уважить, да. Да. Я думаю, что от того, как ты сейчас ответишь, сильно изменится отношение, во-первых, Марины к Брайну.
1: К тебе.
0: Ко мне и
1: вообще. И гостям, которых ты приглашаешь.
0: Да, да.
1: Марина, к Брайану Ина отношусь очень хорошо. Я его не знаю, хотя с ним был на многих фестивалях. Вот, он был в жюри, мы были постоянно как-то мы как не пересекающиеся линии. Где бы я ни был, постоянно где-то ходит рядом Брайан Ина, и все вздыхают, ох, и ты говоришь, Брайан Ина. И он даже какую-то премию вручал при мне кому-то. Вот как он выглядит внешне, я запомнил. Нет, если серьезно, на самом деле мне очень жаль, но я не знаю, что он делает. Но я знаю, что это очень достойно. И это я говорю совершенно серьезно, это очень уважаемый человек, и он делает очень хорошие проекты, которые хвалят мои, то есть несколько людей, друзей, которым я очень доверяю. Но, к сожалению, я до сих пор не удосужился их послушать. И вот, значит, в следующее время обязательно это сделаю. Я же очень ограниченный человек и только слушаю только то, что приносит мне.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: То есть,
1: самому пойти
0: даже,
1: куда-то, знаешь, да, послушать.
0: Это немножко неправильно. Не то, что ограниченность, это называется мудрость. Это раньше, когда мы были молоды, мы звали Ростов за спину, ехали там в Перово переписывать новую пластинку какую-то. Сейчас...
1: Кто ехал, а кто нет. Я вообще не слушал музыку.
0: Ну, я как образно говорю-то, ну что ж.
1: А мы, в смысле, да.
0: Да, мы, да. А сейчас то, что нам приносят, то мы, что губка твоя, впитываем.
1: Да.
0: Вот такая вот вещь. Ну что, может быть, сразу пьесу?
1: Давайте послушаем. И есть такая девушка, которую зовут Наташа Атлас.
0: Атлас?
1: Да. И она, ну, понятно, видимо, это псевдоним. Она из Северной Африки, где-то из Туниса или Алжира, где есть горы Атлас. В этом летом я там побывал. И вот и тогда мне дошло, что, видимо, все-таки у Наташи, где-то девушки, это псевдоним. Она сама, видимо, есть еврейский кровь. Родилась она в арабском пригороде Брюсселя. Живет она в Лондоне, работает очень интересными проектами, такие как Transglobal Underground и так далее. А вот диск вышел Груф а-ля Турк, его наш коллега выпустил, ведущий радиопрограмм там Ачик Радио в Стамбуле. Там лучший перкуссионист Турции задействован, Бурхан Оджал, который выпустил прекрасные диски, они известны московским слушателям, «Секретная дверь султана», музыка гаремов, османских императоров и так далее. В общем, все вместе, Бурхан Оджал, вокал Наташи Атлас из диска «Груф а-ля Турка».

0: замечательные модные нынче сухие барабаны были и красивая дудка живая. Это говорит о европейском внедрении вот в данную культуру. Что хорошо, поскольку происходит смык. Модный смык, да.
1: Этот диск сейчас на втором месте. Я его, по-моему, первый поставил на первое место в декабре, по-моему, в Европе. И вот он сейчас поднимается. Сейчас, по-моему, на втором общеевропейском хит-параде World Music. И, по-моему, наверное, поднимется и до первого.
0: Ты знаешь, вот сразу два интересных вопроса на пейджер, да. Первый. Ну, это скорее даже такой сентенция. На зиму, услышав слова «узбекская музыка», вряд ли можно кого-то вспомнить, кроме Юлдуз Усмановой, поскольку кроме нее на Западе мало кто известен. Опять же, видишь, Запад, Запад, да. А если среднестатистический немецкий бюргер услышит словосочетание «русская музыка», что ему скорее придет на ум? И дальше он начнет прочитать «Примадонна», «Ящер», «Шуфутинский» или все же «Инна Желанная», да.
1: Что касается Юлдуз Усмановой, видимо, на Западе вы правы, да, хотя у нас известный Кумуш, я считаю, замечательная певица, есть Кумуш там, и лейбл, который выпускался Юлдуз Усманову, я с ним разошелся чуть раньше, чем сама певица, и, видимо, певица тоже разошлась, и они взяли сейчас молодую певицу, которую они усиленно выдают за такой же талант, как Юлдуз Усманова, какие-то там... Альбом ее называется «Янги-Янги», по-моему. Ну, совершенно, конечно, не та. То есть, мягко выражаясь, даже не хочу обидеть эту молодую певицу, но там рядом талант Юлдуз Усманова не лежал, и, соответственно, успеха такого же нет. С Юлдуз это так. Что касается русского пения, что когда западные товарищи слушают, ну, немцы, в частности, первое, что им приходит... в голову, это, конечно, Дон Казакен Кор, так называемый. Это вот там, типа ли Дон Казакен ансамбль. А, большой Дон Казакен. Вот непонятно, что это должно значить, но типа большой, с большим должно
0: ассоциироваться. Большие донские казаки.
1: Ну да, большой это сразу же мифическое такое и, да. Они сразу большой театр. Дон Казакен, донские казаки. Это ансамбль, гнездующийся в Вене, в Австрии, во всяком случае, в составе которого болгарские еврейские мигранты, которые совершенно не говорят.
2: Комментарий опоссума.
3: Если чё, то в основном, да, что фрикунял. Пью.
4: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад.
5: Вот, да, знаешь, в мае 97-го года.
4: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще... Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну что там произошло, да, что вообще тут было? И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да. То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да. Никто не купил себе последнюю модель, а BMW, да, и так далее. Ну, то есть... какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем. Наоборот. Наверняка что-то было.
5: Наоборот,
4: да.
5: Наоборот. Да, вот... Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них где-то 3 официальные, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этим. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги».

0: не являются символом красоты. Да, да. Вот. А, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила. То есть где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому подья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравится, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было. И, понимаешь,
0: так, с другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, ну, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания, это все-таки юморная песня, сочинанная.
0: А, по-моему, очень серьезная песня и очень грустная. Да.
1: Ну, уж прям.
0: Ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж нужно.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песни вы его как раз сейчас и слышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, у сотоварища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам». Когда-то были все вы граждане Одессы,

попытки, но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий, так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий.

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос к Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечках записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот. Я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями, это мои песни, моя песня.
0: Вот, так, кстати, извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, эту сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно.
0: Да,
3: понятно. Да. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, по крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает,
3: конечно,
0: безусловно,
3: да.
0: что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Да.
3: Тоже Беляева.
4: Ну, я Беляева, моя фамилия. Мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы. Очень приятно. Очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
3: Да вы что? Неужели
4: Ой,
3: понравилось?
4: Это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша,
0: да.
4: Если бы вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо, спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил, а я уже выключил. Да, вот, да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

горя. Загизун кричит град, а на лодке в тени моря ослепительный плакат. Наименьшие затраты можно каждому и везде. Страхование евреев от пожаров, сами понимаете, на воде.

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно, Маша. Очень.
1: Вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот, мам, мы объездили весь Израиль от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: я бы хотела...
0: Ой, Маша, большая разница. Ресторане... Ну, представляете, да, вот представляете...
1: Да что говорить?
0: Конечно, ну, представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет,
0: да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте! И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке, понимаете, да? То есть можно назвать хоть там хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так, да.
0: Вот. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну что, снова песни, да, будут звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слова не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки стирать. Степень риска все ж большая. Мне нужна жена простая. Не дай бог прокуренная, блять. Степень риска все ж большая. Мне нужна жена.

него машина Мерседес. Лишь бы бабок да отвала, и, конечно, чтоб стояла у него машина Мерседес. Очень много иностранцев, извращенцев и засранцев

0: Да, чертовски злободневные песни. Я как тут, будучи, в общем-то, в командировке, делать было нечего. И вот я как раз читал эти самые вот газеты с объявлениями о знакомствах. Конечно, я пришел в ужас. И мне стало дико жалко вот, да, такое вот небрежное обращение со своим генофондом. Да, особенно то, вот как ты спел, да, вот, что они же лезут сюда к нашим девкам. Вот как. А девкам надо создавать условия жизни на родине хорошие, потому что девки, они матери будущих воинов, которые должны будут завоевать весь мир. Круто, я сказал, а?
1: Ну, так,
0: да.
1: Справедливо.
0: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем.
1: Давай,
0: да?
1: Давай.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
0: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
0: Спасибо. Да.
2: Вот.
0: Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
0: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
1: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
0: Но тем не менее,
2: конечно.
0: Да.
2: Вот,
0: да, так что...
2: Я помню, Александр, вы вот всеми ставили вот замечательные песни Константина.
0: Был, да.
2: Еще что-то так говорю.
0: Отлично.
2: Правильно
0: говорите.
1: Вот.
0: Да.
1: Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что, Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
1: У меня есть, знаю, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
0: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Сашенька.
0: Да.
3: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
0: Хорошо, не буду.
3: Дайте мне с Костей поговорить.
0: Давайте.
1: Я вас слушаю внимательно.
3: Можно Кости, да?
1: Конечно. Я чувствую, что
3: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
1: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
3: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что? Садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
1: Это вам кажется так. На самом деле в жизни совсем не так.
3: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
0: Не, ну там же сейчас, я так понял, Фавори-Березка.
1: На Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, прилежая там товарищи, знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже,
3: да?
1: И есть в кассеты. Да,
3: теперь так... еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
1: Как, Успенскому?
3: Да, Эдуарду.
1: Это на гавани-то?
3: Гавань, да.
1: Да, был я там, я спел однажды. Мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну. Там меня затуркали вообще.
3: Ой,
1: так, что, да,
3: ой, ну что ж такое? Я просто не знаю. Саша,
0: да,
3: я вас
0: да.
3: целую за это, за него, за Костю.
0: Да.
3: Теперь, Костя,
1: да.
3: скажите мне вашу девичью.
1: Что значит? Девичья, моя девичья Беляев, Константин Николаевич.
3: Да?
1: Конечно.
3: Вот так вот.
1: Да,
3: знаете,
1: вот так.
3: Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея.
0: Ага.
3: Так что...
1: Понятно.
3: Вот так.
0: Спасибо. Но тем не менее...
3: Впрочем, Беляева...
1: Так вы уже второй раз звоните, что ли?
3: Да, конечно. Я к вам хотела пробиться.
1: Ну, понятно.
0: Спасибо, спасибо. Но, тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной сидит русский человек.
1: Я чувствую, что знакомый голос, понимаешь? Да, да. Она, оказывается, второй раз дозвонилась.
0: Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой-то ценности.
1: То есть, абсолютно.
0: Ну, мало того, она попросту говоря, давай называть вещи своими, она просто тупая, да. Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
1: Да. Ну что, друзья, я сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор, хожу спокойно.

0: Вот так.
1: Реально существовал Абрам, ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот осмотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще вот общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вы говорите, беспредельное внимание. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Так получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. Угу. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: Полина. В этом очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот,
2: я
1: вот
2: его поняла,
1: так,
2: да,
1: что вы так вот, вот глубоко
2: поняла.
1: Копнули. Да,
2: а вот поняла.
1: Потому что многие в основном еще
2: вообще
1: только,
2: шарахаются в основном.
1: Да, из-за словечек определенно.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашей творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот.
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые мне беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: вас
1: тоже,
2: действительно,
1: Полина, да.
2: Я без всякого подвуха уверяю вас, что я ваша поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем госте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцы их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень удивило.
2: Да, это
1: да,
2: было
1: да,
2: просто
1: да,
2: вообще да, типа шок.
0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
2: Да нет, просто, вы можете нарваться, там просто хулиганский звонок.
1: Конечно. Да.
0: Ну, это все может быть.
2: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости. Это очень приятно, это очень хорошо. Mm. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном, конечно. Но шансон разный у меня. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
1: Да, ну, а тем не менее, да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то, именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные, уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
1: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время, там, пройдет там месяц-два, ну, может быть, там, 3 года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Вот, конечно, ну а что? А по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные. Я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать. И, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из там негритянских кварталов, по сути. То есть Я имею в виду смысловую нагрузку, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют?
1: Конечно,
0: или там
1: конечно,
0: на суахили поют, или там на какой-нибудь другой? Ты все понимаешь, какое там содержание?
1: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое. Спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. «Жора, подержи мой макинтош».

0: Как, Саша, одесская штучка?
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да.
0: При этом связаны неприятные воспоминания.
1: А я, понимаешь, нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорит, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он типа не одессит. Да, вот это. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что вот ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение. Да,
0: хорошо.

0: Ты и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции и в самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
2: А что, уже звонят?
1: Да!
2: Да!
1: Да.
2: Давай
1: подымем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я, вы знаете, давно звонил вот на эхо, все спрашивал, когда будет Лаверский, когда, чего, и, наконец, случайно.
2: Обнаружил. Обнаружил.
3: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаэртский, которого я давно жду, так еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
2: О, даже так.
3: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
2: Это точно.
3: Вот. Можно Константину вопрос задать?
2: Да, разумеется.
3: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
2: Ага, ну да.
3: Да. И Константин Беляев.
2: Да.
3: То есть было-то мне... Мальчик был совсем, сейчас-то уже, слава богу.
2: Вот. Хорошо, и отлично.
3: Я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни. Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти
2: песни? Нет, просто я одессит.
3: Это я понял.
2: Ну, вот так.
3: Спасибо.
1: Да. Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
2: Давайте.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
4: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
2: 443-24-62.
4: Благодарю вас.
2: Пожалуйста.
1: Ну что, и, видимо...
2: Да. Ну, сейчас я вам, друзья, спою песенку. Называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана. Но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислорода в волю, чтобы укрыться одеялом, ноги бы не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, не нужна джакузи-ванна и просторная квартира, и коттедж с балкона в лес. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом персонально.

0: Вот так.
1: Ну и, соответственно, да. Напомним еще телефон.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы к Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
3: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
1: Интересный такой вопрос. Спасибо. Кость, там мнение.
4: Я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю, и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
1: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Вот у меня вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? Есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот, и так
1: далее. Понятно, спасибо.
4: Ну, отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года. В апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист. Я, так сказать, вот. И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку, называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от пуза.

гроша, хотя кругом все кореша, ей в правительстве знакомые все лица. Здесь каждый член душой чист, хотя и бывший коммунист, он

0: теперь он сам в Кремле страною будет править. Вот так, и он действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желудна Сашку? Если у вас песни про рабочих, спасибо.
1: Хороший, кстати, вопрос. Если вот, да, у вас песни про рабочих. И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
3: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Ну ладно, тогда любую другую.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист?

моя страна, неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин из электроблесети подхватил три покороче гонорею. Он большой специалист и, конечно, активист.

ни сзади нету формы. А тут попался нам одна, а выходит никогда. Нету джинсов и не те на ней платформы. Чуть поели клонит сон, хорошо, что капснул сон. Столько знает он монгольских анекдотов, не гляди, что он еврей. Столько

0: Но через три дня, как назло, всем троим не повезло. И находимся в одном мы отделении. Капснельсон специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот,
0: да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр, доброй ночи, Константин.
3: Добрый.

0: Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но тем не менее, спасибо. Какие-то...
0: Александр, еще вопросы можно?
1: Да.
0: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собирались писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как? Да, то есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем-то, рисовал в угаре.
0: Ага, понятно. А как вот книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
0: Понятно. Вот. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство, его нельзя прогнозировать, выстраивать и планировать, тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот, да.
0: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
0: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
0: Александр Алексеевич?
1: Да.
0: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
0: Ладно, еще раз всем привет. И всем вам, Александру Константину.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово «песни», да?
2: Да.
1: Вот. Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
2: Не одна, наверное.
1: Не одна. Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
2: Да, весьма. Особенно если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песню. Вот именно по этой. Давай.

0: лопнули.
1: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
1: Да-да-да, говорите.
2: Алло.
1: Да-да-да-да.
2: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
3: Спасибо большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
2: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михоулса, и там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело, и, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасные свои песни поет.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно, и, в общем-то, да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: Да. Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте.
4: Вот знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так не очутились, не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго. Так что час, там полтора, в общем, долго-долго.
3: Спасибо.
4: До утра, что мы сидели и балдели, очень здорово.
3: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
4: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
3: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
1: Спасибо. Мне тоже нравится.
3: Сейчас я вам тогда в таком случае спою. Называется песенка «Вклад осенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня осенизатор, и я же осенизатор. Но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он, если и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит, культурный гражданин. Раскрыв рот от восторга, мы слушали парторга, который...

На почве экскрементов, простор экспериментом, на западе объянтом пронюхали давно. Или это, или так ли, используют до капли, у нас же пропадает народное говно. В трибуне вышел гордо Илья Рулоныч Гофра.

0: вышедший плакат. Мол, хлеба цену зная, задачу создавая, посильную подмогу вам шлет пролетариат. Вот так вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то эта тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте поговорим про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской случилась холера. Ее схватила одна плять от кавалера.

0: что досталось на свидание с Одессой мамой. Вот так.
1: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, я... И по Москве, и по югам, и в Киеве,
3: прекрасно
0: и
3: вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, вот, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас, конечно, была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там, да. Орфей что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: подзабыли,
0: пою.
3: Да?
0: Подзабыл немножко, да.
3: Понятно.
0: Не пою, да.
3: Там что-то, там не то, что Федька Шаляпкин, что-то такое-то было, так что... Я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот.
2: Но понятно.
0: Хорошо, что вы помните. Так что если вам... Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я телефон записал.
0: Видите?
3: Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну...
3: Видите, я изредка так ставлю, как говорят на стадии, когда...
0: Хорошо, хорошо.
3: Бывает так.
2: Спасибо, спасибо, ага, нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: До свидания, да. Вот действительно многие только сейчас узнают, кто такой безвестный голос. Сок с запыленной кассетки звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте, давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37,
4: да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть время с ними песни. Чем больше песен, тем больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказал.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Из

лапам, и сахар треста. С ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Абинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Рабинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом. Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить. Крикнула: подайте кушать, и на стол всем подали еду. Там было угощение, варенье.

Были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан. А было там видно улыбка, были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан. А вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире.

0: все подались. Иванов же прямо у Магадана создали
1: Ну и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще. И в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону. Да? А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
2: Здравствуйте, да. Здравствуйте, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Константин Николаевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотелось бы вот услышать, что от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни известный панк, такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит,
1: что его... Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
3: Так это... Про кого речь-то какой-то? Я что-то не знаю. Кто?
1: Ну, музыкант, да, был музыкант.
3: Ну, что я могу сказать,
1: да,
3: если я не знаю?
1: Несколько, да, не пересекается,
3: да,
1: скажем так.
3: Да, это немножко разные жанры,
1: да,
3: понимаешь?
1: Да.
3: Поэтому, так сказать... Вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну хорошо, давайте мы сейчас споем.
1: Да.
3: Да. Вот. Еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова, называется «Портрет новой русской». Вот так. Была ты раньше...

На. Все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст?

0: Ниночкой. Вот так.
1: Да, это самая грустная песня, которую я когда-либо слышал.
0: Ну, вот прям грустно.
1: Вот. Но, тем не менее, время, когда это нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там и развернулась, как этот сказал Бумбараш, который... Да.
0: Лирическую говорить.
1: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
0: Ну, все, договорились, да. Лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь,
0: спасибо
1: что
0: тех друзей наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наши встречи будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты меня пригласил.
1: Да, безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого доброго.

0: И я так вот в несколько необычное для нас с вами время представляю гостей нашей сегодняшней студии. Кстати, они сегодня пришли по вашей просьбе. Вы все помните, что вы тут приходили и баллончиками с краской нам все стены исписали, и письма присылали, и телеграммы. И так я с радостью приветствую в нашей студии кандидата биологических наук, ведущего, ставшего уже достаточно популярной мной, в том числе очень любимой программы «Диалоги о животных», Ивана Затевахина. Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте, Саша.
0: Естественно, человек, который сидит рядом с Иваном, обладает весьма интересной профессией. Профессия распространенная достаточно, но нужно отметить, что я не ожидал, что и в таком месте, как телецентр Останкино, это же второй мозг, второй Кремль, вы понимаете, да? Есть такие люди. Это Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Она является руководителем массажного центра, который находится непосредственно в телецентре Останкино. Вот, Иван, вы не так давно появились на наших экранах, сразу завоевали. Я начинаю с комплиментов, поскольку Маргарита приходила, Иосифовна, и просила, чтобы как-то все было по более-менее выдержанному шаблону. Но эти
2: только я забыла сказать здравствуйте. Вернее, Саше, вы мне не дали времени. Здравствуйте.
0: Ну, это ничего страшного, да.
2: Понятно.
0: Программа ваша, действительно, это я искренне говорю, единственное, что может оттянуть даже меня в воскресный вечер, когда я, приходя отсюда...
1: В каком смысле этого слова?
0: Ну, я лежу, всячески подтягиваюсь, и мне мои штатные массажистки делают массаж под эту программу. Ну, единственное смотрибельное, то, что сейчас находится, на мой взгляд, на нашем телевидении. Не знаю почему, может быть, потому что вы не кривляк, как вот многие ваши коллеги. Скажите, пожалуйста, что вы нашли странно?
1: Вы биологов имеете в виду?
0: Вот у вас там есть Кузнецов, биолог, да?
1: Зоолог.
0: Зоолог. Он перенял, в частности, всю вашу манеру поведения. Поэтому даже очень спокойная манера поведения мы в данном случае можем назвать тоже кривлянием. Вот какой, например, если человек приходит и начинает с кого-то копировать его действия, его слова, то значит, он теряет свою какую-то, свои повадки. Или что ты там трогаешь-то это все? Это я, извините, нашему референту. Да. Так вот, как вы нашли наше телевидение изнутри? Вот как вы пришли, увидели эти коридоры? Были ли вы напуганы? Что происходило в вашем мироощущении в тот момент?
1: Да, собственно говоря, ничего не происходило, мое мироощущение, потому что, ну, я как-то не рассматривал телевидение как какое-то вот средство показать себя людям вообще-то, поэтому никаких изменений в моем мироощущении не происходило. Я просто пришел и стал работать, и мне как бы это сразу понравилось. Сидел с мамой.
0: А скажите, пожалуйста, Иван, дело в том, что со многими вашими коллегами, телевизионщиками, как их принято называть, происходят порой странные изменения. Но мало того, что их даже внешние данные как-то форматируются под размер телевизионного экрана. У кого-то лицо становится шире, у кого-то уже, да, у кого-то квадратным. То есть происходит некая адаптация. Но и мы очень часто начинаем замечать некоторых личностей, вот, тусующихся в разных модных клубах и так далее. Понимаете, грозит ли это вам или нет? Потому что все-таки есть такое слово, оно мне очень не нравится, как телезвезда.
1: Вот, вы меня пугаете просто.
0: Да, вот я вот очень счастлив, что вы, так сказать, адекватно реагируете на данное выражение. Но тем не менее, ведь очень сложно существовать, вот, видимо, в таком формате и как-то не блистать на раутах.
1: На раутах?
0: Да.
1: Да как-то времени на рауты не остается, в общем-то.
0: Ну, вот у ваших коллег, например, вот у Андрея Егорова, шумного и горячо любимого, который ежедневно тоже делает программу «Пресс-экспресс», находится время. А у вас вроде как раз в неделю часовая мощная программа. Но
1: тем... Да в тупик меня ставить этим вопросом про рауты.
0: Хорошо, то есть пошлите факс, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, чтобы не пускали господина Затевакина ни на какие вечеринки модные.
2: Ну, у меня другой вопрос, на самом деле. Дело не в раутах. Дело в том, что я вот иногда по роду своей службы читаю газеты. Ну, эти газеты нам нужны, чтобы делать массажи. они к нам приходят.
0: Там же у них есть ртуть, безусловно.
2: Ну, ртуть, конечно, мы натираем наших клиентов ртутью. Нормально, чтобы они вес сгоняли там, ну и так далее. Вот я читаю очень часто газеты.
1: Вот перед выставками как... обычно клиентов
2: натирают.
1: Да-да-да,
2: это как, да, это как собак, блестел. Кошек. Все правильно. Так мы так с людьми поступаем. Это нормально, согласитесь, нормально.
1: Вы про людей, я просто вырубился, я извиняюсь.
0: А помнится, еще раньше женщины красили себе специально волосы алюминиевыми расческами, чтобы, вот делал, чтобы волосы чернели. Помните, было такое?
2: Так, да, ну, да. Это понятно, но я на самом деле не про газеты.
0: Так нет,
2: я,
0: масса же еще пословица есть замечательная. Если баба из бани вышла, а на пятке у ней кленовый лист, то родит она пятерню и так далее. Но это я что-то тоже не о том.
2: Так вот эти газеты, которые приходят нам, чтобы мы нормально работали, и людей как бы не расчесывали, там, ну, массажировали после этого. Вот, я ни разу в течение года, пока Иван ведет программу, я не ошибаюсь, да, год или год с небольшим, я ни разу не видела ни одного интервью.
1: В данном формате год, а вообще-то 5 лет уже.
2: Да?
1: Да.
2: Ну вот не знаю, вот ни разу с Иваном, не то, что он на раутах вообще не засвечивается, просто нет даже ни одного интервью. И мне просто вот непонятно, как человек мог сохранить вот как бы себя тогда, и вообще как человек появился на телевидении. Потому что известно, что у нас на телевидении работают родственники, друзья, там дочки, мужья и так далее. Ну, просто так туда не попасть. Но вы же знаете,
1: это точно,
2: Саша.
1: Это точно. Вот. Я тоже по блату попал.
2: И вдруг, хорошо, Иван кандидат биологических наук, это понятно. Но много кандидатов биологических наук, там Донов
0: Маргарита
2: Педро и так далее.
0: Вы не горячитесь, да. Вы ближе к теме.
2: Ну, ближе
0: собственно,
2: к теме.
0: О чем речь-то?
2: Так я и хотела спросить, как Иван попал на телевидение?
0: Ну, он же сказал только что по блату.
2: Так нет, ну, а хотелось бы по расширению.
1: Ну что ж, дело в том, что я с детства дружу с таким человеком по фамилии Саша Гуревич. И в свое время...
2: И мы с ним тоже работали.
0: Безусловно,
2: настолько одному.
0: Безусловно, да. Очень веселый человек.
1: Веселый человек и, скажем, вот, ну, короче говоря, благодаря его, как бы, продюсерскому видению, вот, мы часто встречались, разговаривали, я ему рассказывал разные байки про животных, экспедиции, в которых я там был и так далее. Он спросил как-то раз, а не хочешь ли ты попробовать себя на телевидении? Я сказал, что давай попробуем.
2: А страшно было первый раз?
1: Было страшно не само теле, как бы не сама работа, потому что я уже к тому времени на самом деле уже работал на телевидении, и я вел на 6-м канале была такая передача, ну, в качестве консультанта про собак. Вот я там рассказывал «Домашний ковчег», если я не ошибаюсь, она называлась. Вот. И мы, значит, там я рассказывал про собачек, но это все было достаточно несерьезно. Поэтому телевидение меня не страшило как таковое, как вот взгляд в экран какой-то. Вот люди сейчас пугаются, в камеру смотрят и пугаются. Мне это было не страшно. А вот делать передачу профессионально было страшно, потому что ответственность была большая. Но мы с Сашей сели, он нарисовал там разные блоки туда-сюда, как все это делается. Ну и все, дальше поехало.
0: Нужно ведь очень серьезно в данном случае сильно любить вот те предметы, о которых вы рассказываете. К примеру, вот ваши...
1: Тараканов.
0: Да, безусловно. Это же тоже...
1: Лягушек, бабочек.
0: А почему вот с таким сарказмом сказали тараканов? Я, например, наблюдаю за их повадками, нахожу их весьма замечательно. Вот некоторые не любят ворон, обычных городских ворон. Я считаю, что это замечательно.
1: Главное, правильно, любить объект своего исследования, я с вами согласен. Вот я всегда зоологам беспозвоночных задавал такие вопросы. Ребята, вот объясните мне романтику вашей профессии. Есть ли в вашей профессии романтика? Вот.
2: Иван, а я вам хочу пожаловаться на самом деле. Саша очень не любит маленьких собачек, особенно левреток. У него даже песня есть такая «Вчера я покакал левреткой». И он очень не любит собак и кошек, и вообще никого.
0: Нет, кошек более-менее ладно, а вот все то, что произведено руками человека, пусть даже человек там генетик какой-то, и является уже даже не мутацией, понимаете ли, а вообще каким-то...
1: Вы овцу доли имеете в виду, я не понимаю?
0: Совершенно верно.
1: И что?
0: Не нравится мне это, понимаете? Мне
1: биологии не нравится.
0: Я как-то
2: да. Собачки не нравятся.
0: И собачки, производство, вот это все не очень мне нравится.
1: Мне пора уходить, что ли?
0: Нет, что вы пока посидите. Я вот о чем хотел спросить. Совершенно недавно, вот, по-моему, в воскресенье, вот на дысь, да, как это говорится, у вас в эфире вот был человек, который принес, скажем, живого крокодила. Вы как-то так очень насторожно, это был живой очень момент в передаче, спросили так, а скажите, а куда он, дескать, смотрит. В вашем взгляде чувствовалась тревога, и как-то вы потом так отодвинулись на кресле.
1: Не, на самом деле нет. На самом деле тревога была по другому поводу. Вернее, не тревога, а работа мысли. Дело в том, что у него... Ну, вот представьте себе, что у вас глаза смотрят не на меня, расположены не в плоскости, да, а вот там уже, примерно там же, где ваши уши.
0: Ну, как у птицы.
1: Да, вот меня тоже всегда волновал вопрос, как же, собственно говоря, фокусируется у них картинка. Вот, и мы с Заулгом Кузнецовым, которого вы совершенно несправедливо, на которого вы несправедливо наехали, замечательный человек, вот, и вообще и хороший, и все остальное. И ученый настоящий, кстати сказать. Вот, в отличие от многих ученых, каковы себя именуют учеными. Но дело не в этом. Вот, и поэтому я долго соображал, вот как этот вопрос построить, куда он смотрит, как, стоит ли рассуждать. Но поскольку я так понял, что мы уйдем далеко довольно в этих рассуждениях, я вот... Вот эта вот работа мысли титаническая, она отразилась на моем лице, и вы это приняли за напряжение. В принципе, дело в том, что я... Крокодил-то небольшой, сильно он покусать, конечно, не может, но просто вся картинка, конструкция, декорации, вообще вся запись в этот момент будет сорвана. Поэтому мы стараемся обезопасить себя от каких бы то ни было эксцессов в эфире. Но в том случае крокодил был абсолютно безопасен, потому что его держал...
0: Ну, он достаточно крепко.
1: Его, да, он держал его достаточно крепко. К сожалению, не вошли в окончательную редакцию. Вот моменты титанической борьбы с этим крокодилом мы вот там вдвоем запихивали в мешок.
0: Это когда уже назад отправляли.
1: Да, когда назад и доставали там его вообще втроем.
0: Вот в чем прелесть прямого эфира? Вы знаете, я помню, как-то в какой-то детской программе, тоже связанной с животными, привели голубей, которые должны были вот умилять, дескать, детей, их мам и бабушек.
1: Да, я понимаю.
0: И они стали прям активно размножаться на столе.
1: Размножаться, ладно.
0: Помните,
1: я думал,
0: это? Да. Ну, это тоже они все делали. Вот. Но, тем не менее, не было ли у вас идеи вот такие, ну, уподобиться, так скажем, Джеки Чану, и какие-то рабочие моменты затем издать на кассете? Ведь он кого только не приносит. Вот только птиц не приносит, об этом отдельный разговор. Неужто ни у кого в Москве не водится тукан, экзотическое животное? Я думаю, что многим было
2: интересно. Так это же не прямой эфир, насколько я понимаю, как телевизионный работник массажа.
0: Да.
1: Дело в том, что вот обычно самые классные моменты... Вот, например, был момент, когда я работал у Гуревича в передаче «Доброе утро», к сожалению, безвременно почившей передаче. Но, в общем, ту же самую рубрику делали с домашними животными, и там был удав, который меня укусил. Укусил он меня в подбородок, но это было не самое страшное. Было самое страшное то, что он меня с ног до головы обгадил всего. И вот этот самый замечательный момент, который происходил, в тот момент, когда удав меня укусил, все операторы в рассыпную брызнули в разные стороны. Или вот случай хрестоматийный. Вот вы насчет интервью говорили, а, по-моему, о нем раз, наверное, несколько в газетах писали, как наш режиссер Маршев, Андрей, мой верный соратник, боролся с медведем. Вот. И в той ситуации то же самое, оператор выскочил из пространства, огороженного трехметровым забором и железными воротами, закрытыми. Вот. Вот он стоял, а его уже нету. И это, к сожалению, в пленку не на пленке никак вот это вот дело не отразилось. Но там еще много было смешных моментов, на самом деле, до того.
0: Вот я узнаю кое-что новенькое. Вот заходил только что человек, назвался Карлсом.
1: Да.
0: Карлосом. Да, вот он спросил Иван, просил его передать, чтобы он передал. Иван, не обиделась ли та женщина, которая принесла вам на передачу кота, вы, пощупав его шерсть, спросили у нее, не из этого ли меха шьют каракулевые шубы? Я, честно говоря, не помню такого момента, хотя некоторые ваши, вот, ну, скажем так, высказывания, они, ну...
1: Ну, вы знаете, я никого не стремлюсь обидеть в нашей передаче. Насчет каракулевой шубы, ну, вряд ли я спросил ее так в лоб, что вот, дескать, вот из ваших кошек шьют шубы, понимаешь?
0: Ну, вы, наверное, в обход как-нибудь, дескать, да, вот, ну... так вот... Ну, дабы как комплимент.
1: А потом, вот, уважаемый слушатель, дело в том, что иногда гость, который приходит, он настолько увлечен как бы тезисами, которые у него заранее написаны в голове, то, что он должен сказать, что он никак не может раскрепоститься. Поэтому такая как бы шутка, она... человека расслабляет. Она,
0: кстати, заметно, вот, извини, что я вас перебил, заметно, что с некоторыми вот людьми, приносящими вот животных, вам очень тяжело, и вы как-то вот в одиночку, если это представляете, вот они у вас там в эфире, ну, минут 10, да, там, это максимум даже, бывает меньше. А вот ко мне иногда, ну, вот на всю ночь приходит человек, вот сидит и молчит, я у него спрашиваю, ну, ты расскажи что-нибудь, он не бельмес вообще.
1: Я думаю, что он вот зато показывает, понимаете?
0: Безусловно. Вот, и мы транслируем, распространяем видео, все сегодня тоже на видео будет издаваться. Кстати, вот о видеоматериале. Меня немножко тревожит, как все-таки патриота, да, эта тема достаточно серьезная. Вы используете вот как материал, как видеоряд, все-таки иностранный сериал, по-моему, японский, да, если я не ошибаюсь, вот, ну, о животных.
1: Англо-японский, так скажем.
0: Да, который, ну, действительно очень мощно отснят. А вот закончится он. И что же тогда делать? Неужели мы потеряем любимую на сегодняшний момент всеми программу о животных?
1: Ну, я надеюсь, что нас слышит генеральный продюсер российского телевидения Александр Акопов, который как бы этот сериал достает и вот, и достает вообще сериалы нам, и вообще был как бы одним из идеологов вот такого вот формата передачи. И я надеюсь, что он примет надлежащие меры, когда этот сериал закончится. И у нас будет другой, я надеюсь.
0: А не проводили ли вот какой-то свой внутренний такой служебный маркетинг на тему того, реально ли сейчас вот собственными силами такой же сериал сделать вот с советским режиссером? Ну, ведь раньше как Дроздов, он же опирался и на вот...
2: Не, ну у нас был Сгуриди, на самом деле. Да,
1: если найдется, ну, да, да. Во-первых, во-первых, для этого, кроме, конечно, людей класса Сгуриди, для этого нужен еще человек класса Сороса, Рокфеллера, Дюпона там и так далее. Вот. Потому что это, на самом деле, эти сериалы — это сложнейшая штука, это дорогостоящее такое мероприятие. Я вас уверяю, что это снимается очень кропотливо, тяжело, и период подготовки. Я думаю, что... Ну, я, например, представляю, как они снимают, и всего рассказывать вам не буду. Вот, но... Очень тщательная подготовка идет к этому сериалу. Очень много денег затрачивается, много экспедиций, много камер, много специальной техники используется. Поэтому просто у нас это в финансы все упрется. А
0: вот. Есть ли у вас вот какая-то обратная связь с вашей аудиторией? Вообще существует или
1: да,
0: нет?
1: Да, нам пишут письма.
0: В основном, наверное, предлагают себя в гости со своими животными.
2: Сумасшедшие, на телевидении только сумасшедшие. Я, опять же, как работник массажа телевизионного, я знаю, что
1: я
2: на телевидении только сумасшедшие.
1: Да, у вас свой взгляд как бы на это? Это вот вопрос, я так дорзовентральный, как я сказал. Вот. Ну, я думаю, что на самом деле, да нет, конечно же, разные люди пишут, и очень, так сказать, интересующиеся, и какие-то там советы нам дают. Мы, конечно же, их учитываем и так далее. Там, и благодарны тем людям, которые нам пишут. Мы к этому серьезно относимся, я сейчас не шучу.
0: Понятно. А вот следующий момент. Вот все сюжеты, которые у вас проходят, то есть сериал этот очень обширный, он, можно сказать, вообще обо всем, начиная там от моллюсков и кончая вот бизоном, к примеру, да? Вот такое ваше ровное все-таки отношение. Это я немножечко назад ухожу к началу нашего разговора, как-то эту тему не раскрыли. Ваше ровное отношение ко всем вот этим явлением. Это есть высший профессионализм, на ваш взгляд? Или вы так действительно вот любите всю природу, начиная там от этой вот змеи, кончая бизоном? Вы же ко всем относитесь очень ровно. Вот там ни теплоты в голосе не прибавите. То есть нельзя сказать, что вот господин Задевакин любит птиц, к примеру, потому что в этот момент глаза его теплеют. Вы вот одинаково всегда.
1: Даже не знаю, что и ответить. Вот. Ну, давайте мы тайну какую-то сохраним.
2: Но кого вы больше всего любите, скажите?
1: Больше всего я люблю собак, обезьян и дельфинов.
2: А кошек не любите?
1: И кошек я люблю тоже.
2: Жалко.
1: Тоже
2: птиц.
1: Больше всего.
2: Жалко.
1: Птиц я птицами люблю любоваться.
0: О, птица, это есть цвета.
2: А я открою вам секрет. Саша больше всего любит птиц. Он у нас вообще орнитолог. Второе образование у него орнитологическое.
0: Совершенно верно. Еще, что меня тревожит, это такой, ну, как тревожит с хорошей точки зрения. Как-то я неправильно высказался. Но, в общем, смысл в том, знаете, когда вот сидишь, что-то смотришь, да, и чувствуешь, что что-то не то. Что не то, ты никак не можешь понять. Потом я сформулировал после почти что года регулярного будущего вашего зрителям, я понял, что у вас нет рекламы. мерзотный, который перебивает вот все это. То есть...
1: Не, у нас реклама есть, она перед гостем в студии у нас обычно идет, реклама, да.
0: О как.
1: Да.
2: Вы, Саша, не врубайтесь в телевизионное производство.
0: Извините, Маргарита.
1: Ну, как, ну, реклама, она вообще не от нас зависит. Вы понимаете, что это как бы реклама, это она идет там через рекламные кампании, там, телевидение, каналы, они сами... ставят там куда-то чего-то, какую-то рекламу. А без рекламы, ну, понятно, что мы ее не любим, реклама. Но без нее жить-то невозможно, потому что это единственный источник доходов телевидения. Это надо понимать. Вот. Это я опять серьезно говорю. Да?
0: Вы знаете, вот сейчас, будучи прибывая сюда, вот на свое рабочее место, значит, подъезжая, я увидел, как вот по Новому Арбату, это, кстати, второй раз, в прошлом году я это видел, тут ходят три конька, на них вот катают людей, они цокают подковами. Вот. И вот только что, вот прям при мне, это там Jeep Explorer, прям лошадь пнула, выбила все фары ему там ногой. Вот.
1: Вы меня обрадовали чрезвычайно.
0: Да, я так, ну, думаю, что же за хозяин, так обидно, отогнал лошадь, говорю, кыш-кыш. Но тем не менее, вот такое использование чисто сельскохозяйственных животных в городских условиях, там, вот вас как все-таки биолога, как гуманиста с большой буквы, понимаете ли, не тревожит?
1: Нет, не тревожит.
0: Меня, в принципе, тоже. И что это я спросил? Но, тем не менее, вот не собираетесь ли вы в вашей программе делать какие-то конкурсы викторины? Мы вот, например, постоянно в нашей проводим там, дарим шишки металлические, ну, имеется в виду, вот, как еловые настоящие, вот, ну, как призы дарим, сами вытачиваем и дарим еще. Вот, или вы все-таки вот, оставите такой консервативный, очень мягкий стиль?
1: Ну, я думаю, что пока нам особо менять ничего не надо в передаче. Вот. Совершенствовать ее надо. А вот так вот, как стилистически, я думаю, что не надо.
2: А вот можно мне, как телевизионному работнику, несколько так, с такой стороны, ну, чисто такой телесной, да? Поскольку массажем я занимаюсь. Задать такой вопрос. Как-то это очень странно. Например, вот Константин Эрнст, он тоже кандидат биологических наук. И папа у него тоже кандидат. Почему как-то запланили экран какие-то кандидаты именно биологических наук?
1: Ну... У него папа академик вообще-то.
2: Ну, хорошо. Но все равно биологических наук.
1: Ну, наверное, да. Почему биологи?
2: Да.
1: А вы еще забыли такого замечательного, ну, кроме Дроздова, да, есть замечательный биолог.
2: Мы его зовем просто Дроздилло. Ну, так его все зовут.
0: Не знаю. Вот кстати, не обидится на меня Ивана, считаю, что вот программа Дроздова вот в мире животных, она тоже очень замечательная.
2: Вот, кстати, хотя вот, я хотела спросить странно, по поводу спора, да, Саш? Мы хотели тоже узнать.
0: Да, дело в том, что мы заметили следующее, что вы, ученые, очень не любите друг друга, и порой у вас доходит даже до драк. Вот у нас очень много ученых мужей приходит в программу, бывало тут даже вцепится в свои бороденки, и давай там спорить на тему Густава Малера или Чехова, там, чертежами друг друга пинать. Вот мы, например, люди-музыканты. Я вот играю музыку. Мы объединяемся, делаем совместные проекты. А у вас же должна быть все-таки жесткая конкуренция с господином Дроздовым. У него, конечно, фора. Время он, опытен, он привлекался.
2: Особенно по поводу названия.
0: Да, да. Вот как вы уживаетесь?
1: Мы уживаемся прекрасно. Дело в том, что Николай Николаевич Дроздов был моим руководителем, когда я писал диплом на географическом факультете университета. И с тех пор мы уживаемся прекрасно. Мы еще и раньше уживались хорошо в экспедициях, где он нас учил определять птичек по голосам. Вот, и так далее. Рассказывал массу замечательных историй. И любого моего однокурсника разбуди, он сразу воспроизведет некоторые из баек Николая Николаевича. И так что нам с ним делить нечего. Я его безмерно уважаю. И самое главное, что мы выступаем все-таки немножко, мне кажется, в разных амплуа, несмотря на то, что делаем передачу о животных. И он, и я.
0: Есть еще третья программа о животных, которая, ну, меня лично сразу заставляет делать кнопочный пощелк в другую сторону, в реверсивном направлении. Ее ведет «Эстонский молчит». Называется она «Эти странные или смешные животные».
1: Уже не «Эстонский мальчик», там уже...
2: Да, там уже Макс Леонидов.
1: Да, и мы там снимались с Гуреевичем, кстати сказать, играли в эту передачу.
0: Ну, а здесь, в данном случае, по-моему, если вы вот в своей программе все-таки искренне хотите донести до людей вот какую-то информацию о том или ином животном, о том или ином экзотическом, не побоюсь этого слова, уголке, у вас это хорошо получается, это опять не комплимент, а я вообще не смотрю диапроект. некоторые смотрю, то без звука. Исключение, как я уже сказал, выше составляет ваша программа и еще парочка. Называть я их не буду. В одной главный актер — это «Дорожный патруль». Что вы хотите, Маргарита, и все?
2: А я знаю про вашу программу еще одну любимую. Какую? Потому что вы там выступаете композитором.
0: А, ну это я смотрю без звука. Да. Так вот, в данном случае, когда мы говорим вот об эстонском мальчике, то ведь это использование животных в корыстных целях. Также, например, когда присылают всяческие материалы вот в этот сам одному режиссеру, вот, ну, другие вот эти все, да, то есть, заметьте, самые беспроигрышные сюжеты — это с грудничками и с животными. То есть,
1: действительно так, да.
0: Вот как вы вообще считаете, не стоит ли как-то вот, кроме спецпрограмм, запретить использование данных образов, я имею в виду грудников,
1: ну, я думаю, надо в Думу писать просто.
0: А мы пишем постоянно. Кстати, а вот вы последний раз о чем писали туда?
1: В Думу?
0: Да.
1: Ну, я, например, стихи писал... свои послал.
0: Да? Да. А я вот писал, знаете, меня вот дико взбесили вот цвет вот этих люков, которые прикрывают дороги, коричневые. Я предложил, чтобы
2: черные,
0: их отдали под граффити.
2: Черные.
0: Нет, нет, сделать белый. Вот, чтобы их перекрасили. Но, как ни странно, оттуда ни ответа, ни привета. Я, кстати, предлагаю нашим уважаемым по телефону 203-19-22 дозвониться в прямой эфир, если у вас получится, если у нас будет настроение, и спросить о чем-нибудь Ивана Затевахина, который ведет программу «Диалоги о животных». Ну, а я вот, в свою очередь, хотел еще затронуть тему, чтобы уж сразу так... Вот люди, которые приносят вам животных, вот гости вашей программы, вы сами как-то их отбираете, звоните им, либо вот они так предлагают себя. Или вот это штат какой-то, или это один и тот же переодетый человек.
1: Ну, так, дежурная телевизионная шутка была бы только за бабки.
0: Вот. Да, конечно, да.
1: Но на самом деле у нас есть специальный человек, который этим занимается. Он вообще всем у нас занимается. Это режиссер наш Андрей Марышев. Вот и он как бы откуда-то находит вот раз самых разных людей. И часто ко мне мои друзья-собаководы приходят. Друзья.
2: А скажите, пожалуйста,
1: но не всегда.
2: Иван, а вот перед эфиром вы их массажируете?
1: Ну, у нас нету штатной единицы такой. Вы услуги свои предлагаете?
2: Да, но... конечно. Да. Да, как говорит Саша. Да, конечно.
1: Ну, знаете, сейчас пока у нас как бы с финансированием не очень все просто, но я возьму на заметку.
2: Спасибо.
0: Вы знаете...
1: Животных, я так понимаю, чтобы...
2: Да? Да я и людей, и животных. А чем они отличаются? Ничем.
0: Иван, тут снова заходил Карл, шепнул мне. Я тут подтвержу это. Я слышал сам и вспомнил, честно, это было. Он попросил Карлс быть вас все-таки до конца откровенным. Вспомните того мужчину с бородой, у которого собачий питомник про МГУ.
1: Да-да-да.
0: После того, как он к вам привел своего пса, вы в награду выложили ему...
1: Искал тарел Варламыч, кушайте на здоровье.
0: Да, я понимаю, и сказали, кушайте, назвав имя и отчество. Не помню его имени, как он на это отреагировал.
1: Ну, мы с Тарелом Варламычем, слава богу, давно знакомы. Он на это отреагировал сугубо положительно и понял меня.
0: А вот что касается...
1: Это
0: собак.
1: Была шутка.
0: Ну, понятно, да. Что касается...
1: Шутка, понимаете?
0: Да, да. Вот, кстати, ваше отношение, когда человек как-то отождествляет себя с животным со своим или с грудничком. Чаще это у молодых мам, у которых уже токсикоз полнейший. Вот они говорят «мы». То есть, к примеру, я тут иду по коридору, выходит у нас одна молодая мама и говорит: «Вы знаете, Саша, мы только что так хорошо покакали». Я такой на измену. Я думаю, да что ж такое? А потом выяснил, что это она имела грудничка, а также с собакой.
1: У вас собак есть у самого?
0: К счастью, нет. Вы знаете, я...
1: Я понимаю, Саш, да. Дело в том, что вот это еще не самое среди собаководов как бы удивительный случай, который вы рассказали.

0: птицами общается.
1: Ну, не говорят, но тоже видал, мы не видал. Есть такое, да, мы, да. Дескать. Да. Кстати, недавно я вот в газете «Из рук в руки», моя любимая чтиво, я только читаю сейчас за газету «Из рук в руки», там сам дописываю рукой объявления свои на свободных местах, читая с утра, удивляюсь, ух ты, и мое напечатали. Ну, как-то надо жить, как-то вот в обществе быть. Вычитал такое объявление, продается ворон ручной говорящий.
0: Ну, ручной работы.
1: Ну, нет, прям живой, ну, и безусловно, ручной. Вот меня как-то это покоробило. Как же можно продавать друга ручного? И сможет ли ворон этот, если, например, я его приобрету, полюбить меня? Ну, в смысле, вы понимаете?
0: Глаз не выклеит, я думаю.
1: Да, то есть ему по барабану, кто за ним ухаживает?
0: Нет, я думаю, что нет.
1: То есть эмоционально он все-таки будет чувствовать перемены?
0: Конечно.
1: Вот как вы посоветуете, вот стоит ли туда позвонить и выкупить ему его? Может быть, все-таки там уже совсем ему грустно?
0: Ворону-то?
1: Да.
0: Ну, решайте это сами, Саш. Это дело совести каждого.
1: Правильно, советы давать, битым быть. Ну, послушаем. Телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас кандидат биологических наук, автор и ведущий программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин и массажистка ТВ-центра, главная массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Это Монмаранси?
1: Ну, да, безусловно, да.
2: Ой, как я рад, что дозвонился.
1: Вы уже... только не волнуйтесь, потому что, по-моему, вы очень волнуетесь. Может, вы успокоитесь и потом перезвоните?
2: Да нет, на самом деле-то я спокоен.
1: Да нет, мне кажется, вы очень как-то волнуетесь.
2: Это вам только кажется.
1: Да, ну давайте не будем спорить. Задавайте ваш вопрос.
2: Вопрос мой адресован Ивану Затевахину.
0: Слушаю.
2: Скажите, будьте пожалуйста, здоровы. Иван, когда вы делали репортаж о пауках-птицеядах где-то там в Южной Америке, видимо. Вот, вы встречались с индейцами Пиароя, да?
0: Вы мне льстите, да, слушай.
2: Пробовали вы галлюциногенный препарат, который они используют для общения с духами?
1: Ну, спасибо, спасибо. Да, насчет наркотиков вопрос прямо-таки.
0: Мы против. Дело в том, что, к моему глубокому сожалению, с индейцами Пироро общался другой человек, а не я.
3: То есть вас с Сенкевичем, видимо, перепутали?
0: Нет, там передача была про это, действительно, но общался безымянный англичанин или японец, который снимал эту серию «Сурвайвала», естественного отбора.
1: Вы вот сказали в самом начале нашей программы, что вы как-то тоже периодически ездите в какие-то экспедиции.
0: Ну, это было давно, да, когда я был ученым.
1: Но это студенческие были какие-то...
0: Нет,
1: где вы побывали, что вам вот самому удалось повидать? Что вы привезли оттуда?
0: Все-то вы знаете, Иван Игоревич, везде-то вы побывали.
1: Да. Да.
0: Дело в том, я работал длительное время в Институте океанологии. Просто у меня...
3: С Городницким?
0: С Городницким на одном этаже, да.
3: Какая
0: я
3: прелесть.
0: Не знаю, помнит ли он меня, потому что какая я тогда был просто...
3: Это бард такой Городницкий, да. Саша, как не стыдно.
1: Извините, пожалуйста, Маргарита Евсеевна, к сожалению.
3: Я его тоже массажировала.
1: Простите, Ивановна, вы тоже как-то любите вот песни под гитару?
0: Да, я люблю песни под гитару, но вот друзья мои сидеть рядом со мной в этот момент не любят.
1: Да. Ну что же, еще телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы к Ивану Сативахину. И вот какое у вас промочество, ты не выговоришь, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло? Алло? Нет, вы как-то очень волнуетесь, по-моему. Или человек, знаете, как бывает, на пути к телефону жует что-то, и жадность такая, он типа думает, успею, пока вот подойду, да заглотну. Раз, а не рассчитал, жим челюстной, у него эта каша такая, и он вроде проглотить нельзя, и выплюнуть стыдно. И вот он ей бурчит, думает, сейчас вот подождут. Нет, времени у нас немного. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Добрый вечер.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, уважаемый. Вас как-то очень прискорбно слышно.
2: Да,
1: да, да,
2: да,
1: да.
2: Ну вот, и вот, добрый вечер, Рубинштейн там кто-то у вас.
1: Да, есть такой.
2: Или Шварцблат, что ли?
1: Ну, есть, спрашивайте, о чем вы хотели узнать?
2: Вот,

0: Меня зовут Михаил. Вот, значит.
1: В общем, Есыл, я так хотел, видимо, спросить о том, как у вас вообще со связью, там, реально ли у вас как-то там, видимо, дозвониться вам на какие-то там ваши координаты. И вообще же, вроде как, в телецентре масса отключенных сейчас телефонов. Вот, например, у массажистов отключили, я иногда так бывало захожу, у них отключили. Вот как вообще сейчас чувствуется ли в деле телепроизводства вот, программ последствия вот, моего большого спора? Я ж поспорил, что доведу за неделю доллар до 15, потом выше. Сейчас на понижение спорю. То есть я думаю, через недельку где-то до 15 я его понижу.
2: А у вас как сказывается?
1: Нет.
2: Ну, понятно. Ну, у нас немножко сказался.
1: Ну, да. Вы уж извините меня.
2: Да ничего.
1: Конечно,
2: бывает.
1: Немножко.
2: Бестактные вопросы, конечно, задаете. Ну, на редкость просто.
1: Исыл спросил, я перевел.
2: Я понял.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Иван.
4: Здрасте.
3: Это вас Карлос приветствует. И все-таки, Иван, хочу вернуться к тому коту. Вот этому худому на лицо.
2: А это не ваш кот был?
3: Нет, вот женщина передача. Спросили у нее, не агрессивен ли он. А она вам ответила, что он самый добрый. А вы переспросили, не из всех членов семьи он самый добрый. Вот, она так напугалась. Но, конечно, это очень замечательно. Я восхищен вами вообще. С удовольствием смотрю вашу передачу. И большое спасибо Александру,
2: вам
3: что
2: спасибо.
3: Он пригласил вас.
1: Да забудьте. Это знаете, как когда дарят что-то на день рождения, и человек прям чуть ли не со слезой в глазах, так типа дарю, вот, ну, к примеру, вот, дарю вам, Иван, этот букет роз там, и так далее. И вы тоже так принимаете его, у вас прям слезы на глазах. Вы так спасибо, а он вам да забудь. Ну, обычно так...
2: Ну, нормально.
1: Да. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Вот, Иван, вы ответили по поводу того, кто у вас, кто к вам приглашает гостей. А вот сюда, кто вас пригласил, радиостанции и Александр? Потому что он давно действительно хотел вас пригласить. И жаловался на то, что нет связи с вами. Вот как вы сейчас сюда оказались?
2: Меня нашли. Александр меня нашел.
1: Да.
2: С помощью, если не ошибаюсь, Маргариты Рубинштейн.
1: Безусловно.
6: Ну, потому что я делала просто массаж Ивану и давно его знала.
2: Меня, между прочим, жена слушает.
6: Ну, так массаж, ну,
1: вырежу кусочек.
2: Да, это надо порезать. Потом, после эфира порежем, дадим по-другому.
1: Скажите, Иван, вот вообще все-таки хотелось бы так немножко определиться. Ну, понятно, собаки там, да, вот там как любимые животные. Вот что касается более экзотических видов. Вот если бы вы, например, были безумно богатым человеком, вам бы там пришел бы
2: Давайте
1: человек...
2: Давайте помечтаем.
1: Да. И сказал бы, я вам...
2: Говорите, Саша, говорите.
1: Приятно, да. Я вам даю, дескать, кучу просто, там, мощную кучу денег американских. Вот. С тем условием, чтобы вы открыли зоопарк собственный, назвали бы его там, например, Уза Тевахина, да? Вот. Какое бы вы первое животное туда поселили? Вот. Как бы вы его устроили? Наверняка вы ездили где-то, видели. Какой зоопарк мира вам больше всего нравится? Я вот везде, где не бываю, посещаю зоопарки, даже в других городах нашей страны, потому что за границу меня, ну, вы знаете, все не выпускают. И после того случая я, к сожалению, не мог, не могу. И не... Ну, ничего, да. А вот что касается вас.
2: Ну, я думаю, что, наверное, я бы, может быть, сам бы там первый бы поселился, если бы было много денег. А вокруг уже, да, там вот жил. Ну, а дальше там мы бы посмотрели. А что касается зоопарков мира, то с этим... В бытность мою океанологом происходили разные коллизии, вот, и в результате некоторые стесненности в средствах или средствах, значит, вот ограды разных зоопарков мира я видел, а внутрь попадать не доводилось, за исключением Сингапура и крокодиловой фермы тамошней, и зоопарк. Да, он производит колоссальное впечатление.
6: А мы вот с Александром, между прочим, даже были в зоопарке Катманду.
2: Бывали в Сингапуре, Александр?
6: И мы в Катманду были.
2: В Катманду бывали. Понятно. Ну, это нормально тоже.
1: Ну, в Катманду так меня пронесли мимо, вот прям практически.
2: Вы, наверное, на гору какой-то там несли рядом с Катманду.
1: Я нет, я просто ходил. Да, я с трудом помню эти моменты, понимаете.
2: Понятно. Ну, нормально. Это от привыкания к высоте, адаптации нужно.
1: А там не высоко, там наоборот, в низине и душно.
6: Там
1: очень,
6: просто очень.
1: Нет. Это совершенно не подумайте о том, что показывает Маргарита Евсеевна. Скажите, пожалуйста, вот масса людей все-таки приходит, хочет узнать о вашем детстве-то босоногом. То есть, как вы в школе, вот каким в школе был Иван Затевахин? Наверное, в общем, дрался много.
2: Сейчас, да.
1: Кнопки хорошо, учительницам, наверное, подкладывал.
2: Хорошо, что ребенок, дети спят. Вот, могу рассказать все. Учился средне, да, вел себя плохо.
6: А как же кандидатом-то?
2: Кандидатом, ну, когда интересно стал учиться, это всегда со всеми происходит, и стал кандидатом, вот.
1: А скажите, вот вопрос несколько.
2: Кнопки, да, кнопки любил подложить.
1: Я тоже, я даже коллегам тут иногда подкладываю.
2: Здорово.
1: Бывало, что подложишь и смотришь из-за угла, из этой двери. А они-то знают, что уже я подсматриваю.
2: А мелом? Стул мазали?
1: Мы делали такой, знаете, йодит азота. Это когда то ли в йод добавлялась азотная кислота, то ли наоборот, появлялись кристаллики такие, которые, будучи высушенными, взрывались при прикосновении малейшим к ним.
2: Да, это вот мы этим... Но это уже в более зрелом возрасте. Да. Я так с курением боролся в Институте океанологии. Вот там с одним замечательным человеком, инженером Малышевым, вот так вот друг к другу. Он меня подрывал. Я ему сыпал разные химические препараты в пепельницу, в результате у него там...
6: Пальцы оторвались.
2: Нет, пальцы нормально. Так бог на здоровье.
1: Вот скажите...
2: Мы
1: вот,
2: с ним много веселого.
1: Вот у вас так вот там вот написано, там, зоолог Кузнецов.
2: Да, кандидат биологических наук.
1: Да, добавляйте. То есть, вот, а почему? То есть это какая-то ирония, то есть, ну, к примеру, я вот пролистываю свою любимую газету «Из рук в руки», просто смеялся, там, инженер Давидов, ну, дескать, кого спросить. Вот такой возврат куда-то вот к...
2: Ну, у нас вообще это давняя история, ну, конечно, элемент иронии. У нас был такой биоакустик Баранов, когда мы работали в Институте океанологии. Он при определенных обстоятельствах, когда его забрали в отделение милиции, значит, в городе Архангельске, если я не ошибаюсь, на вопрос, кто ты, мужик, он ответил гордо: биоакустик Баранов. Вот с тех пор это... Значит, повелось зоолог Кузнецов и так далее.
1: Вопрос немножечко не в тему, не в кассу, но тем не менее. Как вы думаете, почему...
2: Хотя вот такой специальности нет. Я понял, что моя шутка повисла в воздухе, смысл этого ответа. Я понял. Такой специальности нет на свете. Биоакустик. Но...
1: Биоакустик. Почему же? К нам приходил. Или он был самозванцем?
2: Понятно.
1: Ну, он, знаете...
2: Но дело в том, что это такой раздел биологии. Есть один из там людей, вот, занимается изучением акустических сигналов животных. Вот. Это называется наука биоакустика. Вот. Но таких биоакустиков специальных их нету.
1: Нет, есть люди, которые занимаются простуком тушек животных. Вот, вот так вот, пальпация.
2: Да.
1: Вот.
2: Перкуссия.
1: Их шутку, да, перкуссия. Вот да. Их называют шутку.
2: Это патологоанатомы, наверное.
1: Нет, они по живым стучат.
6: Перкуссионисты.
2: Вы уже говорите, по тушкам.
1: По тушкам. А тушки, это тушка, это же как, это телесный болван.
2: Считаете, живые тушки?
1: Я живые. Я, например, считаю, что и мы с вами обладатели трех прекрасных такой, да. Тушек. Потому что ведь тушка — это что? Это скафандр, вы согласны? А управляет им жижка мозговая специальная, которую можно, в общем-то, взять и переместить в любую другую тушку, что и делается перманентно матерью природой. И там ежи, и синергия. Там...
2: Ну, я привыкну постепенно. Так да. Сразу... Много информации.
1: Как вы думаете, вот женщина-врач, женщина-секретарь.
2: Это Лена Малышева, вы имеете в виду? Программа здоровья. Женщина-врач.
1: Пусть Лена, да. Женщина-историк, женщина-ученый и женщина-певица.
6: Я бы попросила.
1: Почему не певец? Вот,
2: не понял.
1: Ну вот, женщина-певица вдруг неожиданно. Вот непонятно, почему везде они как-то берут себе такой мужской приоритет в профессии, а как певица, так вот певица. Почему-то женщина не певец. Ну, например, спросят у этой, у Маруси Черненковой.
2: А вы попробуйте в женском роде врач.
1: Врачиха, певица,
2: ну, вы, наверное, секретарша. Вы, наверное, здоровый человек абсолютно, если вы можете сказать женщина-врачиха.
1: Могу, позволить. Я могу все что угодно сказать. Кстати, кто придумывал? Вот вы знаете того человека, который придумывал правила вот разговорные какие-то и их устанавливал? По-моему, это делал кто-то, кому
2: Пушкин.
1: Был...
2: Нет.
6: Тушкин, кстати, Александр Тушкин.
1: Тушкин. Ладно, давайте послушаем телефонные звоночки. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте. Вот вы правильно сейчас сказали. Гости. Здрасте.
0: Вот не здрасте, уважаемые здрасте. Гости. Я рад, что звонил.
2: Здрасте.
0: Я хотел задать вопрос такой. Как вы относитесь к естественному отбору у людей?
2: Положительно.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: У меня такой вопрос, гость. Вот вопрос. Вот скажите, пожалуйста, сейчас в некоторых средствах информации прошло сообщение, что к нам завезли мадагаскарского шипящего таракана. И вот что будет, если вот эти шипящие тараканы с нашими, так сказать, как вот популяция создадут они? И второй вопрос. Можно ли животных делить по национальному признаку? Вот в американских фильмах кошку там зовут Кири-Кири и так далее.
1: Угу.
4: Спасибо.
1: Спасибо. Кстати,
2: я против деления животных по национальному признаку. Нет, я интернационалист.
1: Немцы-то они, вот как они, к примеру, там петуха, вот им кажется, но они же немцы, вообще пиво пьют с баварскими сосисками. У них совсем другой менталитет, они же каски с рогами носили. Тут пришли в Россию закабалить ее, а попали в результате и на деньги, и на Польшу, и на все. Да, ну, кстати, понимаешь, беда же.
2: Конечно.
1: Вот, они, например, а все из-за чего? Потому что они воспринимают крик обычного петуха не как вот русский кукареку, они кикирики его вот так воспринимают.
2: Понятно.
1: То есть, это все-таки, поэтому в данном случае мы можем, например, говорить
2: особенно
1: птица немецкая.
2: Особенно с утра, да.
1: Птица немецкая или птица русская, там, или английская птица. Но национальность как-то, мне кажется, присутствует.
2: Национальный колорит у птицы?
1: Да, да, безусловно. Все-таки, мол, просто как-то люди об этом не задумываются, но вот ведь в каждом государстве, на каждой территории своя промышленность, да, свои очистительные сооружения, значит, своя атмосфера.
2: Может, мы про тараканов?
1: Да, про тараканов это интерес, тоже мадагаскарский весь. Видимо, речь идет о поставке данного товара живого на птичий рынок.
2: Ну, это я думаю, что, не знаю даже, чей брат журналист, но не наш, сделал как бы на этом деле публикацию изначально. То есть как бы журналистам ведь нужен информационный повод. Вот он был, значит, что завезли тараканов. Дело в том, что эти тараканы – это стандартная кормовая база для разных змеюк, плазов, ужей. Для всевозможных других животных, в том числе млекопитающих, очень многих кормят. Это очень удобные такие животные. Значит, с нашими они скреститься не могут. Вот. Если вопрос, как бы я отвечаю, если вопрос был задан серьезно. Вот. Потому что любой любитель животных, который держит, он понимает, в чем, что такого не может быть никогда. Скрещивание с рыжими тараканами. Нет, этих мадагаскарских.
1: А расширение мадагаскарской популяции неожиданно здесь.
2: Это милые, весьма симпатичные животные, очень ярко окрашенные, размером примерно в полуказательного пальца.
1: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси сегодня автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук Иван Затевахин, и также руководитель массажного центра, который дислоцируется в Останкино, Маргарита Евсеевна Рубинштейн. Ваши вопросы вы можете задавать нашим гостям по телефону 203-19-22. А пока вот что меня волнует, Иван, оскуднение флоры и фауны все-таки на ваш взгляд происходит, или вот мутанты растений, мутанты животные, мутанты птицы каким-то образом все-таки компенсируют исчезновение вот древних видов. Не является ли в данном случае мутация, простите за каламбур, панацеей?
2: Это я думаю.
1: Да-да.
2: Ну, если серьезно, то, конечно, нет. Оскуднение происходит, животных становится меньше, растений тоже. Вот. Ну, что тут еще скажешь?
1: А вот не предлагал
2: тут
1: ли...
2: Тут шутить невозможно на эту тему.
1: Безусловно, безусловно. К тому же в такой серьезной
2: с любовью не шутите, как вы знаете.
1: Да, да.
6: Иван, а вот скажите, пожалуйста, вот те самые защитники животных, окружающей среды и так далее, как зеленые...
2: От вам окружающей среды.
6: А вам не кажется, что это мафия на самом деле? Потому что зеленым кто-то может платить, а кто-то может не платить. Те, кто не платит зеленым, как раз для зеленых являются врагами, а те, кто платит...
1: Маргарита Исеновна, вы путаете. Мафии платят все. Не бывает такого, чтобы мафии не платили.
6: Ну хорошо, коррумпированная организация, скажем так.
2: Зеленые. Мафия. Я думаю, если кто из них слушает, он сейчас веселится сильно. Вы бы видели тех зеленых, и я думаю, что вопросы были бы у вас сняты.
6: А может, зелеными они называются, потому что, допустим, любят марихуану. Она тоже зеленая. Почему они зеленые-то?
2: Вы считаете, что это ориентация особая, да? Поэтому они зеленые.
6: Да,
2: есть
6: да.
2: разного цвета люди. Вот. Да нет, но это. Как вам? Это борцы за идею в основном. И я среди зеленых непорядочных людей не встречал. И, ну, вообще-то они себя зелеными-то не считают. Они по-другому, по-всякому себя называют. Это разные и, защитники природы.
1: Кстати, не существует альтернативы, что весьма грустно и
2: зеленым,
1: показательно.
2: Да,
1: да зеленым. Ну, это и показательно. А вот меня все-таки интересует, вы знаете, как любознательного молодого человека, юношу, я бы сказал, явление все-таки мутации вот, среди животных, нас окружающих. Не было ли у вас вот такой идеи, и возможно ли такую идею воплотить вот в гостевом вашем часе? Вот,
2: мутанты?
1: Да, чтобы были животные мутанты.
2: Ну, все мы немножко мутанты. Дело в том, что мутации-то, они же происходят постоянно. Вы, как орнитолог по второй профессии, должны это знать.
1: Да.
2: Вот, в организме. Иначе не было бы изменчивости такого понять в биологии. Поэтому все мы мутанты на этом свете. Угу, на этой земле. Виноват.
1: Да, ну, да. на этом свете, да. да, на этом, да, совершенно, совершенно верно. Ну, я предлагаю 203-19-22, звонки в студию, ваши вопросы Ивану Затевахину, соответственно, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте.
2: Вы заметили, что вот чем дальше мы с вами разговариваем, тем глубже и философичнее становятся наши диалоги?
1: Безусловно. Здравствуйте. Животных. Вы в прямом эфире. Говорите, алло. Пожалуйста. Да, да.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: А, мне как студенту биологического факультета было бы интересно, знаете, проходил ли он практику на СБС, а какой случай оттуда он помнит, помнил ли он с тамошним хирургом Понютиным. Спасибо.
1: Спасибо. Что такое СБС?
6: Что такое СБС? Это СБС Агро, нет, это банк такой.
2: Нет, во-первых, я заканчивал, с Понютиным я знаком, географический факультет я заканчивал, отделение, кафедру биогеографии. Я зоогеограф вообще по специальности. Вот, на станции на ББС я не был, на Белом море я бывал многократно и помногу. Вот, как сказал, Понютина знаю.
1: Вот скажите, пожалуйста, волнуют ли вас какие-то, скажем так, политические события, происходящие вот в стране и за рубежом? Вот, к примеру, меня, например, постоянно зовут на какие-то сборища. И вот беспокоят меня из Бангладеша, тоже там приходят.
2: Главное, не расчесывать уже. Нет, давно Василий Иванович нам оставил наказ такой.
1: Да, постоянно смазываю его и всем показываю.
2: Вообще, я считаю, что главное не расчесывать. Вот когда смотришь телевизор,
1: ну, вот на ваш взгляд, вот когда огромное количество людей, да, в массе своей, ну, физически здоровых, собираются и начинают как-то там заниматься либо пикетированием, либо размещением демонстрационных каких-то лозунгов, это является все-таки аномалией или нормальной реакцией человека на какую-то вот, на какое-то ущемление его прав? Удавалось ли вам самим принимать участие в забастовках, там, например, играть в «Анну Каренину»? Ну, это все мы играли. Да. Не только же в «Индейцев», в «Анну Каренину», вот Маргарита Евсеевна даже.
2: Да, это заметно, по ней вот
1: да.
2: сразу.
1: Так, нельзя так со своей тушкой, Маргарита Евсеевна, беречь надо тушку все-таки. Детство, детство, а вот оно, когда сказалось-то, а? Да. Как у вас с этим, с социумом, каковы ваши отношения?
2: С социумом? У меня отношения асоциальные, я бы так сказал. Вот, людей не понимаю. Я думаю, что любой человек Ну, ситуации разные, понимаете, по какому поводу? Вот когда демократы ходили и, значит, митинговали, вот, удивительные были сборища интеллигентных людей вместе, вот, которые что-то требовали, они хотели что-то изменить и так далее. Это все можно было понять, потому что это была в этом какая-то идея, вот, и от их действий действительно что-то изменилось. А люди, которые ходят и вот... бастуют, перекрывают рельсы. Ну, что они могут изменить? Ничего не могут изменить. Главное, что они могут в данной конкретной ситуации, в отличие от той, когда демократы, им деваться-то некуда было, собственно говоря, вот, кроме как выразить свое отношение к режиму протестом. А люди, которые сейчас ходят, они могут спокойно взять кирку в руки и зарабатывать не здесь, а в 3 километрах правее от этого места, где они, значит, бастуют. Вот. И, в общем-то, я думаю, что касается Москвы, то вообще, мне кажется, что человек труда, во всяком случае, работу себе здесь найдет. Поэтому я думаю, что бастовать дело такое себе дороже.
1: А вот вы наверняка знакомы с учениями.
2: Мы очень серьезные вещи какие-то начали обсуждать. Безусловно. Вообще я не политик, в этом ничего не понимаю. Я сказал свое личное мнение.
1: Вот, а, и, но нам
2: да,
1: как раз
2: да, и никого интересно. Не хотел задеть. Но мне кажется, что надо работать прежде всего хорошо. Когда будем работать, тогда все будут зарплаты получать хорошие. И совершенно вовремя.
1: А вы наверняка знакомы с трудами всеразличных философов.
2: Да, безусловно.
1: Например, вот Арнольд Загу. Да, брато, да. Где, в общем-то, разрабатываются те или иные способы и схемы построения тоталитарного общества, империи, да? Вот. И многих вот тех самых демократов очень серьезно отпугивает данные вот философские измышления, данные тенденции. С другой стороны, все люди и сторонники тоталитарного режима, и противники его очень любят говорить, дескать, свободен там, как птица в полете, да? И всячески проявлять свою такую, ну, скажем так, не зависть, а какую-то симпатию к животным, которые, дескать, живут свободно, ни от чего не зависят. Но в том же самом обычном львином прайде мы видим попросту галимый совершенно тоталитаризм мощнейший. Вот, вот видим самого главного их Гитлера, этого вот вождя-самца, который там и убивает, что видно из вашей же вот программы, грудничков там других, понимаете? То есть проясните немножко вот данный треугольник, вот тотализаторный, демократный и вот львиный прайд. Кто из них прав? Как быть-то?
2: Ну, наверное, я не очень как бы доходчиво объяснял зрителям о том, что нет там никакого тоталитаризма. Во-первых, львов в прайде как часто, не меньше 3. Просто один из них занят воспроизводством. Вот. А остальные как бы его сотоварищи, которые помогают этому...
6: Хозяйству.
2: Нет, не хозяйству. Они помогают ему продвинуть свою кандидатуру как бы в самые верхи. То есть они образуют коалицию, что поучительно. Вот. Значит, выдавливают старого и больного льва. Вот. Поедают его детей. И, соответственно, потом развлекаются с его львицами. Я так говорю, как это очень назидательная история, по-моему, да, получается со львами.
1: Нет, почему?
2: Вот с ними так происходит. Но дело в том, что как бы там достаточно все мягко. Никого он не диктатор. А что ему, собственно, диктовать? И кому? Вот, если его собратья, значит, другие львы-самцы, да, продвинули во главе этой самой коалиции, вот, что он им? Ничего он им диктовать не будет. У них уже все заранее сложено и распределено. Они как бы его заместители. Если он, не дай бог, сломает лапу, то они, значит, там его место тут же займут. Тут, скорее всего, воспроизводственная такая. Но есть масса теорий, которые это объясняют, там, и можно родственным отбором и так далее. Зачем интереснее-то, зачем это выгодно товарищам, группе товарищей, которые при этом самом льве попадают в прайд, начинают там царствовать.
1: Вот. То есть, вот, если, например, мы сейчас после вот, окончания нашей программы сядем, будем писать, естественно, письмо в Думу, да. Вот, то какую схему, снятую с животного мира, мы предложили бы думцам в плане вот так сказать, социального устройства нашего общества.
6: А я хотела просто спросить, Саша, вот мы как бы параллельно, видишь, с тобой, у каких животных на самом деле устройство, вот как бы, я не знаю, там, прайда, клана и так далее, больше всего похоже на наше социальное устройство? Ну, это вот разговор, то есть, вернее, вопрос как бы с Сашиным тоже совмещается.
2: Мне передачу не закроют после этого эфира, я не знаю, нет. Я могу много аналогий проводить.
1: Принести принесут.
2: Да. Ну, это трудно сказать. Аналогии с каким обществом смотря? Вообще, конечно, вот я уже многократно шутил на эту тему. С приматами масса возможностей спекулировать, скажем, на бабуинах, у которых там, у павианах, и таких, и сяких, и гамадрилах, и чакмах, там у них очень много всякого. Вот, и...
6: То есть, может быть, нашим политикам нужно что-то такое вот обучиться чуть-чуть биологии, чтобы все-таки на примере кого-то...
2: Чтобы критично к себе относиться.
6: Ну да, чтобы понять вообще, как все будет развиваться, раз они не понимают,
1: что дальше делать. Резкие перемены мировоззрения. Вот смотрю вот на вас, да, вы такой успокоенный, а к нам вот приходили вот политики, да, так они там, например, смотрят даже на свой же портрет. Вот у нас там галерея висит, и типа так, нет, этот некрасивый. Возьмут его, на следующий день принесут, другой повесят, для красивее ракурс, там автограф покрасивее подправят, детишку свою подсадят. А в глаза злые такие, злые. Вот отсутствие гуманитарного образования.
6: Так Иван до конца на вопрос-то не ответил.
1: Да, прошу прощения.
2: Еще раз вопрос конкретней.
6: На мой вы уже
2: госпожа
6: ответили.
2: Ну,
6: то есть вы мне сказали, что все-таки приматы больше всего похожи как бы на людей, поэтому
2: потому что мы сами приматы.
6: Да. Нет, а у Саши был другой вопрос.
2: Волки очень похожи на нас, волки.
1: Говорят, да? Свинки, да, тоже.
2: А, нет, свинки, хорошо, структуры нет, а волки...
6: Капибар.
2: Ну, так достаточно.
1: А стайное вот это.
2: Да, да. Ну, масса аналогий можно.
1: Вы знаете, сейчас заходил человек такой очень грязный, с такими с безумными глазами, молодой художник, он сказал, и вот он о чем хотел спросить у вас. Просит консультацию по такому вопросу. Сейчас он работает над созданием полотна «Ленин, поймавший птицу». Замысел картины таков. Ленин выскакивает из шалаша, хватает птицу за лапы, она с сумасшедшими глазами пытается вырваться от него. Но проблема в том, что художник не знает, какая крупная птица обитает в водах Финского залива. Не могли бы вы вот ему подсказать породу, тип животного?
2: Ворона, я думаю, надо рисовать. Я или чайку какую-нибудь.
1: С мощнейшей такой, оранжевой лапой.
2: Да, да, такой,
1: то есть,
2: да,
1: она украсит полотно таким, да, ярким оранжевым пятном.
2: Ну да, да, наверное.
1: Ну что же, 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину. И, конечно же, если таковые... Извините, я очень болею. Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Здравствуйте. О, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте.
8: А можно о людях спросить?
1: Безусловно.
8: Вот я хочу спросить Маргариту Евсеевну. Пусть она расскажет о своем профессиональном пути. Вот она с детства хотела быть массажисткой. Что на нее повлияло? Интересно.
6: Ой, да вы знаете, спасибо. На меня на самом деле, как ни странно, я буду говорить сейчас банальные вещи, конечно, повлиял кризис. Честно говоря, я всего 2 месяца работаю массажисткой. Вот до этого я была просто телевизионным работником, не скажу каким. Вот. А в связи с кризисом люди на самом деле стали пухнуть. Вот, и ходить ко мне... То есть я поняла, что люди пухнут и хотят все-таки делать массаж. Потому что, вы знаете...
1: В общем, когда привели все... деньги, желание, да, тебя нет, заработать, денежек срубить.
6: Дело в том, что люди очень купили много макарон там всяких, вот, ну, запасов сделали, понимаете, и стали их рубать. И прямо на глазах стали пухнуть. А очень много ведущих, которые просто вот, как вы правильно заметили, как только человек начинает вести программу, он тут же начинает пухнуть. Это не зависит от камеры, от оператора и так далее. Просто человек начинает то ли хорошо жить, то ли от волнения как-то вот...
1: А вот скажите, да, в связи с этим, да, вот Иван,
6: в общем,
1: к Маргарите, к молодому нашему массажисту двухмесячному, вопрос такой. Вот, вы знаете, не знаю, обращали ли вы внимание, видимо, до вас все-таки вы люди изолированные у себя вот на колоколенке, то есть вы там в башенке сидите и не знаете, что происходит за ее пределами. Людей-то простых вы не видите, с ними не общаетесь, но это я так. Сарказм у меня напал.
2: И жизни мы не знаем.
1: Да, но понял. Тем не менее, ведь люди сейчас все больше и больше выражают недоверие телевизионным ведущим, которых вот показывают по пояс. Вот, например, вас, Иван, тоже. Потому что, значит, сомнения берут следующего плана. Что он там делает под столом?
6: Я
1: может,
6: как
1: у
6: раз
1: него
6: об этом
1: там
6: и хотел сказать.
1: Ноги в
6: тазике. Большие...
1: Может, он кукиш показывает там в момент какой-то умной телеги, да, там, когда вот говорит что-то. Да и вообще непонятно. Может быть, попросту он там, извините, там занимается там мастурбацией самой голимой, да? Те же ведущие, которые, как мы заметили, которых показывают в полный рост, да, их не показывают во весь экран в полный рост, а вот издалека. Вот, например, вот программа вот, известная «Раннера», «Человек на горшке», который вот он постоянно вдалеке бегает, и вот целиком тоже, а вот вплотную, то только по пояс. Вот, в людях недовольство зреет. Это может вылиться в какую-то, я бы даже сказал, акцию общественную, дескать, покажите нам всех в полный рост, чтобы они стояли как есть, и вот по стойке смирно на табуретку отвели свою программу. Что, дескать, им скрывать?
2: Я думаю, это тоже надо писать, может быть, в правительство.
1: Даже. Напишем в Думу тогда сегодня. Да, не будем сейчас вот обсуждать все в Думу. Да. Тут заходили люди, вот сейчас спрашивали. Вообще вопрос... Денис спрашивал, случались ли случаи самоубийства у животных?
2: Самоубийство у животных?
1: Ну, видимо, осознанный такой суицид не имеет.
2: Нет, осознанный нет. Ну, в смысле, целенаправленный.
1: Да.
6: У сумасшедших людей, я знаю, иногда кошки выбрасываются из окна. Когда они чувствуют,
1: потому что они много
6: что-то...
1: курят, люди, к примеру, и животным просто душно или как-то...
2: Ну, тут вот именно, никто же не присутствовал при этом, как она выбрасывается, по какому поводу у сумасшедшего. Может, он ее там, я не знаю, за хвост
1: дернул,
2: спасаясь, да, она вышла на балкон и упала. А вообще так целенаправленного суицида нет, наверное.
1: А
2: про осознанное мы с вами не говорим корректно, дабы нас в антропоморфизме с вами не обвинили, мы... Но. Говорим о целенаправленном поведении.
1: Тут вот Люся заходила и спрашивала, верите ли вы, вот именно верит ли господин Затевахин в реинкарнацию? Если да, то, в общем-то, в чью тушку он хотел бы воплотиться в следующей жизни, исключая человеческую, безусловно.
2: Ну, наверное, в кита в какого-нибудь.
1: Ну, потому это есть большой... такой здоровой сеткой мелких этих животных, это же жутко.
2: Криль я очень люблю.
1: Я тоже люблю, но это же нужно тонны и тонны поглощать его. Это же всю жизнь
2: проблем. Без проблем. Без проблем, да.
1: А вот
2: там, где они живут, их там много. Криля много там. Или крили.
1: А вы кем бы хотели? Я
2: бабочкой.
1: Я знаю, кем.
6: Бабочкой. Нет, ну...
1: Таксой.
6: Да.
1: Ну, что?
6: Да. Нет, я хотела сказать, собака нет. Ну,
2: у собак жизнь у тяжелая.
6: Да, у собак жизнь тяжелая, на самом деле.
2: Хотя
6: да,
2: мы их
6: да.
2: любим, тяжелая да. жизнь собак.
6: Хотела сказать кошкой, жалко. Но я кошек не люблю, поэтому задумалась.
1: Ну, давайте послушаем звонки наших
2: я думаю,
1: уважаемых.
2: Я надо.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте, уважаемый Здравствуйте, уважаемый. Иван и Маргарита.
1: Здравствуйте.
9: У меня один вопрос на биологическую тему. А другой к Александру. Ну, сначала на биологическую тему. Я вот сам, будучи черным, как кукушка, и, в общем, тут недавно услышал информацию о том, что гражданка то ли Нигерии, то ли Габона вдруг заболела не совсем присущей людям болезнью. Формы СПИДа присущи в основном обезьянам. Вот. На секунду этот вопрос.
1: Да, да.
9: Меня он очень волнует. А еще, Александр, вот к вам мой вопрос. Когда в ближайшее время и где у вас пройдет выступление?
1: Спасибо. Ближайшее выступление пройдет, видимо, около памятника Кропоткину. 7 ноября я буду читать свои политические лозунги
2: выкрикивать
1: и стрелять понятно. Вверх из этой, из ракетницы.
2: Анархист, я все понял.
1: Конечно, я позже расскажу, потому что сейчас речь-то не о моей скромной персоне, а вот что касается, видите, нас слушает, кстати, и
2: это
1: чернокожее
2: меня,
1: население.
2: Да, меня было. Очень обеспокоило.
1: Вот данное вот сообщение,
2: очень
1: да?
2: обеспокоило.
1: Ну, в принципе, вот вы же любите приматов как-то.
2: Люблю. Меня это очень обеспокоило.
1: Ну, это реально, я думаю, картинка. Вот у нас один с Маргаритой общий знакомый привез.
2: Ну,
1: да?
2: Самое главное, не иметь никаких интимных отношений с приматами,
6: да,
2: вот с гориллами,
6: вы знаете, у нас
2: шимпанзе.
6: Вот,
2: тогда вот от любой вот этой вот экзотической формы СПИДа вы будете застрахованы.
6: А вы знаете, у нас один знакомый привез такую обезьянку, как он мне вот объяснил. Она может поместиться на руке. И
1: да
6: называется...
1: Можно даже назвать знакомого. Тоже достаточно известный человек, Олег Алиев. Вы наверняка слышали, путешественник, он был у нас тоже.
6: Да, так вот, он привез обезьянок, которые называются...
1: Лемуна.
6: Карлик, нет, карликовые игруны. Вот вспомнила, игрунки. Карликовые... игруны, он сказал. Игруны.
2: Ну, он не прав, игрунки.
6: А, да? Вот, из Южной Америки. И говорит, прямо на ладошке могут уместиться. Это правда?
2: Да, ну, конечно, могут. Да. Зачем он их повез, то привез сюда.
6: Ну, говорит, веселые.
2: Ну, вообще, в принципе, в Южной Америке их заводят для того, чтобы они искали вшей в волосах, там с мылом напряжно, сажают на голову, и они там живут. И поскольку для них характерно такое поведение, как груминг, да, вот перебирают шерстку, они сразу из волос там вошку и кушают ее. Вот. И
6: а чем же они тут будут питаться? Значит, специально это все было.
2: Ну, это надо Калиеву вопрос задать.
1: Вообще, какие забавные животные, вы знаете. Что-то я прям так...
2: Вот, эти забавные животные.
1: А, вот как называется. У нашего эстонского парня. Вот тут Валек заходил, спрашивает, почему вот детям запрещают давить мухоморы, да? И, дескать, объясняют тем, что мухоморы едят лось. Меня, кстати, тоже это всегда удивляло, правда.
2: Мухоморы прекрасно можно из них варить отвар специальный и потом с бубном танцевать около костра. Это давняя народная традиция наша российская. У нас на нашем севере так принято отдыхать. В общем,
1: а давить их,
6: то есть только нужно знать, как варить на самом деле.
2: Да, надо знать, как варить.
1: Отдавить это все равно, что пустить, например, целую упаковку феназепама под каток. Ну, к примеру, это я так как-то когда на это.
2: Ну, феназепам смотрю... нам чужд, между прочим.
1: Чужд. Целиком. Чужд.
2: Есть, хотя это нашего мухоморы. Производства лекарств, но чужд нам. Вот мухоморы, это нормально.
1: А вот животные, когда они заболевают, мухомор. Вот они как-то какие им дают там успокаивающие средства? Ну, химические я не имею в виду, там какие-то природные, но все-таки.
2: Ну, дают.
1: Дают чего-то, да? То есть, что-то ну, дают. Не феназепам, естественно.
2: Ну, и феназепам дают.
1: Значит, я поеду сегодня вечерком, съезжу.
2: И фенобарбитал дает. Смотрят, чего лечит.
1: Ну, чтобы спали они спокойно.
2: Дает, все дает.
1: Ну что, телефонный звоночек еще, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: То есть говорите, пожалуйста, только громче, как-то вас туго слышно.
10: Ага, хорошо.
1: Здрасте.
10: Как лучше?
1: Да.
10: Вот, Иван, скажите, пожалуйста, вот вы как человек науки, как относитесь все-таки к проблеме клонирования и ко всем этим генетическим исследованиям?
2: Положительно.
10: Так? Потому что все-таки, на мой взгляд, как ни запрещай, все равно прогресс уже его не остановит.
1: Спасибо, вот. Спасибо.
2: Да дело тут, в общем-то, не в прогрессе. Дело в том, что это, безусловно, его не остановить. Но клонирование, мне кажется, что чересчур много внимания уделил совершенно рядовой, как бы, генетической проблеме и задаче, которая ничем, в общем-то, не грозит. Ну, что такое клон? Да, это же не одно и то же, просто генетический слепок. Это не значит, что это точно такое же животное, там, я не знаю, все почему-то сразу вспоминают научную фантастику, что это какое-то там раздвоение личности, две личности, то есть одна личность, двух животных. На самом деле это не так. Ну, как близнецы есть.
1: Ну, просто тушки,
2: да, да, вот именно. Совершенно. Поэтому просто была как бы и сенсация, была журналистская сенсация, из которой раздули, политики вмешались у них. Потом и у нас, и, в общем-то, надо людям что-то делать, видимо, в этой жизни. Поэтому из совершенно рядовой, нормальной биотехнической задачи сделали знамя какое-то неизвестно какого цвета и чье.
1: А вот вы знаете, мы тут недавно провели эксперимент.
2: Вообще против вмешательства в биологию некомпетентных людей и, так сказать, резких суждений, которые они потом выносят, и тем более выносят на суд общественности. Вот. И вот история с клонированием как раз это такого рода история.
1: Мы вот провели эксперимент человека, который очень серьезно занимался вот интернетом, да, вот очень серьезно увлекался вот всяческими как раз клонированиями, вот научной фантастикой. Мы решили, как говорится, вернуть на маму землю. Посадили его вот в комнату где-то такого же объема, вот как моя квартира сейчас. То я же в радио играю сейчас, видите, у меня тут под радио оформлено все. И поставили ему, значит, там корыто с землей, маленькое озерко такое с проточной водой. И оставили там, да, несколько козочек ему то отдали, каких-то животных, а оставили его жить там, вот, по-моему, он полгода у нас прожил. То есть объясню, с какой целью. Цель была главной. Как он справится с проблемами утилизации, с проблемами добычи для себя пищи, то есть вот в замкнутом объеме, поскольку земля, она все-таки, мама-то земля, она не бесконечная, то обложить ее всю там шинами, это у меня гринписовские телеги пошли автомобильными, да, там, или сжечь их, это, то есть, ну, не выход, логично. Там уже и так все детские вот эти вот площадки в этих шинах. Вы знаете, где-то через как раз полгода, по прошествии полгода, он там, в общем, загадил все это помещение, кост сожрал сырыми, там компьютер у него стоял, он туда не притронулся, и когда он вышел оттуда, он серьезно занялся как раз проблемами утилизации, правда, насильственным способом. То есть он сейчас ходит тоже в Думу, пишет и предлагает регистрировать научные открытия, любые, только при том условии, что в конце обязательно будет пункт, очень главный, о том, как продукт данного открытия в дальнейшем утилизировать без каких-то вот потерь и урона окружающей среде. Вот не кажется ли вам, что когда люди начинают думать там о клонировании, там, о усовершенствовании чего-то, то здесь им отказывает как раз вот вот эта оптическая тоненькая ниточка, которая, по идее, должна их связывать с детственной мамой природой, с животными. Даже птица не гадит в своем гнезде ведь.
2: Кажется.
1: Да, кажется, я этого не видел.
2: Просили, не кажется, я говорю, кажется.
1: А что мы будем делать?
2: Я думаю, что мы будем серьезно заниматься этой проблемой.
1: Напишем в Думу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
11: Здравствуйте, вот я не договорил, да. Что я не сыл.
1: Да.
11: Вот, тут что-то здесь оборвалась, как всегда. Вот у меня вопрос к вам за Тилахину. Как-то смотрел вашу передачу про Галапагосские острова. Там такая выдвинулась гипотеза, что черепахи приплыли туда на бревнах. Птицы прилетели. Вот есть ли там тараканы галапагосские? И вопрос к Александру. Вы меня слышите вообще?
1: Да слышим, конечно.
11: Вот. Правда, что вы по детской привычке до сих пор на концертах выступаете, стоя на табуретке?
1: Спасибо. Ну, даже это не по детской, скорее, привычке, а в связи с моим естественным ростом, понимаете, уважаемые сыны. Вот сейчас я, вот Иван и Маргарита думают, что я сижу на стуле, это я стою. Вы уж простите, да. А что касается первого, насчет я не слышал, чтобы черепахи на бревнах приплыли.
2: Ну, смотря какие черепахи, возможно, там. Это была теория естественных плотов, как бы, потому что многие пресмыкающиеся могли туда попасть только таким образом. Вот, не могли же они летать, в конце концов, как птицы. Что касается тараканов, то я думаю, ни один таракан... то есть сейчас там навалом тараканов. Под вид они, конечно, не... И в отдельный вид, по-моему, насколько я знаю, они не выделяются. Хотя, наверное, какой-нибудь галапагосский ученый может меня опровергнуть. Дело в том, что это не столь увлекательный объект, про который можно рассказывать. Поэтому он в нашей передаче выпал из поля зрения. Но мы обязательно обратим внимание и постараемся в ближайшее время рассказать об этих удивительных и милых созданиях более подробно.
1: А вот по статистике, вот вы говорите, вам письма пишут, все-таки что больше всего хотят увидеть люди, населяющие нашу...
2: А вы знаете, пишут не про то, что хотят увидеть. Вот, в основном.
1: В основном учат жить, наверное.
2: Нет, и даже не очень. Ну, это странные такие письма. Так, вот как-то, ну, трудно их классифицировать. Ну, как-то вот спрашивают. Вот бабушка одна спрашивала, что, значит, вот у нее кто-то завелся в сарае, и что делать? Вот крысы, и там как-то нет никакого слада. Вот, уважаемая, дорогая передача, посоветуйте.
1: То есть бытовые такие, да, вопросы.
2: Бывают и такие, бывают там разные.
6: И, Иван, а вы знаете, я вот недавно прочитала в «Новой газете», по-моему, нет, даже в литературной, о том, что вот Александр Михайлович Городницкий, это была его авторская статья, все-таки нашел Атлантиду. Что вы можете про Атлантиду рассказать?
2: Ой, я не знаю, правильно ли поняли журналисты уважаемого поэта и еще более, возможно, уважаемого в узких кругах ученых-ученого, потому что он тут ученый с мировым именем, прежде всего. Вот, Городницкий. Правильно ли его поняли насчет находки Атлантиды? Вообще-то он геолог. А Атлантиду ищут археологи. Вот. Ну, мне трудно комментировать.
1: Ну, может быть, он в смысле лирики это сказал.
2: Знаете,
1: ну,
2: кто плавает? Океанологи, они ходят. Ходят в моря. Понимаете?
1: Послушаем.
2: Просто возмутительно. Иногда кто у вас на радио.

0: И я напоминаю вам, что в программе «Монморанси» сегодня Иван Затевахин, автор и ведущий программы «Диалоги о животных», кандидат биологических наук, и молодая массажистка Маргарита Евсеевна Рубинштейн, которая руководит массажным центром в Останкино. Вот, в данный момент она пытается массажировать мне пальцы на правой ноге. Вы слышите эти звуки. Дело в том, что после того случая у меня немножко скрючило, вот, и я так это отмачиваю здесь, поэтому вы не обращайте внимания на этот тазик. Раньше мы и гостям предлагали тазики, но сейчас администрация запрещает это делать. Я надеюсь, вы не в обиде. Скажите, пожалуйста, Иван, а если бы вам, например, предложили сейчас сделать, ну, в том же ключе, в той же манере программу вот о чем-то совершенно
1: другом.
0: Диалоги
1: о людях, например.
0: Ну, да, вот о чем-то другом там. Вот что бы вы выбрали? Сказали бы, вот, ну, нужно для пользы общества затронуть в вашей манере какую-то тему, но не касающуюся вот животных.
2: Да любой.
0: Об автомобилях бы стали?
2: Ну-ка, одно время нам предлагали делать про автомобиль, но это дело надо знать изнутри, я думаю, автомобиль. Я их люблю, конечно, особенно ездить на них люблю, а вот так ненавижу просто вот в них копаться.
1: Поэтому. А я как женщина хотела сделать Ивану комплимент. Дело в том, что Гуревич, это понятно, он, видимо, вас что-то такое вот все-таки нашел, вас любит камера очень, это бывает очень редко.
2: Гуревич во мне нашел?
1: Нет,
2: это
1: не,
2: я,
1: вас,
2: я
1: нет,
2: его
1: нет,
2: старше, между
1: не
2: прочим.
1: Гуревич вас любит, а камера вас любит. Действительно, просто комплимент хочу сделать, это удивительно. Как человек приходит на телевидение, я как профессионал, в общем, в области телевидения, как телевизионный работник говорю.
2: Я не понял,
1: вот,
2: что
1: большой
2: значит?
1: Комплимент.
2: Спасибо.
0: Ну, то есть, видимо,
2: нет,
0: вы как-то с камерой что-то, видимо,
1: нет, нет, нет. Я говорю,
0: что-то
1: комплимент,
0: мутите с камерой, она говорит.
1: Нет,
0: я комплимент говорю.
2: Вы океанологов оскорбили, между прочим.
1: Я одновременно делаю комплименты Гуревичу и вам тоже.
0: Да вы так не волнуйтесь, Маргарита Евсеевна. Вы массируете,
1: Гуревич вас что-то увидел. И потом вас что-то увидела камера и вас полюбила.
0: Вот тут Зотов приходил.
2: Старик Гуревич наш, да.
0: Спрашивал, почему в московском зоопарке стали продавать жареных уток и кур? Может быть,
2: ну,
0: узнаете.
2: Я думаю, что сейчас, в общем-то, московский зоопарк... Московскому зоопарку уделяется очень пристальное внимание со стороны московского правительства, мэрии. Я думаю, что они, благодаря неустанной заботе, в общем-то, поголовье кур и уток резко возросло. И я думаю, что излишки вот образовались, и надо их хозяйственно, со свойственной в Москве хозяйственной сметкой, в общем-то, зоопарк, я думаю, умело распорядился излишком своей продукции.
0: Ну да, их достаточно много. Вот интересуется некто Карлов. Интересный, кстати, вопрос. Существуют ли такие люди, которые за кадром озвучивают животных? К примеру, там, как олень зовет самку, либо там хрюкают, либо там поют.
2: Да это запросто, да запросто.
0: То есть бывает
2: вот,
0: такое.
2: Вы нет, знаете, но... да, я ведь... когда-то изучал язык дельфинов, в общем-то. Это я для вас говорю, госпожа Рубинштейн, чтобы произвести еще больше впечатлений. Вот. Так вот, я помню заседание нашей лаборатории, когда серьезные дяди с бородами, и солидные, с очками, в пылу научного диспута изображали голоса дельфинов, белух разных, издавая самые
1: так
2: необыкновенные... Да, они так делают.
1: Что-то делают.
2: Вот. Если учесть, что иногда вот сигналы белухи носят такие экзотические названия, как крик мартышки или уя, уу. Вот. Достаточно моего коллеги Щекотова Миши почитать диссертацию, а также его многочисленные научные труды, которые он неустанно писал в свое время. Вот. Классифицировал где-то 1500 сигналов белухи. Вот они пытались это воспроизвести. И достаточно умело, я бы сказал, при некоторые тренировки начали воспроизводить, так что было порой трудно отличить. Идешь по коридору, вот слышишь голоса дельфинов вживую. Вот.
1: Так это очень странно. Такие большие животные, вот белухи, там дельфины, а вот кричат так еле-еле.
0: А ну, маленькие, то есть, вернее, вот такие... большие птицы, орел, он тоже так...
2: Так чайки кричат, как вы сказали.
1: Нет,
0: ну... там, они очень пискливо так. Ну,
1: да, да, большие животные
2: вот,
1: пищат.
2: Вот, наверное, орлы, когда он орлы подавился, вот так, нет, какой
0: он
2: изобразили.
0: Хотел, он хотел съесть меня в пражском зоопарке. Я подошел к орлу, орел, у него потекла слюна, он хотел меня съесть и пищал прям вот так.
2: А то задышал он... при этом он?
0: Да еще как, у него
2: не
0: из
2: съесть,
0: ноздри пена
2: не
0: пошла.
2: Не съесть он вас, если задышал,
0: а
2: то
0: думаете,
2: не съесть.
0: А думаете, что вот как-то... Ну, я вроде так близко не подходил. А вот скажите, к этим диссертациям, о которых вы вот выше сказали, ведь должны, значит, прикладываться аудиоматериалы какие-то с пленками? Как
2: нет, это сонограммы и спектрограммы. То есть как бы это, как говорил один великий ученый, визуализировали сигналы дельфинов. Вот, то есть делали спектр, спектрограмму. И вот Миш как раз 1500, я думаю, что он мог бы легко попасть в книгу рекордов Гиннесса, потому что такой детальной классификации сигналов животных не делал никто. Вообще он молодец. Жалко, что он сейчас наукой не занимается.
1: Иван, а скажите, пожалуйста,
2: это вот уже серьезно.
1: Вы знаете, ну, есть кланы такие профессиональные, да, там типа клан инженеров, клан киношников, клан телевизионщиков там и так далее. Я наверняка есть клан биологов, да. И вот какие, допустим, любимые анекдоты или какие-нибудь истории, но вы знаете, есть чисто профессиональные анекдоты. Вот какой, допустим, вы можете нам, как людям в этой сфере, как бы не вращающимся, рассказать вот анекдот чисто профессиональный, биологический?
2: Ну, биологи вообще, особенно морские, вот такие вот связанные. С морем, да, волчары, я бы даже сказал. Они любят друг над другом подшутить. У нас масса была шуток, но поскольку...
1: Неприличные все, что ли?
2: Были приличные, были не очень приличные. Вот. Но разные были, смешные, хорошие розыгрыши. Это традиция такая вот у нас. Ну, я вот рассказывал о, так сказать, шутливой рельсовой войне, которую вел против меня инженер Малышев, а я против него, отучая его курить. Вот, когда... Вот, ну, рассказывал в начале нашей сегодняшней беседы. Ну, а так вот, чтобы рассказать про кого-то, боюсь кого-то обидеть. Потому что смешно-то обычно людям, которые готовят этот розыгрыш, а тому человеку, над которым смеются, ему
1: так
2: бывает...
1: Так не розыгрыш, а анекдот, порой, допустим, профессиональный,
2: да,
1: какой-нибудь.
2: Кое-где, да.
0: Ну,
2: профессиональный,
0: да,
2: анекдот.
0: Вот Савелий заходил тут. Посовелись, хотел узнать. Кстати, действительно, многие не понимают различия. Вы уж не сочтите там вопрос как за нескромный, еще что-то, но тем не менее, чем отличается ишак от осла, наконец, хочет узнать. Вот.
2: Ишак?
0: Ишак. Я просто обычно...
2: Темпераментом, кофе... прежде всего?
0: Нет. Вот вы знаете, я вот, вот...
1: Умом, наверное.
0: Вы же тоже автомобилист, да?
2: Да.
0: Я, по-моему, вас видел вчера,
1: а
0: на центре, прям на Садовом кольце. Вы, по-моему, высунулись из окна и очень громко орали в сторону москвича. Ты ишак, ща я тебя там... По-моему, это как раз... Потому что я тоже так часто обращаюсь.
2: Я другую терминологию использую.
1: А какая у вас машинка?
2: У меня старинная американская машина Ford.
0: Да, ее сегодня лигнула лошадь. Вот такой...
2: Ты вашу машину лигнула лошадь?
0: Нет, моя машина, она не лигнутая. Она спрятана в надежном месте. Она очень маленькая и залезает во все щели. Да, вот Блумберг тут спрашивал. Я не знаю, правда, я не понял сути вопроса. Не хотите, можете не отвечать. Склонности к тендрофилии свойственны только высшим приматам или также другим видам животных?
1: Это дендро, по-моему, филия.
0: Да, ну тут так прям приходит все.
2: Дендрофилии.
0: Да, я не знаю. Мне даже не стыдно, что я этого не знаю, поскольку...
2: Может быть, дендрофагии?
0: Давайте на всякий случай про это поговорим. Может быть, человек это имел в виду.
1: Нет, а что такое дендро в биологии? Дендро. Есть же какое-то такое...
2: Растение. Растение.
0: Тогда непонятно, применимо к пиратам. Поедание, что ли, травы какой-то имеется в виду?
2: Приматам.
0: Приматам. Ну, едим же мы укроп, петрушку.
2: А, я думаю, может быть, он имел в виду капрофагию.
0: Вполне возможно.
1: Нет, дело в том, что, смотрите, мы расшифровали. Дендро, растение, филия – это любовь.
0: Значит, и тем самым это... ответили на вопрос.
1: Да, это человек, который любит жевать, допустим, я не знаю...
2: Можно как... про филодендрию поговорить в крайнем случае.
1: Это человек, который любит дерево грызть, допустим, или там что-нибудь.
0: Ну, старушки очень часто любят подойти к дереву, исповедоваться перед ним, обнимут его, бывало, в сквере, и получают от него позитивную энергию, кстати. Вы наверняка наблюдали.
2: Да я и сам люблю получить.
0: К дереву, да.
2: Особенно в молодости любил.
0: Бывало, обмотаешься вокруг дерева часик.
2: И, в общем, наберешься, так сказать, энергии, в общем, подкопишь.
1: Наберешься.
0: А вот скажите...
2: Потом можно идти домой.
0: Да, безусловно. Уже так, так...
2: цветами пахнет, в общем.
0: И вроде так и уже... Правда, кора кое-где налипал, но это...
2: Между прочим, со всеми бывает. Я не понимаю, что вы так на меня смотрите при этом.
1: А у вас было в детстве такое, что вы смолу, вот как бы с деревьев смолу, или особенно вот такая черная смола была, ею иногда покрывали...
2: дома.
1: Мы
2: ее жевали.
1: Дома, да. И жевали, потому что жвачек не было. И мы жевали прям так. Да, да. И говорили всем, кстати, все думали, что все-таки зубы как бы чистятся, да? И все говорили, что это вместо пасты, и все такие крутые ходили. И жевали это все вместо жвачки.
2: Неповторимый устойчивый вкус.
0: Пластырь
2: не жевал.
0: Обычный медицинский пластырь. Жевали, брали два пластыря, между ними наклеивали лимон, посыпали сахаром.
2: У вас было трудное детство, Саша?
0: Конечно.
1: Это еще деревянные конфеты были, он мне рассказывал.
0: Я хотел вернуться все-таки вот к теме сериалов и их озвучивания. Для меня всегда было странно, как они пишут звук в момент съемки. Ну, понятно, снять животное там как-то особенно...
2: Ну, пушкой пишут.
0: Но все равно такое качество, это же особенно в мощном сериале, нереально.

0: пишем. Вообще, замечательная передача, мы ее очень любим и так далее. Но
1: вот, да, пусть пояснит.
0: Да, пояснит.
1: Пояснит, что он... И, кстати, женщин он своих тоже научил это же говорить.
0: Они так одеваются элегантно, мне очень нравится. Вообще, да, такая прямоцветовая передача.
1: Ну прекрасная. Вот насчет дублеров. Вдруг это люди озвучивают всех животных, вот эту их возню и так далее. Люди-то уже не верят, вот зритель не верит, понимаете, оригиналу. Раньше как было? Приходит видеокассета, да, наверняка вы тоже застали эту пору, когда там был прекрасный, да, вот гнусавый переводчик, что он сейчас покойный уже, но тем не менее, это же замечательно.
2: Кто покойный?
0: А, несколько было.
1: Ну, один самый гнусавый, живой, средний гнусавый, уже, к сожалению, покойный. Вот, и еще один остался. Их было три моих любимых, остальных не берем сейчас в счет, да? Но, тем не менее, они переводили с сознанием, с расстановкой, чувствовали атмосферу фильма и как-то, не придавая своих эмоций, оставляли, так сказать, зрителю право воспринимать эмоции, происходящие на экране. Потом появились дублеры, которые вот своими дебильными актерскими голосами практически изувечили весь мировой кинематограф. И вот опасения у зрителя, что вдруг и животных тоже озвучиваются чересчур, так скажем, темпераментно какие-то вот специальные люди.
0: Я думаю, нет таких людей.
1: А вы же только что сказали, что вот ученые в коридорах спорят. Может быть, как-то они...
0: Ну, дельфинов же они... Когда по дельфинов голоса, да, там может быть... Вот, может быть, может быть.
2: Иван, а действительно существуют такие люди, которые могут...
0: Особенно их локации, вот, знаете, наверняка, ну, 150 килогерц, вот человек сидит и долбает, вот. Кефаль может заглушить иногда так, что она кверху пузом всплывает.
2: А действительно есть такие люди, которые понимают все-таки язык животных, нет? Или это как...
0: Ну, я, например,
1: что... Да? Я тоже понимаю, нет, на самом...
2: Ну, ладно, Саша, ладно. Ладно, Саша,
1: ладно, между прочим, по-грузински филе. Филейная часть.
2: Нет, нет, да, нет, ну дайте деле. Мне серьезно спросить, на самом деле. Действительно, вот есть люди, которые понимают язык животных.
1: Ну вот бабушки, конечно, в деревне разговаривают с коровами.
2: Ну
1: вот,
2: я
1: вы
2: тоже с собакой разговариваю.
0: Это те,
2: значит,
0: которые с деревьями, они же и с коровами.
1: Они же с собаками, с коровами, со всеми. И все друг друга понимают. Нет, на самом деле. Тут же важно-то не слова, а важна мысль.
2: Интонация.
0: Если Если говорить серьезно, то любой этолог, конечно же, понимает, в общем-то, назначение сигналов, которые животное издает, того объекта, который он изучает.
2: А он может, в свою очередь, какие-то сигналы послать, вот, чтобы животные его поняли или нет?
0: Если сильно наловчиться, то можно.
2: Да?
0: Да.
1: Тут вот, пока вы спорили и обсуждали, Савелий заходил, и он прям, его прям очень тут очень, масса вопросов беспокоит, но, на мой взгляд, тут наиболее интересный. Вот Иван спрашивает, вот коровы могут очень много съесть клевера, и, как правило, объедаются, после чего им становится плохо. Что они не чувствуют, что нельзя столько есть клевера? У них нет чувства меры. Как это объяснить?
0: Чувство меры – дар богов. Мой папа меня всегда в детстве учил.
1: Нет, но ведь
0: я
1: есть же такое распространенное понятие, да, как, дескать, животное вот типа завел дома, оно само знает, сколько ему съесть и что ему съесть. Вот, а выясняется не так. То есть, например, я вот знал собаку одну, она ела постоянно вообще. Вот сколько я ее не видел, она ела. После чего у нее ножки стали короткие, пузо здоровое. Это такие батон, знаете, за 25 копеек с ушами. Вот он нам ползал.
0: И уши такие длинные. И
1: висели она, да. Типа ее использовали.
0: А хвостик как... тоненький, на крысиный похож.
1: Да. Да.
0: Неприятный такой.
1: Неприятный, нет. Гадкий,
2: ну,
1: да.
2: Я понимаю, о чем вы говорите, Саша.
0: Плохо.
1: Ну, то есть утрата животными чувства меры при поедании пищи. Ладно, домашний бокс. Нет, человек корректирует их, да, в данном случае. А вдруг, например, сейчас животные, вот те же птицы городские, вот у них...
0: Ой, у Николая Николаевича Дроздова была замечательная история про то, как грифы едят, объедаются и не могут взлететь. И, в общем, странно, с ними разные потом процессы
1: происходят. Это же тревожная симптоматика. Да, или это с ними и давно было? Или вот сигнал, тенденция последнего времени?
0: Это должно, в общем-то, нас насторожить.
1: А насторожить...
0: Весь ход эволюции, я бы сказал, нас должен насторожить.
1: Как вы думаете, вот попробуйте...
0: И заставить задуматься.
2: Да, вот, хоть например, меня настораживают гиены. Их сейчас очень много. Серьезно?
1: Да?
2: Конечно. Очень много гиен людей.
0: Бывало, хохот в коридоре услышу.
2: Нет, нет, серьезно, гиены, это же ужасно.
1: Почему?
0: Почему? Прекрасные, милые животные.
1: Я тоже, кстати.
0: Умнейшие такие.
1: Я наблюдал в зоопарке вот такого. Очень прям добрейшие глаза.
0: Санитары саванны, между прочим. Как нам не хватает порой.
2: Нет, я сейчас говорю. Нашей
0: средней полосе.
2: Я сейчас говорю про людей гиен, которые просто в большом количестве сейчас появились.
1: Да вы поэт. Нет, все-таки вы сказали задуматься. Задуматься нам следует о нашей безопасности.

0: или все-таки о безопасности потерявших чувство меры в еде животных. Потому что, ну, вроде бы для нас, что там, гриф, он на горе, ну, не взлетел, он там объелся, там, спучило его, да помер, да, к примеру. Вот, а как можно здесь спрогнозировать ситуацию? Вот у них и так-то они голодные.
1: Ситуация тревожная, я же уже сказал.
0: Тревожная. Какие бы вы посоветовали нашим радиослушателям меры принимать в плане собственной безопасности при контактах с городскими животными, которые надысь уже могут обезумить собственно и потерять чувство всех и всей меры?
1: Прежде всего, бдительность должна быть. Бдительность и ответственность. Понимаете меня? Понимаете, что я имею в виду?
0: Да, да, конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. У нас уже остается совсем немного времени. 203-19-22. Ваши вопросы Ивану Затевахину и Маргарите Евсеевне Рубинштейну. Здравствуйте.
1: Рубинштейн.
0: Ой, извините, извините. Алло, да, вы в прямом эфире.
2: Добрейшей вам ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот.
2: Во-первых, Александр,
0: да.
2: Не массажировать, а массировать.
0: Нет, вы не правы.
2: Нам за это ставили 2 балла.
0: Дело в том, что я переписал эту книгу и написал уже массажировать. Вы посмотрите словарь Даля в моей редакции, там масса исправлений уже, уважаемый. Это что за
2: хорошо,
0: звуки?
2: Мне тогда остается только переиздать из Дальдалев словарь.
0: Ну, если словарь у вас хватит денег, то переиздавайте. Я-то сегодня по парсеткам прошелся неплохо. Провел день, очень много чего нашел ценного. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите.
4: Можно, пожалуйста. Да, говорить?
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Вы знаете, сейчас очень много в Москве развелось бездомных собак. И вот те, которые жалеют очень животных и считают, что мы должны ходить и молиться, чтобы они нас сзади потихоньку не укусили, или наших детей, меня возмущают эти люди. Пусть они заберут к себе все это, и пусть жалеют. У них много денег, пусть устроят какие-то загоны и так далее. Жить невозможно просто.
0: Спасибо. Спасибо. А я вот советовал, чтобы сзади одевали специальную кольчугу тогда. Вот мы сейчас наладили в наших мастерских выпуск таких очень очаровательных кольчужки.
1: Я скажу, что такую философскую мысль, что страх, да, как великий теолог Конрад Лоренц говорил, что страх – это оборотная сторона агрессии. Агрессия – оборотная сторона страха. Вот звоночек уважаемой радиослушательницы как раз это, этот тезис, да, подтверждает.
3: А вот вы знаете, прекрасно. Иван, вот я, например, вчера была очень огорчена тем, что собачку, которую я все время подкармливала там в соседнем дворе, она такая дворняжка, но она при Жеке живет. А при Жеке, вы понимаете, там слесари, ну там понятно, какие
0: не
3: люди,
0: слесаря,
3: да?
0: А слесаря.
3: Да, ну вот, видимо, они так воспитали эту собачку бедную. Она принимала мне там всякие сосисочки из рук, как бы меня любила. А вчера ей было, как бы, видимо, грустно и скучно, и вдруг она на меня напала.
1: Как, ну, укусила,
3: да,
1: что ли?
3: Да, укусила. Прям за брючину укусила. Удивительно. Я так на нее обиделась, честно говоря.
0: Потому что вы, наверное, купили духи нашей новой линии.
1: Нет, я думаю, что просто вы недостаточно много принесли ей. Это совершенно естественная реакция.
3: Нет, а я считаю, что это потому, что ее воспитывали слесаря.
0: Как вы не любите. Как-нибудь чинить что-нибудь, вот так и сразу мистер слесарь. Вот тут еще
1: нет у вас любви к нашей профессии.
0: Не любите вы пролетариат. Вот тут приходил еще наш радиослушатель, интересный вопрос просил, чтобы я вам передал. Так, правда ли, что свиньи не могут видеть небо из-за строения своего скелета? Если это так, то вот наш радиослушатель завтра поднимет свою свинью на руки и покажет ей звезды.
1: Это очень правильно.
3: А я обожаю свиней.
1: Очень.
3: Я обожаю свиней, особенно пятачки.
1: А в жареном виде просто нет, фантастически.
3: Нет. Когда я вижу жареную свинью, у меня просто сердце ёкает.
1: А не надо смотреть на нее, не надо. Нет. Надо смотреть.
0: Безусловно, можно смотреть в небо, в отличие от нее. А, кстати...
1: Можно на салат смотреть.
0: В наш секс-шоп, это объявление для всех, кто вот интересуется, в наш секс-шоп при программе «Монморанси» поступила новая партия поросячьих хвостов, так что милости просим, приходите. Ну и, видимо, последний вопрос на сегодня, если позволите. Вот, опять же, Блумберг все интересуется. Хотелось бы ей узнать, Блумбергу, то есть, какая разница между гиенами и гиеновыми собаками? По-моему, вот у вас как-то эта тема в вашей программе очень серьезно одно время поднималась.
1: Да, я В общем, мы со всей ответственностью рассматривали этот вопрос и серьезно исследовали его со всех сторон. Понимаете, дело в том, что гиеновые собаки – это собаки, а гиены – это гиены, и относятся они к разным стволам хищных. Если гиеновые собаки – это псовые, то гиены ближе к кошкам, хотя внешне они таковыми совершенно не кажутся. Я очень серьезно ответил на ваш вопрос. Со всей присущей мне глубиной.
0: Спасибо, спасибо вам. Ну, я так
1: не за что.
0: Понимаю, что на этой замечательной ноте, поучительная такая история краткая, краткий даже, я бы сказал, экскурс, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу с Иваном Затевахиным. Я искренне желаю вам, чтобы вы и дальше существовали каждое воскресенье.
3: 17:00.
0: Да, смотрите на меня, потому что я смотрю, соответственно, это телевизор. Вот, и вас поддерживают и с интересом наблюдают очень много людей. Спасибо вам.
1: Ну, вам, и, конечно, вам спасибо.
0: Да и забудьте. Да. И, конечно же, спасибо Маргарите Евсеевне, ну и отчеству у вас, Маргарите Евсеевне Рубинштейн. Также за то, что она излечила мне вот пальцы мои на правой ноге. Действительно, не болит уже. Вот. Ну и по традиции, как всегда, я надеюсь на то, что наша встреча все-таки не последняя. Как-нибудь, когда у вас будет больше времени, вы, я надеюсь, выберетесь к нам на всю ночь. Мы сидим тут поглубже, пообщаемся с нашими уважаемыми.
3: Выпьем.
1: Я киваю.
0: Да, конечно. А наших уважаемых мы об этом тоже, конечно же, уведомим. И сейчас мы, пока будут новости, то все, 5-10, мы сейчас пока сядем, напишем пару писем в Думу.
1: Да, давайте, обязательно.
0: Спасибо.
1: Спасибо. До свидания.

0: тебе в ухо! Дам тебе в ухо!
1: Уйди, опоссум, я в печали.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Александр Минаев. Мы начинаем сейчас принимать ваши телефонные звонки и отвечаем на любые вопросы. Мы даем любые советы и консультации. В общем-то, естественно, на те темы, в которых мы что-то соображаем. Соображаем мы во всем. В первую очередь такой пришел на пейджер вопрос. Повторите, пожалуйста, телефон для связи, подпись Гриши и Иры Самоса. Значит, для связи в прямом эфире телефон 203-19-22, 203-19-22.
1: И еще один телефон, я скажу, 203-19-22. Это третий телефон.
0: Да, или последние цифры можете набрать 19-22. Первые остаются те же.
1: 203, да. 203, можно, да. 203-1. И 922. 2000, да, да. 2031, 922.
0: Или просто набирайте последнюю двоечку.
1: Дальше. Лучше вообще ничего не набирайте. Оно тоже неплохо получается. Тоже импровизация уже такая.
0: Дядя Саша, передай новые координаты рафт-клуба. Загадка полная. Ты что-нибудь знаешь про это? Что такое рафт-клуб?
1: Я не знаю, что такое рафт-клуб. И выговаривается даже неудобно. Вот. Но еще надо... Вы тогда адресуйте кому вопрос, потому что здесь два дяди Саши, которые пялятся друг на друга.
0: И будем переводить друг на друга непонятные вопросы. Да. Еще хотел
1: насчет
0: сказать.
1: Дебильных. Мы насчет только что... дебильных. Ну, говори, ты же начальник программы.
0: Да. Такие некоторые дебильные вопросы, которые приходят на пейджер, мы игнорируем. То есть это будет своего рода эдакая лакмусовая бумажка.
1: Это мы. Лакмусовая бумажка,
0: да,
1: общества.
0: Да, мы. То есть если вы скидываете какой-то вопрос, предположим, ответа на него нет, значит, вам нужно, в общем, анализы, в общем-то, подвели.
1: Задуматься. Мы советуем вам призадуматься.
0: Нет, даже не так, насторожиться.
1: А потом задуматься, насторожившись, задуматься. Да.
0: Мы поднимаем дуду.
1: Поднимай.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Удивлен, что дозвонился, на самом деле.
1: Ничего удивительного, мы все подстроили.
2: Спасибо, ребят. Я хотел вас спросить, вы вообще курите?
1: Ну, как сказать, мы выпиваем в основном.
2: Ну, я, понимаете, что я имею в виду, да?
1: Ну, естественно, мы же талантливые люди.
2: Я очень рад. Вот хотелось бы как-то популяризировать этот вид.
1: Вид отдыха? Да. Ну, боюсь, что, наверное, это все-таки не к нам. Потому что мы вот выпить, закусить в дружеской компании, это хорошо.
0: Или, например, сходить на каток.
1: Ну, покататься на посидеть катке. Посидеть на катке.
2: Ну, да. Так что. Парк имени Горького.
1: Вот. На катке поездить.
0: Шары покатать.
1: Да.
0: Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Спасибо, уважаемый.
2: Ну, всего доброго.
0: Вам всего доброго. Не пересушите гортань. 203-19-22. Любые ваши вопросы. Мы на них отвечаем с Александром Минаевым.
1: Не задумываясь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте. Уважаемые Александры.
0: Рассказывайте.
3: Вам такое маленькое предложение. Вы вроде как поэт у нас и знаменитый. Я верно говорю?
1: Ну так себе, так.
3: Ну верно, так, верно. А у нас вот поэтический вечер завтра, и никаких знаменитостей не будет. Не могли бы подчалить к редакции газеты «Эль Бимбо»?
0: У нас это вот реакция газеты такая, да.
3: Да, могу адрес сказать, если заинтересует.
1: Я боюсь,
3: хоть
1: что...
3: один знаменитый поэт.
0: У нас завтра это мы.
1: Нет, со знаменитыми...
0: Подожди-то. Ну, сейчас. Давай.
1: Я хотел со знаменитым поэтом, да. Все-таки, наверное, здесь.
3: 11 часов дня сбор.
0: Во сколько?
1: Это нереально.
0: Нет, в 11 дня. У нас высадка деревьев за кольцевую дорогу Москвы состоит.
3: А, за кольцевую, а скажите, пожалуйста, в каком районе?
1: В разных.
0: Преимущественно северо-восточный. Мы, например, будем будочку ГАИ выносить туда вместе с посадкой.
3: А вместе с гаишником тоже?
1: Нет,
0: ну,
1: наверное.
0: Ну, успеет убежать.
3: То без. Ну, успехов вам.
0: И вам.
1: Спасибо, да.
0: До свидания, уважаемый. Да. До свидания. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Паша.
0: Угу.
4: А о чем вам рассказывать?
0: Не о чем, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, меня зовут Саша, вы меня, наверное, уже узнали.
0: Я конечно.
4: Я вас, наверное, самый первый, самый последний слушатель.
0: Ну, вот с 14-го этажа вроде.
1: Единственный.
0: Нет,
4: Александр, с 15-го. Вы как-то мне сказали.
0: Ага, то есть вы пятый тогда уже сейчас.
4: Да, с пятого. Нет, почему-то нет, с первого.
1: Ну, инфляция сильная идет, и падают вообще... цифры.
4: Нормально еще пока. Средненько.
0: Тем не менее, мы слушаем ваш вопрос.
4: Вот, вы знаете, я просто вас хочу поблагодарить.
0: Угу.
4: Вот, за передачку.
0: Передачка в тюрьму обычно приходит, а у нас программка.
4: Да?
1: Так сложилось.
0: Спасибо за передачку.
4: Да, Дед, ну а что? Вот я вот вам, кстати говоря, на пейдж сообщение послал. Знаете, я с вами хотел поговорить лично.
1: Ну и как?
4: Вы мне не перезвонили.
1: Ну что же, если так вот...
0: Я Саше передал, а то к нему все.
4: Да, вы знаете, вот если вам придет на пейджер сообщение, первые три цифры, только первые три скажу. Вот, чтобы телефон никто не звал. 360. Вы мне позвоните, пожалуйста.
0: Ну, понимаете, дело в том, что у меня пейджер прям по выходу со станции отбирается. И выдается по входу. Поэтому это очень сложно. Вы можете ваши конструктивные предложения сказать прямо сейчас. В этом нет ничего страшного. Даже наоборот, пусть это услышат люди, да.
4: Нет, просто мне очень нравится вот ваше творчество.
0: Угу.
4: Вот, вы знаете,
0: ну, я через пейджер-то не смогу вам помочь ничем, поэтому вот представьте себе, что мы общаемся вот так вот, да, по телефону.
1: Я
0: вот,
1: помолчу.
0: Да, вот.
4: Нет, это одно дело прибой эфира, я хочу с вами лично поговорить, просто мне очень нравится вот, ваша передача, я слушаю все, вот, абсолютно.
0: Хорошо, Александр, что я могу лично для вас сделать? Вот
4: позвонить вот мне.
0: И в дальнейшем что? Вот что в дальнейшем?
4: В дальнейшем?
0: Да, ну вот
4: не
0: я позвоню. Ну, а смысл этого? Понимаете, дело в том, что там, где я живу, на вырубке, там телефон один.
1: Нет,
0: ну он есть, но там...
1: Он да, начальство.
0: Ну, да, он начальство.
4: Такой, да?
0: Нет, там находится это как песчаный карьер, директором которого я сейчас...
4: Ну хорошо, если вы мне не можете позвонить, тогда сделайте, так сказать, благородное дело для меня. То есть вы мне должны помнить. Помните, я пел, кстати, песни из репертуара Юрия Антонова? Это вот я... Тот самый. Помните? У вас был эфир?
1: Вряд ли он помнит, потому что что-то уж больно у него с глазами произошли метаморфозы. Да.
4: Но вы, кстати говоря, попросили меня спеть песню в эфире.
0: То есть вы хотите еще раз спеть песню, то есть мне уже по телефону вне прямого эфира?
4: Ну, в принципе, может. Вы знаете, Александр, ну поставьте что-нибудь свое, пожалуйста.
0: Это уже звучало же только что.
4: Да?
0: Матерные песни были.
1: Ну, в исполнении Моторхеда.
0: Да. Ладно, Александр, спасибо. Извините.
4: Да, кстати говоря, Александр, а вы можете подарить свой компакт-диск?
1: Увы, за деньги?
0: Увы, к сожалению, нет. Дело
4: а
0: в том,
4: кассету?
0: Кассету? Мне нужно ее где-то отписывать будет, понимаете? Я же не храню дома вот кассеты. Я так же, как вы, там могу пойти в ларек и их купить. Поймите меня правильно, Саш. Ну как, у меня же дома не склад. Это...
4: Ну, понятно,
0: и дома-то у меня нет. Да? У меня там вот это действительно стоит сторожка. Я, значит, расписываюсь за приходящий песок и уходящий. Мы делаем кольцевую дорогу, Саша.
4: А, хорошо.
0: Вот так вот.
4: Хорошо.
0: Спасибо. Так что ждем от вас кассеты компактов.
4: Ага.
0: До свидания.
4: Пока.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
5: Добрейший, но скорее уже на утро.
1: Какое же утро?
5: Полярно.
1: Ну, это смотря где, если, допустим, может, в какой-то другой стране, тогда и... Ну, неважно, не будем на этом заострять внимание.
5: Вот у меня к вам обоим, Саша, вопрос как к людям творческим. Вы знаете, вот это вот дико инфернальное явление под названием «Российская эстрада», вот там вот практикуется такое вот совершенно бесчеловечное действие, как выступление не только под фонограмму, но еще и под голограмму. Это вот я узнал из достоверных источников. Вот вы, как люди творческие, вы когда-нибудь позволяли себе выступление под голограмму?
1: Ну, естественно. Мы, в принципе, вот лично я, конечно, позволял, только я первый раз об этом слышу от вас, но я, если вот это было еще и не было у меня, то обязательно будет, потому что, так как мы люди творческие, вот мы все время стремимся к чему-то новому, хорошему, вот, фанера отлично, если будет еще и голограмма, вообще прекрасно, никуда ездить не надо.
0: И даже давайте вспомним, как развивалась вот, ну, эстрада, как вы ее называете, да, вот наряды, да, спасибо вам за звонок, до свидания, собственно, вот, и как развивались наряды артистов, да, манера поведения, да. Например, кто первый вышел с такой, значит, в кожаных штанах на толстых ляжках? Первый вышел фашист из ансамбля «Скорпионс», который спел базитическую песню и стряхнул с волос
1: Да. После чего у него волосы стали выпадать
0: резко.
1: И он начал в кепочке играть.
0: Кепочки,
1: но кожаные штаны, наверное, не снимает. Они, по всей видимости, прилипли.
0: Прилипли. Знаешь, вторая кожа.
1: Да. Очень, кстати, удобно, наверное, он себя чувствует.
0: Сразу после этого появилось такое вот течение, когда все стали одевать кожаные штаны. Многие стали выступать в кепочках. Также и здесь. Пошла волна фонограмм, пойдет волна голограмм, да
1: мы же в первых рядах потому что мы вот все новое нам не чуждо.
0: Ничего не чуждо, да.
1: Мы же идем в авангарде.
0: Нет, нам и старые не чуждо.
1: Нам вообще ничего не чуждо. Чем хуже, тем лучше, как говорится.
0: Главное, чтобы было меньше деревьев.
1: Правильно, а потому что... тогда через них голограмму не видно. Вот. Ну, если деревья, правильно, мешают же.
0: Мешают.
1: Ничего.
0: Или какая-то она изломанная, получается.
1: Ну, конечно, но смысл какой?
0: Будем. И крон должно быть. Если уж дерево, то без кроны.
1: Да, без батарейки кроны. Знаешь, батарейки кроны такие. Вот. Деревья будут без них.
0: Без них.
1: Да, будут на аккумуляторах. Все деревья снизу подпитаем, подключим, пусть растет, зеленеет.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, рассказывайте, уважаемый.
6: Смерть мясным.
1: Отлично, очень хорошо.
0: Вы мудрый?
6: Вали свиней, мочи торпеды.
1: Во как, хорошо.
0: А это стихотворение?
1: Нет, это не стихотворение, это как это называется, по-моему, болельщик. Кричалки.
0: Нет. Фу. Нет.
1: Нет?
0: Нет, я могу сказать, что это очень тяжело. Можно я правду скажу?
1: Ну, давай.
0: Это как это дядя Прохора. Дело в том, что он раньше играл музыку, у него не получилось. Он решил стать администратором. Тоже не получилось. Вот в результате он просадил там кое-что, пропил, и сейчас очень... Ну, не то, что озлобился, а у него неудача. Ничего. Ничего, уважаемый.
1: Нервничает.
0: 50 капель валерьянки.
1: 55.
0: Ну, а не сдохнет?
1: Нет.
0: 55. И все нормально. Да. Дядя 55. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, рассказывайте. Алло.
1: Что-то тихо. Здравствуйте, очень тихо.
0: Да, говорите громче.
1: Вы можете орать в микрофон, можете, в телефон?
0: Вы, наверное, знаете как?
1: Вот, так орите.
0: Вы, наверное, стоите на балконе пятиэтажного дома, который не обладает телефонизацией, а напротив, в другой пятиэтажке, стоит ваш товарищ, который протягивает вам телефон, и вот через весь двор кричите, да?
1: В свернутый рупор из ватмана.
0: Да?
7: Нет, я стою на крыше, он внизу там, на земле.
1: Ага, лежит.
0: Да.
1: Ясно.
0: Рассказывайте.
7: Можно вам песню заказать?
0: Ну, попробуйте.
1: Ну, да, может быть, и получится.
7: Нам что-нибудь из Металлика.
0: Сейчас будет. Металлика, да Металлика.
1: Виталика.
0: А, Виталика.
1: Виталика какого-нибудь. Сейчас будет.
0: Там Виталика, да.
1: Ну, сейчас найдем Виталика и поставим его. Угол поставим.
0: Дай звонок сейчас еще поднимем.
1: Давай,
0: потом
1: да.
0: Виталика.
1: Потом Виталика.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Алло.
0: Да, вот это понимаю.
8: Руки вверх, вы окружены.
1: Давно?
8: Вот недавно.
0: У нас канат уже полез от страха.
8: Стихотворение можно вам?
0: Давайте.
8: Свершилась воля роковая, и над страной под вопли матов взметнулась надпись огневая «Совет народных депутатов». Понравилось?
0: Я догадался, кто это звонил. Это Светланов Евгений Федорович. Я недавно видел по телевизору, вот точно так же говорит. Он еще и стихи пишет.
1: Ну, стихи отличные, великолепные. Стихи отличные.
0: Замечательно.
1: Вот надо вот к этой газете, чтобы это стихи. Вот на куда нас звали завтра с тобой?
0: Подходите завтра к 11. Ну
1: туда.
0: Ну что, Виталика послушаем.
1: Давай, у нас какая Виталика сегодня?
0: Виталика вторая.
1: Перплическая сегодня. Давай.
0: Виталик.
1: Да.
9: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: Я напоминаю вам, что мы с Александром Минаевым в прямом эфире отвечаем на любые ваши вопросы. Вот, в частности, пришел вопрос на пейджер от человека по имени Герасим. Такого содержания. Что делать человеку, когда его тянут за канат? Подпись Герасим. Ну, видишь ли, Герасим, тут, как кажется нам, все зависит от того, в какой местности это происходит. Во-первых, если это происходит в городских условиях, то явно то, что тебя тянет за канат, пытается посредством тебя вылезти, в общем-то, из белой телефонной трубки, на которой в данном случае восседает твое канатомечущее великое ухо. Ежели это происходит...
1: Правильно.
0: Ежели это происходит в лесной чаще, то, соответственно, мало вероятность, что кто-то хочет воспользоваться тобой, чтобы вылезти. Значит, кто-то хочет утянуть тебя. В любом случае, что нужно делать? Упасть на карачки и стараться заняться перетягиванием каната, в общем-то, в свою сторону. Единственное.
1: И выиграть.
0: Но в городских условиях нужно вовремя постараться ловким ударом ладони, как это было у Джеки Чана, перебить канат.
1: Карате.
0: Да, когда вот оно уже начинает вылезать. Тогда как в Чищобе, в общем-то, этого делать не обязательно.
1: Ну, палкой так. Можно.
0: Можно палкой.
1: Вот. Или если, допустим, Герасим, вот непосредственно вы, у вас такие проблемы есть, можно сказать, кидай муму. Вот. Кидай муму и все.
0: Ну что же, а теперь, я думаю, примем.
1: Примем.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
10: Добрый ночи, еще раз, уважаемые оба Александра.
0: Здравствуйте, уважаемые, рассказывайте.
10: Здравствуйте. Так вот, значит, у меня еще парочка вопросиков к вам есть. Во-первых, вашу рецензию хотелось бы на альбом «Ботаника» Армена Григоряна. И что еще новенького «Крематория» выйдет? Это первое. И второе. Вот слышу, вы все время там на общественных работах, то на севере, то где-то еще деревья копаете и так далее. У нас прекрасный музей-ансамбль «Царицыно», и парк пропадает. Многие деревья гибнут от поражения грибком их. Может, там бы поработали, с парком
1: мы...
10: и заодно на дворцы бы посмотрели.
1: Вы знаете, спасибо, я вот сейчас сразу на второй вопрос отвечу. Мы лучше займемся грибком, который жрет все подряд, потому что удобнее разводить. Не надо особо много геморроя, не заработаешь. Он сам, ты только занимаешь, говоришь, что разводишь грибок, а он сам разводится. Понимаешь, это очень хорошо.
0: А я-то на первый вопрос отвечу, если позволишь. Дело в том, что я, к сожалению, не слышал «Ботаники».
1: Вот, и да, наверное, все-таки это лучше у Армена Григоряна спрашивать. Мы к творчеству его ансамбля имеем отношение, в смысле выпить-закусить вместе.
0: Да, вот.
1: А вот насчет музыки мы слабоваты, наверное.
0: Мы как-то не соображаем, мы пытались аккорд даже подобрать. Вот.
1: Ну, вообще нормальные аккорды у него там, неплохие есть.
0: Нормальные, да.
1: Вот. Вообще мне нравится этот коллектив.
0: Хороший, да. Хороший коллектив. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: Здорово, геройские.
0: Здравствуйте, уважаемые.
1: Наше почтение.
11: Да. Здравствуйте, Александров. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Другой Александр.
0: Здравствуйте.
1: Вот, и тут вообще Александров как собак не резал.
11: Да. Ну, я, к сожалению, нет.
1: Может быть, это наоборот, повезло. Потому что тут уже... А то пока с каждым Александром поздороваешься, и вот, собственно, время, отведенное на вопрос, уходит.
11: А, кстати, что это вам не спится?
1: Ну, а что нам делать-то еще? А вам тогда все не спится?
11: Ну, у меня ночной образ жизни.
1: А у нас что, дневной, что ли?
11: Ну, это не важно.
1: Да, это, собственно,
0: ну,
1: да.
0: Ну, вы давайте к вопросу.
11: Вопрос к Лаверскому.
0: Да.
11: Господин Лаверский.
0: Да.
11: Надвигаются выборы 2000 года президентские.
0: Да.
11: И не собираетесь вы свою кандидатуру выставить?
0: А, безусловно, она будет
1: выставить на бабки причем.
0: Она будет выставлена.
11: А вы не задумались, что у вас...
0: А шансы велики, потому что мы же выиграли вот эти выборы. Вы знаете, что реально сейчас партия правит ЗОП, что значит за общественную безопасность. Все остальные марионетки.
11: А как с электоратом у вас?
0: Что-что?
11: С электоратом стоит дело.
1: Нормально.
0: Все там хорошо, все схвачено.
1: Электорат лекции посещает.
0: Мало того, нам даже не хватило вагона силиконовых зобов, которые мы вшили вот всем членам нашей партии. Вот, пришлось сейчас еще поставка. Даже некоторым мы вшили по силиконовому вымени вместо зоба. Они согласились на это.
11: Что
0: как...
11: вы говорите?
1: Да, чтобы да, было.
0: Чтобы, потому что иначе никак. Иначе...
11: Не может быть.
0: Так что в 2000 году даже все эти выборы, естественно, вы как взрослый человек понимаете, они фиктивны. Потому что мы выиграли уже и 2005 года выборы. Всегда зоб.
1: Ну, все уже поделено до нас.
0: Да.
1: Даже скажем так.
11: А как с командой? Команду какую будете набирать?
0: Вы что, хотите что-нибудь это поучаствовать?
11: Я предложить просто...
1: Во что играете? Мы будем футбольную команду
11: набирать. Нет, команда в смысле правительства.
1: Ну так.
0: Ну, мы подберем красивых людей.
1: Приличных.
0: Разного цвета, приличных, да. Разного цвета кожи, разного размера обуви обязательно. Так? Да,
1: чтобы разноплановые все было.
0: Чтобы разного пола были.
1: И разнополые.
0: Да. И посадим их, скажем, говорите то, что мы вам напишем.
1: Сначала надо сказать, сидите, а вот когда сядете, тогда будете говорить.
0: Да, да. Да.
1: А то, если они будут говорить стоя, то это уже получается не то, что нужно.
0: Правильно.
1: Я так понимаю.
0: Плюс кадыки мешают обычно.
11: Что?
0: Да не важно.
1: Да
0: ну, спасибо.
1: Мы с вами. Да.
0: Спасибо, уважаемый. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
12: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Я вот первый раз к вам дозвонился.
0: Угу.
12: И вообще это очень удивительно, то, что я вот вообще себя слышу вот в другом углу комнаты. И вот что-то там говорил.
1: Ну, вы в курсе, да, что в прямой эфир попали, да?
0: Да.
12: Ну, вообще-то да.
0: Что ничего страшного.
1: Это все нормально. Без... Имейте в виду, мы из вас звезду делаем.
12: Да.
1: На полстраны вы сейчас можете сидеть и рассуждать.
12: Я даже, в общем-то, чувствую, что это, в общем, даже и не больно.
1: Ага, что тут больного-то?
0: Говорите, уважаемый.
12: Ну вот я хотел вас спросить вообще, вот да. как художник вообще рисовать умеете?
1: Ну, не то слово.
0: Безусловно.
1: Ну, и мы не только рисовать, мы можем даже раскрашивать вот эти книжки-раскраски, знаете, такие
12: ага.
1: есть? Вот увлекаемся очень этим делом.
0: Мало того, если вы сейчас нажмете вот 5 раз кнопочку 8 на вашем телевизоре, вы увидите вот интерьер здесь. Вот.
1: Нет, я сейчас скажу так.
0: Ты камеру сдвинул, что ли?
1: Я все сдвинул.
0: Спасибо за звонок вам, спасибо.
1: Сейчас
0: да.
1: Я про разовью эту тему.
0: Давай, конечно.
1: И хотелось бы все-таки немножко мотологии добавить, если вот, можно, конечно, если позволишь.
0: Нужно.
1: Дело в том, что если у вас есть приемник «Сокол» отечественного производства, «Сокол», повторяю, «Сокол».
0: Это то, еще птица
1: это
0: есть.
1: Это птица-то и она есть, но приемник «Сокол», значит, задняя стенка этого приемника мажется йодом обильно, и после этого вы спокойно сможете не только слушать, но и наблюдать нашу программу в диффузерах ваших радиоприемничков.
0: Только на «Соколе».
1: Только на «Соколе», только «Онли».
0: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
13: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
13: Вот, очень приятно вас слушать сегодня.
0: Еще бы.
13: Вот, значит, хотелось бы такой вопрос задать. Во-первых, я хотел бы сказать, что очень люблю и ваш, Александр, творчество, и вас.
1: Александр, да, понял.
13: Вот, и мне интересно было бы, значит, задать такой вопрос, услышать ответ. Не хотели бы вы вместе как бы сотрудничать, дать какой-нибудь такой прикольный альбомчик?
0: Спасибо.
1: Вы, кстати,
0: не
1: то чтобы в теме, но вы не оригинальны в своих идеях. Дело в том, что мы уже воплотили совместный проект.
0: Да,
1: это рэп-дуэт.
0: Да.
1: Вот, под названием «Ревущий анус».
0: А пластинка называется, состоящая из одной песни, «Срущая овчарка».
1: Да.
0: Так называется.
1: Сначала она была «Ревущая», по-моему, или «Орущая».
0: «Орущая». Потом цензура зарезала, сказала.
1: Да, это неприлично, да.
0: Вот, кстати, на пейджер еще раз напомню. 956-32-32, абонент 109-279. Пришло сообщение следующего содержания. Чем отличается рэп от рейва? Если отличается, то что вам ближе? Подпись Гусинский.
1: Ну, я тоже могу не задумываться. Это буквами. В рейве больше букв, чем в рэпе. Если вот это... Ну, ты сам посуди. Хватит хихикать. И делом занимайся. Значит, смотри, рейв, там 4 буквы.
0: 4.
1: И разные.
0: И тяжелее пишется.
1: Пишется неудобно. Неудобно. Вот. А в рэпе 3 буквы. Рэп, так сказать. Если читать по-русски, яр получается, только я наоборот.
0: Или пёр.
1: Это уже...
0: Ну,
1: так...
0: рэп, пёр. Рэп, пёр.
1: Рэп, эп. Пэр.
0: Пэр.
1: Да. Вот, пэр из Дакуэлли же есть такой.
0: Есть.
1: Сокращенно. Это, собственно, от его имени-то и пошел этот стиль.
0: Вот так.
1: Он его первый заиграл. Еще тогда, в те далекие годы.
0: А как это у него происходило? Ну, в те моменты, когда он срезал опята.
1: Ну, с потому этих, что... с банановых деревьев.
0: Ведь срезание опят — это весьма ритмичный процесс.
1: Ну, только с шашкой.
0: И он так, первый, второй, вот и первый, второй. Оттуда же и произошло вот это, на первый, второй,
1: да.
0: Рассчитать. Потому и... что больше трех Педро не считал.
1: Нет. Он и Педером-то, собственно, и не был.
0: Не был, да. Ну, я думаю, мы ответили исчерпывающе.
1: Да, естественно. Я даже не сомневаюсь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Алло.
0: Алло.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
14: мои друзья.
0: Здравствуйте.
14: Абрам Самуилович я.
0: Здравствуйте.
1: Очень хорошо.
14: Я вот, мне 70 лет, и я хотел бы узнать, скажите, а вы еврейскую музыку будете когда-нибудь передавать или не будете?
0: Безусловно, безусловно, будем. Мало того, да, спасибо вам за звонок.
14: Знаете, хотел что сказать. Я вот всю ночь сидел и смотрел, я парализованный, концерт Иосифа А. Кобзона. И вот там выступил камерный ансамбль турецкого вместе с Кобзоном.
0: Да, да, да.
14: И он произвел на меня ошеломляющее впечатление.
0: Вы знаете, я тоже был сражен, я глазам своим не поверил.
14: Ага, вот когда они там...
0: Вот делали... Вот, я прям пришел в восторг.
14: Вы знаете, я прям чуть не задвигался.
0: Вот, да.
14: Вот, это... Я прошу вас, у очередь в передаче опять этот турецкого, чтобы он звучал у вас почаще.
0: Хорошо, спасибо. Мы обязательно постараемся выполнить вашу просьбу. Спасибо.
14: Благодарю вас.
0: До свидания.
14: Я с надеждой буду слушать это.
0: До свидания. До свидания. Вот так вот. Здравствуйте. Да. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
1: Наше почтение.
15: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый. Рассказывайте.
15: Скажите, пожалуйста, правда, что вы снимались...
0: Вы имеете в виду Тверской, что ли?
15: Тюма мать сценарий писала.
0: Я что-то не понимаю. Можно поотчетливый?
15: Да нет, просто некоторые товарищи вот, что вы видели вас на экране телевизора в каком-то. Можете
0: описать? А вы спрашиваете у Саши или у Саши?
15: Нет, у Саши Лаяшко.
0: Вот как. Ну, видимо, были какие-то. Я, правда, честно говорю, да, в «Утренней звезде» я в конкурсе был.
1: Ну,
0: я...
1: ты ж крутой теперь. Вот тебе и на газеты не подъедешь теперь.
0: Так. Нет, было, действительно, что-то было. Кстати, вот, видимо, нужно сказать, что мы совместно с Александром также приняли участие. Я не помню, все время забываю название этой программы. Вот что-то снова...
1: «Новый год нон-стоп».
0: Да, вот, и там будет композиция «Тайм-аут», и моя тоже будет звучать вот... У вас снова альбома какого-то?
1: У нас снова, но старая песня. «Буратино» там будет звучать. Mm. Во всей, так сказать, его красе.
0: А у меня вот совершенно новое. Так что, в общем-то, смотрите. Я думаю, вам будет приятно видеть молодые, красивые лица на пыльных экранах ваших этих диапроекторов.
15: Спасибо.
0: Спасибо вам.
15: Детство моего честно глазе.
0: Сегодня нет. Спасибо. Такой вопрос. Планируете ли вы открыть свой новый сайт в интернете? Подпись «Спасибо, Сплин». А у тебя есть сайт?
1: Это что значит сайт?
0: Ну, вот я хотел узнать.
1: Страница, что ли? Видимо, у нас есть. Но я, к сожалению, не могу сказать. Хотя, в принципе, ты знаешь, я сейчас вот пластиночку нашу разверну, и вполне возможно, что я могу сказать электронный адрес.
0: Ну, посмотри, может, что там сказано.
1: Сейчас скажу. Вот, нет, это не тот. Адрес странички «Тайм-аут».
0: Ты смотри, не дай случайно свой домашний.
1: Не-не-не.
0: Как в прошлый раз.
1: Электронный. Значит, что еще могу сказать? Есть у нас страница по адресу программы «А», там можно найти. А можно найти нас вот здесь, в интернете. Я не знаю, как это правильно читается. Это http://www.apostroph.ru/music/timeout.htm.
0: Вот это и есть рэп, кстати.
1: Ну, а я же говорил, что у нас рэп-дуэт. Если бы мы играли какую-то другую музыку, я бы по-другому читал.
0: Вот, кстати, пришло сообщение хорошее. Камерный ансамбль Турецкого будет петь 19 числа в проекте «Голоса родных». Это ансамбль канонического импрессионизма.
1: Как мы родных. В жилу со своей, со своими телефонными разговорами.
0: А, кстати, я тоже так в легкую-то отрекламирую. Да, 19 декабря вот в овальном зале вот этих музыкантов вся энтреприза снова будет концерт «Голоса родных», где будет огромное количество классических. Это будут ремиксы пьес. А, всяких композиторов, да. Подпись «Макароны». Ну, следующий телефонный звонок.
1: Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте.
16: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Как здоровье?
0: Вот да, шалит.
1: Вроде... Да, ну, не то, чтобы шалит. Балуется потихонечку, балуется, да.
16: Это «Эхо Исраэль».
1: Как?
16: Это «Эхо Исраэль».
1: Мне вряд ли это «Израиль». Это просто «Эхо».
16: А что вы это так похожи?
1: А да? Ну, мы, значит, стараемся.
16: Ну, спасибо вам за внимание.
0: Пожалуйста. Вам спасибо, бесспорно спасибо. Здравствуйте.
1: Иришка.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
17: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
1: Добрейший.
17: Вот, здрасте нафиг.
1: Здрасте нафиг, дорогой.
17: Во-первых, спасибо Александру за чудесную песню, прозвучавшую вот в начале передачи.
1: Какому?
17: Лаверскому.
1: Ну, вот надо конкретно надо говорить.
17: А вот единственная была песня на русском языке?
1: Нет, нет. Дело в том, что была одна как раз песня его, а вторая как раз песня моя.
17: А, да, точно. Ну, в общем, та тоже хорошая, но она как бы уже старенькая.
1: Да, она не новая. Она не новая.
17: Да. И вот у меня вопрос к Александру.
0: К какому?
17: Лаверскому.
0: Ага.
17: как-то раз зашел в разговор в передаче о вашей записи, вот этой пиратской, музыка в стиле Кин, которая на Горбушке продается.
0: Да, был дело, да.
17: Да. Ну вот вы прошлись по ней так очень негативно, что она, дескать, вам не нравится. Но, по-моему, это одна из лучших ваших записей, собственно. Но не в смысле качества звука, а в отношении вот аранжировок всего этого дела.
0: Да, вполне возможно.
17: Вот я хочу спросить просто. Вот у вас в группе такие чудесные музыканты играют. Вы сами.
0: Ага.
17: Замечательный певец. Вот почему бы вам, вашему коллективу, не выпустить пару-троечку концертных альбомов? И нам радость большая, ну и вам, наверное, выгодно.
0: Ну, понимаете, что это сложно технически. Вот Саша не даст соврать, как они писали вот свой этот концертный альбом. Это работа, то есть это не просто пришел и записал концерт. Вот, типа, и все готово.
1: Это сопряжено с большими финансовыми труднее, трудностями.
0: Да, финансовые трудности.
1: Оборудование нужно же везти в зал.
0: Да. Из вот. Зала потом.
1: Из зала потом вести.
17: Ну, можно же один раз сделать.
1: Ну, я не знаю, как вот насчет моего коллеги, сидящего напротив меня, но мы смогли вот такую себе возможность предоставить. Всего лишь один единственный раз у нас есть концертная пластинка одна. Вот, но это...
17: Квачи прилетели, да?
1: Да, Квачи прилетели. Это
17: хорошая пластинка.
1: Концерт, да, живой, не монтированный, все как сыграно, так оно, собственно, сведено и выпущено. Но определенные трудности, естественно, есть, это технического порядка, поэтому здесь действительно...
17: Нет, а собраться-то и отыграть можно, в конце концов, и в студии.
0: А смысл тогда? А группой. Это получится
1: нет,
0: не концертный
1: нет.
0: альбом.
17: Ну, это я понимаю, что уже не концерт,
1: ну, вот мы все
17: так, групповой.
1: Ну, если опять касается нашего коллектива, то мы так и делаем. Собираемся в студии и играем все это дело там. И записываем. Но это совершенно другая энергетика.
17: Ну, а у Александра-то у него альбомы... Его, Александра Лаевского, не группы Лаевских.
0: Ну, да, да.
17: Там инструменты-то электронные всячески, они не акустические.
0: Ну, у меня потому что происходит сочинительство всей этой байды в студии. Вот в этом вся сложность. То есть,
17: ну, а партитура-то у вас есть? То есть, когда
0: ну,
17: в группе
0: что,
17: играете?
0: Уже взрослый человек, ну какая партитура? А, когда в группе, конечно.
17: Да.
0: Когда в группе потом музыкант вот, переигрывает это, снимает, у них, конечно, есть.
17: Ну, так можно же все это сыграть в студии?
1: А смысл?
0: Смысл, если это уже записано. Нет, я понял. Будет идея такая, вернее, она уже есть, сделать Greatest Hits, сыгранный вживую, вот, в концертной форме, или, ну, как минимум, вживую. Вот это мы планируем сделать, но тоже пока что есть другие дела. Знаете, вот высадка,
1: ну,
0: высадка, разгрузка.
1: Сейчас.
0: Не до музыки, понимаете, еще?
17: Уже хорошо.
0: Время трудное. Трудное время.
17: Да.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. Кстати, классную мы с тобой бутылку поставили. Я даже не обратил внимания вот на Арбате. Тут ты, наверное, не помнишь ничего, да?
1: Когда?
0: Позавчера, что ли, тут?
1: Конечно, ничего. Она
0: сейчас стоит тут такая здоровая.
1: Да?
0: Да.
1: Это хорошо.
0: Выросла.
1: А к чему ты это?
0: Да просто что-то в голову вступило. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
18: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
18: А вот такую вторую пластинку, вот грачи прилетели, а то бомбы прилетели. Или там стукачи у Дзержинского, или ходоки на финишной прямой.
1: Это кому?
0: Спасибо, спасибо.
1: Кому вы предлагаете это записать?
18: Ну, вот вам.
1: Нам. А давайте лучше мы вам предложим записать эту пластинку, и вы принесете на эфир, мы с удовольствием сделаем, значит, презентацию вашей пластинки, вот эти ходоки на финишной прямой вместе с Дзержинским.
0: Да.
1: И вот, и с грачами и бомбами. Вот. А также мы напишем, значит, одну критическую ругательную статью.
0: А
1: другую хвалебную. В очень, так сказать, солидные издания, мировые, ну, что это, например, там в Billboard, вот, на иностранном языке.
0: Тоже.
1: А в бильярд
0: сходим
1: потом,
0: потом.
1: После презентации, после банкета будем играть в бильярд.
0: Спасибо.
18: Алло, сон приснился после прошлой передачи. Вот я у негров всех собрал в Москве и спрашиваю, почему у вас кожа черная, у нас белая? Они говорят, а у вас одного слоя не хватает. Вы биологию знаете? Я вообще 2 класса кончил. И ну, меня по форсочкам запускали. Там.
1: Не, ну биология... Ну, мы по ботанике специализируемся. Мы же вот ботанические академии заканчивали. Один первую, а другой вторую. Вот, я имею в виду мы с Александром Лаерским.
0: Нет, еще я закончил вот студию лепки имени Сечкина.
1: Ну, это правильно. Лепишь, сечешь. Лепишься. Секу еще что лепишь-то вообще? Так, вот. А так мы больше все-таки по растениям. Вот он же говорил, что он разводит эти деревья, а я развожу грибок, который деревья пожирает.
0: Да, так что мы целиком при растениях и при делах.
1: Преимущественно на бабки разводим все это дело.
0: Конечно, преимущество. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
19: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
1: Добрейший.
19: Очень рад вас слышать.
0: Угу.
19: Обоих.
1: Бога.
0: Бога.
19: Ну, главный у меня вопрос такой. Почему передача пропала, где Акакий Назарыч, так сказать, и все остальные квачи принимали непосредственное участие, еженедельная передача, доставлявшая столько минут, так сказать, приятных поклонникам?
1: Понятно.
0: Спасибо за вопрос.
1: Я не знаю, как на него ответить. Дело в том, что она не пропала, она есть, но она идет на другой радиостанции, скажем так.
0: Да, по средам.
1: По средам, могу время сказать, в 23:00, так что сами понимаете. Покрутите ручку радиоприемника, услышите знакомые голоса и, значит, найдете, если нужно.
0: Да.
1: Программа так и называется «Здрасте, нафиг, квачи прилетели».
0: Я еще раз напомню, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Минаев, один из участников группы «Тайм-аут».
1: Представитель, художественный руководитель и, на секундочку, минуточку внимания, еще и музыкант ансамбля «Тайм-аут», ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут». Вот
0: и мы отвечаем на любые ваши вопросы в
1: каверзные,
0: прямом эфире.
1: Желательно, да.
0: 203-19-22 — это телефон прямого эфира.
1: Значит,
0: также пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Мы всегда готовы.
1: И еще хотелось бы только добавить такие вещи. Вот вдруг кто-нибудь только что включился, что мы игнорируем дебильные вопросы.
0: Да.
1: Вот, значит,
0: если те вопросы, которые нам покажутся дебильными.
1: Да. Значит, если ваш вопрос проигнорирован, и, значит, мы вам советуем призадуматься и, так сказать, как ты тогда еще сказал-то?
0: Пойти и сдать повторный анализ.
1: Да. Ну и еще сказать такую вещь. На каверзные вопросы мы будем давать каверзные ответы.
0: А также оставляем свое право не отвечать на вопросы.
1: На любые.
0: На любые.
1: Даже и не дебильные.
0: Да.
1: Все равно задумайтесь.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
20: Здравствуйте. Вот потрясающе, уважаемый Александр. Третий раз к вам дозваниваюсь. Знаешь, теперь вопросик у меня такой к Александру Лаэрцку по поводу программы «Монморанси». Насколько я понимаю, это названо в честь персонажа произведения «Джером Каджером. Трое в лодке, не считая собаки». А где же у вас Харрис, где же у вас Джордж и другие персонажи этого произведения? Это первый вопрос.
1: Можно я сразу на него отвечу? Просто это не Лаэрский, я знаю историю этой программы.
0: Да,
1: да. Дело в том, что рассказ «Трое в лодке, не считая собаки» был написан после того, как эта программа первый раз вышла в эфир. И вот именно «Монморанси» содран отсюда. Писателем великим Джеромом Каджеромом.
20: А второй вопросик такой.
1: Пожалуйста.
20: Значит, замечательный коллектив у вас был в гостях. Это «Франц Квартет».
0: Да.
20: И вы вроде сказали, что как-то с ним сотрудничать будете. Одну песенку уже спели. Что-то ничего не слышно о вашем сотрудничестве.
0: Ну, понимаете, на все же нужно время. Они тоже люди заняты. То есть дело в том, что кто там пуделя стрижет, кто ручки полирует, кто памятники чистит от снега. Это же все тоже. То есть люди все при деле сейчас.
20: А еще раз они не смогут появиться в вашем эфире?
0: Смогут.
20: Это такой замечательный коллектив.
1: А вот я тоже можно в встряну в разговор?
0: Конечно,
20: пожалуйста.
0: Конечно.
1: Я хотел бы вот вам, так сказать, вопросом на вопрос ответить. Вы говорите, что вы не слышали, что там происходит с творчеством Лаэрского и вот этого коллектива. У меня такой вопрос. А где вы слушали?
20: В смысле, где я слушал? Я и на «Горбушке» довольно часто появляюсь, и в кинотеатре «Авангард».
1: Нет, это вот вы там смотрите. А вот
20: я
1: где
20: имею
1: вы
20: в виду на носителях, на CD, на магнитофонных кассетах.
1: Ну тогда это другое дело.
0: Да,
1: это будет, наверное, выпускаться только на видео.
0: Видимо, на видео. Видимо.
20: Хотя бы.
0: Вот. Ну, мы сразу сообщим же.
1: Но там будет только саундтрек прописан. Там
0: видеоизображения не будет, конечно. А это и ни к чему.
1: Да.
0: Зачем?
1: Так что вам придется сначала приобрести хай-фай видеомагнитофон и опять же стереофонический телевизор.
0: Или наушников достать.
1: Лучше наушники, да.
20: Ну, всего доброго. Да.
0: До свидания вам, до свидания. 203-19-22. Ну, все ваши вопросы сегодня тут найдут ответы.
1: Я все-таки думаю, что лучше ему купить телевизор. Он дороже. Я к тому, что, ну вот, в предыдущем разговоре. Вот. Потому что ну, наушники стоят намного дешевле, а так, чтобы ну, человек с долги в лес, понимаешь, хоть почувствовал себя как-то неуютно.
2: Но с другой стороны, если он будет в наушниках, то можно за его спиной греметь чем-нибудь, тоже свой плюс. Хлопать там.
1: Ну, тогда это... пусть купят телевизор с наушниками.
2: Вот это еще лучше. Вот. Тогда телевизор,
1: да, с наушниками. И магнитофон хай-фай.
2: Да, совершенно.
1: Ну а куда же без него делать? Или можно, кстати, будет на видеокассетах в монорежиме выпускать. Это саундтрек в монорежиме. Не стерео, то бишь.
2: Ну тогда нужно будет каким-то образом делать тоньше пленку.
1: Тоньше пленку. Правильно. А в другой посторонний шум. А в другой канал посторонний шум, чтобы в другом.
2: Для сравнения.
1: Чтобы постоянно мешало. Чтобы невозможно было слушать.
2: Чтобы нельзя было отвлечься и расслабиться. Потому что расслабление мешает усвояемости.
1: Да, продукта.
2: Расслабляться нельзя. Нужно всегда быть в напряжении.
1: Давай.
2: Пусть шумит.
1: Давай, там, видать, кто-то очень.
2: Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Да-да-да.
21: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
21: Саш,
2: да.
21: Хотел поинтересоваться, как продвигается написание твоей сказки? Помнишь, вот ты у Деброва что-то рассказывал?
1: А, это ко мне вопрос, я так понимаю.
21: Да-да-да, Саш, да, к тебе.
1: Ну как, я... закончить я ее, собственно, еще пока не закончил, но она в стадии близкой к завершению, и как только она будет закончена, естественно, я попытаюсь ее издать. Это так, сказка, это имеется в виду про таракана Бобсона.
21: Да-да-да-да-да.
1: Вот, будет все это дело издаваться и читаться.
21: Эта сказка безумно понравилась всей семье моей, особенно дочке, представляешь? Умиляет просто.
1: Ну, старался от души.
2: Мало того, я открою маленький секрет, что Александр еще будет ставить кукольный спектакль по этой сказке.
21: Вот это да.
1: В театре Образцова.
2: Да, там таракана Бобсона будут аж 4 артиста исполнять, потому что у него много крыльев разных, да, этих, усов там, 4 человека. Вот так вот, 4 Бобсона.
21: Ну, да. Спасибо, Саш, за матологию, всего доброго.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо, да. Спасибо.
21: Спасибо.
2: До свидания, до свидания. Ну что, следующий звонок.
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
1: Вы как бы угомоните вот этого сверчка. Да-да, нет, да. Это не к
2: это
1: вам.
2: Это не вас, да.
22: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
22: Ну вот я звоню по поводу Раста-клуба, я на пейджер перекинул.
1: А что это такое, да?
2: Да.
22: Ну, когда-то была передача, посвященная регги.
1: Значит, это не ко мне вопрос.
22: Да, да.
2: Это да, так вы имеете в виду не Рафт-клуб, а Раста-клуб.
22: Да, да, но там... Потому
1: что Раста такая...
22: Сидит, он не понимает, о чем он там
2: пишет. Я понял.
1: Раста-то мы знаем, что такое.
2: Да, и какая информация?
22: Ну, вот меня интересует. Раньше они были, по-моему, на авиамоторной, а где они теперь?
2: А, этого мы не знаем, извините. Не знаем. Тут и да.
1: Тут да не ничего, до этого. Нам сейчас хорошего. Не до этого. У нас проблемы.
2: Да, у нас тут проблемы.
1: У нас надо этот дуэт поднимать, дуэт на ноги ставить. Да. Там альбом выпускать. Пускать.
2: Кредит отдавать.
1: Ну,
2: здравствуйте.
1: Брать, сначала взять надо, да?
2: Вы в прямом эфире, мы полны
23: комнаты. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, рассказывайте.
23: Если вы сейчас выглянете в окно, то вы увидите меня, прицепившуюся к подоконнику студии.
1: Мы это не видим, мы это чувствуем.
23: А, вы меня уже не увидите, я уже падаю.
1: До свидания, молодой человек.
2: Да, да. Ну все, то есть полетел, что ли?
1: Ну нет, что-то еще это...
2: Кричит. Ну уже слышно вас очень плохо.
1: Алло.
2: Ой, все. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
24: Добрый день.
2: Здравствуйте.
24: Вы знаете, очень трудно к вам дозвониться.
1: Это популярная радиопередача.
24: Вы понимаете, Александр Минаев,
1: да,
24: он такой веселейший, что он буквально нашего любимого Александра Лаэртского чуть либо не зашибет. Мы веселим.
1: Да нет, такого не бывает.
24: Тоже думаю, что Александр Лаэртский напряжется и выдержит.
1: Конечно, выдержит.
24: Он выдержит.
1: Тем более, что я же...
24: Может быть, можно с этого веселья съехать и спеть какую-нибудь песенку, такую грустную и, знаете, душевную.
1: А в чьем исполнении?
24: Ну, конечно, в исполнении гостя.
1: Сейчас сделаем.
24: Если Александр Лаэртский споет, мы тоже будем рады.
1: Сейчас я вам найду песенку.
24: Ну, а вот Натя, Александр Минаев, ну, найдет что-нибудь грустное.
1: Будет грустное.
24: Такое душесчипательное.
1: Будет грустное.
24: Вот слеза так потечет.
1: И потом высохнет.
24: И потом... ну, соответственно. Привет.
3: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит, дождем холодным.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Александр Минаев. Мы в прямом эфире отвечаем на ваши вопросы, причем любые. Также посредством пейджера, его номер 956-3232, абонент 109-279. Вот пришло сообщение, касаемое песни о лысых.
1: Про лысых. Ну, да. Сегодня она не сможет прозвучать. Я просто не взял эту пластинку, где она записана. Если какие-то вообще из модологического ансамбля интересуют песни, у меня с собой только пластинка, к сожалению, «Жертва научной фантастики». Вот, это наш вроде как последний. И вот оттуда мы сможем что-то... А так вряд ли.
0: Понятно. Расскажите что-нибудь о базедовой болезни и базетизме в частности. Ну, дело в том, что у нас были большие спецпрограммы, посвященные этому тяжкому, ну, явлению, поскольку это не болезнь, а явление. И для этого необходимо присутствие Андрея Орлова, нашего базетолога. Он это сделает гораздо лучше. Александр, можно пожить у вас на радиостанции Дима? Да, Дима, конечно, но для этого вам нужно сдать анализы, собрать все справки и также подписать обязательства о том, что вы не будете тут ходить, потому что убирать некому
1: совершенно. А если анализы у вас будут плохие, вам придется пить козье молоко.
0: Да, или просто выйти вон.
1: Ну, вместе с анализом.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло?
0: Ну, не хотите, не говорите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
3: Алло?
0: Да-да-да.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрейший вечерок.
3: Это Коган.
0: Здравствуйте.
3: Который голый завтрак и так далее.
0: Безусловно.
3: Вот. У меня к вам одна просьба. Моя дама уже уснула. Она ждала одну вещь. Вы можете ее поставить?
0: Ну, если она уснула,
1: кого, а вы кого смысл? Вы спрашиваете?
3: Ну, у вас под рукой есть вещь «Rolling Stones»?
0: Увы, вот нету. Нет. Под рукой прям нету.
1: Нет.
3: А пожарьте рукой.
0: Господин,
1: ну, шарю.
0: Господин Коган, вы, наверное, не

0: я вот на самом деле зубной техник. Вот.
1: Зубы по дешевке предложить хотите?
0: Нет, я хотел бы вам задать вот вопрос, вот что вы думаете по поводу протезирования вообще как бы стоматологического?
2: Хорошо это или плохо?
0: Или...
1: С точки зрения матологии?
2: Спасибо,
1: Вообще это великолепная вещь, протезы, понимаешь? Я бы даже сказал, это заменители органов определенные. Вот что тебе нужно заменить?
2: А я уже...
1: Моментально. Ну вот если обращаться к предыдущему оратору, можно только зубьев тебе в два ряда напротезировать.
2: У нас же даже была целиком передача, опять же, вернее, программа, вот, что говорит о том, что вы все-таки не постоянный наш радиослушатель. Когда приходил известный стоматолог, я, к сожалению... фамилия его была Геннадий Витальевич Успехов. Вот, он рассказывал о новом методе зубопротезирования. Это когда вставляются вместо зубов клювы птиц, вот, которые очень твердые, нормально. Ноздри отдельно сперва это запломбируются, и потом они... То есть, вот, достаточно...
1: Немецкие пломбы лучше всего использовать.
2: Да,
1: это я как специалист говорю.
2: С бляхой BMW.
1: Да,
2: там
1: да,
2: такие они.
1: Да.
2: Ну,
1: прям
2: любая там.
1: Полный рот.
2: Полный рот.
1: На этих, да.
2: Вот, даже видно. Да.
1: Очень удобно.
2: Также делаются на передних отрезцах рельефы, рельефы родных. Вот, например...
1: Можно инкрустированные сделать.
2: Инкрустированные.
1: Инкрустацию.
2: А у нас был товарищ один, вот наш хороший, помнишь, да, Гену? Вот тогда вот он улыбался, когда брался замочку уха, у него два передних резца были сделаны в форме кремлевской стены, и загоралась кремлевская звездочка.
1: У него там с батарейками, что ли?
2: Ну, там у него было в ухе какая-то батарейка, потом выбили ему эту байду.
1: Это, наверное, была та самая крона, без которых деревья сейчас вот...
2: Да,
1: без
2: вот
1: крона,
2: сейчас,
1: без,
2: да. Вот. Ну что же, телефонный звонок, да. Да, 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
3: Вы знаете, вы отвечаете на вопросы. Как-то давно был ваш такой материал. Вы помните там про сомиков и про влагалищных ежиков? Вот.
1: У меня не было.
3: Я своим знакомым дамам рассказал,
2: да.
3: Они не поверили. И сказали, что если бы они знали, они бы с удовольствием не спали, послушали. Мне этот материал очень понравился. Вопрос, нельзя ли его повторить, вот ту передачу?
2: Я понял, понял. Вы знаете, как-нибудь в удобное время, я вам это обещаю, сомик, как же он на У назывался, я, к сожалению...
3: Ну, вы помните,
2: да.
3: Ну,
2: да. Да, да, да, да, да. Обязательно, спасибо, спасибо.
3: И вы знаете, да. Еще одно, вы большие молодцы. Вы, во-первых, классно ведете передачу, и даже вот когда там разыгрывают между собой, когда вот этот, который сейчас звонил, говорил, что ему 70 лет, ну это, конечно, явная понтяра, у него молодой голос.
2: Не, ну это просто наш референт, он в соседней комнате сидит и иногда разбавляет.
3: Вы
2: понимаете,
1: да.
2: Что...
1: Но вы в курсе, что вы тоже в соседней комнате?
3: Да, да, я в соседней комнате, но только далеко.
1: Да, далеко в соседней комнате.
2: Далеко.
3: Слушайте, ребята, вы честно большие молодцы, мне... 62 года, я старый бабник.
1: Это очень хорошо.
3: И ценю вашу передачу.
2: Спасибо.
3: Уверяю вас, что вы молодцы.
2: Спасибо.
3: Вы, во-первых, с юмором ведете ее, а потом, вы знаете, на полном серьезе, это, то есть ваша передача стоит эфира. Здоровья вам, мужики.
1: Спасибо.
2: Спасибо. До свидания.
3: И честно. Про сомиков еще раз.
2: Обязательно. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот на пейджер пришел вопрос к тебе.
1: Я вот, сейчас,
2: тебе,
1: да, я вот насчет ежиков только могу сказать. Вот, про это, да здравствует ежини черноземья. Еж, капустный, еж, капуста, капуста, немного жира. Покупайте капусту, товарищ Капуздина в Капуздина.
2: Пап, что это было?
1: Это про ежей.
2: А, понял. Пишет ли Александр Минаев ортопедическую музыку? Подпись Гусинский.
1: Ну, если надо. Я, в принципе, стал писать на заказ. Я на социальные заказы я написал две песни на заказ. Вот. И если гузинскому господину очень нужно ортопедическую музыку, сделаем.
2: А как тебе понравилось, вот помнишь, я пел таким высоким женским фальцетом «Солита».
1: А, отлично, да.
2: Лучшая моя работа.
1: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Ну, не хотите, как хотите. Здравствуйте, мы полны
1: вот
2: внимания
1: к вам. Вот мы как раз, вот это и был проигнорированный.
4: Здравствуйте.
1: Да.
2: Да.
4: Меня, кстати, тоже Александр зовут.
1: Вообще трое.
4: Да, да, вот предыдущий вот референт, да, я так понял.
2: Который
4: да,
2: молчал, да? Вот
1: ну, вы тоже,
4: нет,
1: кстати,
4: нет,
1: референт.
4: Вот перед этим звонил.
2: Ага.
4: Он сказал, что с юмором вы ведете. А почему юмор молчит?
2: А юмор, честное слово, сейчас...

0: Он старенький, он уже спит.
1: На разгрузке он, Саш, на разгрузке.
0: Ну, я просто не хотел на этом акцентировать.
1: Да?
0: Да. Потому что сразу начну спрашивать, что он разгружает.
2: Да ладно, бог с ним. А вот вопрос меня такой интересует.
1: Да, кстати, он скоро будет с ним, судя по его состоянию.
0: Да. Да-да, мы слушаем.
2: У меня один дружок, значит, завел собачку. Она исключительно человечной питается. Вот что делать? Потому что он вроде убивать-то не хочет, а другой пищи пока она, вот, ну, как бы не принимает.
0: Он женатый?
2: Сложно сказать. По-моему, он разведен давно уже.
0: Да? А то я просто хотел это предложить ему к теще в гости сходить.
2: А может быть, это не собачка уже?
0: Ну, не ладно.
1: А мне кажется, что... Вот я... Спасибо вам за звонок. Вот если бы вы на пейджер это сообщение прислали, мы бы на него не откликнулись.
0: Проигнорировали.
1: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
3: Я одесситец из Еревана. Здрасте.
1: Здрасте.
3: Я в секс-шопе побывал и там узнал, что уважаемых в народе педерастов сегодня величают гиперсексуал. А знаете ли вы, что этот самый гипер распространяет сифилис и трипер? И ежели он с вами переспит, то запросто получите мастит.
0: Это вряд ли.
1: Этого мы не допустим.
3: Я одессит с Азербайджана, здрасте. И я узнал, что в Западной Европе тот может называться педерастом, кто побывал хотя бы разочек в шопе. Ах, наконец-то по разврату догнали все же мы Европу. И за умеренную плату возможно сдать в аренду что-то.
0: Отлично.
1: Спасибо.
0: Да.
1: Спасибо. Ну, кстати, я объявление что? Можно сделать?
0: Конечно.
1: Небольшое? В наш секс-шоп, который называется так же, как и наша программа, Монмаранси, поступила новая партия поросячих хвостиков. Так что всех туда милости просим, пока
0: конечно.
1: Она хватит на всех.
0: А я вот про гиперсексуалов хотел сказать.
1: Давай.
0: Это, значит, происходит слово от слова гиперболоид. Вот. Только тот лоид... Понимаешь? А этот совершенно не лоид.
1: Ага. Вот тут вопрос тебе на коробочку, пейджер. Следующее. Знаком ли вам новый музыкальный стиль глумкор? Поясню, это почти то, что делаете вы.
0: Да, ну в таком случае знаком, если это почти что. А я думал, это когда, знаешь, там корреспонденты глумятся, глумкор.
1: Да. Глумление. Конечно,
0: глумление да. над корреспондентами, скажем так. Да, знаком, потому что мы этим постоянно занимаемся. Ну вот.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да-да-да.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
4: Кузьма, ты наверняка слушаешь этих двух шутников, позвони мне домой. Спасибо за эфир.
0: Пожалуйста.
1: Слушай, а почему бы нам не открыть пейджинговую компанию?
0: Не надо.
1: Не
0: надо. Надо нам какую-то другую компанию это открывать. Потому что, ты знаешь, я бы, если бы человек, допустим, не повесил трубку вовремя, я бы, наверное, ему за вот такую гениальную мысль, потому что очень хорошая мысль, я бы, наверное, ему даже какой-то приз бы от себя вручил. Но... Не складывается у него с призом, потому что...
1: Торопливый он наш.
0: А ну, готов что, да. был, потому что... Ну, меня порадовало вот
1: меня
0: это.
1: Меня тоже.
0: Что-то.
1: Хорошая
0: да.
1: фишка.
0: Да.
1: 203-19-22. Ну, учтите, что бомба попадает в одну воронку один раз.
0: Да, дважды. Один раз, дважды, один раз.
1: Я понял, почему я это
0: ну,
1: сказал.
0: Что, все, призы мы просто не дадим, потому что уже никому.
1: Да,
0: кто
1: вот
0: второй
1: все.
0: Раз, если даже будет перезванивать этот же человек и говорить, дайте приз, шикарный у меня приз, я его тебе отдам.
1: Давай.
0: Вот. Нет, на самом деле, ну я же вот обещал тогда принести.
1: Да, все,
0: вот.
1: Да.
0: Ну нет, не дам. У меня уже теперь жаба задушит. Надо было сразу. Да.
1: Сразу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да-да-да.
5: Вот, я смотрю, это все на стакан напрашивается, все звонят.
0: Конечно, все выжрать охота.
5: Конечно, а вам председатель не нужен?
0: Да, смотря чего.
5: Ну, компании.
0: Председатель, ну мы сами здесь начальники неплохие.
5: Ну вот когда я Лениным-то был, я же сидел за плату за тройную.
0: Ну,
5: да.
0: Это хорошо.
5: А когда на воле, так
0: Нет, я боюсь, что, наверное, к нам
1: спасибо,
0: мы сами
1: спасибо.
0: За тройную плату отсидим.
1: Спасибо, спасибо. Да, слушай, как все-таки, конечно, вот экологическая обстановка меня начинает тревожить, ты знаешь.
0: Ну ничего, потревожить немножко. Поматросит и бросит.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Алло, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Я все боялся, что не туда попаду.
1: А ну, вот если бы вы попали не туда, вот что бы вы делали? Вот, вот представьте себе, что вы попали не туда, а в квартиру.
6: Вот, вот именно.
1: Да, и чтобы, ну, что бы было страшного? Да ничего страшного.
6: А вы до которого часа будете?
1: Вы имеете торговать до которого? Да. Круглосуточная торговля у нас.
6: Спасибо.
1: До последнего клиента.
6: Спасибо.
1: До свидания.
0: Да.
1: Я... Бомба такая вокруг. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Спасибо, Сергей. Доброй ночи.
1: Пожалуйста, Вить.
7: Ничего страшного.
1: Алло. Да, Вить.
7: Вы знаете, мне никому не хочется передавать привет. Вот, и не спрашивать, до которого часа работает ваш рынок.
0: Угу.
7: А, мне бы хотелось послушать, и я думаю, так что всем будет интересно послушать какую-нибудь вашу песню.
0: Вашу в смысле чью?
7: Сергея.
0: Ну, хорошо, Сергея. Мы бы поставили Сергея. Дело в том, что здесь нет Сергея.
1: Да, а поэтому как бы давайте дождемся. Придет Сергей, да. Он споет.
0: Он споет.
1: Я говорю, да.
0: Ну, на всякий случай мы намекнем, что здесь два Александра.
1: Александр первый, Александр второй. Еще вот. Третий вот звонил.
0: Звонил,
1: но он не тот.
0: Не тот.
1: Не тот.
0: Да, так что
1: по
0: Сергеем,
1: зубам,
0: да.
1: По зубам не прошел. Я, кстати, знаете, как говорится, Александру в зубы не смотрят.
0: Ну, правильно.
1: Правильно. Песня?
0: Да.
1: Я напоминаю вам, что в Москве 2 часа ночи, и в прямом эфире программы «Монморанси» мы с Александром Минаевым, участником группы «Тайм-аут», отвечаем на ваши вопросы, причем на любые вопросы, связанные не только с музыкой, даже лучше, если они не связаны с музыкой, в прямом эфире по телефону 203-19-22 или посредством устройства, именуемого пейджер, 956-32-32, и ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А также слушаем разную музыку. Например, только что пел Фрэнк Заппа. Ну что, поднимаем свисток.
0: Да, естественно, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Здравствуйте, нафиг.
9: Здравствуйте. Добрейший вечерок.
8: Я бы вот хотел бы передать вот заявочку вот, как бы вот из того диска, который у вас есть, жертвы научной фантастики, передайте нам заименную песню, пожалуйста, если вам не трудно.
0: Ну, давайте не сразу мы ее поставим. Мы сейчас
8: ладно,
0: еще...
8: конечно.
1: А мы запомнили ее.
0: Да.
8: Вот, и еще как бы такой вот, я хотел бы вам прочитать стишок один, у меня друг есть один. Вот, ну, стишок, я не знаю, как вот на ваше мнение.
9: А длинный?
8: Нет, не длинный, он очень короткий.
9: Это уже хорошо.
8: Вот, слушайте. Я негров с детства не люблю, и убивать их буду. Достану бомбу, пулемет и нож большой добуду. Поймаю негра поутру и сразу расстреляю. А если жалко вам его, и вам накостыляю. Как вам вот такой вот стишок?
9: Стих хороший, но очень кровожадный.
8: Ну, да, есть немного.
9: Я все-таки сторонник более каких-то мирных таких стихов, там, про ежей, например, ну, про кого там еще?
8: Про влагалищных?
9: Ну, и про них тоже, очень тоже такая занятная.
1: Про ногти, например.
9: Про, да, про что еще там? Ну, про кукушек разнообразных. Так.
1: В общем, про животных.
9: Про животных, да.
8: А, понятно. Вот вы знаете, у меня тут девушка моя рвет трубку, она тоже вам хочет задать один вопросик, если не трудно, выслушайте.
9: Любой каприз.
1: Любой. Не, ну не всякий.
9: Почти любой.
10: Алло.
9: Да-да.
1: Рассказывайте.
9: Здрасте.
10: У меня вот один вопрос такой. Значит, мы сидим,
9: кому?
10: Пьем пиво.
9: А,
10: нам
9: пиво.
10: Пришел друг.
9: Так.
10: И вот мы думаем, заняться ли нам любовью втроем.
9: А, ну, вы знаете...
1: Если
9: я...
1: друг не животное, да, то займитесь.
9: А друг-то сам вообще не против? Друг вы не против? Друга-то хоть спросили?
10: А друг стесняется-то, я думаю, что он не против.
9: Ну, займитесь сначала вдвоем, а он потом, когда раскрепостится, к вам присоединится. Я
1: спасибо.
9: Так думаю, что так, да. Будет сначала это, парные выступления, а потом групповые.
10: Ага.
1: Вот так. Спасибо вам.
10: Спасибо.
9: Пожалуйста.
1: Удачи.
9: Я рад, что смог это как-то помочь. Разрешить эту ситуацию.
1: Да, щекотливую. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите...
11: Алло.
1: Да-да-да. Рассказывайте.
11: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Ночь.
11: Можно вас вопрос?
1: Вас вопрос.
9: Можно.
1: Давайте.
11: Такой вопрос у меня. Как жить дальше?
1: Ну, спасибо. Как? Спасибо. Хороший вопрос.
9: Можем, значит, что я могу посоветовать для себя? Желательно жить регулярно дальше. Чем вообще размереннее будет и регулярнее ваша жизнь, тем дольше вы сможете ею жить. скажем так.
1: А еще лучше, например, вот чего-то ждать. Ну, к примеру, если ждать особо нечего, то можно ждать, пока сойдет снег.
9: У моря погоды очень хорошо ждать.
1: Да, или у моря погода, то же самое.
9: Так добраться что... надо сначала до моря, а потом ждать. Как завернул.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
12: Добрый вечер. Здравствуйте. Такой вопрос. Да. Сколько может тушка... средневзвешенные, на 60 кг произвести в день кнаков.
1: 60 килограмм тушки?
12: Да.
1: А возраст, возраст тушки обязательно. Возраст.
12: Около 60 лет. Сколько она весит, столько ей лет.
9: Ага, логично. Значит, там спасибо. Килограмм в год.
1: Спасибо.
9: Значит, сколько может кнаков это отложить, я так понимаю. Это уже чисто по моей специальности.
1: Безусловно.
9: Значит, я насчет разведения и... откладывание кнаков, значит, что я могу заметить? Дело в том, что, дорогие друзья, кнаки надо откладывать в строго определенное время и в строго определенном месте. На Квачином, естественно, побережье. Значит, что еще хотел сказать? Что кнаки надо откладывать кучками. Два – это не кучка, три – это кучка. Говорят, два ореха – это не куча, а три ореха – уже куча. То же самое и с кнаками. Значит, дело в том, что 60-килограммовая тушка вообще кнаков не может откладывать, если так вот, положа руку на сердце, сказать. Но если вам очень хочется, то еще раз могу сказать, что в строго определенное время, сколько она сможет, столько она и отложит. А вообще этим занимаются квачи, откладыванием кнаков.
1: А вот все-таки, что касается возрастного ценза, то есть 60 лет для 60-килограммовой тушки, это уже такой как бы кнаковый климакс, как и...
9: Ну, может,
1: по идее,
9: ты знаешь, все-таки... я все-таки больше по квачам специализируюсь, по тушкам я, не знаю.
1: Да, ну ладно.
9: Да, ты меня насчет климакса поставил в тупик.
1: Приветствуется ли ножной скреб близлежащих кнаков в большую кучу, или все-таки это запрещено?
9: Скреб или сгреб?
1: Сгреб.
9: Сгреб, это да. Значит, когда сгребаешь.
1: Сгребал.
9: Чужие.
1: Все подряд.
9: Конечно, приветствуется. Да, вообще
1: хорошо.
9: Мы приветствуем, ну что,
1: значит,
9: подхалимство очень, это взяточничество, очень хорошие вещи. Значит, что мы еще приветствуем? Украл, выпил в тюрьму. Вот это
1: лоббирование.
9: Хорошо. Да, это тоже нам подходит. Никому помогать не надо. Вот это вот примерно тезисы такие.
1: Мне это нравится. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да-да-да, говорите.
13: Здравствуйте, уважаемый Александр. Пятый раз дозвонились, но такого ни разу не было. Я вот тут кроссвордик еще подразгадываю. Тут вопрос. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв, предпоследнее Т. Не поможете?
9: Предпоследнее какое?
13: Т, предпоследнее всего, букв семь. Задание еще раз повторю. Девушка, вступающая в жизнь, полную приключений.
9: Я другое слово знаю. Оно для кроссворда, наверное, не подойдет.
1: Вряд ли.
9: Вот. А так...
13: Предпоследняя ты, а не третья сзади, еще раз напоминает.
9: Это, для нас это одно и то же. Что третья сзади, что предпоследняя. Это, в принципе, то же самое.
1: Что сверху вниз, что
9: снизу вбок.
1: Да, так на...
13: 7 букв, а не 3.
9: Ну, а как вы хотели?
1: Так нет, нам все равно, хоть 5.
9: Нам-то что?
1: Да. Это же вы кроссворд разгадываете.
9: Мы.
1: Да, что?
9: А вообще я бы рекомендовал уже, наверное, пора спать ложиться. Время
1: да. тратить. Да, да.
9: 02-11-33. Вот.
1: Это что сейчас
9: это
1: было?
9: Это я время
1: такое. А, время, да, все такое.
9: Да, я по-своему.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
14: Еще раз добрый вечер.
1: Здравствуйте.
9: Да.
14: Вот вы знаете, у вас великолепная программа сегодня.
9: Мы стараемся со страшной силой.
14: Спасибо огромное. Вот я хотел бы задать вопрос Александру.
9: Какому?
14: Не Лаерскому, не Минаеву.
9: Да.
14: Вот вы не можете рассказать про свою работу на СНС? У вас было квачи прилетели, если не ошибаюсь.
9: Да. Ну,
1: спасибо, спасибо.
14: Как там работалось?
9: Ну, как работалось? Работалось хорошо и весело. Программа была, называлась «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». И что еще? Ну, в 92-м году на соискании «Золотого Остапа» выдвигалась эта программа, как самая юмористическая радиопрограмма. Потом при переходе СНС на частоты FM она прекратила свое существование. Так что мы к развалу радиостанции никакого отношения не имеем. Со Стасом Наминым у нас добрые, хорошие отношения по сей день. И, кстати, по сей день, я вот уже говорил, сохранилась программа «Здрасте, нафиг, квачи прилетели». Она идет на одной из московских радиостанций в диапазоне FM. Каждую среду в 23:00, если вы покрутите ручку настройки вашего радиоприемника, услышите знакомый голос мой, мной и Гагея Сикорского Конченого, мы сейчас с ним ведем программу, то вы, естественно, сможете все мотологическое, значит, все мотологические новости последние слушать. Так что добро пожаловать.
1: Александр спрашивает нас посредством пейджера, это ко мне вопрос. Угу. Подарите ли вы Александру по окончании вашей встречи цветы, подпись Леонид Цупак? Видите ли, Леонид, дело в том, что у нас по-дружески так принято дарить только полезные предметы.
9: Деревья.
1: Деревья, например, да. Вот я, например, подарил Александру щеточку для сметания со стола хлебных крошек. Ну, да. Очень красивую. Да. Гжельской росписи. Ну, и подносик к ней.
9: Да, да, а я ему хлебные крошки подарил. Да. Для, вот, потому что у него две щеточки было.
1: Да, вот так что мы предметы должны быть полезные и занятные. Угу. Вот в чем дело. Чтобы хотя бы минут 10 можно было как-то...
9: Чем
1: вот,
9: заняться.
1: Да, чем...
9: А еще этой щеточкой можно зубы чистить.
1: Ну, очень осторожно.
9: Причем не себе.
1: А, тогда можно нормально.
9: Да, нормально чистить, да, это не себе. Это, ну, допустим, кому надо почистить, и как начистил зубы ей гжельской щеткой.
1: Получится улыбка широкая.
9: Улыбка
1: человека,
9: будет, да, да, да, до ушей, и рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот так вот.
1: Я чихнул.
9: Да это мне, собственно, все равно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
15: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, рассказывайте, уважаемые.
15: Я с большим удовольствием слушаю ваши передачи, ну, так, пару лет. Вы знаете, вы напоминаете мне мою молодость. Ну, это где-то порядка 40 лет тому назад я был молодой. И я вспоминаю, знаете, я учился в институте, у нас был такой преподаватель сопромата.
9: Я проходил сопромат.
15: Тоже проходили, да?
1: Жуткий предмет.
15: Хорошая наука.
1: Жуткая наука.
15: Ну, жуткая, но тем не менее очень интересная.
1: Полезная наука.
15: О.
9: Она нам очень в матологии помогает.
1: Да. А нам в разгрузке.
15: Вот матология, разгрузка, все. И я, знаете, почему вспомнил? У нас он всегда так говорил, когда мы ему так мозги, значит, пытались закомпасировать. Он слушал, слушал, никогда не возражал, потом говорит: сам дурак, из меня дурака делаешь. И вот когда я слушаю вашу передачу, я вспоминаю этого преподавателя. Сам дурак, из нас дураков делаете.
9: Ну, получается?
15: У вас?
9: Да.
15: Не-а.
9: Ну и хорошо.
15: Вот то, что вы дураки, получается, а то, что из нас сделают, не-а.
9: Так мы же гордимся этим. Мы же гордимся этим. Великий Травладнор Петрович Пуздой говорил: я дурак, этим горжусь.
15: Ну, вот гордитесь.
1: Вот. Ну, так, спасибо, ну, спасибо.
15: Делаете.
1: Спасибо, спасибо. Ну, вообще,
9: да, собственно, самоцель-то и не была из кого-то делать дурака.
1: Нет,
9: главное себя выказать в неприглядном виде.
1: Нет, вообще тут даже ситуация в том, что встретились три человека, которые изучали сопромат. По-моему, ну, это уже говорит о многом.
9: Это
1: да.
9: Уже, да, диагноз, да, диагноз одинаковый. Да.
1: Просто один из нас этот диагноз не признает. Значит, самая тяжелая симптоматика уже. Тут нужно вам, уважаемые, насторожиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания. Говорить.
16: Приятно. Доброй ночи вам.
1: Здравствуйте.
16: Александра.
9: Да.
16: Очень прекрасные люди, понимающие людей. И я хотел бы ответить вот человеку, который Александр звонил, как жить дальше.
1: Да-да.
16: Хотел бы предложить, играй в хоккей вместе с Чубайсом в одной пятерке или в одной шестерке.
9: В шестерке лучше.
16: Ага.
1: А, спасибо. Хорошая, кстати,
9: все,
1: тоже.
9: Все, да. Возьмем
1: лучше,
9: на вооружение.
1: Лучше-то одевать коньки-снегурки. А то можно упасть и ушибиться.
9: Гайки, гайки, гайки, знаешь, очень такие, хорошо.
1: Такие,
9: я
1: такие кругленькие.
9: На валенки прикручивают веревочки.
1: Да, да. Замечательно. По-моему, сейчас они уже не производятся.
9: Они просто не модные.
1: Не модные. Если у кого есть,
9: если ты в снегурках сейчас на улицу выйдешь, тебя не примут.
1: Не поймут.
9: Ты в крутую тусовку не войдешь. Рейв танцевать не будешь?
1: Не буду.
9: В снегурках рейвы не танцуют.
1: Саша, это, видимо, уже меня спрашивают, как передать вам кассету с демо, с записью?
9: Вашей, причем.
1: Да, да.
9: С вашими новыми песнями.
1: С вашими новыми песнями. И куда привезти Вася Кустов? Вася, подвози эту кассету на Новый Арбат, дом 11. Точный адрес: улица Новый Арбат, дом 11. На входе позвонишь наверх, там скажешь на «Эхо Москвы». Вот, и тебе, в общем-то, передадут там все, чего надо. Либо просто почтой посылай. Сейчас назову адрес: 121-203, Новый Арбат, дом 11, 14 этаж, программа «Монморанси». Так что все-все-все посылайте сюда. Деньги тоже.
9: Шлите, да.
1: Шлите деньги.
9: У меня к тебе вопрос. Можно
1: давай,
9: задать?
1: Давай.
9: Почему ты, когда говорил про адрес, бил себя по голове?
1: Это потому что у меня там выпирает шишка. А дело в том, что лучшая борьба... Ну, ты же видел, когда я заходил сюда, как я сильно стукнулся.
0: Ну да, мне кажется, что даже ты специально стукнул.
1: И, безусловно. Ну, вот. Я удивился, что ты этого не сделал, хотя знал, что это, в общем-то, знак приличия определенного при входе сюда.
0: Ну, я же неприличный человек. Талантливый, но, понимаешь, талантлив, что еще, скромен, приятный собеседник, но неприличный.
1: Тут вот спрашивают, какое это самое, но это тебе не важно, знаете, да? Лучше в прямом эфире. Здравствуйте, мы вас...
0: Ой-ой-ой. Вот так вот, вы нас.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
17: Здравствуйте еще раз, уважаемые.
1: Здравствуйте.
17: Вот, у меня, значит, два таких вопроса, связанные с наступающими новыми годами. Значит, первый вопрос, как Аки Назарыч.
18: Слушаю.
17: Могли бы вы рассказать об истории мотологического Нового года и ответить на такой вопрос. Существует ли новый старый мотологический год? Ну, как обычный праздник существует.
0: Ну, естественно, да.
17: Вот. И, значит, вопрос к Александру Лаэртскому. Да. Александр, не могли бы вы, значит, рассказать о такой вещи? То есть года где-то два назад у вас под Новый год была, значит, был такой проект, как бы в каждом доме выставлять себя и, значит, соведущих программ на Маранте, видите, там елки, сугробы и так далее.
1: Да, да.
17: Вот. Будет ли это проводиться в этом году?
1: Понятно, спасибо. Ну, я думаю, сперва, наверное, Александр, да, ты.
0: Ну, хорошо. Значит, там история мотологических новых годов, да? Мотологические новые года, как известно, встречаются не первый раз в этом году. Это история довольно-таки длинная, долгая. И сразу на два буду вопроса отвечать. Там был вопрос про старый новый мотологический Новый год. Все дело в том, что вот сейчас в декабре мы и будем отмечать старый новый мотологический Новый год, который мы отмечаем по просьбам трудящихся. Дело в том, что обычный мотологический Новый год, он наступает 23 июня. А это по старому стилю, вот он по старому стилю плавающий. Если, дай бог памяти, в позапрошлом году у нас был 20 октября Новый год, мотологический, подчеркиваю. Значит, в прошлом году, по-моему, 28 ноября. В этом году он, получается, выпадает у нас на 12 декабря. Это плавающий мотологический Новый год, но он старый, по старому стилю. И, опять же, по просьбам трудящихся. Так как отметить широко и массово летом не получается, вот эти сами трудящиеся, которые просят, они разъезжаются в разные стороны, значит, греться на солнышке, вот, а потом осенью приезжать. Поэтому мы это дело делаем либо в самом начале зимы, либо осенью. Я думаю, что я правильно изложил. Могу просто про атрибуты сказать, как
1: вот
0: надо вообще
1: важно,
0: встречать.
1: Это важно.
0: Значит, наряжается лимонное дерево разнообразными, причем елочными украшениями. Вместо конфетти используется рыбья чешуя. Так что это очень удобно. Желательно рыбу брать типа леща, покрупнее. Он, правда, я не люблю лещи, они невкусные и костлявые, но чешуя у них отменная.
1: А можно от соленой взять?
0: Ну, она...
1: Сухая, нормальная будет.
0: Ну ты такая... знаешь, ну можно от соленой, конечно, можно. Голь на выдумке хитра, скажем.
1: Нет,
0: так.
1: Нет, просто нам сейчас пришла, вот мы сейчас растаможку делаем.
0: Вот,
1: как
0: рыбы,
1: раз вагон
0: это к соленый. Как к новогодним мотологическим праздникам.
1: Да, так что...
0: Вот, это хорошо. Ну и вместо шампанского используются напитки сильно газированные, типа пива, но не пиво. Вот мы сейчас, кстати, выпустили мотологический «Эль», «Тайм-аут» называется. И вот на Новом году она, собственно, и будет. Эти напитки при открытии бутылки фактически вся она выливается.
1: Это хорошо.
0: Вот. И выпить-то, собственно, ничего не остается, зато грязи полная квартира.
1: Вот, приятно очень.
0: И желательно справлять мотологический Новый год в комнату какой-нибудь ковер с длинным ворсом, либо что-то звериные шкуры тоже с длинным мехом накидать, для того, чтобы как можно сильнее втоптать рыбью чешую в этот
1: ковер. А можно
0: ведь
1: обложиться вот такими длинношерстными персами, кошками?
0: Они живые.
1: Живые, да. Я
0: что-то
1: не подумал.
0: Или если убить их и съесть.
1: Перед этим.
0: Да.
1: Перед этим,
0: кошек убить, съесть, а шкуры разложить на полу. И
1: ну, это как пример. Вот
0: ну
1: добавил,
0: да, потом, да, когда... Да. Дело в том, что когда потом все это дело сметаешь месяца через два, знаешь, и...
9: находишь, что там, то здесь опять чешую, у тебя сразу приятные воспоминания в мозгу возникают. О, типа, да мы же полгода назад отмечали Новый год, а чешуя до сих пор на полу прилипла. Понимаешь?
1: Светлые воспоминания.
9: Да. Так что вот, все, я думаю, ответил.
1: Уважаемый, пригласите меня к вам на эфир, я работаю на БЦО, это очень обширная тема, ну, видите ли.
9: А что это такое? Я вот...
1: Ну, во-первых, мы должны проконсультироваться, что это и не будет ли главное.
9: Может быть, мы
1: главное...
9: что-то такое сказали сейчас в эфир, что это просто...
1: Что вообще беда.
9: Да.
1: Ты мы думаешь, отмотаем
9: ты
1: сейчас назад.
9: В следующий раз думаешь.
1: Так, отмотай пленку назад и
9: мотай.
1: Все. Мотай. Режь сотовый, все, вот тут. Все, ничего не было. Вот видишь, да. Вот видишь, все нормально. Да. Что касается выставления себя там на окна и так далее. Дело в том, что у нас умер человек-сугроб. Который является неотъемлемой частью...
9: Растаял.
1: В общем, получилось, да. Поэтому свободна должность новогоднего человека-сугроба. Если, в общем-то, у кого-то есть желание, звоните, приходите, пишите. Вот, потому что одна елка, она вот, ну, не может прийти без человека-сугроба в дом, логично.
9: Ну, смысл тогда.
1: Смысл просто.
9: Я же говорю, что три ореха — это куча, а два не куча. Понимаешь, это та же самая, два сапога пара. Сугроб и елка, день прекрасный, еще ты дремлешь, друг прелестный.
1: Да.
9: Понимаешь, там все взаимосвязано. Вставай, красавица, ёкси-мокси.
1: А если, понимаешь, без сугроба, так никуда.
9: Ну куда?
1: Как
9: и, не упасть в него лицом.
1: И не пописать на него, и, что, конечно, в общем, тоже иногда
9: желтые
1: важно.
9: Желтые пятна остаются, красота. Да, очень.
1: Вот, но, в принципе, мы найдем замену, то есть мы будем все-таки катать снежных баб повсюду. Катать и рушить, катать и рушить. И так
9: накатал,
1: проведем...
9: накатал побольше, накатал, порушил, потом накатал, порушил. Да, у меня потом... трактат есть примерно. На эту тему.
1: А можешь возвращать?
9: Ну, я, ты знаешь, у меня нет с собой, я на память так примерно.
1: Конечно, по памяти.
9: Значит, сейчас. Трактат называется «Если бы я был жуком-короедом». Если бы я ел, был жуком-короедом, я бы грыз кору, грыз, нагрыз побольше, а потом бы ее ел. Я бы ее ел долго, облизываясь, чавкая, брызгая слюной, я ел бы ее до блевотни, до одури, нагрыз бы побольше, а потом бы всю ее съел. Да, жалко, что я не жук-короед.
1: Да.
9: Это вкратце, он на самом деле намного длиннее.
1: Ну, по крайней мере, очень аппетитное, очень аппетитное. То есть я советую, когда мы откроем ресторан «Пищеблок» с казино в Выме, который будет работать круглосуточно, вот там повесить это на красивой деревянной досочке.
9: Да, мало того. Да. Я, значит, сейчас, опять же, на одной из радиостанций в программе «Здрасте, нафиг, квачи прилетели», открыл рубрику о невкусной и нездоровой пище. Uh-huh. И несколько рецептов там зачитал. Так что, ну там, да, я сейчас на память тяжело вспомнить, но там типа того, что, например, железнодорожная путейская, это гравий с железнодорожными костылями, тертые шпалы, приправленные криозотом. Знаешь, вот такие вот блюда. Или суп навозно-торфяной протертый. Вот такие вот дела. Я тебе могу просто эти рецепты дать, и желающие просто могут отведать.
1: Безусловно.
9: На кухне.
1: Безусловно,
9: приличной,
1: потому что я тоже интересуюсь.
9: Невкусный, нездоровый.
1: Вот буквально вчера я почивал людей влагоприемными катышками.
9: Очень тоже замечательная
1: очень вещь. Замечательная пища.
9: Да.
1: Ну что, телефонный звонок, да? 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня участник стоматологической группы «Тайм-аут» Александр Минаев, и мы стараемся отвечать на все ваши вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите,
18: алло,
1: пожалуйста.
18: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
18: У меня к вам такой вопрос. У меня под окном иногда члены правительства собираются и поют песни, козла забивают.
9: Угу.
18: Пробовали звать милицию, они приезжают, подъедут.
9: А что, хулиганы?
1: Да, тут
9: хулиганы
1: уедут, да?
9: Орут, да.
18: Вообще, козла забивают там, рыба орут.
9: А сколько же у них козлов-то? Что же они постоянно, что ли, забивают?
18: Вот не знаю. Бежать милиции?
1: Вы знаете, дело в том, спасибо.
9: Вы скажите сейчас адрес, мы займемся этой проблемой.
1: Ну, даже более того, я хочу сказать отдельно. Дело в том, что для... Вы говорите, члена правительства, да?
18: Ну, а как же?
1: Да, то есть, понятно. Дело в том, что для всех членов, ну, правительств всяческих, все вот эти приблуды, да, вот игральные, кости игральные, домино,
9: козлы,
1: бильярдные шары, это все живые предметы. Например, неоднократно на приемах в стенах Кремля я наблюдал, что там такие, ой, бля, ой, я думаю, что такое? Это шары орут бильярдные, а по ним бьют. Также орут и доминошки, вот эти, когда они козла забивают.
9: Ну, конечно.
1: Все. Поэтому все это
9: все
1: нужно в
9: Гринпис. Козлы сами орут, знаешь как?
1: В Гринпис. Только в Гринпис обращаться.
9: Да, но адрес вы свой оставьте.
1: Адрес вы свой.
9: Мы проверим, данные. Да, мы проверим паспортные данные.
1: Но мы издалека проверим, мы так не будем.
9: Мы не больно, да, проверим, да.
1: Мы так издалека посмотрим, если что, мы, чтоб, ну, как будто...
9: Мы и не мы.
1: А может, не будем проверять?
9: Ну, нет, ну надо сказать, что мы проверим, а сами да, проверять ничего не будем.
1: Правильно, да, что-то я...
9: Ну, адрес вы оставьте.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
19: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
19: Молодые люди, скажите, пожалуйста, как вы считаете, с Нового года повременная оплата за разговоры по телефону будет?
9: Думаю. Вы знаете, да, мы вообще считаем, что давно пора вводить, потому что очень много людей, которые трепятся просто так по телефону, бестолку, занимают телефонные линии. А тут иногда звонишь кому-нибудь и дозвониться не можешь. Я не знаю, мы будем ставить вопрос о поднятии, будем поднимать этот вопрос о того, что взималась плата.
1: Да, вот тут очень хорошее сообщение. Я просто, извини, пропустил телегу. Да. Я тоже за деньги. Чем больше денег, тем лучше. Да, вот хороший вопрос. Уважаемый Александр, у каждой популярной группы есть только один хит. Не могли бы вы завтра предложить в комитете по культуре, ну, ты знаешь, что я там гость всегда, да, в комитете по культуре назвать группу по названию хита. Например, «Иванушки», группа «Тучи». Подпись Татьяна Буланова. Ну, в таком случае, вот у группы «Тайма», вот, например, ну, берем любую песню, где там, ну, где у тебя там, давай.
9: Какую, нашу-то?
1: Да, ну, давай.
9: А,
1: вот,
9: на
1: ну,
9: тебе,
1: давай.
9: Да.
1: То есть переименовывается тогда «Тайм-аут», например, в «Буратино».
9: Нет,
1: либо группа
9: у нас,
1: «Буратино».
9: Понимаешь, у нас уже есть, мы, в принципе, ты уже переименовались, только «Флегматичные шары» у нас коллектив называется. Вот, «Флегматичные шары». Но дело в том, что никак не можем мы перепечатать. Надо же сейчас...
1: вынуть тираж весь.
9: Да, надо сейчас, понимаешь, какая штука.
1: Пленки вывести.
9: Этот, как он называется-то? Надо сейчас организовать сбор носителей, ну, в смысле, компактов и кассет уже проданных.
1: И азимых,
9: у людей.
1: Азимых тоже, потому что они мычат уже.
9: Вот. А мы будем что делать? Собирать наши пластинки, уже проданные у народа. Вот. Переделывать обложки и по новой им продавать. Да, поэтому вот скоро будет.
1: А за эти деньги, естественно, никакие возвращаться не должны.
9: Нет, нет, нет, все, да. Мы же...
1: То есть по новой продаже будет.
9: Да. Ну, в смысле, как по новой продаже? Мы будем брать адреса у тех людей. Да, просто на дом им будут привозить, и они будут оплачивать транспортные расходы и полиграфические. Да. Все это...
1: А я думаю, что еще пусть и кружок тоже за сохранность, ведь складское помещение там...
9: Ну, естественно,
1: пока,
9: нет, да, там есть... будут все накладные расходы.
1: А,
9: будут
1: вот это важно, да. То есть ты, главное, вот это не проворонишь.
9: Да нет, ну
1: момент,
9: за что.
1: Да. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
20: А хотел бы вот сразу вопрос двум Александрам.
1: А извините, я, кстати, сразу должен перед вами извиниться, потому что, когда мы начинали наш с вами разговор, я сказал 23-е, а уже 30-е.
20: А, ну ничего, я первый тогда.
1: Угу.
20: Вот, скажите, пожалуйста, каково ваше отношение к рекламным роликам вообще? Какие вот у вас любимые рекламные ролики? И не отказались бы ли вы, вот особенно Минаев Александр, сняться в рекламном ролике? И в каком?
1: Спасибо.
9: Ну я в любом, я в любом ролике могу сняться. Естественно, сами понимаете, не просто так.
1: А снялся бы ты, извини за нескромность, в ролике вот новой женской прокладки.
9: Ну а что? Только не в роли прокладки самой. Хотя можно и подумать. Это все зависит от гонорара.
1: Вот да.
9: Это все зависит от гонорара.
1: Нет, просто так. То есть она вот эту байду раскладывает, там капают этой штукой, там что-то отдирает.
9: Меня раскладывает, да?
1: Нет, а там потом вот эту байду отдирает, там твое улыбающееся лицо.
9: Здравствуйте, как мочи прилетели. И уже ничего у нее не будет течь после того, когда и прокладка такую телегу прогонит.
1: Моя самая любимая реклама — это вот такие слюнявые, значит, создания ездят на деревянных лошадках, ковбои. Утверждают, что они ковбои. Я записал ее себе на кассету в лонгплей на 4-часовую.
9: Угу.
1: Склеила она по кругу, у меня ясно. Постоянно идет. Да.
9: Вот. А вообще
1: я бы хотел быть одним из них.
9: Ковбоем? Или лошадкой деревянной?
1: Едут они, и вдруг выезжаю я.
9: Да, типа,
1: опа!
9: Да, да, это вот стоит. Да.
1: Все зависит от гонорара, конечно.
9: Да.
1: Все от гонорара. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
21: Алло.
1: Алло.
21: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
21: Привет.
9: Привет. Привет.
1: Да.
21: Как вы относитесь к хирургии?
9: Ну, смотри, какой. Если к микрохирургии, то не особо. А просто к хирургии довольно-таки замечательно. Вот, например,
0: как возьмешь что-нибудь, как отрежешь, красота.
1: Мало того, мы же в свое время наладили, так скажем, набор «Юный хирург» для ребенка, где была птица, скальпель, вот все эти прибамбасы.
0: Ну да, со всеми, да. Вот этот зажим, тампон.
1: Зажим, тампон. Потом пришел министр, погрозил нам пальцем, забрал все это.
0: И сам играет.
1: И сам играет сейчас, да.
0: Поэтому тут...
1: Так что отношение к хирургии у нас самое теплое.
0: Только не к микро.
1: Не к
0: там
1: микро.
0: Ничего не видно.
1: Ничего не видно.
0: Там невооруженным глазом ничего не видно. Надо только вооруженным.
1: Мы вообще микро очень не любим вещи.
0: Макро — это другое дело.
1: Вот макрохирургия — это вообще любого.
0: Это топором.
1: По нам. Здравствуйте, вы в прямом... Здравствуйте. Что же вы так кричите-то? Подождите, подождите. Извините. Алло, алло, извините. Простите, простите. Подождите, простите, подождите. Сейчас. Значит, вы успокойтесь. Давайте помедленнее, помедленнее. Давайте. Так, здравствуйте.
2: Значит, в одной из передач вы, Александр, я имею в виду Александр Лаэртский, говорили относительно того, что коллектив постоянства памяти распался из-за того, что некоторые люди, в общем-то, отчалили за пределы Родины. И кто-то там встречал одну из участниц этого коллектива на танке. В общем-то, кто отчалил и кто так ужасно попал в такие страшные части? Ведь в Израиле с танком негде развернуться, территория маленькая.
1: Нет, спасибо, спасибо. Вообще в Израиле есть реально танковые войска. Это действительно факт. Во-вторых, ничего ужасного в этом нет. Там служат все, и для них как в пивнушку сходить. Вот, поэтому они так долго не могут разобраться с арабами, и наоборот, что у тех, что у тех армии вот какая-то очень...
0: Служит
1: так,
0: не в ту сторону.
1: Не в ту сторону, да, повернуто все. Вот. А кто уехал, понимаете, дело в том, что все.
0: Ну и на этом.
1: На этом мы отдохнули. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Нам реклама ухудшает...
1: Не хочу больше, утомил он меня. Здравствуйте, вы в прямом...
0: А? Ну ладно, все, да, все равно уже.
1: Здравствуйте,
0: все.
1: Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Напитки будут в вашей столовой?
0: Еще бы. Естественно, коктейль, удар ежом ниже пояса.
3: А кураре?
0: Это я не знаю, что это такое.
3: Когда живот заболит, вот напиток кураре пьют.
0: Да? Харакири будет напиток.
1: Да, но это для особо
0: одаренных.
1: Так, одаренных. Вот следующий вопрос. Много ли вы даете каната, Вова и Настя? Вова и Настя, дело в том, что если вас так встревожил этот вопрос, то, очевидно, неспроста. Вы наверняка мерились как-то канатами, смотрели. Я думаю, у Насти, естественно, он меньше должен быть.
0: Но это, ты знаешь, это все зависит
1: факт,
0: от...
1: думаешь?
0: Конечно. Я думаю, что это зависит от питания. Напрямую причем.
1: Нет, еще зависит от передвижения, количества, сколько ты там прошел и так далее. От пола, от возраста. Вот, поэтому если мы, например, сейчас назовем точные цифры, сколько мы сегодня
0: нельзя,
1: с тобой выдали, то нельзя. Поэтому ориентироваться...
0: Да,
1: ну, люди... Ложный ориентир.
0: Конечно,
1: будет.
0: Мы же
1: да.
0: Не эталон.
1: Да, ни в коем разе. Хотя я думаю, что...
0: Мы лакмусовая бумажка.
1: Да, мы лакмусовые.
0: Это разные вещи. Это разные вещи, конечно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
22: И хотел бы узнать, какую вы вдвоем любите песню Макаревича Андрея?
1: Спасибо.
22: И так. Можно было ее исполнить?
0: Можно было бы, конечно. Но дело в том, что мы больше любим песню нашу совместную из репертуара рэп-дуэта «Ревущий анус».
1: Да.
0: Вот, а барабанов нету, так что петь сегодня, наверное,
1: никак.
0: Вряд ли.
1: Вряд.
0: Мы потанцуем.
1: Мы станцуем
0: да.
1: Обязательно в конце. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
23: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
23: Доброй ночи.
1: Да. Вам также.
23: Вот я лежу и слушаю вашу передачу, и вам тут позвонила девушка.
0: Угу.
23: Вот она собиралась, ну там...
0: А, я понял, о чем разговариваю. Вы свою кандидатуру хотите выставить?
23: Я хочу, если она слушает, то пусть оставит свой телефон.
1: На окне напишет. На окне пусть напишет. На своем, да? А вы будете гулять по Москве и ночным тоскливым взглядом всматриваться в освещенные эти... Что-то из меня сегодня поэт не выходит.
0: Сейчас из меня выйдет.
1: Нет, только не здесь.
0: И напевать песенку. Я люблю бродить один и глядеть чужие окна. Кстати, из репертуара группы «Воскресенье».
24: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
25: Эхо Москвы. 73,82 МГц.
4: И в гостях у меня сегодня отец Агафон в миру, Яков Мартынович Кидало. Здравствуйте. Я даже не знаю, как вас назвать, поскольку мы давно, собственно, знакомы, я-то могу вас называть, ну, так, откроем радиослушателям маленький секрет, просто Яша. Ну,
5: да, добрый вечер.
4: Поскольку все-таки сегодня такой светлый действительно праздник, давайте будем все-таки общаться. Вы будете отец Агафон, поскольку это как бы служебное такое ваше
5: мероприятие.
4: Да, и скажите, пожалуйста, речь у нас пойдет в основном о специфике вашей службы. Дело в том, что как бы... Ну, принято считать, что священнослужители, вот он священнослужитель, то есть он ходит там да. в свой приход, в хорошем смысле этого слова, там иногда, ну, поскольку я не искушен в этих обрядах, там, ну, кадилом помахать, что-то такое, там, спеть басом, там, да, все это красиво, да. все это на уровне каких-то песнопений, и типа ходят люди там туда, в общем-то, но у вас своя, очень своя специфика, вы армейский священник.
5: Да, я хочу в первую очередь, конечно, поздравить наших радиослушателей с праздником Святой Пасхи Господней. Вот. А что касается вопросов, которые вы передо мной сейчас поставили, да, специфика моей работы, она как бы мне очень близка, и, собственно, поэтому я этим и занимаюсь, поскольку всем нам известно, что наша российская армия сейчас находится в таком, как бы, не очень хорошем состоянии, поэтому мой долг, как проповедника, доносить до солдат Слово Божие, и тем самым поднимать их духовный уровень.
4: Скажите, отец Агафон, собственно, ну, понятное дело, что церковь и все вот, все связанное с ней, это своего рода такой отдельный мир, мир со своим языком, со своими, так сказать, атрибутами, такой государство, да, со своими древними очень традициями. Эти традиции, этот язык, он, может быть, не вполне понятен, вот, так сказать, военнослужащим, особенно молодым. Может быть, а вы несете, доносите до них, так сказать, вот этот свет каким-то им языком, таким скорее более миссионерским, что ли, какой-то более современным как-то. Может быть, у вас служба связана не с чисто, так сказать, исполнением обрядов, но вот
5: да, конечно,
4: как-то
5: конечно.
4: С популяризацией, я бы сказал.
5: Вы очень точно это заметили, потому что действительно специфика работы... Она ведь, сами понимаете, контингент, так сказать, моих прихожан, он, в общем, весьма своеобразен, поскольку сюда входят и молодые, так сказать, попросту зеленые ребята.
4: Солдатики.
5: Да. И в то же время уже закоренелые, так скажем, огрубевшие военные в офицерских, в общем-то, большей погонах. Частью званий, да, и погонах. Поэтому, естественно, приходится своеобразно подходить к проблеме донесение до душ моих прихожан вот тех идей, которые записаны в Священном Писании.
4: То есть адаптация.
5: Адаптация, да. Поэтому, естественно, приходится применять не только те термины, те обычаи, те традиции, которые как бы нашли отражение в религиозной литературе, а приходится, ну, подчас даже и самому что-то вносить.
4: Ну, в
5: да,
4: хорошем
5: да,
4: смысле.
5: Да, конечно,
4: слова.
5: Конечно. То есть, естественно, следуя определенным богословным традициям, привносить что-то новое, поскольку специфика действительно очень сложная. Ведь, сами понимаете, молодой удмуртский парень, он, в общем-то, как сказать, приходит в армию не то, что не подготовлен, он подчас даже, ну, особенно вот в последнее время, он подчас даже не умеет читать. То есть, конечно, органам министерства...
4: Будьте здоровы.
5: Спасибо. Органам Министерства обороны, в свою очередь, конечно, облегчена работа наличием вот такой новой службы в лице меня, поскольку я беру часть работы по политическому воспитанию и по вот таким по просветительским функциям на себя. Вот. А что касается офицерского состава, тут ситуация совсем другая. Это подчас люди образованные, но они ведь были всю жизнь воспитаны в атеистических, как бы, так сказать, традициях. И приходится примером, кое-где словом.
4: Кое-где, кстати, я знаю, даже и действием.
5: Ну, это как бы...
4: Ну, отдельно, бывает, отдельная бывает, статья бывает, нашего, да, разговора. Да.
5: Вот. Приходится, так сказать, слово Господне доносить до них.
4: Отец Агафон, я знаю, что вы пока на сегодняшний день единственный, так сказать, штатный,
5: да, да,
4: штатный,
5: да,
4: вот, отец.
5: В общем-то, да, поскольку тут... это, в общем-то, инициатива, конечно, моя была. В прошлом я был политработником, который, ну, сами понимаете, приходится переквалифицироваться. Я постригся в монахи. Вот. И с тех пор, в общем-то, поскольку как бы моя жизнь была модана армии, я решил продолжать вот сегодняшнюю мою деятельность как бы на этом же поприще, поскольку я считаю, что мои, как бы, мои действия, они могут чем-то помочь людям.
4: Я знаю, что ваша популярность и имя отца Агафона постепенно достигает каких-то невероятных, я бы сказал, космических масштабов в рядах нашей армии. То
5: да,
4: есть,
5: да.
4: Скажите, пожалуйста, связано ли это вот с такими скандалами вокруг вашего имени? Вот совершенно недавний скандал, когда вот этот тощий дяденька, который постоянно по утрам на телеканале «Дважды два» вещает, читает проповеди, американский, да, какой-то дяденька, знаете, приехал это... с лекцию в вот одну из частей.
5: Это отдельная тема была.
4: То есть вроде бы вы его вывели прям за ухо оттуда буквально.
5: Да, пришлось так действовать, потому что, понимаете... Так,
4: я хотел построить вопрос следующим. Ваше отношение к своего рода вот этим миссионерам заграничным, то есть насколько... Как вы цените их? Это все-таки ваши коллеги своего рода, если это вас не обидит.
5: Вы понимаете, вот немножечко за дело, так скажем, за дело. Потому что, значит, ну, наверное, наши радиослушатели все-таки... западной пропаганды, до них тоже дошла. Наверняка многие видели эти проповеди. То есть...
4: Даже некоторые на видео пишут.
5: Да, вы знаете, это богатые.
4: Очень, конечно.
5: Да. Вот, дело в том, что вот эти вот, как назовем так их, импортные проповедники...
4: Они как импортные куриные окорочка.
5: Да, да. То есть тут даже параллель-то другая. Они... Конечно, они образованы, у них хорошо подвешен язык, поэтому действительно вот тот случай с выведением за ухо, они просто... Ну, я ведь один, а их приехало сразу трое, понимаете? И они втроем как бы устроили мне такой перекрестный...
4: Тут еще ведь нужно сказать прямо, что вот у этих троих своего рода шведская семья. Да, это тоже они не скрывают.
5: Да, да, да. Это очень, кстати, верно заметили. Хотя моя аргументация на эту тему почему-то... не произвела никакого, так сказать, впечатления на офицерский состав. То есть рядовые-то поняли, а офицерский состав как-то даже, я бы так сказал, мило улыбался.
4: То есть как бы одобрительно. Как...
5: Одобрительно.
4: Но никто не помогал, никто и не вмешивался.
5: Нет, то есть смотрели, как сторонний наблюдатель, им интересно было, кто победит, поскольку я был в облачении, то есть я был в рясе, вот, как положено, с кадилом, и пришлось просто, ну, в конце концов, как говорят сейчас спортсмены, это модный такой термин, применить прессинг. Вот, поскольку, ну, действительно, мне сложно было против троих. То есть мои аргументы, они просто сразу с трех сторон забрасывали.
4: Ну, то есть вы как бы все-таки вот считаете их каким-то...
5: Нет, дело в том, что они несут ведь свою как бы теорию, понимаете? Ведь она нам не близка, они не знают наши специфики корней нашей страны, да, потому что, понимаете, у них, конечно, тоже есть эскимосы, понимаете? Но ведь этот эскимос, он же живет в какой стране? На какой машине он ездит? А, простите, на какой машине может ездить наш советский вот чукча, как бы брат эскимоса, понимаете? Поэтому, естественно, они подходят со своих позиций и несут нам вот эту вот пропаганду своего образа жизни.
4: А скажите, отец Агафон, вот встречали ли вы резкое, так сказать, сопротивление со стороны каких-либо начальников, каких-либо воинских частей вот насчет того, чтобы вы там читали ваши проповеди, просто, так сказать,
5: вели службу?
4: Вы знаете,
5: встречал, но это вот в тех частях, которые до недавнего времени принадлежали к западной группе войск. Понимаете, поскольку это, в общем-то, эта группа войск, она была подвержена влиянию западных средств массовой информации. Ведь всем известно, что рации военные настраивались на волну вражеских, ну, теперь-то они дружественные радиостанции, вот, на каналы эротического телевидения, что, в общем-то, считается по канонам православной церкви откровенно бесовским занятием. Вот. А, так вот, эти вот священники... то есть, прошу прощения, проповедники вот этого, как бы, образа жизни импортного, они ведь, они же действуют скрыто, понимаете, они только по утрам открыто действуют.
4: Когда то человек когда нормальные проснулся, люди спят,
5: он еще, у него девственное когда, сознание, да. То есть, ума он еще не готов.
4: К... иммунитет не выработался, да, к восприятию информации.
5: Да. И понимаете, происходит то, что они его с утра начинают оболванивать. Причем по выходным дням, когда человек, он должен быть расслаблен, он должен пойти в церковь. Вместо этого он включает телевизор и слушает просто, ну, как сказать, откровенные, грязные вот эти вот измышления.
4: А вот очень мне понравилась ваша статья в журнале «Наука и религия», вот да-да, недавняя, которая называется «Священные массажные окорочка», где вы провели интересную аналогию между, так сказать, ну, это такой молодежный, есть слово «втюхивание», между втюхиванием с экрана телевизора одновременно, вот этих проповедей одновременно, скажем, окорочку, ну, образно назовем, да, так вообще все вот эти товары одновременно, вот какая-то такая, извините за такое выражение, может быть, какая-то задница, которую массирует какое-то устройство сложное, и все это идет как бы в одинаковом свете, с одинаковым оформлением, одинаковые метки стоят экрана, вы вот разнесли это в пух и прах, да, но просто немногие наши радиослушатели умеют читать и хотят читать, и времени не у всех достаточно. Может быть, вы вкратце расскажете концепцию.
5: С удовольствием. Ведь все дело в том, что еще древние замечали, что врага надо бить комплексно. Естественно, наши, так сказать, оппоненты с Запада, они тоже прекрасно знакомы, они подкованы теоретически, о чем, в общем-то, было, что, в общем-то, я увидел на собственной, так сказать, на собственном примере, вот при диспуте, если так можно выразиться, с этими тремя моими оппонентами. Вот, поэтому действительно действует и на подсознание, действует и на желудок, ведь, как известно, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, действует и на зрительные центры, и даже подчас на обонятельные. То есть в моей статье действительно нашло отражение то, что на нас действует, на наше вот сознание российского человека действует изо всех доступных средств воздействия на ум. То есть телевидение, радио, газеты, все средства массовой информации. Ведь посмотрите, открывайте сейчас газету. Постоянно реклама западного товара. Ведь нигде нет рекламы советского приемника «Спидола».
4: Кстати, я помню, буквально еще в 75-м году попадались такие, да, рекламные, да, объявления, да, как, вы знаете, покупайте, я... покупайте валенки производства, да, скажем, Тамбовской, да.
5: И вы знаете, да, вот, и даже, как сейчас модно говорить, новые русские, они признают, что действительно тамбовские валенки, они намного лучше, чем канадские ботинки.
4: А скажите, вы вот по роду вашей службы наверняка сталкиваетесь действительно с людьми разных национальностей, да, разных вероисповеданий. Ну, например, вы приходите в какую-то часть, где стройбат. Естественно, там люди, так сказать, подобраны очень из определенных регионов.
5: Южных.
4: И, да, вот. И, ну, может быть, один и какой-нибудь там парнишка там из Рязани какой-нибудь, да?
5: Да.
4: Вот.
5: Да.
4: Понятное дело, что для него появление целого отца Агафона — это большой праздник. Вы ему как отец родной. А скажем, вот что скажет Махмуд?
5: Понимаете, ведь моя задача, как я ее сам для себя определил, состоит в том, чтобы, вот как вы правильно заметили, дух миссионерства внести в мою деятельность. Поскольку я как бы для себя поставил задачу объединения многонационального состава советской армии под единым знаменем православной веры.
4: То есть это не получится какой-то орден такой, типа вот, как были крестоносцы?
5: Нет,
4: вот
5: потому что я как бы подбираю здесь людей, которые представляют собой такое девственное понимание мира. Естественно, если закоренелый мусульманин, естественно, я, вот как вы сказали, Махмуд, естественно, я его не смогу, так сказать, обратить в православную веру. Да он и сам не хочет, потому что принцип православия — это добровольность.
4: Не, ну, однако, я вот смотрю, что вы с ним так лаете, он так сидит и слушает нас с удовольствием, хотя и молчаливо.
5: Ну, вы понимаете, как бы я не пытаюсь его склонить в свою веру, но элементарным правилам приличия на примере меня он научился за эти полтора года, что он служит в армии, в общем-то, да. А что касается вот таких вот девственных народов, как сибирские народы, такие коренные, как то селькупы, ханты, манси. Вот. Они действительно, ведь это в большинстве своем это языческие.
4: То есть практически племена. Дикие люди.
5: Ну, в общем, да. И как бы, знаете, с успехом. С успехом удается их цивилизовать в таком хорошем смысле этого слова. То есть в том плане, что объяснить им, вот что бывает, такие элементарные, как казалось бы, для нас вещи, как вот водопровод, поскольку они не готовы просто.
4: И вы, то есть вы практически несете, как я понял, такую скорее образовательную функцию, нежели...
5: Культурализация, как бы.
4: Ага.
5: В первую очередь. Потом, естественно, путь долгий. Ведь приход, обращение человека в веру — это путь долгий. То есть я на конкретных примерах, которые довожу до ихнего, так сказать, сознания, я им показываю, что вот разницу между тем, как человек жил до и как человек жил, стал жить после обращения веры. Поэтому, естественно, приходится не только вот так вот, не только следовать церковным вот книгам, церковным канонам, приходится людям вот показывать на таких примерах из жизни, современных примеров.
4: Вы вот как бы конкретный пример вашей заботы о конкретном человеке — это вот сидящий рядом сержант Махмуд.
5: Да.
4: Вот

0: прости меня, пожалуйста.
1: Человек капкан.
0: Человек капкан, да. То есть он на зверя ходил с силками.
1: Или с ножиком.
0: Да, да. Понятно. То есть и знать не знал, откуда, в общем-то, пуля вылетает.
1: То есть вы, в принципе, вот конкретно на примере Махмуда видно ваша забота, как я начал.
0: Вот, вы говорите, о конкретном человеке. Бритый сейчас, бритый.
1: Да, да.
0: Вот, как было сложно довести до сознания Махмуда, что по уставу солдат должен быть без бороды. Понимаете, у него все были с бородой. Дедушка был с бородой.
1: А, кстати, вот как бы ваш пример, у вас вот борода такая, она очень большая.
0: Ну, понимаете, я же как бы представитель духовного мира. И потом, вы видите, у меня борода с проседью, а у Махмуда была борода
1: сине-черная. Как вот у этого парня в фильме, вот, где жены несколько было, Сухов там.
0: Вот на Кубе, который парень.
1: А, понял. Я хотел сейчас поговорить с вами о, так сказать, глобальной заботе о человечестве, в погонах. Назовем их так, люди. Вот знаете, люди в белых халатах. Есть песни. Есть
0: люди,
1: песни
0: в зеленых, погонах.
1: Беретах. Да, в погонах. Да, ну, масса песен.
0: Да.
1: Вы, именно вам, вернее, принадлежит замечательная, на мой взгляд, идея. И вы ее вот выносили на обсуждение в Думе буквально на прошлой неделе.
0: Да, там еще драка произошла.
1: Ну да, кстати, опять же, не без вашего участия.
0: Вот я как куда ни приду, что-то все вот, понимаете, ну я это
1: видимо... Кидаются на вас.
0: Да, поскольку, ну действительно один, ну тяжело просто, вот, товарищи, поймите, тяжело одному быть.
1: Речь шла в вашем, так сказать, предложении о создании подводной лодки-церкви.
0: Да, и к этому я шел, в общем-то, долго, поскольку в прошлые времена и подводных лодок свободных лишних не было. А сейчас, в общем-то, благодаря подписанию договоров между великими державами, флот подводный наш атомный, он как бы... уменьшился и высвободилась свободная единица техники. Если так можно выразить, это чисто такой армейский термин, ну, поскольку, сами понимаете. Да, и как бы возникла идея о создании, ну, что ли, если так можно выразиться, плавучего храма. Ведь мы, наша эпоха войдет в историю созданием, массовым созданием и возрождением храмов. Вот вы видите, в Москве происходят очень такие отрадные вещи. В областных центрах, да даже подчас и в деревнях на какие-то вот сборы прихожан восстанавливаются храмы, которые были разрушены много лет. Вот. И, естественно, я как бы поставил вопрос перед командованием о том, что неплохо бы было и, так сказать, в вооруженных силах эту традицию,
1: кстати,
0: как бы соблюдать.
1: Я еще хочу сказать, что вот вы с собой принесли, так сказать, проект на чертежах вот этой подводной лодки.
0: Я вижу, видите, вот там рубка совсем, она куполообразная.
1: Да, но тут вообще я вижу три купола.
0: Да, то есть купола.
1: Да, причем...
0: Можно даже сказать, что она вся в куполах.
1: И она, кстати, еще нужно сказать, что я вижу, она комбинированная. То есть тут вот на одном куполе, так сказать, я вижу, собственно, какой-то месяц, на другом православный крест. То есть,
0: а на третьем,
1: это будет такой комбинированный передвижной храм.
0: Обратите внимание, пальма на третьем такая позолоченная.
1: Ну, это, в общем-то, видимо, какое-то растаманское что-то
0: может быть. Да-да-да, вот объясню. Дело в том, что этот храм, он будет как бы единственным в мире плавучим храмом, поскольку до сих пор, ну, если не будем брать Венецию, как бы...
1: Нет, ну, даже, может быть, неправильно вы выразились, не плавучим, а подводным. А, ну, хотя плавучий, он может плавучий, и так, и
0: ведь рыба, она как бы и на глубине ходит, плавает.
1: Нет, плавает. Кстати, существует вот рыба-ползун.
0: Нет,
1: вот это.
0: Между прочим, в военной терминологии существует термин «подплав», что расшифровывается как «подводное плавание». Кстати, то есть все равно плавание. Понимаете, я прорабатывал этот вопрос. Вот, консультировался у специалистов вот, по атомному флоту. Так вот, все-таки к делу. Что касается моей идеи, значит... высвободилась подводная лодка. Мне дали знать, поскольку друзья у меня есть во многих частях. И я, значит, вместо того, чтобы ее пускать на слом, потому что представьте, какие затраты. Это же огромные деньги, чтобы ее разрезать на куски и потом продать в Японию. Это же дорого.
1: Дорого, дорого.
0: Не окупает себя. И я как бы предложил, о том, вот внес эту идею на рассмотрение заседания Генерального штаба о том, чтобы атомную подводную лодку К-218 именно непосредственно превратить
1: в молельню.
0: Да, да, поскольку, как бы вы сами понимаете, хотя есть понятие территориальных вод, но океан-то он един.
1: И, кстати, я еще хочу уже так обратиться к нашим радиослушателям. Может быть, вы не совсем сейчас, так сказать, поняли, что,

0: такой и кто такой отец Агафон. В принципе, его можно назвать, с вашего позволения, уважаемый Агафон Мартынович, интернациональным священником, который объединяет людей всех вер и всех вероисповеданий.
1: Согласен с вами, но дело все в том, кашель, простите, весна, загриповал, в Москву приехал, со службы сейчас вернулся.
0: Окно, к сожалению, нельзя закрыть, это в прошлый раз сверху он упал и разбил ногой.
1: Распустит гимнастерку, он подклеит тут у вас.
0: А, да, кстати, пусть мастеровитый парень, смотрите.
1: Вот, так что касается, значит, моих, как бы, моей ориентации.
0: В смысле, какой ориентации?
1: Ну, конечно, духовный.
0: Извините.
1: Вот. Что касается, значит, этого вопроса. Действительно, поскольку армия многонациональна, то я имею дело представить, я уже говорил, что я имею дело с представителями разных конфессий. И вы знаете, я так немножечко, конечно, чистолюбив, поэтому я хочу быть как бы главным настоятелем вот этого плавающего храма, и поэтому объединить в своем лице дух миссионерства с основными, в общем-то, канонами православия, но в то же время как бы привлекать к своей, в свой приход все новые и новые группы людей, которые, возможно, будут иметь разные вероисповедания. И, собственно, мои коллеги, и муфтий, и, значит, вот не буду фамилию называть, он тоже будет как бы моим заместителем на подводной лодке, он будет представлять как бы мусульманскую веру.
0: Кстати, это получается, что у вас получится такое подобие вот описанного Жюлем Верном
1: Наутилуса.
0: То есть практически, но он будет такой вроде бы как в законе такой.
1: И третий будет один из духовных наставителей угандийского племени, значит, Мамаду Сигали. Вот, он будет моим вторым, в общем-то, так сказать, заместителем. Уже договоренность существует. Вот теперь мы только ждем одобрения нашего генерального штаба на выделение этой подводной лодки. То есть...
0: А нет ли у вас опасений, что могут быть какие-то такие серьезные религиозные конфликты на территории подводной лодки в связи? Ну, например...
1: Знаете, нет, поскольку мы с ними в очень таких приятельских отношениях находимся. Вот, а потом ведь все же сейчас идет к объединению. Вы же сами понимаете.
0: Простите, а смысл, вот, скажем, угандийскую делать общину там, если в Уганде, насколько я знаю, нет вообще подводных лодок, вы же делаете это для...
1: Да-да-да, но дело в том, что, понимаете, он как бы популярен, вот Мамаду, он не только в Уганде, он как бы в свое время состоял в партии МПЛА, если помните, такая была.
0: Да, конечно.
1: Эфиопская. Да, вот, он был один из лидеров.
0: В свое время она спонсировала наши концерты.
1: Да, да. Вот. И поэтому он, в общем-то, личность в Африке известна, ему доверяют. Понимаете?
0: Поскольку... То есть здесь скорее политический.
1: Да, конечно, ход. Конечно. Да не политический, а как бы примирительный такой ход.
0: То есть вы как бы, так если описать этот процесс физиологически, такое слово несколько нехорошее, но тем не менее.
1: Да.
0: Как все это вы представляете? Плывет, значит, вот эта подводная церковь со всеми там колокола, я знаю, вы даже уже начали отливать
1: там всякие.
0: Да, но
1: только там подводные колокола, ведь вы сами понимаете, в воде звук распространяется по-другому.
0: И, кстати, рыба из-за этого может пострадать. Ну, вибрации.
1: Ну, мы будем использовать колокола пластмассовые.
0: Ну,
1: с напылением. То есть, у них будет именно для подводного.
0: Ну, тогда тут придется каким-то образом производить частые очищения и от этих колоколов, от морских ежей, они же любят.
1: Да, да, ну, мы с собой на борт как бы возьмем часть экипажа.
0: Кстати, есть, экипаж это будет своего рода как вот монахи,
1: он будет, наверное. Да, но в то же время часть технического персонала останется именно непосредственно с боевой. Вот с боевого экипажа, с той части будут отобраны симпатизирующие нам, да, добровольцы, поскольку, в общем-то, ведь вы сами понимаете, на берегу сейчас жизнь тяжелая.
0: Тяжелая. А отец Агафон, то есть получается такая картинка, плывет эта церковь,
1: да, да.
0: Где-то, значит, бороздят просторы океана миллионы подводных лодок разных стран и государств,
1: да.
0: Поскольку церковь
1: одинаковая. И надводные корабли.
0: Например, на какой-то американской подводной лодке умирает капитан от старости. Это да, с капитанами подводных лодок. Да, часто случается, его нужно отпеть. Они связываются по связи с церковью,
1: да,
0: и весь этот процесс, то есть когда происходит стыковка этих кораблей под водой или над водой. Целиком происходит служба по каким-то праздникам, чтобы... То есть эта лодка, она где-то, видимо, встает на пересечении курсов всех кораблей, вычисленных в этот момент в какие-то праздники. Видимо, так это будет происходить.
1: Да, даже она будет дрейфовать, так сказать, по наиболее оживленным морским магистралям. А что касается подводных лодок, то ведь вы сами понимаете, они подолгу не всплывают. Поэтому, в общем-то, мной проработан вопрос отпевания под водой на глубине, ну, правда, порядка до 200 метров, поскольку глубже водолазные современные костюмы не выдерживают. То есть они будут, естественно, выполнены с учетом традиционных христианских правил, эти подводные костюмы.
0: Ну, не обязательно христианских, а интернациональных.
1: Ну, я сейчас говорю про себя. Вот мой приятель Муфти, он, значит, ну, он разрабатывает свою концепцию. Там я что-то слышал о медной челме, какой-то разговор.
0: Ятаган наверняка должен присутствовать.
1: Да, да. Вот, потом, опять же, для него найдется работенка по обрезанию экипажей.
0: Поскольку наверняка...
1: Да, потому что, значит, крещение для православного человека и, в общем-то, обрезание для мусульманина, по сути своей, это, значит, обычай посвящения в религию. Поэтому ведь, ну, бывает так, что на борту судна происходит неожиданное желание человека под...
0: А скажите, а вот такой процесс, как, например, венчание, ну, например...
1: Да, конечно, конечно, будет. Что, да, только что единственное, что, значит, свечи будут заменены вот для подводных лодок на так называемый подводный факел, вот что в фильмах мы видим.
0: То есть фосфорные такая.
1: Да. Вот, и, ну, все будет обряд соблюдаться, так сказать, по который был описан в церковной литературе, так же будет и у нас происходить.
0: Скажите, а такие вот, как бы, атрибуты церковные, как иконы, лампадки, кадила, опять же, они будут иметь место? И будут, какова будет внутренность? Потому что здесь вот по этим чертежам мне очень сложно представить себе вот именно интерьер внутренний.
1: Я вам не показал, здесь, да, и внутренний интерьер.
0: Прошу прощения, человек, когда ведь заходишь в церковь, даже человек, не имеющий, так сказать, какой-то глубокой, может быть, веры, да, но тем не менее он заходит, и им овладевает какой-то покой, это большое помещение, все это соответствующий запах, это атмосфера, понимаете? Да. Вот удастся ли вам создать такую
1: же ауру? Да, вы знаете, я уже, в общем-то, имею договоренность с крупными художниками, которые будут расписывать мою носовую часть подводной лодки. Ну, как бы православная часть на нашей лодке будет носовая, поскольку я как бы руководитель.
0: Кстати, знаю, что один из этих художников — это Сергей Присейкин, очень известный.
1: Да, конечно. Вот. А что касается, значит, росписи, там, ну, как обычно это и бывает, значит, по потолку, но поскольку лодка одна имеет как бы многоэтажное строение, то, значит, на каждом уровне будет своя роспись. Допустим, значит, нижний уровень — это как бы церковная живопись, описывающая, значит, момент рождения Христа. Средняя часть — это момент жизни недолгой Христа на земле. Вот. А уже верхняя часть, которая ближе, так сказать, к палубе, к рубке, там уже будет непосредственно вот воскресенье.
0: А скажите,
1: праздник, которого мы сегодня празднуем.
0: Да, скажите, пожалуйста, отец Агафон, то есть все понятно с православной частью, то есть, в принципе, вы собираетесь сохранить интерьер?
1: Да, конечно, конечно. То есть там будут и свечки, поскольку закуплено оборудование для кондиционирования воздуха, то есть там...
0: А вот выпекание вот этих...
1: Будет. Просвирочки будут обязательно.
0: То есть там же будет заводик, да?
1: Поскольку на подводной лодке есть же пекарня. Ага. Маленькая. Поэтому, так сказать, здесь проблем как раз не будет. Вот проблема в том, что Мамадо Сигали, вот ему мы отвели центральную часть, где реактор, поскольку, так сказать, ну, многие, наверное, знают о том, что африканские племена всю жизнь жили, и, в общем-то, ну,
0: а у них же есть обряд, они живут около урановых.
1: Нет, они просто жили вблизи урановых месторождений, хотя не догадывались об этом. Поэтому организм африканского негра, он, в общем-то, больше приспособлен к воздействию жизнь радиации. Вот, да, поэтому мы решили ему центральный отсек, так сказать, в его отвести видение, поскольку даже сам вид реактора производит впечатление на... Да, и потом, так сказать, когда зеленый такой, девственно чистый негритенок попадает на борт Вот представьте себе, попадает на борт этого подводной лодки и заходит в центральную часть, где он видит пышущий жаром реактор.
0: Практически...
1: Приборы зашкалены все.
0: А ведь у них, насколько я знаю, идолопоклонничество.
1: Вот,
0: да? То есть они,
1: вот
0: это
1: на
0: их
1: это и
0: идолы будет, конечно, как бы получается,
1: конечно,
0: их бог такой.
1: Там же существует громкоговорящая связь, понимаете, ведь они будут думать, что он говорит.
0: Вот это, кстати, и следующая тема. Я знаю, что также у вас на борту будет, так сказать, отделение мечети.
1: Да,
0: а насколько знаю,
1: это хвостовая часть.
0: Да, хвостовая.
1: Передняя часть христианства, среднее язычество, задняя часть мусульманства.
0: Вот насколько я знаю, я тут недавно побывал с командировкой, меня послали в Египет, где я должен был наладить контакты с тамошними орнитологическими организациями.
1: Да.
0: И я обратил внимание, что у них, не знаю, регулярность я этого не знаю, но достаточно часто происходит такой процесс, как, по-моему, намаз. Или
1: намаз,
0: или
1: намаз.
0: Памаз, ну, неважно. Смысл в том, что в этот момент очень громко на всю улицу происходит транслирование вот их священнослужителя, который поет вот...
1: Дело в том, что...
0: Если не будет ли это травмировать как-то других, либо будут выдаваться другим наушники...
1: Во-первых, все будет эквивалентно. А потом узнать о обычаи сторонников другой религии, это как бы, в общем-то, и приятно, и даже интересно. А что касается непосредственно мусульманских обычаев, то я вам хочу сказать, что они без громкоговорящей связи имеют очень сильный голос, именно те, которые поутру возвещают о том, что солнце встает, и вечером говорят о том, что солнце село.
0: А как же будет
1: поэтому
0: решаться...
1: Мы планируем в мусульманской части громкоговорящую связь не ставить.
0: Угу. А как будет решаться тогда вопрос такой? Насколько я знаю, в момент вот, намаза они все стелят зеленые такие штучки,
1: да,
0: и на них практически они будут не способны в данный момент нести службу по обеспечению движения церкви куда-то.
1: Я же уже говорил о том, что часть технического персонала, она будет непосредственно, потому что, сами понимаете, командиром БЧ-5 не поставишь, прошу прощения, язычника из племени, который, в общем-то, не видел никогда не то, что там подводной лодки, он, в общем-то, не видел никогда даже и носового платка. Вот. Поэтому, естественно, будет специально подготовленный персонал, кстати говоря, с довольно приличными окладами, так что вот если кто слушает из подводников, сейчас меня бывших...
0: Вы приготовьте, пожалуйста, ручки, бумажки, в конце программы дадим адреса и телефон.
1: Вот. Поэтому вот так будет это обстоять, поскольку я считаю, что это наиболее рациональный вариант. То есть, как бы ведь сами понимаете, любой храм, он держится не только на священном служителе, но и вот вы заходите в храм, там, помните, всегда бабушки такие ходят.
0: Да.
1: Вот-вот.
0: Да.
1: Они
0: а, кстати,
1: живут
0: без
1: при
0: этих
1: храме.
0: Бабушек не будет ли сиротливо ощущаться?
1: Вы знаете, мы проработали уже и этот вопрос, и будут бабушки, причем даже бабушки разных национальностей.
0: Угу.
1: Будет, у нас уже несколько бабушек отобрано по Москве, вот одну вы можете видеть, она стоит на Пушкинской площади с плакатиком «Помогите маме одинокой». Вот. Но дело в том, что мы уже с ней договорились, теперь она уже держит другой плакатик, там написано «Помогите устроиться на подготовительные курсы подводника». Вот, ну и, в общем, как выяснилось, даже мы вот с ней недавно встречались, обговаривали, ее, знаете, больше подают.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монмаранси» отец Агафон, военный священник, ну и, мало того, как бы интернациональный, скажем так, священник. Мы уже рассказали нашим радиослушателям о том, что вы и ваше стремление, так сказать, объединить как бы всех...
1: Под одной подводной крышей.
0: Оно не просто такая идея, витающая в воздухе, но такой же вполне создавшийся, оформившийся процесс. И он, так сказать, уже ход, я знаю, какой-то.
1: Да, да, потому что ведь весь мир, в общем-то, идет к объединению. Ведь даже проникновение вот тех западных, ну, так называемых, дармоедов на наш экран, он, в общем-то, тоже как бы основан как бы этими целями. То есть они как бы провозглашают цели объединения, хотя, конечно, на самом-то деле они преследуют совсем иное. Но, тем не менее, что касается вот моего проекта, то здесь будет налицо именно вот какое-то объединение, значит, граждан всех вероисповеданий под единой крышей с целью в дальнейшем создать такой вот мир, как бы спокойный, без войн.
0: Угу, то есть вполне такая гуманитарная, гуманная.
1: Конечно. И Бог нас учит добру.
0: Кстати, вот здесь и хотелось задать вам такой, может быть, несколько неожиданный вопрос. В свое время, я помню, в 60-е годах мы, будучи тогда пацанами лет по 15, очень любили, как сейчас модно у молодежи выражаться, тусоваться в районе Шаболовского комиссионного магазина.
1: Было, было.
0: И там стоял такой человек, очень похож на вас внешностью. У него прозвище у него было Жоржик.
1: Жоржик? Жоржик?
0: Да, он занимался, в то время говорили, спекуляцией коврами. Его имя с отчеством я не знаю, но фамилия... Вот он был вашим однофамильцем.
1: Да нет, я бы не сказал.
0: Кидало его фамилия была.
1: Я бы не сказал, что он уж был моим однофамильцем. Это был, в общем-то, мой дедушка.
0: Ваш дедушка был, вот я...
1: Да, ведь Жоржик, его прозвали за то, что, в общем-то, его звали... Настоящее его имя было Жора, то есть Георгий. Это, ну, помните то время, когда к нам проникало все лучшее с Запада.
0: То есть, значит, ваш отец, это Мартын Георгиевич Кидало.
1: Да. Вот, а я внук того самого Жоржика.
0: Известная легендарная личность. Причем нужно рассказать, наверное, нашим радиослушателям, как это все происходило. Просто нужно было подойти к Жоржику и спросить, скажите, а когда вот ожидается завоз ковров или другого какого-то изделия?
1: Да.
0: И это уже как был спрос.
1: Вы понимаете, он был человек, так сказать, свободной профессии. Он был художник. Тогда это никто не понимал. Поэтому ему приходилось зарабатывать на жизнь несколько нестандартным по тем временам способом.
0: Но я могу сказать, как бы вот...
1: Он помогал людям.
0: Да, даже бывало, что-то малышне, ребятне там.
1: Да.
0: Нет, мороженого купят. Всегда давал.
1: Я помню, даже и мне давал. Даже вот, а я к нему подходил, говорил, дедуля, дергал его за бороду, и говорю, ну я маленький тогда еще совсем был, и говорил, дедуля,
0: гони бабки.
1: Дай на бутылку. Он чего, портвейна? Я говорю, да нет,
0: кефир, лимонад.
1: Да.
0: Но вы-то старше меня все-таки. Мне, я-то был в 60-е. Это как раз, я помню, был 59-й год. Я был помоложе, помоложе
1: он
0: вас.
1: В основном тогда и появился в прессе как Жоржик.
0: Да.
1: Тогда были разгромные статьи относительно, как тогда говорилось в прессе, о присосавшихся к телу советского общества отщепенцах, спекулянтах.
0: Ну, кстати, видите, в то время было не совсем лестное, так сказать, мнение вот в масс-медиа и о, извините, священниках тоже.
1: Да,
0: тоже.
1: Да, вы знаете, и, в общем-то, я вам так хочу сказать, что по наследству ко мне передалось, то есть начал-то я заниматься такой вот богоугодной деятельностью еще в те времена, когда вот, в общем-то, я был стал неугодным как политработник. И я решил...
0: Так, простите, вот давайте по порядку все-таки. Ваша, давайте, так сказать, карьера. Как получилось, что вы вот от внука Жоржика вдруг стали вот отцом Агафоном таким солидным, как вот сейчас? Как этот путь? И понимаете, в чем дело? Просто если говорить, вернуться опять к этим же вот телевизионным, так сказать...
1: Войнам.
0: Да, ну, к телевизионным...
1: Я могу назвать это войны. Это же открытый удар по незащищенному разуму.
0: Но у них же там это очень модно. У них очень модно говорить, что вот, например, Рокфеллер прошел путь от чистильщика ботинок до Рокфеллера. Как вы, внук Жоржика, стали отцом Агафона?
1: Дело в том, что...
0: Я не говорю, что ваш дедушка недостоин.
1: Нет, нет, то конечно.
0: Есть, потому я что я вижу, вы сразу начали доставать вот бумажник и раскладывать фотографии. Вы мне их уже показывали, так что
1: да, семейные фотографии. Кстати, эта фотография, она первая на полироиде в России.
0: Вот да, так, то есть это
1: да,
0: вот...
1: Да, вот это вот,
0: это вот видите, вы с дедушкой. Вот с дедушкой, но да, это как раз уже после того, как дедушка вот вышел из заключения.
1: Да, конечно. Видите, он в куполах весь, вот как моя подводная лодка.
0: Да, кстати, это где-то, видимо, в Ярославле снято.
1: Вот. Дело все в том, что путь мой вот к сегодняшнему моему состоянию души лежал через такие тяжелые тернии, если можно так выразиться. В семье были деньги уже в те времена. Поэтому я мог позволить себе не трудиться в таком советском понимании этого вопроса. Поэтому я избрал службу в вооруженных силах.
0: Кстати, тогда это было, в общем-то, престижно.
1: Да, да. То есть... Потом, опять же, внук художника... Вы понимаете? Поэтому...
0: Кстати, мы-то с вами, как ни странно, вот хотя и принадлежим к разному поколению,
1: да,
0: вот вы все-таки постарше, но мы застали еще тот период, когда как таковой дедовщины не было. Мы-то служили, да, когда в застойные...
1: Кстати, вот корни дедовщины так вскользь. Ведь слово «дед» — это, значит, отец. Это же все, так сказать, шло от... То есть церковные каноны перешли как бы на армейскую. То есть существует... То есть, вот...
0: Да, то есть дискредитация понятия произошла.
1: Да, да, да. Понимаете, нам, служителям культа, это особенно вдвойне обидно. Понимаете? То есть откровенный мордобой называют, в общем-то, такими близкими сердцу каждого, да, человека понятиями.
0: Хотя вот ведь раньше, давайте вспомним, вот вернемся в историю. Вот слово «дедовщина» — это было... То есть «дедовщина» — это значит, ну, практически отслышишь, как дедушка, мол, у тебя как Илья,
1: да,
0: Муромец,
1: да,
0: так, собственной,
1: да,
0: грудью кормил, собственным
1: хотя
0: мечом воспитал.
1: Да. 70 лет нам говорили о том, что у всех у нас был один и тот же дедушка. И вот имя не помню, но отчество
0: вот,
1: Ильич.
0: Да, вот...
1: Такой, да, вот, да, и брови.
0: Вот, да.
1: Так вот, что касается моего пути. Я решил пойти служить в вооруженные силы, ну и немножечко по корыстным целям, все-таки в чине офицера служить лучше, чем в чине рядового. И как-то с молоду выдвинулся на такую политическую работу. Но со временем я стал понимать, что та пропаганда, которую я веду, она не отвечает моим духовным запросам. И стал вносить в свои лекции, политические просветительские труды, стал вносить мысли, которые не вписывались в общепринятую теорию. Поэтому, естественно, был в свое время подвергнут гонениям и нашел истину в Боге.
0: Хотел сказать, что вы, насколько я знаю, вот в момент гонений трудились на лесосеке.
1: Да, и да. Вот, что... Я там отрабатывал свою теорию, теорию вихря, которую я, в общем-то, еще в молодости заложил. И, в общем-то, решил, обкатать ее именно на практике своими, в общем-то, на своем собственном опыте.
0: Кстати, в следующем часе я предлагаю поговорить об этой теории. К тому же вы уже под, да, другим именем, под, так сказать, как называется, имя мирское.
1: Мирское,
0: да?
1: В миру. Яков, да, мы говорим в так, миру. В миру.
0: Да, Яков Мартынович Кидало, я знаю, вы являетесь автором сенсационной статьи, опровергающей, да, теорию, о которой...
1: Дарвинизм, в частности.
0: Да, что можно узнать возраст дерева по количеству колец.
1: Совершенно не поэтому узнается возраст дерева, но давайте мы об этом в следующем часе.

0: молвила собачка Монмаранси, увидев шапку из меха опоссума.
1: Ну что же, мы остановились с вами, уважаемый отец Агафон.
2: Сейчас, пожалуйста, меня называйте по мирскому имени, поскольку тема у нас уже...
1: Тогда просто я буду тогда по-простому Яша. Яша.
2: Да.
1: Яша, скажи, пожалуйста, как получилось вот серьезный, кстати, серьезный вопрос, как получилось, что ты начал увлекаться теорией вихрей и постепенно выработал свою собственную теорию, которая, кстати, имеет достаточно серьезный, высокий авторитет, так сказать, среди
2: иных теорий.
1: Да. Как это получилось?
2: Все дело в том, что моя мама, она уже будучи в зрелом возрасте, начала страдать так называемым излишним весом, что, в общем-то, свойственно всем советским женщинам, да и постсоветским. Вот. Она связывала это с годами, как она говорила. Она связывала это с плохим питанием, хотя, помните моего дедушку?
1: Да,
2: питались мы хорошо.
1: Ничего, да.
2: Вот. Поэтому, естественно, меня как бы стало заботить, ведь судьба близкого тебе человека, она как бы всегда дорога тебе.
1: Кстати, Яша, дело в том, что я еще хочу сказать нашим радиослушателям, и главным образом, может быть, радиослушательницам, потому что эта тема, так сказать, обрыдлых ног, она...
2: Ну, да, она на женщин направлена.
1: Она, да, она до сих пор вот злободневна.
2: Сейчас, да,
1: то есть сейчас ведь изобрели вот эти, знаешь, утягивающие бинты, чтобы они там утягивали под штанами, казались худее, а ведь это кровостек, ступни становятся здоровые, расперды увеличиваются, беда. Да.
2: Дело все в том, что, правильно вы это заметили, но об этом чуть позже, мы подойдем к этому. Вот. Дело все в том, что мама болела. Ведь помните, даже в том мультфильме, когда тигренку, у тигренка отняли полоски, в общем-то, он был снят еще во времена моего детства.
1: В чайнике, по-моему.
2: Да-да-да, там была такая фраза, ведь мама больна. В общем-то, это не... меня тоже это задело. Я стал смотреть в корень. В чем же, собственно, причина.
1: В смысле, в корень уметь?
2: Как бы в корень заболевания. Вам, как медику, это должно быть близко.
1: Все, да, замечательно. Да, я просто знаю, это такое понятие в свое время очень...
2: Да, это как раз в те годы. Вот, и, понимаете, я подошел не с той стороны, не с того, если так можно сказать, конца, с которого обычно подходит. Я посмотрел на проблему шире. И поскольку служил я политработником в частях ВВС, вот, среди авиаторов, поэтому, естественно, мне как-то в голову пришла идея о том, а не связать ли мне воедино
1: даже можно не говорить, что, и так понятно, просто не связать ли воедино.
2: Да, вот, и, вы знаете, путем экспериментов, путем... чтении соответствующей литературы, я все-таки пришел к выводу, что я был прав. Ведь что мы имеем? Моя мама регулярно 4 раза в год делала химическую завивку.
1: 4 раза в год?
2: Да, но она шестимесячная, но она как бы обновляла заранее.
1: То есть она держится длительно.
2: Да, но она делала это более регулярно. Как знаете, вот некоторые автолюбители меняют масло чаще, чем это положено.
1: А, кстати, это, мне кажется, такой синдром, вот немножко, как сказать, мандража. Еще есть же такие, которые, например, смазывают тормозной жидкостью замки.
2: Если возвращаться к моей сегодняшней профессии, к моему сегодняшнему образу жизни, я бы назвал это даже демонизмом. Но вернемся к моему мирскому труду. Значит, что же я, в общем-то, проанализировал?
1: Кстати, извините, я хочу сразу сказать, что Яков, он даже принес с собой такое, ну, небольшое количество каких-то подручных приборов, в частности, вот там и пробирки какие-то, чтобы показать здесь
2: эксперимент.
1: Но пожарник, кстати, у нас замечательный на радиостанции, это женщина-пожарник.
2: Вы знаете, у нее такая каска, как она носит женщина.
1: Но у нее фамилия еще более замечательная. Зовут Тамара Прокофьевна Брови. То есть она, кстати, полковник француженка пожарных войск. Ну, вообще, судя бабушка по походке, такая старушка, в общем-то,
2: живая.
1: Из аристократок. Вот она, к сожалению, запретила Якову Мартыновичу производить здесь какие-то неполовихревые эксперименты, но, тем не менее...
2: Я попытаюсь описать это своим языком. Значит, что же я установил в результате своих умозаключений и опытов? Перманент мамы держался долго. И диаметр кудря был стабилен из месяца в месяц, поскольку она обновляла.
1: А, кстати, как вы считаете, это зависит от диаметра вот, да, бигудевой вкладки? Или
2: нет,
1: это...
2: химическая завивка, она же основана на воздействии химических средств. Бигуди — это как бы отдельная тема, мы ее коснемся чуть позже. Я все-таки о химической завивке. Угу. Значит, диаметр вот этого витка, он приближается к критическому уровню, что, в общем-то, подтверждается теорией и уравнением Бернули.
1: А он потом, значит, сжимается вот от времени, он происходит сжим витка или происходит сжим, раскрут наоборот?
2: Сжим, а раскрут, они добиваются раскрута путем обновления вот этого перманента. Да. Угу. Так вот, что происходит в результате закручивания этого волосяного
1: вихра?
2: Да. При движении по улице на человека, естественно, все, да и все мы, в общем-то, и дома, мы находимся в воздушной среде, все это знают. Но в дома как бы ветра нам недоступно, если, конечно, у дома у вас не установлен, кстати говоря, как сейчас это модно в домах, новых русских кондиционер или мощный японский вентилятор.
1: На ноге на такой обычно
2: делают. Да-да-да. Вот, так что происходит в результате воздействия этого ветра на человека? В данном случае на женщину с химической завивкой на голове. Отдельные молекулы воздуха, ударяясь о вот эти вот завитки волос, разгоняются до сверхзвуковых скоростей. Происходит, во-первых, микрозвуковой удар. Все мы знаем, когда реактивный истребитель пролетает над нами, преодолевает звуковой барьер, страшный грохот стоит.
1: Да, ужасно,
2: так вот, такой микрогрохот постоянно воздействует на... значит, на голову женщины.
1: Ну, на голову или на, собственно, на...
2: Ну, вообще на организм даже, я бы так сказал, поскольку звуковая волна, она, в общем, пагубно влияет на состояние человека, вызывает у него мигрени. Ведь все женщины в возрасте, они жалуются на головные боли.
1: А учитывая, что, кстати, женщинам колбоизм, он более свойственный.
2: Да, а им ведь достаточно всего-навсего побрить голову наголо. Или распрямить волосы. То есть не делать химическую завивку. Оставить все, как оно, да. То есть это, значит, звуковое воздействие – это один из аспектов. Второй аспект – это то, что при определенной скорости ветра, что, кстати, сейчас вот по весне очень актуально, мы можем видеть что? Что женщина может практически оторваться от земли на небольшое расстояние при очень великой силе ветра и при... неблагоприятном стечении вот этих вот завитков на голове.
1: Происходит аэродинамический
2: отрыв. Да, происходит задув. Вот. И женщина может действительно оторваться от земли.
1: Не намного.
2: Да. Естественно, организм с этим борется. Подсознательно. Человек даже не готов к этой борьбе. Он даже не подозревает о ней. Но организм каким образом борется?
1: Да.
2: Организм борется путем увеличения веса самого организма.
1: Ага.
2: Так вот, я и вывел, так сказать, я сказал маме: мама, ну, побрей голову под ноль. Естественно, сковородка на кухне обрушилась на мою голову со страшной силой. Потому что, представьте, вот эта ситуация нестандартная, да. Тем не менее, я настоял.
1: Ну, даже, Яш, давай скажем так, что ты сам это сделал ночью.
2: Да.
1: Но только из любви к маме родной, то есть, да.
2: Вы знаете, похудела.
1: Сразу.
2: В течение 2 месяца.
1: То есть вот все-таки...
2: Без всякого Гербалайфа.
1: Поддув все-таки.
2: Да. И порекомендовал ей меньше быть на улице, а сидеть дома, на диване. Ну, поскольку диван, он представляет собой очень такую крайне неудачную форму для какого-то аэродинамического объекта. То есть он крайне, в общем-то, непригоден для... допустим, полетов.
1: Ага.
2: То есть воздух его обтекает очень так вяло. Да, и поэтому на нем наиболее безопасно. Хотя, в общем-то, все врачи говорят о том, что вот, надо заниматься спортом, бегать, прыгать, чтобы быть стройным и здоровым. Нет.
1: Достаточно просто не выходить
2: из дома и как можно меньше иметь волос на голове.
1: А, простите, а вот, скажем, безветрие, если безветрие, химическая завивка, или тут даже какие-то микро...
2: Понимаете, человек, ему свойственно движение. Мы всегда к чему-то движемся. Если бы мы стояли на улице, ну, может быть. Может быть, хотя не думаю. И, значит, придя к этому выводу, я начал думать о волосах, прошу прощения, которые у нас у человека находятся на других участках тела. Uh-huh. То есть всем известно, что даже микроскопические волоски есть на любой части тела. Также вредно избавляться от них. Вот здесь ситуация другая. Здесь вредно избавляться от них, да, потому что эти волоски, они как раз, в общем-то, природа их наделила нами.
1: Во-первых, они даже вес имеют.
2: Да, это уже это раз. Потом она наделила нас ими для того, чтобы человек мог более легко преодолевать вот сопротивление этой среды, в которой мы находимся.
1: То есть это своего рода так озоновый слой тушки.
2: Да. То есть вот эти вот волоски, они предохраняют от беззащитную кожу, от зверских ударов молекул кислорода, азота и всего того, что содержится в воздухе. А представьте себе воздух города Москвы, там же молекулы тяжелых металлов. Понимаете, ведь она в десятки раз тяжелее молекулы кислорода.
1: То есть может получиться и голой ногой просто,
2: да, в порную дыру. Мы голой ногой ударяем, когда идем. Потому что, естественно, человек идет, и как ни крути, а сопротивление воздушное на границе вот.
1: Но можно ведь, вы помните, было такое как бы одно время распространенное явление, когда крепились на пояс, на ботинки микровентиляторы для отдува встречного воздуха, чтобы, так сказать, компенсировать вот этот встречный поток воздуха.
2: Вы знаете,
1: здесь получалось обратное механическое воздействие, магнитное, вот эти микробури вентиляторы.
2: Статическое электричество, опять же.
1: Статическое электричество
2: тоже. Это, конечно, ведь природа все-таки, человек живет не 10 лет, не 10 тысяч лет. Как по последним данным, свыше 5 миллионов лет. Естественно, за 5 миллионов лет человечество выработало какие-то, сбросило с себя лишние волосы, оставило лишь то, что необходимо. Поэтому то, что мы сейчас видим на телеэкранах, когда рекламируют эпиляторы для женщин, это же... Ведь что происходит? Женщин призывают к тому, чтобы они удаляли с себя ту защитную пленку, так может быть, тот защитный слой, который предохраняет их от наивреднейшего воздействия окружающей среды.
1: То есть то же то самое, есть, что вот если по нашему земному шару
2: то
1: показывали...
2: Это практически спит. То есть и отсутствует иммунитет у человека. То есть этот иммунитет, он на уровне генетики, в плане ВИЧа, а в плане, так сказать, эпилирования волос, это то же самое иммунитет от воздействия внешней среды. Вот представьте себе человека без ресниц, у него же глаза слезятся. Вот представьте свои ноги без волос. А если бы у них были слезы, они бы плакали.
1: Кстати, вот, как правило, уже доказано учеными, что наиболее потливые ноги — это ноги лысые.
2: Да, конечно, конечно.
1: То есть вот стоит женщине побрить ноги и приучить эпилировать.
2: Это просто она плачет. Это она плачет, нога. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях сегодня у программы «Монморанси» отец Агафон, в миру Яков Мартынович Кидало. Так вот, Яша, ну уж прости, пожалуйста, что я так тебя называю.
1: Ну, да ничего.
2: Давай все-таки вернемся к древесине, с которой, в общем-то, мы и начали этот час. Так расскажи нам о своей теории, вот, которая опровергает, в общем-то, установившееся веками понятие о том, что количество лет, которое прожило это дерево, можно определить по так называемым кольцам.
1: Да, ну, вы видите ли, как раз в тот момент, когда мне, ну, в тот период, скажем так, политических репрессий, направленных против меня, пришлось побывать на лесосеке, я, поскольку был очень любознательным человеком, и сейчас сохранил это качество очень полезное,
2: да,
1: я не мог просто заниматься там распилкой, спилкой, я стал изучать нашего зеленого друга, то есть лес, изучать во всех подробностях, так сказать, от корней до шишки.
2: Но все-таки это, наверное, как-то согласовывалось с вашей теорией о вихре.
1: Да, да. Дело в том, что тут нужно пойти по порядку. Считается, что количество лет, которое простояло дерево,
2: да,
1: можно определить по количеству вот этих вот линий на его спиле. Но мы там, валя лес, обратили внимание и узнали, что не обязательно раз в год или два раза в год дерево меняет кожу. Ну так мы, лесосеки, называли любя кожу. Никто не говорил кора, это обидно, кожа.
2: Шерстка еще.
1: Шерстка, да, ну шерстка это... Вот вы тоже, Саша, знаете.
2: Веточки, да.
1: Веточки, да.
2: Просто тоже...
1: Бывали деревья, которые меняли... Раз по 8 в году. Понимаете? А так вот ты его срубил, посмотрел, и типа там 58 колец.
3: И сказал, ну, 52 метра, да?
1: Да, то есть совершенно нереально.
3: Да, да. А вот скажите, бывали же и такие случаи, что на срезе дерева вот этот вот так называемый кольца, они были и треугольной формы, и подчас даже... Я даже одно дерево у меня дома вот спил лежит. Вот, кстати, вы же были у меня.
1: Ну, я, кстати, вам его Саша и привез.
3: Звездообразный вот спил. Как по нему, собственно, определить?
1: Да вообще нереально. Ведь дело в том, что у деревьев...
3: То есть это вас и натолкнуло?
1: Да, да, у деревьев, как и у людей, случаются мутанты. Вот если посмотреть, ну, то есть определенная категория людей, больных,
3: да вот
1: как
3: это болезнь. Та, вот,
1: ну, вот наша Прохор.
3: Женщина, которую вы говорили, да. Вот на Пушкинской, по-моему.
1: Да, да, пожалуйста, да, да. Она совершенно безвозрастное какое-то существо. Да. И так же и деревья.
3: Вот но дерево... на вашей лодке ей место все-таки найдется.
1: Это еще часть программы, понимаете ли, Саша, часть программы гуманитарной. Мы должны
3: то есть
1: помогать.
3: Не утверждено.
1: Пока не утверждено. Я думаю, что все-таки это все утрясется.
3: Да, но
1: так, вот что касается деревьев, чтобы точно установить возраст дерева, необходимо использовать аэродинамическую теорию, так называемый, называется древесный продув. Для этого, ну, тут очень сложно вдаваться в подробности.
3: Да нет, да я думаю, это и не стоит. Тут достаточно на пальцах, поскольку я думаю, что к такому ради нашего уважаемого радиослушателя пока не готовы.
1: Просто очень мощная струя, ну, я так по-простому, да. Очень мощная струя воздуха направляется на срез шорстки дерева. То есть срез происходит шорстки дерева, кожица практически до головы.
3: В какой именно части?
1: Вы знаете, это зависит от соотношения диаметра тушки. Ну, мы тоже называем, и вы называете, тельце тушкой. Ни в коем случае нельзя говорить ствол. Ну, ни в коем случае.
3: Да,
1: лесосеки это не любят.
3: У нас у медиков это тоже.
1: Не принято. Нет, у вас, конечно, я знаю. Конечно. Тушка так любя, это да, между собойчик такой. Да. Так вот, это зависит от соотношения вот диаметра дерева и прямо от... ну,
3: и высоты, наверное, да?
1: Нет, не высоты, а длины самой длинной ветки этого дерева, понимаете, самой длинной ветки.
3: Да, поскольку ведь она же от рождения была.
1: То есть, в принципе, тут еще ведь, вы знаете, сейчас серьезные споры происходят. Считать ли вот то, что общепринято макушку дерева, реальной макушкой? Может быть, макушкой нужно считать одну из веток?
3: Ну, в общем, это даже это правильно. Причем ветку, которая как раз была на противоположной, наверное, стороне той, которая от рождения.
1: Конечно, конечно. Безусловно, вы правильно понимаете. Вы правильно мысль понимаете.
3: Ну, все-таки.
1: Так вот, в этой точке, которую мы определяем вот, путем соотношений, тоже сложная существует формула, я не буду сейчас ее говорить.
3: Да.
1: Делается срез кожицы, и прямо напротив нее делается еще один срез кожицы. В это место под сильным давлением вдувается огромная сила струя воздуха. То есть я скажу так, что ей еще этой струей можно буравить здесь землю.
3: Простите, даже, да. Не происходит ли сдува пограничного слоя?
1: Вы знаете, ради науки приходится с этим мириться. Вы правильно
3: поняли.
1: Сдув происходит. Причем он же не восстанавливается.
3: Да, то есть это даже вот из-за чего, собственно, самолет-то падает. Ну, сдуло и все.
1: Да, да, да, да. Вот совершенно правильно понимаете. И, так сказать, падение давления этой струи на том конце тушки дерева,
3: так.
1: Вот это падение, так, оно так. И составляет эквивалент, так сказать, возрасту дерева.
3: Причем в месяцах, насколько я знаю.
1: Да, да, вы правы, в месяцах.
3: То есть все-таки это точность... наиболее точный подсчет, поскольку, как раньше говорили, ведь не обозначены же месячные вот этот вот звезда вот на срезе.
1: Да.
3: А тут, то есть непосредственно можно сразу в компьютер вложить, то есть удобно.
1: Удобно. Но вы знаете, Саша, дело в том, что этот метод, он, в принципе, как сейчас модно говорить, стоит денег. И это нужна специальная лаборатория, и причем передвижная.
3: И вот, кстати, отец Агафон, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, я просто Яков. Мы же говорим о моей мирской.
3: Я путаюсь просто.
1: Ничего, Саша.
3: Просто опоздал немного сегодня. Так что я хотел вас спросить, а как же вы, на какие, вернее, средства существовала ли тогда ваша опытная база, вот в те времена?
1: Понимаете, в чем дело? Нам для того, чтобы как бы заниматься вот этой лесосекой, ведь нужны были площадки еще для вывоза заготовленной древесины.
3: Угу.
1: И поэтому нам поставляли вот те компрессоры передвижные, которые часто видно для работы отбойными молотками.
3: А, вот те, которые сейчас по всей Москве, да, шуруют?
1: Да, да. И тут же, кстати, я могу вам сказать, что их всегда не хватало, этих компрессоров.
3: Но, их, да.
1: Да, но у меня был замечательный дедушка, о котором мы сегодня сегодня говорили, Жоржик, так любя его называли.
3: Вот он, значит, так сказать, днем на Шаболовке, а вечером?
1: А вечером он, так сказать, оформлял документы, чтобы отправить нам лишнюю вот эту компрессорную станцию туда, которая была переделана силами вот заключенных.
3: Вы знаете, это очень такой хороший. Я вам хочу сказать, что вы, в общем-то, приспособились к тому, к тем условиям. Вот я просто хочу сказать, что многие ученые, ведь многие труды ученых, они как бы, ну, пропадали безвозвратно.
1: Ну, вы знаете, Саша, вся сложность в том, что действительно, это очень дорогостоящий был эксперимент, я бы сказал. Вот определить возраст дерева, ведь его нужно как определить? Вот, чтобы дерево дальше продолжало расти.
3: Да, естественно, да. Чтобы, так сказать, не повредить.
1: То есть это и есть вот достоинство моего метода.
3: Да,
1: но
3: да,
1: существуют и другие методы, так сказать, методы народные. Для этого, ну, как бы вам это сказать, существует специальный человек. Вот у нас там был такой дед Витебск.
3: Угу.
1: Его звали тоже, так сказать, из нашей партии.
3: Ну, он вот целинник, первый целинник был.
1: Да, да, ты
3: кон. Там же ведь модно, по-моему, так было. Откуда приехал, так и зовут.
1: Да, да. Он мог, кстати, определить и определял, прям вот мы проверяли на нашей компрессорной установке аэродинамические и его выводы. Для этого нужно было выкопать дерево, вот, счистить землю со всех корней, и он знал какие-то участки корней.
3: Ну, это, видимо, какой-то от природы у него, конечно.
1: От природы. Вот, да. Производился полис. Им. Ну, он лизал эти корни и по их вкусу, по их шероховатости, по их
3: там
1: практически...
3: Там совокупность факторов, видимо,
1: да,
3: было.
1: Может быть, запах еще.
3: Да.
1: Может быть,
3: да.
1: Запах. Определял возраст дерева практически точка в точку с нашей аэродинамической установкой.
3: У вас был, так сказать, всегда авторитетный источник, на котором вы могли, так сказать, обкатать и притереть все свои нюансы в вашей научной деятельности.
1: Да, ну, единственное, вот... с этим народным, как бы, целителем неувязка была только в том, понимаете, что после вот выкопа дерева, выколупливания вот этой, назад его закапывать, то есть редко когда оно приживалось, то есть дерево, как правило, погибало, к тому же у него были очень странные свойства.
3: У него, видимо, шершавый язык очень.
1: Язык, то есть происходил слиз полный. Вот,
3: да, той вот нежной природной ткани, которая,
1: да, шерстки, корневой шерстки, так мы ее называем.
3: Да.
1: Вот, и опять же, этот метод был не очень хорош, потому что одно дело дерево спилить, Саша, да, вы понимаете, а другое дело выкопать.
3: Откровенно грубо.
1: Да, причем выкопать нужно было так, чтобы не повредить ни одного корня, потому что корневая система должна была быть целой.
3: Я просто преклоняюсь перед вашими, так сказать, методами научного изыскания. Это, в общем, очень так, знаете, произвело на меня впечатление.
1: Ну, с вашей теорией насчет древесины действительно это очень сильно. А я хотел... узнать, вернуться немножко к теме вихрей, если вы позволите.
3: Да, с удовольствием.
1: Вот скажите, Яков, как понимать, то есть вы говорите, что если, значит, человек имеет какое-то количество, так сказать, волос на голове, естественно, у него есть риск быть, ну, полным, немного... если он еще и не завиваются.
3: Да, да.
1: Вот,
3: да.
1: Но есть как бы одно «но», даже два «но». Давайте возьмем известного поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он был кучеряв, но был худ. И возьмем, например, кого? Ну, не будем называть его имя. Совершенно лысый человек, но очень толстый. Как это объяснить?
3: Все объясняется очень просто. Изначально кудрявый человек, каким и был уважаемый поэт, он имеет в своем резерве, организм имеет в своем резерве природные защитные эффекты, которые уже предрасположены к ним, он генетический. То есть на этого человека не оказывают влияние те вот... то есть, вернее, они оказывают на него влияние, но он уже к ним как бы изначально приспособлен. То есть ведь вы сами понимаете, что ни один, допустим, житель... Южной республики не выдержал бы якутского мороза. В то же время, так сказать, коми-пермяки, они запросто, в общем-то, выдерживают 50-градусный мороз, а в то же время не могут жить на юге нашей страны необъятной. Также и здесь. То есть человек, который не приспособлен, то есть который имеет прямые, обыкновенные прямые волосы, он не приспособлен к каким-либо перегрузкам, что касаемых... вихревого течения. Поэтому, когда этот человек применяет на своей голове какие-либо способы изменить форму волос, будь то бигуди, либо же химическая завивка, он ставит себя просто на грань, ну, жизни и смерти. То есть постепенное увеличение веса, что касается эпиляции, это расширение варикозных вен, и, так сказать, человек просто, ну,
1: конечно, разрушается на глазах.
3: Да. Что же касается лысых людей? Тут ситуация несколько другая. Ведь уже, в общем-то, не секрет, что 95% случаев облысения — это предрасположенность от природы человека к этому. То есть тут есть, как это распространяется как на женщин, так и на мужчин. Встречаются даже и груднички, в общем-то, облысевшие. Кстати, ведь они даже, знаете, и рождаются облысевшими. А вот знаете, что на меня, что меня навело, на какие мысли на меня, навело меня вот это вот явление? Ведь человек... Он рождается из водяной среды, то есть появляется из воды.
1: Ну, ну да,
3: грубо там же... говоря, там же жидкость.
1: Причем доказано, что около ведра.
3: Да, да. А в некоторых случаях и до бидона. Вот, поэтому, значит, естественно, что возьмите любого морского млекопитающего.
1: То есть, практически ихтиандр такой.
3: Да, да, да, да. Понимаете, все морские млекопитающие, за исключением котика, они не обладают волосяным покровом. Любую рыбу возьмите. Вы когда-нибудь видели у рыбы хоть один волосок?
1: Ну, если не считать... Вот...
3: Усы — это не волос. Это,
1: а
3: в
1: вот эти вот плавники — это не считается.
3: Тоже, это костяное.
1: Это скорее перьевое, что-то.
3: Да, конечно, это ближе к
1: птицам.
3: Да. Да. Поэтому, значит, я сделал такой вывод, что водяная среда — это она требует полного отсутствия волос. Среда воздушная требует их умеренного присутствия. Поэтому человек, который лысеет, он изначально предрасположен природой к жизни в водяной среде. Либо это будет море. Это, значит, море почему? Это для... Море — это для людей, которые не полностью облысели, которых, вот, знаете, обычно сзади сохраняется небольшая такая шерстка. Вот... Это, значит, для того, что... Вернее, происходит от того, что вода в море соленая, поскольку соль, она... разъедает вот теменные
1: придатки.
3: Вот. Да. А что касается людей, которые полностью облысели, либо стремятся к этому, вот, то для них я бы рекомендовал пресный водоем. То есть, если человек полный и толстеет, грубо говоря, так вот конкретно, то ему необходимо большую часть времени проводить в водяной среде. То есть жить в ванне.
1: Не будет ли опасений, что у него потом появится чешуя,
3: если он
1: жаберная
3: этому,
1: щель?
3: Если,
1: там...
3: если человек, простите, к этому природа предназначен, зачем же мы будем нарушать естественный ход?
1: А скажите, Яков, как тогда... Вот есть еще такой сорт лысых людей, у которых спереди есть чуб, а сзади все лысое. Они это, вот...
3: это в горных реках.
1: А, то есть проточный.
3: То есть насыщенный кислородом, в первую очередь.
1: Скажите, пожалуйста, отец Яков.
3: Отец Агафон.
1: Да, я просто в некотором недоумении. Вот все вами сейчас только что сказанное, оно как воспринимается
3: на первый взгляд. Но ведь вы посмотрите, в моей теории настолько все устроено, что она выдерживает любую критику.
1: Любую, да. А как вот быть с людьми определенных, так сказать, слоев населения, которые страдают излишне наоборот, заволошенностью? Ведь бывает в меру там...
3: Простите, бывает... заволошенностью чего?
1: Всей тушки. Ну вот, например, это там Махмуд, вот посмотреть.
3: А, в смысле? Махмуд — человек дождя. То есть оптимальным условием его жизни, согласно, опять же, моей теории, было бы обитание в среде со воздушной среде со 100% влажностью. То есть, что, ну, грубо говоря, простыми словами, туман. Густой-густой туман.
1: Ага.
3: То есть я бы даже, можно сказать, человек такой тумана. Человек дождя.
1: Угу. Вы знаете, Яков, я предлагаю послушать звонки наших радиослушателей, потому что, может быть, кто-то серьезно заинтересован этой темой, вашими исследованиями, вообще вашей деятельностью. Такой необычный вы человек прямо. 203-19-22. Если у вас появились какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете позвонить и задать их. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте.
4: Христос воскресе.
3: Воистину воскресе, это сестра моя.
4: Это ку-ку.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А я вот волосата, волосы-то волосы, а я вот насчет перьев.
3: Ага.
4: Можно рассказать анекдот?
1: Конечно.
4: Я его вот на прошлой неделе придумала, друзьям рассказала, а теперь пускаю. Значит, рассказываю.
1: Давайте.
4: Новой русской на Пасху подарили индюка.
3: Простите, русской?
4: Да.
3: Сестре?
4: Сестре, новой русской.
1: Угу.
4: Индюка живого. Ну, день прошел, он бегает по квартире второй. Она звонит мужу на работу и говорит, как с ним быть-то? Его же надо приготовить. Он говорит, ну, не волнуйся, через 15 минут откроешь дверь. Открывает. Стоит такой с бицепсами, бритый там...
1: Дяденька.
4: Дяденька, да. И говорит, где объект? Она говорит, да вот бегает. Он как-то удивился так. Она говорит, хорошо бы его потом и попалить. Ну, идите погуляйте с собачкой. Она пошла с собачкой. Вдруг бегут, пожар, пожар, у вас в квартире пожар. Пришли на пожар. Вызвали пожарную, все. Лежит на кухне индюк.

0: грубые такие, а в будущем это будет мягкий пушок. Что же касается вот вопроса радиослушателя о том, что якобы, значит, нынешнее поколение заволашивается, не совсем так. То есть происходит на самом деле процесс обратный. Отдельные индивидуумы, да, им свойственно это заволошенность, как я уже говорил, это люди, которые, в общем-то, природа как бы больше их предопределила в каком-то водяной среде обитания. Ну, понимаете, не всем и властно над собой. Обоих, к сожалению. Так что вот так вот.
1: Ну что же, следующий звонок. 203-19-22. Набирайте этот номер и ваши вопросы отцу Агафону. Он же Яков Мартынович. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, вот я бы хотел вернуться к началу вашей беседы.
0: С удовольствием.
2: Когда вы коснулись, значит, темы создания подводной лодки, вот, да?
0: Да.
2: Подводной церкви.
0: Подводная церковь, да. Я бы назвал ее плавучим храмом все-таки.
2: Ну хорошо, значит, вот вы сказали, что вы служили как бы в воздушных силах, да? Там,
0: одно время, да.
2: Вот, но вы как бы, получается, их как-то обидели, потому что...
0: Нет, почему?
2: Ну, я имею в виду, может быть, стоит создать как бы летающую такую церковь, она будет как бы ближе к Господу там, наверное, чем выше, тем ближе.
1: Спасибо, вот, вообще резонный вопрос, потому что тогда можно создать и танк-часовню, например,
0: да,
1: для танка.
0: Да,
1: спасибо,
0: да,
1: спасибо за вопрос.
0: Да.
1: Что
0: спасибо
1: вы скажете, отец
0: Агафон? Большое за вопрос, да. Скажу я по этому поводу следующее. Что касается ближе к Богу, так ведь, понимаете, так нельзя сказать, потому что человек близок к Богу в первую очередь душой. А что касается непосредственно авиации, тут, значит, нами прорабатывается этот вопрос. Очень хорошо, что вы задали эту, вернее, подняли эту тему. Действительно, прорабатывается вопрос о создании дополнительного места члена экипажа на тяжелых стратегических бомбардировщиков для того, чтобы на боевых дежурствах среди экипажа мог находиться и священнослужитель, так сказать, дабы удовлетворить желание экипажа, а также для поддержания его морального духа. Вот. А создание летающих храмов, оно просто нецелесообразно, поскольку, ну, как бы у нас не все члены общества и обладают собственными средствами, собственными летательными аппаратами, поэтому просто это... Ну, на сегодняшний еще, день это не актуально. Возможно,
1: еще, видимо,
0: в будущем...
1: знаете, что нужно тут сказать, что, как бы, так сказать, необходимые атрибуты церкви, они мешают аэродинамическому свойству
0: самолета. Потому что, понимаете, на подводной лодке, во-первых, это большой объект, то есть там может и много народу поместиться, а вы понимаете, боевые самолеты, они, в общем-то, тесновато там.
1: Ну что же, следующий звонок нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: С праздничком вас.
1: Вас также.
0: Взаимно.
3: Наступившим уже. Вот, у меня такой вопрос к отцу Агафону. Скажите, а приходилось ли вам когда-нибудь исповедовать смертельно раненых солдат или что-то в этом роде?
0: Угу. Знаете,
1: спасибо.
3: Нет, секундочку, а можно вот еще к Александру вопрос?
0: Да.
3: Александр, вот я слышал, что, так сказать, при вашей программке организована такая контора, так скажем, которая занимается вот разгрызанием арахиса.
1: Ну, это, вы знаете, это метод самоокупаемости одного из научно-исследовательских институтов, который занимается фисташек конкретно. То есть фисташки, вот они же все лупленные.
3: Ну да. Ну
1: вот
3: да.
1: Их лупят конкретно сотрудники этого института. Причем все фисташки приходят сюда, к нам в страну, импортные, так сказать, в виде таких целочек.
3: А у меня к вам такое предложение. Почему бы не организовать вам контору по высиживанию шоколадных яиц киндер-сюрприз?
1: Угу. Ну, понимаете, в чем дело? Это же не живой объект. То есть такие мы, кстати, проводили эксперименты над птицами, которым подкладывали эти яйца. Потому что запах этих яиц очень сродни, например, запаху вот только что снесенных яиц городских птиц, как ни странно. Вот это я вам заверяю, как...
3: Это немножко помоечкой.
1: Нет, скорее так, знаете, ну как, ну скажем, вот корова, она же пахнет навозом, но это приятный
0: тяжелыми
1: запах.
0: Тяжелыми металлами.
1: Пахнет. Да, тяжелыми металлами запах, да, такой. Да, да. Потому что она же в фольге завернута. И птица вот сидела на этом яйце там по 3 года, она не понимала, почему оттуда ничего не вылезает. Так что мы же несколько умнее птицы, не будем этим заниматься.
3: Сейчас еще, Александр, да. Вот концерт у вас будет, да?
1: Да, концерт.
3: А, так сказать, он не будет таким вот, каким, так сказать, он был в табулерасе, то бишь по времени, то есть был хороший концерт, но вот последний, вот 22 февраля.
1: Нет, концерт будет...
3: Длиннее будет, да?
1: Да, конечно, конечно.
3: Вот, а то, так сказать, очень коротко,

0: Дело в том, что практика клубных концертов показывает, что нельзя слишком быть долго на сцене, иначе это навязчиво.
1: Иначе вихри в зале просто, понимаете, согласно моей теории, вихри, они могут перевозбудить публику, и в конце концов вы уйдете оттуда с выпавшими бровями и ресницами. Это никому не нужно.
2: Да, иначе бить стекла в метро, так сказать.
0: Спасибо, спасибо за звонок.
3: А что касается ответа на первый вопрос относительно, так сказать, исповеди смертельно раненого бойца, да, был такой случай, причем это было, когда еще я был политработником, собственно, это даже в какой-то степени подтолкнуло меня к нынешним моим занятиям. Дело было так, в общем-то, самолет, на котором летел пилот, он загорелся неожиданно из-за неисправности двигателя. Пилот катапультировался, но дело в том, что дело происходило над озером, и вот он так сказать, приводнился, а плавать он не умел.
0: Снаряжение тяжелое. Плюс тяжелый, да. Парашют его накрыл.
3: Да, то есть его вытащили, он уже практически был бездыханный, ну, а я как замполит, в общем-то, тогда не принято было. Как-то.
0: Он такого кита давал, у него прям из ноздри, я знаю, это, может быть, сейчас так звучит.
3: Да, но тем не менее, то есть, и мне как бы вот, знаете, как бывает, полицейский или пожарный принимает роды, так, в общем-то, и мне, собственно, это не входило в мои обязанности, но это меня натолкнуло, вот именно поставил он, как говорят, на путь истинный, в общем-то, и поэтому я и занимаюсь сейчас душами людей.
0: Кстати, еще тут нужно сказать, что он-то вам как раз вот в своей исповеди рассказал истинную причину авиакатастрофы.
3: Да.
0: Ну что же, последний телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, не получилось, сорвалась плохая связь с Прохором. Я благодарю вас, отец Агафон, за то, что вы нашли все-таки время после, так сказать, тяжелой службы. Вот вы же объехали практически,
3: да,
0: все подмосковные
3: семь воинских частей, представьте.
0: Семь воинских частей. Я желаю вам осуществить вот вашу замечательную идею насчет создания подводной церкви.
3: Я приложу все усилия.
0: И надеюсь, что мы еще неоднократно с вами увидимся здесь, в нашей студии. Спасибо, кстати, за эту замечательную икону.
3: Не за
0: это
3: что.
0: Действительно прекрасный подарок.
3: Вы, кстати, знаете, художник, который делает эту икону, он как бы писал ее с вашей фотографией. Вот вы не заметили?
4: Семьдесят три и 82 сотых мегагерц.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И в данное полнолуние я хотел бы представить вам гостей в нашей студии, гостей почтенных. Их тут достаточно много, потому и почтенный. Был бы один, я бы, естественно, ему нахамил, а поскольку их куча, то могут и побить. Поэтому я так говорю, почтенные гости. Итак, я начну все-таки с иностранного нашего товарища, который приехал к нам в страну уже лет 10 назад, поскольку по служебной командировке. Это сценарист и режиссер. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабардан. Здравствуйте, Виджай.
1: Добрый вечер.
0: Далее это Анджей Захарищев фон Брауш. Это лидер группы Оберманекен. Здравствуйте, уважаемый Анджей.
2: Хари Рама, Хари Кришна.
0: Да. Да. Безусловно, это также и писатель, книжки которого... Ой, извините, я так сказал, книжки. Безусловно, книги и тома, которого вы, несомненно, все читали. Юзеф Густав. Здравствуйте, Юзеф.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Далее, Евгений Калачев. Это тоже представитель группы Оберманекен.
2: Я скажу за Женю Калачева. Он да. Рад всех приветствовать своим... длиннопалым рукопярстным движением руки, да. Чтобы поздравить. Все-таки новогодие приближается.
0: Безусловно. Мало того, мне очень нравится его сегодняшний костюм, потому что вот косоворотка и фрак — это такое сочетание несколько необычное. Я думаю, что это весомый вклад в область высокой моды, на самом деле.
2: Ну, я как барон подарил моему другу, все-таки внуку комиссара Чапаевской дивизии, фрачок, чтобы как выглядел нормально перед Новым годом.
0: Да. И, конечно же, это Кирилл Преображенский. Тоже, может быть, ты о нем скажешь пару фраз каких-то.
2: Ну, это министр культуры сейчас. Это сейчас альтернативное, скажем, правительство организуется в Клиши. Я президент его, Анджей Захарович фон Брауш. У нас же тут же присутствует мой вице-президент Марина Озерова, да. И Кирилл Преображенский, министр культуры. И он будет вносить, в общем, весомую лепту в наше сегодняшнее мероприятие.
0: И вот, Анджей, ты знаешь, только что заходил женщина Бени к нам и спрашивал следующее. Каким образом у людей, называемых неандертальцами, происходили выборы вождя? То есть вот у тебя есть министр культуры собственный, вот, ну, я сам себе министр, вы знаете, то есть что я босс вообще кругом и всюду. Вот. Но тем не менее, вот сейчас же ведь острые достаточно проблемы там с выборами, со всякими. То есть люди никак не могут найти лидера, ведущего, скажем так. А что это такое? То есть общество без лидера, это что? Давай представим себе, что стая, значит, переносцев, то есть имеется в виду птиц с костяными наростами вместо носа, они вот лишились вожака стаи. Что происходит со стаей? Она разлетается в разные стороны, куда ни попадя. Ежели есть вожак, то его клювара, значит, он устремлен, и вся вот эта толпа летит за ним, правильно? Вот в обществе сейчас чертополох, полный беспредел. Не могут никак определиться, кто вождь. Поэтому, может быть, нам имело бы смысл все-таки вот брать пример с первобытных людей, потому что наверняка те критерии, которые у них были, они отвечали там, что и выживаемости, и мудрости в данной степени, мы можем это с уверенностью сказать. Есть ли у тебя на эту тему какие-то мысли?
2: У меня есть масса мыслей, я их сформулировал моему правительству, и я думаю, что все-таки министр культуры в данном случае выскажется достаточно артикулированно, сфокусированно на эту тему.
0: А вон тут вот еще
2: это, да, спасибо большое. Хороший Вадим. Портфель.
0: Да не за что, ради бога, это я не думаю, мое все. Ты так думаешь, что это мое все?
4: И идея очень правильная, что вот в принципе нельзя сказать, что нужно брать пример с неандертальцев. Но вот я могу сказать, что порочно сама идея представительства, что власть как бы представляет интересы некоторых групп населения. Вот с этим нужно бороться. Вот сейчас как бы возникает такой проект, называется «Против всех партий».
2: И, это проект Оберманекен, как мы знаем.
4: Да-да-да. Но его суть сводится к тому, что люди могут сами как бы отвечать за себя, за свои желания. Им не обязательно делегировать свои полномочия каким-то представителям. То есть они не должны передавать свои желания, свои намерения вот кому-то, чтобы доносить их до
2: Спасибо большое.
4: Имеющихся каких-то там...
2: Министр культуры, в общем, любит поговорить. У него есть масса своих мыслей. Мне хочется остановиться на том, что действительно он прав.
0: Прав,
2: во многом.
0: Безусловно,
2: да,
0: безусловно, нельзя поспорить, конечно.
2: И Обер-Манекен предлагает, конечно, новую структуру не только мира, но и правления во всех... его геометрических и компасных смыслах. Юг, север, восток, запад. Именно там, на каждом из кончиков этого маятника, должны возникнуть свои собственные мысли, свое именно всем ясное там понятие по поводу того, что такое вождь, что такое правительство и что такое власть. Я думаю, что неандертальцы, известные нам своей пушистостью, и также люди будущего, известные своей голостью, нам, видящие будущее, в общем-то, чем-то схожи. Различие их состоит во времени. Так как мы не учитываем время, времени нет, так что в данном случае, конечно, мы согласны. И вождь — это я.
0: Безусловно.
2: Анджей Захарович фон Брауш.
0: А вот ты сейчас правильно сказал, что времени нет. То есть люди мыслят категориями следующими. Завтра, вчера, там, сегодня, да? Но ведь есть время всегда. Ты знаешь это, да? Безусловно.
2: Я думаю, время сейчас.
0: Нет, всегда. Время сейчас нету.
2: Время сейчас и время всегда — это одно и то же.
0: Нет. Только всегда.
2: А спросим нашего индусского
0: гостя. Вирджайло Борданович, не могли бы вы пояснить, как у вас вот там вот все это так вот как-то у нас... завернуто? У вас чего, кстати, на лбу нарисовано? Зачем вам эта точка?
1: Все дело в том, что у нас сейчас в Индии тепло, а у вас холодно.
0: Будьте здоровы.
1: Да. Спасибо. И все, меня, когда направили к вам в Россию, меня снабдили этой точкой для того, чтобы по нашим, с той области, по-русски говоря, из Калькутской области, откуда меня к вам направили, да, вот у нас существует такой, как бы, амулет. То есть, когда мужчине, достигшему зрелости, вот этот вот зелененький кружочек сюда между бровей прилепляют.
0: Ну, мы все поняли. Спасибо, дорогой Вирджай. Вот тут заходил Денис и спрашивал, как индийские йоги относятся к парикмахерам?
1: Я хотел все-таки сказать, что у нас каждый и время, и стрижку выбирает в зависимости от своей кастовой принадлежности.
0: То есть вот ваша эта длинная коса,
1: да,
0: собственно,
1: она говорит
0: свисающая
1: о том,
0: ниже ягодиц, она...
1: Да, касте ученых, да, принадлежу, ученых, которые пишут. Потому что нам сложно, представителям разных каст сложно как-то отделить по умственному развитию друг друга. И мы вынуждены применять внешние атрибуты.
0: Безусловно. Вот такой вопрос еще. Вопрос к индийскому товарищу. Когда прекратят показывать дебильные индийские фильмы по телевидению?
1: Никогда.
0: А также, когда прекратится недоброкачественный выпуск резиновой продукции? Видимо, имеются в виду презервативы. Наш народ ничего более о вас не знает.
1: А нас много знать и не надо. Все знают, что мы индусы смуглые. У нас много латекса. Мы его производим на экспорт. У вас же в России много газа.
0: Да.
1: А у нас много латекса.
0: Мы будем делаем... меняться.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Безусловно, да. Ну что же, Анжи, я думаю, что исчерпывающе наш гость Вирджай ответил на этот
2: прекрасно.
0: Вопрос.
2: Прекрасно. Похлопаем, кстати, в студию. Браво, брависсимо.
0: Я вот смотрю, что Юзеф Густав, писатель, умудренный опытом человек, фронтовик, прошедший две войны, окопы Первой мировой войны прошел вдоль и поперек, куда ни попади, и второй. Вот, из второй вылез даже и вот добрался сюда. То есть, здравствуйте, здравствуйте еще раз, уважаемый Юзеф Витольдович. Что вы могли бы, как бы прокомментировать, вы могли бы выступление нашего индийского гостя, а также вот человека, который только что заходил, потому что я видел, что как-то у вас возник конфликт только что. И,
3: Вы знаете, обо всем, о чем вы тут говорите, я писал еще 15 лет назад. Вот вы все не верите, здесь сидите и улыбаетесь. Я писал об этом 15 лет назад у меня выходили несколько статей. Вот. А сейчас мы об этом, обо всем говорим по радио, по телевидению. Тогда никто не заметил. Вот что я хочу вам сказать обо всем, что вы здесь сказали. И если можно, пожалуйста, попросить всех, кто правее сидит, чтобы немножко подвинуться вдоль стола, потому что меня все время задевает, и моя вот эта бутылочка с минеральной водой может упасть прямо в ваш тазик.
0: И, кстати, капельницу тоже вы передвиньте вместе с нашим писателем.
3: Пожалуйста. Да.
0: Ну что же, сейчас я предлагаю отслушать композицию вот коллектива, который, по-моему, называется «Аквариум», да?
2: Оберманекен. Но он раньше назывался «Аквариум», да. 15 лет назад. Но мы с моими друзьями поспорили и решили, что «Аквариум» все-таки для рыбок. Люди все-таки довольно существенные существа, похожие на манекенов, и сейчас «Аквариум» называется «Оберманекен».
0: А тут... я вот тоже, был у меня такой сложный период жизни, когда я свой лейбл проиграл в рулетку.
2: Я проиграл в рулетку и в покер, и даже в дурака мы сыграли, и проиграл, собственно...
0: По трём позициям, то есть у тебя получилось?
2: Вот, кстати, эту проблему соответствия покера и игры в дурака мы рассмотрим попозже, наверное.
0: Да.
2: Да, потому что это довольно важная композиция. И Евгений Калачев довольно ясно высказался вчера по поводу этого. А сейчас я предлагаю послушать бывшую группу «Аквариум», а сейчас группу «Оберманекен», ее композицию, которая называется «Авиация». И должен сказать... что авиация... Никакая не авиация. Это же резидент Камасада, я думаю. Но резидент Камасада это такая же хорошая песня, но она разведческая песня. Песня для разведки. Мы написали ее специально для ФСБ, потому что очень трудно бороться с девушками-шпионами. И в этой песне рассказывается о всех методах борьбы и всех хитростях, которые применяют вражеские разведки вот к нашим отличным сексуальным парням из ФСБ, которые готовы сделать все вот для нашего освобождения, будучи мы в заключении. Итак, «Резидент Камасада» — это песня, которая посвящена и, в общем, принадлежит будущему кинематографу. Я думаю, можно назвать это так. «Агент ФСБ 001». Вот это заглавная песня. Послушаем внимательно.

0: На заднем плане данной композиции, ну, в качестве музыкального проклада, звучал замечательный орган именем Йоника. Наш латвийский орган, на котором мы очень много сделали записей. Вот, но...
1: С Райаном Паусом, да, я помню, это чудное мгновение, передо мной
0: явился он. Да, но тем не менее, была только что у нас такая закулисная, интересная, на мой взгляд, беседа на тему человека, который издавал данные звуки. На мой взгляд, эта информация будет интересна и нашим уважаемым радиослушателям. Может быть, ты как-то вкратце расскажешь, кто был сей ветвястый. Почему ветвястый? Потому что он в пальцы ушел.
1: В пальцы ушел знаменитый сын, знаменитый для нас, знаменательный, скажем так, сын это Яна Френкеля. Собственно, тоже Ян. Ян Френкель-младший. Метра 2.5 ростом, с длиннющими пальцами, куда он, собственно, ушел. Играющий на органе Хаммонд с Лесли. Это такая довольно эзотерическая информация. И сейчас он играет в оркестре береговой охраны США. В данном случае он прекрасно исполнил партию органа в песне Терезиденко Масада. Он был органистом группы Оберманекен полгода. После этого его отвезли в Бейрут, где он должен был играть музыку для раненых солдат.
0: А, то есть бейрутских воинов, по-другому. Мы их называем БВ. Вот меня интересует вообще необходимость наличия какого-то оркестра на какой-то определенной территории. Вот есть, например, пожарный оркестр, да, есть вот сейчас уже оркестр береговой охраны Соединенных Штатов. Мы пытались в прошлый раз создать духовой оркестр Казанского вокзала. И даже сделали первую репетицию у памятника вот Ленину, вождю нашему, в общем-то. Но приехали, всех повинтили и скрутили, и все наши объяснения, касающиеся того, что, дескать, мы так самовыражаемся, ни к чему не привели. Были побиты, инструменты поломаты. Вот скажите, уважаемый Анж, вот ваше мнение, может быть, вот эта территориальность, да, вся закончится просто, скажем так, сведением всех оркестров в один. Ведь есть понятие такое сводный оркестр, например, сводный оркестр канделябр и кого ни попадя. Вот они сводят их все и дуют все вместе, собственно говоря. Вот, либо наоборот, есть у нас, так скажем, еще альтернативный путь. Это наоборот ширить и множить. То есть, где ни попадя, повсюду, где возможно и повсеместно создавать их, все будем дуть, дудеть, и, в общем-то, не обязательно. То есть, например, духовой оркестр ресторана, духовой оркестр радиостанции там, «Эхо Москвы» и так далее. Вот как вообще у вас отношение, как вы относитесь, к чему вы относитесь лучше, назовем это так, чему отдать прерогативу? То есть, множенью или уменьшенью?
1: Мысль я понял. В данном случае, конечно, мне нравится идея синтетического оркестра, именно сводного оркестра. К этому я стремлюсь всю свою жизнь. Собственно, с малых лет, с малых и голубых, и розовых, и красных ногтей я стремился к сведению всех оркестров к одному, к звучанию вот этого пафоса, к этой браваде. И даже недаром...
0: К нескольким дирижерам, я извиняюсь, что перебиваю, потому что ведь дело в том, что если мы сведем их все, да, вот все, что не попадет, сведем в одно, то кто первым останется без работы? Режиссеры и дирижеры, потому что и мы решили сделать также сводный дирижерский корпус, чтобы дирижеры,
1: они могут
0: выходить и кому не попадет дирижировать, пусть даже без оркестра, ведь это тоже искусство.
1: Искусство,
0: мы
1: да,
0: же
1: да,
0: любим
1: да,
0: смотреть, нет. как человек машет.
1: Да нет, да. Машет и не промашет, причем иногда.
0: Иногда
1: да,
0: бывает,
1: вот это главное, да. Нет, и вот это мне в дирижерах нравится, что который промашет, который не домашет, а который прямо махнет. И, в общем, и вся эта картоболетина, вся эта как бы искусство палкомахания, в общем, близка нам, да. Но, безусловно, мне смешно это, потому что не раз я присутствовал на дирижировании вот этого сводного оркестра нашего. Иногда смешно, да. Весь цирк уехал, клоуны остались, как называется.
0: А ты знаешь, у нас в деревне, я скажу, под Сырок, по-моему, у меня дачка такая, там небольшая, там домик, вот. У нас у меня погонял, у пастуха был такой дирижер, потому что он тоже махал постоянно. Ну, представляешь, да? То есть, да. И даже мы пошутили, в трудовую книжку ему записали вместо пастух, значит, нашей деревне записали дирижер. То есть он дирижирует стадом. Но, в принципе, бывают, конечно, и травмы, ведь у них как-то, например, вылет палки вот этой, попадание ее там в кого-то из публики. И на данный случай мы сейчас послали запрос в Госдуму, уже несколько писем, даже сами приходили лично, на тему того, чтобы все люди, которые приходят на симфонические оркестры, предварительно обеспечили себе какой-то страховкой минимальной, да, то есть дали нам денег. Вот.
1: Нет, ну как минимум, мы, да. Я
0: безусловно. Да. Но как? Там же много предметов. То есть, например, был момент, когда был убит пожарник попросту, вот колотушкой от барабана.
1: Ну, вот так. Нет, ну мрут люди как мухи, это как я мухи, знаю, да.
0: Тяжелое время.
1: Да. Но вот сводный оркестр, конечно, подкупает. Вот хочется собрать все оркестры в один кулак. Вот мне нравится очень пожарный оркестр. Я даже написал песню «Оркестр пожарных поет про меня». Она будет записана на следующей пластинке. Это очень важная песня, я считаю, фундаментальная для фундаменталистов и ментальная для ментументалистов. Это невозможно сразу произнести. В общем, песня важная. Вот. И в то же время вот такая дружеская рука... оркестра береговой охраны США. Я думаю, все-таки эта важная миссия «Оберманекен» осуществится. И мы создадим это.
0: Вот-вот.
1: Да.
0: А вот скажите, пожалуйста, Анжи, у меня сейчас, ну, поскольку я тоже глобалист, вы можете меня звать глобалист сегодня, такая проблема сделать... сводную балетную труппу. Ну, собрать всех балетов, и чтобы они плясали нам, а мы, в общем, будем сидеть и есть креветок. Это будет очень, по-моему, замечательное зрелище, потому что...
1: Да и устриц будем есть, конечно.
0: И устриц, да. Даже не просто есть, а алчно пожирать, я бы сказал. И доставлять те самые удовольствия вот сводной группе балетов.
1: Балетным девушкам, да. Я знаю этих девушек, конечно. Поедание нами устриц будет им доставлять прекрасное удовольствие, потому что они знают, чем это кончается в результате.
0: А мы будем их терпеть, в свою очередь. Ну, что они тут машут и прыгают.
1: Да, потерпим, это... да. Ну, в результате это все-таки прекрасно. Все-таки, я думаю, этот балет должен быть на музыку «Оберманекен». И вот я думаю, что ту песню, которую вы сейчас поставите, любезный...
0: Да.
1: Она «Авиация» называется. Это как раз песня для сводного ансамбля балетов большого, малого и среднего театров.
0: А также сотрудников спецслужб, как-то пожарников и...
1: ФСБ, да. Это песня... Ну, там есть девушки, владеющие приемами самбо и ПДД. Так что я думаю, вот эта песня, припев ее очень простой, может запомнить даже школьник. «Авиация», я думаю, они спят сейчас, это новый стиль танца. Ну, давайте нажмем кнопочку, да.
0: Совершенно с вами согласен. Кнопочку вы имеете что в виду этой фразы?
1: Кнопочку. Это не точечку на лбу нашего индийского друга.
0: Потому что
1: можно нажать, да. Можем нажать, можно заиграть.
0: А
1: давайте я нажму, а песня заиграет. Попробуем.
0: А мы пока пожмем кнопочку.
1: Давайте нажмем. Давайте. Я нажимаю, и музыка играет.

0: Чудеса сообразительности проявляют некоторые наши радиослушатели. Вот, например, такой вопрос. Сейчас я его зачту. О, сколько тут? Пока я выходил, очень много людей заходил. Да, кто поет эту песню и какие они еще поют песни? Ответьте, не отмалчивайтесь. А я предлагаю вот из принципа нашим дорогим гостям отмолчаться, поскольку мы должны быть зловредны и ненавидимы народом. Потому что я вот как считаю, что люди, которых ненавидят, да.
1: Некоторые люди, как на блюде, кстати.
0: Да, безусловно. И вот так плавно мы подошли к основной теме нашей сегодняшней беседы. Дело в том, что со мной на эту тему беседовать никто не хочет абсолютно. Я подходил к милиционерам, к продавцам газет, к кому ни попади. Вот, лез попросту и говорил: объясните мне, пожалуйста, но в чем же суть такого древнерусского обряда, как топтание брюшевых тряпок? Почему-то диалога не получалось. Вот, Анжи, может быть, как-то вот ты что-то об этом знаешь. Я слышал, что этот обряд старый, что он очень красивый, там одевают куда ни попадя кокошники всякие, которые берут тоже откуда ни возьми. Вот. И вот топчут все, чего не попало. Может быть, ты как-то ведешь наш
1: вкус? Нет, ну я с детства знаком с обрядом топтания брюшевых тряпок, да. Конечно, в детстве я смеялся. Действительно, это смешно.
0: Ну, взрослые, да, они, да, да. Смотришь на
1: моя
0: них.
1: Бабушка, дедушка, папа, мама все топтали. Да, эти так прословутые брюшевые тряпки. Но тогда нечем было, в общем, топтаться. Не было ковриков, не было ничего другого. Но, с другой стороны, я помню, на этих брюшевых тряпках прословутых были нанесены рисунки сакраментальные, да, напоминающие рисунки древних скифов. Позже, когда я учился уже в МГУ на факультете славистики, я понял, что это не случайная вещь. Топтание брюшевых тряпок. Именно топтание брюшевых тряпок привело Россию, в общем, к восстановлению ее могущества. Поэтому и все победы в 1812 году, как я помню, и в 1849 году были обеспечены именно топтанием брюшевых тряпок. Князь Игорь долго топтал.
0: У него был целый ряд тряпок. Я бы даже сказал, что у него было не просто борщевая тряпка, а полотно борщевое, поскольку он князь. Вот. А уж что было у царя, у Иоанна, и брата его Павла II, там вообще историю умалчивают, чтобы не раздражать народ попросту. Потому что, знаешь, как... То есть я знаю, что, например, молоденькие крестьянские девушки бесприданного топтали маленькую тряпицу. Они даже топтать-то толком не могли. Они такое мяли пальцем, что вот кнопку твою, понимаешь, вот... Это я к Виджаю обращаюсь, да. Вот,
1: да. Но вот, последний, на секунду я перебью нашего профессора, 48-летнего писателя.
0: Юзефа Витольдовича,
1: да,
0: Густа.
1: Да, да, да. Как донесли нам органы ФСБ, Ельцину недавно подарили большую, да, именно борщевую тряпку.
0: Вышитую работницами трехгорной мануфактуры, да. И причем состав, которым данное изделие пропитано, он тоже по спецрецепту был. Ну, очень качественный борщок был даже.
2: Вы знаете, я вот хотел бы сказать от имени некоторой части наших радиослушателей, я уверен, такие есть, которым, как и мне, вот в настоящий момент покажется, что вы сейчас все говорите об этом старинном обряде топтания издания «Борщевых тряпок» с некой иронией, как большие ученые, знаете ли, которые приезжают, изучают вот этот фольклор, там, собирают игры, утварь домашнюю. У меня с этим связаны самые нежные ностальгические чувства. Я же вырос в далекой деревне, можно сказать, в далеком ауле, вот, и у меня самые светлые, самые, понимаете, приятные детские впечатления связаны вот именно с этим обрядом топтания борщевых тряпок. Поэтому вы уж меня простите, но мне очень неудобно разделять с вами сейчас эту иронию. И я уверен, что многие наши слушатели тоже вас не поймут. Я просто это вижу. Ну, по вашему выражению лица, что вы-то в детстве этим занимались мало и больше, знаете ли, по моде. Вот так, как сейчас вводят снова моду на крещение. Вот это вот, знаете ли, ну, не от души. Да. У меня это все было в детстве серьезно.
1: Я готов поспорить. Кстати, Айрат, извините.
2: Коньяку?
1: Да. Мне хочется сказать, что я довольно серьезно в детстве занимался топтанием, собственно, борщевых тряпок. Я знаю, как топтать эти борщевые.
2: Да не знаете вы. Но я же вижу, Анжей, вашему выражению лица.
0: Дело в том, что многие их мнут просто и выдают это за топтание. А процесс топтания — это, во-первых, аритмия, впадение в раж. Вот, то есть, например, я, когда впадаю в истерику, я топчу очень хорошо, и вот наблюдатели из ООН, из других организаций, они как-то даже восхищаются и не трогают меня. Они даже снимают зеленые береты и кладут их под мышку, где, в общем-то, растут водоросли и другие растения, потому что, ведь сейчас известно, мода на себе выращивать овощи, то есть вот откуда пошла религия самоедов, самоблудов, в общем-то, и же с ними. То есть все растет на мне, как говорится. Вот вы видите, у меня свекла отсюда растет, тут у меня там чесночок вырос. Ну, кстати, вот об обрядах хотелось еще, ведь топтание борщевых тряпок — это все-таки древнерусский обряд. Ну и, соответственно, древнееврейский, поскольку, в общем-то, все это смыкается. А вот что касается интернациональных обрядов, я знаю, что вот в Индии, на родине нашего сценариста и режиссера Виджая Лабардана, есть такой обряд перекидывания через берега Ганга рыбой дружеской. Вот они стоят, одна команда там, другая там. Ну, игра по-другому — волейбол. А у нас есть такой тоже древний обычай — это перекидывание дружеское. Опять же, перекидывание через столы выпечкой или пельменями. Ну, в общем-то, главное, чтобы все это было сырое и шлепалось. Вот мы, когда проводили раскопки, нашли и там, и сям какие-то общие корни. И можем ли мы сейчас найти какой-то обряд, на котором сойдется все исторические корни разных людей? Может быть, нам как-то опять все народы, все страны объединить как сводный оркестр, устроить мощный обряд, там, поперекидываться рыбой? Я вот предлагаю, может быть, сейчас послушать, что нам скажет Виджай Лабардан, поскольку этот индийский обряд перекидывания через Ганг рыбой, в общем-то, вышел с его родины. Хотя я знаю, что вы сами из Гондураса.
3: Не, мы да. Мандури. Я просто отношусь к племени Мандури.
0: Нет, вы Лабардан.
3: Это фамилия.
0: А, извините.
3: Дело все в том, что у нас, как вы правильно отметили, существует обряд перекидывания через реку. Не обязательно это рекой может быть Ганг. В Индии много рек. В частности, в Калькутском районе течет река Хугли. Это правый рукав Ганга. Да. И в нашей местности, поскольку вся жизнь в Индии так или иначе привязана к рекам, в нашей области присутствует обряд, который заключается в перебросе тела усопшего с одного берега на другой. Ну, многие, наверное, слышали, что у нас в Индии, даже я написал сценарий к фильму «Рабыня».
0: А, «Рабыня», а другое название полное, я знаю, «13 мгновений осени».
1: Я знаю две тоже, серии, да. «Раба любви», да, это хороший фильм.
3: Нет, две серии, да.
0: К сожалению, в прокат он так не поступил, но пиратские копии все смотрели наверняка.
1: Да, «Годзиллы» даже смотрели такую копию.
3: Я в этом сценарии как раз ввел элемент описания этого нашего обряда. Обряд заключается в том, что свежий покойник, сегодняшний, перебрасывается с одного берега села на другой. То есть, ну, у нас, как правило, каждое село на каком-то берегу. То есть, Вот мое село стояло на правом берегу Хугли.
0: О, вы знаете, это самое вершай. Удивительное совпадение. У нас в России тоже почему-то все вот поселения, посады, они все тоже на речке.
3: И притворяя этот обряд в жизнь, мы получаем моральное удовлетворение от того, что доводим покойника, то есть мы, перебрасывая его с берега на берег, мы как бы выбиваем из него всю отрицательную энергию. И в результате, когда какая-то сторона осуществляет недоброс, он погружается, и тем самым душа усопшего обретает спокойствие на дне глубоководной Хугли.
0: Какой трогательный обряд. А вот скажите, вот ведь часть обрядов, ну, народных, она же, вот, ну, большая, по крайней мере, часть, перешла каким-то образом, трансформировалась в спорт, в разные виды спорта. Как, например, вот Бубкевич городки. Афанасий, как городки и кегли. Опять же, Бубкевич, который всегда побеждает сам себя, он, знаешь, прыгает с шестом и без шеста, что твой кенгуру скачет немедленно. Вот. А вот ваш вот обряд перекидывания через ганг покойника напоминает мне метание ядер. Вот не могли бы как-то вы проследить вот такую историческую связь, вот эту трансформацию? Потому что у человека же всегда есть стремление кидать, метать, в общем-то, куда ни попади, и что попало.
3: Ну, у нас исторически перекидывание покойника, кстати говоря, на нашем языке это обычай именуется как Майюрбханш.
0: Да.
3: Так вот, Майюрбханш, он исторически развился из необходимости суровой товарообмена. Дело все в том, что на правом берегу традиционно выращивался рис. Рис. Наверняка вы все знаете, что Индия является крупнейшим производителем риса.
0: И маис.
3: Да. А также мы пишем сценарии. Да. Так вот, дело в том, что...
0: Будьте здоровы.
3: Как показывает исторический опыт, рис наиболее хорошо развивается на правобережье Хигли.
0: Это вызвано, видимо, освещением, может, что муравейник, потому что я заметил, что, что вот на солнечной стороне там муравьи жирные, толстые, носят здоровые личинки других насекомых на себе и палки. А где вот в тени, которые, там они все сухие, наполовину дохлые.
3: А левобережье славится своим джутом. И периодически возникает проблема обмена. То есть необходимо насытить желудки левобережных крестьян рисом. И в то же время для правобережных крестьян существует проблема одежды, которую роль производной выполняет вот этот вот самый джут.
0: Извините, а джут это что такое?
3: Это плод кокоса. А. Кокосовые пальмы, да.
0: Понятно.
3: И вот эта вот необходимость обмена между территориями вызвала, поскольку Ганг вообще широкая река.
0: Да.
3: До 10 километров. И невозможность построить мост, осуществить какую-то канатную переправу вызвала к жизни потребность людей в перебросе. И с годами этот переброс, который существовал такой основой жизни Индии, то есть вообще индийское общество, это же, по сути дела, общество метальщиков. То есть люди, у которых... Ведь посмотрите вот на меня. Вы же на примере меня ярко видите, что у меня верхняя часть туловища значительно более развита, чем нижняя.
0: Я бы не сказал. Как раз наоборот. У вас страусиное сложение тела. Вообще, вот за что я люблю вас, индийцев, за то, что вы такие пухлые все, и попки у вас здоровые. Ну, я имею в виду, то есть не подумайте,
3: индусы,
0: что плохого.
3: Мы индусы, честно, да. Мы честно признаем, что нижний отдел конечности у нас развит хуже.
0: В смысле, вы имеете в виду габариты или мышцатость?
3: Мышцатость.
0: А, ну мышцатость, да. А вы знаете, что вот нынешний президент Индии, Дирадж Салюджи, кстати, занимается большим теннисом, старается...
3: Дело все в том, да, что в Индии на сегодняшний день президент не является какой-то главенствующей фигурой. У нас функцию руководителя занимает премьер-министр.
0: А, ну безусловно, что твоя английская королева... Так, спасибо вам большое, Виджай.
3: Да, я хотел все-таки сказать, что вот...
0: Ну, конечно, говорите.
3: Переброс покойника трансформировался из вот переброса необходимой пищи с правого на левый берег Вот, и на сегодняшний день вот этот вот обычай погребения такой своеобразный, он наиболее широко вот как раз в юго-восточных районах Индии, ближе к океану развит. В Гималаях же свойственно, поскольку там реки достаточно узкие и горные, там существует обряд переноса через перевал.
0: А, да, вот, кстати, тут заходило огромное количество людей. Сейчас я, если позволите, зачту все записочки, которые нам присылали. Вот такая записочка, непонятно, к кому адресована, Айраб. Как тебе не стыдно принимать участие в этом шабаше? Индеец у вас поддельный. Он в свое время озвучивал какого-то еврея на вашей радиостанции. Подпись «Штурмовик». Уважаемый Юзеф Густав, вот, я так понял, это к вам телега, но странные у вас друзья какие-то прямо. Ну, далее. Ребята, а что вы можете рассказать про такие виды спорта, как метание теплых пирожков или прыжки в ширину? Прыжки в ширину — это отдельный вид спорта, очень интересный, но он исключительно женский, насколько я знаю. Господа, я вас в пятый раз спрашиваю, какие обычаи у разных народов связаны с наказанием ребенка, который не выучил урок, ну, в общем, провинился, это спросил Беня. Вот, он же тоже штурмовик. Вот, Юзеф, вы как-то будете комментировать?
2: Если что-то имеется в виду, что я не тот, за кого я себя выдаю, ну, то я, по-моему, тут единственный кристально честный человек. У меня создалось такое впечатление. Ну, может быть, вы. Ну, вы же журналист. Вам даже нужно иногда немножко хитрить, улыбаться. Я же не первый раз на телевидении.
0: Я даже более того хочу сказать, что Юзеф Густав, Юзеф Витольевич Густав, не принял даже участие в дележке вот денег, которые мы нашли в похищенных нами сегодня из джипов барсеток. Хотя мы предлагали откровенно взять ему долю, он отказался, поэтому безусловно.
2: Я когда работал еще секретарем в Союзе писателей, мне постоянно такие же, знаете ли, шутки делают. Приносят пачками, килограммами, ни разу не взял.
0: Да. Что касаемо вот прыжков в ширину. Действительно, это интересно. Я думаю, что данная разновидность спорта, этот вид спорта, он все-таки пошел от борьбы с сумо. Потому что я знаю многих японских людей, я знаком с японскими гражданами, со многими. Мало кто знает, наверное, да, но если все стремятся получить грин-карту американскую, как-то на это жизнь кладут, платят деньги, там, кто пытается, значит, в Израиле как-то там эту самую свою тушку переметнуть. Что у меня, то у меня японское гражданство, без сомнения, поэтому я хорошо знаком с обычаями этого народа, с жизнью ее. Вот, и огромное количество людей тощеньких, слабеньких, наблюдая вот поединки борцов сумо между собой, естественно, испытывают потребность как-то самоутвердиться. То есть не то, что у них зависть. Мы, японцы, вообще к зависти как-то вот относимся, скажем так, ну, просто такого чувства у нас нет этнически. Вот. Но, тем не менее, есть эффект подражания. И вот эти прыжки в ширину, они непосредственно пошли как мутация от борьбы сумо, потому что эти, значит, толстые борются, а худые прыгают, но не вперед, а в бок. Вот. Я хочу сказать, что я чемпион Токио вот по прыжкам в ширину.
2: Я когда был в Токио, меня очень удивило, что когда надо было выходить из метро вагона, да, то есть меня очень удивило, что все пассажиры встали боком к дверям, и таким же образом они переметнулись на платформу. То есть произошло буквально мгновение, и вся толпа, которая находилась перед дверями в вагоне, она вдруг резко оказалась на платформе. Вот. Меня-то, собственно, тоже заставили так встать, потому что вы видите, у меня глаза не очень широкие, конечно. Ваша братва меня приняла за своего заместного жителя. Но я просто болел, на самом деле, тогда. Если бы я не болел, они бы, конечно, меня сразу идентифицировали, как к иностранцу, видимо, снисходительнее бы отнеслись. Я просто в центре этой гурьбы, толпы, я тоже перенесся на середину платформы. То есть произошло буквально секундное какое-то затмение, я был в поезде.

0: Про, как правильно юзов заметим. Вот в чем дело. У нас сейчас курсы открываются в Москве для желающих вот, заниматься.
1: Ну, мне кажется, пришла пора послушать музыку все-таки.
0: А, вот.
1: Конечно,
0: вот.
1: Обычаем.
2: Мне очень нравится
1: развлечения,
2: музыка, которая сейчас играет.
1: Развлечения. Да. Именно эта музыка призывает нас к сексу. Я думаю, это будет тема следующего нашего разговора.
0: Да.
1: Да, и сейчас авиация. Что это? Это новый стиль танца?
2: Кстати, у вас уже была какая-то тут авиация.
0: Нет, сейчас будет о животных, которые вместо кожи имеют это самое оперение и вместо носа шутки.
1: А, ну конечно, про птиц. Да, песня про птиц.
0: Итак, орнитологическая.
1: Песня, любимая, потому что все любим птиц, погладить их.
0: Ну вот у меня есть один знакомый, который утверждает, что они мерзкие и сухие. Видите ли, он любит гладить только влажное.
1: Нет, есть дендрофилы, которые любят деревья и как бы любят березки разные, дубки. И неважно, есть
0: осинки.
1: Осинки. И синки тоже любят.
0: Любят, да.
1: Ну да, это любимый,
0: это
1: кстати.
0: Это камень в огород Виджая, он же синк.
1: Синк. А есть, которые любят осинки и разные плакучие ивы.
0: А знаешь, Анжи, вот что, например, если индус переезжает в Лондон, вот, ну там у него гражданство, все, то вот он и получается осинк.
1: Я представляю, да. Именно осинк. И вот там в этих парках он проводит свое время. К осинкам пристает, к березкам.
0: Да, и,
1: в общем, становится дендрофилом. Да, как это не скучно, как это не грустно. Да.
0: Но, тем не менее, это факт. И мы, вот, когда, например, ходим, зеленый патруль у нас организован, чтобы никто насаждение не ломал. Вот, тут
1: да
0: на,
1: пусть
0: на
1: ломает. Пусть...
0: Думаешь,
1: вот
0: да?
1: Я думаю, это сексуальная песня. В ополе березку заломали, в ополе кудряву заломали. Это песня дендрофилы. Это сексуальное чувство к деревьям.
0: А как тебе вот эта песня? Я нарву тебе цветов.
1: Я нарву, конечно, нарвать цветов-то уж.
0: Это вообще какой-то садомия полная уже.
1: Садомия, да. Ну, все
0: или,
1: песни.
0: Или, например, тогда «Кукурузное поле мое».
1: Ну, это самая сексуальная песня. Самая девушки, первый вибратор, мне сказала еще бабушка, это была кукуруза.
0: Безусловно.
1: Собственно, да. Многие девушки, когда нет вибратора, пользуются именно кукурузой.
0: Безусловно, да. Она всегда мало под рукой, и, в общем-то...
1: Нет, вот это вуалистость.
0: Рябчатость, я даже не побоюсь этого слова. Рябчатость.
2: Рекламная пауза началась. Да?
0: Нет, мы просто обсуждаем сейчас самую ботанику. Да.
1: Да, ботанику, энтимологию даже, я бы сказал. Да. И, в общем, мне хочется посвятить песню про птиц всем...
0: Кукурузницам.
1: Которые любят птиц, да.
0: Песня?
1: Песня для вас.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: А я напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен». Это Анжей Захарышев фон Брауш, Евгений Калачев, Кирилл Преображенский, жена их Марина, собственно, Юзеф Густав, писатель, и индийский сценарист и режиссер, чего не попадя, Виджай Лабардан. Вот заходит очень много людей, которые хотят что-то узнать от нас. Вот сейчас, к сожалению, Виджай вышел вон на 2 минуты отсюда.
2: Медитация, я видел.
1: Да, он как-то вроде так...
2: В астрал ушел.
1: Да, но, тем не менее, ладно, мы тогда с ним поговорим уже вот там.
2: Ну, мне хочется...
1: Безусловно, делает.
2: Да, тема секса очень увлекает современную молодежь. И давно я уже заприметил, что люди ночью и днем как бы занимаются довольно важной для себя, уникальной и, скажем так, апельсиновой темой секса. Секс – это не просто вопрос. Это вопрос неспроста. Это вопрос, который не запросто задается и не просто отдается. Итак, много-много людей, много... скажем так, даже людей, ну, мы знаем всю эту рифму, люди, которые хотели бы приблизиться к этой теме. Много ответов есть, но не в кругу, конечно, точно секса, но в кругу эротики. Группа «Оберманекен» давно и точно занимается этой уникальной, этой парадоксальной этой и, в общем-то, всечеловеческой темы. Тема разрабатывалась на площадях и городах Москвы, в полях и лесах городов России и также на Нью-Йоркщине. Мне хочется услышать, что думает по этому поводу наш министр культуры по поводу, в общем, творчества «Оберманекен», Кирилл Преображенский. Мы дали ему этот портфель не зря. Все-таки какой-то ум есть. Мужичок работает. Именно за это, за эту мужичковость ему выдан этот портфель. Это папка.
3: Простите, Анжей, можно я буквально секундочку, пока ваш министр не начал? Я уже, вот вы говорите об этих ваших способностях уже третий раз за сегодняшнюю передачу. Пресекаю вашу попытку заняться этим прямо здесь, пожалуйста. Вы учитываете, что у нас стол немножко маленький, пожалуйста.
4: Еще раз добрый вечер. Ну вот, как бы, перед песней мы обсуждали тему древофилии.
1: Да.
2: Дендрофилия,
4: да.
2: Министр культуры, филологии, займитесь, пожалуйста.
4: Дендрофилия. Ну вот, я действительно давно и очень хорошо знаком с творчеством оберманекенов. И в свое время действительно на фоне как бы перестройки это был единственный творческий коллектив, который занимался как бы прорывом таким в новую область. Тогда была знаменитая программа под названием «Новая эротика». И вот то, что мы вначале как бы как раз говорили о политике, вот как раз тогда был вот угар, вот как бы эйфория, перестройки. Вот сейчас ясно, что вот как бы тема отношений между мужчиной и женщиной, тема секса, она как бы остается вечной. И в этом смысле вот как бы вот любые конъюнктуры, которые проходили за группу «Оберманекен», долгое время отсутствовала, как бы они обрабатывали другой континент.
2: Осеменяли,
4: да.
1: По-другому,
4: ну вот,
1: да.
4: В смысле как бы да. Секса. Вот мне сейчас представляется очень интересная проблема каннибализма.
1: Да. Да, безусловно. Вот, кстати, заходил вот, человек,
4: идут
1: благодарил...
4: Идут разговоры о легализации наркотиков, о как бы...
1: О легализации каннибализма никто ничего не говорит.
4: Отмене смертной казни. Но вот каннибализм, это проблема, ведь действительно...
2: Да, причем огромное... тут оберманекен, кстати?
4: Нет, огромное количество людей, как бы, целый этнос, как бы, вот Африка, континент. И в свете, как бы, экономического положения в России существует такая, в общем-то, проблема. И нам нужно что-то делать по этому поводу.
2: Ну, поесть немножко людей, и все, я думаю, кто голоден.
1: Во-первых. Во-вторых, Кирилл, дело в том, что уже доказано опытом, многовековым опытом человечества, что такие вещи, как каннибализм и мародерство, это великие акции гуманитарные. Почему? Потому что вместо того, чтобы этому пропадать, это все забирают живые. И, например, мы тоже кого-то на поляне позавчера кувыркались, то есть подбирали, одевали обмотки, сапоги вот всех посадских полегших, и ничего. В этом постыдного я не вижу. Если, к примеру, мне достанется... Ну, какая разница? Давайте так вот, давайте будем называть вещи своими именами. Да, есть понятие мародерства, да, есть понятие трофея. Вот почему-то... Откуда браунинг? Трофейный, да, дескать. А реально это же тоже своего рода. Там, например, вот вы видите, у меня на цепи на моей золотой висят золотые зубы врагов выбитые. Это трофеи. С другой стороны, вы можете сказать...
2: Шапка,
1: что...
2: кстати, какая-то тоже... ушанка в крови.
1: В крови. Это знаешь, что это собачка одного моего врага. То есть пришлось так холодно на улице. Поэтому общество цинично обычно вот делит.
2: И рубашка, кстати, тоже. Версачи.
1: Это я голенький сижу. Это просто татуировки. У меня такие под рубашку, знаешь. Ну что, песенку послушаем? А Кирилл, есть что-то добавить по поводу мародерства, каннибализма? Кстати, мародерством мы можем также назвать сексуальные связи с женщинами порабощенных территорий. С другой стороны, мы...
2: С любыми самым... женщинами. По-моему, это каннибализм.
1: Каннибализм уже, да.
2: Связь с любой женщиной — это каннибализм.
1: Безусловно.
2: Потому что мы их едим, мы с ними сношаемся, можно сказать.
1: Да.
2: Мы сделаем с ними оральный секс.
4: Нет, ну это я вот как раз каннибализм. Хотел добавить.
2: Мы берем...
1: Да вообще мы делаем с ними что не попадя. Иногда даже бьем их просто вот при этом. То есть даже бывает так, что вот...
2: Да бьем, не бьем, но щиплем точно.
1: Лупим и щиплем.
2: Да.
1: Вот причем
2: это
1: сейчас,
2: каннибализм, на мой взгляд.
1: Каннибализм. Новый вид даже секс вот обычно как? Вот, ну ты помнишь, что 5 лет назад мы что с тобой делали?
2: Ну мы с тобой делали, я помню,
1: заказывали по 5 женщин, да. А сейчас наоборот, нас 5 на одну. По 6 было даже. А сейчас нас 5 на одну, чтобы, значит, один вот с ней как-то занимался сексом, а остальные щипали, лупили и выжигали на ней что-то на память. Памятные выжигания.
2: На спине что-нибудь такое.
1: Да где не попади просто.
3: Есть еще удивительное занятие — резьба лобзиков.
1: Это замечательно. На кости предварительно обнаженный. Ну что, пьеса?
2: Пьеса, конечно. Пьеса «Оберманекен», как она называется?
1: Сейчас я скажу. Пьеса называется «Тибеды».
2: «Тибеды» — такой пьесы у Оберманеке никогда не было, не будет и...
1: «Вби» называется.
2: А?
1: «Вби».
2: «Вби»?
1: «Вби».
2: Дай мне посмотреть.
1: Да.
2: «Вби».
3: Может быть, у вас там опечатка просто, знаете, бывает. Какой у меня в последней книге там такого намороженного.
2: «FBI», наверное. То есть по-русски...
1: Всегда был...
2: Кто знает, как по-русски? Я не понимаю.
5: Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе, опоссум.

0: И я еще раз хочу напомнить вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Оберманекен». Это Анжей Захарычев фон Брауш, это Евгений Калачев и Кирилл Преображенский, также Марина, их сестра. И, соответственно, еще два человека замечательных. Наш гость из Индии. Его зовут Виджай Лабарадн. Он двоюродный брат Дираджа Салюджа, нынешнего премьер-министра Индии по делам Пакистана, и писатель Юзеф Густав, чьи книжки вы, несомненно, читали. Одна из этих книжек называется «Мой хвойный друг». Кстати, дорогой Юзеф, можно задать вам вопрос? Вот вы, когда писали эту замечательную восьмилогию о тайге, ведь бытует мнение, что вы подобны автору известного романа про персики, который сам ни разу это не делал, но очень тщательно это описывал. Вот так же и про вас бытует мнение, что, в общем-то, в тайге, как говорится, ни ухом, ни рылом, ни пяткой, ни пальцем. А тем не менее, книжка получилась вот весьма уникальная, плюс она снабжена вашими иллюстрациями. То есть, как удается вам интегрировать такие вот мысли и так качественно передавать литературные образы?
1: Спасибо вам за этот очень интересный вопрос.
0: Да забудьте.
1: Но это, к сожалению, незабываемо. Вы знаете, я, можно, вот у вас первый раз прошу, прежде чем ответить. Вот у вас задничек здесь очень хороший висит. Я его постоянно вижу.
0: Это дарт называется. Мы сюда кидаем ножи перочинные и отнятые у бандитов финги.
1: Я просто видел очень много передач из этой студии. Не пойму, где камеры стоят у вас вот здесь.
0: Ну вот на плане, видите, что такие.
1: Понятно.
0: Они, кстати, включены, все пишут. Мы готовим к выпуску серии видеокассет, которые будут называться «Монморанси». Также порнофильмы тоже с участием всех участников.
2: Я обожаю порнофильмы.
1: Вы знаете, к созданию этой восьмилогии ему предшествовал очень простой, казалось бы, удивительный случай. Вот ведь даже удивительно, что такой пустячок может породить огромное эпическое произведение, как в моем случае. Меня больше всего занимает настоящее время, ну и, собственно, как и в тот период, когда замысливалась восьмилогия, проблема производства шустриков. Особенно в тайге. Ведь, согласитесь, все, что воспроизводят наши братья меньше, это вы знаете по городским квартирам, если у вас есть маленькие еще животные дома, не прирученные, не обученные, это так называемый консорциум по производству шустриков. Вот. То есть все, что выходит, весь технологический цикл захода первоначального сырья шустриков. Вот вы заметите, многие собаки и кошки дома лакают воду из из толчка, простите, да, не будем сказать.
0: Ну, они вообще лакают, откуда ни попадя. Я, например, знал человека одного, который, ну, в общем-то, он был трансвестистом, как выяснилось позже, он когда снимал свои сырники, ну, это так мы, ученые, называем носки, то вот животные все домашние сбегались и слизывали у него с ногтей все, что он там наносил. А у него там были целые мощные клумбы, то есть там и лаки были, и рыбу он туда клал, и даже делал бутерброды. Он так вот прикалывался, он был, в общем-то, сумасшедший, ну, умственно отсталый. Ну, попросту говоря, дебил и идиот. Вот. И он делал из своих ногтей бутерброды, украшал их, ну, никому есть не давал, а просто вот такая у него была болезнь. То есть называется бутербродница ногтевая.
1: А собаки, извините, слизывали, да? Да,
0: кто не попадет, слизывал, в общем-то, кроме людей, которые вот окончательно не потеряли достоинство свое человеческое, а окончательно там потерял достоинство он сам, потому что он сам и слизывал. А отсюда началось его увлечение йогой.
1: Акробат.
0: Акробат. Откуда вы знаете? Действительно, у него такая кличка была «Акробат». Вы знаете о нем, да?
1: Я, по-моему, читал, кстати, интервью в литературке с ним, да.
0: Да,
1: хорошее было интервью, да.
0: Фотографии какие-то.
1: В данном случае, я думаю, что шустрики имели плохое качество в своем конечном виде, товарном уже. Вот. А разработать целую систему питания, чтобы шустрики выходили качественными, потому что это же целая орда. Если вот двое или трое животных, как у меня сейчас, четверо даже, то они производятся буквально с частотой каждые 10 минут, соответственно, в жидком или в твердом состоянии. И то есть человек уже приучается, что, собственно, у него дома находится какая-то категория лиц вот этой животной национальности, которая просто-напросто делает что? Потребляет сырье для для производства шустриков, и их производят. Вот такая цикличность, монотонность, она наводит на мысль, что все эти существа, они, в принципе, и призваны вот, пожирать какое-то первоначальное сырье, как из неиссякаемого источника, скажем, в толчке. Это неиссякаемый источник шустриков.
0: Вот, да? Вот вы знаете, Юзеф, извините, что я вас перебиваю, тут-то мы подходим к такому феномену, который называется ми, то есть маленькая искра, потому что люди вынуждены каким-то образом рассчитывать свой бюджет для того, чтобы накормить предварительно матку, собственно, вот, производящую вот этих вот персонажей. Но их при этом появление на свет, оно непрогнозируемое. То есть мы можем, в общем-то, и не кормить. Мы пробовали, они также обильно там, в общем-то, плодятся. Можем и накормить. От этого обильность не прибавляется, потому что обильнее некуда. То есть на входе лучше. Мы получаем прогнозированный, то есть мы вынуждены прогнозировать доход, расход, дебет, кредит, бубенность. Вот. А на выходе мы ничего не можем сказать, что будет. Понимаешь? Это то же самое, что вот с пальмой твоей.
1: Было, это да. Целая система маркетинга. Сейчас очень безусловно. Многие владельцы задумываются о том, как, вложив минимальное количество сырья, получить наибольшее количество продуктов. Мне кажется, вы смотрите на эту проблему несколько с другой стороны, потому что вы, я так понял, ведете речь о плодах, собственно говоря, да? Безусловно, о почках, которые потом становятся такими же индивидами. То есть да. о детенышах.
0: Да.
1: Нет, это всего лишь увеличение количества рабочей силы. То есть если у вас один котейка дома, да, он родил, скажем, много котят, это просто увеличение количества рабочей силы и, соответственно, участников вот этого процесса производства шустриков. То есть они их будут производить. Я имею в виду продукты фекалия, дефекация.
0: Безусловно, да. Безусловно, все понимают, о чем идет речь. Конечно.
1: Вот, собственно говоря, это и стало причиной зарождения этой восьмилогии, потому что мне хотелось изучить полностью эту проблему, как она решается и что она из себя представляет там, в тундре.
0: Да. Ну что же, далее, значит, если вы не позволите, уважаемый Энджи, еще один вопрос, который был задан человеком, которого зовут Роберт Геннадьевич Сон, он только что заходил, такой мощный очень парень. Почему вы, индийцы, это адресовано к Виджаю Лабаржану, испражняетесь в воде?
3: Спасибо за вопрос, но я передаю все-таки ему Вирджинию, потому что мы не испражняемся вообще.
0: Да,
3: но
0: как суперлюди мы безотходные.
3: Безотходные.
0: Мы иногда пропотеваем только, это и есть наше выделение. Анджей, а можно мы можем как сейчас импровизировать? То в том смысле, что я вот сейчас задумался очень серьезно, почему это так происходит у индийцев. Я так понимаю, что они дети природы, сокращенно ДП. Вот. И, в общем-то, испражняясь в воде, они кормят рыб, сокращенно КР. То есть ДП делают КР. Да, вот, да. Одновременно производя дефекацию ПД. То есть, значит, КР, ПД, ТПДБ.
3: В данном случае я сказал несколько довольно хорошую фразу, известную, кстати, в Индии.
0: Да.
3: Каждый индийский...
0: Это заклинание буддизма.
3: Я с детства любил Маугли, конечно. Не Маугли был мой друг.
0: А, кстати, но... ты знаешь, что вот... Извиняюсь, что я перебиваю так, но тем не менее, бытует ведь несколько версий. То есть, во-первых, что Маугли был, а есть такая версия, что это была, то есть, что это была женщина. Так же, как с Карлсоном, что это была летающая баба с пропеллером. И почему она так исчезла? Потому что она сиськами зацепилась за антенны высоковольтные.
3: Это правда, да, действительно. Это была женщина с пропеллером и сиськами, да. Она зацепилась за наш так называемый фаллический орган. Да, да.
0: Останкинская башня. Да. Оба называется.
3: Да. Оба, да. Да. И мы, когда она влетела в нашу комнату, так называемая Маугли, ну, надо его... На самом ее деле нужно называть Маугли.
0: Я в конце еще.
3: Да.
0: Маугли.
3: Я. Да. Она бросается в постель. Она раздвигает ноги. Мы видим... великолепный, неприкасаемый никем до нас, чудесный, влагалищный, так сказать, клитор.
0: Будьте здоровы.
3: Да. И в ту секунду мы спрашиваем, как вас зовут, Карлсон или Маугли? Она говорит, конечно, нас зовут Маугли.
1: Я.
3: Да.
1: Знаете, я вам как художник художнику скажу, это муза.
3: Муза, безусловно. Маугли — это муза.
1: У меня тоже бывали такие, но она, конечно, в другом виде.
0: Ну, кстати, эти огромное количество персонажей, вот, этноса, эпоса, например, такой персонаж, как Петр II, Петр III, Петр IV, бабы их, вот, Евдокия IV, они же все, в принципе, их полы, пола, они были попутаны. То есть реально, вот, наша Петр, ее звали, знаешь, Петросинья, а Евдокия — это был, в общем-то, Евгений. И непонятно, почему происходит исторически такие трансформации с перестановкой полов. То есть людям стыдно признать, что Екатерина, на самом деле, да, это был Костик элементарный, а Петр — это была, в общем-то, Екатерина.
3: Нет,
0: есть,
3: я очень просто могу объяснить эти вопросы, потому что все-таки я специалист. Но вообще обер-манекен занимается именно этой тематикой, именно транспластацией полов. Много-много мы переменили полов. И все-таки каждый раз мы удивляемся этой необыкновенной, искристой сущности. Кажется иногда, ну, зачем же уже пятый раз менять пол? Человек был и тем, и этим, казалось бы, всем был, но, скажем, лирично. Я за Петра Первого. Сначала он был, конечно, девушкой. Петросиньи, да. Петр Первый. Кто был Ельцин? Ну, сами догадались, конечно. Он был Юльцинеей, да-да-да. Именно этой прекрасной, описанной Шекспиром девушкой, погрязшей в грехах, в разврате, да, отдавшейся массе мужчин и потом переменившей пол и взявшей власть над Россией, крепкой, твердой рукой, сжавшей немало мужских пенисов. Так что, я думаю, ну что тут говорить? Наша программа, программа «Обер-манекен», она как бы стремится к тому, чтобы полы соединились в что-то такое единое, одно, чтобы не было этих непонятных проблем, чтобы люди наконец поняли, что ну что же в конце концов происходит. Я видел недавно Шуру. Ну так себе, Шура, Мишура. Но с другой стороны, мой знакомый стоматолог вдруг отнесся к нему не так хорошо. Он говорит, ну приведите ко мне Шуру. Ну я вставлю ему две баренцевые кости. Может быть, что-то получится.
1: Скажите, а паркет вы кладете?
3: Паркет? Кто?
1: Ну, ваша команда, как у вас называется сейчас, модно это. Команда, ансамбль, группа. Я помню, вот когда мы были молодыми, писали на всех афишах, знаете, группа. Вот у меня есть у сына две пластинки западные, американские. Там написано название, а слово группа не написано. Вот, а вот у нас мы покупали пластинки сыну в молодости. Везде писали, там, скажем, группа, машина времени, группа, круиз,
0: АДО,
1: группа АДО. Группа, а сейчас вот...
0: Алла Пугачева.
1: Да, Алла Пугачева. Группа. Да.
3: Нет, ну,
1: везде,
3: конечно,
1: писали,
3: нет,
1: группа.
3: Да, да, да,
1: зачем? Вот не пойму я этого современного.
0: Так насчет паркета, как у вас...
3: Паркет, да, не только паркет. Мы даже написали песню «Ночной портье». Это, по-моему, на самом деле очень хорошая песня именно по поводу прекрасного ощущения жизни, самочувствия, любви. Итак... Я думаю, ну, в данном случае...
0: В прямом прямо эфире сейчас прозвучит песня вживую. Так, кстати, давненько у нас не было в программе акустических концертов. И мы сейчас возрождаем данную традицию. Группа «Обер-манекен». Вау!

0: Это было прямое выступление, то есть никакая не запись. Это все зафиксировано документально камерами наружного наблюдения, которые стоят на доме напротив. В гостях у нас группа «Оберманекен». И мы сегодня услышим еще, я надеюсь, неоднократно данные композиции, исполненные под гитару. На мой взгляд, вот, скажем так, неискушенного персонажа в данном вопросе, это гораздо более серьезный жанр, нежели пресловутый КСП.
1: Ну, по поводу пресловутого КСП и ПСП, кстати, пресловутого, МД и ФСБ пресловутого, кстати, это происходит все-таки именно в жанре пресловутого ФСБ, да. Это все шпионские страстные песни.
0: Безусловно, да. Я предлагаю сейчас вот тоже одевай вот эти вот наушнички, и мы наконец-то обратимся к прослушиванию телефонных звонков наших уважаемых радиослушателей. Я напоминаю, телефон 203-19-22. Да, и, конечно же, спасибо вам, Вирджай Лабардан, за такой исчерпывающий ответ, касающийся метаний канатов в воды, собственно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло.
0: Да.
2: Александр, здравствуйте.
0: Рассказывайте.
2: У меня к вам есть ряд вопросов. Первый я начну с того, что почему у вас Евгений Калачев ничего не говорит?
0: Вот. Ну, он, в данный момент вы слышали его голос, он пел песню, это гораздо... В общем, скажем так, он кинул на противоположную чашу весов очень мощную гирю, которая перевесила все наши разговоры, правильно я говорю?
3: Нет, ну, на самом деле, надо сказать, что я вообще только что встал с кушетки, которая стоит за углом, в коридорчике, на котором
0: открыли этот маленький бордельчик.
3: Обычно спит уборщица Марья Николаевна.
0: Прохор, я знаю,
3: да,
0: просто Прохор.
3: Да. Дело в том, что я же только что совершил длинный беспосадочный перелет, и известная болезнь джет-лэг сковала меня совершенно, и я вот только что проснулся, и, к сожалению, сфокусировать свой заспанный мозг, да, очень сложно.
0: Даже не мозг,
3: понять,
0: а разум.
3: Понять, о чем идет речь, включиться, непринужденный разговор.
1: Евгений, побеседуй.
2: Извините.
0: Да. То есть вы уже все сказали? То есть
2: нет,
0: вас
2: нет, нет.
0: Нет, вы смотрите, мне кажется, вы как-то волнуетесь. Если вы волнуетесь, я вас выключу, вы можете перезвонить.
2: Нет, я спокойно.
0: Вы уверены, что вы спокойны?
2: Да.
0: Нет, по-моему, вы волнуетесь.
2: Я думал, что Евгений заикается, вот, и его не пускают в эфир.
3: И заикаюсь точно. Это точно, заикаюсь.
2: А второй у меня вопрос такой, что, Александр, вот я знаю, что вы попытались зарегистрировать свои, ну, изобретения в плане добывания денег, когда вот люди еще не ходили с барсетками по улице, этого не было ничего. Вы уже ходили, вытаскивали оттуда деньги, и теперь, значит, все ходят, а вы вот промышляете.
0: Да.
2: Как у вас завершились эти попытки, удачи?
1: Мы подарили, кстати, мы спасибо, приехали из Америки и подарили Саше $1.5 миллиарда. Но в данном случае закончились его поиски. Деньги до конца не пришли, но мы надеемся, скоро придут.
0: Что касается барсеток, то есть действительно, я долгое время наблюдал за данной породой сумок. Вот, я, ну, вообще за сумками, за микросумками, за тенденцией уменьшения размеров, и обратил внимание, что вот делались такие типа папочки, да, с ремешком, которые нужно было одевать на кисть, дабы их не сняли. Я подумал, что это нам, в общем, карманным ворам и гопникам как-то невыгодно. И предложил следующее изобретение. Для начала отрезать эти ремешки, чтобы люди просто их носили в руках. То есть, ну, гораздо просто, там, например, дал по репе, вынул и пошел, да? Вот. Либо там на мотоцикле едешь, вырвал из руки, тоже пошел. Вот. И, в принципе, я каким-то образом наладил выпуск именно
1: Саш,
0: такого.
1: Саш, можно перебить?
0: Безусловно,
1: секунды, да. Я предлагаю, чтобы деньги носили в бюстгальтере. И как бы подбежал, выхватил из бюстгальтера деньги и побежал.
0: Можно за чулками носить еще.
1: Да, или завалил и тут же, кстати, и потом...
0: Можно заняться каннибализмом даже в какой-то
1: степени. И побежал после этого, да.
0: Безусловно.
1: Вот это нежные, приятные способы отъема денег. Значит, какие сумки?
0: Но ты знаешь, как они выкрутились? То есть, что они стали делать? Я тут недавно заметил, даже от тебя гонец приходил, вот он принес деньги, ты видел как? То есть, он не просто в дипломате, у него дипломат наручниками прикован.
1: В голове, да, я видел.
0: Безусловно, к ошейнику кого. То есть, видишь как? Вот, что казалось... гораздо проще. Взял старую сумку. Поэтому я ни
1: на
0: что не
1: ропщу. Предлагал, кстати, да. Я предлагал ему к уху приковать дипломат. Он не согласился. Он говорит, я не Ван Гог, чтобы к уху сумку приковать. Я говорю, к шее лучше.
0: Поисковая система работает по-другому, потому что Common Pair стоим где-нибудь на перекрестке, да, там дежурим. Ну, это же знаешь, что мы работаем. Вот, и видим, человек бежит с дипломатом, за ним на цепи ухо волочится. Безусловно, это подозрительно. Мы, конечно, там, ну, часть пропускаем, когда там деньги делим, которые взяли там за штрафы. Ну, кто на красный проехал, кто бухой. Вот, и на пропускаем. Но иногда приходится, потому что нам, у нас тоже план, мы, в общем-то, подответственные, раскрываемость у нас большая. Вы это все знаете.
1: Но мы же тебя посылаем.
0: Бывало, люди... ты наступишь на это ухо и говоришь, стоять, засранец, твои документы. Он теряется такой, кидает дипломат. А бежать ты ему по прямой. Мы смотрим, он метров 100 отбежал, мы открыли дипломат. Если денег нет, то мы подстреливаем. Если есть, пусть бежит.
1: Ну, все правильно, конечно.
0: Да.
1: Но я предполагаю, что я давал свои деньги только чебурашкам. С большими ушами, мохнатыми.
0: То есть ты имеешь в виду сотрудников определенных спецслужб, которые иногда проверяют рынки в этих
1: ЧБ,
0: вот в таких...
1: Так называем, да, ЧБ.
0: ЧБ, да.
1: Чебурашек, да, ЧБ. Все
0: ты знаешь, что, Энджи, если у тебя возникнут какие-то проблемы с ними, то есть я знаю, что ты, в общем, занимаешься, конечно, самой нелегальной торговлей продуктами питания испорченными на нескольких рынках.
1: Только мандаринами, да. Только.
0: Вот если они подойдут, ты говори, ребята...
1: Студия засыпана мандаринами.
0: Ты прямо так говори, я от Сани, скажем. Просто говорю, от Сани, это пароль. Они тебя сразу отпустят, конечно.
1: Да нет, есть прекрасная песня группы Бонни М. Сани.
0: Ну.
1: Вот. Я от Сани.
0: Ну что, еще звоночек послушаем.
1: Давай, давай.
0: 203-19-22. Мы полны к вам внимания. Доброй ночи. Говорите. Алло.
4: Сашенька, ради бога, извините меня.
0: Да что вы, не за
4: что. Я болею. И ночи все не сплю.
0: Угу.
4: И я давно хотела у вас спросить, думаю, уже заругаются, скажут, что ты лезешь ко мне глупостями? Что такое Монморанси?
0: Понятно, спасибо за вопрос. Безусловно, на этот вопрос необходимо ответить. Монморанси — это собака из... Роман Джером Каджерома «Трое в лодке, не считая собаки». Так же, как показал последний наш запрос в компьютере и у филологов разных, это древний французский род. Есть виноград такого сорта, правда, он один. Ну, в смысле, одна виноградина только была, и она засушенная в кунсткамере лежит. Вот. Ну и масса также других предметов, то есть, в частности...
1: Нет, я знал одного человека в Петербурге по имени Мамаранцу. Он имел две головы, кстати, и довольно долго жил в Петербурге.
0: То есть ты хочешь сказать, что у него было два члена?
1: Ну, два члена, две головы.
0: Не, ну, имеется, если он имел две головы, как он мог делать это... Ну да, что-то ладно.
1: Да, да, да. Именно два члена было у этого знаменитого Монморанси петербургского. И приходило четыре девушки. Он не знал, как распределиться, что делать с этими невероятными девушками. Стал рок-музыкантом. Имя этого известного рок-музыканта мы все знаем. Но говорить вслух не будем. Так что Монморанси... А?
5: Шевчука иметь.
1: Ну, тут разные мнения по поводу этого известного музыканта, который попросил сохранить в тайне его...
0: Решил остаться инкогнито.
1: Инкогнито, да. Монморанси-инкогнито.
0: А слышали вы о таком человеке Геннадий Ефимович Зубар? Это таежник, у которого в результате ядерных испытаний, над ним производимых нами за деньги, произошла мутация, у него выросли еще две губы, то есть два рта по бокам это щеки, и он может одновременно целовать сразу трех женщин. Вот одним настоящим ртом, а другим боками. И они к нему липнут, как мухи. Поэтому вот это выражение «липнут, как мухи» произошло от него, от Зубра. Или вы не в курсе? Я вижу
1: пол. Нет, это наш друг, конечно.
0: Безусловно. Ну что, сейчас послушаем. Давайте с пластинки одну песенку. Ладненько.
1: Именно посвященную этому нашему, ну, незнаменитому, скажем, но довольно приятному парню.
0: Песня, кстати, сейчас... О, эту песню мы... Да, нет, это не слушали. Песня называется «Развращенное животное». Дело в том, что в селе и в посаде его называют развращенным животным. Почему? Потому что, опять же, к нему липнут, как мухи. То есть он может целоваться с тремя женщинами вроде, но ни одну из них не может. Потому что мы не рассказали до конца печальную историю его мутации. Вот. Но он, что твой Гришка Распутин, любит щупать, да не может. Помните такого философ Ефима Щупа был? Он тоже такая же была у него проблема.
1: Да, это проблема вечная, конечно, но мы нашей властью, нашей силой оберманекенской и, в общем, нашего президиума и президентства готовы удовлетворить всех. Итак, песня «Развращенные животные» прямо для вас.

0: мой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Вот в студию пришел наш пианист, как по-другому говорится, топер. Есть еще такая птица тупик, они где-то схожи. Я надеюсь, вам понравится его игра. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Оберманекен», писатель Юзеф Густав, сценарист и режиссер индийского кино Виджай Лабардан. И вы можете звонить нам по телефону 203... Да, я не ошибся. 19-22 – это прямой эфирный телефон. Задавайте ваши вопросы с нашим гостям. И напоминаю, конечно, состав группы «Оберманекен» – это Анжей Захарович и фон Браун, Евгений Калачев, который сегодня еще обещал нам прям-таки вживую исполнить энное количество произведений, Кирилл Преображенский, их, в общем-то, сводная сестра Марина, которая тоже тут в студии, но она молчит, а что рыба об лёд наглухо. Вот. Что, в общем-то, и хорошо. Почему? Потому что тут спрашивают, сколько нас тут в студии собралось, но дело в том, что нас очень много, и мы собираемся вот в это морозное утро выйти и устроить в пикет в защиту чего-либо или манифестацию против кого-нибудь. Пока мы не решили, но обязательно это сделаем. Хотите, присоединяйтесь. Сейчас слушаем телефонные звонки. Доброе утро. Мы полны к вам внимания и претензий. Говорите, пожалуйста. Алло.
2: Так,
1: да.
2: Алло.
1: Да, вы принимаете претензии?
2: Какие?
1: У нас сломался холодильник. Мы хотим, чтобы вы приехали и его починили.
2: А претензии к кому?
1: А что вы звоните тогда к нам? Или куда я попал? Здравствуйте. О, хороший голос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
3: Я в холодильник тогда с утра приеду.
1: Да, да. Вот это видно, что звонит деловой человек. У вас вот есть барсетка, видимо, тоже.
3: Ну, безусловно.
1: Да.
3: Вот, а вопрос у меня такой. Не секрет, что страна Индия и ее жители очень музыкальные люди. Вот, это, кстати, вот мы можем и лицезреть вот в художественных фильмах, причем вот с разным жанром, там, от боевиков там, до порнофильмов. А вопрос такой, почему, собственно, индийцы настолько музыкальные люди и вообще с чем это связано?
1: Хороший вопрос, спасибо. Спасибо вам. Кстати, я так понял, поскольку я парень догадливый, что это вопрос к нашему индийскому гостю, видимо, к Виджаю Лабардану. Виджай, тут такой же вопрос пришел. Почему вы носите паранджу задом наперед?
4: Ну, я бы хотел сказать, что вообще вот эти проявления современной культуры, о которых мы сейчас с вами говорим, они появились в Индии с времен привития марксизма-ленинизма. А именно с 1925 года. То есть до начала нашего столетия в Индии не было как музыки в ее современном понимании.
1: А железная дорога была? Это очень
4: Нет.
1: важно.
4: Вернее, была, но дело в том, что...
1: Ну, маленькая и короткая. Дорога, то есть, практически, это, я знаю, были две шпалы и две рельсы, собственно.
4: Да, да,
1: и
4: да,
1: люди приходили
4: макет,
1: смотреть.
4: Макет, да, да, да. Поскольку губернатор Индии...
1: Дирадж Салюджи.
4: Да, он хотел, так сказать, привить все цивилизованное на вот эти вот... на местности, и поскольку не было больших капитальных вложений, вынужден был действительно две шпалы и две рельсы длиной в метр проложить.
1: А откуда вы так хорошо знаете русский язык?
4: Ну, 10 лет, проведенные в вашей стране, они...
1: В нашей стране. В тюрьме вы их провели, в нашей. Скажите правду, вот за что вы сидели?
4: Видите ли...
1: Не хотите отвечать? Ну, не нужен. Давайте послушаем телефон.
5: Я знаю, он продавал коноплю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло, доброе утро.
1: Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, олигофрения, которую вы страдаете в избытке, передается по эфиру, нет? Если
1: Спасибо.
6: Передается, то очень страшно, это во-первых.
1: Спасибо вам за вопрос. Но вы знаете, в принципе, я бы не стал ставить вам такой...
6: Если вас слушают вашей матери,
1: да.
6: Как вы думаете... Что они о вас думают?
1: Спасибо.
6: Ваши матери слушают вашу пошлость.
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Хочу сказать, что поскольку вы все-таки сумели набрать наш телефонный номер, то такой диагноз, как олигофрения, вам точно не грозит, потому что, скорее всего, у вас что-то другое. То есть неспособность воспринимать адекватную информацию, по-моему, это называется дебилизм элементарно. Вот. Что касается матерей, то есть вот вашими устами вы, видимо, целовали и вашу маму. Вот. И поэтому подумайте прежде всего о ваших взаимоотношениях с существом вас породившим. У нас с этим все нормально, поскольку до сих пор нас, всех присутствующих в студии, наши мамы водят за руки, потому что в силу нашего слабоумия природного. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Это был хороший друг нашей программы, уволенный нынче отовсюду, откуда ни попадя. Вот. И оставшийся без всяких пособий. Но тем не менее, мы подплачиваем. То носцы подкинем сырники, то трусцы, там, то еще что-то. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Дело в том, во-первых, спасибо за песню. Дело в том, что я являюсь нештатным сотрудником Federal Bureau of Investigation.
1: Мы слышали такую компанию, да?
7: Да.
1: Вы, вот, я знаю, торгуете примусами.
7: Да, не только примусами, а различными вещами купленными. Ну, там, в общем-то...
1: Хорошо, ворованными вещами, так и называйте вещи своими именами.
7: А, ну ладно.
1: Да.
7: В общем, мне поступили два сигнала. Первый для уважаемого писателя, который, как очевидный, просто жизнь является айратом. В общем-то, сигнал такой. Студия радио 101 горит. Второй сигнал, в общем-то, охранник позвонил со входа вашей радиостанции, сообщил, что три девушки, такие как Орлова, Соколова, Киселева, рвутся к вам и кричат, что они тоже являются бармунитинами. И кричат они такими трансдоказанственными голосами,
8: включаем,
7: что я готов поверить, что это действительно
8: не
7: они.
1: Ага. И да, спасибо, спасибо. Я вот вижу, что тут Виджи как-то он у нас этот самый активизировался активно. Виджи, что случилось?
4: Да, собственно говоря, напомнил мне этот звонок о древней легенде, что вы
1: конечно, сходи, посмотри.
4: Индия
1: это
4: богата.
1: Я не к вам, Виджи, вы сидите, сидите.
4: Индия,
1: но дело в том, что я...
4: своими драгоценностями.
1: Секунду,
4: да
1: что вы говорите, Виджи, так, Виджи, не к вам сейчас так обращается. Подождите, замолчите, право это. А куда ты пошел-то? А, ну тогда говорите, Виджи, да.
4: Это
1: извините.
4: Совершенно не так. Действительно.
1: В смысле не так? Я считаю, что все совершенно правдиво, то, что сейчас происходит, и...
4: Ну, у вас в России это называется, что, значит, Индия богатая страна, драгоценностями, древностями.
1: Богата курами.
4: Да.
1: И гусями.
4: Вот сейчас я, собственно, по освобождению поднялся-то на чем? Как вы думаете? Все вот эти вот изобилие куриных продуктов, это же все индийского производства. То есть вот эти все куры, которые мы именуем, вернее, мы, как я сейчас живущий в России, причисляю к вашему обществу себя, мы россияне, сейчас именуем это ножками там Клинтона, Буша или
1: Мерлин Монро еще
4: да.
1: Есть ножки тоже.
4: Да, на самом деле ведь происхождение гималайское. То есть предгорье Гималая наиболее приличный климат для выращивания кур. Более того, индийская культура во многом основана на куроводстве. Кто есть Будда? Почему у него 8 рук? Дело в том, что вообще курица произошла первоначально с побережья Тихого океана. Как вам известно, Тихий океан непосредственно прилегает к Индийскому. Так вот, в том месте, приблизительно на рубеже 10-11 веков, от природного, так сказать, прародителя мы, индусы, вывели одомашнили, вернее, курицу, у которой была о 8 перьях. То есть на каждом крыле курица. Было по 4 пера.
9: Это же сколько получается перьев всего, вот если умножить, вы призадумайтесь. К
8: кстати, пока вот...
4: В 8 перьях была курица, да, и дело в том, что когда ее рисовали, то есть впоследствии трансформировалось в символ поклонения, поскольку индийское общество, все касты индийского общества были так или иначе связаны с курицей. То есть низшая каста, она убирала помет. Средняя каста занималась непосредственно кормлением. И только высшая каста, которой я, Виджай, принадлежу, удостаивалась чести, собственно, отведать филе. Да. И всеми нами, россиянами, любимая котлета по-киевски, она произошла... Вообще, изначально была котлета по-калькутски. То есть это уже потом, когда, так сказать, предки вот нынешних самостийцев, трехзубцев, они когда ездили к нам за пряностями, то есть они отведали это блюдо в Калькутте, поскольку все мы знаем, что шелковый путь шел от Калькутты до Киева. И, кстати, ведь у нас в Индии родилась та... Спасибо. Ведь, кстати, у нас в Калькутте родилась та поговорка, дескать, язык до Киева дождь.

0: используется в современном мире, произошло из Калькутты. То есть Калькутта – это, в принципе, порт семи морей. Вот у вас в России очень модно говорить, что Москва – порт семи морей. Совершенно нет. То есть, ну, может быть, да, но Калькутта реально находится на берегу океана. Она находится на притоке четырех рек, которые я перечислял выше. Туда входят Хугли, Ганг, Бангла и, собственно говоря, Дэш.
1: А также Хугли еще.
0: Да. Еще три реки, о которых я скажу ниже. Это притоки. Так вот, самое-то интересное заключается в том, что, как я уже сказал, все в мире радикально и действительно то, что заслуживает нашего с вами внимания, так или иначе произошло из Индии. Вот, например, тот дисплей, на который вы сейчас все увлеченно смотрите, и те кнопки, на которые вы жмете, это всего-навсего аналог озера. То есть у нас в Индии есть озеро, на которое местные жители до изобретения телевидения, то есть еще в прошлом, позапрошлом и много-много веков назад, ходили и наблюдали за происходящим в озере явлениями.
1: Извините, уважаемый Виджай, вот каким-то образом пересекается эта тема вот с вопросом, который нам задали радиослушатели на тему каната метания в воде. То есть я знаю, безусловно, что вы участвуете активно в процессе.
0: Безусловно, безусловно. Более того, это является у нас национальным видом спорта. То есть вообще древняя индийская религия, она своим рационализмом поражала многих европейцев. Так, в частности, Бенджамин Рой, английский исследователь, который посетил нашу страну в 1864 году, писал в своей книге «Дети земли», описывая суровый быт низшей касты, та, которая убирала помет за восьмиперыми курицами. Он отмечал то, что, несмотря на свою, так сказать, классовую маргинальность, даже та вот эта вот каста, самая низшая, она отличается своей высокой культурой в быту. То есть, на взгляд англичанина прошлого века, было просто каким-то открытием, что люди отправляют свои естественные потребности исключительно в замкнутой среде. Поскольку ведь что такое вода? Вода – это область, которая не дает распространяться так или иначе запахом и всему, что сопутствует отправление естественных потребностей. А мы, индусы, действительно крайне гигиеничные люди. Как кажется, на взгляд европейца, смуглая кожа – признак немытости. Это совершенно неверно. И более того, в результате экспериментов мы установили, что чем дольше человек находится в воде, тем темнее его кожа. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что некоторые расы, которые присутствуют сейчас на земном шаре, просто более приближены к воде, нежели мы, европейцы.
1: Это исчерпывающий ответ. Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на пару минут, потому что мне нужно сходить.
2: Я вам сочувствую, да, действительно, нужно сходить. И, по-моему, многим в этой студии нужно сходить. А в это время тем, кому не нужно сходить...
1: Пусть не ходят.
2: Не ходят и не бродят. И что? Послушаем.
1: Новости.
2: Новости.
1: Я напоминаю тем, кто только что включил свои приемники, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы».
2: Мобильники.
1: Мобильники и прочие сопли. И в гостях у нас группа «Барманикен» от Анжи Захарищев фон Брауш, Евгений Калачев, который еще сегодня будет петь вживую, да, прям-таки вот по гитару.
2: Он живой, кстати. Он не мертвый.
1: Кирилл Преображенский.
2: Он министр культуры, он не член группы «Барманикен».
1: Извини, пожалуйста, да. И, безусловно, их мама Марина. Также Юзеф Густав здесь у нас находится, писатель. И индус Виджай Лабаран, который сейчас тоже вышел. Я все-таки думаю, может быть, нам вместе хором спеть какую-нибудь русскую народную песню.
2: Я на самом деле думаю, маме нашей нужно дать слово. Все-таки мама...
1: Да,
2: рожала.
1: Мама это святое.
2: Да. И поэтому хоть пару слов пусть скажет.
1: Ну что, Марина, вот я хотел спросить, как вы

0: относитесь вообще вот к этому процессу, я имею в виду роды, все последующее, значит, исходящее и входящее, то есть, значит, в плане гормональных отравлений, потолстения, дальнейшего похудания, адаптации беременной, кормящей, родящей, вот живородящей к условиям окружающим ее, вот, в общем-то, как происходило это у вас?
1: Нет, все это очень сложно.
0: Безусловно.
1: Ну,
0: да.
1: Конечно.
0: Ну, давайте тогда.
2: Хорошо.
3: В городе
2: сын...
3: Бостон мать родила в коме.
2: В коме СССР, да.
0: Да.
3: Вот.
0: Это известная республика была.
3: Тоже, в общем-то, нерассмотренный феномен такого современного общества. Рождение детей в коме.
0: А вот,
3: влияет ли вот это на, как-то на развитие, на их сексуальные направленности, на... предрасположенность.
2: Да, многие раку. Хотят стать бабочками, например, я слышал.
0: Это... Причем австралийскими большими бабочками. Вот я производил недавно независимый опрос на улице, приходил с микрофоном к Ване Попаде и приставал, к кому попало. И вот все, кто попал, говорят, что они бы хотели, если и быть бабочкой, то гигантской австралийской бабочкой, сокращенно ГАБ. Вот. А кстати, маленькой бабочкой, кстати, капустницей никто не хочет. Ну, на самый плохой случай шоколадницей. Вот, то есть как-то люди все-таки стремятся к красоте и к высокой и моде.
2: Да. Не хотел бы вас перебить, Александр.
0: Нет, страшно, да.
2: Да, да. Я видел марсианских изумрудных бабочек.
0: Угу.
2: Так как у меня есть возможность перемещаться с планеты на планету. Тут недавно я был на Марсе, и прекрасные, изумительные марсианские бабочки. В общем...
0: Облепили вас как-то или...
2: Да, да, именно облепили. Именно облепили.
0: Я
2: да.
0: слышал, что у них есть такое обычай вот так приветствовать своего гостя облеплением. Кстати, мы, люди, тоже пытаемся это ввести, когда приходит дорогой гость, пытаемся его облепить, чем не попади. То есть телами гостей, какими-то предметами обихода. Именно отсюда ведь произошел обычай разбивания бутылки о корабль. Изначально ее разбивали о тело капитана, в общем-то. Об голову там и так далее. И многие наши предки, нынешние наши современники, они иногда и этот обычай продлевают. Вот, например, вчера было разбито несколько бутылок о голову сограждан, собственно, проходящих там и сям. Вот, вы знаете, поскольку вы путешествуете повсюду, то есть, конечно, вопрос, он изначально
2: адресован... по всем галактикам, собственно.
0: Да, этот вопрос наверняка вам будет близок. Он вообще адресован Виджаю, мы потом его мнение тоже спросим, но, тем не менее, значит, известно, что в первоначальном тексте Священного Писания
2: присутствовали... О, это я знаю, да, досконально.
0: Присутствовали
2: я,
0: упоминания...
2: Я, собственно, писал этот текст, да.
0: Да. Yeah. Присутствовали упоминания о реинкарнации.
2: Да, да.
0: Однако впоследствии они были оттуда удалены. И современное христианство, как известно, реинкарнацию отрицает. Тогда как во многих индийских религиях такая вера сохранилась до сих пор. Чем вы объясните эту разницу в развитии религиозного сознания? Спрашивает наш Белани, который только что заходил в тюбетейки. Это действительно так. То есть это не секрет, что современное, в общем-то, писание... Оно
2: я готов ответ, да. Я готов ответ, да.
0: Извините, что да.
2: Так, как автор этого, в общем... и того, и другого писания. Я замолчал на секунду, чтобы вспомнить, все-таки тысячелетия прошли. Так, конечно, это одно и то же. Реинкарнация важна. Как бы люди признавали и не признавали ее. Конечно, Бог с нами. Бог вокруг у нас. И мы, души его, входим в него, как божественные сущности. Лишенные зрения, слуха и ощущений. Да, именно так в бесконечности мы перерождаемся из души в душу. Переходим из камня в дерево, из дерева в улитку, из улитки в человека. И там мы становимся ангелами, бодхидхармами, безусловными сущностями всего человечества. Да, я думаю, именно так я написал эту книгу. Я думаю, так прочтут эту книгу мои потомки, написанную простым русским языком.
0: А скажите, Анжи, вот обладая таким даром, безусловно, я вижу, как горит ваш глаз. Это фонарь у вас, извините. Да, но тем не менее, вот вы не могли бы нам пояснить, кем, на ваш взгляд, в прошлой жизни был, например, Веджа или Юзов? Или они были одним и тем же? Потому что у меня какие-то сомнения на эту тему, что это был один организм раньше.
2: Я вижу все.
0: Я тоже. Ну, это хороший ответ. Ну что ж, я предлагаю, может быть, сейчас вот что-нибудь послушать там вживую, как у Евгения, у нашего...
2: Калачев.
0: Да, с тушкой нормально, если то... Сейчас...
2: Через секунду произойдет минималистический концерт, романтический одновременно. И сейчас мы даем микрофон прямо к гитаре. Внимание! Настройте свои гитары, чтобы снять эту песню.
0: Трубы настраивать не надо, поэтому я играю на трубе. Называется туба. Труба-туба.
2: Сейчас делаем рэп.
0: Ну да, мы что-то отвлеклись. Вообще, я могу так целые 7 часов заниматься этим. И я предлагаю запереть, подпереть дверь в студию сосновой доской, которая специально припасы, никого не впускает.
2: Там ломится куча людей, да.
0: Ломится вообще немерено. По-моему, среди них есть и спецслужбы, и милиция. Вот, которые
2: МВД, КГБ,
0: все
2: ФСБ,
0: приехали,
2: ФСБ,
0: все собрались.
2: Все у наших ног.
0: Ну что, песня?
2: Сейчас песня романтическая для вас всех.

0: Замечательная пьеса. Мы эстонцы называем это «Есть плясовая», если я не ошибаюсь. Да, я напоминаю вам, что вы слушали только что в прямом эфире выступление Евгения Калачева. Вот он вживую играл на гитаре. Это участник группы «Гармоникен», который у нас сегодня в гостях. Также Виджайло Баран у нас в гостях. Юзеф Витольдович Густав, писатель известный, который написал книгу, о которой мы уже рассказывали, у вас «Мелодию о лесе». И сейчас мы слушаем ваши телефонные звонки, если вы не против. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите,
1: пожалуйста. Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Я хотел спросить такой вопрос. Дело в том, что я еще практически с пелену увлекаюсь вашим искусством, потому что это ошибочное мнение.
0: Да.
1: Вот. Ну, я его, кстати, сравниваю там с такими гениальными людьми, типа там Крымский, Персиков, там.
0: Да,
1: такие вот. Вот. И я вот хотел спросить вопрос. Мне 22 года.
0: Это уже большой возраст, да.
1: Вот, у меня есть подружки. Одной 13 лет, второй 15. Вот. А вот как им объяснить то, что ваше искусство – это не пошлость, и это гениальный талант?
0: Спасибо. Вот. Спасибо. Я предлагаю в данном вопросе, если вы не против, обратиться все-таки к индусу нашему, поскольку, в общем-то, вся Пермь от него произошла. То есть он, ну, в общем, кого мог, оплодотворил там, и мудрость его безмерна попросту. Виджай, скажите, пожалуйста, вот насколько вы... Вообще в Индии процветает нимфоманство,
2: да.
0: Вот, и так далее. Это возврат к сексуальной тематике, да.
2: Ну, как я уже говорил ранее.
0: Но там же щупать-то нечего, там же вобла.
2: Безусловно. В индийская женщина, она, собственно говоря, чем и хороша. Там куда руку ни положи, не ошибешься. Да. Так вот, что касается корней. Действительно, Корней Иванович Чуковский был выдающимся детским писателем России. Но на сегодняшний день установлено, что большую часть своего творческого задела он брал непосредственно, читая Бхагавад-гиту. И всем известный Бибигон отнюдь не гном из «Белоснежек», а, собственно, и произведение индийского детского писателя Мохита Цхи конца 17 века, просто трактованное и переработанное уважаемым автором. Тот же самый «Айболит» — это переделка от американского пошлого произведения, которым словно гамбургерами было забросано поколение американских детей перед Второй мировой войной, чем, собственно, и обусловлено позднее вступление этой сверхдержавы в Великую мировую бойню. Кстати говоря, бойня как таковой атрибут, он произошел опять же.
3: Мне кажется, наш, мне кажется, я как американский корреспондент, мне кажется, наш индийский корреспондент даже забыл свой народный акцент. Мне кажется, это плохо.
2: 10 лет проведенных в России.
3: Вы должны не забывать свой индийский язык. Because,
0: а можно давайте попросим нашего друга, кстати, вот Виджая, спеть какую-нибудь мантру на индийском.
3: Да, мне кажется, это, да, чтобы он проявил свой язык, да. Свое нутро. Может быть, это шпион, засланный из Англии.
0: Или просто как... диверсант или диверсант, террорист.
3: Да. Может быть, он листает вот... Я вижу перед ним этот словарь, там написано «Индия». Может быть, он... пытается вкрутить нам мозги, но на самом деле пусть он будет честен перед нашим телезрителем и скажет им правду в глаза, because по-русски, как это? Я не знаю, как это по-русски, because.
0: Бекон,
3: потому что
0: мясо. Да.
2: Действительно.
3: Что происходит здесь и какое ваше самочувствие? Потому что мы американские люди, которые попали здесь, в Россию, не до конца понимаем, что здесь происходит.
2: И вообще, нам первый американец был замечен нами в Калькутте в 1795
3: опять
2: году.
3: Опять он потерял. Это русский шпион. Мы не верим этому шпиону.
4: Это, Виджай, ну спой, что тебе, лень, что ли?
3: Пусть поговорит.
4: Сейчас пусть Виджай споет тихо, да.
3: Песню Виджай.
4: Сам попросить пианиста пока выйти, или он не мешает?
2: Нет.
4: Ну пусть там, ну под него что-нибудь. А вы сомневались, я же говорил, индус.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Обер Манекен», также, соответственно, «Виджей Лабаран» и многие другие, например, Юзеф Густав, бабушка их Марина, еще ряд женщин. И...
1: Это грандбабушка, кстати.
0: Да.
1: Ей 158 лет. Очень старая.
0: Поэтому вы ее привезли в Колби, заспиртованную. Хотя мне такой способ...
2: Это как раз та женщина, которая родила в Колби.
1: На секунду, кстати, я хотел бы дать микрофон нашему министру культуры, и он имеет несколько слов по поводу секса,
0: да,
1: по поводу освобождения. Я думаю, он скажет их. Министр культуры, вы готовы?
3: Да, неожиданно, я как раз не был готов к таким серьезным высказываниям. Ну вот хочу высказаться по поводу творчества группы «Обер Манекен». Сейчас в обществе существует определенная напряженность, как вы заметили, противостояние разных сил, разных идеологий, разных типов сознания, как бы. Вот творчество группы «Обер Манекен» как раз снимает все эти
1: попроще,
3: противоречия. Это все равно, что вот мы говорили о русских народных ритуалах, типа...
0: Топтание большевых тряпок, да, вот это все. Кидание пельменями через стол. Дружеское подчеркивание. Потому что бывает злобное кидание пельменями через стол. Это означает, что затушить трубку мира у нас, у индейцев.
1: Ну, в данном случае министр культуры, конечно, не произвел впечатление на вас, как радио...
0: Как оратор. Явно ослабил позицию.
1: Да, ослабил позицию. Но я готов взять функции как президент на себя. Много людей, девушек ломилось в двери нашей радиостанции. Не наши, конечно.
0: Можно называть вещи своими именами. Нашего дома даже, я не побоюсь этого слова. Дома номер 11 на Новом Арбате. Ничего в этом нет, мы честно все. Наворованные деньги, это все. А нечего, как говорится, лоховать. Дескать, если... Бери, что плохо лежит, а ты плохо не клади. Если положил плохо, будь готов к тому, что это пропадет. Бабы с кобыли легче, говорится.
1: Да, говорит. Да. Нет, лохов здесь нет, конечно.
0: Да, ты знаешь, в этой стране их все меньше и меньше. Поэтому мы начинаем окучивать Индию в лице Виджая Лабарана.
1: Виджая Лабаран, конечно, нам подскажет, капал Камасутр. Но сейчас мы, наверное, все-таки послушаем
0: пьесу
1: «Обер Манекен», которую посвятили всем не лохам. Кто считает
0: лохам... А я пока слазю под стол.
1: Послази под стол, пожалуйста. Что ты там будешь делать? О, мы видим, что он там делает. Да, как обычно.
0: Корнеплод.
1: Он достал свой корнеплод. Каждый знает, что его... Что называется корнеплодом, да. Именно туда он залез и достал его. Мы не будем про это говорить.
0: Нам даже... Вы пока пойте.
1: И вот, наконец, начинается песня «Всех чудесней».

Не останавливай свой взгляд на случайных прохожих. Смотри в зеркала витрин модных магазинов. Только они достойны твоей нежной кожи. Девочка, подросток с запахом апельсина. Девочка, подросток с запахом апельсина.

глаза. Встречи с каменным сфинксом для тебя существует. Радуга ветрового стекла. Время в электронных часах — это новое чувство свинга. Девочка-подросток с запахом апельсина. Девочка-подросток.

0: Yeah.
1: Может быть, сразу еще одну композицию?
2: Композиция неизвестна никому. Называется...
3: Выпадет снег на твою крышу.

Месяц висит, как мяч от гандбола. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы. Ты мой учитель, я твоя школа. Дай мне глоток пепси-колы.

0: твой зонт. Только какой в этом понт? Выше, чем крыши, только твой зонт. Только какой в этом понт?
1: Это замечательная песня прозвучала в эфире «Эхо Москва», конечно.
2: Совершенно верно. Я предлагаю сейчас... Ты далеко ее не ставь, мандолину сейчас, потому что послушаем телефонный звоночек, а затем, если Женя тебе дали в кайф, то мы это послушаем. Мы никуда не разойдемся, не волнуйся, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту безгранично. Алло.
3: Алло.
2: Да, говорите.
3: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Виджаю.
2: А это не Николай, случайно, вот вы?
3: Нет.
2: Нет. Хорошо тогда. Потому что если был бы Николай, я бы выключил. Но это я шучу так. Да.
3: Ну вот, у меня приехал товарищ из Индии.
2: Угу.
3: Он весь такой толстый, важный, он занимается спекуляцией.
2: Безусловно, наверняка торгует свитерами.
3: Да-да-да, индийскими. Безусловно. И махеровыми шарфами.
2: Да, грузинскими.
3: Вот, он мне рассказал, что, находясь в пятизвездочном отеле, рядом с отелем люди копают норы и живут в них. Ну, то есть, какая тебе нужна нора, нужна пятикомнатная, ты ее выкопал, нужна трех там комнат, ты ее выкопал. И не жил ли Виджай в норе до того, как стал знаменитым кинорежиссером? Вот. И еще бы хотелось у него узнать, почему индийские фильмы очень любят таджики, киргизы и азербайджанцы.
2: Угу. Хороший, хороший вопрос. Спасибо вам сейчас.
3: Спасибо вам.
2: Вам удачи. Отвечает наш индийский гость, сценарист и режиссер индусских фильмов Виджай Лабарда. Наш азербайджанский гость. Отвечайте, пожалуйста, уважаемый Захар.
4: Азербайджанцы, они почему любят наше кино? Потому что этническая близость прослеживается как в цвете лица, так в цвете стоп. Ведь на самом деле, собственно, идеология расизма была основана на оттенке пяточных. Дело в том, что реально ощутить разность расовой или этнической принадлежности можно только в морге. Когда вы идете вдоль рядов палатей, так называемых, на котором лежат накрытые простыней усопшие. Как правило, форма простыней не вписывается в структуру голени и голеностопа человека. Пятка выступает наружу. И вот, наблюдая ряд этих пяток, вы можете составить гармонический символ, гармонический ряд, попросту говоря. И в наших калькутских моргах все трупы лежат в такой последовательности. Сначала наиболее темные пятки, потом светлее, еще светлее, еще светлее. И в конце, когда мы проходим этот 50-метровый коридор, мы натыкаемся на блестящие, ярко выделяющиеся на фоне простыней белоснежных. Ведь вы знаете, что Индия занимает второе место в мире по производству крахмала. То есть даже в такой интимной области, как последняя простыня, которая накрывает человека, она у нас отличается повышенным содержанием крахмала. То есть ее цвет, он и сине-белый. И вот на фоне этой белизны пятки последнего просто радикально, то есть они еще радикально белее. Я даже не знаю, какое еще слово в русском языке применить. То есть те годы, проведенные в вашей стране, они все-таки большое влияние на меня оказали, но не могу я выразить этот цвет вот русским языком. Да. Так вот, значит, именно на этом основано, то есть на цвете голеностопа основана, собственно говоря, близость азербайджанского народа и индийского. Помимо географической близости, существует близость в цвете. Так вот, образ мышления индуса понятен в принципе любой маломальски и образованной, цивилизованной группе народов. То есть уровень мышления Индии, уровень мышления индийского кино, те сценарии, которые я пишу, они основаны на бытии, традиционном бытии, укладе нашей индийской семьи. Этот быт понятен как ученому из Соединенных Штатов Америки, вот, который передо мной выступал. Также он понятен якуту, который в жизни, в своем понимании жизни не предполагает наличие высоких температур, жарких пляжей, кокосовых пальм.
5: Безусловно, знаете, мне, простому русскому писателю, тоже понятно.
4: Безусловно. Потому,
5: чтобы на меня так посмотрели, как будто не хотите включить в этот список.
4: Нет, не хочу, потому что
2: простите,
4: в своих
2: Юзеф,
4: книгах
2: вроде бы
4: пишете...
2: как выходец, я знаю, из Прибалтики, по-моему. То есть вы же сами в вашей книжке «Великосветский скандинавский лев» так и описано. Это же ваша биография попросту. Я так и читал.
4: Кстати, вы знаете, более того, наш индийский фильм, когда они показываются, у нас же в Бенгалии масса львов. То есть мы их экспортируем. Дело в том, что ведь как устроен индийский кинотеатр? Это же огромные, в общем-то, вырубленные в джунглях просека. Вот. На этих пнях, где стояли раньше деревья, рассаживается аудитория. А экраном служит противомоскитные сети.
2: Виджей, я просто хотел еще узнать, правда ли, что некоторых, которые, так скажем, не приемлют внедрение вот в индийскую культуру кинематографа, вот их силком насаживают просто так, что они даже не могут уйти с пней, и после киносеанса они так и остаются там на них зависать, да?
4: Вы правы. Так вот, более того, когда идет очередное, не побоюсь этого слова, мое высокохудожественное сценарное воплощение в киноленте, на этой противомоскитной сетке в тропическую полночь на вырубке, то все ближайшие львы, близлежащие львы, они стекаются, как впрочем, и гиены,
2: что
4: и
2: жишка?
4: Гориллы, да. И так далее. То есть вся наша фауна, она приходит и уставляется на вот этот просмотровый, собственно говоря, материал. И понимаете, даже многие западные биологи приезжают к нам для того, чтобы увидеть, как животные, смотря на киноэкран, воспринимают происходящее на нем. То есть мы, индийское кино добилось того, что любой зверь, просмотрев два кадра, просто вливается в наш быт, понимаете? Органично вливается. Поэтому, что там киргизы, понимаете? Ну...
6: Говорил, что они Азербайджан.
2: Понятно, исчерпывающий ответ. Ну что, Евгений, как ваше состояние? Я предлагаю, наверное, послушать сейчас теперь песню. Спасибо большое диджею Лабарану.

0: Песня для всех вас, о нежнейшие мои слушатели.
1: Я вот о чем подумал сейчас, что у нас есть один путь налево, другой направо, как говорится. Вот мы можем еще послушать песню или послушать телефонные звонки. Вот в данном случае нас тут много, еще к нам прибыл людей, еще приходят и приходят, и все несут, и приносят постоянно, что радует. Вот как вы сами скажете, что нам сейчас делать?
2: Звоночек.
0: Звоночки. Давайте послушаем эти нежнейшие
1: голоса.
0: Голоса, да, кудрявые голоса, я сказал. Волокнистые.
1: Да. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Саша.
1: Угу. Вот. Такая же у меня проблема, да.
0: А отчество как?
3: Вашим большим поклонником. Я, естественно, записал в прошлую субботу передачу программу А. Можно спросить?
0: Программу Б запишите.
3: Ну, обязательно, конечно. Как только будет. Можно спросить?
1: Да.
3: Что это за грудник с вами был такой? Всюду у вас...
0: Александр Сергеевич Машковцев. Да.
1: Совершенно правильно. Да, это был. Спасибо. Спасибо. Действительно, это был Александр Сергеевич Машковцев. Это женщина-карлик, который ходит повсюду, в общем-то, со мной. И да, не потому, что как-то я нуждаюсь в его каких-то услугах. Конечно, он удобен, как подставка там под, в общем, пиво, под
0: да.
1: вазу.
0: И вообще, мне дело отлично, да.
1: Причем тут ситуация в том, вот Анжей правильно сказал, безусловно, я не пользуюсь его услугами, но предоставляю всем желающим. Поэтому вот, ну, вообще это уникальная женщина, конечно, с мужским именем.
0: И с усами, как у Будённого.
1: Причем совершенно лысый, вот парадоксально, потому что когда с нее скидывает треуха, бывает, что она зайдется иногда, начинает это танцы мочить, ну, исполнять ритуал топтания борщевых тряпок, сорвет, бывало, сейчас вся треуха, а там лысь, на усы, как у Будённого, сиськи в расперды торчат. Страшное, конечно, зрелище, но мы ей все прощаем, потому что она добрая.
0: Нежная, да, и сексуальная очень.
1: Ну что, может быть, опять песенку послушаем, Женя, как вы?
0: Сейчас песенка. Даже не песенка, конечно, песня.
1: Паллада, я бы сказал.
0: Паллада. У меня слезы из глаз. Вот как я смотрю на вас, у меня слезы из глаз, конечно. Каждую секунду падают.
1: Да, но... сегодня я не в лучшей форме.
0: Да. Ну, не только из глаз, конечно, падают слезы. Но, Женя. И, наконец, романс. Для вас, для всех. Любящих.
2: Что-нибудь, давай выберем что-нибудь.
0: На заре.
1: А можно что-нибудь классическое? Что-нибудь классическое.
4: Выхожу один я на дорогу.
5: Вот, может быть, это споете нам.
4: Подволакиваю правую ногу.
1: Достаю, бывало, чезаначку и ловлю первую попавшуюся.
0: Конечно, не хочется каждую вам песню пропеть. Могли бы просто песню за песней пропеть.
1: А давайте будем каждый петь свою песню. То есть,
0: да, но сейчас мы делаем кавер на песню «Темная ночь». Слов мы не так уж много знаем, но попытаемся сделать это... наиболее нежно и адекватно. Итак, «Темная ночь». Как вы...
1: гири свистят и свистят.
0: Можете подпевать нам прямо в прямом эфире.

Темная ночь, только пули свистят.

0: вода.
1: Только не спят глухари. Темная ночь. Ты со мною опять, как звезда, как печать. Темная ночь. Мне не надо спать, тебе давно уснуть. Баю-бай, темная ночь.

Я возьму свой виски и выпью без тебя, темная ночь. Не придешь ты ко мне, хотя платье твое прозрачно, как...

Так кричат темная ночь, мой мандарин очищен дотла, я съел дольку за долькой, темная ночь, будь моя волька, будь моя воля.

ночь, энциклопедия в твоем сердце. Если бы я был когда-нибудь Герценом, Герцен, я бы тебе сказал.

дождь. Я буду нежный, как плащ, который приносит врач. Ты уходишь туда, где кричит этот грач. Я знаю, он кричит, но не плачь. Темная ночь. Это темная ночь. Черная речка под нашим мостом. Я стоял бы постом, но нас было сто, я не знаю, как считать до ста. Пальцев не хватит на ногах и руках. Да-да-да-да-да-да. Я почитаю свой девичий орган. Он был когда-то внутренним, похож на внешний. Я был, конечно, Зощенко. Сейчас я

0: Хорошо. Кто не устал, продолжим пару куплетов. На столе шоколад. Бутылка нарзана. Мы выпили немного, и мы еще не пьяны. На столе 3 телефона и ни одного гандона. Все-таки мы приличные люди. Бонда Мандона. Одна энциклопедия. Ее читал индус. Я брился вчера, у меня не родился ни ус. Компьютер. Там звезды, похожие на пезды. Я нажимаю кнопки. Интернет не выходит, темная ночь. Это темная ночь. Это эхо, я вижу еще одно пиво. Называется... Я даже не могу по-русски прочитать это слово. Я переворачиваю бутылку. И снова изучаю русский язык. Когда я был, я не знаю, когда я возник, но проститутки идут, проститутки везде, на Тверской и Мской. Они видят меня в своей звезде, они знают там и тут. Я был бы когда-то оберегут, но сейчас я поднимаю пробку. И в этой пробке я бываю робкий. И темная ночь, только пули свистят по степи.
1: Только ветер гудит в проводах.

0: И сегодня этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Это День Матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания, и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой, хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку извините, я очень волнуюсь, разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот, всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрывают все. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам. Но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать,

0: Слушатели, на самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, не, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигель-а-лю-лю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
1: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «цигель-цигель». Ну, у меня пистолет упал, я «цигель-цигель», а все студенты «ай-лю-лю». То есть практически они, может быть, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты одной песни, ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильные MTV, сразу становится все понятно, одни конченые, одни бедняги, они там, люди и какие-то ежесекундные, да, вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе, именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы, вот, не обидно, или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса, вот?
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время, и передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну, что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей. Да и просто так, знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
1: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да? Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да? А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
1: Правильно, еще охранником.
2: Да,
1: вот.
2: Да.
0: Не, ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
1: я имею в виду работу. Да, работу. Дога. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: Нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины.

0: Парапири. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой, а вообще когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень... Такая девочка непоследливая, как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со 2-го этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
1: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки вот ваше поколение, да, от поколения Дойного, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть 2 мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же, когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
2: Да, гирь я вообще, на самом деле, никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что было в рваных носках, и камеру некуда было деть.
1: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
0: Да-да.
1: «Бриллиантовые руки», совершенно... допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, меж, а у него там рваные носки? Ну вот я, для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у нее еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
0: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
2: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
1: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
2: Так, да, я хотела задать вопрос.
1: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. О людях-то вот подумала. Молодое поколение.
2: А потому что мы схлестнулись с тобой, 2 журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
1: Слушай, а тебя кормить не пора?
2: А они тут лежат на лавочке.
1: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно
0: ухаживает. Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
2: Ну, полтора лежат на лавочке.
0: Полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
1: Вниз, я думаю.
0: Да, да, он, по-моему, покурить пошел.
1: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим 2 самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти 2 сразу опускаем.
0: Легче сказать, что не раздражает.
1: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии я могу вспомнить?
2: Массажист.
1: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
0: Массажист, ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
2: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как, ну я понимаю, что он очень много народу.
1: 2 года назад?
2: 2 года назад, да-да-да.
1: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
0: На сносях.
1: Почти.
2: Нет-нет-нет.
1: Два года назад ты была на шестом месяце.
2: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалась в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин, вот, и все там голенькие валяются, вот просто ни намека, ни какого-то вот, какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года, представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
1: А что говорит наш муж?
2: А он не знает.
1: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжит сущий.
2: Так нет, но я
1: вот
2: же
1: скажи,
2: никогда не иду. Мне
1: скажи,
2: просто интересно. Вот
1: скажи,
2: я,
1: пожалуйста,
2: я
1: нет, подожди,
2: спросить,
1: это не уворачивай.
2: Почему через 2 года только люди вспоминают?
1: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди? А?
2: Ну, Саш, у меня
1: нет, на самом деле
2: у меня он туркмен.
1: Будьте здоровы.
2: Да, так. И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
0: А я думала, он эфиоп.
2: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного
1: красивый,
2: туркменского
1: красивый.
2: Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
1: А он из старинного.
2: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома.
1: Больше.
2: Поэтому это еще больше. Это, то есть это племя еще более возвысилось.
1: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
2: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
1: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
0: сотрудница библиотеки Ленина.
1: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка Миломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками, соответственно, тележурналистка, которая снимает документальный фильм. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая... Судьба, да. Ну, судьба – это так немножко трагическое слово, да. Но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевны Островской. Пожалуйста, Дора.
2: Ну, это не совсем вопрос. А мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите, 3 человека.
1: Много народа сейчас на новости заходит,
2: да.
1: Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. И если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
2: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
1: да,
2: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
1: Спасибо.
2: И вот
1: спасибо,
2: Дор. Да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
0: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу. Ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
1: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
0: Ну, не смущайтесь.
1: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
0: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
2: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
0: Да, да, да.
1: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут... Не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих? Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину? Да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками? Там типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
0: Это защитная реакция.
1: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
2: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так, грубо скажем, сразу за...
1: Понятно.
2: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
1: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот, систему вот этих взаимоотношений. Да.
2: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
1: Да.
2: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я не могу.
1: Ну, то же самое, что со Штраусом, Унтольгой.
2: Вот, да. Так вот, Лика Мизинова ничего не предпринимала. Чехов тоже, поскольку он был такой слабенький совсем, в пенсне, такой в очочках.
1: Но зато писал Дорочка. Да, Дорочка, Чехов, извини, тут я буду биться как удав. Чехов,
2: так он... Я сейчас его не ругаю, Чехова, я просто говорю, что появилась Книпер, потом, которая стала тире Чеховой. Да. Так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире. И все, и стала женой, и все было отлично. А Лика Мизинова...
0: а почему, собственно, вас так волнует эта тема?
1: Да,
0: у вас
1: вот
0: двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
1: Автомобиль у него тоже хороший.
2: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
1: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
0: Да, естественно.
1: Если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
2: Но у меня есть, вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
1: Да.
2: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственной неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
1: Сопротивлялась.
2: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. Но правда, Саша...
1: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно ко все кругом, как говорится, этого не
0: работа
1: делают.
0: Работа на контрастах, да.
1: Да.
0: И тут все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
1: Да.
2: Но,
1: да,
2: понимаете,
1: да,
2: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит?
0: Санкт-Петербурге.
2: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
1: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
2: Нет, ну я сейчас... Я говорю просто про обычных людей.
1: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро. Вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
2: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
1: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, п под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Визбора при свечке».
0: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем,
1: да.
0: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
1: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
2: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
1: Того
2: очень.
1: Времени.
2: Того
1: да.
2: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
0: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
2: Одну минуточку, а за что?
0: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит. Но в то время...
2: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
0: Ну,
1: могли позвать в тюрьму, конечно.
0: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза, и, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то, лейтенант Давиденко, это было в Киеве, и вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется так придется. Я поехала. Ну и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
2: 57-й
0: год, да-да-да.
2: Молодежи УН студентов.
0: Да-да-да, который...
1: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
0: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
2: С потом иностранцами?
0: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
1: Я, вложил.
0: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, ры-пыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то. до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт и компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то, будем исключать ее из института, из комсомола, вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович, который, значит, говорит: «А Майю Вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы». Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малює, ресницы красит. Вообще, студентка театрального института. Ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
1: Сейчас, в общем... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
0: Хорошо.
1: Затем продолжим.
0: Да.
1: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
2: Вот про собрание мы.
1: Да, вот на собрании.
0: Да, нет.
1: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
2: Ведь это я привел его тогда...
1: Вот.
2: И вы его отдайте мне, ребята.
1: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
0: Да, еще тот.
1: Вот.
0: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
1: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
0: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
1: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинно?
0: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
2: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
1: Комплекс у нее был.
0: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
1: А она же в комиссионке работала.
0: Да, я думаю, что ее нашли. И просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в «Киевской газете», которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
2: то
0: вот
2: есть
0: была...
2: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали,
1: зажатка.
2: Она говорит:
0: конечно,
2: а вот вы меня отпустите,
0: конечно.
2: Я вам тогда вот про этих расскажу.
0: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень... сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
1: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
0: Может быть, да. Может быть.
1: Конечно, и за то, и за другое.
0: Да.
1: Ну, так вот собрание, да.
0: Ну, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, мать. Значит, на мать он мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная. изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну, и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
1: В кадык.
0: Да, кадык, именно кадык.
1: За кадычину.
0: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то. Не хочу загрязнять эфир.
1: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носит вот такие серьги, там, декольте, да?
0: Это я ношу
1: да,
0: серьги,
1: это про вас,
0: декольте,
1: да, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи его, вот, скажем так, вот этот вот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок. Я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
0: Безусловно. Тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
2: А тогда
0: по
2: только
0: Фрейду.
2: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да.
1: Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
2: Он же комсомолец.
1: Даже не в этом дело.
0: Да не хотел он.
1: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
0: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что... У него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
2: Саш,
0: вот.
2: Ну, если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
0: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
2: Ну, короче,
0: ну, вот так вот, в общем, короче, меня из института исключили и послали вот в Москву. Я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
2: Причем?
1: Вот,
0: да,
1: наверное,
0: я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
1: С кого Сорокин брал
0: я
1: свои, так сказать, идеи.
0: Вкалывала, да. Ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
1: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
0: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
2: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
1: Ну, вдруг бы.
0: Как это? Я же проникла идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
1: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
0: С этим юзиком?
1: Да, с юзиком, и с этим вот, который...
0: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в заду где-то в Темиртау на морозе. все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили. Вика, но вот она это... приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
1: Вот, да, это
0: да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много, вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну, не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина... Она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. И, а потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, а они вот, размножаются.
1: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И... сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. Как, к примеру, как ее пытаются изменить наши друзья-японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
2: Японского не знаю.
1: Да я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, от которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильцы в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
0: Пассионарии.
1: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие.
0: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали луч, цвет нации. Это же, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
2: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
1: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это
2: они
1: извращенцы.
2: С биноклями.
1: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает телефонных, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
4: уважаемые гости.
2: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
1: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
1: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно.
1: Ну, извините. Вот. Я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То
5: есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся да Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот, а все равно...
6: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
5: А я, ну как...
6: Знаю, что он ничего не достигнет.
5: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
6: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
5: нельзя, абсолютно нельзя.
6: Процентов 98, либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
5: если сам, так сказать, вот, ну,
6: загубишь,
5: поведешься
6: сам
5: на его провокацию. Потому что появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре. Да? То есть он ждет, да, что да, ты да, напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
6: Я хотел вот что спросить, Александр. А значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
5: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам и Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
2: Вот знаете, я хочу сказать, тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
6: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
2: Ну зачем же напиваться?
5: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Ты, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афина, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
0: да, вот
5: все.
0: Если твой бабрак-кормалец слушает, ты понимаешь...
5: Он тебя на шомпур насадит.
2: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
5: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
5: И вам также.
0: Доброй ночи.
7: Вот я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
0: Спасибо, а почему у вас дети не спят в такое время?
5: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
0: это,
5: что...
0: Это же плохо для грудничков.
5: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель под Подгонялову Мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. В основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
0: А может быть даже неодушевленный предмет.
5: Конечно, да, конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
0: да,
5: в которой...
0: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
5: Да.
0: Вот есть такой, вот это, меня спрашивают, что, я часто это говорю, вот, я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он, или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено, и вот меня спрашивают, что это такое, а я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
1: Вегереснировать.
0: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
5: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизма, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете «куздрять», да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае, вот, так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, это, дескать, «куздряй отсюда», да,
0: да,
5: а
0: да,
5: можете
0: да.
5: сказать, слушай, «прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо». Да. Это как иероглиф. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
0: Разные, да-да, совершенно верно.
5: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
2: Да-да-да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
0: Дурочка, что ты имеешь в виду?
2: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
0: А, да-да-да, у меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
5: В Москве уже? Да,
0: в Москве, Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель вот говорит, давай, там... требуется диспетчер.
2: Ну, а публика там какая была?
0: Ну, как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Ну, я не хочу выражаться в эфире.
2: Ну, короче, об этом ни слова.
0: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не
5: Мудрый,
0: спят.
5: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это...
0: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? Угу. А он говорит, вот Б. И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев. И вот Б. Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
8: Вика
0: закаленный в боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
5: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, ну, надо было из там найти место, куда скинуть груз, и стоит, типа, памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
0: главный инженер.
5: Тем более.
0: Да.
5: Вот, насколько, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
0: У них вообще нету мысли.
5: Да.
0: Да. Потому что у них нет головы,
8: в которых бы эти мысли...
0: Ну, в общем, короче, я... стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, перед такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит. Сволочь стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
5: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
0: О, и вегереснируют.
5: Безусловно, да.
0: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, бэд, да он такой, раз такой, да он пусть он меня туда, раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
8: За
0: в общем,
8: грубость,
0: да, меня за грубость,
5: за грубость
0: автобазы,
5: с автобазы. Да.
0: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что «Викуся, ну как тут дела?» Я говорю, «Да ничего». А потом он обращается к нему, говорит, «Ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел?» А я так, я говорю, а это кто? А он так забился в угол, говорит, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
5: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
0: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
5: Понятно, это исчерпывающий.
0: Никакой.
5: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите.
9: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте. А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
5: Да.
9: Немножко специфический, но если позвольте, я два, конечно. Давайте, давайте.
10: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино, да, значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героиня, герой, значит, оживлённый, беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там, тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует, беседует. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
9: Понятно, спасибо.
0: Алло, да. Да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский.

0: Такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну вот он как-то так напрягся, вот первые несколько слов он произнес, он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батарей наливали в чайников, и там прям из батарей чай заваривали.
2: Да. Я, кстати, тоже до сих
0: это
2: пор...
0: Это было в городе Сызрань. Да.
2: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
0: Хорошо.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка 2 внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
0: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
2: Будьте здоровы.
0: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
1: глаз
0: я работала...
1: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
0: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию. И Гайдай меня увидел. Сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
2: А вот, скажем так, ведь в этот момент, ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно

0: умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
1: В общем-то, я рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну что ты? Мы тебя повысим в должности».
0: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
1: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И, в общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать, вот отснявшись там. Я пошла, там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
2: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
0: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит: на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
1: Да. Он...
0: Это прощается.
1: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили: кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще, он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
2: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
0: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Алло, доброй ночи.
0: И вам также. Здравствуйте.
4: Господа, это Карина вам звонит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
1: Доброй ночи.
4: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
0: Да уж, ну что ж, не за что, да.
4: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
1: Конечно, я слушаю вас внимательно.
4: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
0: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
4: Ну, работа, в общем-то...
1: Это Карина.
0: Да. Извините. Угу. Нет, просто меня немножко вышибло из колеи. Угу. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально на прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
4: А вы знаете,
0: судьбу.
4: У меня есть собака дома.
0: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте, спасибо. Спасибо, Карина, за звонок.
1: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то у меня никогда не стояла такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой. Да. А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена. У меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки. Я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
2: Самое главное, это холодная вода. Обливаться надо.
1: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
0: И еще вот это, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун. Посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
1: Нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
0: Я просто предвидел. Что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
1: А зачем ему портить себе настроение?
0: Затем,
1: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение, боже мой. Было бы желание. Нет, и потом для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
2: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
0: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
1: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
2: А зачем текст-то?
1: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке. Да.
0: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушка, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
1: Ну, я считаю, что если взрослый плохо чувствует свое чадо, тогда нечего делать детей.
0: Чадо нечего делать, да?
1: Да, да.
0: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
2: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
0: Сарматы,
2: то есть? Сарматы, потому что я очень плохая мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Угу. Вот, и чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька, так она уж посидела.
0: Ну, да, да, я...
2: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает, и, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
0: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
2: Ну, Саш, ну их много просто, много, на самом деле. Но... Я-то ожидала одного, а их много родилось.
0: Их много. Уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
2: Да.
0: Я помню это. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Как ты себя в этот момент ощущала? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
2: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
0: Да.
2: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
0: Ну, в общем,
2: то есть,
0: да.
2: Мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И
0: ну,
2: сказала
0: мне... Печальный вид.
2: Да-да-да. Такой, да. Мало того, что она сама рыжая была вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да-да.
1: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
0: это проходит. Это редко, и все-таки, на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
1: Ну, естественно.
2: Ну, Саш, сейчас это у нее все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
0: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот возобновится? В какой-то такой момент, понимаешь, если хоть однажды кого-то ненавидел, то это чувство, оно может совершенно неожиданно вернуться, причем быть настолько импульсивным, что, да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
2: Ну, сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такой, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
0: Да, да.
2: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали,
0: вот
2: и все
0: она.
2: Мы. То есть... И ее больше ничего
1: не... И разучилась
2: не...
1: считать, да?
2: Да, да, да.
1: Ее,
2: да,
1: уволили из банка.
2: Ну, да.
1: Бедная.
2: Да, да.
0: А сколько ее дочери сейчас?
2: Да вот, ну, года три, наверное. Ну,
0: то есть, может быть, что ну, такое
2: такой
0: длительный
2: рыжий,
0: выход
2: рыжий
0: из токсикоза.
2: Такой, да.
0: Да, длительный выход из токсикоза. Да. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь, сука.
0: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
1: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально. Потому ну, что когда мне такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался. Потому что когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
0: И колбасит его.
1: Да,
0: у
1: да.
0: меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкательным. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
1: Ну, Сашенька, ты же
0: да.
1: только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
0: Да, ну да. ладно. Ну, давайте следующий звонок.
1: Да, следующий.
0: Здравствуйте.
1: Да.
0: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Алло,
0: Николечка.
1: Да.
6: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
1: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
6: Да, я отлично слышу.
0: Вот, Никита, сколько лет тебе еще раз скажи?
6: Мне 15 лет.
0: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
6: Ну да.
0: Вот ты вот слушаешь со стороны эфир.
6: Да.
0: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
6: Ага.
0: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот да, впечатление твое от этого.
6: А это была женщина?
0: Ну, это не важно.
1: Это не женщина, это какой-то как раз.
6: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
0: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он ну, как-то безразличен глубоко, как и нашим гостям, да.
6: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
0: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
1: Что ты еще хотел сказать, сынок?
6: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
0: Спасибо.
1: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
0: А я уже...
1: Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе дам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
0: это
1: так.
0: Это круче.
1: Да нет, это вообще это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки, каракуля, в общем,
0: а
1: кошмар.
0: Вот, извините, что я перебиваю. Вот,
1: да-да.
0: Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба, там, то на ней пятак должен висеть, там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали, ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка, да. В Мерседесах везде вот там делали. Тоже там кожа свиная хорошая. И пятачок ему приделали. Родной пятак, там, вырезки для глаз. То есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это... Да, нет, уберите это. Ну, сделали ему кожезамку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
1: Естественно. Конечно, ну, так вот, да, я извините, просто хочу сказать, что это была очень старая шуба. И вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно. И я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит, вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит, девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю, из жопы старой антилопы. Он говорит, а? Я ему говорю, на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что Днепропетровск город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более они там около театра стояли. И они, а у нас наш маэстро после Саша Родинский, да,
0: после спектакля, да.
1: Саша Родинский, он у нас вот такой, ну, картежник. Он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит, слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит, кто это такая? Говорит, о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
0: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
1: Нет, если экспромт был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
7: А потом
1: вот я не знаю.
7: Да?
1: Нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала, или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала. А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
0: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
1: Да.
0: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм. То есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то, да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
1: Прелестная была
0: вот,
1: атмосфера.
0: Да, вот хотел...
1: Прелестная.
0: Как все... вас встретили? Вот не было ли такого, что, ну, там у нее маленькая роль одна, что с ней?
1: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое созвездие. Да, да, да. Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
0: то есть,
1: свободу.
0: Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это.
1: Ради бога, ради
0: А вот
1: бога.
0: Вам, как вы
1: у меня
0: все-таки
1: текст...
0: пожестче, наверное, да?
1: Да, текст, нет, кто нет, писал, нет, нет, нет. Ой, я не помню. Ну, во всяком случае, как-то так это все это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
0: То есть вот сняли быстро?
1: Ну, легко, да, легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
0: Ну, понятно.
1: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
0: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
7: Алло?
0: Да, доброй ночи.
7: Здравствуйте. Саша, это я в эфире, да?
0: Да.
7: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
0: Здравствуйте, Михаил.
7: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном как бы периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. Меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот кроме всего прочего способности есть пародировать, но вот чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
0: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
7: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
2: А вы оставьте сейчас свой телефон.
0: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
2: Не в прямом, а ты выведи и запиши.
7: А можно? Вы позвоните тогда?
0: Ну, давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
7: да,
0: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
1: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
0: Да.
1: Инструктор.
0: Прошу
1: инструктор.
0: Прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
1: Доктор райкома партии.
0: Вот, совершенно верно.
1: Да.
0: Поэтому я так вот. И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество с ней плавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
1: Да-да.
0: Действительно, я вот к счастью отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
1: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
1: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
1: Да, конечно. И актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
1: Юрия Владимировича. Мне кажется, это
0: гены. Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит. Поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет школу. В виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
0: О, точно.
1: Нет, я не согласна. Нет, ну у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
0: Ну вот.
1: Не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго. Но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот тоже самое.
2: И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: К сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Mm-hmm. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Фамилию не помню.
1: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
1: Нет. Мне кажется, что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Вот прекрасный, видите, кстати, актер. Да, прекрасный к разговору, актер. Опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... Как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
1: А молодой Миронов, вот...
0: Увы, не знаком с работами.
2: Который «Мусульманин» играл.
0: Да я как только вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
1: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут новое русское кино с участием кого бы то ни было вообще-то.
2: Не, ну, Саш, ну, да, не новое, да, русское, Дора, это старое, да, русское кино.
1: Это не новое русское
2: это
1: кино.
2: Нас он
1: это, да, да.
0: Ну, ну ладно, не буду,
2: а
0: у меня неприятные
2: вакцины.
0: Знаешь,
2: как,
0: да,
2: мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, да, я тебя слушаю прям ночью, да, уже, да, уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
0: Ну, я
1: давайте
0: тут...
1: на ночь глядя о страшном,
0: о страшном
1: не говорить. Да, я тоже.
0: Или,
1: я...
0: по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить, уже, быть... я призываю, да, поговорить, да, в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия, опять же, это будет, извините, что я на своего конька села, но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила, я же собираю материалы для фильма, может быть, кто-то захочет поговорить об интимном, и, или задать тебе вопрос какой-то интимный, или рассказать про свое интимное.
0: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать, я их буду за ухо в школу водить, может быть, это. Вот. Ну... Виктория Григорьевна,
1: да, я
0: что еще
1: понимаю.
0: Запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но, опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей, ярко вами выделенных, нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю. Но и хороших людей я могу также...
1: Саша, да, ты меня неправильно, да, понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
0: В смысле, предметом каким-то? Или...
1: Рукой, ну, рукой, там... да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И со всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас, да, вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
0: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз уже, сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саша, иголку, штопай си, кожаные салоны своих сотрудников. Все.
1: Саша, да, нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник, это еще то время.
0: Фу!
1: Он, извините, говнюк был страшный, да, ну, да, да, да, правильно. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И... такой нагловатый. И вот так вот как-то так и вот еще, раздражал.
0: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
1: Не знаю я, да, его родителей, всего, не знаю. И знать они, не желаю.
0: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
2: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
1: Романы. Романы
2: были
1: красивые.
2: Может, какое-то безумство?
1: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
2: Это прям как я.
0: Да и я так же.
2: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
1: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
2: Ну, а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал? Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
1: советом? Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и да, ухаживал. Ну, вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она личная, вернее, сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
1: вот...
0: Я
1: не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как
1: да, вот... Безусловно. Да.
2: А кому он потом доставался?
1: Ну, неважно.
0: А во какая это
1: случае,
0: разница?
1: Он на меня...
0: Уже,
1: да. Нет,
2: интересно.
1: Во всяком случае, никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним, за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, я говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там, туда, мне не в кайф с этими людьми общаться, вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
1: Естественно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
1: Да, к слушателям.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
8: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
8: Один вопрос. Вы только не думайте, что это вопрос такой...
9: является колкостью.
0: Да нам, собственно, все
9: вот
0: равно.
9: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да-да, давайте. Значит,
9: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
0: Угу. Это и... вы про меня?
9: Да, наверное. Да, да. Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
0: Да.
9: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
0: А я понял ваш вопрос.
9: Наверное, такая просто эпатаж, что ли?
0: Спасибо, спасибо.
9: И второй вопрос да, у да, меня да. вот к вашей гости, более... Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься наночемнонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
0: Понятен.
9: Тем
0: вопрос...
9: более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие вещи.
0: Ну, вы правы,
2: да вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
0: Вы правы, так не волнуйтесь.
9: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
0: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
9: Нет, я очень...
0: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
9: Нет,
0: да.
9: Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Спасибо за невропатологические советы. Но вы
0: да, спасибо. Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым. Женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да. Вот,
2: и творчество одновременно,
0: и творчество,
2: да?
0: И... Он искусство, и да, бабки, да, самое да, главное, да. Самое главное, лаве. Ты
2: капуста.
0: Же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
2: Зелень.
0: Зелень, да. Вот.
2: А, цыгане так как говорят.
10: Капуста, извини, капуста.
2: Нет, цыгане, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить Доре тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что
2: ну,
0: меня интересует.
2: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
2: Советом.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
11: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
11: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
0: Ну, давайте.
11: Как лучше сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
11: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
11: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
11: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
2: Вот закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
2: красиво,
0: понимаю
2: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. бояться, надо наконец начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу, и тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости, вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
2: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
2: Да, да, или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
10: Доброй ночи, уважаемые гости.
1: Доброй ночи.
10: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Uh-huh. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, вот, да, средства против похмелья.
10: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот, да, у меня вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которая действительно снималась там, не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная болезнь?
0: Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это, ну, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
1: Это, это работает. Это просто работа, это труд.
2: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
1: Нет, но есть когда такое, срань, нет. Вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
2: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
2: у него раньше
0: конька?
2: Средства от импотенции.
0: Я,
2: он просто
0: не
2: говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
1: Я не видела.
0: Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала не вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд. Вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил. Даже если он будет там что угодно рекламировать. Я считаю, что, наверное, такой подход.
1: Нет, ну этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
0: Ну, это радикализм. Вот это, да, я это, считаю, это чрезмерный радикализм.
1: Да, он молодой еще.
0: Да.
1: Еще молодой.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
12: Дмитрий, слушатель Истушина, звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
12: Значит, Я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И кому-то не нравится, могут не слушать.
1: Спасибо.
12: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад.
0: Угу.
12: Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
12: Это Геннадий Назаров, я так понял.
1: Да, да, да, да, да.
12: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
1: Да.
12: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
1: Да.
12: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
12: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть вот классный парень, вот он мне нравится, как
12: играет. Это супер парень, это да, на мой вкус.
0: И на мой тоже, видите.
2: Вот, да. Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
12: Чонкин был
2: фильм
12: по первой программе,
2: да?
12: Один раз.
2: Угу.
12: Он у меня даже на видео записан, я его

0: Сегодня находится в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламед и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлюще, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Алло.
0: Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: Да-да-да.
2: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
2: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
3: И нам приятно.
4: Спасибо.
2: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
3: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
4: Жрица любви.
0: Жрица любви, да.
3: На улицах восточного города...
0: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель-цигель-ля-лю-лю». Напомнили, да?
4: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
0: Да, Виктория, извините, пожалуйста.
3: Андрей Миронов сказал Никулину «Русишо-туристу облика морали».
0: Да,
3: что-то ей нужно, говорит, что ей нужно.
4: Я тебе потом расскажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне. Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
3: Да.
5: Во времена Багровой.
3: Да.
5: Виктория.
3: Да.
5: В один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
3: Да.
5: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
3: Да.
5: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
3: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
3: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались, высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
6: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
6: Еще раз доброй ночи.
0: Да, да, конечно, да.
6: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
6: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался подробно, когда вот в последнем заезде 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
6: Да.
0: Нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь там и все такое.
6: О, а на каком трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около кассы вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
6: Валера, знаете?
0: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
6: Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
6: Кстати, в этом дело.
0: Да.
6: Я возвращался обратно, встречаем белорусском Семену Фраду.
0: Известный.
6: Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал с него подойти.
0: Какая интересная история.

0: истории. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
1: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
1: Нет, нет, ну что?
0: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
1: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно скажу...
1: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
2: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
2: Это, ну, видно, Григорий Новоженов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
3: Спасибо.
0: Вот. Соответственно, спасибо. Надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
2: у костра.
0: У костра споем.
2: И там лыжи еще будут стоять.
0: Печки. Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
3: спасибо.
0: Да.
3: Сашенька, спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
2: И вкусно.
3: Да
0: это да, вот благодаря нашим референткам. Вот, а сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены
2: бифштексики и рыбки. Рыбки лучше, да.
0: Да. Спасибо.
2: До свидания. Mm-hmm.
3: Всего хорошего.
4: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.

0: И в гостях у нас сегодня человек действительно, на мой взгляд, необыкновенный. Вы знаете, что вообще-то все люди необыкновенны, да? Каждый из них уникален, но необыкновенность нашего сегодняшнего гостя вы, я думаю, оцените. Я с радостью приветствую в нашей студии Дмитрия Яковлевича Геббельса. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
0: Я сразу хочу сказать, что вы за свою долгую жизнь сменили огромное количество профессий и остались единственно верными почему-то своей фамилии. Фамилия действительно настоящая. Я смотрел вот паспорт, о чем вот утверждаю открыто. Действительно, так и написано. Дмитрий Яковлевич Геббельс, житель города Москвы. Дмитрий Яковлевич, естественно, я хочу сразу каким-то образом предугадать вопросы, которые, вероятно, сейчас пойдут от наших радиослушателей, а сегодня мы будем с ними беседовать в прямом эфире. Естественно, они будут спрашивать, как вы с такой фамилией выживали в школе, в пионерском лагере. Я знаю, вы даже были вожатым, пионер вожатым. Я, конечно, с трудом, извините, представляю, как, например, я тоже был в пионерском лагере, дудил в горн, бил в барабан и поднимал стяг. И писал маме письма, озорниться, естественно, как все поколение. И вдруг я вот ей напишу, у нас очень провожатые Геббельсы. Это будет несколько странно. Вы же, однако, каким-то образом смогли перешагнуть через этот действительно серьезный психологический барьер. Как вам было сложно или легко с этим? Помогало ли вам это или мешало вашей нелегкой творческой жизни?
1: Ну, на самом деле было, конечно, очень сложно. Я хочу сказать, что вот вы сейчас упомянули мою действительно такую, в общем-то, достаточно редкую фамилию, и упомянули, что я работал вожатым. Вы совершенно верно заметили. Дело все в том, что это не от хорошей жизни все случилось, так как в медицинском учреждении, в котором я работал сразу после окончания соответствующего учебного заведения, на стене в коридоре, это была клиника, где лежали достаточно тяжелые больные, но ходячие, многие были из них, вывешивали список дежурств медсестер. Я был обычной рядовой медсестрой, и поэтому, естественно, моя фамилия присутствовала в списке. Так вот, многие больные, те, которые шли или по нужде, или в столовую, остальные все маршруты были запрещены для пациентов, они иногда останавливались около этого списка и читали вот этот график дежурств, где, собственно, и красовалась моя фамилия, что, в общем-то, многих заводило в транс глубокий, и состояние здоровья ухудшалось на глазах. Вот, и поэтому, в общем-то, старшая медсестра, у меня с ней были прекрасные отношения, рекомендовала меня, в общем-то, в подшефный пионерский лагерь отправлять как можно чаще, в том числе и на зимние каникулы. Там дети меня звали уважительно, просто по имени Дима, и фамилии моей не знали, поэтому непосредственно вот в зоне детского отдыха я не сталкивался с этой проблемой.
0: Вот вы затронули такую серьезную действительно тему детства. Это всего лишь один из этапов вашего жизненного пути. И опять же, учитывая такую интересную вашу фамилию, я просто помню из своего детства, у нас была такая девочка, ее звали Света, а фамилия была Зелень. Вот. И, ну, просто Света Зелень. Вроде бы, когда нам сперва так сказали Зелень, мы подумали, что какая-то, ну, может быть, кличка или что-то связано с зеленкой, там, с ветрянкой. Ничего подобного. Нормальная, смуглая казахстанская девушка, в общем-то, была. Но, однако, вот с этого момента, как первое впечатление было, к ней укрепилось вот какое-то такое весьма ироничное отношение. И в то время все-таки у людей, занимающихся воспитанием детей в пионерских лагерях, не было достаточно психологического опыта, профессионализма, чтобы как-то заставить, что ли, детей не обращать внимания на некоторые, не просто вот даже физические особенности, потому что, ну, Света, я покажу вам фотографию, конечно, вот, но прежде всего на филологические особенности фамилии. А ведь это действительно неприятно. Огромное количество людей, например, меняют свои фамилии. Я помню эстонского парня по имени Сергей Пенис. Вот у него была настоящая фамилия. Ему пришлось поменять ее на Лацис, например. Хотя по идее, народ пенисов, он очень древний. У нас в Эстонии огромное количество графьев эстонских идут из этого рода. Почему, на ваш взгляд, люди устроены так, что вот ассоциируют фамилию человека с человеком самим? Не идет ли это вот из тех глубин, из пионерских лагерей, из этих издевательств, из кличек данных по именам?
1: Да, вы совершенно, совершенно верно заметили. Идет это именно из глубины. Но вот я думаю, что в данном случае это идет не из глубины какого-то пионерского лагеря. Я имею в виду вот эту девушку несчастную, про которую вы сейчас рассказывали. А, видимо, могла быть вполне такая ситуация, что какой-то ее, может быть, прадед или еще какое-то более давнее колено, свою молодость, детство, отрочество был вынужден коротать в приюте. В дореволюционной России, в общем-то, тоже были детские приюты, достаточно неплохие, но туда, как правило, в общем-то, сливали достаточно таких вот неудачных, это, наверное, не очень хорошее слово, но, в общем, детей без истории, то есть их отлавливали где-то на вокзалах, на улицах Петербурга.
0: И в Смоленске тоже, в Саратове огромное количество.
1: В Твери,
0: в Пскове. Я помню, большое количество было облав.
1: И... Вы совершенно правы, да. И, естественно, по окончании вот этого учебного заведения, так называемого, да, естественно, их всех стригли в рекруты и отправляли на воинскую службу.
0: Причем я тут должен сразу сказать, чтобы наши радиослушатели не подумали, что такого, что стригли всех без разбора, и девочек тоже. То есть вот это отношение такое повального, как к мясу, можно сказать, к столбовому. Нет, к этому не столбовому, столбовой дворян. Ну, в общем, как вот, да, то есть всех подряд.
1: К пушечному, наверное.
0: К пушечному совершенно верно, да. Всех подряд, и девочек в повалку туда, а потом, в общем-то, пытались доказать всему миру, в том числе Организации Объединенных Наций, что, дескать, у нас женщины в армии в окопах не сидят, хотя окопные массажистки ОМ были, всегда будут и должны быть, я считаю.
1: Да, конечно.
0: Да.
1: Вы правы.
0: Извините, я перебил.
1: Ничего, ничего.
0: Просто эмоции, понимаете, тема такая
1: я
0: больная.
1: Я понимаю, конечно. Да, так вот, застриженные в рекруты, собственно, дальний родственник, возможно, был записан в какой-нибудь взвод, где преобладали старослужащие. В общем-то, естественно, такое понятие, как дедовщина, пусть многие не заблуждаются, что оно появилось не так уж и давно в советские времена, оно было в армии всегда и всегда будет. Вот, видимо, когда в очередной раз что-то он сделал не так, видимо, что-нибудь, например... Форму выстирал вот не так, как...
0: Все.
1: Как все. Не так, как все. И, например, ему вот сказали утром, эх ты, дескать, зелень. Вот, зелень. А поскольку человек был из детского дома и фамилии не имел, вот так и стали звать, и понравилось. И в военном билете, я не знаю, как он назывался в то время, но, видимо, тоже была какая-то бумага.
0: Табель о правах.
1: Да, возможно.
0: Да.
1: Вот так и прописали, что вот... Зелень. Рядовой зелень.
0: А скажите, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, вот все-таки фамилия дается человеку не с бухты-барахты. Кстати, опять же смешная, я помню, бурятского молодого человека, который учился у нас в МГИМО, именно бухты-барахты. Роберт Бухты-барахты у него была фамилия, но это тоже вот из таких из найденных. И...
1: РББ сократно.
0: Да. Мне почему-то кажется, что, знаете, эти люди, которые производят облавы, вот у нас в Саратове, в Перми, ну, где ни попадя производят, к сожалению, сняли списки вот облав, то они как-то вот в Сургуте тоже вот производят, да? Вот,
1: да.
0: Они каким-то образом развлекаются вот над этими вот неопознанными людьми без истории, дают им какие-то фамилии, имя изобретенные. Потому что, ну, бухта-барахта, это только ради смеха можно было. Да у него, кстати, вся жизнь была бухта-барахта. То есть, ну, вы помните, да?
1: Нет, вы знаете, такая фамилия могла быть дана, например, опять же, кому-нибудь незапланированному внебрачному ребенку. Вот, дескать, вот с бухты-барахты вот тебе на, да?
0: А, вот, да.
1: Вот так вот могло быть.
0: Ну, тем не менее, если исторически верить в такую фатальную предначертанность фамилии определенной, в ее влияние подобное, вот, ну как, у кого есть аметист, у кого татуировка, да, у кого пол. ну, в смысле, половая принадлежность, все это так влияет на жизнь. Фамилия, естественно, влияет на жизнь. Известно, что смена фамилии, там, взятие какого-то псевдонима резко, совершенно конструктивно могут изменить всю жизнь. Вам в лучшую сторону или в худшую даже говорить нельзя, просто конструктивно другой путь. Наблюдая за вашей жизнью, листая ваше досье, после того, как я вот устроился на соответствующую должность, я обратил внимание, что вся ваша жизнь, в общем-то, практически полностью соответствует фамилии. Не в плане, конечно, вот изуверских действий, совершенных вашим однофамильцем, а в плане идеологического давления на людей, вот окружающих вас. Что касается пионерского лагеря, я читал досье, вы были очень таким волевым, жестким, в то же время очень тактичным руководителем. Да? Далее, когда вы открывали массажный салон у Геббельса, тоже практически это был какой-то нонсенс. То есть, ну, представляете, практически на одной
1: из... У меня были большие проблемы с арендой помещения, я помню.
0: Но, тем не менее, вы смогли их преодолеть. И так далее. То есть, если бы вам сейчас сказали, вот, Дмитрий Яковлевич, хотите ли вы изменить вашу фамилию? Вы бы стали ее менять?
1: Нет, вы знаете, наконец-то вот на данный момент я могу уже ответственно заявить, что я нашел себя. Кстати, должен я пояснить нашим радиослушателям, что, в общем-то, попал я сегодня в прямой
0: эфир. А я вчера,
1: кстати...
0: А, извините.
1: Я понял, да. Нет, я именно вот о том, что случилось несколько минут назад, когда вы выходили из «Вольво», и я как раз проходил мимо, я шел домой из парка, я водитель автобуса вот в данный момент. Вот, и там, вы знаете, случилось вот что-то такое в моей жизни совершенно новое и светлое. Я сижу один в кабине, у меня закрыто стекло, и я ни с кем не общаюсь. Я даже остановки не объявляю, если честно. Хотя меня за это ругают, потому что езжу я на ЛиАЗе. Вот те, вот те, которые-то на Икарусах, у них там магнитофоны установлены.
0: Объявляю,
1: да, вот. А мне, кстати, за это даже совершенно и не доплачивают. Я вот вынужден объявлять остановки.
0: Вот. А вот, вы знаете, извините, пожалуйста, Дмитрий Яковлевич, немножечко вас перебью. Просто я вспомнил, ну, такую интересную, может быть, ее нельзя назвать печальной. Ну, судьбу Стаса Промежутка был такой. Я просто собираю сейчас информацию о людях с такими необычными фамилиями. Вот Стас Промежуток, он до сих пор, то есть, знаешь, мужчине уже, ну, такого постпенсионного возраста, глубокой старости уже, я бы сказал. Он все равно ездит по одному из московских маршрутов автобусных и объявляет остановки. То есть, практически он начал вот эту свою деятельность еще в годы вот, ну, сразу послевоенные. Тогда это было в новость, то есть он объявлял их в обычный такой мегафон, как вот это, ну, не мегафон, а электрическая, не электрическая, такая байда свернута в нее. Вот, при этом как-то шутил, то есть практически такой его так и звали в те годы. Наш автобусный конферанс, наш промежуток, да, до сих пор вот он в одном из автобусов объявляет, люди добровольно платят ему деньги, водители его прикармливают, живет он в этом автопарке, и вот одно из соответствий вот фамилию своему названию, да, то есть вот своему предназначению. Промежуток, там, остановка.
1: Да, я понимаю.
0: Вот вы, кстати, должны, наверное, знать его, естественно, то есть поскольку...
1: Ну, нам привозили его, в общем-то, человек достаточно известный, и, естественно, всех построили, мы знакомились, общались. Но это было... Я-то столкнулся с этим непосредственно, когда пришел туда из автобусного высшего училища, и как раз вот, да, я знаю, в общем-то, человек действительно известный, популярный. Я, к сожалению... Вот, честно могу сказать, я себе не в состоянии работать с таким вдохновением, как это делает он. Видимо, все-таки не то призвание. А какое оно призвание, я до сих пор так и не выяснил. Главное для меня это спокойствие. Я впадаю, в общем-то, можно сказать, в анабиоз прямо, значит, с начала смены. Вот, остановки, в смысле, останавливаюсь я на остановках уже чисто механически, автоматически. Вот, двери открываю, закрываю, как правило, левой рукой. Она тоже у меня, в общем-то, доведена до автомата, эта работа. И, конечно, достаточно такая вот серая будущность происходит. Но в душе, конечно, я завидую вот таким гражданам, те, которые нашли себя.
0: Да, да. Вот вопрос тут такой. Ваш тезка Дмитрий Яковлевич интересуется, будем ли мы сегодня отвечать на вопросы с пейджера. Безусловно, безусловно. И напомним, уж телефон, и по телефону будем общаться. Дмитрий Яковлевич, я обращаюсь к нашему сегодняшнему гостю, Дмитрию Яковлевичу Геббельсу. Дмитрий Яковлевич, меня вот сейчас немножечко То есть, конечно, мы поговорим о вашей нынешней работе, потому что ведь мало кто из населения представляет все вот эти сложности, казалось бы, таких скучных, но будней, да, водителя автобуса, сокращенно ВА. Вот. Но это нужно рассказать. Нужно рассказать о тонкостях, о нюансах, о смазке, о кардане.
1: Извините, я хотел немножечко вас поправить.
0: Да.
1: ВАЛ, это называется, потому что водитель автобуса ЛиАЗ. Есть еще водитель автобуса Икарус, и ВАИ, да.
0: Да, извините, ВАИ, а вы ВАЛ.
1: Я ВАЛ, да.
0: Хорошо. Вот. Но меня интересует больше вот та эпоха начала, значит, кооперативного движения в России. Это вот 88-й, да, года вот эти.
1: Ну, даже где-то 86-й, можно сказать.
0: Ну, в то время... Ну, может быть, вот... Вы начали когда вот ваш салон вот этот?
1: Нет, вы знаете, я просто почему упомянул 86-й год. Я помню, что уже в то время я вот в очереди отстоял на Рижском рынке и купил себе эмблему, то есть такую переводную картинку. На ней был изображен герб Советского Союза и приклеил его себе на карман белого халата. Я тогда был на практике в больнице, меня, в общем-то, замечали и даже где-то уважали, особенно вот старые санитарочки, те, которые...
0: А они знали вашу фамилию, вот что? Они так говорили, вот идет Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Нет, нет, они мою фамилию не знали, потому что в то время я еще не был штатным сотрудником, я был просто на практике, и фамилию мою знала только старшая медсестра, та, которая всех нас гоняла и строила в то время. У нее был список, в общем, приписанных к ней студентов. А вот такие вот рядовые сотрудники, они, конечно, были не в курсе, видимо, это меня спасало здорово, потому что они, в общем-то, имели возможность испортить мне жизнь достаточно не по-детски.
0: А старшая вот эта сестра, она не пыталась вас как-то шантажировать в плане вот оповестить всех о ваших данных?
1: Нет, дело все в том, что...
0: Знаете, люди, они ведь такие злые. Им только дай возможность как-то человека подцепить и таскать за губу. Вот этот крючок нужно найти. В данном случае у него вот этим крючком была ваша фамилия.
1: Нет, вы знаете, это была уже... такая женщина, ну, так скажем, бальзаковского возраста, и она испытывала ко мне какое-то, вот, наверное, материнское чувство, потому что вид у меня был такой, в общем-то, достаточно жалкий. Я был мальчиком худым, маленького роста, с достаточно глупым выражением лица. Вот, и, видимо, я не знаю, ну, как-то я приглянулся. И особо она как-то вот не заострялась на фамилии, за что я ей очень благодарен и по сей день.
0: Ну вот тогда нужно немножечко вернуться все-таки к массажному салону. Я представляю себя вот в регистрационной палате, хотя я там, в общем-то, никогда не сидел. Я был чиновником на выезде в то время. Вот. Но тем не менее, вот приходит ко мне человек, говорит, я вот хочу открыть массажный салон. Дело хорошее. Мы в то время делали вид, что нас интересует здоровье населения нашей страны, как и сейчас тоже, безусловно. Иначе поди сейчас скажи, что нам наплевать, да, на здоровье. Так ООН, там, ББОН, там все же взбесятся. Нам это никак не выгодно. Естественно, я проявляю заинтересованность. Говорю, что у вас? Смотрю ваш уставной капитал, предполагаемый, все эти дела. Затем говорю, ну вот документы учредителя можно посмотреть? Там написано, значит, Дмитрий Яковлевич Геббельс. Естественно, я...
1: Вас беспокоит? Это
0: меня начинает беспокоить, да? Я, ну, как-то... Плюс еще само название. То есть вы же так и назвали массажный салон у Геббельса. Если бы вы назвали, как в то время там называлось, Красный Крестик, да, или там Зеленый Месяцок. Вот, там. Каким образом вам удалось это? Я знаю, салон просуществовал год, и было много клиентов, и вот до сих пор вот ваш вот этот вот Джимми Джип, вот он же с тех времен.
1: Я понимаю, да. Нет, вы знаете, дело в том, что в названии, конечно, заложен какой-то смысл определенный. Наш салон, в общем-то, привлекает в первую очередь людей, те, которые ищут каких-то, знаете, вот таких утех немножко нездорового характера, потому что на нашей рекламе, ту, которую, в общем-то, многие наши слушатели могут ежедневно видеть в метро, там изображена такая вот достаточно стройная тетка в высоких черных сапогах и в черной кожаной фуражке с плеткой. И такими готическими красивыми буквами прописан наш логотип. Вот, видимо, в этом плане я не прогадал, и, внеся в название свою фамилию, в общем-то, на данный момент имею достаточно большое количество клиентов, вот, достаточно обеспеченных людей, кстати. Вот, ну, это понятно, потому что обычным людям, которые работают в бюджетных организациях или вообще безработным. Конечно, не до этих, в общем-то, дел. Все это, как правило, стереотипно достаточно и пришло к нам из западного кинематографа. Не из американского, я замечу, а из западного.
0: Да, да,
1: многие наши радиослушатели иногда имели возможность смотреть фильмы производства Федеративной Республики Германии. Они знают, о чем идет речь. Вот. Но поскольку кино доступно всем, в том числе и богатым, то, видимо, как-то вот это вот влияет. У людей есть стереотип, их это интересует. И они вот, в общем-то, идут. Идут на эту фамилию.
0: А те, кто регистрировал, тоже были клиентами все-таки, я так понимаю.
1: Нет, ну почему? Совсем не обязательно. Кто-то был, а кто-то не был. Это раз на раз не приходится, можно так сказать. Кто-то был, кто-то не был.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а затем продолжить беседу.
1: Да, конечно.
0: Я, кстати, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с интересной достаточно судьбой, фамилия которого не помешала ему добиться того, чего он сейчас реально добился, и пройти через огромное количество всяческих окклюзий, делирий и иже с ним, жизненных, я имею в виду, безусловно. Ну, сейчас я... А, да, вот тут вопрос пришел. Саша, я слышал, что ты был одним из первых людей, кто купил себе новый джип марки «Линкольн». Твои впечатления о покупке, спрашивает Серж. Серж, да, спасибо. Я просто хочу сказать следующее, что я успел всего неделю, так сказать, вот быть его обладателем, после чего выяснил, что он угнанный, и у меня его отняли. Угнанный, плюс еще неправильно растаможенный. Так что не могу ничего тебе про него сказать. Вообще все джипы вот тех лет, 92-го года, 91-го года, которые приходили к нам в Россию, практически все, они угнаны, вот, ворованы. Извините, пожалуйста.
1: Ничего страшного. Да. Кстати, как и 140-е «Мерседесы», да, которых по статистике в то время еще ГАИ, сейчас ГИБДД, было вот в чистую растаможено, по-моему, штук 6 за 97-й год. Вот, а в Москве, в общем-то, всем известно, на каждом перекрестке можете встретить этот лимузин.
0: Да, да. Ну, сейчас вот я просто знаю, что вы были у нас еще, скажем так, и компьютерным монстром. И, в принципе-то, я пригласил вас специально ради этого. Вот такой был вопрос к нам на пейдж. Он пришел, сейчас я его зачитаю. Ой, что-то тут. Ага, а что мне делать, если не работает WordPad и еще какая-то системная папка? Системного диска нет в наличии, чтобы все переустановить, спрашивает Степанидзе, наша радиослушательница.
1: Ну, вы знаете, я могу посоветовать радиослушательнице только, видимо, все-таки съездить на Митинский рынок и недорого приобрести у пиратов, у компьютерных, установочный диск для операционной системы Unix, потому что Windows, в общем-то, люди, которые пользуются компьютером не первый год, прекрасно знают, что отживает свои годы эта операционная система. В общем-то, Билл Гейтс неплохо уже поднялся, и можно спокойно эту программу сворачивать, потому как программисты, которые работают в его лабораториях, все чаще стали уходить в отпуск за свой счет и все меньше обращают внимание на то, чтобы одна из программ, которая работает под системой Windows, не конфликтовала с другой.
0: Да.
1: Да. А операционная система Unix, она на сегодняшний день универсальна, передовая, и за ней будущее, в общем... Да здравствует Unix.
0: А вот скажите, Дмитрий Яковлевич, я же так не случайно подвел вас и наших радиослушателей к теме вот компьютеризации всего мира, да? Это, может быть, парадокс, но вы, наверное, один из немногих наших соотечественников, который очень хорошо знаком с Биллом Гейтсом. Вы состояли в переписке и даже ездили к нему в гости. При этом, как-то я так понял, у вас что-то случилось, произошло, если вы так вот несколько неблагожелательно отвечаете о вашем друге Билле.
1: А вы знаете, дело...
0: Вообще, как завязалось это знакомство? Мне вот интересно, может быть, тоже из-за вашей фамилии? Как-то странно. Гейтс и Геббельс. Ну, я ума не приложу.
1: Может быть. Я, честно говоря, даже не знаю, почему он обратил на меня внимание. Случилось это во время путешествия по интернету. Есть такая известная и очень популярная среди нашего...
0: Песенка, я помню. Вот это «Малиновки, заслышав голосок». Или нет, я не то?
1: Ну, ну, в общем, где-то... Ну, где-то
0: извините, если я просто...
1: Ничего, ничего. Где-то в этой области, возможно, да. Это, как правило, я слушаю через систему Real Audi. А, случилось так, что я пользовался виртуальным пейджером ICQ, об этом знают очень многие компьютерные пользователи, и совершенно случайно в поисковой системе этой программы набрал billgates.com и вышел прямо сразу на его страничку, где он меня и приветствовал. Я не знаю, каким образом он оказался в это время у телевизора.
0: Как дальше говорят, что вообще Гейтс, он очень такой, ну, скажем, замкнутый человек, который не тратит денег на благотворительность, в отличие от меня и других вот моих сотрудников. Мы всегда с получки идем, покупаем проституток, и, в общем-то, чтобы как-то девочки могли потом купить себе уже одежду и бублики.
1: Да, вы знаете, это в нем есть, действительно, вы правы, как раз это мне и не нравится. Дело все в том, что когда я отдыхал на его вилле прошлым летом, в общем-то, меня достаточно раздражал один факт, когда мы утром с ним вместе шли купаться в бассейн, я с раздражением обращал внимание на то, что стены и пол у него высланы жидкокристаллическими водонепроницаемыми мониторами, причем из которых, в общем-то, распространяется под водой звук по системе Dolby Surround. То есть Билл, я не знаю, зачем себе это сделал, зачем он заказал вот такой бассейн. Видимо, боялся что-то пропустить из новостей, может быть, с биржи или еще что-то, вот в момент заныра в глубину.
0: Ага. А можно я посмотрю вот блокнот с фотографиями, вот ваш, где вы с Гейтсом?
1: Да, пожалуйста.
0: Это вот бассейн, да, как раз вот это?
1: Или... Нет, извините, это поилка для скота, для домашнего. Фью. А бассейн вот там, через две странички.
0: Ага. Слушайте, подождите, я там вернусь все-таки сюда. Так, а вот поилка, он что, увлекается сельским хозяйством? Я просто думал, что это... И почему у него животные одеты в какие-то такие модные?
1: Нет, это попоны на лошадях. Это попоны на лошадях. Он большой любитель лошадей вообще, в общем-то, в прошлом.
0: У нас
1: спортсмен.
0: Так ходят на прием в Кремль в таких попонах некоторые. Так...
1: У богатых свои привычки.
0: А дальше вот... А что это за тетенька вот эта? Вот.
1: А это уборщица, она как раз...
0: А почему он с ней так в обнимку, и вы как-то? Или это
1: он
0: так...
1: очень демократичный, знаете, ага. Конечно, все это показное, но тем не менее, вот на людях или когда принимает гостей, конечно, старается всем показать, что вот это настоящий капиталист, улыбчивый, белозубый, щедрый, дружелюбный, конечно, все это, видимо, наносное, но тем не менее, на фотографии вот
0: запечатлено. Ну, давайте послушаем телефонный звонок, если
1: да, конечно, пожалуйста.
0: Чтобы наши радиослушатели тоже могли...
1: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
2: Здорово, Сань.
0: Привет.
2: Ты что так долго трубку не брал-то?
0: Ну, я сейчас выходил.
2: А, понятно. Ну,
0: там провожал, люди были у меня.
2: Классно у тебя, получается, голоса подделывают.
0: Ну, а что я, видишь, я же всегда ору так, отпустите лифт, гады! Ну, иначе они же там будут стоять, сосаться, молодежь, это там до утра, да. Ну, что, ты зайдешь, да?
2: Ну, давай, типа, спрошу.
0: Слушай, ты девке скажи, чтобы заткнулась, ты же знаешь, я не люблю ее. Ну, в общем, бери беленький, все, давай, а то у меня это самое, мне там по сопле звонят, давай, все, давай, пока. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
1: Добрый вечер.
3: Меня зовут Сергей Александрович Бурлак.
0: Да.
3: Я хотел бы сказать, что достаточно моя такая редкая фамилия в пионерском лагере отразилась тоже довольно-таки заметно. Дело в том, что в первые дни моего пребывания в лагере меня все называли по имени. Потом кто-то узнал мою фамилию настоящую. Но дело в том, что никто не знал значения этого слова. И... Вроде бы все было ничего, и вдруг один прекрасный день один умник в больших таких линзах, очках отыскал в каком-то учебнике.
1: Да-да, вы не волнуйтесь, все в прошлом.
0: Да,
1: рассказывайте, пожалуйста.
0: Да.
3: Я волнуюсь очень, извините.
0: Все прошло, теперь все по-другому.
1: Ничего, все будет хорошо.
3: Так вот, какой-то умник отыскал репродукцию картины «Бурлаки на Волге».
1: Или на джипе.
3: Ну, как бы на Волге. И с тех пор начался жуткий отрезок в моей жизни. Дело в том, что после этого меня начали запрягать в простыни, привязывали к кровати самого упитанного ребенка и заставляли тащить его через всю спальню.
4: А вы знаете, я хочу вас успокоить, это еще не самый страшный случай. А вот у нас, в общем-то, в пионерском лагере, как вы знаете, в котором я работал в молодости, было гораздо страшнее. Дело все в том, что когда вожатый директор лагеря собрались вечером на просмотр какого-то эротического кинофильма, который в советское время был, конечно, большой редкостью в кинозале, дети каким-то образом запрягли вот такого же нелюбимого ими гражданина, я не знаю, правда, зачем и почему, запрягли его в автобус и заставили его тянуть, причем все залезли внутрь и кричали в открытые окна, дескать, давай, давай, шустрее копытами шевели. А пионерский лагерь находился у нас на холме, и вот чтобы въехать к нему, когда завозили очередную детскую смену, то автобусы переключались все на первую скорость, даже, видимо, на пониженную, потому как подъем был очень крутой. И вот,
0: вот видите, да. Да. Спасибо вам за звонок и с вас $10 за консультацию. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся, и после выпуска последних известий, видимо, или какого-нибудь выпуска чего-нибудь другого, ну, может быть, канат выпустит кто-нибудь, мы продолжим нашу беседу. Сейчас сходим, я покажу вам где-то. Знаете, 14 этаж, очень забавно это делать.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Гебельсом, человеком, сменившим огромное количество профессий и практически в каждой из этих профессий достигшим определенных успехов, причем успехов достаточно мощных, так как, например, люди с обычной фамилией мыкаются и не могут ничего поделать. Но сейчас хотелось поговорить все-таки о медицинской области. Дмитрий Яковлевич, вот поскольку вы были одним из первооткрывателей массажных салонов в Москве, наверняка эта тема и сейчас вас продолжает интересовать. Насколько сильно изменилась методика именно проведения массажных работ вот сейчас от работ, аналогичных в ваше время? То есть, и что бы вы сейчас, вот, будь у вас такая возможность и желание открыть, например, модный салон там, у Гебельса массажный, какие бы вы типа массажа туда бы ввели, да? Что бы вы изменили?
1: Вы знаете, на данный момент это, конечно, не может не расстраивать. Бизнесмены, которые содержат массажные салоны, избрали, как я считаю, неверную тактику. Дело все в том, что они стараются брать не количеством, а качеством. Хотя гораздо больше денег можно было бы заработать, а также больше пользы принести населению, если установить минимальные расценки, самые такие демократические, и особо не напрягаться, не устраивать, в общем-то, вот такой замес теста на 2 часа, когда вполне в течение 20-25 минут можно было бы обработать любого рабочего после заводской смены или того же самого водителя автобуса, у которого отваливается поясница, прямо скажем.
0: Или, например, колхозник с серпом, который, в общем-то, уже смял все.
1: А, в сельской сжал. Области, да. Совершенно верно. Можно было бы установить еще более демократичные расценки в размере рублей 15-17, учитывая, что, как правило, в сельпо, которое существует и по сей день, установлено цены непосредственно местным колхозам. То есть там люди закупают продукцию практически по себестоимости.
0: Но придется ведь для этого ввозить огромное количество нелегальных иммигрантов из стран Азии, чтобы, в общем-то, платить им мало, а чтобы массировали они мощно. Мы вот тут делали такой эксперимент 2 года назад. Я привез 15, в общем-то, женщин из Китая нелегально, которые жили у нас вот... Ну, там вы видели, да, помещение, покажу, там сейчас тоже живут. Вот, естественно, и тайком, в общем-то, бесплатно, ну, как бесплатно, за борщ, который мы не доедали, делали всем сотрудникам массажи. Но это дело прикрыли, хотя женщины не жаловались китайски, очень наоборот, говорили спасибо и очень плакали, когда их выдворяли на родину. И сотрудникам тоже облом. Вот, как вы планируете экономически, это кто же будет работать сейчас за гроши-то?
1: Вы знаете, дело все в том, что если по статистике брать количество взрослого работоспособного населения в сравнении с количеством населения, которое действительно выходит на работу, вы поймете, что там существует огромная разница. Вот. И еще я хотел сказать, что многие граждане, в том числе, кстати, и в сельской местности, о которой вы проявили только что беспокойство на тему нехватки кадров массажистов, у людей, у мужчин, в частности, присутствует так называемое медицинское явление, оно называется мышечная радость. То есть люди, как правило, по выходным дням, а в сельской местности они...
0: И по будням.
1: И по будням у многих, да. В общем-то, начинается такой процесс, который в народе попросту зовется пьяным мордобоем. И вот чтобы каким-то образом избавиться от избыточной энергии, которая должна была, по идее, по плану была выплеснута быть на поля, люди используют ее вот в таких вот в кровавых стычках друг с другом. Можно было бы вполне каким-то образом убедить их, что... В общем-то, работая руками, но только не принося вред своему же товарищу по плугу, а разминая его в массажном салоне, да тем более еще за какое-то вознаграждение, я думаю, что таким образом можно было бы набрать достаточное количество этих кадров. И, кстати, и они бы чувствовали бы себя не столь ущербно, и те, которые отдыхали бы под их мощными кистями, работали бы лучше на следующий день.
0: А как вы относитесь к такой программе, которую правительство пыталось в свое время продвинуть, мало кто кто из наших радиослушателей помнит об этом, которая называлась «Отмассируй себя и товарища». Вот, то есть, когда была мощная забота вот о здоровье граждан, ну, естественно, тоже видимая с правительственной точки зрения, то все проходили, ну, как курс вот безопасности технической, да, там, пожарной безопасности, также вот курсы краткие массажа, то есть, к примеру, там, бульдозерист должен был после работы уметь отмассировать, в общем, своего товарища, а тот его. Вот. И даже вот, опять же, мало, наверное, кто помнит, целый месяц был такой месячник, мы его ввели по нашей инициативе, когда госавтоинспекторы имели право брать вместо штрафов массажом. То есть водители нерадивые массировали им ступни. В зависимости от нарушений. Проехал на красный свет, в общем-то, по-моему, 10 минут массаж ступней. Там сбил кого-то, там, по-моему, полчаса полный массаж, в общем-то, всему отделению каждому. Ну, вот как-то это месяц, по-моему, практиковалось. Вот, сейчас почему-то увяло, но профессиональных массажистов очень мало.
1: Вы знаете, я думаю, что это перегиб, конечно. Это перегиб, как, в общем-то, это было всегда в нашей постреволюционной истории. История наша постреволюционная, она вообще изобилует этими перегибами. Как в свое время боролись там, со сладкой смертью, с сахаром, с белой смертью, с солью. Опять же, грубо говоря, просто прикрывалась нехваткой этих продуктов в магазинах, на складах.
0: Да, и на Кубе.
1: Да, ну там давно все повырубили. В общем-то, Куба была цветущей страной до достаточно давнего времени.
0: А сейчас вот я помню, посылал туда своих девочек, ну, на отдых. Дорога, в общем, дорогая, в принципе, вот. А так кокаин задарма, проституция задарма, еда, ну, то есть рай. Для нищих и глупцов.
1: Да, да. Вы правы. Кстати, вот с проституцией это, в общем-то, полная беда в странах, в третьих странах, так называемых. Вот в Ираке тоже мне рассказывал один знакомый медбрат, который ехал туда на практику в свое время. Он рассказывал, что буквально за доллар там можно, в общем-то, снять, грубо говоря, королеву красоты. Это, конечно, я считаю, оскорбление.
0: Иракская королева красоты, это же, ну что, Дмитрий Яковлевич. Что? Ой, это то же самое, что эстонская королева красоты. Нет, для нас, славян...
1: Нет, вы знаете, да. вы, между прочим, ошибаетесь. Дело все в том, что согласно восточным устоям, женщины...
0: Дмитрий Яковлевич, кто не работает, тот не ошибается.
1: Извините, пожалуйста, продолжайте.
0: Да, так вот, все-таки мы начали сейчас, я хотел назад к Биллу Гейтсу вернуться.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот вы наверняка хорошо знаете его семью.
1: Да, я знаком с основными членами его семьи.
0: А вот как отношения внутри семьи у него? Ну, как это все происходит в быту?
1: Вы знаете, дело все в том, что семья-то... Билла практически в глаза не видит. У него, несмотря на такой достаточно неудачно сложившийся, можно сказать, имидж, у него очень много работы. У него очень много работы, его же постоянно обвиняют в воровстве интеллектуальных ценностей и так далее. То есть он зачастую неделями пропадает в судах. А вы знаете, все-таки иногда еще нужно забежать в офис и просто вздрючить того же самого бухгалтера. Да.
0: Да, да. Бухгалтер, кстати, я знаю, там меняются очень часто.
1: Очень часто, естественно, они меняются, потому что они все ходят по тяжелейшим криминалам. Естественно, у Билла Гейтса есть точно такая же двойная бухгалтерия, которая очень распространена в нашей стране. Иначе бы он...
0: Давно бы уже разорился,
1: да.
0: А, Дмитрий Яковлевич, вот я помню, вы как-то так, такой в приватной беседе в одном мощном стрип-баре, когда мы сидели все восьмером, как-то так говорили о том, что, дескать, так через неделю приедет Билл, вот, и так далее, что, вот, дескать, будет приватный такой, приват-вечеринка мощная. И я-то в то время как раз уехал в командировку на Мали с очередным спецзаданием, вот. Состоялась ли у вас эта встреча на российской земле, или все-таки Билл Гейтс так и не появился?
1: Нет, вы знаете, к сожалению, нет. Я слышал, мне писала его сестра, что все-таки он получил в четвертый раз в лицо салатом и сам, в свою очередь, иск подал в суд.
0: То есть тут получается, что практически срамота его немножко забила.
1: Да, ну он просто остался разобраться с этим явлением, потому что многие известные телекомпании протранслировали это в прямом эфире и, естественно, вызвали довольные ухмылки у конкурентов. естественно, это обижает все обычного гражданина, но он это не выдержал.
0: Известная история, я помню, как раз вы были свидетелем, как раз вы были в гостях у Билла Гейтса, когда вот это было физическое столкновение со создателем вот Нортон Коммандер, как раз у него, с господином, как его там называют, Нортоном.
1: Нет, вы знаете, это небольшое заблуждение. Я знаю, это такая достаточно распространенная сплетня. Столкнулся он там не с создателем Нортон Коммандер, а создателем аналогичной программы Волков Коммандер по кличке Волков.
0: Да, ну до нас тут, понимаете, все через НТВ, все сведения искаженные, естественно. Да.
1: Ну, конечно, когда много людей передают друг другу какую-то информацию, получается сломанный телефон, испорченный.
0: Да!
1: Это известное явление. Ну и вообще о популярных людях, конечно, можно услышать много.
0: Ну так вот, а поподробнее вот про этот бой-то, как это все развивалось, как это произошло, где предыстория, насколько Билл физически подготовлен в плане там кому-нибудь начистить репу?
1: Нет, вы знаете, учитывая то, что, в общем-то, люди, вот эти вот такие глобальные компьютерщики, они все-таки достаточно интеллигентного воспитания, они решили выяснить свои отношения поединком на лошадях Билла Гейтса, те, которые стоят у него в конюшне. Вот как раз тут те, которые...
0: А вот только что...
1: Да,
0: вот эти.
1: Да, вот, и вы знаете, они должны были, в общем-то, сходиться к барьеру галопом и ударить друг друга по лицу клавиатурой наотмашь. Но случилось так, что Билл, видимо, как-то не понадеялся на свою ловкость, и сдается мне, что, в общем-то, специально, наверное, как-то кому-то он, может быть, конюху там, я не знаю, или это же уборщица. В общем, у Волкова упала лошадь, она упала буквально за несколько метров до столкновения с лошадью.
0: А может, снайпер?
1: А может быть, вы знаете, может быть. Дело в том, что особо-то никто отверстия пулевого в голове не искал, потому что все подумали, что просто разбил он голову о мраморные ступени, те, которые рядом были. И совершенно... Вы, кстати, сделали достаточно серьезное предположение. Ну, сейчас кто будет разбираться?
0: Да, интересно, как они живут, эти люди. Ну, сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, кто-то из наших радиослушателей хочет задать вам какой-нибудь вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Сперва я хотел бы представиться.
0: Спасибо.
2: Ну, меня зовут Иннокентий Вавилов.
0: Очень приятно, Кеш.
1: Очень приятно, товарищ Вавилов.
0: Это все ваш сам?
2: Ну вот, мы, с помощью многолетних исследований выяснили, что у однофамильцев прослеживается судьба, как бы одинаковая. И вот, следовательно, вот тут у Дмитрия фамилия Геббельс. Как известно, что Геббельс, ну тот старый, для нашей родины практически ничего хорошего и не сделал.
1: Вы знаете, он ушел из жизни достаточно молодым, вы зря обзываете его старым. Я знал гораздо более пожилых людей, чем он. Ну, пожалуйста, продолжайте.
2: Но это не важно. Значит, ничего хорошего не сделаю. Поэтому, следовательно, если судьба будет одинаковой, значит, и вы тоже. И вот, значит, у нас есть такая организация, и мы удаляем таких людей, которые, ну, чтобы не испытать ихнюю, как бы, вот...
0: ауру.
2: Да.
0: Понятно.
1: Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что вы их удаляете, а где все-таки вы их накапливаете? Вот в той области, куда вы их складываете, вы не боитесь, что там они все попортят?
2: Ну, мы их как бы просто... Но там уже просто нечего портить.
0: А, то есть... Понятно, спасибо.
2: Так что вот подождите, сейчас вот я браткам сказал, так что вы там сидите, никуда не выходите.
0: Хорошо, спасибо.
1: Я могу спуститься снизу, потому что на входе стоит достаточно грозная бабуля, она может не понять, даже как-то не разделить.
0: Да, еще я хотел попросить, пусть они денег привезут. Дело в том, что поскольку я в данном случае помог как бы вот в вашей работе, нелегкой, уважаемый Иннокентий, то я думаю, что они могут меня вознаградить 3000 УЕ и на этих евро или дойчмарок. Спасибо. Ничего, что? Ну, просто понимаете, Дмитрий Яковлевич, поймите,
1: я поддержу ваше предложение. Да. Я полностью поддержу.
0: Да. Ну, а там потом, когда братки полягут, поделим деньги. Вам 10%. Ну, сейчас прервемся и затем продолжим. И мы продолжим. продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом. Вот пришел вопрос на наш пейджер. Саша спрашивает нас, Михаил, ну нас, это я про вас тоже, как провел праздники, понадобились ли тебе услуги феназепама? Нет, Миша, дело в том, что я вообще не употребляю алкогольных напитков, наркотиков и других, скажем так, благ.
1: Фармакология.
0: Да, да. Вот, исходя из этого, также я не употребляю снотворных средств, но в связи с тем, что вот Дмитрий Яковлевич вот имеет медицинское образование, Дмитрий Яковлевич, что бы вы могли посоветовать вообще людям, которые постоянно нуждаются вот в каких-то таких средствах? Причем многие, например, очень несерьезно относятся к таким вещам, как там феназепам, да, димедрол. То есть многие даже, например, пьют астаганами такие средства, как валокордин. Им кажется, что это, в общем-то, обычная такая успокаивающая жижка. Не знаю, что она содержит мощные барбитураты и фурнитуры.
1: Вы знаете, на самом деле, вот выше обозначенное вами лекарство очень активно употребляли, по крайней мере, раньше в советские времена в сельской местности. Почему-то оно оказывало на них такое вот влияние, как оказывает, там, например, ну, там, 2-3 стакана обычной самогонки, буквально один флакончик, в восторг их приводил.
0: И вот совершенно, да, такое вот неожиданное тут было. А вообще, ладно, сейчас еще, да, немножечко о медицине. Сейчас про Билла Гейтса. О, тут очень много приходит сообщений.
1: Что касается снотворных, я хотел бы, кстати, всем посоветовать осторожнее относиться к таблеткам, потому как снотворные в ампулах начинают действовать достаточно быстро. А вот, например, есть препараты такие, как элениум или реланиум, они достаточно коварны, потому как сверху обернутой липкой сладкой оболочкой, которая растворяется не в ту же секунду, как вы их проглотите. Я имел однажды лично печальный опыт, когда я проснулся в 64-м автобусе на полу. Опять же, это были веселые годы обучения в медучилище. Я зашел в отделение... в лор-отделение, к товарищу по учебе, которого не оказалось почему-то на медицинском посту, где он должен был находиться. Видимо, он курил или тискал санитарку какую-нибудь очередную, я не знаю. Но я увидел небрежно кинутую на стол пачку реланиума. Ну и, в общем-то, как-то так случилось, что я понес ее с собой. Вот. И в конце рабочего дня я начал глотать одну таблетку за другой, ожидая эффекта. И, в общем-то, ничего подобного, как был, как стекло, так, грубо говоря, да, так и остался. И только уже соверша посадку в автобус, я понял, что где-то, наверное, вот оно меня торкнуло. А и вдруг потом и темнота, тишина. И я потом открываю глаза, вижу, как люди переступают через меня, спешащие по делам на конечной остановке. Вот только один какой-то синего цвета старичок наклонился и сказал, дескать, конечный брат. Вот я вышел с трудом, конечно, облокотился на фонарный столб. Помню, еще очень стеснялся, потому что вроде как все соображаю, а идти не могу. Так что вот такие они, эти лекарства, достаточно коварные.
0: Нужно быть, безусловно, очень осторожным с применением любых лекарств, особенно касающихся вот внутривенных, потому что я знаю, что многие докторы и женщины любят вколоть себе всякие витамины. Бывает путаница. Так у нас одна, например, вколола окситоцин. Вот. Ну и сами знаете, к чему это привело.
1: Да, я хочу сказать, что если переборщить с дозой, то это может вызвать выкидыш даже у небеременных.
0: Безусловно, она не была беременной, но вот с ней это произошло. Ну, я думаю, может быть, сейчас опять же послушаем телефонные звонки, потому что нам много что есть обсудить. Мы не хотели сегодня зацикливаться на медицинской теме. И вот...
1: Да-да, конечно.
0: Да, последний, если будет, вопросы, касающиеся именно медицины. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Я,
0: да.
3: Саня, я хотел извиниться за вот выходку ту, но с девками.
0: Ну, это ладно, что.
3: Мне пришлось выйти вот вниз. Я из автомата сейчас звоню.
0: Ну, я понял. Да ладно, ну ты домой отправил их?
3: Да.
0: Все, денег не дал?
3: Нет.
0: Ну, нормально, чего, нормально.
3: А я, значит, хотел вот Диме вопрос задать.
0: Да.
1: Да, пожалуйста.
3: Можно ли говорить о пользе парентерального приема коэнзима Q10 и HMB однозначно?
0: Спасибо, это очень интересный вопрос.
1: Знаете, гораздо приятнее принимать все это дело сублингвально. Потому что, во-первых, меньше привлекает внимание окружающих, и опять же, эндотелиальный барьер подъязычного пространства, он все-таки адсорбирует, не всасывает, оставляет в полости рта, в общем-то, все шлаки, а непосредственно живое лекарство идет в капилляры и так далее, разносится нашим самым таким развитым, мощным левым желудочком по всему организму.
0: Я помню, как-то навещая вас в первой градской больнице, где вы как раз вот работали достаточно продолжительное время, помню один раз, я прогуливался, ожидал вас, и такой крик был: быстрее, быстрее, Геббельс во вторую операционную. Я думаю, да что такое, раз, в общем, вы туда пробежали, так мне привет, Саш, помните, да? Потом опять, это для радиослушателей, скорее расскажу, опять крик такой: Геббельс в третью операционную. Смотрю, опять вы побежали, вот туда-сюда, туда-сюда. Потом вы как-то так отшутились, сказали: да, дескать, фетишисток я вот отлавливаю. Потом мне ваши сотрудники уже вот более так серьезно рассказали, что действительно есть огромное количество женщин и граждан, которые готовы на проведение над своей тушкой любых медицинских экспериментов, в общем-то, являясь вот попросту фетишистами данных дел. Особенно вот красочно мне

0: Вы правы, да. Действительно, как-то глаз уже наметан был к тому времени. Но я хочу вам сказать одну вещь, что, в общем-то, вот именно когда вы заметили меня, бегающего из одной операционной в другую, если вы обратили внимание, то в правой руке у меня было оцинкованное ведро, а в левой большая губка, которую сейчас почему-то используют для мытья автомобилей. Mm-hmm. Дело все в том, что как раз вот студенты молодые из институтов, они проходили так называемую медсестринскую практику, и поскольку операции в тот день были в основном все полостные, то есть достаточно, ну так скажем, неприятные для неподготовленного глаза и носа, потому что, опять же, обоняние вот у людей страдает, у неподготовленных, они испытывают отрицательные эмоции. Просто их тошнило через одного, через каждую минуту. Я бегал с тряпкой, просто убирал, потому как, знаете, по определенным ГОСТом воздух в операционной должен быть настолько чистый, что даже нам представить сложно вот с
1: То есть
0: вами.
1: Фетишизм даже тут ни при чем.
0: Нет, вот в тот день он был абсолютно ни при чем.
1: А я просто подумал, что неужели такая необходимость, неужели столько людей приходит. Я понял, Дмитрий Яковлевич. Ну, может быть, еще телефонный звонок, если вы не против.
0: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи, джентльмены.
1: Здравствуйте,
3: Александр. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я человек пожилой, постоянная ваша слушательница. Я слушаю вас внимательно и заинтересованно. У меня к вам такой, знаете, простой вопрос. Я понимаю, что юмор – дело тонкое, не каждому дано. Но можно вот так и обидеться. Я по поводу звонка Иннокентия этого.
1: Да.
3: Он что, так сказать, провокатор? Или это он чокнутый?
1: А, нет, честно, хотите, честно скажу?
3: Да.
1: Это записной звонок, это звонил человек, один из наших главных редакторов, я попросил его сыграть роль Иннокентия, так что вы не волнуйтесь.
3: А.
1: Да, это все. Спасибо.
3: Ну, я желаю вам всех благ, до свидания.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего, спокойной ночи.
1: До свидания.
3: Благодарю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
0: Здравствуйте.
4: Меня зовут Сергей.
0: Очень приятно.
4: Я хотел бы спросить тебя, Александр.
1: Да.
4: Да. Как, ну, не мог бы ты рассказать нам всем, что вы делали на телевидении в компании Александра Гордона и еще какого-то там толстого мужика в очках?
1: Ага, понятно. Ну, этого несколько не имеет отношения к нашей теме, но я был отловлен, в общем-то, ну, все, наверное, знают, что я являюсь продюсером некоторых телевизионных программ, был отловлен в буфете и, в общем-то, приглашен в качестве, вот, да, участника программы. Не более того, да, да. А, еще, да, звонок, может быть, кто-то по теме уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам.
5: Доброй ночи, господин Маэтов.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я хочу спросить у доктора Геббельса, вот как относиться к женщинам вот климактерического возраста? Можно ли к этому относиться с юмором, или это все-таки серьезная вещь?
1: Спасибо.
0: Вы польстили мне, назвав меня доктором Геббельсом, что напрямую роднит меня с моим историческим однофамильцем. Но вы знаете, по поводу вашего вопроса, я думаю, не существует однозначного ответа, потому что к женщинам, пребывающим в этом возрасте, можно относиться очень по-разному. Все зависит от человека. И главное, это то, как сама женщина относится к себе в этом возрасте. Потому что многие женщины вдруг начинают ощущать какое-то новое, доселе незнакомое им чувство юмора. А многие страдают и избегают всячески встречи с зеркалом. То есть, видимо, для начала нужно каким-то образом определиться с тем, как сама женщина относится к себе, и уже, соответственно, этому строить свое отношение к ней. Конечно, ни в коем случае, чтобы не обидеть ее. Я думаю, только из этого надо исходить.
1: А при этом я еще хочу сказать, что многие мужчины очень нетактично подходят вот к данной теме, к данной, может быть, даже проблеме. И проблема-то из-за этого возникает. Дело в том, что такое понятие, как климакс у женщины, у многих мужчин ассоциируется с жирной чертой, которая ставится на жизни вообще женщины. Да? На самом деле мужчины должны помнить, что и им присуще это чудо, в общем-то,

0: организма, называемые климакс. Вот сейчас Дмитрий Яковлевич Геббельс расскажет немножко поподробнее, чтобы мужчины не думали, что это только однополое явление.
1: Вы правы, да, но я, честно говоря, немножко опасаюсь, говоря об этом в прямом эфире, развить определенный комплекс неполноценности как раз вот на эту тему у людей, которые пребывают на границе зрелого возраста и климактерического, потому что, как известно, мужское половое бессилие действительно сильно распространено абсолютно во всех странах, и это является следствием многих причин, в том числе и стресса. Вот. Ну, единственное, что могу сказать, что те мужчины, которые испытывают какое-то острое желание надсмеяться над стареющей, увядающей женщиной, должны всегда помнить о том, что, в общем-то, Бог все видит, и в один прекрасный момент они могут сами оказаться в страшной ситуации, когда окажутся полностью несостоятельными. Вот по отношению к женщине не смогут правильно на нее отреагировать. Это будет для них удар.
0: Причем еще можно сказать, что женщина и в климатическом возрасте останется женщина. Вот. А вот тут вот у мужчины совсем другой момент. Кстати, действительно, вы очень тактичны, Борис Яковлевич, в данном случае. Ну, может быть, еще, да, вот еще телефонные звонки. Кстати, немножечко вот хотел затронуть такую общественную тематику. Вот...
1: Да, пожалуйста.
0: Пришла в голову тут нашей референтке мысль, что некоторые-то религиозные учения проповедуют, попросту говоря, климакс. Учения, не одобряющие половых связей мощных. Ну и не мощных, а вообще всяких.
1: Вы знаете, это, наверное, можно каким-то образом отнести к исламскому вероисповеданию, потому как, в общем-то, опять же, все это, понимаете, все это не так просто. Люди, которые считают, что исламисты, ваххабиды, они относятся к женщинам как к животным, это неправильно. Они, в общем-то, берегут своих женщин от постороннего глаза. Вот, они их берегут для себя и, по большому счету, конечно, их уважают как-то, видимо, глубоко в душе. Вот. Но, опять же, вот эти мнения, те, которые иногда появляются в народе, я думаю, что... Я как раз о вашем вопросе.
0: Да.
1: Я думаю, что это перебор. Само-то религиозное учение, я думаю, не имеет прямой направленности. Все-таки в основном это придумали люди земные, исходя из своих каких-то мелких внутренних интересов.
0: Хороший ответ. Ну, я предлагаю послушать еще телефонный звонок, если вы, конечно, не против.
1: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Алло. Вы отодвиньте, пожалуйста, трубку немножко, уважаемый, чтобы ваша запись лучше шла в эфире, да. Нет, так ничего не получится. А даже если вы пытаетесь каким-то образом вот включить запись магнитофонную, нужно это делать грамотно, как любую диверсию, например. Отодвиньте вот от микрофона источник звука подальше, и тогда, в общем, сможете похулиганить, а так непрофессионально.
1: А вы знаете, я вот, кстати, был знаком со случаями, когда на многих провинциальных радиостанциях таким образом пытаются пропихнуть в эфир неоплаченную рекламу.
0: Конечно, и у нас это часто бывает, но будь, например, руководителем фирмы, которая пытается протолкнуть свою рекламу, вот таких нерадивых вот рекламных агентов просто бы увольнял, потому что очень неправильно.
1: Удалял бы, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
2: Здравствуйте, Сань.
0: Здравствуй.
2: Здравствуй, Дмитрий Яковлевич Геббельс.
1: Доброй ночи.
2: А?
1: Доброй ночи.
2: Сокращенно Диаг.
1: Вы правы.
2: Да. Вот. Я решил поделиться своим случаем. Меня зовут Андрей Андреевич. Фамилия моя Здрасте. Когда все узнали мою фамилию, они начали давно и специально издеваться.
1: Вы знаете, хорошо, что я сейчас сказал вам «доброй ночи». По-моему, было очень тактично, да? Было бы нехорошо, если бы я так раз и повторил.
2: Да. Они проходили мимо меня, люди всякие. И говорили «Здрасте!» так вот. Или кто-нибудь кричал у нас в институте, в кафедре «Здрасте!» А я оборачивался, но это не мне кричали. А ко мне кричали, я как бы не оборачивался. И так вот всю жизнь. А я еще молодой.
3: Понятно. Ну, я могу... Я
0: спасибо. Спасибо. Я могу вам в утешение сказать, может быть, одно, что у нас во время тут на радиостанции работала такая Люба Здорова, у нее была фамилия. А вот здрасте, ведь редко люди кричат там, а, здрасте. Ну, это в основном какие-то такие вокзальные дела. А нормальные люди, как правило, кричат, Витек, ёханды, здорово! Вот. И вот эта Люба получала дикие совершенно травмы, психические, я имею в виду, и где-то через 2 года совершенно облысела дико. После этого я подарил ей парик и уволил. Вот. Ну, по-моему, нормально было.
1: Да, но это редчайший случай, кстати. Видимо, страшный стресс испытала девушка, учитывая то, что...
0: Не, она женщина уже такая, под полтинничек.
1: Да, но, вы знаете, не имеет значения, потому что известно, что у женщины отсутствует ген облысения. Вы же в курсе, Александр, что на все процессы жизненные в организме имеется свой ген, тот, который отдает определенную команду, и происходит тот или иной.
0: Конечно.
1: Понимаете, да?
0: А может быть, она и не притворялась,
1: может
0: женщина?
1: Может быть, просто обожглась она, может быть, это был ожог как-то?
0: Слушайте, а ведь вот Дмитрий Алексеевич и Дмитрий Яковлевич, мне
1: как
0: пришло...
1: Как вам удобно?
0: Извините, я болею.

0: Мне пришла в голову страшная мысль. Вот вы подумайте, например, есть же огромное количество работы, да, ну, работ вообще, куда принимают столько мужчин, например, там, в охрану, да, там, ну, в пожарники и так далее, там, ну, не знаю, в референты.
1: Водители автобусов. Водители автобусов. Только мужчины.
0: Да, ну, ведь, например, подделать паспорт достаточно просто, но для этого нужны определенные все-таки средства, да, какие-то. А для паспорт для, там, совершения криминальных преступлений.
1: Да, да, конечно.
0: Да. Вот. А сделать такой паспорт, чтобы устроиться на какую-нибудь работу, например, женщине, на мужскую работу под видом мужчины очень просто. Как вы думаете, может быть, стоит во всех учреждениях периодически все-таки делать такую половую проверку сотрудников? Вдруг это вот не сотрудница, а сотрудник. Он заходит в женский туалет, разговаривает с женщинами, так сказать, о их девичьем сокровенном. Вот. Хулиганит, короче. Это же неправильно. Мы должны каким-то образом идентифицировать вот таких псевдо-женщин. Может быть, кстати, и среди мужчин есть такие псевдо-мужчины. Мы их и не знаем, может быть.
1: Я да. Понял ваш вопрос, да. Дело все в том, что этот вопрос отчасти проработан уже. Может быть, просто вот вы не в курсе. В основном на всех работах, куда принимаются только лица мужского пола, существует обязательное медицинское обследование. Я лично его проходил, устраиваясь на работу на автобусный парк, вот, где отстоял большую очередь.
0: Ну, Дмитрий Яковлевич, известно, что были бы деньги. То есть, например, даешь человеку там $100, говоришь, не ощупывай меня. И что, он напишет что угодно. Все можно обойти. Может быть, делать какой-то внезапный ощуп. То есть, к примеру, крупная корпорация, да, работают одни девушки-операционистки. Тут врываемся мы. Скажем так, ощупывающая полиция. Так я бы ее организовал. С неограниченными полномочиями. И внезапно, знаешь, всех ставим, мы начинаем просто, ну а что сделать, да, значит, вот физически и, так сказать, методом непосредственно контакта проверять половую принадлежность там секретарш, сотрудниц и так далее, может быть. И потом, значит, приводим, говорим, а это мальчик у вас.
1: Ну, можно, конечно, можно так сделать, но вы знаете, мне кажется, что логичнее все-таки, наверное, было бы женщине рваться на мужскую работу, чем мужчине на женскую, потому что, как известно, сколько бы демократии не было в государстве, но все равно женские должности менее оплачиваемые, чем мужские. И вот, например, мужчина, который мог бы заделаться в операционистку, энергии бы тратил гораздо больше, чем получал бы денег. Потому что операционистка, она же может быть и секретарша, и кто угодно, референт. Она, как правило, должна метнуться по жесткой команде и принести, например, крепко заваренный чай, не расплескав его, и причем чеканя шаг дорогими каблучками. Это может у него не получиться, он будет испытывать стресс, переживать, а в результате в конце месяца он получит 600 рублей. А вот что касается женщин, то они, например, конечно, могли бы прорваться на ту же самую водительскую работу на автобус, но дело все в том, что частенько случается, вот я по себе знаю, в тех же самых аппаратах под названием ЛиАЗ отказывает гидроусилитель руля. Вот. И если я, например, изо всех сил, уперевшись ногой в лобовое стекло, еще как-то могу спасти жизни вот этой сотни, которая упакована у меня за спиной, то женщина, я думаю, этого сделать не сможет.
0: А вот в инкассаторской службе ведь женщина тоже, по идее, должна туда рваться.
1: А почему в инкассаторской службе? Это служба опасная и трудная, по-моему, инкассаторская служба.
0: Ну, ведь многие женщины вот насмотрелись в юности книги, где вот она там ходит, такая плачет, до свидания, мой лад. Нет, как же он там поет-то? Ну, где она гусаром была, вот. И хотят тоже именно вот, на опасная и трудна. То есть, ну, такая романтика, вот.
1: Ну, вы знаете, инкассаторы, они же в основном люди в форме. А женщины очень многие любят людей в форме, и многие любят до того, что сами одевают ее. Это видно по сотрудникам полиции, которые работают в тех же Соединенных Штатах оф Америки или в Европе. Так что это как раз-то вполне понятно. И, ну, почему нет? Если женщину хорошо вооружить, научить ее метко стрелять, и главное, не бояться шантажа, когда в переносице упирается черное дуло, я думаю, что можно брать таких женщин на работу запросто. Вполне, почему нет?
0: Понятно. Ну, еще телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Не против вы, да?
1: Нет, я за.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло, ну не молчите, уже время, да? Ну не хотите, как хотите. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Рассказывайте, рассказывайте.
3: Это, между прочим, вас беспокоит из соседней студии. Ага. Когда обещали нам кипятильник занести?
0: А, извините, извините, опять. Да-да-да, сейчас занесем.
3: Спасибо.
0: Сейчас занесем. Видите ли, дело в том, что действительно порой приходится и нам как-то делать призывы через эфир, чтобы коллеги занесли там калькулятор или счеты, или хотя бы что-нибудь. Вот, сейчас отнесем, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я хочу спросить, вчера вот по вашей радиостанции в районе 2 ночи передавали песню, которая перекликается с темой, и не было объявления ни до, ни после автора, исполнителя.
0: Угу.
4: Хочется узнать.
0: Понятно, спасибо, спасибо. Действительно, многое хочется узнать, я бы тоже был не против узнать, но поскольку я радио не слушаю, я не имею представления, о чем сказал наш радиослушатель, но наш долг выслушать до конца.
1: Да, да. Ну, лично я, то есть вчера в 2 часа ночи искал пробку от радиатора, которая закатилась куда-то вот в район коллектора выпускного, и я просто никаким образом, даже при всем желании, не смогу включить свою магнитолу, которая установлена у меня в салоне.
0: Лиаза.
1: Лиаза, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте, опять-таки я.
0: Да.
5: Там Моисеевич Монштук. Я хотел бы спросить у Дмитрия.
1: Да, пожалуйста.
5: А вот вы лечите отеки легких и другие отеки? Спасибо, до свидания.
0: Ага.
1: Вы знаете, дело в том, что вот почему-то все ошибочно, видимо, опять же, из-за моей фамилии тут и в том числе звонящие считают меня доктором. Лично я не могу сказать, что я лечу. Я ведь закончил свое медицинское образование, так скажем, полностью его закончил на уровне медсестры. Я, конечно, учился в медицинском институте, но я его не закончил, потому что меня потянуло в автобус. Вот. А что касается отека легких, вы знаете... Я, конечно, могу вылечить его, но, как правило, это пункция, она достаточно болезненная, вот, и сделана, может быть, мной, вот, честно я признаюсь, абсолютно безграмотно, поэтому тех, у кого это заболевание замучило уже, я им просто советую ко мне с этим не обращаться.
0: Да, и ко мне, кстати, тоже, потому что порой просят, там, кто гланды приходит удалить, там, деньги предлагают. Я в последнее время подзабыл все хирургические навыки, поэтому идите лучше вот к нему, например, вот он заглянул, или в студию для соседей, ну, куда-нибудь. Ну, сейчас мы отвлечемся немножко, тут ко мне пришли. Мы тем временем продолжаем нашу беседу с человеком многих профессий. Последняя профессия, то есть та профессия, которой занимается он сейчас, это водитель автобуса ЛиАЗ. Это обычный маршрутный, да, автобус?
1: Да, обычный маршрутный, да, автобус, да.
0: Да. Дмитрий Яковлевич Геббельс. Человек с такой интересной, неординарной фамилией, однако вот... делающий людям действительно много добра. И вот от медицинской темы, то есть это практически ваша первая была, я знаю, такая серьезная взрослая профессия, да?
1: Вы правы.
0: Мы переходим сейчас к последней вашей на сегодняшний день работе. Это водитель автобуса. Дело в том, что многие люди не оценивают этого тяжелого труда, всей вот степени ответственности водителя.
1: Извините, ради бога, да, я хотел вас перебить. Я еще, помнится, пару лет отстоял на рынке в Лужниках, в известной московской луже. И там я тоже, как сейчас прекрасно помню, делал добро людям. Это буквально на пару минут я еще время вас отниму.
0: Конечно, конечно. Да что вы.
1: Это коротенькая история. Я помню, начал я бизнес, там, реализовывая газовые баллончики, которые, в общем-то, шли достаточно неплохо, но они, в конце концов...
0: Вы извините, да? Я вот не знал, а то бы я бы на дачу тоже взял такие маленькие, потому что нам привозили все время здоровый красный на двух соседей. Вот. А я всегда хотел пользоваться индивидуальным баллончиком. Я знаю, даже вот на Комсомольском проспекте была такая станция, где их заряжали. Вот.
1: Да.
0: Я всегда мечтал, но денег в то время не было, естественно. Я же был совсем такой идеалист, вы знаете.
1: Я понял вас. Ну, знаете, я просто, я не знаю, удалось бы вам как-то использовать эти баллончики. Дело в том, что заряжали их, видимо, где-то в Китае. Они использовались с женщинами в основном для безопасности на темных улицах. В общем, речь идет о том, что бизнес шел, ну, как мне казалось, в то время достаточно неплохо. Их раскупали на ура, и даже один раз подошли ко мне два милиционера, в общем-то, завели меня в автобус. Это были два ОМОНовца, и, в общем-то, тоже были довольны, что я попал к ним в гости. Да. А потом, однажды, выходя с трибуны, как сейчас помню, Б, я увидел, как какая-то бабушка, так вот скажем, она была в платке, в пальто в черном длинном, таких необъятных размеров, загружает у какого-то продавца с юга, это было видно по его лицу, загружает в мешок обычные плеера трехкнопочные. Загружает прямо их в мешок охапкой. Охапкой загружает. Я вот, наивная душа, подумал, что вот он бизнес-то. Вот оно, что нужно-то здесь. И в тот же день я открыл известную газету из рук в руки, увидел объявление о том, что плеера продаются на ВДНХ.
0: То есть из рук в руки, это вы были редактором газеты?
1: Нет, я открыл.
0: Извините, я просто уже ничему не удивляюсь, да, с вашей предприимчивостью.
1: Я продавцом был на рынке.
0: А.
1: Да. И поехал на ВДНХ, я помню, еще тогда своего автомобиля не было, Запорожец купила гораздо позже. Поехал своим ходом на метро, взял две большие сумки и купил там минимальную партию в 60 штук. Загрузил их в сумки из коробки, и когда на следующий день вышел обратно на свое рабочее место, то, купив их по 6 рублей, как сейчас помню, оптом, ну, по 6 тысяч в то время рублей.
0: Да. Вот,
1: я их на ура, они у меня отстрелились по 5,5. В общем-то, люди были довольно в розницу.
0: То есть вы так вот делали благотворительность, добро людям.
1: Да, не, ну, дело в том, что эта мысль пришла ко мне не сразу. Вначале я обозначил цену 8 тысяч рублей, но оказалось, что вот за 5,5 они идут хорошо. В общем-то, вся партия ушла достаточно быстро.
0: А, кстати, вот это тоже ведь интересный момент в благотворительности. Дело в том, что если, например, мы купим минимальную партию 60 вот, китайских плееров по 6 тысяч, да, и будем пытаться раздавать их людям просто так, говорить, люди, берите, люди не возьмут. У них будет ощущение, что это какой-то подвох.
1: Это, ну, подвох, конечно, да, конечно.
0: А продавать совсем задешево, вот, например, сделать 2000, знаешь, ломанный, тоже будет настороженность. А вот продавать по какой-то цене немножечко ниже разумной, это и есть верх благотворительности. И поэтому мы, например, так часто с мясом поступаем, с картошкой, с вещами вот известных радиоведущих, телезвезд.
1: Да, вы знаете, вот опять же, вы сейчас сказали о мясе, мне это напомнило...
0: Хирургическое вот отделение,
1: нет,
0: да?
1: Нет. Дело в том, что в этом году, буквально вот незадолго до нашей с вами встречи, я вернулся из Брянской области, где участвовал в предвыборной кампании одного кандидата. И вы знаете, там у людей существует такая злободневнейшая проблема. Это радиация, которая висит в воздухе, там шкалит практически любой прибор, предназначенный для проверки этого. И... кстати, вот о мясе. На рынке килограмм хорошей свиной вырезки стоил 8 рублей. 8 рублей. Но он здорово фанил. Тем не менее, вот местные граждане об этом не подозревают и считают, что не так все плохо, и им хватает даже зарплаты своей местной на...
0: А вот, в принципе, Брянск — это такое сейчас место какого-то паломничества. Я знаю, что огромное количество людей из Москвы, из области почему-то перед Новым годом попросту валом стеклись в Брянск. Мы провели какое-то независимое расследование на эту тему. Вроде бы у всех есть какие-то дела там. Причем дела, связанные, скажем, с бизнесом, да, но совершенно не было понятно. То есть вот на этом цепочка оборвалась. Мы доходили, да, в общем-то, с ними практически до конечного пункта их прибытия, после этого люди как растворялись. Вот, возвращались оттуда все очень замученные, но почему-то довольные. А что это за феномен?
1: Ну, вы знаете, за те 3 недели, которые я провел там, я, в общем-то, смог увидеть некоторое количество местных радостей. Например, мы питались ежедневно в ресторане, где, объевшись до отвала, мы оставили там рублей 25 на 2 на 3 человек.
0: Ну, если это все, вот, скажем так, с нуклеидами.
1: Нет. Дело все в том, что, вот там, где мы непосредственно проживали, там фон был в норме. Это если вот двигаться на автомобиле по направлению к Чернобылю, ближе к Украине, вот там уже это начинается. Но это километров 150, не меньше от того места, где мы дислоцировались. Вот.
0: То есть попросту люди, вот, по вашей версии, ехали туда просто, чтобы пожрать.
1: Ну, знаете, по большому счету, да, потому что все это окупается, учитывая, что билеты в общий вагон, кстати, обратно возвращался я в общем вагоне, стоит всего 80 рублей. Вот, правда, мне так и не уступил никто место, потому что, в общем-то, в общем вагоне, если вы знаете, предполагается то, что люди спят на верхних полках по очереди, а внизу сидят, как правило, вшестером. То есть три человека напротив друг друга. Вот мне так и не удалось залечь на верхнюю полку, потому что ехали какие-то местные граждане в военной форме, видимо, дембеля, возвращавшиеся домой.
0: А сколько вот, путь занимает вот от Брянска до Москвы?
1: Ну, где-то, наверное, часов, наверное, 9-10.
0: Ну, это вот нормально, вот. Это можно высидеть.
1: Нет, это можно, конечно, высидеть, да, это можно высидеть, но там еще с верхней полки, как сейчас помню, свисал чей-то валенок, и он источал великолепный аромат какой-то. В общем, я достаточно устал, вымотался в дороге.
0: Я помню. Я еще хочу рассказать один случай интересный тоже. Мы как-то... Еще будучи тоже на практике в медицинском институте, ехали с Дмитрием Яковлевичем. Ну, как всех посылали в разные города, в разные поликлиники, районные разных городов, где мы должны были отработать летнюю практику в качестве, в общем-то, нянечек, нянек и в общем, нянечек.
1: И няней.
0: Да, вот. И мы, в общем-то, перемещались, и я спал на верхней полке, которая вот была вдоль коридора, не...
1: Это боковая, да.
0: Боковая, я да, понимаю, она называется. Ну, вы помните, да, эту историю?
1: Да, она короткая, неудобная.
0: И, в общем, там по вагону перемещались постоянно какие-то лихие ребята. Ну, вот как пошутил Кеша, братки. Вот, они так ходили очень независимо, достаточно вольно. А я, в общем-то, спал.
1: Я помню, постоянно хлопали дверью, которая вот ведет в туалет. Да. Места нам достали самые дешевые. Вот там постоянно вот хлопок двери. Значит, я знал, что вот он вышел. И, значит, соответственно, я уже в напряжении ждал, когда он войдет обратно, потому что знал, что он обязательно войдет, потому как в туалете долго находиться нельзя. В общем, в вагоне у людей нервная система напряжена, и все ходят туда с завидной частотой.
0: Плюс, а я, кстати, знаю, что многие, наоборот, прячутся в туалете, потому что этот запах для них, ну, не то, что более привычен, но более ординарен, нежели запах той снеди, которую сразу достают попутчики, как только вагон трогается, начинают толчно пожирать.
1: Да, вы правы. Но, как правило, это делают на остановках, потому как, вы же помните прекрасно, во всех поездах туалеты на остановках закрываются. Поэтому вот, если остановка длительная, то у человека есть гарантия, что его никто не побеспокоит в эти полчаса.
0: Да. Ну вот, а я спал на этой самой верхней полке. Это я продолжаю этот рассказ. И вот один, значит, из этих пассажиров перемещался очень стремительно, дабы, видимо, продаблиться. А я в этот момент переворачивался сбоку на бок и потянулся. Ну как, ну просто потянулся, вытянув так это, пятку. И получилось так, что этой пяткой, в общем-то, как раз ударил его очень мощно, аккуратно вот в место, где кончается нос и начинается лоб. Вот. Он сделал в воздухе вокруг головы такое вращательное движение, по рассказам очевидцев, и упал на шею, в общем-то. Вот. Да. И единственный человек, ехать еще несколько перегонов, то есть не скорую вызвать, ничего. Единственный человек, который ему наложил лубок, лобок и все прочее, это был, в общем-то, конечно, Дмитрий Яковлевич. Вот также, я помню, вы параллельно, вы, кстати, смешно, накидали ему за самодельно вами наложенный гипс, накидали ему хлебных крошек. Это было веселое шутка.
1: Просто туалет был закрыт, а нужно было мусор куда-то делать.
0: Да, вот. Как он там доехал, не знаю, при этом никакого перелома у него серьезного не было, но...
1: Нет, все серьезного не было перелома.
0: Хорошая была шутка, да, вот. Ну, я думаю, может быть, так плавно мы переходим. Не зря мы все говорим о пути, о дороге, да, все-таки к автобусу.
1: Да, давайте перейдем.
0: Итак, вот ваша первая ездка. Ну, как знаете, у некоторых кругах говорят ходка, у альпинистов, например. Помнится в первую ходку на Памир. Да, вот у вас, естественно, первая ездка. Что вам запомнилось? Что вас ужаснуло? Я вот, например, когда тоже водил маршрутный автобус, номер, ну, всем наверняка, может, кто-то знает, номер 720, который вот в районе юго-западный курсор. Меня ужаснуло то, что мне постоянно в спину смотрят. А вешать занавеску нельзя, потому что не видно то, что творится в салоне. Вот. А потом я вышел, я поставил тонированные стекла, уже себе кондиционер. Это был единственный в то время уникальный автобус. Вот. Поставил автоматическую, действительно, коробку скоростей. Ну,
1: на Икарус вы имеете в виду? Да, да, я понимаю.
0: Да, вот, и ездил уже так по-нормальному. А до того меня это смущало. Но это мои такие воспоминания. К тому же дети, гадкие дети, они постоянно прижимаются к водительскому стеклу ноздрями и вот так расплющивают лица.
1: Да, вы знаете, действительно, с детьми много проблем, потому что они такие, в общем-то, непоседы. И вместо того, чтобы встать у двери, как делают все граждане, обозначая тем самым мне в зеркало заднего вида, что, дескать, буду выходить, они сидят, спокойно разговаривают, развлекаются, пьют пиво на сиденьях и ждут до последней секунды, пока я не встану, вот, и не открою двери. А дело в том, что частенько выбивается водитель из графика, ему приходится спешить. И
0: если он... никто не встает, он,
1: да,
0: не
1: если
0: останавливается.
1: Никто, да, не встает, он не останавливается, независимо от того, сколько народу ждет на остановке. Он спешит на место своей стоянки, чтобы отметиться у диспетчера. Так вот, с детьми, конечно, проблема, потому как вроде едешь дальше, а потом они начинают кричать, стучаться в стекло. Один раз даже стекло мне выбили, я помню. О-о-о. Осколки полетели в салон. Да, разбираться мне с ними уже некогда, потому как я же веду автобус, остановиться не могу. Вот, потом, помню, еще пришла какая-то телега на меня, вот, к начальнику, к директору, что, дескать, не остановился, дескать, пришла. Да. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о первой ходке, это, конечно, запоминающийся был момент. Кстати, вы знаете, дело все в том, что в первый раз-то я поехал как раз не один. И вообще, эта практика, она давно заведена.
0: Странно. У нас вот прям дают ключ на сигнализации с брелочком. Говорит, вот твой автобус, маршрут знаешь, садись, все.
1: Да, да,
0: так было.
1: Все правильно. Но для начала все-таки, как правило, первый раз человек едет с инструктором, который сидит у него за спиной на специальном высоком кресле, то есть чтобы было видно через вот кепку водителя лобовое стекло, и у него там есть еще педаль, он жмет на тормоз, если что. Если что. И у него еще есть приборная доска с лампочками, чтобы было видно, включает ли стажер указатели. То есть сворачивает человек, сворачивает направо, значит, он должен включать, соответственно, правую лампочку.
0: Ну, вы, видимо,
1: лампочку.
0: Гораздо уже позже меня работали, потому что вот в наше время не столь
1: быстро. Да, ну сейчас прогресс. Сейчас,
0: да,
1: конечно, много,
0: да,
1: было, много было случаев и травматизма на дорогах, и так далее.
0: И водители травмировались.
1: Водители часто, кстати, до сих пор, к сожалению, это продолжается. А больше всего мне запомнилось, как сейчас помню, в первый день, это расстроенное лицо женщины, которая била кулачком в боковое стекло кабины, причем не которое стекло вот слева от меня, то есть ближнее, а вот справа, то есть к нему тянуться через весь двигатель. Она стучала кулачком, но на пальце у нее было здоровенное кольцо, видимо, с бриллиантом, потому что грохот стоял и треск, я боялся, что вот-вот расколет его. Она кричала мне какие-то оскорбления. Как потом объяснил мне инструктор, когда мы отъехали от остановки, и все-таки стекло осталось целым, он объяснил мне, что, видимо, я заехал в лужу, которая была рядом с остановкой, и обдал ее с ног до головы.
0: Ну, это нормально.
1: Да, а я-то этого понять не мог, потому что женщина была такого обычного среднего роста, и как раз видно мне было в боковое стекло только одну голову. И я просто не знал, что остальное все у нее
0: уже
1: насквозь все, в воде, да.
0: Да,
1: пропитано,
0: да,
1: грязью.
0: Это серьезное, серьезное очень впечатление. А, кстати, тут тоже встает вопрос о так называемом женском автобусном фетишизме, сокращенно ШАФ. Вот, когда они вот специально стоят, ждут, когда их обольет с ног до головы, потом получают, значит, естественно, сексуальную разрядку. Вот мои испытывают оргазм, подбегают и начинают возбуждаться по новой, стуча вот по стеклу водителя. Вот,
1: да, но опять же, вы знаете, для большого числа закомплексованных женщин, это, опять же, лишний способ свести знакомство, что называется.
0: Да.
1: Как, просто так женщина обратится к мужчине, но не в состоянии, она стесняется, считает это неправильным, неприличным. Тут как раз прекрасный повод. Ее облили, она рвется в кабину, она мне еще кричала, я помню, «Эх, подонок, открой!» Вот, я не знал, как, что она хочет, потому что двери как раз были открыты, и люди входили, выходили, а как раз это боковое стекло, в которое она рвалась, оно не открывается.
0: А тепло там вообще у вас вот сейчас?
1: Да, в автобусе очень...
0: Не, я имею в виду вот сейчас вот там, в этой кабинке, где вы сидите, просто я...
1: Так я про нее говорю, как в салоне-то, я не знаю, в смысле там вот, куда заходят люди, потому что я же там не езжу.
0: Так нет, я имею в виду, вот где вы сейчас сидите, вот в этой кабинке.
1: А, да, мне хорошо, спасибо. Вы уютненько тут отложили меня одеяльцами, спасибо. Да.
0: Ну, давайте телефонный звонок.
1: Да, пожалуйста.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: А, ну, Саш, наконец-то ты дозвонился, да. Слушай, ну, так не делать, я давно уже звонка жду.
0: Ну, сейчас освободим телефон, ну, сейчас.
2: Слушай, ты продал мне вчера 3 бабищ бэушных, а денег так не забрал.
0: Ладно, вот ладно, подъеду, я сам заберу.
2: А, ну, слушай, ты там скажи, что Степа Серемягин принимает бэушных бабищ, хорошо?
0: Ну, ладно, взять чего-нибудь?
2: Обязательно. Слушай, там как бы есть еще спрос на старых дедушек лет за 80.
0: Ага, понял. Ну,
2: штук 5 хотя бы, будь добр, да?
0: Ладно.
1: Я из парка организую, если что, там у нас есть парочка.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте. Это Сергей Александрович Колышев звонит.
0: Здравствуйте, Сергей Александрович. Да.
6: Сегодня я ехал в автобусе маршрута 720.
0: Да.
6: И рассказывал, ну, может быть, конечно, немного громко. Так вот, я рассказывал своему другу, как я сегодня всю ночь буду слушать Сашу Лаэрскую.
0: Да.
6: И вдруг почувствовал удар в затылок. Представляете себе?
0: А что это было? Ну, вообще,
1: вы
0: понятно.
1: Не волнуйтесь, успокойтесь. Я понимаю, что это действительно инцидент.
0: Понятно, спасибо.
1: Вы, наверное, хотите сказать... Ну, ладно.
0: Это очень тяжелая история. То есть, действительно, да. Вот тут пришло сообщение на наш пейджер от Харриса. Дмитрий Яковлевич, любите ли вы такую шутку? Резко захлопнут двери автобуса перед спешащим и жестикулирующим пассажиром. Действительно, многие бегут, когда вот вы уже...
1: Да, действительно, многие бегут. Сейчас многие... Многие бегут, потому что автобус появляется неожиданно по скользкой дороге, его несет, как правило.
0: И он его болтает, что да.
1: Да, его болтает.
0: Что кадык в гортане.
1: Неожиданно из-за поворота, и, естественно, многие спешат, зная, что он может точно так же резко рвануть.
0: Да, потому что тормозить путь резко нельзя.
1: Да, вот. А что касается закрытия дверей, то вот был со мной такой очень неприятный случай, если вы помните, я вот тут упомянул, что вчера я лазил по двигателю в поисках пробки от радиатора. Со мной случилась просто неприятная совершенно история где-то пару месяцев назад, когда у меня кто-то спер, просто, грубо говоря, эту крышку, и автобус, конечно, закипел. Ну, в смысле, вода в радиаторе закипела, и дым, копоть начала из радиатора валить мне в кабину. Горловина, вот кто знает, вот, естественно, и это для тех, кто знает, горловина радиатора в лязе расположена сбоку, и поэтому выходящий пар и дым загадили мне полностью боковое стекло справа, через которое я смотрю обычно в зеркало заднего вида, в правое. Вот. И, к сожалению, я ничего не видел, что происходит на остановке, и двери закрыл просто наугад, ну, то есть с определенным запасом времени. Я подумал, что, ну, видимо, все зашли. Вот. Оказалось, что как раз, вот, видимо, откуда-то из-за остановки вышла бабуля очередная и успела занести только полчасти тушки, и ее, конечно, защемил. Хотя там есть резиновая прокладка между... окантовкой дверей, но, в общем-то, защемило, видимо, ее прямо вот вдоль оси позвоночника, и она одной рукой, видимо, успела зацепиться за поручень, а второй руки она держала сумку с продуктами, и свободно осталась у нее только нога, потому что голова тоже была зажата в дверях, и она вот этой ногой, свободной правой ногой, лупила мне по крылу с такой силой, что я услышал, хотя, как правило, я абсолютно ничего не слышу, что происходит в салоне. Ну, слава богу, конечно, я остановился, не повез ее дальше до другой остановки, потому что это было возмутительное зрелище. Я езжу по центру Москвы.
0: И некрасиво, конечно.
1: Некрасиво.
0: Лишнее привлечение внимания ни к чему.
1: Да, так что, конечно, есть проблемы с дверьми.
0: Ну, давайте сейчас ненадолго прервемся, да, и затем продолжим, да, нашу беседу.
1: Конечно.

0: И мы продолжаем нашу беседу с гостем сегодняшней программы, человеком разносторонних профессий и интересов, и с очень необычной с фамилией, однако, которую мне захотел менять, Дмитрий Яковлевич Геббельс. И я предлагаю Дмитрию Яковлевичу обратиться все-таки к нашему пейджеру. Тут очень много приходит вопросов. Я буду выбирать те, которые, естественно, касаются нашей темы теперешней, а тема это ваша нынешняя профессия, это автобус. Известно, что в Икарусах ворует тосол, поэтому салон зимой промерзает. Тогда почему Икарус стоит на ступень выше комфортабельного с автоматической коробкой передач ЛиАЗа, спрашивает радиозритель.
1: Ну, вы знаете, вопрос на самом деле достаточно некорректно сформулировал. Что значит стоит на ступени выше? Если он имеет в виду, что вот он просто ценится каким-то образом выше, уважают его больше, то я могу сказать, что это все только со стороны водителей, то есть чем удобнее управлять. Можете себе представить, насколько сильно беспокоит матерого водителя, который давно не получал аванса, что там творится с температурой в салоне. Ему главное то, что он не мучается с жуткого качества автоматической коробкой передач, которая установлена в ЛиАЗе, где регулярно не включается задняя скорость. Вместо задней включается почему-то первая. Вот. То есть бывает, что нужно где-то вывернуть из-за троллейбуса на остановке, у которого отвалились рога, как это обычно бывает, и он застрял там надолго. Включается задняя скорость. Причем многие не умеют ездить по зеркалам и встают.
0: Оборачиваются.
1: Оборачиваются, встают, дают команду в салоне, если давка, лечь.
0: Всем лечь.
1: Да, или поджать просто ноги, чтобы опуститься немного ниже, хотя бы стоя, но опуститься. Вот. И уверенно начинают потихонечку газовать, и вдруг чувствуют удар, который, в общем-то, пришелся спереди. И как раз вот этот троллейбус. То есть вместо задней скорости включилась первая. Да, вот с водителем Икаруса, по крайней мере, в трезвом виде, никогда такого не случится, потому что там обычная механическая коробка, более, я считаю, удобная вот именно для такой нервной тяжелой работы.
0: Езды.
1: Да, спортивной езды. Естественно, всем известно, что они стартуют гораздо быстрее. Кстати, вот я тоже пострадал от этого в свое время, когда только начинал работать на ЛиАЗе. У меня в то время еще не было категории Е, поэтому на Икарус меня принципиально не могли посадить. Я имею в виду на длинный Икарус, тот, который складывается, он как бы с прицепом считается, автомобиль. Да, и вот как раз вот этой вот взрывной мощи, которую несет в себе автоматическая коробка, мне не хватило. Я имею в виду, чтобы комфортабельно завершить маневр обгона троллейбуса, который, видимо, тут тоже нес в себе такого же молодого водителя, ну, в то время еще, как я. Ну, вот. А, в общем-то, известно же, да, что троллейбусы стартуют очень быстро, очень шустро, как «Жигули» практически. По сравнению с автобусом, это просто иномарка. Вот. И я помню, с большим трудом мне удалось его обойти, причем на повороте, всех вдавило, я помню, в левые стекла. Начались там визги, крики, конечно. Люди беспокоились. Я бы это сделал спокойнее гораздо спокойнее.
0: С обычной коробкой.
1: С обычной коробкой, да.
0: А вообще, в общем-то, автоматическая коробка, это, конечно, не мужское, безусловно.
1: Нет, это совершенно не мужское. Ну, вы знаете, тут тоже ситуация такая двоякая. Так скажем, что вот в автобусе это не мужское, а вот, например, где-нибудь там в лимузине, там, не знаю, в комфортабельной иномарке, это вполне мужское, потому что это же специально сделано для мужчин, чтобы правая рука была свободной, если рядом
0: было,
1: едет дама. Да,
0: да, безусловно. Да. Скажите, Дмитрий Яковлевич, а вот максимальная скорость, которую вам удавалось развить на вашем ЛиАЗе по ночной Москве? Вот.
1: Вы знаете, дело все в том, что в автобусе ЛиАЗ очень сложно зафиксировать с какой-либо точностью хоть максимальную, хоть минимальную скорость, потому что стрелка на спидометре скачет с такой бешеной амплитудой, что вроде как на максимуме может показаться, что вот он уже летит около сотни, и в то же время она через полсекунды где-то уже на нуле, то есть, ну, видимо, где-то можно ловить какое-то среднеарифметическое, то есть, ну, это нужна линейка с транспортиром, что-то еще там, то есть хотя бы с карандашом должен человек сидеть, а руль в то же время надо держать. Неудобно. Я не знаю, я думаю, что скорость была невелика.
0: А скажите, пожалуйста, вот...
1: Ради бога.
0: Да, сейчас тут просто я с пейджера хочу зачитать сообщение. Ну, видимо, я его потерял. Да, ну ладно. Неважно. Вот чем занимаются водители автобуса после работы? То есть, к примеру, вот мы, радиоведущие, коллеги, все и нас собираемся раз в неделю по пятницам в офисе, сидим, пьем чай, обсуждаем последние вот события недели.
1: Да.
0: Встречаемся, вот, да, постоянно. Вот ходим в стрип-бары.
1: Правильно.
0: Да.
1: Ну, в общем, это такая традиция, которая не обошла и водителей автобусов. Просто офис организовывается в каком-нибудь автобусе, который на данный момент не нужен. Как правило, участники вот собрания рассаживаются на сиденьях друг напротив друга. Кого-то они по-быстрому засылают в палатку в ближайшую. Он возвращается, и они обсуждают наболевшее до отхода так называемого до перегонного автобуса, до отхода этого автобуса, потому как их всех развозят по домам специальные перегонщики. Это люди, которые работают вообще за смешную зарплату водителями, но они единственное, что делают, они собирают водителей с их места жительства еще до рассвета и развозят их уже после заката. То есть, естественно, городской транспорт не ходит, и поэтому водители автобусов возвращаются, например, вот в Бутово, если автобус...
0: В Братеево, в частности.
1: Да.
0: Многие тоже.
1: В общем-то, можно сказать, на персональном автомобиле.
0: А вот проходят ли водители вот какой-то медицинский отсмотр перед рейсом на тему алкоголя, наркотиков, оружия?
1: Да. Нет, вот вы знаете, насчет оружия, конечно...
0: А положено ли оружие водителям автобусов? Как вы считаете, целесообразно ли им было бы выдавать, например, помповое ружье?
1: Ну, вы знаете, дело все в том, что в принципе, видимо, нецелесообразно, потому что если водитель автобуса будет использовать помповое ружье до приезда ГАИ в случае какого-то дорожного происшествия, то, скорее всего, решение инспектора будет вынесено не в его пользу.
0: Понятно.
1: Вот. А учитывая то, что автобусы, конечно, все казенные, вот, составляются акты обязательно. И если виноват, например, тот же водитель 600-го, вот, то государство с особой тщательностью прослеживает, чтобы он обязательно рассчитался с парком за разбитый бампер. Да.
0: Да, понятно. А скажите, Дмитрий Яковлевич, вот, например, что касаемо состояния салона, кто за него отвечает? Вот у вас же есть ваш автобус вдвоем с напарником, да? Вы, например, видите, что там кто-то оторвал на заплатку кусок обшивки. Вот... Это же все-таки ваше личное, как бы, средство перемещения своего рода. То есть вы следите ли за этим?
1: Да, вы знаете, действительно такое случается иногда. Хотя должен ради справедливости заметить не очень часто. Но, знаете, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Да.
1: То есть, если сегодня ты оторвал у себя из-под ягодицы заплатку, то завтра ты вот на эту же грязную промокшую вату, которая будет торчать из-под нее, и опять же сядешь. То есть особо, знаете, вот мы не переживаем на эту тему. Ну, бывает, конечно, случается. Ну, мы следим, главное, чтобы никто не оторвал заплатку из водительского сидения. Там такой же высококачественный дермантин используется.
0: А вот каким образом, на ваш взгляд, и какое наиуникальнейшее украшение вот, вы встречали вот, в водительской кабине? Я видел, многие вешают бастурмы и кусочки зачем-то.
1: Да. Ну, вы знаете, вот мне больше всего, не знаю, может быть, это как-то сказывается мой провинциальный вкус, но мне больше всего понравилось украшение. Это была такая яркая, красочная вырезка из известного журнала Playboy с фотографией одной нашей эстрадной звезды. Она была прямо на лобовом стекле, прямо под зеркалом заднего вида. Не знаю, как-то мне прям очень пришлось это по душе.
0: И вот еще такой вопрос, вот пришел на нас пейджер. Если вот маршрут очень длинен, да, сколько там, ну длительный, да?
1: Да, да.
0: И вот, ну, всякое бывает с организмом. Вот хочется продаблиться. Вот какие действия может предпринять в этом направлении водитель?
1: Ну, вы знаете, если у водителя нет абсолютно никакой возможности как-то... добраться до...
0: Нету, конечно.
1: Нету, да?
0: Вот прям вот, ну, перцентр. Вот едет он, воет автобус по Садовому кольцу. Ну, к примеру.
1: Ясно. Для этого конструкция автобуса... В общем-то, в смысле, конструкторы в конструкции предусмотрели этот случай. Капот, тот, который находится справа от водителя в кабине, в его, вы не путайте капот.
0: А, такой обтянутый коричневый байдон, на котором обычно лежит расписание, у некоторых приемник или талончики.
1: Или талончики,
0: да,
1: совершенно верно.
0: Да, совершенно я еще помню это.
1: Вы правы, да. И вот как раз внизу, у правой ноги, у щиколотки, находится ручка, специальная железная ручка, за которую можно дернуть вверх, и вот эта крышка с дерматином, она поднимется и оголится.
0: Сложится так.
1: Сложится, да. И оголится сам двигатель непосредственно. Поэтому, если уж водитель стеснительный, там особо, он может просто сделать вид, что что-то сломалось в двигателе, наклониться как туда, даже присесть на корточки. Вот, и делая вид, что проверяет уровень масла, просто проверяет уровень масла, этого достаточно.
0: Или, например,
1: например, откручивает свечу. Откручивает свечу.
0: А вот тут Зоенька спрашивает, Дмитрий, иногда мне приходится, счастливая Зоенька, я бы на вашем месте носил фотоаппарат, иногда мне приходится видеть такую картину, как водитель выходит из автобуса и начинает отливать на него. Что это, примета такая или что? Я тоже наблюдал вот некоторых наименее стеснительных, прям вот стоит и даблится.
1: Нет, а вы знаете, здесь просто срабатывает так называемый эффект страуса. Дело в том, что остановился водитель в незнакомом месте. Но для него это в чистом поле считай. Кругом полно народу. Единственное укрытие, единственное спасение для него, что-то родное и близкое, это вот этот автобус. Поэтому он прижимается к нему максимально близко, думая, что если вот он будет стоять рядышком, то на него никто и внимания особо не обратит.
0: Я даже, кстати, помню такой случай.
1: А вот вы заметили.
0: Да. С Валентином Фонтанчиком, водителем тоже одного из автобусных парков, когда он от жены убежал плакать к своему автобусу. То есть я как раз-то осторожил в автобусном парке. И вот смотрю человек, то есть смотрю Вальку, я говорю, ты чего? А он обнимает его, целует. И,
1: ну, это можно понять, ведь водитель, отрабатывающий полноценную смену, тот, который находится в режиме двухсменной работы. Дело все в том, что в парках автобусных есть двухсменная и трехсменная работа, когда за автобус отвечают два человека или три. То есть если три человека, там достаточно сложная система, которую мы сейчас... Не будем,
0: не
1: будем вдаваться. Да,
0: да, да.
1: Люди работают по 8 часов или по 6 часов. Там сложная система. А есть просто, когда двухсменная работа, двухсменный режим работы, то есть люди работают через день по 12 часов каждый.
0: Вот это нормально.
1: Вот, конечно, они вживаются, врастаются, в автобус привыкают к нему.
0: То есть что он семья их... становится? Побор.
1: Да, да.
0: Понятно.
1: Можно понять.
0: Ну, давайте прервем сейчас ненадолго. И с этим
1: да, продолжим. Пожалуйста.
0: Да. И мы продолжаем нашу беседу с Дмитрием Яковлевичем Геббельсом, который поменял массу профессий. Нынешнего профессии — это водитель автобуса, обычного маршрутного автобуса ЛиАЗ. И пришло огромное количество вопросов на фейджер. Вот такой: опишите последовательность ваших действий после получения информации от пассажиров об обнаруженных бесхозных предметах в салоне автобуса. Это такая проверка, видимо, на бдительность.
1: Я понял, спасибо за вопрос.
0: Извините, я волнуюсь.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, ну, когда как, раз на раз не приходится, смотря что забывают. Бывает, забывают что-нибудь достаточно нужное, и, в общем-то, это удача отчасти. Тогда я несу домой к жене, и мы вместе в коридоре рассматриваем этот предмет. Если он нам нравится, пытаемся найти ему какое-то применение. Бывает, что вещь совершенно ненужная мне, ну, например, интересующая моего сменщика. Тогда я оставляю этот сверток прямо на капоте, Вот знаю, что завтра он придет. И это такой будет приятный для него утренний сюрприз. Но опять же, случается это не так часто. Разве что в тех случаях, когда вот эта вот забытая вещь остается где-нибудь на передних сиденьях, ближе к кабине. Да. Потому как если забывчивый пассажир оставляет сумку или дипломат, или взрыв-пакет на задних сиденьях, то, как правило, очередная ответственная бабуля, пытающаяся протолкнуться к кабине и сообщить об этом мне, она бывает атакована ребятней с криками «это мое», дескать, «наше». Вот, и, как правило, вещи задних сидений мне не попадают в руки. Практически никогда.
0: Далее. Вот интересный, на мой взгляд, вопрос. Чем занимается водитель автобуса в момент долгих пробок? Ну, серьезных взрослых пробок, часовых там, да.
1: Ну, вы знаете, в основном, вот насколько я знаю, мои товарищи, ну, что они делают? Листают журнальчики, в основном это каталоги.
0: Да, я вот заметил, газеты на почитают многие. Многие вяжут, я видел, сидит водитель, вяжет носцы.
1: Да, многие и вяжут, конечно, но в основном читают. Вот, опять же, популярные народные журналы «Playboy», «Playgirl», да. «Vogue» и так далее. Ну, а чем еще заниматься? Тем более, если радиостанция сломалась, глючит, в общем-то, с диспетчером не пообщаться. Угу. В основном вот такой вот обычный тихий человеческий досуг.
0: А почему в своей беседе вы не затронули тему контролеров? Ведь не секрет, что в автобусах, особенно сейчас, это редкость, впрочем, как кондуктора. Нельзя ли эту тему раскрыть поподробнее? Действительно, вот скажите прямо, уважаемый Геббельс, вот контролеры и водители заодно.
1: Вы знаете, контролеры и водители, я должен огорчить наших радиослушателей, многие из которых, видимо, являются потенциальными пассажирами, контролеры и водители заодно. Дело в том, что они, как правило, не то, что как правило, а они всегда работают в одной и той же организации, в Мосгортрансе. Угу. Более того, они работают в одном автобусном парке или в троллейбусном. Если это троллейбус, а не автобус. Uh-huh. Они запросто могут быть хорошо близко знакомы и после смены выпивать вместе, естественно, идут друг другу навстречу. Но могу открыть один маленький секрет. В общем-то, для потенциальных пассажиров, для тех, кто в трудную минуту не смог наскрести мелочь на талончик или, например, сказал «Вы передайте водителю на талончик», а ответ не пришел в давке. Такое бывает очень часто. То есть кто-то взял деньги и вышел, если двери открылись на остановке. Я могу вам сказать, что если вы видите, что автобус едет быстро и на остановках ни секунды лишней не стоит, значит, водитель спешит. У каждого водителя есть расписание. А контролеры, они, как правило, перед тем, как войти в автобус, специальными условными знаками задают водителю вопрос, дескать, есть ли время?
0: На проверку,
1: не, да. Не в цинтноте ли ты? Вот. Если нет, то тогда он их запускает, причем открывает одну дверь, вторую, конечно, не открывает, и таким образом они шерстят весь автобус. В общем-то, производят изъятие штрафов и так далее. Но если автобус спешит, а точнее водитель, ведущий его, то появление контролера очень маловероятно.
0: Понятно. А что вы обычно делаете? Вот вопрос от Савелия, тоже на наш пейджер. С заснувшим пассажиром, когда привозите его на конечную станцию, вокруг никого нет. Тут, естественно, идет намек на воровство, мародерство, избиение. Может быть, изнасилование, если это очаровательная женщина, возвращающаяся с ночной модной диско-плясарой в дискотеке.
1: Я понимаю, да, действительно, такие случаи мне известны. Ну, знаете, как правило, все-таки этим злоупотребляют более старшие мои товарищи, более опытные. Они специально, если видят, они как бы уже оценивающим взглядом окидывают

0: И с ним же уезжают на второй круг. Это достаточно частое явление, да, в конце недели, когда люди идут после тяжелых заводских смен, бывает, они еще до посадки в автобус закупаются у ларька, который расположен рядом с остановкой, вот, распивают в салоне и засыпают на сиденьях и, в общем-то, катаются, ну, до тех пор, пока не проспятся. Они никому не мешают, никого не беспокоят, поэтому это не метро.
1: Понятно. Я предлагаю сейчас, дорогой Дмитрий Яковлевич, послушать вопросы, потому что у нас еще есть одна очень серьезная и нераскрытая тема. Я сейчас сразу ее назову. Это «Любовь и автобусы». Вот. А может быть, сейчас по всему вышесказанному у наших радиослушателей появились какие-то вопросы?
0: Да, пожалуйста.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Хотелось бы вас всех поздравить с прошедшим Новым годом, с Рождеством. Вот, с окончанием великого священного месяца Рамазан, он же Рамадан.
1: Да.
3: Вот, и обязательно поздравить бедного, несчастного звукорежиссера, потому что наверняка о нем все забывают. Вот. А у меня к вам два вопроса.
1: Рассказывайте.
3: Значит, первый касательно времени разгона стареньких лязов по сравнению с современными икарусами. Значит, я проживаю в данный момент в Олимпийской деревне.
1: Это хорошо, это хорошее место. В свое время я помню... А, ну ладно, это не относится к делу, извините. Да.
3: Ну почему же, расскажите.
1: Да? Да. Да нет, вы знаете, я, наверное, не буду.
3: Да. Вы знаете, я совсем, извините, я забыл представиться. Меня
1: Конечно.
3: Зовут Ригадон Асклопиадотович Худосович.
1: Очень приятно, я так и думал, да. Рассказывайте.
3: Спасибо.
1: Ничего.
3: Вот.
1: Да.
3: Конечно.
1: А вот, а, ну да.
3: Да, да, я слушаю
1: вас. Нет, это я вас, вы как-то волнуетесь, может быть, вы перезвоните.
3: Нет.
1: А то, а, ну, то, нет, просто вы так много раз сказали нет, что я подумал, вдруг вот, а что-нибудь с вами так случится, вот, нам отвечать. Вы уверены, что вы готовы говорить?
3: Да, конечно.
1: Да.
3: Вот, значит, я, как я уже сказал, проживаю в Олимпийской деревне, что на юго-западной старой Олимпийской деревне.
1: Известное очень место.
3: Да, и нас обслуживают два автобусных парка. Филевской и какой, 18-й сейчас у нас.
1: Угу.
3: А в недавнем прошлом у нас вместо 18-го был 14-й автобусный парк.
1: Угу.
3: Значит, у Филевского у нас проходит 667-й маршрут. И 95, наверное, процентов их транспортных средств это как раз старенькие лязики. А недавнего, опять же, нет, это уже в настоящем. Значит, у них, кроме лязиков, еще есть такие новые лязы, знаете, такие квадратные, большие. Такие.
0: Да, конечно.
1: Да.
3: Вот, с автоматической. Нет, это с ручной коробкой передач, а те, вот эти старенькие, естественно, они с металлической, с этой. Ой, с металлической, что я говорю.
0: Но она металлическая, тем не менее.
3: Да, они все это самое, металлические, автоматические. Вот, и один у них там старенький, это самый, икарус такой длинный ездит. А у 14-го автобусного парка у них были исключительно 227-й маршрут и исключительно икарусы эти здоровые с ручной коробкой передач.
0: Ну, то есть исключительно был один маршрут у автобусного парка, вы хотите
3: сказать? Да, у 14-го. Значит, сейчас 14-й сменился 18-м автобусным парком. И у них появились, ну, у них тоже все икарусы эти здоровые, но у них есть штуки три, наверное, вот этих старых лязиков ваших.
1: Угу.
3: Я не знаю, как они сделали, но...
1: А, в суть вопроса, извините.
3: Да, вот я сейчас к ней подхожу.
1: Простите, я просто очень волнуюсь.
3: Да ничего страшного.
1: А вы как?
3: Я уже более-менее успокаиваюсь.
1: А то просто, может быть, вы перезвоните и...
3: Да нет.
1: Хорошо, да.
3: Да, спасибо.
1: Да ничего,
3: вот. И эти 667-е, которые сейчас... Ой, и эти 227-е...
1: Видите, которые... я же говорю, что волнуетесь, вот забывайте номера. Вы осторожней, ну, все-таки.
3: Да, спасибо, извините. Вот, значит, 227-й маршрут, который сейчас приближит к 18-му автобусному парку, вот, у них есть вот эти вот самые лязы с автоматической коробкой передач. И они их как-то отрегулировали, что они очень быстро стартуют и набирают скорость 60 км в час, даже при переполненном салоне, где-то порядка секунд за 10, вот эти старенькие автобусики.
1: Угу.
3: Вот такой вопрос. Как вы это можете вообще объяснить по сравнению, например, с филевскими

0: Мелиазом, который тащится хрен знает как.
1: Понятен вопрос. Понятен.
0: Вот. И второй вопрос по поводу уринизации и дефекации в салоне.
1: Угу. И также вот я сразу дополню, извините, насчет, да, уринизации, понятно, спасибо, да, ну, я просто так вот еще раз пришел вопрос про салон, что должен делать водитель в том случае, если возникнет групповая драка в автобусе между, в общем-то, пассажирами и контролерами?
2: Ну, отвечая сразу на ваш вопрос, я должен сказать, что водитель, тем не менее, не должен каким-то образом отвлекаться и принимать ту или иную сторону участвующих в драке. Он должен, тем не менее, обязательно не забывать объявлять остановки, потому что люди в запале, занятые вот этими своими внутренними мелкими проблемами, могут просто не выйти на нужной остановке и проехать дальше. И обвинят потом во всем водителя автобуса и будут в этом правы.
1: Да, безусловно.
2: То есть профессионализм, конечно, превыше всего. Ну а что же касается спортивного разгона упомянутых нашим слушателям лиазов, то я должен сказать, что на самом деле, конечно, отчасти это зависит и от двигателя, и от коробки, но если вы видите такую устойчивую тенденцию, что вот на одном маршруте автобусы еле ползут или в парке в каком-то...
1: Может быть, там не посыпали, например, сегодня.
2: Да, а в другом они летают, то все-таки это больше всего зависит от водителей, потому что, ну, видимо, в тот парк, где лязы разгоняются как BMW, просто пришло молодое пополнение вот из учебного комбината. Вот, они пока еще радуются жизни, им интересно, они сели в большую мощную машину, если тем более многие из них испытывали чувство унижения в своих собственных запорожцах или москвичах, не способных справиться на светофорах с мощными иномарками, и, главное, испытывающие чувство страха от возможной аварии с дорогостоящим автомобилем, то, сидя на таком большом железном защищенном коне, они, конечно, чувствуют свободу, раскрепощенность и стараются отрываться как только можно. В принципе, ЛиАЗ способен ездить быстро. Как правило, для этого устанавливается специальный спортивный карбюратор, где открываются сразу две камеры, первичная и вторичная одновременно. Вот, объем двигателя позволяет это сделать. Я имею в виду реализовать впускаемый внутреннего бензин. И, в общем-то...
1: Вот сразу, если уж такой технический вопрос, вот, Дмитрий, правда ли, что ради экономии бензина холостой ход на лязе составляет 300 оборотов в минуту? Это же фантастика, восхищает старший сотрудник КБ.
2: Я понял, да.
1: Да, нет, я тоже.
2: Вы знаете, на самом деле, на самом деле... Вот те люди, которые работают над производством двигателей ЛиАЗ, они не сильно заботятся об экономии бензина, это просто не входит в их обязанности. Они обязаны сделать так, чтобы автобус завелся, то есть чтобы двигатель работал. А экономия бензина – это проблема непосредственно водителя. И поэтому частенько, видимо, вы замечали такой вот непонятный режим езды. Водитель вначале разгоняется как можно быстрее, а потом отпускает газ, переводит контроллер, переключатель скоростей в нейтральное положение и едет накатом. Учитывая, что автобус, учитывая, что автобус штука очень тяжелая, она успешно может доехать.
1: Но тонкая, вы знаете?
2: Да. Да, вы правы. Вот однажды я, кстати, помню, в молодости зацепил «Волгу» задним левым, как сейчас помню, крылом. Вот. И, знаете, услышал, что скрежет бьющиеся стекла от поворотника.
1: Криги также вот испуганных людей. Да.
2: Да, то есть, вот, в общем-то, такой достаточно чуткий аппарат.
1: Понятно. Но я все-таки хочу теперь перейти от такой технической совсем уж темы, как-то оплетка на руле и, в общем-то, карбюратор, или там, потому что сейчас пойдут вопросы, существуют ли инжекторные автобусы.
2: Да, наверняка, я ожидаю этих вопросов.
1: Я тоже. Ну, я думаю,
2: или турбодизельные, например, да, сейчас очень модно.
1: Да, или электро.
2: Да, но это, наверное, это больше, наверное, относится к Японии.
1: Да, вот. Я бы хотел все-таки вернуться, так сказать, в прозу жизни. В свое время, когда мы занимались патрулированием улиц ночных, еще до всех этих фордов, То есть ездили на обычной пятерке, ну, правда, маячок проблесковый, все у нас было. Мы обратили внимание, что это какая-то странная была мода, не знаю, есть ли она сейчас, что в поздних автобусах, как правило, в салоне у водителя сидят две или одна, или три, а то и целая стайка девиц, вот, которые с ним катаются, просто вот так что-то говорят такое. Не могли бы вы, Дмитрий Яковлевич, рассказать немножко поподробнее об этом явлении, как сейчас с ним обстоит дело, и, так сказать, войти в корень вот этого странного, на мой взгляд, типично такого, может быть, уж русского, это точно, не знаю, московского ли явления.
2: Да, конечно, вы правильно заметили, не сомневайтесь, это действительно явление московское. Дело все в том, что многие москвичи, да, я думаю, даже все, уж почитай, все
1: да.
2: москвичи, замечали на центральных улицах Москвы в позднее время появление непонятных личностей, конкретно вот женских особей, которые вот вроде как голосуют, не голосуют, но чего-то ждут. Стоят и не отходят от обочины.
1: Никак.
2: Никак не, да, не отходят. Да. Да. И вот случается так, что ОМОНовский автобус выскакивает неожиданно из-за поворота, и они совершенно остаются беспомощными перед вот такой надвигающейся на них страшной судьбой, роком. И единственное спасение, как правило, бывают открытые двери стоящего рядом автобуса. Конечно, они всей стайкой залетают туда. Кстати, это единственная статья такая вот, более-менее серьезная статья дохода у водителей автобусов, те, которые работают в вечернее время. Потому что, конечно, девчонки дружно скидываются по полтиннику минимум за спасение от обезьянника, который ожидает их в ближайшие 10 минут или от поездки в ближайший лес со сотрудниками госавтоинспекции. В общем-то, объясняется это очень просто все. То есть просто они спасаются от милиции в салоне автобуса. И если они заскочили туда, то, в общем-то, попробуй уже докажи, что они не едут в нем, там, бог знает сколько уже времени.
1: То ну, есть, а если она садятся... стоит на улице, она может сказать, что, дескать, я вот собачку высматриваю, она убежала.
2: А, нет, она, конечно, может... Да. Она может сказать... Нет, дело в том, что вначале ведь так оно и было. Когда только это явление было, так сказать, в начальной стадии, только начало распространяться в Москве, видимо, вот такие вот отмазы и существовали, что я высматриваю. Но когда их столько в таком количестве, они стоят и разодеты достаточно вызывающие, и вот все высматривают собачку там, в 12 часов ночи, ну, видимо, это уже как-то не прокатывает.
1: Ну, я предлагаю, теперь у нас остается с вами не очень много времени. Исходя из этого, отдать это время нашим радиослушателям, послушать их вопросы, их звонки.
2: Да, пожалуйста.
1: Я напоминаю номер, вернее, тетка напоминает.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Также вы, конечно, можете присылать ваше сообщение на пейджер, вы его помните. А сейчас мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: А у меня вопрос, можно?
1: А вы как-то нервничаете?
4: Нет.
1: Да.
4: Ну, вам кажется. Да.
1: Ну, и так говорите.
4: Ну, вот можно вопрос задать?
1: Да.
4: А, ну, задаю.
2: Да, пожалуйста.
4: Я недавно возвращался домой.
1: Это со всеми бывало. Кто-то из нас всегда возвращался домой. Вы все-таки нервничаете.
4: Домой хулиганы побежали.
1: Ага, понятно.
4: Я-то от них побежал. Вот, бегу, значит. И вижу, автобус стоит. Пустой.
1: Будьте здоровы.
4: Извините, это я... Вот.
2: Ничего, ничего.
1: Вы не волнуйтесь, да. И что в автобусе?
2: Вас что, догнали?
4: Я думаю, да, я в автобус забегу, да?
2: Ну да.
1: Да!
4: Безусловно!
1: Понятно. В общем, ситуация такая. Однажды в Олимпийской деревне я поздно ночью вылезаю из тачки, поставил ее на платную стоянку, иду и вижу, девка моя уже в окно смотрит, рукой мне машет. Я типа, ну такая, все раздетый, уже голый, титечки стоят. Да, я, значит, ну, естественно, бегу. Прям побежал, думаю, пусть она увидит мое рвение, как я, дескать, стремлюсь, в общем-то, к любви. И не заметил, что впереди меня какой-то мужичок идет, видать, с работы, поздно возвращался. Он подумал, что я его догоняю, стал бечь. Вот, забежал в припрыжку в автобус, смотрю, его оттуда начинают выгонять. Там ребята какие-то бухали. Он им на меня пальцем показывает, а я уже давно, в общем, отлупили они его, короче. Ну, это про олимпийскую деревню история, да.
2: Страшная история.
1: Страшно. Ну, еще, видать, телефонный звонок.
2: Да, пожалуйста.
1: Видать, телефонный звонок. Ну, это действительно, уважаемые радиослушатели, именно так. Потому что перед нами установлен громадный монитор, на котором высвечиваются практически все вот звонящие нам. А поскольку звонят одни и те же ваши, в общем-то, адреса, все известно, то есть мы практически каждого из вас видим. Его, если не фотографию, то фоторобот это точно.
2: Да, да.
1: Да, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Дмитрий Яковлевич, вот такой вопрос к вам. Мне немножко за вас обидно.
2: Да вот мне самому немножко, да?
5: Вы закончили высшее образование, можно сказать, а работаете на ЛиАЗе. Вот почему, собственно говоря, вот Икарус-то, как и вам, то ли вас выгнали с Икаруса, и вот как тут... Хотелось бы, чтобы видеть вас за рулем, как говорится, Икаруса, а вы на ЛиАЗе. Вот... Угу. Может, какая-то история с этим связана? Может,
1: понятно.
5: Вы...
1: Можно я даже отвечу, попытаюсь за Дмитрия Яковлевича? Угу. Дело в том, что Дмитрий Яковлевич Геббельс – патриот.
2: Отчасти, отчасти. Вы правы отчасти. И хотел бы я даже уточнить, знаете... Знаете еще, в чем все дело? Открою вам маленький секрет. Водители автобусов частенько приторговывают сэкономленным бензином.
1: Да.
2: Вот. А учитывая, что икарусы ездят на соляре, то есть они дизельные, вот там с этим особо-то не разгонишься.
1: Плюс воняет печка зимой. Я помню, когда мне дали первый икарус, тоже я с ЛиАЗа пересел, думаю, дай печку включу. А что да. Там, то ли заслонка это самое, как понесло в салон соляркой. Ой, я потом пересаживаюсь к себе. Вот,
2: да,
1: вот.
2: Да.
1: Там воняет все. Девки недовольны, говорят, это что это? А мне-то стыдно признаться, что я все хочу узнать в жизни водителям.
2: Да.
1: Ой, не, не да, нравится. Да, мне да, плохо.
2: Да. Да. Да, и вот, кстати, опять же, солярка, которой заправляются икарусы, она достаточно некачественная. И вот водители модных дизельных иномарок, в общем-то, стараются избегать покупки вот такого левого топлива. Поэтому, в общем-то, что называется, не забогатеешь на икарусе-то.
1: Да, да, безусловно. Ну, еще, наверное, телефонный звонок.
2: Да, пожалуйста.
1: Напротив, как раз мы закончим нашу сегодняшнюю беседу вот с нашими радиослушателями, общаясь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: А, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Я просто хотел такую реплику, можно сказать, произнести. Просто что хорошие сказки под хорошую выписку, что еще только надо.
1: Замечательно. Я бы даже сделал бы на вашем месте такую татуировку себе.
2: Да, было бы неплохо стильно.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: А вот я хотел бы спросить такой вопрос.
2: Пожалуйста.
7: Я знаю, что во время войны пилоты рисовали на своих фюзеляжах звездочки там или тузы трипловые какие-нибудь,
2: да,
7: обозначающие количество...
2: Сбитых юнкерсов.
7: Да.
2: Вы правы.
1: Да.
7: Вот. А я хотел спросить, а какие обозначения ставят водителя количество погубленных душ?
2: Ага.
1: Спасибо.
2: Очень просто.
7: Вопросик дальше.
2: Да.
7: Я хотел бы еще
2: говорить. Да.
7: Какими инструментами пользуетесь вы для внимания коронок у заснувших господ?
2: Да пассатижами обычными. К сожалению, других инструментов нам не дано.
7: А если глубоко?
2: Глубоко что?
7: Ну, коронка там это встряла.
2: Ну, можно полоснуть по щеке резаком специальным для заплат на баллоны. И, в общем-то, раздвинуть плоть и добра, да.
7: А вот эти вот эти летучие мыши, вот прежде чем куснуть, они... Я знаю, что вот в Москве ходит один автобус,
2: так.
7: И там происходят страшные вещи.
2: Так.
7: Огромное количество людей лишилось всех ценностей, зубов, и ничего не знают, ничего не помнят. И самое главное, приятные ощущения остаются. Угу. Чем пользуется, интересно, этот товарищ?
1: Понятно, спасибо. Но это даже вот уже из области такой аномальных каких-то явлений, может быть, колдовства или демонстрации за поддержку того или иного депутата.
2: Действительно.
1: Но связано, видимо, с сексуальным влечением, с половым, раз они испытывают нечто приятное, вот, а потом у них все исчезает.
2: Да.
1: Ну, и прошедшая аналогия с клофелином,
2: вы
1: да.
2: Вы знаете, я просто вот опять же, да, поскольку ковырнули вот эту такую интересную тему, хотел предупредить потенциальных пассажиров завтрашних, например, вот, от такого вот грубого явления, что называется, резкое торможение. Если вы стоите... Вот я в детстве, помню, сам в детскую свою бытность очень любил стоять у кабины ЛиАЗа, там вот в салоне, и держаться рукой вот за поручень, за такой, за поперечный, который проходит вдоль стекла, который отделяет, собственно, кабину ЛиАЗа от всего салона. И понимаете, если у вас... если вы человек небольшого роста, вот при этом резком торможении вы можете ударить по этому поручню всей челюстью. Если у вас есть какие-то ценности во рту, например, золотые зубы, вы можете оставить их прямо на полу. Причем состояние ваше будет настолько, в общем-то, неприятным, вы будете по-настоящему расстроены, вам будет не до того, чтобы наклоняться и собирать зубы.
1: И к тому же это срам какой-то, вот, безусловно, то есть как будто как... Понятно, что зубы дороги, да, но одно дело поднять очки или портфель, а тут вот копаться,
2: да,
1: в этой,
2: да,
1: игре, да, так что все.
2: Многие просто не поймут.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Ой, добрый вечер, Дмитрий.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте.
8: Такая проблема ужасная. Ну, вы вот на Икарусе работали, и вы знаете о том, что...
2: Нет, я на ЛиАЗе работал.
1: Это я на Икарусе работал, да.
2: Это Александр работал на Икарусе.
1: Да.
8: Ну, Икарус-то вы знаете, конечно.
2: Ну, видели, да.
8: Да, вот там вот такая вот лингвистическая неразбериха происходит, понимаете, вот сутолока такая, а вот надпись у выхода «Двери открываются...» Не вовнутрь, а вовнитрь, там у венгров, что игрок вместо у, понимаете, люди читают, натыкаются друг на друга, понимаете, а как эту проблему-то решить, они собираются там поменять надпись.
1: Понятно, спасибо. Это, в принципе, не совсем существенно, дорогие радиослушатели. Ну, лингвистические особенности, то есть, ну, так понятно, что никто, в принципе, не соблюдает эти правила. Вот когда я водил Икарус, у меня входили и через переднюю дверь, и через заднюю, кто как. Хотя, конечно, по правилам есть определенные. То есть я не считаю существенным.
2: Да, ну, как правило, ну, можно сказать, ну, буквально два слова, что, как правило, да, в переднюю дверь, у Икаруса их много, вот в самую переднюю дверь, как правило, водители автобуса запускают любимчиков, если встретить их на остановке.
1: Да, безусловно. Или приятных ему людей.
2: Завсегдатаев, например.
1: Да,
2: да. Завсегдатаев.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте. Во-первых, человек, который сказал, вот говорит, да, это прекрасно. Мне это нравится. Нормально.
1: Да.
9: Второй вопрос. Только без «да». Водителю. Да?
1: Да.
2: Да. Извините, мы не смогли избежать.
9: Да. За что вы высадили Бима?
1: Спасибо.
9: Все.
1: Ну, это вот печальная история со Станиславом Бимом, который, в общем, был...
2: Ну, вы знаете, я, да, ладно, уж я расскажу. Действительно, его выселили из общаги, из автобусной, в которой живут у нас в основном украинцы. Их, кстати, почему-то грубо там называют хохлами. Я не приветствую этого.
1: Да. Я тоже так не люблю. Не.
2: Его выселили, потому что он, ну, просто пьянствовал, дебоширил. Он не выходил на ночную помывку своей колонны, что, в общем-то, заведено давно у нас в парке. Это
1: зато водил девок и даже, по слухам, начал употреблять наркотики.
2: Да, кстати, вот это удивительно. Над этим работали эксперты, криминалисты. Не могли никак понять, каким образом он смог, каким образом умудрился протащить девок через проходную в начале парка, а потом через вахтера общаги, потому что там существует очень жесткий контроль.
1: Практически это же режимное предприятие.
2: Режимное, абсолютно, да, строго режимное предприятие. Вот, люди входят только по пропускам. В общем-то, абсолютно непонятно. Ну, такой вот был смышленый Загадочный. Да. Вот тем и злил, наверное, да.
1: Ну и, видимо, Дмитрий Яковлевич, наверное, последний на сегодня вопрос от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам и так далее. Рассказывайте.
10: Здорово, Сань.
1: Привет.
10: Здорово, Дмитрий.
2: Здоров.
10: Я хочу узнать, на каком ты маршруте ты работаешь?
2: Ой, я работаю на многих маршрутах.
1: Ну, вот нынче какой последний?
2: Вот, ну, например, на четверке.
1: Так что сегодня те пассажиры, которые будут ехать по четвертому автобусному маршруту, могут увидеть Дмитрия Яковлевича
2: живьем.
1: Геббельса живьем. Дмитрий Яковлевич, я благодарю вас за то, что вы нашли время посетить нашу студию. Я очень надеюсь, что сегодняшняя ваша ездка будет удачная.
2: Спасибо вам.
1: Как говорится, ветер вам в трубу. И, как говорится, это и воды в радиатор.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Дмитрий Яковлевич.

0: Эхом всю Москву. Ну вот, собственно, в эти минуты, а именно в 33 минуты первого, у нас в студии стало несколько черно. Почему? Об этом, собственно, и будет наш рассказ. У нас в гостях самый молодой на сегодня по статистике доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволберес. И, собственно, с ним его как бы переводчик. Но не то, что его переводчик, потому что любому переводчику надо, как вы сами понимаете, платить деньги, и не маленькие. А у нас как бы свой профессор вообще по-русски ничего. Ну, так он понимает, там, как матом, вот там его научили. И, ну, а вот так ничего, поэтому как бы мы решили так похалявить и попросили исполнять функции переводчика всем вам хорошо знакомого сиамского близнеца, я имею в виду старшенького. Это, конечно же, Энджелса. Причем сегодня он замаскировал Торшина под галстук, ну, чтобы как-то вот даже нацепил ему на тощую гортань какую-то заколку. Вот. И, в общем, выглядит достаточно пристойно. Ну и, соответственно, мы можем начать представлять нашего гостя. Я вас попрошу вкратце рассказать о том, как вы познакомились с Кристианом Алдеволбересом и вообще, как у вас произошло это знакомство, потому что возраст у вас очень, в общем-то, разный. То есть, прямо скажем, наверное, нашим геройским радиослушателям, чтобы уже потом не было никаких вопросов, что нашему уважаемому доктору всего 15 лет. Но это не самое удивительное. Самое удивительное впереди. Он вам расскажет сегодня, я думаю, много интересного.
1: Доброй ночи, дорогие радиослушатели. С вами в эфире сиамский близнец Энджелс Уиторшин, заслуженный инвалид, участник общества инвалидов. Ну и прочие достоинства я перечислять не буду, дабы не затмить нашего доктора из Америки. Ну, дело было так. В этом году мы всем российским обществом инвалидов, а именно факультетом сиамских близнецов, решили выехать в Крым, чтобы отдохнуть и погреть свои косточки в лучах югов. Вот, и живя там, каждое утро в 7 утра я делал забеги на своей инвалидной коляске по набережной. И каждое утро я наблюдал очень интересную картину. Маленький мальчик, ну, от лет 15, чернокожий, бродил по берегу, собирал какие-то растения, моллюсков. И это продолжалось просто каждый день. Меня это очень заинтересовало. У меня была специальная коляска по передвижению по песку. Вот, я в один прекрасный день подъехал к нему и как бы познакомился. Оказалось, что он вот такой большой человек, хотя и маленький, опять же, негр. Правда, он в очках еще. Это меня немного смутило. Вот, но ничего, завязалась дружба. И вот сегодня я его привез на радио. Вот, и речь у нас сегодня пойдет, как вы поняли, из выше слов. Вот, пойдет о том, что мы будем рассматривать мир другой. Ну, не где мы живем, а другой. Ну, то есть, я хотел сказать, не загробный, а подводный мир. Про раков там, про моллюсков. Еще, может быть, про лошадей расскажем.
0: Да, кстати, вот дело в том, что вообще-то в Калифорнии очень много лошадей разных размеров, разных форм. И, как ни странно, в общем-то, вот такая область промышленности, как разведение раков, там всяких прочих вот креветок и крабов, оно вплотную пересекается с коневодством. И даже, насколько мне известно, происходили серьезные достаточно конфликты между между вот владельцами лагун по разведению вот этих вот всех вот раков и владельцами кониферм, собственно. Но об этом тоже мы расскажем позже.
1: Да, я... если бы своевременно это не сделали бы, ну, отделение всех этих ферм коневодческих и раковых, вот, то в мире начался бы кризис. Ну, нарушилась бы цепочка, и все, даже люди могли бы умереть от этого.
0: Да, ну и я предлагаю нашему гостю поздороваться с нашими радиослушателями, сказать несколько приветственных слов, а может быть, какую-то такую дать вводную по вашей специальности, собственно. Да, еще хотел сказать нашим радиослушателям, у них может возникнуть вопрос, как же, дескать, негр, ему 15 лет и меня понимает. Вот, дело в том, что ему заранее мои вопросы перевели, вот они лежат, как бы я для вас говорю так очень красиво, как меня учили в Саранске, школе диджеев. А вот, соответственно, у профессора уже все эти телеги переведены. Поэтому вот ему сейчас я даю отмашку, и он начинает гнать. А вот то, что я сейчас сказал, он даже вообще не понимает. Ну что же, уважаемый
1: Еще
0: профессор.
1: Я хотел пояснить радиослушателям, да, что за Сашей стоит специальный человек, который показывает большие плакаты с цифрами, какой вопрос нужно читать нашему дорогому гостю.
0: Да, и еще скажем, что этот человек, это наша девушка Прохор, которая вот все-таки вернулась с югов. Только что она ввалилась в грязном халате, она об него шампура все вытирала. Ну, сейчас вот, в общем-то, плакаты она, думаю, не заляпает. И, кстати, профессор, вот чем хорош профессор наш, доктор, вернее, извините, он молодой, раз, по морю там плавает все время, он как бы... Да, и ни черта не видит этих пятен на халате.
1: Да, но у него там минус 5 где-то вот так вот зрение.
0: Как хорошо, что он нас не понимает.
1: У него даже вот акваланг и вот эта подводная маска, она сделана в виде линзы.
0: То есть туда вода заливается еще, я знаю, вот такие есть. Знаешь, как раньше телевизоры были,
1: да,
0: самые,
1: да,
0: первые,
1: да,
0: та вода такая. Да, вот у него такая же маска. Он... Ну что же, дадим возможность нашему доктору поприветствовать.
1: И... Саш, скажи, да, чтобы выставили плакат со словом приветствия там сзади человеку.
0: Вот, есть.
2: Hi, I'm Christine Alder-Wolbers. I'm very glad to be here in the studio, and as it was told before, I am the youngest professor in California. I'm only 15, and I'm very proud of it. As they say, I met Misha in Crimea, so it was very, like, nice relationships between us, and I'm waiting for them to ask some questions about my profession here.
1: Ну, вообще, я могу вам сказать следующее, что у Саши и у Кристиана один и тот же текст приветствия был. Так что тут нечего переводить, просто вспомните, что он раньше сказал. Ну, что это доктор, там, университет, такие аналогии, все вот это было. Ну, и с чего мы начнем? Саша, какие будут у тебя вот в первую очередь вопросы? Ну, как ты себе представляешь подводный мир? Вот ты когда-нибудь плавал в подводной лодке?
0: Да, мы, в общем-то, ты знаешь, это даже...
1: А в батискафе спускался?
0: Вот это мне не довелось. Я так, вплавь, я плавал совершенно недавно и, в общем-то, наблюдал.
1: Подожди, а вот на горных лыжах хоть раз ездил?
0: Да, ну ты еще спроси, прыгал ли я с парашютом.
1: Да ты не прыгал, ты же... А, нет... Вот я один
0: Подожди,
1: раз...
0: ты сейчас несколько отвлекаешься. Ты забываешь, что у нас все-таки почтенные гости. Вот как бы все вопросы
1: не,
0: должны
1: быть. Нет, ну все-таки он маленький, ему 15 лет, так что можно чуть расслабиться.
0: Ну ты сейчас можешь разойтись и вообще начать его трепать за щечку, как ты это обычно делаешь, и там за ухо
1: ну,
0: выводить.
1: Ну такие кудряшки, да, симпатичные тоже хочется подергать. Но он не понимает все равно, Саша. Он думает, что мы сейчас по теме говорим.
0: Кстати, какое глумление. Ну ладно, давай тогда поднимаем... Вопрос номер два ему. Вот, значит, вопрос номер два гласит, это мы заранее все заготовили, вообще, кому пришла впервые идея в Калифорнии выращивать раков? И почему водятся ли там раки в естественных вот этих лагунах, да, там? Ну, в смысле, в естественных, как бы, вот. И если нет, то почему они не водятся? И вообще, бывают ли раки в морской воде?
2: This question was for me, so I will try to explain to the radio listeners how I decided to become a professor. When I heard her chopping wood, I suddenly realized what she planned to do, and I hid it for the woods too. I saw Elia hacking fiercely at a tall, straight birch tree, and from the center of the grove of closely spaced trees, venting her anger in the process.
1: Я, значит, опять перевожу. Ну, правда, у Саши нет такого текста, так что мне придется говорить самому все это, как мне не было бы лениво. Что-то я подзабыл. Почему все-таки стали раков выращивать, да? Вообще их не начали выращивать, они там стали расти. Это как бы было первое. Когда-то давно, в 15 веке, люди...
0: То есть это ты сейчас переводишь, что мальчонка рассказал.
1: Да. Ну да, чунгучанга такой. Вот. Когда-то давно, еще в 15 веке, люди стали замечать, что в их реках и морях стали пропадать ракообразные. И ученые того времени...
0: Это ты говоришь вот в 15 веке, да?
1: Да, да, да.
0: Ты смотри, а, кстати, профессор начитанный, и, кстати, 15 век совпадает с его возрастом.
1: Ну да, но, в принципе, он не особо понимает, что такое 15 по-русски. Он же по-английски знает, что там... Да. А по-английски это вообще звучит по-другому как-то. Там 5, что-то там, не знаю, в общем, я знаю, что 5. О, видишь, понимает все-таки. Да. Вот, я что хотел сказать, что один известный ученый, сейчас вот я прочитаю его фамилию, вот 15 века.
2: Yeah, here.
1: Вот, его звали Раймонд Херрера. Вот, английский ученый, он решил проследить этот процесс, почему стали пропадать раки.
0: То есть, а мы сейчас говорим именно вот о раках. Я должен нашим
1: радиослушателям...
0: Ракообразный, это, извини меня, и морской конек.
1: Нет, морской конек это все-таки немного...
0: Ну как, он, если его перевернуть вот так вниз, он будет там, он такой с ногами, он похож на креветку, только стоячую, понимаешь?
1: Нет, Саша, нет, смотри, ну если бы это был рак, то он был бы морской рак, а он называется морской конек. И даже вот смотрел мультфильм «Русалочка», вот подтверждение моих слов.
0: Так.
1: Там вот когда...
0: А, там такой бегал маленький.
1: Король, когда вот... Нет, там это другой. Когда король выезжал со свитой своей куда-то, в санях вот на этих, то впереди были вот эти морские коньки. Ну, тройка, удалая, вот это вот.
0: Но все равно они какие-то как петухи.
1: Нет, но дело в том, что, понимаешь, если бы они были бы раки, их назвали бы раками, а их назвали коньками. Вот конек-горбунок. Помнишь сказку?
0: Да, конечно.
1: Вот. Ну, конек-горбунок, да, вроде бы. Но это же не верблюд. Правильно, у него же нет горба там никакого.
0: Ну, он тоже парнокопытный, то есть... Ну, ладно, давай
1: нет,
0: просто...
1: Нет, кстати, да. Лошади не парнокопытные, кони тоже. Они из другой серии идут. Парнокопытные — это свиньи, бегемоты небезызвестные.
0: А-а-а.
1: Вот. А это нет, это из другой области.
0: Ну, давай тогда просто представимся, что речь, конечно, все-таки о раках пойдет. Ты меня
1: вот
0: о тех, которые
1: увел,
0: представляются,
1: опять?
0: Вот, ну, в смысле рак вот с двумя этими, ну, вот, прибамбасами.
1: Да. В центре, на Тверской, вы можете сейчас купить раков.
0: Кстати, профессор наш, да, еще тут нужно сказать несколько, я тебя перебью, извини. Он, кстати, уже в недоумении, что так долго рассказываешь вот о этом. Но тем не менее.
1: А, перевожу так долго, да?
0: Да, вот посмотри, он весь в цветных татуировках.
1: Он удивляется, так много сказал.
0: Весь в татуировках цветных, в раках там, и даже с собой принес, я вижу, банку маринованных там панцирей. Вот. Кстати, там вот мода-то, я так понял, у них на другое. Они мясо выкидывают, а панцири употребляют. Вот, судя по этому
1: консерву.
0: Это очень
1: сложный процесс, это деликатес.
0: Ну да, ну потом расскажем. Давай дальше. Значит, вот они начали исчезать.
1: Да, начали пропадать раки, и вот этот профессор, где же его имя-то? А, сейчас еще раз. Раймонд Херрера. Английский профессор решил проследить, в чем же дело. А дело было в следующем, как писали газеты лондонские, что как-то раз этот профессор решил пойти к морю. Чисто случайно. Он сидел дома, изучал эту проблему, и вот утром... То есть он всю
0: он
1: ночь
0: был теоретик,
1: не спал.
0: Он был не практик.
1: Да.
0: Просто
1: он
0: до
1: всю,
0: этого
1: ночь, всю ночь не спал, там писал свои мемуары. Вот, и пошел к берегу моря. Но он был, правда, тогда не в Англии. Потому что в Англии моря нету своего. У них что-то великобританское какое-то море. Вот. И, значит, смотрит стадо коней диких. Подходит к морю и начинает лизать воду. Вот. Ну, а, это было не на море, я ошибся. Это же было на реке. Все же началось с речных раков. Вот почему. Нет,
0: ну, с обычных черных.
1: Это же он был в Англии. В Англии же нет моря, там река есть.
0: Называется Темза.
1: Темза, да?
0: Да.
1: А есть такая фишечка еще, пемзы. Вот пяточки.
0: Да, перутка, кстати. Надо нашему профессору подарить.
1: Это же тоже морской продукт.
0: Нет, это из вулканов лавой брыжет разный.
1: Ты чего, пемза?
0: Точно, пемза нет. Пемза — это город. А мы говорим про Пензу.
1: Ну ладно, понял. Я там, правда, оттуда родом, но это не важно. И Алена Апин, твоя подружка, тоже. Ну ладно, это не важно. Ты меня все время пытаешься куда-то в сторону вести. Так, и лижут воду. И он так подумал, неужели кони пьют?
0: Причем она же соленая там.
1: Нет, это речная вода была.
0: А, тем более, она же не соленая. Они же лоси, они вообще любят соль лизать. Им, знаешь, подвешивают куски, они подходят.
1: Да не только лоси, и коровы.
0: Ну, вообще все парнокопытные, они прикалываются по соли очень. Они подходят и лижут.
1: Да.
0: А тут вроде с чем им в воду лизать, если
1: кстати,
0: она...
1: у меня дома тоже кусочек соли висит на кухне всегда. Ну, так вот мало пищи, не соленая. Я подойду, полежу и ем дальше. Мне нормально. Я не знаю, как у вас, может, у вас такого нету. Вы бы сказали раньше. Ну, ладно. Значит, и профессор, когда кони ускакали по своим делам, профессор решил пойти посмотреть, ну в чем дело-то вообще. И когда он подошел к реке, он увидел картину, которая произвела на него такой шок, что он, наверное, посидел даже. То есть об этом историки умалчивают, но я так думаю, что он посидел. По крайней мере, газеты об этом не писали. По реке плыла такая большая масса шкурок и панцирьков раковых. Вот. Ну и английский профессор решил это дело изучить. В чем же, собственно говоря, дело?
0: На иконе причем.
1: Да. Да. Тогда не было кинокамер, конечно, вот это затруднило.
0: Ну, 15 век, тогда еще да. И профессор...
1: Даже деревянных не было.
0: Да вообще ничего там не было. Там и профессор был сам деревянный, он там единственный был на всю Англию.
1: Ну да. Поэтому газеты о нем писали.
0: Но это уже позже.
1: Ну, правда, тогда были не газеты, а письмена. Я так более-менее на современный
0: на камнях перевожу. Они долбили вот это. Он сейчас в музее стоит. Вот как раз в университете, в Калифорнийском университете океанологии стоит вот этот вот кусок скалы, на котором вот даже там его это...
2: Калифорния.
0: Да. Понимает, знакомые слова.
1: Вот. И, значит, выследил он все-таки весь процесс. И процесс состоял в следующем, что... кони, оказалось, питаются раками. Вот. А питаются они следующим образом. То есть вообще сам процесс отлова был очень уникален. Вот откуда пошло вот лошадка копытом постучала, и золотые монетки посыпались. Вот даже много сказок таких есть всяких, да? Вот про серебряного коня там какого-то или лося там. Ну, есть такая сказка. Вот. И... значит, профессор сидел в кустах, как обычно. Стадо лошадей мирно паслось рядом. Вдруг оно срывается со своего места и скачет к воде. Вот. А у раков есть такой фрагмент в их дневном образе жизни, когда они начинают выделения всякие выделять. Вот, а так как...
0: Вот тут нужно, кстати, сказать, что, наверное, вот эти выделения, а у них же это... Вот эти видели... перья на хвосте, да, такие?
1: Ну, как бы, да.
0: Веером, то есть у них выделения веерные идут.
1: Ну, ласты так. Такие небольшие, как бы.
0: Да, да, да. Плазнички. То есть это вот не для загреба делается, а для вот...
1: чисто, да.
0: Там еще выдирают у них, когда варят, знаешь, такую... Их, кстати, принимают в пункты.
1: Это, кстати, для женщин очень полезно, маски из них делать на лицо. Накладываешь эти лепесточки, вот особенно у кого мешки под глазами.
0: Ну, это вместо пельменей, то есть вот как пельмени мороженые, если класть. А это для очень таких, для очень богатых женщин.
1: За границей, тем более, нет пельменей, то есть исконно русская еда.
0: Да, они там вот эти...
2: Пельмени very good.
1: А, это в Крыму там едят только пельмени, вот, либо этим...
0: манты.
1: Да, манты. Нет, не понимают, только пельмени, да. Вот, и, значит, на чем я остановил? А, ну да, и выделяют какие-то запахи раки, а у лошадей, у них, у коней, у них ноздри-то здоровенные.
0: Да, это у них, о чем, кстати, говорит? Ну, единственные животные, у которых, да, ноздри больше раки. Глаз.
1: Да, кстати, по диаметру они превышают в 1.5 раза глазное яблоко.
0: Ну, там, кстати, от возраста варьируется. Вот у самых маленьких коньков у них, собственно, вот, они даже бывали случаи, когда он подходит, так мордой тычется, аж дышат же кони, не бей лежачего вообще. Они так,
1: да,
0: как
1: вот когда сказки показывают, там все время паром таким из ноздрей так. Вот, или, да, огнедышащий конь, вот примером тоже.
0: Вот, и даже бывало, что он засасывал вот в ноздрю там какие-то там...
1: предметы.
0: Ну да, скажем там иногда.
1: Яблоки вот идет.
0: Идет, как в, да. Да, был.
1: Вот, еще очень такое примечательное событие, что кони рождаются ноздрями вперед. То есть вот процесс, я сам лично наблюдал, очень интересно.
0: То есть справа появляются ноздри.
1: Да.
0: Так, так, так.
1: Ну, значит, я продолжу все-таки про раков.
0: Слушай, а вот мне сейчас пришла в голову мысль, а вот, вот груднички, они же рождаются без волос, ну, человечьи, а вот кони с хвостом рождаются.
1: Я знаю, что они без копыт рождаются.
0: Фу, что же у них?
1: Ну, у них там хрящики, а потом, как у людей, ногти нарастают,
0: ага.
1: Ну, только копытца. И он уже постучал.
0: А у лошадок в имя уже там? Ну, уже готовые. Или это формируется?
1: Ну, только соски там видно. В имени самого практически нет.
0: А вот они голые же должны быть, по идее.
1: Кто, лошади?
0: Ну, вообще, когда рождаются,
1: нет,
0: да.
1: Они в распашонках рождаются. Ага. Спроси что-нибудь полегче. Хорошо, что мы не по-английски говорим. Профессор бы сказал, бы идиоты какие-то сидят.
0: Черт.
1: Ну, ладно. Мы все-таки перейдем к теме. Лошади, кстати, тоже забавные животные. Ну, кстати, мы параллельно касаемся их.
0: Они очень напрямую связаны с раками.
1: Так, что-то я забыл.
0: Ну, да. Ну, короче, они плыли по реке. Их, кстати, ошибочно вот еще называют эти... Как это? Вот есть ихтиолка, а есть это...
1: Ихтиянка?
0: Нет.
1: Ну, вот
0: панцирь их из чего сделан, как думают многие?
1: Чешуя.
0: Нет, чешуя это у этих, у свиней. Вот, а у этих... Как он называется?
1: Черепах?
0: Нет, как он называется? И покров.
1: Волосяной, что ли?
0: Ну,
1: ракет ладно. Вроде не волосатый. У них есть холок, конечно, волосяной такой вот.
0: Ну, в общем, ихтиновый он у них.
3: Хитин.
0: Хитин, вот мне тут подскажут. Хитин, так на самом деле вот... это просто...
1: стажера,
0: просто на самом деле это вот хитиновая настойка. А ихтиоловый покров. Это вот перепутали изначально. То есть, поэтому вообще... у раков панцирь ихтиоловый. Это вот... Это просто и профессор нам скажет.
1: Ну, в общем, сидел профессор. Не наш, конечно, маленький вот этот, а тот, который с 15 века в кустах.
0: А тот тоже негр был?
1: Знаешь, по-моему, метис. Все-таки как-то там сложно было. Вообще тогда же негры мало были распространены по стране, по-английски. Ну, как-то страна чистых кровей, не допускали вот эти кровосмешения.
0: Кстати, вот у Анри Матисса есть картина с названием, именно этому профессору посвящена.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а вот здесь есть образец хотя бы, или копия какая-нибудь?
0: Там висит у нас.
1: Надо сходить, посмотреть, может, это скажет о чем-нибудь.
0: Ну, с таким блюдом сидит он, на воду.
1: Яблоки там, да?
0: Ну, да, там, он такой возлежит даже, так полувозлежит.
1: Ага.
0: То есть это, в принципе, далекая история. На самом деле, ведь вот смотри, это сейчас рисует, что не попадет там, да? Ну вот там, что увидел, то нарисовал. Как он дяденьку. А тогда-то рисовали художники, только выдающихся людей. Вот был один профессор на всю Англию. Ты еще, кстати, не сказал, что он не только был вот как бы специалистом там по ракам, а в то время был профессор, это который мог чего там, коня, например, подковать, да? Там принять легко. Там роды мог, да?
1: Да.
0: Там, ну и многое-многое другое. То есть это был такой... дяденька выдающийся по тем временам.
1: Ну да, его все рисовали, лепили, там, делали макраме, папье-маше. Вот. Ну, как у нас с Лениным было, везде бюстики там продавались. Так как деятелей никаких не было, все было направлено именно на него. Вот. И, значит, сидит он в кустиках. Ну и тут стадо лошадей подбегает. Он думает, неужели опять воды попить? А нет. Они как бы делали такие сначала лезучие движения, а потом всасывающие.
0: Какие вот. Ты говоришь сперва движения?
1: Лезучие.
0: А, тут еще, подожди.
1: Они слизывали с воды раков.
0: Надо сразу, подожди, рассказать, что в то время у коней языки были длиннее, чем сейчас.
1: Ну,
0: то есть, ну, у них даже они болтались, они их листали, их на
1: потом... Они мух еще от морды отгоняли.
0: Вот, да, не одним хвостом, вот как там сейчас вот им неудобно, поэтому они все мрачные, покусанные вот такие, и не тянут уже. А в то время у них, было удобней.
1: Вот, еще язык у них был, вот как во всех вот культурных заведениях, ну, я имею в виду, где культурное время проводят, там, парк культуры имени Горького. Вот. Вот такой язычок продавался. Дуешь в него, и он распрямляется. Не дуешь, он опять закатывается. И вот у коней тех времен были такие же языки.
0: То есть у них было...
1: Как у хамелеона, во.
0: От легких у них было 4 дырки. 2 вот от ноздри, одна от рта, и 4-й вот в язык шла такая. То есть специально он там напрягал так брюшко, и так он раскатывался. То есть полиза как такового не было.
1: Но это вот тогда-то он был уже неграмотный, это теперь уже ученые установили, что это все-таки было...
0: Но они уже сейчас атавировались.
1: Новое слово, я его не знаю.
0: Ну, я тоже.
1: Вот, и, значит, они высасывали мясо из панцирьков.
0: Нет, ты неправильно говоришь, нет, профессор. Нет. У меня тут записано.
1: Ну-ка.
0: Дело в том, что они, поскольку ноздревая у них очень была сильная тяга, они, ну ты, во-первых, не сказал то, что они их глушили элементарно поначалу.
1: Но это... Ну, я забыл.
0: Ну вот, то есть они подбегали, поскольку ты уже сказал, что табун был. Профессор, ты о чем нам рассказал? Был табун. Они подбегали, дружно топтали вот эту землю, почву. В результате происходил массовый глох раков.
1: Ну, и оглушенные
0: вот,
1: были.
0: Да, они всплывали.
1: И вот это длится всего минут пять. Вот они ну, оглушаются. А потом, кого не слезали, те, в общем, уплывают.
0: Ну, ну да,
1: перепоночки так. У них на место встают, и они ныряют в воду и в норы.
0: Да, и в принципе, те раки, которые мельче, чем диаметр ноздри коня, пожирались целиком. А те, которые больше, чем диаметр ноздри, они прилипали к ноздре, и за счет вот этого сильного вдува все потрошки из панцирьков пролезали туда, понимаешь?
1: А, ну я понял. Сказал, тогда у них да. Язык, по твоей теории, это, в принципе, американизированная теория. На самом деле профессор-то был английский. В большей степени-то я прав. Но по американской теории язык у них был длинный для того, чтобы не все же раки находились на поверхности. Некоторые были чуть-чуть притоплены. И вот этим чтобы языком они наверх подталкивали их. Чтобы
0: то есть
1: они...
0: подцеп, так называемый.
1: Да, такой небольшой. Вот, и... Лошади уходили, насытившись раками.
0: А что же, им травы не хватало?
1: Ну, дело в том, что в раках содержался фосфор, который так нужен лошадям для укрепления копыт.
0: Ну что же, ясно, ладно. Сейчас пришло время новостей. После выпуска новостей мы, собственно, продолжим нашу встречу с замечательным профессором океанологии, самым молодым Кристианом Олдеволбересом, нашим новым чернокожим другом. А сейчас новости.

0: 73,82 МГц.
1: И для тех, кто только что привязали мне, видишь, опять это дело, подключился к на наши волны, я напоминаю, что в гостях у нас негр молодой, 15-летний профессор, доктор уже вот с многим нашим оболтусом, ровесником. Надо сейчас задуматься. Собственно, это в другой передаче же мы занимаемся, да, педагогикой.
2: Это, но... же вот на каком радио-то? Это педагогика и психология в семье и в школе. Вот у нас есть.
1: Да, это радиостанция, которую мы вот, кстати, и открыли. И в ближайшее время будет проведена работа. Да, а я о госте нашем. Собственно, он доктор. Доктор зоологических,
2: кстати,
1: наук.
2: Да, зоологический. А то подумай, педиатр какой-нибудь еще.
1: Ни в коем разе. А то сейчас будут спрашивать, как там массировать грудничков. Или
2: да, или вот про Марину. Там про таблетки какие-то там.
1: Ну, Марина сейчас вот она под часами лежит вот в пятой палате. Все так же, если войдете, то там надо ей... Нельзя ей в передачах сейчас мясного. То есть у Марины так еще все нормально, уже лучше. Но вот еще вот на поправку сейчас ей, в общем-то, уже ставят не по три клизмы, по одной. И, в общем-то, уже сократили количество вот зубопротезных этих процедур. То есть положение пошло на улучшение. Скоро она будет опять с нами. Да. Ну, а для ее возраста перетерпеть такое.
2: Да.
1: 70 лет Марине все же.
2: Да, это к телевизору она такая молоденькая.
1: Да.
2: Ну, то есть это же не она даже. А, кстати, давай сейчас мы музыку послушаем.
1: Да, я профессора-то представлю. Значит, в гостях у нас самый молодой доктор зоологических наук, самый молодой в мире доктор зоологических наук и преподаватель кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристиан Алдеволбрис. Кстати, подожди, да, вот вопрос номер 5 там подняли. Профессор, скажите, пожалуйста, вот у нас здесь все время как бы происходят такие споры на тему расизма. Вот, дескать, ну, во-первых, расизм же он как бывает, половой, правильно? Вот не просто там, вот, скажем, вот там вы, например, негр, а кто-то белый. А вот еще бывает, что там, скажем, ну, например, вы там мальчик, а, скажем, вот самый главный у вас в университете, например, женщина, да? Ну и бывает возрастной еще расизм. Вот, то есть, получается, вы попали два раза. Ну, в смысле, вам 15 лет, и вы негр, и все-таки вы самый молодой доктор вот целый. И, то есть, как вам удалось-то этого вообще добиться, и суют ли вам эти палки в колеса?
3: In this conversation are fictional. The background of racism, however, is real, and I am indebted to those who generously helped to fill it on for me. In a few instances, I have taken what I believe to be necessary dramatic license. My deep gratitude to Negroes for sharing with me their courtroom lives and experiences go to Mr. Flea Bailey. In California, the Honorable Byrne. New York Department, I owe special thanks for affairs of commissionable assistant.
1: Спасибо. Ну, давай, переводи.
2: Ну, первым была шутка такая небольшая. Кристиан сказал, что он на велосипеде не катается по университету, поэтому палки ему в колеса не вставляют. Вот, вообще, очень к нему домогается некто мистер Бейли.
1: Мистер Бейли.
2: Ну, это как бы по-нашему заведующий кафедрой.
1: Подожди, заведующий кафедрой у нас это...
2: Нет, заведующий. Именно заведующий. Вот. Ага. И он его немного старше, там ему 45, что ли, где-то вот так вот.
1: На 30 ничего.
2: Да, и он постоянно там задает ему вопросы вот такие.
1: Типа, мол, как тебе мой пухленький черненький комочек? Это мне уже рассказывали.
2: Да, вот. И еще сам вопрос как состоял. Подожди, я что-то ушла. Фраза.
1: Ну, насчет вот расизма, как удалось в Калифорнии такому
2: мальчику. Я вспомнил.
1: Причем при его зрении.
2: Да. Дело
1: как
2: в том,
1: крабов-то разглядывает под водой всяких и раков. А, ну маска.
2: Ну, я же говорил, у него маска-линза. Вот это.
1: Маска-линза. Кстати, это тоже изобретение вот Кристиана, и, в общем-то, оно запатентовано.
2: Дело в том, Саш, что вот этот нелегкий путь, вот, вроде человек прожил 15 лет, а, дай бог... каждому так прожить. Столько он пережил, ну, нам с тобой вместе за 100 лет столько не пережить, сколько он. Но он, представляешь, жил один на острове, необитаемом. То есть, когда-то, 15 лет назад, туда привезли рабов. Вот. Но это сейчас, конечно, все думают, что такого нету, рабства.
1: А 15 лет назад было в полный рост, конечно.
2: Ну, это и до сих пор сохранилось. Вот. И одна мамаша, у нее роды были в этот момент. И как бы ее там оставили.
1: Прямо мамашу.
2: Да, мол, рожай сама тут как хочешь. И она, в общем, родила, сама умерла, а ребеночек остался жить.
1: А вот. Как же он? Она умерла позже. А, то есть он лежал там?
2: Да, и чисто гениальные способности.

0: Он брал кокосовый орех, разрубал его пополам, отшлифовывал вот этот вот...
1: Панцирь,
0: да. Отшлифовывал до такой степени, что он становился прозрачный. Делал второй, склеивал их глиной, чтобы между ними было пространство, и заливал его туда водой. Но зрение было плохое, но, в общем, чисто гениальные способности. И он, в общем, в этой маске там заныривал.
1: Ты лучше расскажи, из чего он ласты себе сделал. Это тоже очень интересно.
0: Ну, поначалу это были какие-то вот листья от банановых деревьев. Но это непрочные. Вот. Дело в том, что на этом необитаемом острове водился очень редкий вид императорского попугая. А вот у него перья хвостовые были размером где-то сантиметров 50 и очень прочные. Вот он из этих перьев делал себе ласты и превосходно себя чувствовал в воде. Вот, и тут он недавно сделал предложение на конференции по океанологии, что он хочет себе вшить жабры, вот, чтобы, так сказать, воплотилась мечта человечества, там, человек-амфибия. Помнишь этот фильм? Он так взволновал наши сердца, что вот мистер маленький до сих пор не может успокоиться и все хочет себе вшить жабры вот. Вот сюда вот.
1: А ты, кстати, вот давай спросим у вообще профессора и доктора. Ну, да, еще известно, что, в общем-то, в Калифорнии, поскольку там очень большие водные пространства, там, собственно, постоянно устраиваются заплывы. Ну, вот там вот как у нас бывают забеги там по Москве, да, так у них бывают заплывы. Вот, и, собственно, вообще чемпион по подводным заплывам от Калифорнии вообще...
0: Любительский чемпион.
1: Ну, конечно, любительский, да. Это вот Кристиан Алдеволберс. То есть он может пробыть под водой достаточно долгое время.
0: До 15 минут он, по-моему, может сейчас. Вот. Кстати, именно в 15-летнем возрасте он до 15 минут уже. Может быть, в будущем он больше будет держаться под водой. Но сейчас он до 15 минут под водой держится.
1: Надо спросить, а каким же образом будет он дальше преподавать? Вот если ему жабры встроят, ему придется, наверное, на голову одевать такой это, скафандр на шее герметичный.
0: Нет, у него будет ванночка стоять такая вот в классе. В аудитории будет такая ванночка, он в нее будет заныривать. Ну, уходить, заныривать, а будет окошечко такое, и он оттуда будет вести уроки. Ну, и когда ему уже хреново совсем. Ну, там все очень сложно, надо привыкнуть.
1: А давай сейчас вопрос к профессору номер 6 там поднимите. Вот скажите, пожалуйста, профессор, вот вы занимаетесь разведением вообще раков, ну, вот всяких прочих там таких креветок. Собственно, а сами-то вы употребляете в пищу их? Или как бы вот все-таки, поскольку они ваши друзья, вы считаете, что это негуманно? Ну, в плане, как ваше отношение к большому другу нашей программы Иосифу Гринпису, собственно.
2: Well, occasionally I took business trips with Mr. Bailey and Greenpeace. I'm very interested in all this. I'm a way to travel whenever I could because of my studies. I feel no sacrifice in spending so much time in studies because it's great fun for me, but usually I don't eat them.
0: Опять фигурирует этот парень по кличке Мистер Бейли. Дело в том, что эта свинья Бейли жрет этих раков на каждой перемене. Вот. И как бы наш гость...
1: А правда, он же на халяву, он же прямо у них же рядышком.
0: И главное, где он берет этих раков еще? Ну, как бы у Кристиана есть парничок, где он выращивает раков. Всякие такие виды эксклюзивные. Ну, ни у кого нету там, допустим... окуня, знаешь, да, рыбу?
1: Конечно, конечно.
0: Вот. Кристиану удалось пересадить вот этот верхний плавник к обыкновенному речному раку на спину. А этот Бейли взял и съел его. Вот. И, значит, я продолжу. Сам раков не ест мистер Кристиан. Лишь потому, что они действительно его друзья. Он знает их с детства. Ну, как я, Энджелс и Торшин. Да, вот я же не съем Торшина так вот за обедом так, с ножом и с вилочкой. Вот, потому что, ну, я не могу, мне в принципе все равно, да, но я не могу. Ну, как я могу съесть своего младшего брата? Ну, хотя, в принципе, если бы мы остались вдвоем на необитаемом острове, я за себя не ручаюсь. Тем более, там же людоедство развито.

0: Кстати, Кристиан говорит, что один раз к нему зашел парень.
1: А надо, кстати, спросить, чем питался Кристиан вот все эти, то есть...
0: Ну, вообще, он вегетарианец. Он кушал бананы, которые ему приносили орлы в клювах. Ну, сбрасывали. Вот, потому что орлы не любят садиться на землю, ему взлетать плохо с земли.
1: У них крылья... ноги короткие, а крылья
0: длинные. Да, крылья большие. Он вот бьется крылом о песок там или о камень прибрежный, и ему больно просто. Он набивает все большие шишки, и у него перья в этих местах выпадают. Ну, представляешь, орел без перьев парит. Это даже в стихи не складывается. Вот. И вот он в основном зеленью там какой-то питался, картошка у него была там, огурчики. Вот. Вот. И даже, вот, кстати, Баунти придумал именно он. Шоколад Баунти, вот. Угу. Про кокосы там еще что-то. Как он этого добился, ты хочешь спросить?
1: Ну, конечно.
0: Была у него одна скала, вот, где, пройдя 500 метров внутрь, был ледник, оставшийся еще с мезозойских времен. Вот. И там он, значит, приносил туда... Кокосы вот эти, они же коричневые сверху.
1: Да, да.
0: А внутри...
1: Ну, там это, типа, такая, да, белый нарост, а внутри влага еще, да, которую пьют.
0: Вот.
1: А нарост едят.
0: Молоко кокосовое называется. Да, да. Вот, и он приносил эти кокосы внутрь туда. Они там замораживались. И когда они замораживались, происходил непонятный химический процесс, они мягчали. И он их ел так вот.
1: Прям с кожурой.
0: Да, но они мягкие уже становятся. Правда, вот эти вот волосики, у него не было бритвы, чтобы их сбривать, но он их выплевывал все равно, так что нормально. Вот. Так на чем я... А, так вот он ел вот в основном только это. Вот по пальмам он лазит превосходно. То есть я не видел никогда, чтобы люди так лазили по пальмам. То есть вот легко, чуть ли не на одних руках.
1: А сбили. Интересно, а сейчас ему позволительно это делать все-таки целый как бы...
0: Кстати, вот тут видел, да, в фойе пальмочка стоит?
1: Да, он, да, это уже нам подарили.
0: Он на ней уже посидел и удивился, почему нет ни кокосов, ни бананов. Но мы ему сказали, что это все-таки не Африка.
1: А давай спросим у профессора, а вот, собственно, выращивание самураков, оно с какой целью производится? Ну, с целью декоративной или все-таки с целью продажи вот на рынке, там, дабы скармливать его, их там, да?
2: Water is becoming harder to find. Running water quickly sank into cavities and potholes in the rocks, you know. Even after a heavy rainfall, the water disappears almost instantly, and Bounty and the travelers had to go to a small pool at the bottom.
0: Дело в том, что коммерческая деятельность Кристиана началась с Bounty, когда продал он права вот фирме Mars на изготовление Bounty. И вот с тех пор он начал как бы заниматься еще параллельно коммерческой деятельностью. Все-таки парень-то был гениальный. Не только в мире там океана, но и вообще подтянутый такой спортивный.
1: Ну ладно, ты говоришь-то. Ну, он, посмотри, он же пухлый.
0: Нет, он худенький.
1: Не, ну
0: ты его видишь через призму. У тебя призма вот перед стоит. А. Там в бок чуть-чуть уйди, у тебя представление чуть другое о нем. Он в очках и такой, ну, вот так, худощавенький,
1: подвижный,
0: крепкий, да, да, он все время, да, двигается, сидит вот так вот. Но это у него свое чисто. Ну, каждый человек по-своему ненормальный там какой-то. Вот. И на чем я остановился? А, про то, что он продал, так сказать, права на изготовление Bounty. С этого началась его коммерческая деятельность. На те деньги он открыл себе аквариум. Вот. Но аквариум — это, конечно, гигантская площадь, где, в принципе, заменяет ему даже море. Там вода подсоленая, там все. И, в общем, он там сейчас разводит раков. Вот. И на раках он делает бешеные бабки вообще.
1: То есть, ну а куда вот он их одевает?
0: Ну, во-первых, у него очень большая выставка. Ежегодные очень. То есть, ну, ты представляешь, ты вот в Москве найдешь выставку раков.
1: А подожди, вот, собственно, когда вот этот Белли вот съел вот этого рака с ершовым вот этим плавником на, ну, на спине, да, то есть это как бы был погублен, насколько знаю я, ценный, достаточно выставочный экспонат. А вот...
0: Ну да, это целый вид был загублен. Ведь вид начался именно с этого рака.
1: Так подожди, значит,
0: а он его выводил 5 лет.
1: Ой.
0: То есть еще 5 лет надо будет, чтобы вывести еще одного такого рака. Ну, а потом да. мамашу вывести, чтобы потом их спарить. Это еще раки как размножаются.
1: Чтобы икра там вывалилась. Ну, давай, давай, знаешь, сейчас смотри.
0: Я не договорил
1: да,
0: еще.
1: Да, извини. Вот. Нет, я просто хотел... Ну, то есть, я понял так, что, собственно, декоративные в основном цели. Так нам нужно тогда спросить у профессора, у нашего доктора на ту тему, как вот вообще выглядят его хотя бы раки. Мы, к сожалению, сейчас не можем показать их, но вот там завтра мы обязательно там, если два раза вот кнопочку 6 нажать на телевизоре, ровно в 15:00 мы вам рака этого, ну, всех раков этих
0: ну,
1: покажем.
0: Да, будет заставка 15 минут вот каждого рака.
1: 15 знаю, минут да. будет. Вообще программа так будет называться 15 минут с раками.
0: Да, смотрите, обязательно очень интересная и поучительная передача для нашей молодежи.
1: Давай, давай хотя бы сейчас пусть вот профессор опишет типы раков ей выведенных, потому что я знаю, там есть вот и рак, смешанный с морским коньком, я не могу это спокойно говорить.
0: Рак медузы. Ну, там он очень да. много гибридов надел. Кстати, ассоциация защиты морских животных очень...
1: недовольны этим.
0: Да, ну то есть это же издевательство. Ну,
1: просто
0: выведение мутантов.
1: Если он выпустит этих мутантов в открытое море, то может произойти серьезная вот...
0: Мутация вообще всех морских животных.
1: Потому ну, что эти
0: знаешь,
1: же они
0: вот
1: напрыгивают.
0: Это как мода, Саш. Вот ты вышел на улицу, увидел там парень валит там в чем-то, да? Вот, и ты думаешь, блин, пойду в магазин себе куплю такой же один и тоже пойду. Вот. Так же у них там плывет медуза обыкновенно, она нормальная, да? И видит, тут вот, рак медузы плывет. И она как бы выделяется в пучине морской. И, соответственно, медуза тоже там пытается раку где-то улыбнуться там.
1: Ну, давай спросим профессора вот, про
0: спрашивает,
1: виды.
0: Спрашивает, ты у нас специалист.
1: Да,
0: но
1: я, вопрос номер 4.
0: Какой? Это уже шестой вопрос.
1: Шестой уже был.
0: Да,
1: мы наоборот начали.
2: As my friend said, tomorrow you will be able to see how my little friends look like in the TV program. And horses are running, crowding together all around, whistling and loud and piercing, but I was sure if I can hear their voices.
0: Не знаю, почему она заговорила о телевидении. Она сказала, профессор, что много друзей у нее на телевидении, которые постоянно делают эти заставки с раками. Вот. Ну, то есть, где бы только вот новости. Вот земной шарик, да, океан, и там маленький рак такой. Ну, это как бы они символизируют дружбу. То есть он настолько завоевал.
1: Вот популярность. Вот рак сейчас.
0: Нет, не рак, а наш пацаненок.
1: А, черненький.
0: Ну, только тихо.
1: Угу.
0: Вот, и везде у него друзья. Но, правда, не понял, почему это было сказано. Вот. Но на самом деле Ассоциация защиты морских животных 3 раза подавала в суд. Вот. И знаешь, как он отделался? Очень просто. Это приняли как детская забава. Он несовершеннолетний, и к нему никто не придерется. И вот я тебе говорю, какой человек в 15 лет, он знает весь закон, он им так, опа, на суде выдал, там вот так вот у всех челюсти попадали в стаканчики рядом. То есть было нормально.
1: А у них же совершеннолетие там начинается. Со скольких там у них лет?
0: С 18.
1: С 18. То есть еще 2 года может беспредельничать.
0: 3.
1: А, да, извини, что-то у меня плохо с арифметикой после того случая. Ну что, я, наверное, сейчас думаю, что нам нужно все-таки отвлечься на музыку немножко, завести композицию.
0: Да.
1: И, кстати, поскольку профессор
0: он
1: очень...
0: Он не любит рэп.
1: Он не любит рэп. Он
0: единственный негр, который не любит рэп.
1: Да, это еще вот выдающийся его такая...
0: То есть это говорит о его прогрессе мысли. То есть вообще 15-летняя молодежь любит пройтись там... по уличкам вот этим своим грязным с магнитофоном на плече, из которого дико негр там кричит. Там.
1: Какие-то там свои, да.
0: Да.
1: А здесь ситуация несколько другая. Дело в том, что поскольку Кристиан Алдеолберес повернут, собственно, очень серьезно на раках и на проблемах раков, то вот он спонсировал выпуск в Калифорнии компакт-диска, который называется «50 минут с раками». И этот диск мы сейчас вот будем потихонечку прослушивать. Там поют самые разные коллективы. Ну, что самое, наверное, замечательное, что...
0: Вообще
1: все
0: это
1: эти
0: обработки
1: коллективы...
0: в основном.
1: Да, ну и все эти коллективы, если вы прислушаетесь, поют о раках. так или иначе, песни, связанные вот с этими...
0: Не, ну там есть еще пару песен о морском коньке.
1: Ну да, ну, в общем, так или иначе, морская флора и фауна. Да. Вот нужно сейчас, ты, наверное, переведи сейчас текст вот этой песни, которая будет звучать, и назови, кто это будет, потому что тут вообще все, тут буковки на компакте составлены, ну, тоже из раков.
0: Я переведу сразу, чтобы люди не мучили.
1: И компакт в форме рака, вот он не круглый, как обычно, вот видишь?
0: Да-да-да, это все понятно, давно уже технологии зашли далеко. Вот, сейчас выступит группа под названием «Раковая шейка». Вот, и содержание песни у них следующее. Песня называется «Мой ненавистный друг». Вот эта песня говорит о тяжелой судьбе рака, который вот речного, заметим. Вот, что... Вот так им плохо живется. Но это как бы легенда, что вот он сидел в своей норе, и тут пришел конь с серебряным копытцем, постучал по земле, и оглушенный рак всплыл наверх. Вот, и он долго сражался еще, вот, и погиб.
1: Слушаем. Слушаем группу «Раковая шейка» с компакт-диска, который принес наш гость Кристиан Алдеоберес. Компакт-диск называется «50 минут с раками», да?
0: Да, «Раковая шейка» группа.

0: И мы продолжаем нашу встречу с доктором зоологических наук, преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволбресом, самым молодым, так скажем, преподавателем и доктором в мире. Ему всего 15 лет, и он занимается тем, что выводит различные, собственно, мутации моллюсков, там, раков и прочих. Я хочу спросить у нашего гостя, задать ему вопрос.
1: Так вообще... спросить или задать вопрос? Ты определись,
0: а то он
1: сейчас
0: два.
1: Потеряется.
0: Первый спросить, а потом задать. Скажите, пожалуйста, какой вообще самый большой моллюск в мире пучин? И, соответственно, какой самый маленький моллюск в мире пучин? И пробовали вы скрещивать их, что у вас в результате получилось? Поскольку в результате, я знаю, вот разных скрещиваний, если скрестить что-то очень большое, что-то с чем-то очень маленьким, то не всегда получится среднее. Может получиться либо еще больше, либо совсем
1: либо
0: маленький.
1: Либо сиамский близнец, Энджел Сатоши.
0: Да.
2: Well, yes, I tried to do it several times, and what I have now, it's a big shrimp. And some people have lunch together every day and once or twice a week. Adam spent the night at their apartment. And the more discreet than ever, me and Adam, we're partners, you know? And so we have dinners, and we're becoming more and more famous now in this field.
0: Вот это да, даже я понял. Да.
1: Да, теперь, пожалуйста, Саш, прочитай вопрос еще раз. Еще раз вопрос.
0: О, я же тебе уже сказал.
1: Ну, еще раз. Ну, что, тебе трудно повторить, что ли, вопрос?
0: В случае скрещения самого...
1: А, все, все.
0: Да,
1: все,
0: и
1: все.
0: Какие там самые большие, какой
1: просто
0: самый...
1: стажер подносит мне плакаты тут. А, он да. Потерялся, а я напомнить же не буду.
0: Ну, у тебя еще глобус этот с предыдущей передачи, надо его убрать, глобус. Унесите.
1: Да. У нас сегодня не землеведение. У нас сегодня другая тема. Значит, так, о моллюсках, да, пошла речь. Ну, я могу сказать, что самая большая моллюска, она достигает 3 метров в диаметре. Вот, ее называют лакримоза. Вот, и, в общем, ну, она нормальная. То есть мясо лакримозы, оно подается только в эксклюзивных ресторанах. Знаешь, в каком городе? Византия. Только там. То есть больше, ну, вообще нигде. В России это вообще. То есть если вам скажут, вот у нас есть мясо лакримоза, не верьте.
0: Подделка.
1: Да, это китайское что-нибудь такое.
0: Так же, как вот крабовые палочки. Да. Это же не из краба, всем известно.
1: Да, да, кстати, вот наш друг очень любит крабовые палочки. Но он их не ест. Это у него как бы...
0: Он их разворачивает, вот так и выкидывает. Разворачивает, выкидывает.
1: Нет, это...
0: У нас весь коридор ими усыпан.
1: Амортически. То есть, ну, как бы это сказать-то... Аромат они выделяют своеобразный, и вот он тащится от этого. Ну, то есть, вот как эти вот... В Индии там палочки ставят нюхательные, да? Поджигают их, вот. А тут он достает эти палочки, разрезает чуть-чуть, вот надрезает, да, угу. Они как бы раскрываются, и вот он...
0: Мажется нюхает, ими, нюхает.
1: Да. Угу. Вот, это как бы и дезодорант его, что-то. Ну, то есть, вообще такой парень морской.
0: Ну,
1: вот.
0: А
1: ну да,
0: ты
1: еще...
0: про лакримозу, собственно, рассказал. Кстати, как она выглядит? И вот существует ли опасность для лакримозы, вот, с, так сказать, со стороны коней, ну, собственно, и вообще парнокопытных?
1: Вообще любые ракообразные. Ну, вообще,
0: а, понятно, хорошо.
1: Кони...
0: Тогда, а какой же самый маленький моллюск?
1: Сейчас я скажу, сейчас... Я тебе скажу. Значит, самый маленький моллюск, он называется очень серьезно. Он называется Джинско-Каузвей. То есть это очень серьезное...
2: Yes, it's very important now.
1: Понимает по-английски. Видишь, у меня произношение какое сильное. Даже
2: good
1: негры,
2: English.
1: Негры даже меня понимают. Ладно, там кто-то. ну, простой американец, вот он же русский немножко знает, но если белый, то уже как-то у него заложено с детства, что там русский как-то.
0: Ну, все равно все там отсюда, там, как бы они туда.
1: Чего, чего это отсюда? Ну, да, да, то есть они, это, все же, американцы, это иммигранты, они называются Jean's Causeway.
0: Что-то ты, по-моему, попутался.
1: Нет, маленький.
0: Большой, а, маленький.
1: Да, большой Лакримоза, а маленький Jean's Causeway.
2: Yes, yes.
1: Вот, и дело в том, что, как бы, ты вот пробовал ли крестьян срастить? Их не надо сращивать. Дело в том, что вот моллюска Jean's Causeway, он облепливает Лакримозу со всех сторон, как бы, и занимается чисткой панциря, вот этой вот ракушки. И вот эта вот отшлифованная ракушка, из нее делают мебель, лакримозы. То есть, если выловить, ну, аж большая, 3 метра, ванны, вот с этими, с пузыриками, которые ванна.
0: Ага.
1: Массажерная называется она еще. Вот. Ну, зеркала делают из них. Ну, вообще, шкатулки. Ну, это уже из Jean's Causeway. Она где-то сантиметров 10. Вот из них делают шкатулки, рисунки на них. Вот очень модно украшения дорогие в них продавать. Как бы там внутри бархатом все обделывают. Вот. Но они все в основном только в Тихом океане водятся.
0: Угу. То есть, а вот это теперь, собственно, питание. Вот это надо, необходимо рассказать про то, как питается лакримоза.
1: Ну, лакримоза всякую дрянь со дна собирает.
0: Ну, еще
1: ну тут... обгладывает камни, вот если там растения
0: это в том, какие-то. Это в том случае, если нет коней вот на поверхности.
1: Ну да, ведь конь же не может на середину моря заплыть и там язычком своим со дна соскребать этих лакримоз. Ну, лакримозу он вообще к ним не подходит, потому что он своим копытцем даже не расколет панцирек вот лакримозы, ракушку вот эту все. Вот, а вот этих маленьких Jean's Causeway он смело около берега проходит. Ну, что там, если ты заходишь по пояс, да, то конюет по колено. Ну, что, он ходит там, собирает их легко. Особенно в скалах. И же скальные кони.
0: Ну, то есть, у них, кстати, тут нужно сказать насчет скальных коней. У них передние ноги короче задних в два раза. Потому что они всегда вверх лезут, а с горы они задом спускаются.
1: Да, вот ну, это как... их тоже роднит с раками. Ведь раки тоже же пятятся назад.
0: Но они пятятся назад не все, кстати. Вот лакримоза, она вот как-то... вот...
1: А лакримоза, она не пятится.
0: Она вообще, кстати, это единственный неподвижный моллюск.
1: Ну да. То есть его может передвинуть течением морским.
0: Или вот маленькие, ну, эти, когда маленькие вот эти, вообще, как они называются.
1: А, Jean's Causeway.
0: Вот они, когда там облепляют вот лакримозу, и в результате шевелений вот этих происходит...
1: таком... Они путешествуют вместе. Ну вот даже поговорка есть. Как старые, то есть друзья, как лакримозы Jean's Causeway.
0: То есть, ну, это калифорнийская.
1: Да,
0: калифорнийская.
1: То есть у нас такого не скажешь. Да у нас в реках и нету вот лакримозы. То есть, ну, она только там.
0: Ну, она была, собственно. Были времена, когда все было. Вот, просто сейчас как бы...
1: Ну, был вот магазинчик вот этот, вот помнишь? Вот,
0: недалеко, да.
1: Да-да-да, там еще пивко вот это вот было.
0: Под солидно. Лакримозу. Причем лакримозу в этом магазинчике там...
1: Только потише, не любит.
0: Да?
1: Да, потому что когда вот этих поедают...
0: Их ложками же ели, помнишь, лакримозу рассказывали? Ну, как арбузы едят ложками.
1: Ну, нет, значит. Там, знаешь, как пробивали, просверлили дыру такую с голову. Вот, брали такой половник военный и зачерпывали ее оттуда.
0: Куски лакримозы, да. Вот этой, да. Кстати, многие наши радиослушатели, в частности, вот конкретно сейчас, извините, я найду. А, да, конечно, Инесса Георгиевна Цибуля, она вот интересуется, является ли черепаха, собственно, раком или нет. Ну, вот обычная черепаха. Вот как бы, ведь рептилии, они же тоже это, все ихтиоловые, правильно? Ну, панцирь есть?
1: Да, да.
0: Есть. Репа есть.
1: А, вот, кстати, почему их назвали рептилиями. У них же репа вот эта.
0: Репа, да, да, да.
2: In the deep cold winter, turtles simply traveling is dangerous. Most people are snug settled in warm lodges. And the land gradually slopes upward, and they begin to notice a subtle shift in the vegetation.
1: Дело в том, что рептилии представляют большую опасность для ракообразных. Да, и они как бы не то, что они их едят, они их давят. плывет черепах или рептилия, да? Вот. Ну, она плывет, плывет и навзничь. На дно падает, а там рак сидел. И она его раздавила. Но это очень часто, потому что по непонятным причинам, и почему это происходит, вот черепахи падают именно в местах лежбищ раков. Там где-нибудь вот в этом районе они обычно падают. Ну, это как бы треугольник вот этот вот пермудский. То есть непонятное явление. Почему именно в этом... Вот плыла-плыла и упала на одно черепаха. Ну, или рептилия. Ага. Я, правда, не знаю, какая между ними разница.
0: А вот нужно узнать у нашего профессора все-таки самый животрепещущий вопрос, который интересует очень многих. Нет, это позже. А вопрос о том, как же все-таки размножаются вот раки, как это у них происходит, в общем-то, и как вообще отличить самочку от самца?
1: Да, может, это сейчас... очень интересный вопрос. Надо послушать обязательно. Вопрос, пожалуйста, да, вот цифра номер 7 загорелась.
2: Most of the shrimps are looking in my direction, and my attention is just intensely focused on other members, on species, and they were on her.
1: Значит, все это достаточно сложно. Вообще отличить самку от самца может только профессионал.
0: Не, ну я думаю, надо рассказать, почему. Потому что ведь сейчас в связи с большим сокращением вот раков в реках, собственно, происходит такая акция. Ну как, вот охотничий сезон. То есть самцов можно ловить всегда, а раков, в которых там груднички, их же
1: рака
0: нельзя.
1: Вот самец рака, самка это... рака.
0: Рада.
1: Вот. Вот самок нельзя ловить. То есть их надо отпускать.
0: Вот, а как определить?
1: Ну, вообще, это определяется механическим путем. Дело в том, что если самца взять и ставить на землю, то он будет опираться на клешни. Обязательно на хвостик и клешни. Вот. А самка, она в растопырку ноги, клешни делает и как бы на пузо кладется. То есть вот этим и... Есть вот самое основное различие. То есть это в двух словах. Вот. Ну, у современных охотников на раков есть специальные приспособления. Вот. Потому что, как бы сказать, эволюция заставила раков сделать прогресс. И все вот эти самцы, они уже, да, уже начали прикидываться. И уловы сократились. И также возросло браконьерство.
0: Угу.
1: Вот.
0: А вот скажи, пожалуйста, а как же вот происходит еще, рассказывали ребята, что различная степень покраснений, почему происходит в момент варки раков, я понимаю, что это несколько вопрос, может покоробить нашего самого молодого доктора зоологических.
1: Я думаю, он не сможет ответить на этот вопрос.
0: Ну,
1: я
0: вот это свои соображения. Кричу, просто...
1: И как он никогда не варил раков.
0: Сырыми, что ли, он их высасывал?
1: Он не ест раков.
0: Ах, что-то я забыл.
1: Саша, тихо. Это мы под пивко любим, там, чисто так вот.
0: А, кстати, еще нужно спросить, черт.
1: Для нас не будет килограммчика?
0: Нет, съедобные у рака глаза. Вот никогда не едят же их глаза. Я знаю,
1: не,
0: что...
1: их не едят.
0: Я это... знаю, что бусы из них делают в Нигерии.
1: Да. Это похлеще жемчуга.
0: Ценится. А вот наши выкидывают, видишь?
1: Да, глупые. Ну вот насчет покраснения.
0: Кстати, в Нигерии рак... ведь это самое, за один глаз раковый дают 5 раков.
1: Два наших, да?
0: Да.
1: Да, насчет покраснения. Значит, почему краснеют раки, когда варят их в воде? Поэтическая такая нотка. Дело в том, что в воде очень много содержится красных частиц. Вот. А панцирь рака является неким магнитом для этих частиц. Вот. И когда происходит процесс кипения, происходит диффузия, и рак краснеет. Угу. То есть вот эти вот красные частицы, они налепляются. То есть если взять вареного рака, ножик хорошо отточенный, и по панцирю поскоблить... Нет, пищать он уже не будет, конечно. Тут вот стажер спрашивает. Вот, поскоблить, то вот этот вот красненький налет, он будет отскабливаться. И он опять будет черный, там, в зависимости, какого цвета до этого был рак.
0: А вот, насколько я знаю, их дамы не краснеют.
1: Ну, у дам нет вот этого магнитного свойства. Это еще одно из отличий, но оно такое уже. То есть, когда ты сварил рака, какая разница, самка он или самец? Дело в том, что мясо самки, конечно, оно на вкус более такое нежное. И как бы там прочувствуется какой-то тонкий аромат, который просто приводит в восторг.
0: Ага.
1: Вот. А у самцов у них все попроще.
0: Ну, я думаю, что нужно узнать все-таки о том, как размножаются раки, как у них это, извините, происходит. Ничего, я думаю, в этом нескромного нет. У нас вот был Туйчи Мамут Вичпер, первый грузинский космонавт. Да. Он нам рассказывал о том, как космонавты ходят в космосе по нужде. В этом нет ничего постыдного. Да. И нужно, конечно, многих интересует,
1: все-таки как раки. Все-таки передача у нас познавательная, информационная, и мы должны, так сказать, осваивать все. То есть, если мы взялись за раков,
0: то и, значит, то есть, надо за них держаться.
1: От носа до хвоста, чтобы лошадиного.
0: Ну так как же вот вообще происходит размножение?
1: Вопрос там 8 пошел.
2: Well, I was feeling a bit better by the time the plane landed in New York. There was a helicopter waiting for me in California. And you know, the buildings in California appeared in a few minutes later. The helicopter came down.
1: Дело в том, что существует такая фишечка, что если взять самца и самку из разных регионов...
0: Из разных рек.
1: Да, из более отдаленных местностей, то наивысший будет приплод вообще. То есть вышка. Ну, как бы много маленьких рачат получится.
0: Ну, а чем это, собственно, вызвано?
1: Дело в том, что, вот, допустим, ты живешь в Нью-Йорке, да? Вот. И пока тебя везут до Калифорнии, то есть в тебе семени набирается. Ну, вот представь, то ты ее выбрасываешь постоянно вот так вот в реку, да? Вот. А тут вот тебя привезли в Калифорнию и тебе самку на блюде. И все, там же такое творится. Вот. А как они размножаются? Два рака, самка и самец, встают попками друг против друга. Вот. И у них вот есть как бы это упражнение даже такое. Они встают на клешни. Ну вот как мы на руках стоим иногда, да? Ну вот кто по утрам там стоит на голове там, так же они встают усами, опираются, это передняя опора, то есть напряжение усов идет обильное, и клешнями упираются в поверхность. Сейчас такое новшество, для них сделали специально клешнеулавливатели, куда они вставляют свои клешни, им не обязательно усами опираться, потому что раки сейчас пошли такие слабенькие, вот. То есть вот этот вот переезд их утомляет. Вот. А оплодотворить надо как можно быстрее. Вот. Иначе ну, испортится просто-напросто. Вот. Значит, они становятся попками друг к другу. Вот. Поднимают свои хвостики. И самец бьет хвостом по хвосту самки. И в этот момент он передает самке семя свое на хвост. Вот. Ну, а там все уже происходит. Дело в том, что нашу передачу слушают не только взрослые,
0: детишки,
1: так что им лучше не знать это.
0: Ага. А сколько вообще месяцев протекает беременность?
1: 2 дня. Ну, дело в том, что вот, ну, у человека 9 месяцев, да, происходит все. У кошки 3 месяца, но она поменьше, соответственно. У слона 3 года. Ну вот из этого всего теоретически выходит цифра 2 дня.
0: Ага. И вот максимальное количество приплода, собственно, с одной рачихи каково?
1: От 100 до 200.
0: Чего?
1: Ну, яиц.
0: Клешней, в смысле?
1: Нет, яиц.
0: Каких? А, то есть они не живородящие?
1: Нет, они в яйцах.
0: Ага. А тогда возникают вопросы. Кто высиживает яйца, самец или самка? Ну, то есть кто-то на них должен сидеть? А...
1: Нет, самка их откладывает на морские растения. Ну, вот если плывешь ты по одной, видишь, стоит древо.
0: Яйца кругом.
1: Древо, и все в яйцах. Это раки. То есть как бы это комбинат по выращиванию детишек. Ну, это по-ихнему.
0: А почему, вот, скажем, туземцы не собирают эти вот яйца и не делают из них там печеную там всякую майву? Там?
1: Ну, почему не собирают? Собирают. Они срубают прям деревья эти, ну, подводные растения, и выносят на берег. И вот как мы шашлык, так же они эти же яйца обжаривают. То есть это деликатес, я вот сам лично пробовал со своим другом.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но он, правда, чисто вот по дружбе мне позволил такое сделать. Он просто общался с туземцами и знает такую фишку. Ну, просто действительно очень вкусно.
0: А вот правда ли, что после, скажем так, вот родов эта вот рачиха, она просто помирает?
1: Да, конечно.
0: То есть одноразовые у них вот, да. Они вот...
1: Угу. Поэтому самок-то нельзя ловить.
0: А вот нужно спросить, кстати, у нашего профессора. Профессор, поскольку вот он наблюдает постоянно за жизнью раков, и наших радиослушателей этот вопрос тоже занимает, то есть приходила масса писем. Ну, вот известно, что если взять людей, то, ну, скажем, даже конкретно наш город, Москву, то здесь женщин рождается больше, нежели мужчин. Ну, или наоборот, это не важно. А вот как обстоит дело у раков? Вот из этих яиц вылупляется кого? Вот, собственно, больше мужских особей или, вот, собственно, женских?
2: Well, in Moscow you came to know better than anyone else. But in California, New York, Los Angeles, it's all different. And he basically a lonely, solitary man. Christian was the first person who had ever been able to penetrate this shell.
1: Значит, было сказано следующее, что это в Москве женщин рождается больше, а в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других городах Америки на самом деле мужчин рождается больше, потому что у нас давно, ну, мы отстаем лет на 20, да? Вот, а в Америке уже... Женщин специально подготавливают к тому, чтобы они рождали мальчиков. Потому что мужское население более нужно в стране, чем женское. Вот. Женщина что должна делать? Постирать, приготовить, детей накормить. А мужчина кто? Президент. Там газонокосильщик. Там банкир. Мусорщик. То есть вот так вот все. Вот, и потом все-таки у раков, несмотря где это происходит, там, неважно, в Москве, в Нью-Йорке, там, в Вашингтоне или в Рязани, неважно, все равно рождается больше самок, но они погибают. Вот, и
0: чаще,
1: да. И выживают только те, у которых больше присутствует мужских гормон. Вот, чисто за счет этого они выживают.
0: А вот скажите, профессор, сколько лет живут раки и какие вообще известны болезни, ну, у раков, я имею в виду, вот у них же там тоже есть там всякие, да, болезни наверняка, они же там тоже, бывает, съедят что-то не то, правильно,
2: The past and the future were swept away, and there was only the present holding the two of them together in swiftly fleeting moments. I picked up it a dozen times to call to say I wouldn't come to meet him.
1: Дело в том, что в будущем раком грозит что-то вроде нашего СПИДа.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это тоже передается половым путем.
0: У них,
1: да. Вот. И, конечно, на фермах за этим очень следят, чтобы никакой инфицированный рак или ракушка не попала под это дело. Вот. И эта болезнь проявляется в том, что сначала на панцире у рака гнойничок такой появляется. А потом он образуется в дырочку такую небольшую, куда попадает вода, и от этого рак умирает. То есть там все герметично должно быть.
0: Вот вся его тушка, вот это она.
1: Да.
0: Так. Ну и вот возраст. Я слышал, что доктор что-то нам сказал о возрасте, до которого живут раки. Вот самый старый рак на Земле. Это кто и где?
1: Этот рак находится в Тихом океане. Ему 300 лет. Вот. Но это вот единственный доживший и найденный рак, которому 300 лет. Потому что он окольцован. А вот кольцо у него датировано 1653 года, по-моему. Вот. То есть, ну, это и неизвестно, сколько он до этого еще прожил.
0: А размер его?
1: Размер его 20 сантиметров.
0: А, собственно, вот...
1: Но это у него глаза в диаметре 20 сантиметров.
0: Ага.
1: То есть так-то он побольше будет. Ну, прикинь, за 300 лет сколько он мог нарастить. Если у него глаза по 20 сантиметров, такие шайбы две.
0: А, собственно, вот омары и раки, одно ли это и то же, или нет?
1: Ну, мары вообще, да, это похоже.
0: Да,
1: да. Да, вот даже вот этот стих омары, там вот это... Клевый, я знаю, да. Но они как, они не то, что похожи. Вот если у рака у него две клешни,
0: да, да, да,
1: то у омара у него идет одна спереди.
0: И очень такая она упругая, здоровая.
1: Да, она вообще очень большая.
0: Ага.
1: И ноги у него сильные, он бегает по дну очень весело.
0: Ну, кстати, еще известно, что омары, они перемещаются и по суше. Если, ну, случались моменты, когда там происходило там затопление какого-то бензовоза, баржи, то вот омары...
1: Ну, миграция происходила, миграция, да, да, они очень хорошо бегают.
0: Да,
1: ну, не сколько, забег там минут 5, наверное, не больше.
0: Угу. А как можно по внешнему виду рака определить его возраст? Ведь что же... От этого зависит жесткость мяса и прочность панциря.
1: Ну, я тебе скажу следующее, что это все дело происходит только под микроскопом. Делается срез на панцире. И под микроскопом, вот как у деревьев, считают, сколько у него там смена панциря было. Панцирь меняет рак один раз в год.
0: А как, кстати, он выглядит без панциря?
1: Ну, вот как человеку шкуру ободрать. Например, так же все-таки.
0: Ну что же, я думаю, пришло время перейти опять же к музыкальной паузе, к прослушиванию компакт-диска 50 минут музыки с раком.
1: Да. А сейчас будет выступать группа под названием «Дохлая креветка». Вот это вообще очень такая... агрессивная группа. Вот. Они в основном поют о раках-воинах, о рыцарях, о всяких, вот, о раке-победителе. То есть вот в этой песне конкретно поется о том, что, ну, легенда, опять же, это, что был такой рак, у него было имя Иван. Вот. И однажды стадо коней прибежала полакомиться рачьим мясом, вот, а Иван как вынырнет и, в общем, победил все стадо лошадей. Притча такая, что не каждая лошадь может раком полакомиться.

0: мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: Эхо Москвы.
3: И мы продолжаем встречу с самым молодым доктором зоологических наук и преподавателем кафедры моллюсковедения Калифорнийского университета океанологии Кристианом Алдеволберсом. Мы разговариваем о раках и не только. И мы тут посовещались и решили, что, в общем-то, пришло время и вам задать вопросы, которые вас интересуют, касающиеся, собственно, вот этой проблемы. Все вы любите, как бы, раков. Вот. И поэтому можете вот у специалистов все узнать. Единственное, говорите поотчетливее, поскольку тут будет такой адаптированный происходить перевод с помощью устройства, срезанного сиамским близнецом в Доме Советов. Вот, оно еще не очень хорошо работает. Итак, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю Кристиану Алдеволберсу.
4: Саш, телефон.
3: Да, я напоминаю, естественно, какой.
4: Ну, вот, а. Вот третий, который.
5: Эхо Москвы.
3: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи.
6: Вот я слушаю вас и думаю о том, какую прекрасную тему мы сегодня развили. Но, по-моему, тема идет от того, что, знаете, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь.
3: Да, кстати, вот масса пословиц, собственно, связана с этими замечательными зверями. Кстати, очень сложно нам будет нашему гостю перевести это, но мы постараемся.
6: Попробуйте.
3: Хорошо, постараемся. У вас есть какой-то вопрос по нашей теме к нашему гостю?
6: По-моему, я уже все сказал.
3: Хорошо, спасибо.
7: Oh, well, are you talking about sex now here? The trial was scheduled to take place in room 37. The corridor outside is crowded with people, and I'm trying to, like, tell you everything about all this.
4: Ну, как я это понял, что сказал мой любезный друг, он решил, в силу того, что он не понял, что там сказал наш слушатель, он решил отшутиться тем, что, типа того, опасно.
3: Чего опасно?
4: Без рыбья-то.
3: А, ну то есть как, ну, бы, да. То есть нужно как-то, да, реже быть в таких местах.
4: Да,
3: ну,
4: да,
3: логично,
4: да, да.
3: Логично. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
8: Алло.
4: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: 23-22.
3: Да, вы правильно набрали этот номер. Спасибо,
8: да,
3: что вы нам вышли.
8: Знаете, я сам отчасти зоолог, хотя, в общем-то, не совсем. Большую часть меня интересует ботаника.
3: Ну что же, это близкий, в общем-то, вопрос.
8: Ну, на самом деле, довольно-таки далекий. Но вот вы тут что-то вот такое сказали по поводу, так сказать, механического развлечения самочек и самцов, и кто из них опирается клешнями и так далее. И вот мне хотелось бы, так сказать, уточнить, так сказать, конкретно, как это клешнями, так сказать, и как это вот, допустим, если я поймал, то рака конкретно вот вытащил на берег, и что я могу увидеть?
3: Ну, сейчас наш доктор ответит вам поподробнее. Спасибо. Спасибо за вопрос.
7: I have no comments about this, but badly damaged, already weak defense was the physical description. I had been slightly built man, only 5 feet 9 inches tall, and fastened on the giant figure on the defendant sitting at the table, everyone near him.
4: Но в первую очередь, когда вы поймали рака, вы должны увидеть, есть ли у вас удостоверение, разрешающее ловлю раков. Это первое. Второе, что вы увидите, это рака самого. Вот, так как, поймав рака и не увидеть его, вы считаетесь проигравшим. Ну, как бы, если вы рака не видите, значит, вы его не поймали. Вот. Ну и как вы хотели поточнее убедиться, кого вы поймали, самца или самку, дабы не загубить природу на корню ее. Дело в том, что раки как бы являются корнями морскими. Но они же
3: а по-другому, кстати, вот дяденька, который сейчас звонил, он сказал, что, вот, дескать, он ботаник, да? И да. Вот, но он мало, наверное, знает, в смысле, вот, нашего гостя еще. На самом деле наш гость называет, ну, как вот там детей называют цветами там, да, жизни, так вот раки — это цветы рек.
4: Это корни.
3: Ну и корни, и цветы.
4: Вот, и что вы еще можете наблюдать? Ну, сейчас во всех магазинах Москвы, там Охотник, Рыболов, на птичьем рынке, да, продаются определитель пола ракообразных. То есть такой небольшой приборчик с двумя контактами, напряжение подается на два контакта, и вы... дотрагивайтесь до панцирька. Вот. И вот если глазки краснеют, то это рак. А если они не краснеют, то это самка.
3: Ого, а чем это вызвано?
4: Ну, это опять происходит диффузия. Вот, на основе электронов. Вот когда протоны выделяются из электронов и попадают на сетчатку рака, вот, то появляется покраснение. А покраснение вызвано тем, что лопаются капилляры в глазном яблоке. Вот. И, ну, это легкое покраснение, так как не все капилляры лопаются. Там специальное напряжение выставлено. И ток, чтобы ну, рак не погиб. Представляете, если там подать вольт 13 уже, да, uh-huh. и 0,5 ампер, то просто произойдет такой маленький взрывчик из глаз. Ну, как бы глаза лопнут. Вот. Еще можно определить, вот как я уже говорил выше, что самец встает.
3: Нет, ну, то есть, ну да, ты правильно сказал, что если взять рак за хребет, за панцирек, и положить его, вот, я так понял, на стол.
4: Да.
3: Там слово звучало «стол».
4: На поверхность.
3: Да. Вот.
4: То он встает на клешни и на хвостик.
3: Да, и старается вот этими отростками, которые вот из пуза у него висят, более мелкие, не касаться. Вот.
4: Да.
3: Потому что он думает, что это его на самку кладут.
4: Это как бы тоже упражнение.
3: Кладут, да. А самка, она прям плюхается вся вот да. так. Ну, прям как морская звезда. В расперды, по-другому это называется. Ну, такая вся.
4: Термин тоже есть такой.
3: Да, научный, кстати. Да. Вот, и так вот лежит. Ну, опять же, видите, может подвести вас несколько это, потому что сейчас, в общем-то...
4: Хитрый очень.
3: Да даже, ну, хитрый это ты как бы предаешь, поскольку ты очень добрый. На самом деле, просто они сейчас едят всякую гадость, там, что в речке сплавляют. И тяжесть их панциря не позволяет ракам тоже стоять. Они просто все так в расперды сразу и все. И лежат прям. Вот что-то хочет сказать наш доктор?
7: There it was. It had taken me by surprise, caught her off guard, but his winning is unmistakable. It's really, yeah, I agree.
4: Вот, он еще говорит, что можно определить следующим образом. Если положить самца на панцирь...
3: На спинку.
4: Да, на спинку. То он тут же перевернется. Прям моментально. То есть вот. А самка, она в раскачку. То есть как колыбельная. Она раскачивается, и через хвост она встает на лап. Но она раскачивается до такой степени, что она может упасть на живот через хвост.
3: Угу. Ну что же, послушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос, пожалуйста, доктору Кристиану.
4: Здравствуйте.
7: Hi.

0: может быть, каким-то...
1: А это минус.
0: Вполне, кстати, да. Угу. Потому что другие тараки вроде не могут и не растут от этого корма, и не выпадают.
1: Ну что же, что же, сейчас наш, наверное, доктор вам ответит вообще, случались ли в его практике такие случаи. Спасибо.
0: Да,
1: спасибо. Ну вот, если вопрос был понятен, да, да.
2: You know, everything began to seem unreal to me. It was as though I was pulled under by some giant tidal wave. She said they're listening and saying all the things he felt. And I want him to go on and say no more.
3: Ну, Крис сказал следующее, что в принципе ничего удивительного нет в том, что у вашего рака зубы появились.
1: Так удивительно это то, что они выпали вот нашему радиослушателю.
3: Ну, это тоже, в принципе, не удивительно. Дело в том, что если, вот как говорит наш ученый друг, добавить немного в раствор воды, где рак плавает, пасты Colgate зубной, то у него начинают формироваться зубы. Вот. А если прекратить этот процесс, то зубы, соответственно, выпадут. Вот. И, наверное, произошло
1: случайное попадание. Или да. Как-то с утра с бодуна выплеск.
3: Да. Да, может, рот прополоскал как-то.
1: Этой водой.
3: Да. Да. Вот. И вот попросил еще наш ученый, чтобы вы не выходили из эфира. То есть не из эфира, не выключали свой телефон. Мы вас выведем вне эфира, чтобы там смог пообщаться. Так вот, с первых слов было понятно, что он знает английский язык. Вот поэтому, hey.
1: Да, то есть. Да.
3: Вот. И это самое. Тогда он расскажет, как более эффективно выращивать зубы у раков.
1: А вот такой вопрос, как бы, ну, понятно, что главные враги раков, как мы выяснили, это, ну, собственно, лошади, да? А вот существуют ли какие-то опасности раком еще от каких-то других форм живых? Ну, там, от птиц, ну, от людей, понятно, чисто охотничьи, скажем, от птиц или от каких-то там других рыб, там?
2: You know, majority of clients who came here are people who had been grown down by poverty the system themselves. And horses, birds, and shrimps, and everybody. And it feels superior to them, and certainly couldn't hold up a shining example of success.
3: Значит, одним еще очень большим врагом морских раков является морская чайка под названием выклевыш. Вот, и способ выклевыша бороться с раками такой. Дело в том, что если морской рак, он находится далеко от берега, то естественного отбора не будет происходить, так как все лошади стоят на берегу, и плавать в море они не могут. Вот. И засилие морских раков может привести к империи какой-нибудь, которая будет бороться там за овладение мира. Вот, и поэтому в природе же все как-то уравновешено. Была представлена чайка под названием выклевыш, которая выклевывает мозг у рака, который находится на глубине 10 метров. Она заныривает и там выклевывает мозги и вылетает из воды обратно.
1: Ну что, я предлагаю послушать следующую, наверное, композицию с компакт-диска. 50 сейчас... минут музыки с раком.
3: Я сейчас переведу,
1: да,
3: как группа называется. Значит, что переводить, собственно говоря. Она так и называется — «Лакримоза». Вот. И в этой песне поется о том, что как одна ракушка, вот, очень молодая и симпатичная, полюбила соседского паренька, тоже симпатичного, с хохолком, с таким пестреньким. Вот. И как бы, ну, тут все радостно, это не комедия, не трагедия, это как бы радость просто. Вот. И эти двое, они всегда гуляли между звезд морских. Вот, смотрели на звезды небесные. Он ей читал стихи. Вот там будет, кстати, рассказано один стих. Там примерно такие строчки: «Милая моя, как близко ты ко мне и как ты в то же время далека».

0: Отлезь, гнида!
1: Дурак! Больно!
2: 73,82 МГц.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: Эхо Москвы.
2: Ну и, в принципе, подходит, так скажем, к концу наша встреча с Кристианом Алдол Волбересом, с негритянским мальчиком, я бы даже сказал, мальчуганом.
3: Гением.
2: Но, тем не менее, с гением, доктором зоологических наук.
3: Я хотел добавить радиослушателям, что сейчас прозвучал гимн Ракового царства, и действительно его исполняла группа Лакримоза. Вот, то есть, как бы эту песню они придумали сами, исполнили, она стала настолько народной, что ее избрали гимном. И вот они ее всегда поют с утра. Но вот как у нас по радио, только они сами поют. Вот.
2: Ну, и я предлагаю сейчас рассказать профессору, нашему доктору, еще об одном, как бы, выдающемся событии в его жизни, которое ни одному из живущих на Земле людей не удалось пережить, не удалось испытать этого ощущения. А какое это событие, я думаю, сейчас мальчонка нам поведает. Вопрос номер 8.
3: 9-й вопрос, пожалуйста, он спутал.
4: Well, that afternoon, the house itself was set in the middle of 10 acres of beautiful, carefully tended grounds, and curving driveway led to the front, and the house, which was framed by graceful trees in the front of the house, it caused a lot of problems here. Since it was impossible to get into the house, the only solution was to find a way to get to know it. And then... That's how it was. It was really incredible sound, and I will never forget it.
3: Сейчас нам наш юный гений рассказал о том, что ходит в народе пословица, когда рак на горе свистнет. Вот. И все-таки повезло молодому гению. И повезло ему, когда ему было 9 лет. Вот. И в чем же ему повезло? Да в том, что никто никогда не слышал, как свистит рак, да еще на горе. Чтобы рак да на гору залез. Соответственно, никто этого не видел. А чтобы он там еще и свистнул, это тем более тяжело. Но особое местонахождение острова. И всякие вот эти вот магнитные явления природные сделали так, что воробей на гору вполз. Ой, воробей, господи. Это с другого радио. Это на другой. Это на Европе Плюс про воробьев. На самом деле рак все-таки вполз. Вполз он на гору. Сел, посидел, подумал.

0: И, как я уже говорил, сегодня 14 августа 2000 года. Чем запомнится этот праздник всем, в общем-то, живущим, а также, в общем-то, и неживущим, и тех, кто уже, в общем-то, уехал куда-то? Запомнится он тем, что 13 числа был великолепный день, настоящий праздник, без преувеличения НП, это настоящий праздник сокращенно, День строителя. Но этой дате предшествовало, я бы даже сказал так, на пороге преддверия Дня строителя мы нашли еще более замечательный праздник, всенародный праздник, всеми нами любимый праздник, особенно женщинами в годах, который называется День физкультурника. И сегодняшняя наша программа, так сказать, красной нитью протянет, нет, красной нитью через всю нашу сегодняшнюю программу пройдет обсуждение этих двух тем. Специально для этого сегодня в нашу студию я пригласил уже ставшего постоянным участником нашей программы Айрата Дашкова. Будьте здоровы. И гостя, которого Айрат в студию привел. Айрат, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя и эксперта. Да.
1: С удовольствием. Добрый вечер, Саша. Очень хотелось вас познакомить с удивительным человеком, который занимает обособленное место в нашей, скажем так, культуре. Я думаю, что данный термин здесь очень уместен.
0: А только извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Да. Не совсем, мне кажется, правильная вот эта формулировка «наша культура». Культура является достоянием всего человечества. Вот. А деление культуры на наши и не наши – это свойство на тоталитарным партийным кругам, которые, надеюсь, сейчас уже все вымерли.
1: Ну, у меня это, собственно, пережиток.
0: Извини, пожалуйста.
1: Да, пребывание в соответствующих кругах.
0: Поэтому, я просто очень волнуюсь. Да.
1: Мне, как, скажем так, в некотором смысле боссу в недалеком прошлом, иногда свойственно
0: Бонзе,
1: такие, скажем так, термины употреблять. Я имею в виду культуры, ну, безусловно, вся русскоязычная культура — это неотъемлемая часть культуры всемирной, и вообще вся культура любого народа, она, так сказать, абсолютно идентична культуре любого другого народа, просто на разных языках. Ну, поскольку сегодняшний гость, вот, которого я привел, так сказать, ну, по случаю, он в основном, хотя и знает очень много языков, очень много, но в основном вот изъясняется и работает, и свои выпускает, и стихи на русском языке. Это Евгений Всеволодович Головин, известный философ, поэт, эзотерик, алхимик. Вот, будьте знакомы. Добрый вечер, Евгений Всеволодович.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволодович. И ситуация такова. Вот вы знаете, минуют, в общем-то, века, минуют столетия, разрушаются империи, да, создаются новые империи, так сказать, умирают, рождаются, в общем-то, звезды в какой-то степени, домашние животные одичаются, дикие животные, в общем-то, приручаются. И на всем этом, так сказать, буйстве красок, сокращенно БК, мы наблюдаем людей, которые неторопливо, кропотливо делают свою тихую работу. Без их рукавиц, без их замечательных оранжевых касок, молотков с кирпичами не было бы тех теплых, уютных домов, в которых мы все живем. Это строители. Среди строителей также огромное количество женщин было нами замечено на последней инспекции. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь факторы, способные ежесекундно нарушить вот эту четкую и спокойную волну, которая мягко проходит через столетия? Волну строительства, великого строительства, ВС сокращенно. И что нам стоит опасаться? Чего нам, строителям, стоит опасаться?
2: Я думаю, это вопрос настолько сложный, что я теряюсь просто в догадках. Я очень рад, что вы любите, очевидно, задавать столь обтекаемые, столь хитрые вопросы. И если бы вы несколько уточнили и, я бы сказал, заострили этот вопрос, было бы, на мой взгляд, гораздо лучше.
0: Ну, хорошо. Вот представьте себе, если есть груды кирпичей, то настоящий строитель не может пройти мимо нее. Он сложит из нее дом или хотя бы гараж. Как помешать строителю выполнить его естественную потребность, его естественную надобность, то есть тягу к строительству? Да, так же, как пожарные, например, прикалываются огонь тушить, так строители прикалываются строить. Они без этого, в общем-то, как женщина без вилки, понимаете?
2: Это понятно, да.
0: Да, вот мы, например, отбираем кирпичи. Что сделает строитель дальше? Он нарвет травы. Или он выкопает землянку. Предположим, мы лишили его грунта. Тогда он сам встанет в позу дома. Если мы его запрем в абсолютно таком девственном помещении, он встанет в позу дома и будет говорить: «Я дом, включите во мне свет, помойте во мне пролеты». Есть ли что-нибудь, есть ли какое-нибудь демоническое действие, а оно, я думаю, наверняка есть, которое неожиданно нарушит вот это, и полностью, кстати, не только нарушит, а и разрушит, деструктивно внедрится в генетическую, так сказать, природу нас, строителей?
2: Я понимаю, о чем вы меня хотите спросить, и я вижу такого рода демоническую силу в идее музыки. Имеется в виду не музыка маршевая, не музыка вдохновляющая производить кирпичи в совершенно необъятном количестве и выстраивать из них совершенно необъятные дома. Но представьте себе, как раньше русские музыканты и представители, скажем, городского или блатного жанра относились к этой проблеме. Ну, представьте себе, что когда строитель, каменщик, кирпичник кладут свои дома, вдруг человек типа Петра Лещенко или Геннадия Прохорова, это был такой знаменитый певец 30-х годов, вдруг споет: «На окраине возле города я в убогой семье родился. Лет 17 горемыка я на кирпичный завод нанялся». Понимаете, это сразу и полностью меняет будни великих строек и представляет из них уже некоторый забавный праздник, я бы сказал. Как вы считаете?
0: Вы знаете, я как-то не был в состоянии до нашей с вами встречи визуализировать вот эту опасность, великую, сокращенно ОВ, для вот строителей, но я интуитивно ощущал, что, в общем-то, она исходит прежде всего от какого-то такого глобального культурного явления. Ведь это может быть не только музыка, да, это может быть и скульптура, это может быть, в общем, что угодно, что сотворил свободно мыслящий художник. Лепнина, наконец. Вот представьте себе, например, если сейчас мы на вот следующем заседании Госдумы примем законопроект, который запретит строительство домов без лепнины. Сколько, да?
2: Я думаю, что это будет очень правильно, если это запретят, потому что, в конце концов, мы идем по какому-то трагическому пути столицы Японии, Токио, и, в конце концов, дома превратятся просто в какие-то улья или совершенно божественные конструкции, напоминающие осиные гнезда, но жить в них будет так же скучно, как мы видим, как живут осы и пчелы. Да, можно сказать, что мы не знаем, как они чувствуют внутри своего племени, но всем нам так жить не хочется. И вползать в совершенно одинаковые квартиры, без лепнины, без скульптур, без ничего, это ужасно. Разумеется, я еще помню на своей памяти великую сталинскую эпоху строительства, когда лепнины и скульптур было более чем достаточно. Знаете, я не уверен, что новое поколение, которое выбрало Пепси, очень захочет жить среди изумительных кариатид метров 20 сталинского периода и лепнин, которые изображают разного рода победы коммунистических бригад над другими аналогичными коммунистическими бригадами. Поэтому вопрос, который вы задали, очень сложен. И, наверное, нам надо обратиться к традиционным русским образцам.
0: Я, кстати, еще хотел сказать для тех радиослушателей, кто заинтересовался вот этой темой. Дескать, сейчас я просто слышу возгласы из окна, если мы выключим музыки и попросим вообще наших, так сказать, застенных музыкантов, которые выполняют сегодня, так сказать, роль музыкального фона, для нас помолчать, мы услышим вопли: «Где? Где?» — кричат в ночной тишине москвичи. Вы можете можете, уважаемый, поехать на улицу Обуха. Это там пересечение с улицей Солянка, так называемая улица. Там вы увидите дом такой желтый, где вот конкретно установлены вот два таких замечательных гипсовых мужчины, он женщина, с отбойным молотком, он с серпом. Вот это и есть пример, в общем-то, такого скульптуризма тоталитарного, сокращенно СТ. Я советую обязательно туда съездить, сфотографироваться на этом фоне всей семьей. Скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, а как, на ваш взгляд, влияет на, скажем так, разнообразие современного строительства, современной даже, скажем так, шире, да, архитектуры, появление большого количества женщин, причем не в проектных институтах строительных, а непосредственно здесь, на передовой, на стройке, на строительной площадке, они также в касках, с большими, в общем-то, молотами, цементом лазят, делают, ведь женщина все делает основательно, рожает основательно, за редким исключением, да, ухаживает за телом основательно, тоже за редким исключением.
2: Ну, по-моему, это удручающее впечатление оставляют эти дамы. И я не уверен, что мы увидим в каких-то ведущих мировых журналах мод какие-нибудь фотомодели, которые блистают полушубками, телогрейками, оранжевыми жакетами и прочими аксессуарами этих наших русских женщин, которые, скажем так, по непонятной причине идут почему-то на тяжелую физическую работу.
0: Но извините, а тяга к созиданию, может быть, таким образом они вот самовыражаются на, так сказать, на почве от гуманизма и так далее?
2: Ну, может быть, какой-нибудь фрейдист в подсознании, в глубочайшем подсознании этих женщин и найдет тягу к созиданию, но я думаю, что ими, к сожалению, руководят совсем, совсем иные, более низменные соображения.
0: То есть вы считаете, что это так же, как женщина, которая идет работать, например, прапорщиком или в милицию, просто идет туда, где она будет как сыр в масле среди мужчин?
2: Ну, может быть и так. Но дело в том, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда победивший матриархат уже совершенно не знает, куда себя девать, и поэтому мне, вот человеку, в общем-то, старшего поколения, конечно, очень дико наблюдать за странным и совершенно малопонятным превращением женщины в мужчин. Заметьте, они не только на стройке, они везде себя не так ведут. У них изменилась походка, у них изменилось выражение лица, изменился тембр голоса и манера исполнения своих, так сказать, речей. Более того, даже в музыке это ощущается. Мы уже не слышим ни лирических тембров, мы совершенно не слышим таких нормальных задушевных песен. Мы слышим тоже действительно нечто маршевое, нечто военное. Совершенно непонятна, на мой взгляд, идея женщины всячески, по-всякому утвердить себя и поставить себя, по крайней мере, наравне с мужчиной. Но за этим, по крайней мере, чувствуется естественное желание сказать: нет, мы выше, мы лучше, мы умеем так же, но еще лучше.
0: Вот, может быть, наконец-то в вашем лице я, так сказать, встретил человека, который ответит мне на вопрос, мучающий меня уже на протяжении 5 лет. Вот, обратите внимание, да, женщина-секретарь, женщина-архитектор, женщина-летчик, женщина-певица. Вот вы затронули вопрос, касающийся женщины, так сказать, в искусстве, именно вот в пении. Да? Почему так? Почему так? Почему здесь это приобретает такую женскую форму?
2: Я думаю, что именно в музыке женщина вполне может раскрыть себя именно со своей нормальной женской стороны, раскрыть свою природу. Потому что, понимаете ли, на мой взгляд, женщина... солдат, женщина-прапорщик, женщина, которая ведет бомбардировщик и сбрасывает бомбы на ни в чем не повинных людей.
0: А также женщина-водолаз.
2: Это еще краще, конечно, обстоит дело. Я не знаю, я не могу сказать, хорошо ли это для женского организма или плохо. Наверное, все это хорошо. Но согласитесь, что это производит совершенно дикое впечатление. Может быть, это связано просто с общей машинизацией нашей жизни? Как вы думаете?
0: Ну, вот здесь я сейчас немножечко, так сказать, вспомнил прошлое. Опять же, возвращаясь вот к эпохе, так скажем, развитого тоталитаризма, да, вот скульптуры и так далее. Давайте вспомним пестрящие, значит, передовицы, это самое, нет, как сказать, передовицами или как передовиками. Кстати, женщина-передовик, да, не передовичка, заметьте, опять же, передовичка. Когда они в касках, на обложках, там, в общем-то, огоньков и прочих журналов просто пестрели. То есть создавался образ этой женщины-строителя, женщины, которая наравне с мужчиной строит там тыр-пыр, в общем-то, развитый социализм. И исходя из этого, я сейчас подумал, а не в совке ли реально зародился вот этот самый воинствующий феминизм, который сейчас присваивает Америке и прочим умственно отсталым странам?
2: Нет, ну, Америку здесь напрасно обвиняют в феминизме, потому что, в принципе, это же все делается там для рекламы. Америка – ужасающе отсталая протестантская страна, где, в принципе, женщины всегда знают свое место. И она воспитывает детей, она работает на такой работе, где ей было бы не очень тяжело работать. А то, что мы видим, так сказать, такой кричащий рекламный фасад Америки, это совершенно не Америка абсолютно. Поэтому я думаю, что в конце концов все встанет на круги своя. И женщины, в конце концов, перебесившись, если можно так выразиться, несколько неделикатно, все-таки поймут, что ну, незачем им делать из себя мужчин, незачем им руководить, незачем им водить самолеты и лишать работы тех людей, для которых это действительно призвание и специальность.
0: А, Евгений Васильевич, ну ведь если это произойдет, вот это перебесилово женское, да, согласитесь, что женщина окажется в более выгодном для себя положении, в более естественном, исходя из этого. Может быть, мы, вот, мужчины, и вообще великие, должны, скажем так, как-то стимулировать все-таки этот процесс, как-то, может быть, пусть в пассивных формах, но помочь им объяснить, что, дескать, уже, дескать, давайте, наконец, подойдем к вопросу, так сказать, где чье место серьезней и так далее. Если действительно мы можем чем-то помочь, вот с вашей точки зрения, каковы должны быть наши действия?
2: С моей точки зрения, дела тут обстоят весьма плохо. Знаете, у Льва Николаевича Гумилева, очень знаменитого этнографа и философа, сына поэта Гумилева, есть любопытная идея, что русский народ утратил пассионарность. Так он... Трудно сказать, что он имел в виду под этим. Он имел в виду, видимо, огонь, элемент огня, без которого ни человек, ни нация не могут состояться. И обратите внимание, что за последние не только 10, а лет 20 русские мужчины, как таковые, отличаются невероятной вялостью, невероятной покорностью. Куда их ведут, туда они и идут. И согласитесь, что для женщин это пример мало впечатляющий. Конечно, они хотят как-то выразить себя гораздо лучше. Поэтому, если эта нация хочет хоть как-то возродиться, хоть как-то, как-то встать на ноги, дело совсем не в экономике и дело не в каких-то хозяйственных или еще каких-то свершениях. Дело именно в этом элементе огня, который необходимо возродить, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной. И только тогда женщина почувствует себя женщиной.
0: Ну, так тут встает такой вопрос, что я-то с вами абсолютно согласен, да, но наверняка найдутся люди, которые скажут: нет, уважаемые, это там мужички бесятся, мы же не какие-нибудь там мучача с острова там. С острова, да, вот, а мы спокойные, солидные люди, мы, дескать, никого не напрягаем. Вот то, что вот вы сейчас сказали, такая некоторая, ну, вялость или что ли, фригидность мужчин, они могут это объяснить, собственно, спокойным русским характером, сокращенно СРХ. И в какой-то степени неправы будут, ведь согласитесь.
2: Понимаете, есть большая разница между спокойной, уверенной твердостью и спокойной и уверенной вялостью и пассивностью. Да, внешне можно заметить, что выражение лица может даже походить, но ведь суть-то совершенно разная. И одно дело, когда, допустим, на картине Иванова, то есть на картине Крамского, там мужичок-созерцатель смотрит мечтательно на лес, и у него спокойное лицо, и совершенно ясно, что ему некуда торопиться, и что он все в жизни понял и знает. И другое дело, эти сумасшедшие толпы этих диких мужчин, которые совершенно забыли обо всем, кроме А – работа, Б – деньги, то есть наоборот, С – другое, третье. У них совершенно ошалелые лица. Никакого спокойствия там нет. В том-то и дело, если бы они вернулись к этому, был бы другой вопрос.
3: Ну хорошо, а здесь тогда встает, опять же, такая тема. То есть вот вы говорите, там, мужчины эти, они немножко ошалевшие, вот, скажем так, ну, от своих усилий, да, по добыче, в общем-то, денег и так далее, да, этими деньгами, в общем-то, успешно пользуются их жены. То есть, например, они приходят в супермаркет с сотовой соплей, который вот купил такой муж, и звонят там товарки свои, говорят, я купила морковки, то есть, или ездят, например, весьма неумело на джипсе модном и так далее. Вот муж, конечно, как проклятый, вот он там ходит, постоянно кого-то обувает на деньги, нарывает, как может вообще эти вот финансовые благосостояния для своей кумушки. И тут подкатывает этакий некий живчик, да, в драных кроссовках, этакий вольный художник в свитере к этой куме. И он ей кажется в сравнении со своим этим вот скучным, скажем так, промышленником, мужем, да, каким-то, попросту говоря, мучачей. Опять же, вот, значит, мучачи вместе вот с этой вот кумушкой, с сотовой телефоной катается, звонишь с пейджером и так далее, катается на джипсе, они вдвоем, попросту говоря, обувают вот этого несчастного добытчика. То есть не дадим ли мы... Я-то, кстати, опять же, с вами целиком согласен, но классифицируя таким образом вот ситуацию, не дадим ли мы такой канал, достаточно широкий, люк, куда могут пролезть, в общем-то, ну, в какой-то степени, да, бойкие, но, тем не менее, нечестивцы.
2: Конечно, это возможно, и, безусловно, так оно и будет, но ведь бояться этого не надо. Здесь речь идет о том, чтобы поднять, в принципе, мужской статус, который опустился до очень низкой отметки. И если при такой, так сказать, операции будут болезненные явления, но ничего страшного, это период, который пройдет. Главное, чтобы мужчина ощутил хоть какую-то уверенность в себе. Как вы хорошо выражаетесь, если к этой самой куме подлетит вот такой молодец и уведет ее. Да. Если он настоящий мужчина, он ведь не будет устраивать сцен. Он холодно и спокойно.
3: Просто убьет обоих.
2: Либо убьет обоих, либо, что лучше, пройдет мимо. Знаете, как сказал Ницше, хорошо, там, где нельзя любить, надо пройти мимо. Это очень мудрое высказывание.
3: В том, мимо чего он вынужден пройти, не лежало бы огромное количество денег, которые он заработал своими, собственно сказать, руками.
2: И вот здесь-то вы нащупали нерв этой проблемы. Мужчина – это такое существо, которому на эти заработанные деньги плевать. Понимаете, копить должна женщина, собирать должна старуха в сундуке. Но если человек чувствует себя мужчиной, для него же интересно зарабатывать деньги, если речь идет о деньгах.
3: Конечно, азарт. Да.
2: Конечно, он же игрок. И мужчина по натуре игрок, и должен быть игроком. И не обязательно там в карты или в рулетку. Нет. Для него жизнь есть, игра. И ему интересно, да, он потерял много. Его могли ограбить. Ну и что, он будет руки, что ли?
3: И вот тут на пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них такое. В слове «кухонные ударения на «у»» пишет Розенталь. Дорогой господин Розенталь, дело в том, что ни я, ни вы не были лично знакомы с человеком, который, в общем-то, расставлял ударения. И чем, например, мы хуже, там, чем он или лучше, неизвестно. Поэтому я считаю, что каждый человек волен расставлять ударения в любом слове, как ему хочется. Иначе это просто такие филологический фашизм. Особенно мы, да, мы, поэты, можем себе это позволить. Вот такой вопрос от Павла вам. А я, кстати, хочу напомнить, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин, поэт, и, соответственно, философ, и Арат Дашков, которому мы обязаны появлением в студии такого гостя. Вот Павел спрашивает, будет ли Евгений Всеволодович читать стихи на фестивале «Нашествие Цвайтаузенд» в Раменском.
2: Я впервые слышу об этом фестивале.
3: Я тоже. И вообще, как это так, читать стихи, это как-то... Сегодня я могу сказать одно, что сегодня Евгений Всеволодович споет нам в прямом эфире, вживую, под гитару.
1: Но мне, как музыковеду, еще хотелось бы добавить в адрес данного любителя рок-музыки, видимо, приславшего это сообщение, что Евгений Всеволодович Головин еще 79-го года является таким как бы своеобразным гуру для некоторой части, почитаемой, я надеюсь, вами, Павел, рок-тусовки, как вот такие, скажем, исполнители, как группа «Центр» или «Ва-банк», в репертуаре которых достаточно большое количество музыкальных произведений, вот, или других каких-то коллажей, я не знаю, как их назвать.
3: Коллажей. Знаешь, мне нравится это слово.
1: Коллажи. Где достаточно часто можно встретить стихи Евгения Головина и даже целиком написанные им пьесы, как, например, сыгранная очень известная песня группы «Ва-банк» «Эльдорадо». Кстати, очень хотелось бы попросить сегодня Евгения Всеволодовича исполнить авторский вариант, как она звучит, вот, непосредственно из уст автора. Я просто знаю, что это немножко по-другому. Может быть, чуть позже это у нас случится.
3: Попозже. Да, ну, давай, хорошо. Хорошо, попозже. Еще я, конечно, хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и по телефону в прямом эфире. Но прежде всего мы, так сказать, не закончили несколько тем нашей предыдущей вот беседы. Тема касалась... Вообще вся сегодняшняя наша программа посвящена теме уже прошедшего Дня строителя. Он теме Дня физкультурника. Это совершенно День физкультурника. Такая отдельная область. Мы сегодня тоже посвятим ей некоторое количество времени. Но сейчас мы вплотную, вот, скажем так, обсуждали тематику. Это женщина-унтстройка, женщина в строительстве, да? Евгений Всеволодович, есть еще... Хорошо, если женщина, например, предлагает свои усилия созидательные, да, попросту кладя кирпич там или штукатуре, да? Но есть... так сказать, определенный тип женщин-строителей, которые созидают, так сказать, через буфер техники. Это так называемые крановщицы, бульдозеристки, сварщики. Да, не побоюсь этого слова, женщина-сварщик. Как вы считаете, может быть, вот это техническое средство, которое стоит между непосредственно предметом созидания, да, и нежными женскими руками, каким-то образом и может послужить вот для нас, скажем так, претендентом, опираясь на который мы вот излечим женщин от этой тяги к освоению мужских процессов работ. Так что...
2: Это вообще, по-моему, очень странная картина. Женщина-сварщик. Наверное, я думаю, что для художника-сюрреалиста 30-40-х годов это была бы просто замечательная находка. Да и сейчас это смотрится очень дико. И почему-то женщина в сочетании с механизмом, тем не менее, смотрится очень странно. Особенно, когда она сидит где-то на вершине, на подъемном кране.
3: Да, да, согласен.
2: Это, наверное, это очень интересно с какой-то точки зрения. Но заметьте, что там идет тот же самый процесс, тот же самый угнетающий процесс механизации, который на женщин, к сожалению, действует гораздо больше, чем на мужчин. Именно потому, что женщина по своей природе натура и существо очень цельное. То есть любое дело, которому она отдается вся целиком. Поэтому женщина-сварщик или та, которая крановщица сидит в подъемном кране, составляет с этим краном угнетающее, унылое, единое целое. И это производит, по-моему, просто ужасающее впечатление.
3: Но здесь, кстати, все-таки я так склонен думать, что как ни странно, женщина-крановщица, она ближе вот к истинной женщине и более женственна, нежели женщина, лишенная, скажем так, вот этого транспортного или технологического буфера между собой и чисто вот мужской работой, да, потому что, к примеру, стоящий снизу мужчина в каске, там, он или кепке, там, и так далее, он иногда позволяет себе повышать на нее голос, то есть он стоит снизу в рукавицах и орет ей: «Люська Вира, Люська Майна», то есть все-таки, и она его слушается, то есть получается так, незримый, но тем не менее приоритет все-таки мужчина. Я вот недаром сказал о том, о внедрении технических средств. Да, может быть, там лебедку ввести, потому что к ней может подойти прораб и сказать: «Лебедку, Варя, подтяни». То есть все-таки, ну, понимаете, да, такой интерфейс, чтобы мужчина мог как-то вот все-таки доказать свою приоритетность, свою главенствующую роль в процессе созидания дома.
2: Ну, это безусловно так, и это чувствуется постоянно. Но, тем не менее, я же говорю с точки зрения прохожего или, скажем, ленивого фланера, который наблюдает стройку со стороны. В этом смысле, конечно, всякий человек может по-разному смотреть на эти вещи. Но согласитесь, что женщина за рулем очень хорошего автомобиля, я имею в виду действительно приличный автомобиль типа «Испано-Сьюиза», «Альфа-Ромео», согласитесь, она выглядит там несколько предпочтительнее, чем в кабине подъемного крана.
3: Ну, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что, как правило, она перемещается на таком автомобиле, особенно владельцы, вот не пугаюсь этого слова, «Лексус», кого-то они сами этот «Лексус» своими руками собрали. Но это я имею в виду молодых особей женского пола. Это, в принципе, свойственно, так сказать, самцам молодым. Они тоже, как правило, у них перемещаются с таким очень важным видом в этих автомобилях. Это специфика чисто, мне кажется, вот свойственная совку, который дорвался, наконец, до мягких подвесок, до кожаного салона. То есть это, в принципе, простительно, да? Вот. Но женщина на коне вот неплохо смотрится.
2: Нет, ну, в общем, правильно, я немножко ушел в сторону, и вы высказали весьма любопытную мысль касательно того, что мужчина так или иначе на стройке, коли мы говорим о стройке, да, выглядит, конечно, начальником, и таковым он является, потому что таково свойство мужского сознания. Он все это видит, так сказать, объемно, сразу, перспективно, на что немногие женщины способны. Просто, очевидно, женщина – идеальная исполнительница всяких такого рода работ.
3: Ну, женщина-прораб – это смешно, конечно, звучит. Хотя бывает.
2: Нет, бывает все. Бывают женщины, инженеры-строители и все что угодно.
3: Кстати, женщина-хирург вот не бывает. Ну, имеется в виду по каким-то там, конечно, коленную чашечку выразить и там новую внедрить она сможет. Но вот какие-то серьезные там нейрохирург-женщина, их единицы, к примеру. Там кардиохирургов женщин ни одной нет, в общем-то, известной. То есть, ну, сравнимый по уровню с господином Дебейки, да, к примеру, там. Или, например, вот с погибшим Федором. То есть все-таки вряд ли кто из женщин сравнится.
2: Это понятно, но объясните мне такую забавную вещь. Я знаю, что когда-то миссис Тэтчер стала премьер-министром Англии, да, одним из первых ее очень резких установок в социальной политике было полностью удаление женщин из сферы производства как таковой. Она прямо объявила, что женщины полностью и целиком только мешают мужчинам работать. И пусть они сидят у себя дома и так далее.
3: Вот тут еще ряд вопросов на пейджер. Знаешь, первый вопрос от Кирилла. Александр, это ко мне вопрос, я просто должен на него ответить. Сколько вы заплатили женщинам, которые строили вашу дачу на Рублевке, Кирилл? Ну, вообще вопрос нескромный, потому что, скажем так, я не передаю никогда людям, которые на меня работают, деньги вот из рук в руки. Да? Как правило, я расплачиваюсь с ними какими-то либо услугами, да, либо бартером. То есть каждая из этих женщин получила по небольшому, правда, домику в Смоленской области. Я остаюсь вполне довольна этим. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом и вырастить два дуба. Наша радиослушательница по имени киргизская пословица прислала сообщение. Да, я рад.
1: Да, вот, кстати, вот она очень хорошую вещь заметила о психологии строителя как такового. Если человек, который построил дом, считает, что он сделал большое дело в жизни, то что должен чувствовать человек, который построил десятки домов? Какие вот опасности, так сказать, здесь могут поджидать его психику? И как сложно иногда ему видеть в сводках телевизионных новостей какие-то репортажи о разрушениях, войнах, саморазрушающихся новостройках. Да. Представляете, что чувствует вот такой вот строитель, который 30 лет работал на стройке, и он же приобретает, вам-то это известно, Александр, некую мудрость уже с годами.
3: Да, такой, конечно, конечно. Но я даже более того скажу, что вот в бытность мою работы, в общем, на стройке, у нас, у нашей бригады была замечательная традиция. Это между кирпичами каждого этажа, каждой квартиры мы вкладывали по 50-копеечной монете, как бы тем самым зная, что вот это рука, которая... вот эта рука, она, у меня руки из плеч растут, вот эта рука, да, вот, что эта рука держала вот эту монету, и отпечатки моих пальцев будут вечно лежать в стене, где будут, в общем-то, жить люди в дальнейшем, рожаться их дети, а у тех детей еще дети, у тех еще там пращуры и тыр-пыр. Но он все равно, как говорится, в семье не без урода, и нашелся у нас один, который добавлял туда, в общем-то, яйцо с тем, чтобы людям воняло. Он был дико избит и выгнан. Я считаю, это справедливо, Евгений Всеволодович.
2: Я думаю, это безусловно, конечно. Так тут даже и трудно и спорить.
3: Ну, а что касается...
1: вот, женщин.
3: Женщин, да. Что касается женщин, все-таки, если мы наблюдаем, что к нам на работу приходит наниматься целая бригада женщин-штукатуров, женщин-маляров, мы относимся к ним все-таки с большим почтением, хотя это тоже часть, скажем так, строительства, да, вот, но здесь есть элемент все-таки некой художественности, что ли, некой точности, то есть женщина аккуратнее побелит, аккуратнее сдерет, он наклеит, думаем мы, хотя по сути отделочная работа — это то же самое, что пиджак, в общем-то, на черномырье.
1: Больше будет работать, меньше пить.
3: Правильно? Да, естественно. Вот как же быть с этим? А ведь они же ушлые, живучие. А мы их, значит, отодвинем от непосредственно, значит, производства вот этих работ тяжелых, да, физических. Они могут попытаться внедриться через штукатурные. А там, глядишь, уже не скребок зашуршал, а долотцо застучало. Глядишь, кирпичики посыпались.
2: Ну, я думаю, что есть масса всяких любопытных и уже весьма забытых специальностей, строительных, дизайновых и прочее, где, да, женщина была бы гораздо более на месте.
3: А вот, например?
2: Например, в смысле художественного оформления этого дома, в смысле садового участка, в смысле разбивки парка, там, где женщины действительно были на месте. Заметьте, какие чудовищно уродливые парки.
3: Да, да,
2: в Москве это же невозможно. Можно. Дело в том, что ведь паркостроительство — это целое искусство. Есть масса любопытнейших школ. Есть английские, французские, итальянские парки. Есть масса способов ухаживать за растениями и давать им жизнь и красоту, с тем, чтобы они нам давали жизнь и красоту. Ведь беда в том, что дело не в отделочных работах. Это, конечно, важно, но когда ваш взгляд, когда вы выходите на улицу или смотрите в окно, упирается в это единое ужасающее однообразие, согласитесь, что, конечно, это влияет на настроение. И именно там женщины таких смежных специальностей, садоводы, огородницы, да кто угодно, дизайнеры, могли бы найти себе гораздо более интересную работу. Не находите ли вы?
3: Я с вами согласен, но есть одно достаточно серьезное «но». Женщины, ведь они так и так являются «пи». То есть это сокращенно потребительницы информации, да? В том числе и массовой информации. А массовая информация в силу, так сказать, грядущего, наконец-то, кризиса средств массовой информации, что и будет являться концом света, КС сокращенно, получают ту же обезличенную...

0: Туда или Машка, давай сюда. Точно так же над бригадой таких женщин может стоять нормальный художник-дизайнер, который будет исправлять им и указывать, и при этом их учить этому совершенно новому искусству оформления своего пространства. Не находите ли вы?
1: То есть художественный руководитель?
0: Да, конечно, конечно.
1: Согласен, согласен. Да,
2: это... Но мне кажется, уважаемые, вот вы, конечно, виднее, вам, как большим ученым в области социологии, может быть, это понятнее. Мне хотелось бы, чтобы мы совсем с вами не скатывались как бы на ступень окончательного мужского шовинизма, в чем нас могут заподозрить женщины, потому что они очень активно пользуются тем, что наука пока не доказала каких-либо различий в умственных способностях и любых способностях мужчин и женщин. И здесь, мне кажется, надо смотреть как-то совсем вглубь веков. Если мы представим первобытное общество, то там разделение вот половых производственных ролей было обусловлено самой природой. То есть мужчина охотился на зверей, женщина сидела дома с кастрюлями и детьми. Она не могла позволить себе выйти вот на передовую и сказать: я пойду сегодня мамонта колоть. Вот она понимала, что надо вот как-то, ну, обязывает ее, в общем, ее положение семейное. Сейчас, когда вот все эти технологии стали активнее и активнее внедряться, то женщина подумала так же легко и, в общем-то, ну, наверное, правильно подумала. А почему бы мне не нажимать на эти кнопки? То есть вот представьте, что дали этому первобытному охотнику компьютер, и он, вот нажимая на кнопки, отправляет отряд туда воевать, значит, сюда убивать зверей, тут, в общем, что-то строить. Она думает: так, а что я буду возить с этими кастрюльками, что я не способна сделать то же самое?
1: Совершенно, в общем-то, верное суждение, если бы не одно «но». Дело в том, что вот Тайрат в какой-то степени стал жертвой, то есть жертвой, опять же, этих самых средств массовой информации. Откуда такое убеждение в том, что первобытные люди были охотниками? Они были падальщиками, и женщины наравне с мужчинами просто подбирали убитых более сильными животными, всяких мамонтов, и дико их жрали в тухлом виде. Все это легенда о том, что они загоняли мамонтов, легенда, которую, в общем-то, вот их историки выдумали для того, чтобы возвеличить, так сказать, образ человека.
2: На самом деле, совсем там... первобытные, да. Просто с какого-то момента началось же,
1: когда
2: прикладывание каких-то усилий.
1: Ну, в принципе, да. Но, тем не менее, опять же, далеко не факт, ведь никто из наших современников в тех временах не жил. Исходя из этого, тот факт, что там женщина сидела у костра, а мужчина охотился, он, так сказать, у меня вызывает сомнения.
2: Кстати, обнаружено и физиологически, если вы посмотрите на, так сказать, формы откладывания вот жира на теле мужчины и женщины, поэтому легко очень проследить. То есть вот биологи именно так и высчитали. То есть те места, у которых у женщины откладывается жир, да, допустим, то есть строение фигуры по женскому типу, оно говорит однозначно о том, что она чаще всего тогда именно сидела, варила и кормила.
1: Ну, в общем, да, по жирку многое можно сказать.
0: Ну, вы знаете, я хотел, простите, что я вас перебиваю, конечно, я хотел такое просто небольшое замечание сделать. Я думаю, что все наши разговоры о так называемых первобытных обществах лишены всяких, абсолютно всяких логических оснований.
1: Конечно.
0: Не забывайте, что мы живем в цивилизации, которая, в общем, 3 века присутствует в Европе, так называемой рациональной, прагматической цивилизации, которая вообще никогда не была людям свойственна. И говорить о том, как жили когда-то люди в условиях магической цивилизации, мы просто не можем, мы этого не знаем абсолютно.
2: Ну, я думаю, что наше первобытное общество – это уже постмагическая цивилизация. А современная рациональная, она даже началась, наверное, гораздо раньше, вот мне кажется, с эпохи Возрождения.
0: Ну, совершенно верно, даже чуть позже. Понимаете, дело в том, что мы совершенно не знаем, как жили люди, которые жили в единении с природой полностью. Они ведь абсолютно не болели. Заметьте.
1: Да, да, да, умирали сразу.
0: Заметьте, звери никогда не болеют, птицы никогда не болеют. Я прочитал недавно в одном забавном английском журнале «Конкорд» большую статью о вреде так называемых заповедников, когда люди пусть это будут ветеринары, пусть это будут биологи, пытаются...

0: пытаются лечить животных. Ну, представьте себе, вот слон занозил ногу. Угу. Его тут же в него стреляют такой усыпляющим шприцом. Подходит хирург, вынимает ему занозу, и вроде, понимаете, вроде как все хорошо. После этого слон практически остается хромым на всю жизнь. Понимаете почему? Потому что слон устроен так в своей природе, что он прекрасно найдет любую траву, и эта заноза у него выйдет. Нет, просто, конечно. Понимаете?
1: Если только, извините, пожалуйста, Евгений Федорович, если это только заноза, не продукт цивилизации, как, в общем-то, кронштейн или шаровая от москвича 2141.
0: Нет, это имеется в виду обширную область в Нигерии, из которой сделали заповедник для браконьеров, просто запретили туда. Вот я имею в виду животные в дикой природе. Представляете себе, люди в дикой природе, да, они знают все абсолютно о ней. Они действительно не болеют. Что такое магия, мы не знаем. Мы прекрасно знаем, как говорят, например, дикие вещи, что вот инженеры думают, вот характерный вам пример. Как это могли построить египетские пирамиды? Да. И они думают со своей замечательной, умной, рациональной головой, какие эти самые подъемные краны должны были быть. То есть, кстати, это тема строительства, не так ли?
1: Конечно, конечно.
0: И просто невероятно. И говорят даже такую вещь, что вот даже с средствами современной техники очень, мол, трудно поставить пирамиду Хеопса. Можно, конечно, мы все можем. Заметьте, что у рационалистов невероятное пренебрежение к людям, которые жили до них задолго.
1: Конечно.
0: Они же считают, что они все умнеют, умнеют, умнеют. И когда им сказать, что эти пирамиды не строил никто, и что они возникли просто магическим способом, точно так же, как растет дерево, так же выросли и пирамиды. Они разведут руками, похлопают.
1: И скажут, дескать,
0: да,
1: скажут, да.
0: Конечно, мы можем им привести пример из Библии. И поскольку сейчас Библия очень модная вещь, они прямо отрицать это не будут. Но, скажем, когда с помощью Иисуса Навина были воздвигнуты стены, разрушены стены, что они скажут? Они не скажут, что нет, Библия – ложь. Или они также не скажут, когда в великом мифе сказано, что Амфион игрой на лире воздвиг крепость Фивы. Просто игрой на лире. Вот что значит магическая цивилизация. Вовсе не надо, как они думают, они же ставят себя на место тех людей.
1: Конечно.
0: И не заметили...
1: Ищут везде лебедку.
0: Конечно, и вся вот эта вот смешная. Помню, мы в школе проходили эти самые первобытные общества.
1: Евгений Всеволодович, извините, пожалуйста, вас перебиваю. Просто сейчас тут показывают мне, что мне нужно выйти, там окно помыть. Там кто-то нахулиганил сейчас. Буквально 2 минуты.

0: Извините, я вернулся, все сделал. Простите, что я перебил вас, Евгений Всеволодович.
1: Да-да, понятно.
0: Да.
1: Да, я хотел вот что сказать. Касательно пирамид. Ну, допустим, они не поверят, что пирамида растет как дерево, хотя этому свидетельство есть и в древнеегипетских папирусах, просто откровенное, ибо там нет ни единой сметы о том, как платили рабочим, о том, откуда брали камни. Дело в том, что Египет такая территория, где этих камней вообще нет.
0: Согласен. Мало того, если бы это использовалось, как многие наши, так сказать, дебильные историки пытаются утверждать, арабский труд, то повсюду были бы захоронения этих погибших тысяч, в общем-то, рабочих подневольных.
1: Безусловно. Но вы знаете, есть еще более поразительные случаи, которые убеждают даже абсолютно убежденных рационалистов, что все не так просто в строительстве, если мы говорим об этом. Возьмите готические соборы. Недавно, примерно 50-100 лет назад, ну, сравнительно исторический этап недавний, пытались воспроизвести, построить хоть один готический собор. Это не удалось никому. Это не удастся сейчас. Никакая современная техника этого не может сделать. И знаете почему? Вот почему это происходит. Видите ли, готический собор устроен согласно латинской букве H или нашей букве N. То есть представьте себе, что две боковые стены, очень сильные, очень крепкие, сжимают купол. И поэтому купол как бы стремится вверх, он выходит вверх, он не давит, как в романском стиле, вот любая церковь, купол, он покоится на стенах, на основании. Готика совершенно по-другому подошла к делу. Эти две боковых стены выжимают, ну, вроде бы, выжимают купол вверх. Отсюда невероятное ощущение легкости, которое дает готический собор. И знаете, почему они не могут этого построить? Потому что найти... Представьте себе две боковые стены. Найти то место, где купол будет точно там, где он нужен, невозможно. Потому что там это построено по музыкальным интервалам. Именно там, вот в этом месте, где-то, это примерно золотое сечение, примерно чуть выше, чуть ниже. Если при любых расчетах это ничего не дает, купол либо падает, либо стены его сжимают. Представляете себе такую вещь? Вот это есть магия строительства.
0: То есть, попросту говоря, вот эти великолепные архитектурные, в общем-то, здания, да, к которым можно причислить и пирамиды, это ожившие фантазии вот их создателей.
1: Но дело в том, что чем магическая цивилизация отличается от рациональной? Дело в том, что магическая цивилизация не рассматривает смерть и не рассматривает нечто как мертвое. Камень – точно такое же живое существо, как растение, птица, человек и что угодно. Что это значит? Что с камнем, упрощенно говоря, можно договориться? Есть такие молитвы, есть определенные, то, что называется в магии, инкантации или эвокации, то есть определенные вербальные усилия, с помощью которого можно заставить камень войти с тобой в контакт, он будет тебя слушать. И более того, в этом смысле, представляете, это то, что нам очень трудно представить, что нет смерти и нет вообще ничего мертвого, что все абсолютно живое. И тогда история предстанет несколько в другом варианте. Если мы умеем договориться с камнями, если камни будут нас слушаться, если камни размножаются точно так же, как мы с вами, как растения, как звери, это ведь совершенно меняет картину, так сказать, строительства в магические времена. И когда говорят, что как это возможно было при таком маленьком населении, действительно, сравнительно с современным, оно было очень мало, построить эти невероятные соборы, эти пирамиды, эти необычайные храмы в Индии, то совершенно понятно, что с технической точки зрения это невозможно. Значит, остается предположить только массу других способов жизни в природе и воздействия на природу.
0: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал, о том, что любому делу вредит посредник. То есть там, где появляется посредник, начинается проблема, да? Вот. И сейчас, так сказать, у наших с вами товарищей по эре, да, настало как раз вот такое непосредственное общение с посредником, а не с материалом, из которого можно созидать. И этим посредником, как ни странно, является все более и более усложняющийся с точки зрения, вот опять же, лингвистики язык. То есть, если, например, раньше люди с Богом общались напрямую, и между собой они общались напрямую, им не нужно было издавать ужасные звуки, щелкать языком по зубам, там, пускать пузыри, вот то, что, к сожалению, даже и мы сейчас с вами делаем, да, им достаточно было послать импульсы, и там другой человек, находящийся даже за много верст, от него его бы понял, так же, как его понял и камень, да, но я это говорю, естественно, очень так примитивно, но тем не менее, так оно и было. В дальнейшем появился этот наглый посредник. Изначально язык состоял из нескольких слов, только там каша, маисум, лепешка. Вот, а сейчас, когда человеческое сознание посредством, может быть, неких там даже стимуляторов пытается, наконец, освободиться, то автоматически ему препятствуют так называемые технические неологизмы. Например, кофеварка, Феррари, und Lexus.
1: Знаете, все эти неологизмы ведь нельзя, строго говоря, отнести к сфере языка. Это знаковая система, не более того. Это ведь не язык с магической точки зрения. Язык тоже живой организм. И в этом смысле, когда сказано в Библии, что Адам дал имена всем тварям живым, это не значит, что он назвал кота котом, а зайца зайцем. Это значит, что он мог так сказать каждому живому существу, что оно слушалось его. Это называется магический язык. Это то же самое, что когда говорят маги или пророки в Библии: «Гора, сойди в эту реку», и «Гора, сходят». Это, вот это и есть язык. А то, что мы сейчас понимаем под языком, это просто очень разветвленная, совершенно до невероятия усложненная знаковая система, не более того.
0: Конечно, колебания воздуха.
1: Поэтому, понимаете, все это обилие информации не стоит ничего, абсолютно ничего. Потому что это не имеет отношения к магической мудрости. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это просто усложненное технологическое пространство требует усложненной знаковой системы. Это совершенно понятно, что это не есть энергетическое воздействие на природу или на Бога. Есть, так сказать, дар умной молитвы. То есть, когда, как вы сказали, вот обращаются к Богу и не тратят слишком уж очень много слов на это дело, они могут сказать только одно слово. Как индусы говорят только слово «ом», и больше они ничего могут не говорить. Важно, как это произнести.
0: Конечно, конечно.
2: Кстати, у меня тоже возник вопрос к Евгению Всеволодовичу.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Разрешите.
0: Пожалуйста, Арат Аркадьевич.
2: Спасибо. Не кажется ли вам, что вообще вербальное, скажем так, выражение какого-либо предмета, явления или эмоций, которое сидит в нас и намного более глубоко, обширно и богато, нежели ее вот вербальное воплощение, это есть уже некое препятствие в общении и полном взаимопонимании между людьми, ее несовершенству, потому что возникают совершенно банальные проблемы, когда вербальное воплощение этого предмета или явления может не донести ее суть до другого, скажем так, участника вот процесса общения, потому что у него в процессе, так сказать, прослушивания этого вербального символа возникает своя совершенно другая ассоциация и отсылка к другому
0: вот
2: предмету, явлению.
0: Возвращаясь к тому, что я сказал, я же сказал, да, посредник.
2: Да.
0: Как только появляется посредник, начинаются проблемы.
2: А может быть, сейчас тогда
0: выпьем
2: успешность. Да, это Ну, скажем так, успех выживания вообще нашей цивилизации как раз и заключается в восстановлении полного взаимопонимания и признания таки большинством населения этой...
0: А может быть нет. Потому что как только вот эта магия станет доступна большинству, то дебилы разрушат все. Они будут развлекаться этой горой. У нее эта гора будет как Солобон бегать туда-сюда на одну сторону реки и на другую.
2: Нет, важно, чтобы дебилы, которые считают, что они сами себе хозяева в этой жизни, и они, скажем так, не понимают, что существует в данный момент посредник между ими и какими-то высшими разумными силами. Если они признают их наличие этих сил и будут их как-то бояться, то, может быть, они, скажем так, будут более спокойны и сделают то, что нам вот с тобой нужно.
0: Хотелось бы в это верить. А как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что все эти страхи очень напрасны, потому что для того, чтобы сказать «Сей горе сойди» или сказать «Пирамида встань»,
0: да,
1: для этого очень много необходимо. И прежде всего необходимо полное отсутствие посредника между той горой и человеком, который это говорит.
0: Так я вот о чем хотел и поинтересоваться. Вот этот самый посредник, да, он же ведь не появился просто так, как кукурузина в поле, да. Есть вероятность, что он был сгенерирован специально людьми, как вот такой щит, который должен предохранить вот это от общения просто с высшими какими-то, скажем так, ну не силами, да, вот с этой магией каких-то людей,
2: да, одно и то же,
0: деградировавших в ходе вот до цивилизации, от просмотра, в общем-то, времечко, вымечку, он сегодняшку.
1: Нет, безусловно, вы правы, потому что всякое посредничество есть рождено страхом и рождено желанием защиты, безусловно.
0: А когда оно началось? Вот вы не пытались отследить момент, когда зародилось это посредничество? Может быть, это и было вот там в Египте, когда жрецы подумали, нам надо как-то дико усложнить язык, и придумали просто слово «корыто». Вот корыто, в котором моют ноги, да? Интуитивно даже, может быть, это было.
1: Это, конечно, крайне сложные процессы, но то, о чем вы говорите, наверняка имело место, потому что, если взять Египет и касту жрецов, безусловно, они могли не сами, но с помощью своих школ, с помощью своих людей, которые на них служили, изобрести массу знаковых систем, которые бы оградили их, условно говоря, сакральный язык от того, чтобы им пользовались люди, которые не могут к нему иметь настоящего нормального отношения. Это совершенно ясно. Но дело в том, что, понимаете, если это было когда-то создано для защиты, для того, чтобы, так сказать, скрывать свои мысли и так далее, то дело в том, что в эпоху, в которой мы живем, слова вообще потеряли всякий магический смысл. Поэтому в этом смысле, строго говоря, мы не знаем ничего. И совершенно непонятно это надменное отношение новой эпохи к людям других эпох. Ведь это же, заметьте, очень любопытный процесс. Историки, ученые говорят, ах, Фидий, ах, Прокситель, ах, готические соборы и так далее. Но в то же время они говорят, что любой сейчас школьник там 8-10 класса знает больше, чем Ньютон, да, знает больше, да, чем Леонардо да Винчи. Когда их спросишь, как же этот ваш школьник столько знает, но он никто и ничто, и будет всю жизнь никем и ничем. Тогда, может быть, дело все-таки в том, что он ничего не знает просто.
0: А, извините, что перебиваю. Может быть, тут как раз и произошла вот ошибка вот именно в символике. То есть, когда они говорят, что он знает, то знать-то он может больше, чем Ньютон. Например, Ньютон не знал, что такое презервативы, да, возможно, да? Вот, но тут речь идет о чувстве. То есть современный, в общем-то, дебильный школьник, ходящий на концерт «Бздела», к примеру, он, естественно, не может чувствовать и десятой там доли того, что чувствовал Ньютон. То есть речь идет, видимо, все-таки о чувстве.
1: Все это понятно, но заметьте, что вот все эти системы, которые оградили нас от живой природы и от живого мира. В сущности, ведь они варятся сами по себе. Ведь физика и математика никак не объясняют живой мир. Они объясняют модели, которые они сами себе строят. Они сами ставят себе задачи и сами их разрешают. Но это не имеет никакого отношения к реальному, живому, открытому миру, которому доступ действительно закрыт.
0: Пытались как-то на эту тему шевелиться генетики, но как недавно сказал базитолог Андрей Орлов, то есть они, все их заслуги заключаются в том, что, к примеру, арбуз изобрел я, говорит генетик, и все.
1: Ну, это понятно, но заметьте, что же им остается. Заметьте, вот, заметьте, ну, ничего другого не бывает. Поэтому вот эта физическая реальность, в сущности, это род фантазии, уже начиная с Ньютона, кстати, того, вся математическая и физическая система варится в своей кастрюле. То, что они говорят нам о космосе и о звездах, не играет ни малейшей роли и, видимо, к реальности не имеет никакого отношения. Эта модель одна сменяет другую модель просто. И заметьте, что когда они внедряют в массовое сознание, уверенность в своих грандиозных успехах, это не более чем блеф. Поэтому можно легко и достаточно легко доказать, что все так называемые достижения современной науки – блеф, ну, минимум наполовину. Что это не находит никакого, что, попросту говоря, ну, назвать это ложью нельзя. Но дело в том, что так же, как есть тоталитарное государство, так же и есть и тоталитаризм науки, еще более страшный, когда наука не признает никаких других методов общения с природой, нежели ее собственные. В этом смысле она полностью закрывает идеи так называемых традиционных наук, магии, алхимии, астрологии, в том плане, в котором они действительно должны быть. Вы не находите, что этот процесс просто удивителен?
0: Я-то как раз нахожу, но я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь такой реально существующий альтернативный источник информационный, который, ну, помимо нас, конечно, вот здесь сидящих, который как-то вот глобально бы пояснял сложившуюся печальную ситуацию. То, о чем мы сейчас говорим, реально-то и есть. Это Армагеддон, на самом деле.
1: Это можно назвать еще даже хуже, чем Армагеддон. Но я думаю, что дело в том, что, понимаете, вот эти посреднические знаковые системы настолько затуманили людям мозги, что они уже давно потеряли хоть какой-то реальный взгляд на какие-то вещи. Это же просто фантастика. Потому что, ну, нам говорят очевидно совершенно. Бред нас обманывают в глаза в очень и очень многих областях. В той самой генетике, на которую вы так любите ссылаться.
0: Ну, я в этом же ключе и ссылаюсь.
1: Когда преподносят, ну, очевидно, параноидальный бред про какое-то клонирование, я совершенно не понимаю, почему люди должны в это верить. Потому что это же очевидная паранойя для любого человека, который хоть мало-мальски знаком с этим предметом.
0: Понимаете? А я более того, Евгений Всеволодович, не понимаю, почему они даже не тоже должны в это верить, почему они вообще должны это слушать.
1: Вот это и непонятно, кстати говоря.
2: К сожалению,
1: а вы знаете почему? Потому что им делать нечего. Потому что когда-то Бердяев сказал очень забавную штуку в 17-м году или в 18-м, что, говорит, эти ужасы, которые будут в России, они понятны. Но я, говорит, предвижу еще больше ужас. Это тотальную скуку, на которую большевики обрекут эту страну. Понимаете? И эта тотальная скука, ведь она, собственно, во всей белой цивилизации распространена теперь. Людям просто нечего делать. Понимаете? Они не знают, чем себя занять. Заметьте, они не выносят молчания даже на 5 минут. Если вы когда-нибудь были в гостях, если если с вами такое случалось, с Айратом наверняка случалось.
0: Со мной очень редко меня не зовут после того случая.
1: Не зовут, да? Но если вдруг вас позовут, заметьте, любые гости. Ну вот разве могут 4-5 человек собраться и помолчать?
0: Конечно, нет. Вот после вот этого случая был как
1: дальше
0: раз...
1: Дальше начинается цивилизация анекдота. Что это такое?
0: Ой, какая
1: это гадость. Ужасающий кошмар. Это когда людям абсолютно нечего сказать. Они не знают, что сказать. У них нет никаких тем. Они же не могут говорить, что вот я был на работе.
0: А там прораб.
1: Да, там прораб мне сказал то-то. Повисает ужасное молчание. Вот купить тоже все время нельзя. Сами понимаете. Надо о чем-то
0: видик поговорить. Смотреть.
1: Смотреть этот видик. Это действительно кошмар. Но просто вот так, просто нормально поговорить на какую-то совершенно хотя бы на тему, почему дрозды гнездятся так высоко и устраивают столь сложные гнезда, а клёсты поют по-другому. Почему?
0: И как они, кстати, на такой большой скорости влетают вот в литок и не ударяются в стену?
1: Совершенно невероятно. Ведь масса тем, на которых, ох, как можно поговорить, тем более, что ни в каком интернете не найдешь информацию о таких вещах никогда в жизни.
0: Конечно.
1: Совершенно непонятно. Для того, чтобы отличить пение соловья от пения малиновки, надо же действительно слушать очень внимательно. И никакие магнитофонные записи здесь не помогут. Кстати, это есть живая природа.
0: Извините, Евгений Всеволодович, я просто хочу сказать, что в пении обычного соловья наличествует дикое совершенно количество низких частот. Это действительно так. Вот я тут недавно присутствовал, сидя на мосту, значит, два они там распевали стерео. Там такие низы, что аж кишки калашматят по диафрагме. То есть маленькие птички, но именно присутствуют низкие частоты. Я думаю, где-то там даже там герц 60, вот там четко есть.
2: Здесь, видимо, проблема в том, что некоторые люди не улавливают частоты.
0: Ну,
2: большинство
0: это...
2: даже. Ну, скажем так, к постановке этой проблемы, вот как Евгений Всеволодович видит, да? Как ты думаешь?
0: Согласен, согласен. Евгений Всеволодович, так может быть, нам вот сейчас тут втроем сидящим, как сейчас модно говорит, срубить лаве, он это самое, организовать службу по, в общем, поставке в такие дебильные демонические компании, да, ну, так скажем, массовиков, затейников в нашем лице, вот, ну, потому что, ну, сидят четыре дебила, значит, НТВ уже закончило вещание, им делать нечего, значит, чернокожие сексуала ненормально исчезло, то есть, ну, что там, кассета там с любимым там это, с отбитыми мошонками закончилась, водку вроде еще есть. Тут приходим мы и даем какую-то тему разговора. За деньги, естественно, за мелкий хотя бы, ну, прайс.
1: Понимаете, это будет уже второй урок. Прежде всего, люди совсем не умеют слушать. То, что они не умеют говорить и не знают, о чем говорить, это уже второй вопрос. Дело в том, что вы заметили, что вы во всех этих компаниях люди совершенно не слушают друг друга. Именно поэтому иногда даже ловишь такой вот... Ты что-то говоришь, на тебя нетерпеливо кто-то смотрит и ждет, когда ты, наконец, закроешь рот. И тут же он в момент сразу... А вот, ребята, вы знаете, а вот был со мной такой случай.
0: В армии особенно вот так. Да. Вот. Или до армии, помню, да.
1: Вот. И этот кошмар, вот, который можно действительно назвать цивилизацией анекдота, цивилизацией допинга, обязательно надо рассказать какой-то очень-очень вопиющие моменты жизни. Автокатастрофу или еще что-нибудь. Действительно, ведь... А просто если ты придешь в компанию, поговоришь о пении малиновки, ну, я не знаю, как на тебя посмотрят тогда это самое.
0: Ну, как на странного, по большей мере. Кстати, да. Вот, знаете, одно время, значит, они нашли такой путь спасения от этого, да? Они, значит, взяли в руки гитары, назвали себя бардами и бардессами и стали петь. То есть, значит, о всяких своих жизненных переживаниях на трех аккордах. Но затем тоже, значит, демон их поборол, и мы наблюдали, вот, проводили исследования, съемки скрытой камеры ССК сокращенно, когда, значит, одна базетка берет гитару и начинает петь, а другие думают, да заткнись ты уже быстрее, там, давай я уже спою, но при этом вид сохраняют внимательный, хотя им совершенно безразлично, о чем, значит, данная базетка поет, им главное взять и тоже вот сама выразиться на этой вот непонятной гитаре. То есть даже, скажем так, попытка приближения к искусству великому и светлому, она, в общем-то, провалилась.
1: Ну, это, естественно, она не могла не провалиться в этом смысле. Я так думаю, что это понятно абсолютно.
0: Ну, сейчас, если вы не против, мы ненадолго прервемся, послушаем коротенькую композицию.
3: ботаническом саду на астероиде номер один расцветают роты. В зеленом долларовом платье герцогиня номер два встречает зарю автокатастрофы. В зоопарке номер 666 разломали многомолинку. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. Пусковая фигура плавится между ножками. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Номер паспорта совпадает с номером денежного. На проспекте Маркса девушки в желтых жилетах тратят асфальт парижской помады. Пусковая фигура плавится в нежных объятиях. Зеленая кровь змея свертывается деноминацией денег. Кровь и клопы. Клопов посыпают тустом людей долларами. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву. Восторженная радость юноши номер 23. В зоопарке номер 666 разломали магазин. Это синие водоросли. В гневе внизу номер один расцветают рты. Девушки в желтых жилетах. Старая,

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Евгений Всеволодович Головин, поэт, философ, и Айрат Дашков. Вся наша сегодняшняя программа посвящена людям в касках, в общем-то, то есть строителям в касках и рукавицах, и с киянкой, да, с деревянным молотом, которым они, подобно, в общем-то, Павке Корчагину, лупят и укладывают. И в дальнейшем там, в общем-то, живем и размножаемся активно. Соответственно, я предлагаю для тех, кто слушал нас уже в течение долгого времени, присоединиться к нашей беседе посредством телефона. Номер я вам сейчас женщина напомнит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы мне не даете спать совсем. Просто не даете, просто ужас. Это просто невозможно. Я вот хотел задать вашим гостям вопрос, как вот они относятся к переносу Думы в Санкт-Петербург, нужно перенести, в Нижний Новгород или в центр России?
0: Понятен вопрос. Но не только, наверное, Дума, а унты столицы.
2: Да желательно бы только Дума. Конечно, вопрос сложный. Нужно в Конституцию внести изменения. Вы считаете нужным вносить изменения в Конституцию, в столицу перенести?
0: Говорите, говорите.
2: Да, я как-то начал волноваться.
0: Вы не волнуйтесь.
2: Прямо шибануло как-то.
0: Вы знаете, значит, дело тут все в том, что... Спасибо за звонок. Мы, конечно, не политическая радиостанция. Мы радиостанция, так сказать, более философского, что ли, плана. Но, тем не менее, Евгений Всеволодович, раз поступил такой вопрос, может быть, как-то вы его особо трактуете, или у вас есть какое-то такое... Ну, я понимаю, что это, так сказать, не совсем...
3: Я прежде всего хотел бы спросить, а что такое Госдума, что это за организация?
0: Ну, в таком случае, я думаю, что есть смысл перенести в любом случае. Ну, как, потому что любая, так сказать, смена обстановки, она идет благотворно, в общем-то, для любого организма.
3: Но вы уверены, что Санкт-Петербург украсится этой самой Госдумой?
0: Ну, я тут думаю так, что если вот верить в, собственно, в закон сохранения энергии там и так далее, да, то в одном месте убудет, в другом прибудет. Дело в том, что сейчас Санкт-Петербург лишен этого замечательного явления, да, а у нас вот тут хоть это отбавляй, пора бы и поменяться. Вот помните, как, например, в те давние годы, когда еще люди ездили за водкой в ресторан на Казанский вокзал, к примеру, ночью, да, приезжали люди, приезжали шахтеры при больших бабках и дико тут крутили. Затем ситуация резко изменилась. Вы помните эти забастовки на рельсах и так далее. То есть всегда так. Это же, скажем так, мощная вот эта амплитуда. Бывают точки высшего развития, вон точки, скажем так, какой-то, каких-то неудач, черные и светлые полосы. Все должно меняться и течь. Не может быть так, чтобы в одном месте всегда все было, а в другом месте как-то вот.
3: Ну, конечно, сейчас же получается, государство в государстве, в Москве сосредоточено все. И, наверное, конечно, в этом смысле, безусловно, такая организация, как Госдума, наверное, бы лучше себя чувствовала в другом городе.
0: Безусловно. Я, кстати, напоминаю, что сегодня еще Евгений Всеволодович исполнит нам и какую-нибудь из своих песен. И следующий телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Айрат? Извини, я это, да.
4: Говорю. Я есть что боюсь, что жители Санкт-Петербурга будут гнать Госдуму просто мокрыми тряпками. То есть не будут слишком приветливо ее встречать. Не думаю, что они испытывают какой-то комплекс от того, что такой вот важный атрибут власти не присутствует в их городе. Наверное, они бы согласились на что-нибудь другое, если переносить.
0: Ну вот, кстати, например... Ну, какая вот альтернатива, собственно?
4: Ну, например, какой-нибудь замечательный там научно-исследовательский институт со своим стационаром, чтобы мне было так далеко ездить.
0: Со своим
4: вот
0: ядерным реактором. Да. Понятно. Понятно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Будьте добры, Евгений Селович, такой вопрос. Как-то считается, что, в общем, признано в Европе, что, в общем, как бы она до сих пор живет теми учениями, так сказать, теми философскими течениями, которые были заложены еще в Древней Греции. В то же время наша цивилизация как-то свойственно, в общем, обвинять именно древних греков, как-то немножко свысока относиться к их порокам. Ну, понятно, что речь идет как бы о любви к мальчикам, вот к этому всему. Как-то немножко это как-то и с издевкой, что ли, мы об этом говорим. Имеем ли мы право так относиться к людям, которые, кстати сказать, подарили нам и такую философию, такую потрясающую культуру, и такую архитектуру, между прочим, если говорить о именно строительстве, как бы.
0: Понятно, спасибо. Кстати, они подарили нам, помимо всего прочего, еще и оливки, да. Ну, все равно эко завернул наш радиослушатель.
3: По-моему, это очень хороший вопрос. И поскольку в этом вопросе в каком-то плане кроется ответ, то я могу лишь согласиться с вами в том смысле, что, во-первых, мы никак не можем относиться к нравам и к морали Древней Греции, ибо там был совершенно другой уклад жизни, другая религия. У нас монотеизм, ну, хотя бы формально, можно сказать, у нас христианство, у нас 10 заповедей. Греки этими преимуществами не обладали точно так же, как город Ленинград, то есть, простите, Санкт-Петербург, не обладает Госдумой. Дело в том, что понять политеизм очень и очень трудно с нашей точки зрения. И в этом плане, что касается таких, так сказать, альтернативных увлечений древних греков, мы можем это только констатировать и уважать это безусловно. Потому что вы совершенно правы, что все это великая цивилизация, которая подарила нам все. Более того, она подарила нам логику, благодаря которой мы вообще существуем и можем общаться и что-то делать. В этом плане любовь к мальчикам, конечно, она очень сильно объясняется. И у Платона есть объяснение, у комментаторов Платона есть объяснение, почему это так. Дело в том, что в двух словах можно сказать следующее на эту тему. Древние греки, в частности древние греки, очень подчеркивали разницу и враждебность полов женского и мужского. И считали, что между этими полами в принципе ничего общего нет. И поэтому пусть женщины живут своей жизнью, можно также, кроме любви к мальчикам, вспомнить лесбиянство, очень сильно развитое в Древней Греции, которая ни у кого не вызывала там ни малейших нарицаний, попреков и так далее. Это просто абсолютно другая культура. И поэтому, к сожалению, у нас получилась вот какая вещь. Вот на греческую философию и логику, в принципе, была наложена довольно-таки чуждая нам иудео-христианская культура. И от этого симбиоза, мягко говоря, весьма странного, очень многие наши беды и очень многие наши предрассудки.
0: Вот если вы не против, я сейчас обращусь к Пейджу. Тут такое сообщение пришло. Александр, привет, это Скляр Александр. Слушаю вас и вашу замечательную беседу. Время остается, по-моему, совсем немного. Может, попросите Евгения Всеволодовича что-нибудь спеть? Спасибо, жду, Скляр. Ну, вы знакомы наверняка с этим замечательным музыкантом. И,
6: да,
0: может быть, как-то... Ну, такой уж, видите, совпало. Была у меня такая знакомая, Инесса совпала. Помнишь, Айрат?
6: А, Инесса.
0: Да, померла, отравившись арбузом. Ну, что ж поделать, вот так. Я ей говорил, ну, она такая тучная была, арбузы эти лузгала, что твой пеликан траву.
6: Царствие небесное, Якс. Можно я буквально секунду еще эту тему? Мне хотелось как бы еще поинтересоваться у Евгения Всеволодовича, как он смотрит на то, что в общественном сознании
4: все-таки превалирует точка зрения именно приверженцев христианства о том, что дохристианский мир и вообще падение вот этих, скажем так, греко-римской цивилизации именно обусловлено их политеизмом, что политеизм, он, скажем так, по их мнению, меньше, наверное, имеет как-то прав на существование по сравнению с монотеизмом. И вот опять-таки используя ту же терминологию, дескать, более первобытен по сравнению с монотеизмом и, может быть, менее, скажем так, присущ человеку и человечности как таковой.
3: Я думаю, что это распространенное заблуждение. Именно политеизм, собственно, и есть чисто жизненная религия, чего нельзя подсказать про иудео-христианизм. Понимаете, какое дело? Дело в том, что политеизм вообще отрицает понятие смерти как такового. Это понятие пришло к нам, европейскую культуру, пришло именно из иудаизма. В том смысле, когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничто, и что мы все уйдем в ничто. Дело в том, что древние греки, насколько можно судить, они просто не понимали, о чем идет речь. То есть у них никогда не было понятия смерти. Понятие метаморфозы, разумеется. Понятие очень сложных метаморфоз, разумеется. Но представьте себе, что эти люди, равно, кстати говоря, и мы все, никак не можем представить себе и уразуметь, что вот мы умрем, и все. И что дальше? Ничто, пустота, чернота, тьма. С этим невозможно согласиться. Более того, ни один живой организм никогда с этим не согласится. Поэтому, когда говорят, что греческие боги, греческие мифы несколько более удалены от людей, чем христианство, это совершенно неверно. Как раз христианство максимально удалено от людей, как это возможно. Христианство ввело трансцендентность, понятие совершенно диких фантазий в это дело. При этом речь идет о спасении души, но они не объясняют нам, что такое душа. И я не собираюсь вести дальше этот очень сложный спор. Просто хочу заключить, что политеизм гораздо ближе людям, нежели иудео-христианство.
0: Ты удовлетворен ответом?
4: Да, я с уважением отнесусь к нежеланию ввести спор на эту тему, Евгений Всеволодович. Может быть, вернемся к тому, что мы...
0: Да, Евгений Всеволодович, если все-таки вы как-то в силах, может быть, мы послушаем сейчас вживую исполнение вами песни.
3: Ну, хорошо. Я, правда, предупредил вас, что у меня нет сценического опыта, и я как-то несколько волнуюсь в этом плане. Но если вы позволите, я попробую исполнить песню «Эльдорадо», так как я, вообще говоря, ее задумал, потому что Александр Скляр и группа «Ва-банк» сделали эту песню несколько иначе. И я сейчас ее попробую сыграть. Вы, наверное, слышали это в исполнении «Ва-банка», и поэтому вы сразу поймете, в чем, собственно говоря, разница. Поэтому, если вы позволите.
0: Конечно. Айрат Юрьевич, пожалуйста. Нет, вот этот микрофон, да, пожалуйста, под гитару, если вам не сложно. Спасибо большое, извините, потому что я вас...
4: Ничего. А Штраус, тихо.
0: Угу. Можно так немножко, да, пробный звук сдайте, пожалуйста. А вот голосовой поближе, пожалуйста, микрофон.

нами лежит голубое Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем, подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно пить и смеяться, и пальцы купать в жемчугах.

0: вот она звучит так.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин и Арат Дашков. Мы тут сейчас посвящались и решили, что, так скажем, продлим вот этот такой концерт акустический Евгения Головина в нашем эфире.
2: Штраус, я же сказал, продлим.
1: Да, извините, Евгений Всеволодович, наших музыкантов, они притихли.

0: Ну, вот так.
1: Ну, и, может быть, сразу тогда следующую песню. Или давайте все-таки тогда послушаем сейчас быстренько телефонный звонок, да? Ответим на него, а потом уже пьесу. Вы не против такого плана действий?
0: Ну, давайте так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вам так же.
2: У меня там, это Михей Зеленоградский вас беспокоит, у меня к вам некоторые замечания по поводу вот высказанной концепции относительно преимущества политеизма над монотеизмом. В том самом, что фактически политеизм и монотеизм – это никоим образом не различные системы, а суть одна система. Просто, вот на мой взгляд, вот как-нибудь послужит. Просто политеизм как бы изначально развит из концепции того, что все существа, вплоть до самого нижнего мира, развиваются манифестационно из Бога, то есть непосредственно является его проявлением. Но атман есть брахман. И это как бы соответствует периоду Золотого века. Ну, а появление, в общем-то, таких религий, как христианство, ислам и так далее, ну, в общем, всех этих адамических религий, авраамических, именно произошло вполне естественно, потому как именно твари от Творца и отдалилось. То есть креационизм вполне естественное выражение существующей сейчас действительности. Вот, это как вот вы на это сейчас смотрите. А второе, вот у меня знакомый есть колдун в Зеленограде, он утверждает, что, в общем-то, сакральный язык современного мира – это русский мат. Вот вопрос.
1: Спасибо, такой, спасибо. Да.
3: Насчет второго вопроса я не очень знаю. Насчет сакрального языка, по-моему, это даже очень серьезный лингвист затруднится ответить. Что касается первого вопроса, вы знаете, тут давайте не будем вдаваться в очень жестокую дискуссию на эту тему, но надо добавить необходимо, что политеистический мир абсолютно розница от мира креационистского, именно потому, что политеистический мир никогда не был создан. Боги не являются богами с точки зрения бога-креатора-творца. Они ничего не создавали. Вечная природа пребывает в своих вечных изменениях. Боги являются демиургами, то есть организаторами и устроителями, но ни в коем случае не творцами. Именно это резко разделяет политеистическую религию от монотеизма.
4: То есть личностное понимание абсолюта, я так понимаю, оно обусловлено тем, что люди вложили в личность божества какие-то собственные качества и особенности характера своей личности, психики. В связи с этим им стало проще просто-напросто.
3: Я думаю, да.
1: То же самое, что вот они делают, извините, что я перебил, с домашними животными. То есть моя кошечка все понимает, только сказать не может.
3: Да нет, разумеется, это совершенно понятно. Политеизм вообще очень сложная вещь, и понять ее трудно, ибо она предполагает полную свободу, полное отсутствие идеи рока и судьбы и совершенную свободу личности. Потому что Бог-креатор, есть Творец, есть Отец, есть диктатор и тиран, как бы мы это ни называли. И поэтому совершенно ясно, что ни в коем разе мы не можем эти религии путать.
1: Ну, сейчас, может быть, опять вернемся к музыке, если вы не против.
3: Да, ну, я тогда попробую еще одну песню спеть, если вы не устали от этого дела всего. Это песня... Я вообще люблю такие веселые песни о хорошей, веселой жизни. Я очень не люблю ни воспитывать, ни это самое, ни намекать на что-нибудь, а просто так вот, как пою, так и пою.

0: И для тех, кто только что проснулся с целью, в общем-то, пойти на службу, напоминаю вам, что у программы «Монмаранси» сегодня в гостях Евгений Всеволодович Головин, поэт, соответственно, как мы только что выяснили, поющий поэт. Его тексты, впрочем, музыка были задействованы группой «Вабанкунд», группой «Центр» и Василием Шумовым. Но также он еще и философ. А в гостях у нас также еще Айрат Дашков. Соответственно, вся наша сегодняшняя программа посвящена Дню, конечно же, строителя. И, вы знаете, уважаемый гость, я совершенно к своему стыду забыл о том, что ведь позавчера все-таки был День физкультурника, который мы как-то с вами обошли. Вот, на мой взгляд, может быть, это неправильно, и тогда вы меня, пожалуйста, поправьте. Нет ничего, видимо, более вульгарного, нежели физкультурник. Например, строитель – это человек, который строит для людей, да? Фермер – это тот, который даже корову дергает для того, чтобы она, в общем-то, дала потомство, он-то дети ели, да? А человек, сажающий деревья, деревосад так называемый, он тоже, в общем-то, приносит пользу и прибыль людям. Физкультурник, кроме как… Это даже не спортсмен, это просто человек, следящий, ну, скажем так… Ну, не знаю даже, зачем он следящий. Тем не менее, это такой же полноправный день физкультурника, как и день строителя. Вот как вы, уважаемые гости, относитесь к такому виду равенства?
1: Надо прежде всего уточнить вот какую вещь. Вообще, да. Это чудовищное словообразование физкультура и физкультурник. Просто сама идея аббревиатур, которая родилась где-то в 20-е годы в России, которой никогда не было, конечно, ставит людей здорово в тупик, надо честно сказать, потому что мне даже рассказывали какие-то мои такие отдаленные родственники, которые еще застали ту эпоху, что это было просто, что люди... Русские люди, они просто не знали, как на это реагировать вообще. И когда слышали слово «физкультура», они недоуменно переглядывались, а потом просили перевести, что это такое. Может, какое слово монгольское или еще какое-то.
0: Или название, например, трактора нового.
1: Да, потому что советская власть вот именно внесла эту идею аббревиатур, совершенно чудовищную, ломающую язык, конечно, до невероятия. И никто, честно говоря, не понимает, во-первых, зачем это надо, и почему надо было слово «спорт» заменять слово «физкультура» таким вот странным образованием. Хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь вообще, зачем это понадобилось? В чью талантливую голову это слово пришло?
2: Может быть, это как раз пример, аналогичный примеру с искусством и творчеством. То есть люди, которые не способны заниматься профессиональным спортом в силу каких-то причин внешних и внутренних, они будут заниматься физкультурой.
0: Это первое, безусловно, это первое, да, так сказать, такое межрамье между большим спортом и вроде бы причастностью. Ну, кстати, то же самое, что политический

0: журналисты, они вроде не в политике, да, но вроде как при ней. Вот, пожалуйста, конкретные физкультурники, собственно говоря, да. Вот. Но здесь, на мой взгляд, еще достигалась одна цель, а это, в принципе, скажем так, дать работу людям. Вы же наверняка помните, что утром всегда была гимнастика по радио. Там играл аккомпаниатор, тетенька какая-то говорила, вот приблизительно следующий, сейчас я попросил ее специально. Да-да, входите, Полина Павловна. Вот это было.
1: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
0: Ступай, Снегурочка. Да, вот приблизительно это явление и встречало просыпающихся, дабы идти, в общем-то, к ковшам, und прочим предметам производства людей.
2: Ну, согласитесь, что это немножко пугает, еще хуже будильника. Лучше послушать 20 будильников, чем эту тетю.
0: Безусловно. Мало того, ведь вот эти великие, так сказать, психодиверсанты, я не побоюсь этого слова, психодиверсанты тех времен, психодиверсанты от правящей партии, прекрасно осознавая, что девственно чистый детский мозг вряд ли, скажем так, ну, впитает вот подобную негативную энергетику, которая, в общем-то, и ту информативность, да, вот именно негативного плана, который несет вот подобного рода передача, придумали для детей такой мягкий вариант. Это, в общем-то, пионерская «Зорька», если помните, была, а потом «Горн на страже», «Горнистка на страже», вот прочее. То есть, чтобы тотально охватить все возрастные группы. Единственное, вот я не помню, была ли какая-нибудь аналогичная программа, посвященная, скажем так, людям пожилого возраста.
2: Нет, кажется, все-таки такой программы не было.
0: А я вспомнил. «Писатели у микрофона».
3: А для девушек молодых аэробика потом была.
0: Ну, это уже позже. Вот сразу видно молодое поколение. Ой, Айрат Геннадьевич. Ну, да, но я предлагаю сейчас вернуться к прослушиванию телефонных звонков. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашим гостям, а это сегодня Евгений Всеволодович Головин и Айрат Дашков, мы вас слушаем. Да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, как мы видим, не говорит ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Скажите, Александр, а вы еврей?
0: Нет.
5: А по мне племяр рассказывал, что на радио работают или евреи, или голубые.
0: Ни то, ни другое. Я приятное исключение, спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Это Мишерицарев из Новосибирска, Советский район.
0: Очень приятно вас слышать.
6: Решил вот позвонить.
0: А, как, что? Говорите, пожалуйста, да-да, вы в прямом эфире.
6: Ну, вот я хотел уточнить насчет темы программы, там в самом начале, вот, когда я включился. говорилось о том, что будет обсуждаться об таком предмете спецодежды, как сказка, а потом что-то вообще в совсем другую сторону разговор в теме ушел. Насчет этого хотел, например, уточнить. И потом там что-то о религии вопрос зашел. Я вот сегодня общался со своими знакомыми. У меня среди них относительно много священников, а сам я имею принадлежность к тому из приходов здесь, что в микрорайоне Нижняя Ильцовка. Но вот что касается содержания передач, то к отдельным моментам они отнеслись бы отрицательно. Ну а насчет голубых, они вообще, если эту привычку занятия не оставят, они в ад идут. А туда попадают существенно чаще, чем на зону, а выбраться заметно сложнее. Например, в Библии написано, что мерзок пред Богом тот мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной. Вот есть такое.
0: Понятно. То есть ваша сентенция нам ясна. Скажем так, спасибо, дорогой новосибирский друг. Но, в принципе, я вот что хочу сказать. Ведь, на мой взгляд, опять же, да, вот, в общем-то, педерастия как таковая осуждается людьми, ну, достаточно все-таки справедливо. Во-первых, поскольку все-таки люди, они в какой-то степени твари-животные, то они обязаны заботиться, конечно же, о популяции, о своей, о ее, как-то так скажем, ну, о ее жизнеспособности. Почему сейчас афроамериканцы расплодились, что твоя саранча на полях в Казахе? Именно потому, что вот плодовитые. Так же и здесь, когда происходит, в общем-то, половые акты между мужиками, это прежде всего вредит популяции. Скорее всего, в этом есть здравое зерно. Как вы думаете, Евгений Всеволодович?
2: Я думаю, что это вопрос очень тонкий.
0: Конечно, ты же. Ну, я вроде как тонко и подошел.
2: Ну да, и вопрос чисто эстетический. Я думаю, что педерозис, в принципе-то, не вредит особо популяции. И потом, вы знаете, я должен вам вот какую вещь заметить. Когда я говорил о том, что мы живем в цивилизации блефа, помните, мы говорили на эту тему, это касается к тому же и популяции, и демографии. Дело в том, что по многим-многим причинам демография завышена до невероятной степени. То есть я позволю вам вот что возразить, что, допустим, население Африки вовсе не как саранча растет. Абсолютно.
0: Ну, я не имею в виду население Африки, Евгений Всеволодович, я имею в виду афроамериканцев. То есть, к примеру, недавно мы ездили со спецзаданием в Лондон, ну, там кое-что где подложить, там своровать. Англосаксов как таковых нет. Огромное количество индусов, огромное количество, ну, как их называют некоторые расисты, он фашисты, негров, понимаете?
3: И латинос.
0: Да, да. И давайте все-таки будем, ну, откровенно, да, скажем, наконец, то, что есть. То есть реально, да, популяция людей с другим цветом кожи, нежели у нас, на данный момент гораздо более жизнеспособна. Ну,
2: да, более жизнеспособна.
0: Вот я о чем говорю.
2: С этим трудно спорить. Да. Это безусловно.
0: А все почему? Потому что они танцуют рэп, читают рэп, и... Ну, представьте себе, да, например, что Ice-T, в общем-то, пидор, ну, это же срам, это же, его же там любой другой рэпер просто загасит. То есть мужественность некая у них возводится просто в уже в ранг культуры, то есть там сплошная зона, что ли, я не знаю.
3: Знаешь, да. Все-таки я просто смотрю на
0: тебя. Я просто волнуюсь.
3: А мне кажется, что, знаешь, самый ужасный парадокс в жизни иногда заключается в том, что это запросто может быть.
0: Ты имеешь в виду что?
3: Ну что, Ice-T пидор.
0: Конечно, может быть.
3: Ну, трудно представить, конечно.
0: Трудно представить. Трудно. То есть в саму культуру, ну, если так можно это сказать, да, вот данной популяции, опять же, ну, это, может быть, так несколько некрасиво звучит, но тем не менее, да, входит отрицание вот этих вот связей, понимаете? Тогда как, извините, у европейцев педерастия, попросту говоря, это уже не просто там неотъемлемая часть культуры, а посмотрите вот вообще вокруг, да, то есть начиная от деятелей искусства, то есть от людей, так сказать, благодаря поделкам которых формируется мозг целого поколения, да, вот, людей, которые в будущем займут там какие-то посты, должности, будут, то есть практически вот Если, как говорится, не пидор и не агрессивный, то уже тут особо-то и делать нечего. Ни в одной области, связанной, скажем так, с каким-то влиянием на окружающих людей.
2: Все-таки вот мы говорили о иудео христианской культуре и цивилизации. Заметьте, сколько все-таки она путаницы внесла в элементарное совершенно жизненное представление. Ни у египтян, ни у древних греков никогда не было этих разделений вообще. Эротика была, в принципе, абсолютно, так сказать, сферической. Вы могли любить статуи, растения, животных, мужчин, женщин, кого угодно. Это было ваше конкретное жизненное проявление, и никто и никогда не спрашивал и не говорил, что вот это хорошо, это плохо. Понимаете, вот мы утратили именно это. И даже в таких тонких проявлениях, как эротика, почему-то мы должны всегда... Ну, не то чтобы слушаться, но постоянно слушать очень неприятные вещи насчет того, что это хорошо, это плохо, педеролиз – это плохо, гетерогенный секс – это хорошо или так далее. Но как это возможно, если... Ну, а что мы можем сделать, если нас, допустим, влечет к деревьям? Понимаете, есть такая утонченная форма эротической жизни. После этого нам влепят какую-нибудь цитату и скажут, что это ох, как плохо. Согласитесь, что это до крайности неприятно все.
0: Целиком, целиком согласен. Но иногда какие-то, вот, скажем так, неприятные вещи, они необходимы. То есть хотя бы для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Ну, то есть если эти неприятные вещи становятся фактом, вот. И в конце концов, давайте представим так, если человека дико влечет к дереву какому-то, вот были же там женщины, мы постоянно в парках собирали, что грибы после дождя, они, в общем-то, обнимались с деревьями, да, но при этом они не создавали некую, ну, назовем это так, ложу, подобную, в общем-то, масонской, и не пытались каким-то образом влиять на общество. На общество, ладно, можно влиять, да, там, но именно на формирование сознания будущего поколения. Вот я о чем говорю.
2: Вы знаете, если бы было даже такое, представим себе, общество любительниц деревьев, так, по-моему, на общество это бы повлияло в очень положительной степени, согласитесь?
0: Я целиком с вами согласен, что не могу сказать о обсуждаемой нами вот выше проблеме.
3: Перверсии.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте послушаем мнение, может быть, наших уважаемых, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
7: Дядь,
0: да-да.
7: Извини, не разбудил?
0: Да забудь, ничего страшного, я уже на работу собираюсь. Сейчас людишки потянутся с вокзалов.
7: Слушай, ну ты это... Я кефир, в общем, внизу оставил.
0: Ага, хорошо. Ладно, а товар там же?
7: Нет, договора не было.
0: Ну, слушай, ну это так не пойдет, потому что я ему скажу-то? Такие дела не по... Ну, я-то напрямую твой телефон дам, разбирайся, как хочешь. Что я буду мудровать-то там?
7: Все, давай. Все.
0: Давай, давай. Извините, это личное. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Спасибо.
0: Да забудьте, говорите, пожалуйста.
8: А вот и говорю.
0: Да, рассказывайте.
8: Так вот, мне очень нравится тяга людей вообще к чему-то другому, там, ясень. Вот тут человек звонил, да, и говорит такую вещь, там.
0: Извините, говорите чуть громче, у вас как-то невнятно
8: слышно. И говорит такую вещь, вот о том, там, там евреи, не евреи, его, да, наверное, тянет, наверное, больше к духу.
0: Угу. Спасибо, но я бы не хотел все-таки переводить, скажем так, серьезную тему нашей сегодняшней беседы вот на какие-то такие, на политическое ерничание, потому что, в общем-то, и есть вот как раз самая агрессивная форма базитизма, и даже я бы, ну, даже я по-другому скажу, политической педофилии, сокращенно. Но мы люди серьезные, взрослые. Если у вас есть какие-то вопросы к Евгению Головину, пожалуйста, их задавайте. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Здравствуйте, уважаемый.
0: Да.
9: Вот у меня вот вопрос будет к вашему гостю. Как он относится к переносу этого Ваганьковского кладбища в Питер?
0: Угу.
9: Вот рядом, если хорошо, если рядом прямо с глаздом я там, да, положить. И еще у меня будет один вопрос к вам, Александр.
0: Давайте.
9: Да. Скажите, пожалуйста, вот что такое ЕПРСТ? У нас специалист по аббревиатурам.
0: Угу.
9: Вот. Но не могу понять.
0: Понятно. Насчет вот второго, то есть мы, медики, между собой так называем принудительное клизмирование особо буйных. А насчет вот переноса я что-то не слышал, по-моему, это как-то...
2: Да, я тоже не слышал.
0: По-моему, наш радиослушатель как-то несерьезно отнесся к нашей сегодняшней теме разговора. Но я предлагаю в связи с этим буквально на 2 минуты отвлечься, послушать пьесу, хорошо? Поскольку я, конечно, не хочу, так скажем, никого обижать и как-то задевать там самолюбие и так далее. Это вполне объяснимо, что вот к такому времени, а сейчас все-таки уже почти 4 часа утра, мозг у многих людей как-то слабеет, и скоординировать свои мысли очень сложно, да? Исходя из этого, я предлагаю наиболее стойкому бойцу Айрату Геннадьевичу выступить. Да, забудь.
3: Мы попробуем с Евгением Селовичем сейчас порепетировать маленький
0: Давай.
3: Кусочек вот этой новой пьесы. А могу ли я так понимать, Евгений Селович, что мы с вами говорили о том, что, может быть, не совсем полезно для истории вот нашей цивилизации сказалось то, что в какой-то момент произошло разделение вот нравственных критериев на добро и зло как таковое, да? Вот, ну, может быть, ну, мне так показалось, что вот основная мысль была в этом, да.
2: Ну, правильно, совершенно показалось.
3: А, то есть, вспоминая того же Ницше, вот, которого я, кстати, тоже недавно вот читал, и вот поэтому помню кое-что до сих пор, ну, недели две прошло, что порочность или непорочность зачатия, так сказать, и возникла. Зачатие, в общем-то, определением, так сказать, порочности или непорочности зачатия, само зачатие, таким образом и опорочили. Вот.
2: Ну, это вот правильно.
3: Да, но мы, скажем, сейчас пытаемся дать какую-то вот нравственную оценку тому, что, наверное, это не есть хорошо, и что в итоге должны прийти к тому, что это, в общем-то, есть тоже какое-то зло, такое вот деление по нравственным критериям каким-то, и несет в себе какую-то определенную порчу. Вот у меня этот вопрос очень мучает, и мне хотелось бы у вас узнать, как вы на это смотрите. Смотрите, не есть ли здесь противоречие нас вот самим же себе? Ну, мне, по крайней мере. Я, наверное, в чем-то заблуждаюсь. Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
2: Ну, я думаю, что надо прежде всего уяснить и отделить вот какую вещь. Есть этика социальной группы, социума вообще, и есть этика индивидуальная, личная, которая рождена вместе с человеком и развивается вместе с его душой. Зачастую эти два вида этики абсолютно не совпадают, наоборот, входят в полную вражду между собой. То есть, проще говоря, то, что вы как человек, как личность можете считать очень даже неплохим, общество вас окружающее может считать, наоборот, очень плохим. Но, естественно, вы правы в том смысле, что, заметьте, это деление на добро и зло привело к абсолютно губительной двоичной системе мышления. Не согласны ли вы с этим?
3: Да, абсолютно согласен. Мне просто показалось, что, скажем, определяя такое деление как зло, могу я вот такой вывод, так сказать, предварительно допустить?
2: Какой вывод в смысле?
3: О том, что пытаться разобраться в каких-то вещах, соотнося их с проблемами добра и зла, то есть как-то классифицировать все, что угодно с понятиями добро и зло, мы в этом видим, скажем так, что-то неестественное, то есть зло как таковое. Или вот в этом моменте я где-то заблуждаюсь?
2: Нет, я думаю, что на самом деле, если мы сведем весь необычайно сложный комплекс психических ощущений и поступков и их психологических оценок к этой двоичной системе добра и зла, это и будет то самое зло, о котором вы как раз правильно и сказали. Ни в коем случае, это просто дикость какая-то. Как это возможно? Тем более вы легко можете из собственной практики, из практики других людей привести массу примеров, когда так называемое добро оборачивалось ужасным злом. И наоборот, разве это не так?
3: Да, именно поэтому эта система делений несостоятельна, потому что самые... даже вот мы, если обратимся к настоящей политической ситуации, там война, которая ведется, допустим, в Чечне, да, как пример, она же ведется из самых добрых побуждений. Но, тем не менее, мы же не можем не признать, что никакая война, то есть море насилия не может прибавить... не знаю, то есть как-то люди, может быть, заблуждаются тем, что думая, что применяя насилие, они спасают мир от насилия. Можно ли такое себе представить?
2: Да, потому что никакая нормальная цель не достигается агрессивными средствами. Это же естественно, абсолютно.
0: Ну, тут вот, позвольте, я немножечко вмешаюсь. То есть, вот... Может, опять же, это кому-то покажется так, ну, не совсем приятным, но вот эта вот, так сказать, баталия, о которой ты упомянул, мне, например, напоминает борьбу как-то с тараканами. Uh-huh. Буквально. То есть все вот эти вот, скажем, ужасы, да, и зверства, они воспринимаются людьми только когда производится по отношению к отдельным, скажем так, экземплярам. То есть, как хозяйка долбит кулаками и ладонями тараканов на стенах, ее там и дети, и другие товарки могут воспринимать, дескать, как, ну, какую-то садистку, что ли, женщину с садистскими наклонностями взяла, вот насекомого убила, да? А с другой стороны, если она берет и вызывает мужчину с мощными газами, которые, в общем-то, на 3 года гарантийно этими газами выводит и уничтожает всех насекомых, это воспринимается как действие совершенно нормальное, да, вот побороли.
3: Да, то есть мы не пытаемся как-то нравственно охарактеризовать ее действия, вот, ну, просто с точки зрения морали не пытаемся, но истина ведь в том, что ее действия несет какое-то одно самое сильное доминирующее следствие. Ну, последствия ее действия будет заключаться, как бы мы его ни охарактеризовали, для кого там это будет там, добром, для кого злом, для соседей, для таракана или для нее самой, но последствия в любом случае будут одни. В общем, то есть это не выражаемые никакими там абстрактными науками, как физика и математика, но вот то, что будет в природе после того, что она сделает, то и будет.
0: Не совсем. Не совсем. То есть, если она вызовет дяденьку, условно говоря, да, то это, а, будет эффективней, реально эффективней, б, это менее травмирует, так сказать, уничтожаемую популяцию, поскольку она вымрет вся сразу единовременно. И, наконец, г, третий пункт, это, так сказать, мощнейшая газовая камера, она не нанесет такой, скажем, душевной травме окружающим. То есть, одно дело, когда это делается, как я уже выше сказал, глобально и мощно. Другое дело, когда давятся единичные экземпляры, люди видят этих раздавленных тараканов, фунт их кишки.
3: Угу. Ну вот где найти, так сказать, этот критерий? Чем руководствоваться? Остановить нам ее или, наоборот, поддержать?
0: Безусловно, поддержать во втором ее начинании.
3: А, скажем, защитники тараканов будут сильно протестовать Greenpeace, понимаете? Вот смотрите, сколько много фильмов в защиту тараканов снимается. Мультфильмов, да, и тому подобной продукции.
0: Да, да. Но здесь, я думаю, надо предоставить слово
2: Евгению. Нет, я тут не знаю, что сказать. Дело в том, что если бы мы жили в Индии и были джайнистами, это определенная религиозная секта, которая вообще считает невозможным абсолютно уничтожение какого-либо другого существа живого. В этом смысле у них есть забавный рассказ, но, правда, не о тараканах, а о клопах. Но, по-моему, для нас что клопы, что тараканы весьма мало представляют радости и приятствия. Так вот, этот небольшой рассказ сводится вот к чему. Что в Калькутте, в буддийском университете, один англичанин совершенно озверел от клопов, которые там были в общежитии. Понятно, что там в Индии, наверное, санитария не на очень была высоком уровне, да и сейчас вряд ли. И прибежал к ректору университета и сказал: вы знаете, дайте мне, по крайней мере, бутыль с керосином, я больше не могу спать от этих клопов. Да, на что ректор ему ответил: знаете что, вынесите вашу кровать на солнце, малютки сами уйдут.
0: Я совершенно с вами согласен. Мало того, вот есть огромное количество свидетелей у меня, когда я там, скажем, из бассейна, купленного одними новыми русскими для собаки, куда упало, в общем-то, насекомое, это насекомое выловил. То есть не знаю, честно скажу, о существовании вот подобного вероисповедания. На мой взгляд, это очень хорошее вероисповедание. Я, тем не менее, его придерживаюсь. Да? Вот. Но давайте все-таки подумаем еще раз. Так и так, вот эта самая хозяйка, о которой мы говорили, будет бороться с этими тараканами. Это, ну, бесполезно, как бы сказать ей: давай, щади их, еще корми, ставь тарелочку, да? То есть исход мы знаем.
2: Тут, знаете, да. Я бы вас прервал вот на чем. Вы тут обозначили два варианта борьбы с тараканами, но забыли третий вариант, магический вариант. Можно, например, совершенно спокойно, но там ректор сказал, буддист, что малютки сами уйдут. Но да. Если, например, вы хорошо знаете натуральную магию и умеете ориентироваться в лесных растениях, вам ничего не стоит сделать так, чтобы малютки, то есть тараканы, ушли сами. И не надо их ни давить на стене, ни вызывать этого дядю.
0: Евгений Всеволодович, есть тут одно небольшое «но». Да? То есть, вот опять же, вот заметьте, я ни в коем мере не хочу как-то вас там в чем-то обвинять, но здесь вы немножечко недальнозорки. Не думайте о ближнем своем. Куда уйдут твари? Они уйдут к вашим соседям, которые там будут делать то же самое с таракашками.
2: Вот здесь совершенно не так.
0: Извините тогда.
2: Потому что магический выход из положения, он считается наилучшим. Если вы положите, ну, допустим, вас донимают тараканы, нарвите в определенное время траву, которая называется сумаха, и положите несколько стеблей, допустим, в угол вашей комнаты.
0: Сейчас я запишу.
2: Дело в том, что, да, тараканы уйдут, но они не уйдут ни к вашим соседям и никому. Они уйдут туда...
0: Да.
2: Откуда пришли? Это
0: извините,
2: верно.
0: Извините, пожалуйста, Евгений Всеволодович, тараканы, так же, как и террористы, они ниоткуда не пришли. Это своего рода мутанты. И они изначально жили вместе с человеком и уйдут только к человеку. Это исключительный случай. Может быть, если речь идет о муравьях, которые тоже часто населяют там дома, о клопах, понимаете, я еще соглашусь.
2: Вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, магические средства хороши, наверное, в нормальных жизненных условиях, в доме, в деревне или еще где-нибудь,
0: конечно.
2: Верно?
0: Да, да.
2: Но если вы больше любите своих соседей, чем себя, конечно, вам не надо класть сумаху в углы вашей комнаты, вашей квартиры. Если же вы соседи любите менее, чем себя, то это очень нормальное средство.
0: Вот, мы и вернулись к тому, с чего начали. А соседи потом тоже положат сумаху, они снова придут здесь. Так в конце концов, дому прав, вызовет дяденьку с газами, который все это и загасит конкретно, тотально. И будет прав.
2: Все правильно.
3: А потом найдутся, извините, мудрые бизнесмены, которые освоят производство сумахи, оснастят этих дядечек в ЖЭКах или в санэпидемстанциях этой сумахой уже в виде спреев. Конечно. То есть они будут приходить, рекламировать сумаху везде, так сказать, в средствах массовой информации.
2: Нет, ну не дай бог, мы не хотим прийти к такому ужасному выводу. Но вы знаете, это лишняя деталь к тому, что, видимо, вот культура и цивилизация мегаполиса настолько чудовищна, что даже всесильная магия просто не знает, как с этим бороться. Вот так вот.
0: Это, конечно, но гораздо более меня печалит то, что вот уже Вавилон превращается, собственно говоря, вообще вся планета. То есть уже даже девственно чистые горы становятся, в общем-то, его неотъемлемой частью. Вот лезут демоны, вот лезут и лезут и лезут. И пока не придет дяденька со спецоборудованием, будут лезть.
2: Но, по-моему, никто из нас не хочет, чтобы этот дяденька все-таки пришел вот так вот со своим спецоборудованием. То есть лучше всего мы делаем, как мы и делаем, живем, пока живется. Совершенно понятно.
3: Ну, если бы все так делали,
0: да.
3: Мы бы, наверное, так и дожили бы.
0: Мы находимся с вами в меньшинстве, уверяю вас. И подтверждением этому будет следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: А вот звонок, кстати говоря, Александр, будет полностью поддержку в вас.
0: Извините. Спасибо. Тогда вот следующий уже будет точно подтверждающий мои слова. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
11: А я вот хотел просто, Александр, вашего уважаемого, просто поделиться.
0: Только говорите громче, делитесь погромче, а то как-то плохо слышно.
11: А вот просто вот как бы, когда таракана в дому находишь, специально для этого вывешено на подъезде объявление. И вас уморим вас во всю жизнь.
0: Понятно, спасибо.
11: Сначала запускают, а потом...
0: Понятно, понятно, вопрос понятен. Ну, то есть это наш, так сказать, дальнозоркий радиослушатель, оппонент намекнул, опять же, на то, что сначала создаются, скажем так, всякие агрессивные группировки, затем выделяются средства на их уничтожение, эти средства частично разворовываются, группировка до конца не уничтожается и плодится. То есть то же самое, что происходит, в общем-то, в событиях, да, там. Ну что...
2: Ну, тут
0: Евгений Всеволодович, убедились?
2: Драться. Да, убедился.
0: Еще убедиться? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
10: Да, это Александр опять же. Я хотел бы с Александром поговорить.
0: Да, да.
10: В прямом эфире.
0: Да, рассказывайте.
10: Чего?
0: Говорите, говорите.
10: Вот, Александр,
0: да.
10: На самом деле ваш оппонент, то есть он совершенно безоблачно, то есть бросил трубочку. Совершенно мне это было неприятно, на самом деле. Он просто прервал наш разговор перед этим. Перед тем, как кто-то человек, который совершенно, то есть пытался подвергнуть вас
0: экзекуции, да.
10: Клеврет, апологет насилия.
0: Да.
10: Вот. Александр, да вы что? Вы основоположник совершенно новой культуры и новых масс. На самом деле, знаете, если бы разговор, то есть я бы не стал бы дозваться никогда в жизни, если бы речь шла, то есть, о вашем собеседнике, то есть как это, ну, я с уважением отношусь к этому собеседнику, да? Я на вашей культуре уже чем-то воспитан, да? Вот, я при помощи вашей культуры, то есть, закончил институт, и я абсолютно понимаю, да, у вас есть, но не то, что непротивление злонасилия, то есть вы совершенно, ну, не атагонично относитесь ко всему тому, что здесь происходит, то есть, в нашем мире, то есть, вы знаете, вы совершенно, вы человек, который можете влиять, то есть, примерно, так сказать, формировать умы. И это, кстати говоря, очень немаловажно.
0: Вы меня прям пугаете, скажу честно.
10: Да ладно, Саша.
0: Это великая ответственность. Спасибо, спасибо вам за звонок.
10: Вы знаете, почему?
0: Да, почему?
10: А я когда-то к вам как-то на концерт прорвался, у меня как-то там и расписались. Да нет, ну что вы, я с тех пор поумнел, то есть, да? Просто сейчас, то есть, ваши собеседники говорят совершенно неправильно. Ваши собеседники говорят неправильно.
0: Ну, а сами посудите, да? Вот вас Александр зовут, да?
10: Да.
0: Вот тезка, вот посудите, ну, посудите сами, да. Есть ли мне смысл звать людей во всем со мной согласных?
10: Нет. Просто люди уже и так за вами идут, уже морально. Морально они уже согласны. Вы знаете, можно 350 человек, то есть просто конкретных примеров, которые достаточно, ну, не то, что проголосовать за вас как за депутата, то есть, да, они просто готовы просто идти, то есть, за вашими постулатами. У вас очень умные и очень хорошие тексты. И совершенно они не в том, что они воздействуют, то есть, на какие-то такие подкорки, то есть, там, матерное чувство, да. Вы никакой не клеврет, то есть, я не знаю, то есть, понимают люди, что это, о чем они говорят, да. Вы основоположник новой культуры, во-первых, да? Во-вторых, все, что вы говорите, это воспринимается людьми нормально.
0: Спасибо, спасибо, Саша. Я просто тащусь, он-то распался, да, в улыбке. Спасибо вам, спасибо. Я
10: очень буду признателен, если какой-то комментарий к этому слову еще прибавите, Александр. То есть ваши собеседники совершенно ни в чем не виноваты. Просто они, к сожалению, то есть, во-первых, то есть почему я такой злой, то есть, да, они звонили в ваш телефон, то есть, когда я тут, ну, соединялся, да? Пытался, да. Нет, это нельзя. Все равно вас не убрать, вы все равно, то есть, где были, там и останетесь.
0: Спасибо, спасибо.
10: И у вас уже есть место в нашей новой культуре.
0: Александр, спасибо, спасибо, спасибо.
10: Я не буду уже больше вам надоедать.
0: Удачи, до свидания. Ну, Евгений Всеволодович, вот, знаете, вам фломастер вот этот вот, и... Подведите жирную черту под всем сегодня вами услышанным, так скажем, увиденным. Вот,
2: Я не очень понял последнего оратора.
0: Ну, это, честно скажу, это брательник мой звонил. Попросил я его, дескать, говорю, братан, придержи, позвони, дескать. Ну что, не сложно, и так все наезжают. Ну, как, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь. Ну, вот. А мне вроде самому себя хвалить стрёмно, потому что вроде скажут, а, там сидит скотина, намадил.
2: Ну, он молодец, конечно.
0: Конечно, у меня брат артист, то что...
2: А то, что вы носитель такой великолепной, великолепной энергичной культуры, то он, наверное, прав, я так думаю.
0: Ну, типа, по мне же видно.
2: Ну, да. Нет, в этом смысле этот звонок вселяет оптимизм. Тем более, что, по-моему, за вами идут 350 человек.
0: Ну, сейчас...
2: Это худо-бедно целый батальон.
0: Значительно меньше, то есть 349 послали на уборку вот картофля в Саратовскую область. Но вот один он присутствует, и, в общем-то, даже не идет сейчас, а где-нибудь стоит наверняка.
2: Нет, ну все понятно. Что касается итога нашей беседы, я бы хотел сказать следующее на эту тему, что, собственно говоря, вот такие свободные встречи в эфире, мне кажется, они должны как раз возбуждать недовольство слушателей, потому что это недовольство будет побуждать их мыслить как-то хотя бы самостоятельно. Пусть и многие вещи, которые мы высказывали, о которых мы говорили, дискутировали, и покажутся им дикими, ужасными. Но не надо забывать, что мы все находимся под чудовищным прессом тоталитарной науки, тоталитарной этики и прочих такого рода приятных вещей. То есть те вещи, которые мы считаем собой самой разумеющимся, таковыми не являются. Нет элементарных истин. Всякая истина требует очень сложного доказательства. Поэтому прежде чем согласно говорить о том, что такое физкультура, что такое будильник, что такое даже слово «советские», помните, мы говорили, надо подумать, ну, допустим, слово «советские» – это элементарно, правда? Это элементарный эпитет, прилагательное. Но если учесть, что от существительного «совет» нельзя вывести прилагательное «советские», это грубое насилие над языком, это значит, что нечто в советской власти, видите ли, было уже заложено в самом его названии. Это называется негативная магия слова. В самом слове «физкультура» заложено нечто, что уже нас отвращает от этого занятия. То есть работа, которая идет с массами, идет на вербальном уровне, на уровне ужасной негативной магии. И для того, чтобы... И я не считаю плохим, если мы немножко рассказали, например, об этих вещах. И вещи, которые принято обычно считать само собой разумеющимся, мы пытались с вами здесь поговорить, что это далеко не так. И в этом смысле, мне кажется, это весьма забавное и полезное дело. Как вы считаете?
0: Я не нахожу слов, потому что все, в общем-то, 10 стрел, выпущенных вами, попали в самый центр дарца. Спасибо, спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо тебе, Айрат Федорович, за постоянное содействие в нашей программе. Я уверен, что наша встреча – это, в общем-то, первая, но не последняя. Соответственно, вы, уважаемые радиослушатели, как у вас сейчас будет время еще пару часов, когда вы будете ехать на фабрику, подумать, сформулировать какие-то ваши вопросы. Может быть, в следующий раз, когда нас снова посетит Евгений Всеволодович Головин, вы эти вопросы, так сказать, озвучите. На сём, в общем-то, расшаркиваемся. До свидания.
12: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор.

0: Браво!
1: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
2: Окончаний.
1: Да.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
4: Спасибо.
3: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
1: Ну, где-то
3: я так, думаю, да. Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
1: Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
3: Вы знаете, люди же снобы по своей натуре. И поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
1: То есть тоже победитель.
3: То есть если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммел, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... потом мы сформулируем, кто...
2: Позвольте, я вас примирю.
1: Да, конечно.
2: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
4: Можно я представлю свою коллегу? Это Кира от Лацис. Она всегда на работе, даже в такое позднее время. Это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
1: То есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
4: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
1: Хотя бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
3: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
1: Да, вы Юрий так все-таки не представили еще нашей газете, хотя вот Киру Оттовну уже...
3: Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
4: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто
1: мистер Мариус. Вполне.
4: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется необходимым сообщить их всем слушателям. Вот Кира Оттона, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
1: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
4: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
1: Ну, но... то есть, да, они это делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
4: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научный и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот, от тех проблем, о которых вы говорили.
2: От столбовой дороги этих.
4: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
1: И, да. Кстати, весит очень серьезно.
3: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
4: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
2: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
4: Да,
2: разных позах.
4: Вот сейчас мы об этом мы поговорим
3: это
4: подробно.
3: Вы как практик, да, уже? Вот,
2: это
3: да.
2: Я говорю как человек, который занимается академической наукой.
1: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
4: Да, это очень важно.
1: Это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
4: Процесс активизируется. Это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае один срез представляет Кира Оттона. Она об этом скажет подробнее. Пожалуйста.
2: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
4: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
1: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттона, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой, но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чеса, как я его называю, чес.
4: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного как бы перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные как бы одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
2: Не заносил.
4: Да, это блондин или брюнет. Вот блондины в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными. И очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего на встречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
1: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
4: Да, что...
1: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю. Ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
4: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кириотовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
2: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Угу. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
1: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
2: Шевеляющиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, это ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
1: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
3: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
1: А вы если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
3: знаю... У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
2: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
3: Чудеса технологии изготовления...
1: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях. Вот, например, Гонриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку одежды, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более оволошен. Вот, так может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям, ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
4: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая вот на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского как бы типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот этих нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы. Но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улицы Москвы,

0: как-то смягчать, рассеивать это.
1: Понимаете?
0: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь земли, поскольку земля — живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это.
1: Вот, Кира Анатольевна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
2: ответить. Я думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
0: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
2: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
0: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, все-таки Кира...
2: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
0: Да? Ну, вообще, это,
3: а вот интересно, самое дешевое, вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
0: Нет, но это только для детей.
2: В случае ответной агрессии.
0: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, что очень часто малышей мама выводит на прогулку, именно вот одевая...
3: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулок по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
0: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
2: Ну, резиновых шапочек невозможно найти,
0: да,
2: в Москве.
0: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
3: А вот это как какая-то карма блондинок. То есть, если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней?
2: Ну, блондинка — это все-таки из области самоощущения.
0: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
2: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
0: А скажите, Кира, вот, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
2: Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
0: Понятно. То есть я как бы...
2: Но, тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса...
4: И цвета автомобиля, в которой она сидит...
2: Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
0: А скажите, Кир, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались...

0: изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, в людях, которые вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш, и тут к этому кышу еще перемены естества, то есть он сперва белый, вдруг красный, стал черный, там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира, отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что, и война поэтому.
1: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным, все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды. Вот именно они-то и дадут отгадку.
0: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всей ее историей, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных, и мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами, там нет ни одного блондина, либо это брюнеты, либо это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были брюнеты. Почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
1: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки – это наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
0: А скажите, Кира, вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну, не есть такое уж зло. Вот, может быть, он среди блондинов урод. Вот как ему, ну, как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали, дескать, иди, брат.
2: Нужно, да, я, кажется...
0: Как-то, ну, под какой-то подход ведь не могли бы сказать подход для нормальных людей, потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
2: Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
1: Каждый блондин.
2: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас
1: с Юрой... Я бы назвала это включить свой компас.
2: Находимся где-то на расстоянии как вот метра два, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек заряженный определенным полем.
0: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
2: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
0: Ну, это такие интерфейс.
2: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
0: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это. Я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
2: Да нет, нет, ничего. Просто вы меня сбили с мысли, а все остальное нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
0: А в крайнем случае можно просто бечь.
2: Да, есть несколько, в общем, для...
1: Поглубже надвинув будёновку.
0: Да, да, чтобы она не упала, а то...
2: Ну да.
1: Потеря будёновки на ночной улице грозит...
0: Просто можно не пройти буквально.
1: Невозможными последствиями.
2: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
0: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту. То есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способности к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы. Тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и венцом. Нет. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя предложить, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай. Да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество?
2: Да. Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь. Да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: консервативных, так сказать, а не радикальных.
1: Да, визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: Здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Отовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой.